0: требуется помощь. Хелен Герли Браун всегда была готова и способна оказать такую помощь. Вопреки утверждениям, миссис Браун не такой легкий человек. Она росла в трудных условиях, и память об этом скользит в каждом ее жесте. Бедное детство в Литл-Роке. Ее отец, школьный учитель, погиб от несчастного случая, когда ей было 10 лет, оставив жену и двух дочек без средств к существованию. Затем последовали трудное отрочество и юность, проведенные в Лос-Анджелесе. Старшая сестра Хелен заболела полиомиелитом после переезда семьи на Запад, где была сделана попытка начать жизнь заново. Это произошло в самом конце Великой депрессии. И вскоре Хелен, став секретаршей, взяла на себя заботу обо всей семье. За 15 лет она сменила 17 мест. То ее увольняли, то она уходила сама в поисках лучшего. Я мечтала найти работу в области шоу-бизнеса, потому что для меня он символизировал все шикарное, рассказывает миссис Браун. А моя собственная жизнь была такой убогой. Знаете, мы жили прямо рядом с железной дорогой, 59-я улица, Западная авеню. Под полом моей спальни бегали крысы, вспоминает Хелен. Пол был страшно шаткий из-за этих пустот. А поезда шли совсем рядом, и от их грохота даже разговаривать было невозможно. Если я сидела в машине с парнем, то нам приходилось молчать и ждать, пока пройдет поезд. Это занимало минут 5. Она работала на радио, где во время войны делались передачи для солдат и моряков. Наконец, когда я потеряла свое, кажется, 16-е место, подвернулась вакансия в рекламном агентстве «Фудкон и Белдинг». Место совсем не шикарное, далекое от шоу-бизнеса. Но я уже поняла, что от того мне проку не будет. С неохотой пошла я на эту работу, и вот дела мои потихоньку начали поправляться. Хелен Герли Браун может служить предметом подражания для тех женщин, чей расцвет наступает поздно. В том возрасте, когда нынешние девушки уже места себе не находят, если они еще не обзавелись спутником жизни или первым ребенком, или тем и другим. Она была простой секретаршей, без каких-либо перспектив. В 33 года она приняла участие в конкурсе, организованном журналом «Glamour», и называвшимся «10 девушек со вкусом». «Вкуса у меня было, как у жирафа», признается она, «но я неплохо владела пером и попала в десятку победительниц». История о том, как Хелен Браун, ощущая в себе нереализованные пока возможности, неудовлетворенная своей новой работой, принялась писать книгу, которая суждено было стать бестселлером «Секс и незамужняя женщина», сегодня известна всем. Ее основным тезисом был следующий: незамужней женщине не следует быть и считать себя безликим ничтожеством. Выйдя в 1962 году, книга потрясла публику и побила все рекорды читательской популярности, а написавшая ее познала небывалый успех. Хелен была приглашена в качестве нового главного редактора «Космополитена».
1: У микрофона Виктор Ромашов.
2: Здравствуйте. Состоял ли его высочество членом РСДРП-Б? Кому вопрос этот покажется идиотским, пусть попробует ответить на другой. Почему мраморный дворец, который построила Екатерина II для своего фаворита Григория Орлова, и которым владел его высочество великий князь Константин Павлович еще за полвека до рождения главного большевика России, является собственностью исторически входящей в ведение КПСС? В финансовых документах Ленинградской организации так и записано: «К исторической коммунистической собственности». Вы слушаете публикацию Юрия Куканова, собственного корреспондента «Российской газеты». Это номер за субботу, 27 июня. «Красные катакомбы» или «Как в Санкт-Петербурге делили собственность КПСС». Таков заголовок корреспонденции. Юрий Куканов продолжает. К исторической коммунистической собственности причислены и Смольный институт, и дача Кочубея, сами ли ладили шалаш в разливе Ленин и Зиновьев, спасаясь в нем от комаров и ищеек временного правительства и готовясь к октябрьскому путчу, но и означенный объект и сарайчик рядом с ним тоже включены в священную историческую собственность КПСС. Известна их стоимость. 184 800 рублей шалаш и 101 000 сарайчик. По партийной бухгалтерии получается, что один великокняжеский мраморный дворец стоит всего-то 8 сарайчиков. Большевики знали толк в приватизации, пишет корреспондент. Все эти священные шалаши и сараюшки просто рухлядь в сравнении с тем, что сумели нажить оборотистые порта и геносы. Был у ленинградского обкома КПСС совхоз «Вертемяки» рентабельное хозяйство, бесперебойно снабжавшее экологически чистым мясом, молоком, овощами, обкомовские столовые и больницы, спеццеха молочных и колбасных заводов. Все шло как положено. Только 19 августа, внимание, 19 августа 1991 года собралось экстренное заседание Бюро областного комитета КПСС. Думали о том, куда бы побыстрее заначить партийные деньги, и думали, создав товарищество с ограниченной ответственностью, в которое учредитель, обком, сходу вбухал несколько сот миллионов рублей. Думаете, раз совхоз, значит, всякие там свинарники, теплицы, грядки с укропом. И они, конечно, есть. Но вместе с ними на балансе комтоварищества 17 загородных особняков, несколько пионерских лагерей, летних детских садов. Здесь, в однокомнатных пионерских люксах, отпрыски партийных вождей и начинали постигать трудную науку о том, как следует заботиться о благе горячо любимого их родителями народа. Все вышеприведенные факты стали известны общественности в результате работы совместной комиссии областного и городского советов по вопросу о разграничении собственности, в том числе и той, что раньше принадлежала организации КПСС. Вот что, например, рассказал он странице газеты «Час пик» депутат облсовета Светлана Беляева о визите на дачу последнего первого секретаря обкома Гедаспова. «Не знаю, кому звонил охранник, но нас, словно верблюдов сквозь угольное ушко, пропускали в очередной апартамент. Давно уже нет прежнего хозяина, а в комнатах ни пылинки, отопление работает, телефоны тоже, полы паркетные натерты до блеска». То ли мемориальный музей организовали, то ли к встрече Гедаспова готовятся. Юрий Куканов продолжает. Когда речь заходит о коммунистическом подполье, последнее слово можно понимать в самом буквальном значении. Было 23 августа 1991 года. В штабе революции только начали остывать бумагодробильные машины, без устали перемалывавшие документы. В этот день, когда опечатывали кабинеты и архивы, журналистке Анне Полянской попался на глаза пьяненький заместитель управделами областного комитета КПСС с папкой в руках, от которой он намеревался избавиться. Из папки извлекли документ, в котором содержалась просьба руководства метрополитена в очередной раз перезаключить с обкомом договор на обслуживание объекта 51, для чего следовало перечислить 80 тысяч, это по ценам до 91 года, с партийного счета на метрополитеновский. Какие такие дела вели совместно Ленинградский обком КПСС и Ленинградский орден Ленина, метрополитен имени Ленина? Оказалось, что ни в одной инстанции никто ничего не знает. Должностные лица самых разных уровней делали большие глаза. В местную печать просочили сведения о том, что таинственный объект 51 – не что иное, как система подземных бункеров, которые начали сооружать еще в 30-е годы, когда и метро-то в Ленинграде не было. Подземные катакомбы соединяют Смольный с Таврическим дворцом, имеют выходы к тоннелям действующего городского метро. Подземелья оборудованы автономными системами жизнеобеспечения. Если бы империалисты начали кидать на наши головы атомные бомбы, коммунистические вожди могли бы весьма комфортно пережить в своих бункерах все неприятности, с тем, очевидно, чтобы, повылазив на поверхность, с новыми силами взяться за строительство очередного светлого будущего. Далее автор пишет о том, что зимой этого года, чтобы сбить поток всяческих слухов, решено было организовать экскурсию журналистов в подвалы Таврического дворца. Им показали тир, в котором упражняются сотрудники госбезопасности, состоящие на службе по по охране высоких персон. Многие много еще показали, но как только не в меру прыткие начинали интересоваться объектом 51, экскурсоводы в штатском неизменно корректно отвечали, что им про такое ничего не известно. Самостоятельно же шляться по подвалам Таврического никому не дозволяли. Теперь, пишет Юрий Куканов, когда у читателей есть некоторые представления о малой талике, принадлежащей ленинградской организации КПСС собственности, пора рассказать о том, как ее делили. Итак, как делили собственность КПСС в Санкт-Петербурге? Вот что писал об этом в субботу в российской газете Юрий Куканов. В конце прошлого года трудолюбивая депутатская комиссия вроде бы выявила и взяла на учет все видимое имущество бывшей ленинградской организации КПСС. Однако вице-мэр Вячеслав Щербаков посоветовал народным избранникам не питать лучезарных иллюзий, намекнув, что многое может уплыть в коммерческие структуры. И ведь знал, о чем говорил. Депутаты стали попадать в такие ситуации, когда приходилось догонять уже ушедший поезд. Где, например, обкомовские гостиницы? Какие гостиницы? А такие... Смольнинская и Таврическая. Ах, да-да-да. Так обком их передал англо-советской компании. Она же стала совладелицей одной из 10 резиденций на Каменном острове. А остальные 9? На базе 4 создано малое предприятие, гостиничный комплекс. Он принес за прошлый год доход городу в 780 тысяч рублей. Не густо. А кто хозяйничает в 5 других роскошных особняках? Куда и кому идет валюта? Сколько ее? Для депутатов и это тоже загадка. Можете себе вообразить, какую дачу занимал верный ленинец Зайков, если на ее базе оказалось возможным учредить совместное советско-финское предприятие, и название ему придумали подходящее – «Демос». Постойте-ка, я сейчас вам... прочту прямо по словарю иностранных слов, как переводится это слово на русский с языка оригинала, с греческого. Итак, цитирую. «Демос в Древней Греции – народ, то есть основная полноправная часть населения, полноправная, значит, часть населения, противопоставлявшаяся аристократии». И такая вот грациозная добавочка. «В демос не входили рабы». Конец цитаты. «Мы не рабы, рабы не мы». Так, но вернемся к публикации Юрия Куканова. Так вот, для этого совместного демоса и наскребли депутаты коммунистической собственности на 70,5 миллионов рублей. Речь шла только о собственности, которую были вложены чисто партийные деньги. По данным газеты «Невское время», ежегодно собиралось в городе и области партвзносов более чем на 30 миллионов рублей. Если учесть еще издательскую деятельность и другие статьи партийных доходов, выходит не так уж и много перепало демосу. Аккурат в тот день, когда президент страны говорил в американском конгрессе о поверженном коммунистическом идоле, в ограде Святого Петра делили собственность КПСС. Происходила дележка на совместном заседании малых советов Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного. «Давайте делить по взносам», — предлагали петербургские депутаты. «Поскольку город их платил больше, то ему причитается 83%, области 17%. «Ну уж нет», — возражали ленинградские. КПСС грабила не только взносоплательщиков, но и всех беспартийных тоже. Поделим по числу жителей, тогда получается на область 30, городу 70%. Консенсус был достигнут на 75% и 20%. В совместном ведении двух советов остается бывшей коммунистической собственности на 56 миллионов рублей. Принято также решение расторгнуть все арендные договоры, заключенные бывшим обкомом КПСС. Памятники архитектуры, которые населяли коммунистические функционеры, передаются во владение советов. Поручено фондам имущества выявить и пересмотреть договоры по созданию совместных предприятий, заключенных областной ленинградской организацией КПСС, в уставный фонд которых вносилась собственность КПСС, писал в российской газете Юрий Куканов. К публикации, между прочим, припечатан такой вот информационный довесочек, если позволите так выразиться. Я его процитирую. Живет в Санкт-Петербурге юрист Александр Руденко. По его расчетам, капиталы КПСС, которые она с 87 года начала перекачивать в различные коммерческие структуры, к настоящему времени составляют фантастическое состояние, исчисляемое триллионами рублей. 1 триллион – это 1000 миллиардов. Доказательства, которые приводит Руденко в подтверждении своих выводов, тема отдельного разговора. Но если он и ошибается даже на несколько миллионов, на этом, учитывая грядущую приватизацию, можно построить такой коммунистический капитализм, что на душе становится как-то муторно. А дележка коммунистической собственности, учиненная в ограде Святого Петра, предстает тогда и вовсе копеечным делом. Конец цитаты. Это была публикация из «Российской газеты» за 27 июня, суббота. Она звучала, конечно, с некоторыми сокращениями. Ее автор – сапкор газеты в Санкт-Петербурге Юрий Куканов. Озаглавил он свою публикацию так: «Красные катакомбы» или «Как в Санкт-Петербурге делили собственность КПСС». Я вспоминаю байку, она сейчас в ходу в широком. О самом верном из самых верных ленинцев. Он сказал однажды: «Я как царь, только вот деревеньку подарить не могу, а орден, пожалуйста». Думаю, что он не мог подарить деревеньку не потому, что не мог, а потому что к этому времени все было давно уже распределено, раздарено, присвоено. И похоже, что намертво. Не так, чтобы уже очень давно, мне довелось представить вам одну из публикаций Евгения Альбац, кажется, из «Московских новостей», сейчас не помню точно, посвященную деятельности КГБ. Являясь в этом вопросе достаточно осведомленным человеком, она на сей раз поместила свою очередную журналистскую работу по этой же самой теме в газете «Известия». Это было аж 24 июня. Ну, видимо, по счастливой случайности никто из моих коллег ее не заметил. Я же, заприметив, не мог дождаться возможности представить ее вам. И вот, наконец, эта возможность предоставлена. Вот начало публикации Евгения Альбац. Выдержки из этого документа, не сомневаюсь, обойдут заголовки ведущих газет мира. И ниже следует цитата из упомянутого документа. Цитирую. «В 1978 году американский сенатор Эдвард Кеннеди обратился в КГБ с просьбой оказать помощь в налаживании сотрудничества советских организаций с фирмой Агритек Калифорния, возглавляемой бывшим сенатором Джи Танни. Эта фирма связана, в свою очередь, с франко-американской фирмой Finatech CA, которую возглавляет компетентный источник КГБ, видный западный финансист Джи Карр, с помощью которого в течение последних лет осуществлялся конфиденциальный обмен мнениями между генеральным секретарем ЦК КПСС и сенатором Эдвардом Кеннеди. Джи Карр представлял техническую информацию для КГБ о положении в Соединенных Штатах и других капиталистических странах, которые регулярно докладывала с ЦК КПСС, сообщалось в совершенно секретной записке КГБ руководству страны». Дальше идет указание на точный документ архива КГБ. Конец цитаты. Сенатор Эдвард Кеннеди просил КГБ помочь выгодными контрактами своему другу-бизнесмену. Таков заголовок публикации Евгения Альбац, которую я вам начал представлять. Она, напомню, из «Известий». Журналист дальше пишет. Действительно, при всем том, что имя Кеннеди-младшего связано в Соединенных Штатах с целым рядом скандалов, все-таки в таком контексте оно еще не встречалось. Добавим, что контакты с КГБ не прекращались вплоть до самых последних лет перестройки. Его имел честь принимать в своем офисе в марте 90-го года и вести долгий разговор нынешний узник матросской тишины Владимир Крючков. Стенограмма их разговора занимает около 10 страниц. Кеннеди там выражал обеспокоенность по поводу развития событий в Прибалтике и особенно в Вильнюсе. «Меня, — продолжает журналист, — честно сказать, мало сейчас занимают политические скандалы за океаном. Меня поражает другое, с какой легкостью люди, исповедующие демократические идеалы, а именно их, — высказывал Кеннеди в разговоре с Крючковым. Люди, прочитавшие «Архипелаг ГУЛАГ» и многое другое из того же ряда, задолго до нас и хорошо осознавшие, что это такое КГБ и какую роль эта организация играла в сфере подавления демократических свобод, так вот с какой легкостью эти люди шли на контакт, обращались с просьбами к нашей политической полиции. Или они не ведали, какую цену придется платить за подобные просьбы. Вероятно, можно найти извинения для политиков третьего мира, поддерживавших конфиденциальный контакт с КГБ и принимавших из рук резидентов деньги на проведение своих избирательных кампаний, как было, например, с лидером партии «Свободы» Шри-Ланки, давним другом Советского Союза Сримава Бандаранайки. По-человечески объяснимая реакция Раджива Ганди, выражавшего опять через КГБ большую признательность за помощь, которая поступает семье премьер-министра за счет коммерческих сделок, контролируемой ею индийской фирмы с советскими внешнеторговыми организациями. В доверительном порядке Раджив Ганди сообщил, что значительная часть средств, получаемых по этому каналу, используется для поддержки партии Раджива Ганди. В этих странах, долго помнивших свое колониальное прошлое, такого рода помощь Советского Союза воспринималась как борьба с американским империализмом. При желании отыщутся объяснения и мотивам, заставившим проживающего за границей советского гражданина Кау Сергея Даниловича, с которым ПГУ КГБ СССР с 1979 года осуществляет свою работу, пойти на такую работу. За любовь сказочно богатой Анасис следовало платить. Используя финансовую помощь и влияние Анасис, Каузов создал за рубежом несколько своих компаний, приобрел в полную или частичную собственность 10 морских судов, сконцентрировав в своих руках капитал в размере около 25 миллионов долларов Соединенных Штатов, из которых 3 миллиона положил на вклады в швейцарские и лондонские банки. С июля 1982 года господин Каузов, в соответствии с достигнутой с ним договоренностью, передает крупные суммы в иностранной валюте в качестве партийного взноса за оказанное ему доверие состоять в рядах КПСС. К настоящему времени он перевел 450 тысяч долларов Соединенных Штатов. Последний взнос в сумме 100 тысяч долларов США поступил в апреле сего года, извещал Виктор Чебриков в письме на имя товарища Горбачева. И уж, конечно, ничуть не удивляет ментальность выросших в условиях все той же западной демократии, но исповедующих мораль другой части света, членов Коммунистической партии Соединенных Штатов. Лидеры ее, естественно, поддерживали нелегальные контакты с резидентурой КГБ СССР в Нью-Йорке. Далее Евгений Альбат цитирует: «Для обмена с друзьями информацией и передачи им денег». Чего уж тут... Уверовав в идею разделения людей по социальному признаку, что, на взгляд автора публикации, мало чем отличается от нацистской идеи разделения человечества по признаку национальности, тут о морали говорить не приходится. Хотя американские коммунисты и книжки тоже читали, и, скажем, о масштабах сталинского геноцида узнали раньше нас, это в стране Советов доклад Хрущева не был опубликован. За океаном был. Ничего. Пережили. Однако какие мотивы подвигли на все те же контакты представителя почтенного американского семейства Эдварда Кеннеди и его старого школьного друга, бывшего сенатора Джи Танни? Это действительно вопрос крайне любопытный. В том самом, в 78-м уже сидели или готовились сесть в советские лагеря Щеранский, Орлов, Буковский, Голонсков, Марченко и многие другие. Уже был выслан Солженицын. Именно в 78-м принудили уехать из страны знаменитого адвоката Дину Каминскую, которая защищала диссидентов. Западные газеты и американские тоже были полны материалами об этом. Напоследок пишет Евгений Альбац. Вот о чем. Между тем, как в нашем Отечестве архивы по-прежнему под замком, между тем, как готовится указ, который наложит мораторий на документы последних 30 лет, на Западе сегодня расцвел рынок советских бумаг с разными грифами, от секретно до совершенно секретно. Этими документами банально торгуют и торгуют за очень большие деньги, в том числе и теми, на которые собираются наложить мораторий. И документы покупают, в том числе и те, кто кровно там, на Западе, заинтересован, чтобы подобная информация никогда не была обнародована. Есть основания думать, что этот процесс приобретает все больший размах. Впрочем, многое и публикуется. Не так давно из Лондона автору этой публикации, которую я вам представляю, прислали книгу, содержащую секретные внутренние инструкции КГБ, как вербовать стукачей, как проводить конспиративные встречи, как организовывать конспиративные квартиры и так далее. Книга не содержит ни имен, ни переводчика, ни выходных данных издательства. Судя по всему, у совершенно секретных документов вырастают ноги. И опять же, мало заботит меня, пишет автор, что кто-то зарабатывает на архивах деньги или из любезности передает документы западным корреспондентам. Удручает эта милая практика, когда историю собственной страны мы, как и в прежние подцензурные времена, узнаем из вышедших в там издате книг и публикаций. Это очень неуважительно по отношению к гражданам Отечества. Конец цитаты. Евгений Альбац, сотрудник «Московских новостей», публикация в «Известиях», московский выпуск за 24 июня, заголовок публикации: «Сенатор Эдвард Кеннеди просил КГБ помочь выгодными контрактами своему другу-бизнесмену». Публикация звучала с некоторыми сокращениями.

Еще одна публикация, занятная, на мой взгляд, из газеты также прошлой недели. Но сегодня в моем ящике была только российская газета, поэтому я готовился загодя к сегодняшней встрече. И вот, значит, еще публикация из газеты за прошлую неделю. Но она тоже ускользнула от внимания моих коллег. Это литературка, заголовок «На стол бутылку, под стол магнитофон». Так начинал карьеру провокатора лидер трудовой России Виктор Анпилов. Михаил Бакланов, автор этой публикации, вот что в частности пишет. Еще 7 лет назад Анпилов написал останкинскому начальству донос. Но хода тому доносу не дали, а самого Анпилова отключили от эфира. Вы думаете, что это молодой человек истерически рыдает в мегафон? Что он так прорывается на экран? В 1985 году Анпилов служил корреспондентом гостелерадио СССР в Никарагуа. Кроме репортажей, воспевавших гражданскую войну в Никарагуа, телерепортер потихоньку осваивал и другой жанр. И вот какой. Однажды советские журналисты, аккредитованные в Никарагуа, были вызваны в посольский партком, где им сообщили, что в наши ряды забрался замаскированный антисоветчик. Враг затаился под личиной телеоператора гостелерадио. Но, к счастью, антисоветчика разоблачил его же собственный коллега и начальник Виктор Анпилов. Посольство располагало неопровержимыми доказательствами вины первого и заслуг второго. Магнитофонные кассеты с записью антисоветских высказываний оператора. Шел 85-й год, о перестройке еще слыхом не слыхано, а такое обвинение воспринималось со всей зловещей резкостью. Были бы времена покруче, и разбираться бы не стали, а просто упекли бы этого оператора известно куда. Но в воздухе уже носились некие неосознанные либеральные идеи, потому партком назначил разбирательство и создал комиссию. В нее вошли корреспонденты ТАСС, журнала «Новое время» и автор этих строк, корреспондент АПН. Особенно разбираться было не в чем, так Анпилов, к нашему удивлению, и не собирался скрывать своих действий, а действия его были таковы, пишет Михаил Бакланов. Однажды вечером, когда стояла изнурительная тропическая жара, Анпилов зазвал к себе в гости коллегу, поставил на стол бутылку, предупреждали древние, бойтесь донайцев с их дарами. Так вот, значит, поставил бутылку на стол, а под стол магнитофон. Разлив зелье по стаканам, он незаметно включил запись и стал задавать вопросы, наводящие, конечно, вопросы. Оператор, человек простоватый и сморенный жарой и угощением, отвечал как на заказ. Записав таким образом кассету, Анпилов не поленился снять с нее копию, оригинал отправил начальству в гостелерадио в Москву, а копию вручил советскому послу в Никарагуа. Несмотря на нажим посольства, комиссия, поддержанная всеми журналистами, кроме самого Анпилова, отказалась изобличать жертву доноса, а поступок Анпилова охарактеризовала как провокационный. Протоколы тех бурных собраний и выводы комиссии, вероятно, и по сей день хранятся в бывшем архиве ЦК КПСС. Вероятно также, что стереодонос Анпилова показался его московскому начальству даже по тем временам уж слишком неприличным. Как бы то ни было, корреспондента из Монагово вскоре отозвали. На этом заканчивается журналистская карьера Виктора Анпилова и начинается его политическая деятельность. Хороши же должны быть нынешние сподвижники Анпилова, если в их кругу он заслужил репутацию скромного интеллигента и журналиста. Конец цитаты. Михаил Бакланов, автор публикации в литературке за прошлую неделю, о провокаторе Викторе Анпилове, ставшем лидером трудовой России. Да уж, конечно, если это скромный интеллигент, то я, наверное, мама римская. Между прочим, эта публикация, скажу я вам, поднимает со дна моей памяти, ох, какие страшные собственные воспоминания. Но об этом как-нибудь в другой раз. Вот что хочется добавить содержанию представленного материала. Одни старшие товарищи, используя тактику Сусанина, вели страну незнамо куда. Другие неотоварищи, вроде героев-анпиловцев, пришли, закакали,
останкинские посадки. Я выражаюсь так жестко, чтобы это было однозначно, чтобы не было разных толкований. Значит, и пришли герои-анпиловцы в Останкин, ну, загадили и ушли. И назвали все это почему-то кутузовской тактикой. Вот при чем здесь Кутузов? Вот этого понять я не могу. И последнее. Последнее, потому что мы с вами увидимся не скоро, вернее, услышимся не скоро. Тут недавно, видимо, один из подвижников скромного интеллигента звонил, интересовался моей национальностью. Итак, к национальному вопросу, проклятому вопросу, надо сказать, подступлюсь. Уважаемый товарищ, тот, которого волнует проблемы моей национальности, отвечаю. В графе «национальность» у меня пункт не пятый, а десятый. Я негр преклонных годов. Шучу, конечно. Но в каждой шутке, как известно, есть доля правды. Ну а если серьезно, то слушатели старших поколений должны помнить китайскую фамилию. Го-мо-жо. Ну вот и я китаец. Моя фамилия Ро-ма-шо. На кончике прибавлено «в» для пикантности. И по-русски звучит. Итак, сегодняшнюю передачу подготовил и провел русскоязычный китаец Ро-ма-шо. Доброго вам здоровья и до встречи, надеюсь, через месяц. До свидания.

Аргентинское танго. Его многочисленные волнующие мелодии в том виде, в котором мы привыкли слышать их сегодня, появились в середине 20-х годов, и они немедленно окутали весь мир. Придя в Европу, танго видоизменилось, появились свои европейские композиторы танго, и зачастую за аргентинское танго выдавались сочинения, ничего общего не имевшие с настоящим видом этого замечательного танца. Поэтому сегодня в нашей передаче мы вам покажем некоторые, наиболее популярные из великого множества аргентинских танго и вкратце расскажем о возникновении этого жанра.

В России танго появилось незадолго до Первой мировой войны. Одним из первых, завезенных в нашу страну, было сочинение композитора Вийольдо под названием «Эль Чокло», что в переводе означает «початок кукурузы», на музыку которого одесские фольклористы не замедлили положить слова. И теперь на мотив этого замечательного произведения до наших дней распеваются слова «На Дерибасовской открылась и пивная», что, конечно же, не украшает прекрасную мелодию этого танго. А что же в Аргентине? Откуда и почему появились эти нежные и задушевные мелодии, так глубоко проникающие в душу, порой заставляющие проливать слезы? Аргентина – это земля, куда в конце прошлого века в поисках заработка потянулись эмигранты, испанцы, арабы, славяне, французы.

конца маленьких итальянских гармоник. Так в 70-х годах прошлого столетия родился новый музыкальный ритм, названный в честь поселенцев Тано – танго. Возможно, было иначе, но истинные аргентинцы утверждают, что все произошло именно так. Здесь, в Буэнос-Айресе, или Байресе, как аргентинцы называют свою столицу, в порту Бока-дель-Рио, в устье Ла-Платы, в лабиринте узеньких грязных улочек, припортовых лачуг, кабачков – и всякого рода подозрительных заведений, сложился определенный тип человека – портеньо, полуджентльмен, полуапаш, забияка и хулиган, но всегда хозяин своего слова. Вот эти-то портеньо и отшлифовали на свой лад и ритм мелодию танго. Оно перестало быть песней о потерянной родине, теперь оно пело о потерянной любви, но только о любви непременно не сбывшейся, растоптанной, безответной и обманутой.

Под звуки танго сверкали ножи, стреляли пистолеты, лилась кровь. И вскоре танец выплеснулся из грязных портовых кварталов и разлился по приличным улицам, найдя себе там новых защитников. Хотя бы легендарного Эрнеста Понсио, или просто Пибе Эрнеста, как звали его в народе. Сын портнихи, Эрнеста в детстве привлек внимание своими музыкальными способностями богатого сеньора, любителя музыки, и был определен в аристократический музыкальный колледж Вильямса, который он блестяще окончил по классу скрипки. Но вместо заманчивой перспективной концертной деятельности Эрнеста предпочел танго. Музыкант и композитор увидел в его мелодичности и задушевности выражение извечной мечты человека о счастье. Пибе Эрнест

Официально новому танцу оказывалось яростное сопротивление, но в богатых салонах не переставали его танцевать. Пебе Эрнесто не раз приходилось защищать танго, образно выражаясь, держа в одной руке скрипку, а в другой пистолет. Все это так. Композитору пришлось отсидеть за танго 6 лет в тюрьме Ушуя на огненной земле. Но отсидеть пришлось бы еще больше, если бы политическая власть в стране не изменилась. Эрнесто освободили по амнистии.

10 по 20 год нашего столетия танго запрещали, разрешали, танцоров арестовывали, но, несмотря ни на что, танго прочно завладело модными салонами и дорогими ресторанами. В конце концов, оно было официально признано. Теперь в оркестрах, исполняющих танго, звучит пианино, а вместо итальянской гармошки – мощный аргентинский инструмент бандонеон. Салонный вариант танго получил широкую известность как танец страсти и стал в 20-х годах предметом поклонения в Европе. В Сорбонне, например, состоялся съезд, приветствовавший великий танец, а Ватикан издал указ о запрещении бесстыдной пляски, хотя папа Пий X не отказался посмотреть, как его танцуют.

1925 по 1939 годы танго стало настолько популярным, что композиторы не успевали сочинять новые мелодии, а граммофонные компании печатать пластинки. Записи расходились миллионными тиражами во всем мире. А из радиоприемников постоянно слышались голоса прославленных исполнителей танго, таких как Карлос Гардель, Росита Кирога, Ньята Гауча. Эти исполнители были любимы не только в самой Аргентине. Любители танго им поклонялись во всем мире. Они сумели вложить в танго искренность, задушевность и, главное, смогли освободить его от салонного манерничания. Но подлинных королей танго было немного. Послушайте Карлоса Гарделя, короля танго. Он исполнит в собственном сопровождении на гитаре танго «Старый фонарик».

Одним из истинных аргентинских креольских танго-оркестров, начиная с конца 20-х годов, был оркестр братьев Рафаэля и Франсиско Канаро, которые были не только руководителями оркестра, но и сами сочиняли и исполняли танго. Сегодня в исполнении этого оркестра вы услышали настоящие аргентинские танго начала 30-х годов.

0: У микрофона Виктор Ромашов.
1: Здравствуйте. В первый раз они пришли к нам в Останкино в августе прошлого года. Тогда на танках и с автоматами. Сегодня они вновь пытаются осчастливить своим присутствием через подставных лиц и меня, и вас, и Россию, и страны бывшего Союза, и весь цивилизованный мир. На работу прошел сегодня через коридор бездельников. Они хотят вернуть нас в коммунизм, околачиваясь возле телерадиокомплекса. Работать не хотят, потому что не умеют, не приучили их при коммунизме работать. Им «дай, дай, дай». Вот что за всеми их лозунгами. А теперь за дело. Партийный блок «Новая Россия» провел, как вы, возможно, знаете, пресс-конференцию в связи, как было сказано, с уголовным нападением 23 мая на бывшего народного депутата СССР Сергея Белозерцева. Спустя 5 дней было совершено нападение на следователя Юрия Качанова. Оба были незадолго до этого привлечены к работе комиссии по расследованию деятельности мэрии и правительства Москвы, созданной правительством Российской Федерации. «Дело Белозерцева. Версия официальная и партийная». Таков заголовок публикации Сергея Корнилова во вчерашней российской газете. Автор пишет. Официальная версия МВД Российской Федерации на 5 июня. Далее цитата. В деле есть справка Института имени Склифосовского, куда Сергей Белозерцев был доставлен 22.00, что в его крови был обнаружен спирт в количестве 5 промилле, что соответствует тяжелой степени опьянения. Автор публикации замечает, что эта доза близка к смертельной, и продолжает цитировать документ. Имеются также показания помощника дежурного по Казанскому вокзалу, который в тот день в 16 часов не пустил в зал официальных делегаций Белозерцева и сопровождавшего его гражданина, находившегося в нетрезвом виде. Конец цитаты. Сергей Корнилов продолжает. Все вышеизложенное дает основание соответствующим службам МВД отвергать политические мотивы нападения на Сергея Белозерцева, на которых решительно настаивает блок «Новая Россия». Одно из первых сообщений об этом инциденте дал «Коммерсант» в номере 22, где передано содержание разговора с другом и помощником Белозерцева, юристом Борисом Кузнецовым. Тот на правах личного друга сообщил, что все указывает на бытовой характер инцидента. Цитата. «Белозерцев был пьян». Еще цитата. «Ничего ценного у него не украдено». Еще цитата. «В последнее время у Белозерцева никаких материалов, способных кого-то серьезного затронуть, не было». На пресс-конференции «Новой России» приводились факты, прямо противоположные тому, что утверждает Борис Кузнецов. Было заявлено, что гражданин, которого провожал Белозерцев на вокзале, узнав о случившемся из средств массовой информации, сразу же позвонил в Москву с просьбой довести до сведения официальных лиц, что Белозерцев на вокзале был трезвый. Ныне этот человек скрывается, так как ему угрожают. Есть другая свидетельница, видевшая, как на перроне Казанского вокзала на Белозерцева напали трое. Один держал, двое били. Эта женщина также вынуждена скрываться. О ее местонахождении до сих пор ничего не известно. Автор публикации продолжает. Интересно, как Кузнецов, не будучи сам на Казанском вокзале, может авторитетно заявить, что у Белозерцева ничего ценного не пропало. Он его на вокзал не провожал. Это случилось через сутки после ухода Белозерцева из дома Кузнецова, где состоялось подписание договора и его совместная обмывка. По свидетельству участников Сабантуя, на 8 мужчин и 1 женщину было 2 бутылки коньяка. Доза явно не смертельная. Белозерцев после черепно-мозговой травмы, перелом основания черепа, не помнит, что пил что-нибудь на следующий день, 23 мая. Более того, он собирался сразу после проводов на вокзале идти в гости на день рождения и по этому случаю был в парадной форме. В тяжелейшем состоянии после нападения в 19.40 он в бреду и без сознания пролежал 2 часа в линейном отделении внутренних дел вокзала без медицинской помощи. Лишь в 22.00 он был доставлен в институт Склифосовского. О 2-часовом пребывании его в линейном отделении объективной информации нет. Не слишком ли долго вызывали скорую? Потом стало понятно и самому Белозерцеву, и его родным, что у него пропало довольно много ценного. Документы, плащ и разные мелочи. Борис Кузнецов должен знать, что и после официального закрытия парламентской комиссии Верховного Совета СССР по расследованию деятельности ГКЧП, в работе которой принимал участие Белозерцев, его личный друг продолжал вести расследование вместе с группой экспертов комиссии бывших депутатов. По свидетельству независимого эксперта по вопросам борьбы с оргпреступностью Александра Петрова, Белозерцев передал следователю прокуратуры СССР Арестова документ о перевозке по распоряжению Горбачева более тонны золота в один из банков Юго-Восточной Азии перед путчем. И это не единственные материалы о спецсчетах партии за рубежом, которые были у Белозерцева. На пресс-конференции Олег Румянцев напрямую связал нападение на Белозерцева с выходом в свет в номере 5 «Альтернативы» издания СДПР его статьи «Проснитесь, президент», в которой автор без обиняков называет имена и факты в отношении кадровой политики в высшем эшелоне МБ и МВД. Они, по мнению Белозерцева, свидетельствуют о том, что старая партноменклатура укрепляет свои позиции, и, напротив, те, кто в период августовского переворота выступил на стороне демократов, вычищаются. Эта статья весьма болезненно задевает многих. Есть еще вариант. Из бумаг Белозерцева после нападения исчезло письмо конструктора важного народно-хозяйственного объекта в Москве, строительство которого блокируется мафией уже несколько лет. Сергей Белозерцев содействовал тому, чтобы пробить в верхах решение вопроса о судьбе объекта, и по этой линии он мог стоять у кого-то на пути. Сергей Корнилов, автор публикации во вчерашней российской газете, продолжает. И вот что еще вызывает недоумение. Первым, кому позвонили из линейного отделения внутренних дел Казанского вокзала, открыв оказавшуюся на месте книжку Белозерцева с многочисленными визитными карточками, был Борис Кузнецов. Случайно? Допустим. Кузнецов, узнав вечером в субботу о случившемся, едет в Склиф днем воскресенья, не известив об этом никого из московских друзей Белозерцева, коих множество. Далее следует купюра. Предоставим читателю самим рассудить, чья версия более похожа на правду. Мы же закончим на том, что присоединимся к мысли ответственных работников МВД о необходимости тщательного всестороннего расследования обоих инцидентов с Сергеем Белозерцевым и Юрием Качаном. Необходимо, видимо, передать его из линейного отделения транспортной милиции в прокуратуру Российской Федерации или ГБ. Деятельность Белозерцева затрагивала сильных мира сего. С его стороны была угроза неожиданного удара, а в таких случаях у страха глаза велики. Конец цитаты. Публикация была представлена полностью, за исключением одного абзаца, 11 строк, представлявшего, по моему мнению, чрезмерно субъективную оценку одного из поступков, упоминавшегося в публикации лица. Российская газета, 15 июня, Сергей Корнилов, «Дело Белозерцева, версия официальная и партийная».

Эпиграф. Отвечая на вопрос об активизации коммунистических сил в стране, президент сказал, что Конституционный суд, заседание которого начнется 7 июля, должен здесь поставить точку. И сообщение, и Тартас. «Новое время», номер 22. Сегодня впервые я представляю вам рубрику этого журнала. Она называется «Рукописи не горят». Ее ведет обозреватель «Нового времени» Ростислав Золотарев. Вот что он пишет, предваряя одну из очередных публикаций. «Творчество выдающегося философа и общественного деятеля Евгения Николаевича Трубецкого – одна из самых ярких страниц русской интеллектуальной истории. Представитель известнейшего княжеского рода, давшего России целый ряд блистательных имен, Евгений Трубецкой оказал большое влияние на развитие русской культуры начала века. Он был близким другом Владимира Соловьева, стоял у истоков кадетской партии, но так же, как Булгаков, Бердяев и Струве, своим среди конституционных демократов так и не стал. Главной сферой приложения сил стало для него русское религиозное возрождение. Как философ и общественный деятель, князь Трубецкой представлял ту линию, следуя которой Россия могла бы избежать революции, линию широкого и свободного строительства, творческой традиции, черпающей силу из исконных духовных начал. Путь революции, путь ненависти, исходил бы он справа или слева, был неприемлем для Трубецкого. Он верил в возможность мирных перемен, в творческую силу компромисса, всеми силами противостоял разрушающему началу классового эгоизма. Статья «Великая революция и кризис патриотизма», фрагмент которой печатает «Новое время», и который вы с некоторыми сокращениями услышите сейчас. Статья эта, как пишет автор рубрики Ростислав Золотарев, написанная Евгением Трубецким во время гражданской войны, незадолго до трагической кончины. Он умер от цепного тифа в январе 1920 года в Новороссийске накануне эвакуации. И что не безинтересно, статья, обращенная к добровольческой армии, она и сегодня звучит не менее актуально, словно написанная «О нас и для нас». Итак, Евгений Трубецкой, «Революция и патриотизм». События германской революции бросают неожиданно яркий свет на то, что совершается у нас в России. То, что многим из нас до сих пор казалось исключительно русским, теперь оказывается общим, мировым. Мы склонны были до последнего времени объяснять крушение русской государственности чисто местными причинами, чудовищным вырождением русского абсолютизма, распутицей, отсутствием патриотизма у русского народа, словом, болезнями, одним нам свойственными. А вот на наших глазах тот же недуг заразил Австро-Венгрию, Германию и грозит заразить весь мир. Конечно, есть черты отличия между происходящим у нас и у наших соседей, но в общем, существенном, есть поразительное сходство. Везде революция есть дитя войны. Отсюда целый ряд явлений, повторяющихся всюду. Одно и то же парадоксальное превращение совершается в Германии и в России. Из милитаризма рождается большевизм. Теперь мы видим, до чего поверхностно то ходячее воззрение, которое объясняло события русской революции специфически русским отсутствием патриотизма и противопоставляло русскому космополитизму патриотический подъем Германии. Объяснение это одинаково несправедливо и по отношению к русским, и по отношению к немцам. Патриотизм в Германии, как и в России, теперь подтачивается с двух сторон. Борется с двумя противниками. Это, во-первых, старый рабочий интернационализм, который вдохновляется лозунгом Маркса «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Во-вторых, интернационализм буржуазный, который следует противоположному, еще не высказанному, но тем не менее действенному девизу «Буржуи всех стран, соединяйтесь». В этих двух девизах выражаются два основных современных фактора разложения государства и разложения нации. Очевидно, что в видимом подъеме патриотизма воюющих народов скрывалась некоторая всем им общая всемирная болезнь, которая была обнаружена войною. В чем же она заключалась? В критическую минуту люди променяли родину на классовую выгоду.
Обещание земного рая за счет имущих классов – вот искушение, которому народы подвергались и раньше, но которому оказались не в силах противостоять народы современные, все те народы, у которых революция совершается, и все те, у которых еще она совершится, утрата духовных ценностей, экономизм, для которого рай чувственный, материалистический, есть высшее, безусловное. Вот та всемирная болезнь, которая подточила общество и у нас, и в Германии, и в Болгарии. Не со вчерашнего дня она появилась, и не в одних только коммунистических теориях она выражается. То распадение государства и нации на враждующие классы, которое замечается теперь во всех объятых революционным пожаром странах, составляет прямое последствие господствующего в общественной жизни материалистического жизнечувствия. Я говорю здесь не о материалистическом учении, а о материализме практическом, житейском. В области интересов материальных, экономических, отдельные общественные классы и отдельные лица безнадежно разделены между собой. Имущие и неимущие, хозяева и рабочие, землевладельцы, землевладельцы и земледельцы могут составлять единую нацию, лишь поскольку они связаны между собою некоторым духовным единством, которое возвышается над противоположными экономическими интересами, некоторой общей национальной святыней, во имя которой и власть, и личность должны поступиться своими выгодами. Где же, однако, эта общая людям святыня? Разве мы не живем в эпоху крушения святынь, всяких духовных связей между людьми? Разве люди, которые мечтают о социалистическом или о буржуйском отечестве, не утратили самое понятие отечества? Для подлинного, почвенного патриотизма отечество – это земля отцов, земля, которую с великим трудом и жертвами собирали и устрояли, то есть обустраивали предки, земля, освященная великим страданием и подвигом предшествующих поколений, орошенная их кровью, а потому согретая великой и святой любовью. Такое отечество мы любим, как нашу мать или как нашего отца. Люди любим просто, бескорыстно, не задаваясь оскорбительным вопросом о выгоде, которую мы можем из него извлечь. Это живое чувство солидарности с дорогими, отошедшими. Любить родину значит гореть к ней сердцем, независимо от того, сулит ли она нам радость или страдание. Увы, именно этого горения сердца мало, слишком мало в современном национализме. И оттого-то он оказался столь непрочным и столь бессильным в борьбе с интернационалистическими течениями. То, что называется в настоящее время патриотизмом или национализмом, далеко не всегда здоровое и бескорыстное чувство. Разве мало на свете патриотов, которые любят отечество, потому что оно является для них выгодную аферою? Нужно ли доказывать, что в дореволюционной России было сколько угодно образчиков такого же делового, коммерческого патриотизма? Патриотизм был связан с разнообразными выгодами для господствующего племени, с привилегиями по службе, со всякого рода экономическими преимуществами, на нем делали карьеру, им же пользовались, чтобы нажиться за счет инородцев, скупить по дешевой цене польские имения и брать взятки с евреев. Нередко в форму шовинистических еврейских погромов облекались те самые социальные инстинкты и аппетиты, которые потом нашли свое удовлетворение в большевизме. Вообще говоря, большевистское понимание социалистического отечества представляет собой естественное превращение корыстного патриотизма низшего сорта, ибо для него отечество там, где выгодно. Социалистическое отечество – это то государство, которое отдает рабочему фабрику, крестьянину землю, а бедноте – все прочее достояние имущих классов. Чем классовый эгоизм лучше эгоизма индивидуального? Почему стая хищных волков заслуживает предпочтения перед волком одиноким? Тот практический материализм, который все более и более завладевает жизнью, в корне разрушает общежитие и потому грозит довести человеческое общество до последней степени разложения.
Теперь нам становится понятным то обращение мировой войны фронтом внутрь. Та социальная революция, которая происходит у нас и в соседних странах, представляет собою неумолимо последовательное превращение мировой войны, применение ее начал во всех сферах общественной жизни. Международная политика, приведшая к войне, велась на началах готентотской морали. Добро – это когда я украду коров, а зло – это когда их украдут у меня. Нужно ли удивляться, что в конце концов эта мораль обратилась против самих государств, которые ее применяли? Добро – то, что служит пользе пролетариата, а зло – все то, что ей противоречит. В этом положении вся сущность большевизма. Исходя из него, большевики применяют и приводят во внутренней политике все те лозунги, во имя которых велась до сих пор война международная. Польза пролетариата, как она понимается большевиками, требует беспощадной войны против буржуазии. Война до полного ее истребления. И вот советская власть в Москве провозглашает войну до победного конца. Прошлой зимой, писал князь Трубецкой, я читал в одном большевистском воззвании, что покуда жив хотя бы один помещик, капиталист или офицер, социалистическое отечество в опасности. Несмотря на лицемерный пацифизм большевизма, война составляет его сущность, его душу. У него нет никакой другой программы, кроме войны против имущих классов, и никакого иного способа действия, кроме вооруженного насилия. Таковы те благодеяния, которые большевизм сулит не одной России, а всему миру. Ибо по самой своей сущности он всемирно-завоевательное движение. Новая мировая война составляет для него жизненную необходимость. В самом деле, тот коммунистический строй, который проводится большевиками в жизнь, существует или везде, или нигде. Пока он осуществляется в одной России, он представляет собой чистейшую утопию. Зажечь мировой пожар, возбудить новую всеобщую войну для него – единственный якорь спасения. Он или сам погибнет, или же сделает во всем мире то, что он сделал в России, то есть поставит в каждом городе и деревне брата на брата и отца на сына. Большевизм, несомненно, болезнь эпидемическая. Но, как и все эпидемии, она имеет определенный срок течения, после которого яд должен потерять свою силу. Перспективы земного рая, коими большевики соблазняют народные массы, не более как обольстительный мираж, который манит издали. Как только мы подходим к нему вплотную, мнимый рай превращается в ад, ибо прежде всего это царство всеобщей взаимной ненависти, где идет нескончаемое междоусобие. Миллионы завистливых очей следят там за всяким приростом человеческого благополучия. Всякий стимул к труду и приобретению там убит. Не может быть жизнеспособным общество, где самые духовные основы общежития не спровергнуты. Всякое общество живет жертвами со стороны личности и в критические минуты спасается ее бескорыстными героическими подвигами. Большевистское государство держится не доблестью личности, а частью косностью дезорганизованных масс, частью же низким животным страхом за жизнь. Тем самым рано или поздно большевистское государство обречено на гибель. Всякий страх побеждается другим, более могущественным страхом, то есть, в конце концов, большей опасностью. А потому одним террором никакая власть на свете держаться не может. Всяк, взявший меч, от него погибает. Хотя все народы и все государства в мире переболели большевизмом, все-таки его окончательное крушение – вопрос времени. Если даже он не будет побежден извне, он должен разложиться изнутри действием разрушительной силы гражданской войны, которая составляет его природу. Но как бы ни был неизбежен его конец, он не есть окончательное разрешение тяжелого кризиса, который мы переживаем. Для возрождения России недостаточно механически устранить большевистскую власть, ее разрушающую. Нужно восстановить
Все духовные связи, которыми держалось национальное единство, нужно вновь собрать в одно живое целое, распавшееся на части тело народное. Чтобы совершилось это национальное воскресение, нужен полный перелом в настроении масс, решительный поворот от материалистического жизнепонимания к утраченным духовным ценностям. «Новое время», номер 22, Евгений Трубецкой, «Революция и патриотизм», публикацию подготовил к печати Н. Амельченко. Публикация давалась в сокращении.

0: 10 июня этого года, то есть на прошлой неделе, независимая газета опубликовала интервью патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Целая полоса была отдана этому материалу, опубликованному под заголовком «Ненавидь грех и люби грешника». Среди прочих, корреспондент независимый Анатолий Красиков задал патриарху и такой вопрос: «А как вы относитесь к работам трагически погибшего в сентябре 1990 года протоиерея Александра Мени?» Патриарх ответил так: «Отец Александр был талантливым проповедником Слова Божия, добрым пастырем церкви. Он обладал щедрой душою и преданным Господу сердцем. Убийцы сотворили свое черное дело в момент, когда он мог бы еще так много сделать для духовного просвещения и окормления церкви. Не все его суждения полностью разделялись православными богословами, но ни одно из них не противоречило сути Священного Писания, где как раз и подчеркивается, что, и далее следует цитата из первого послания к Коринфянам: «Надлежит быть разномыслием между вами, дабы явились искуснейшие».
1: Маша, открой!
2: Сам открой, у меня руки заняты! Здравствуйте! С Новым годом!
1: С Новым годом!
2: Разрешите вручить вам путевку в дом отдыха?
1: Путевку? Мне?
2: Да-да, и не только вам, но и вашей жене.
1: Жена не может, ей детей не с кем оставить.
3: Это почему мне не с кем детей оставить? Свекровь с ними посидит.
2: А для свекрови тоже есть путевка. И для детей.
1: А для дяди Саши, который к нам вчера из Чебоксара приехал, тоже есть.
2: Ну, а как же? Для каждого слушателя «Доброго утра» у нас есть путевка. В комфортабельный и уютный дом отдыха «Эфир».
1: Маш, может, рискнем, а?
3: Да, в общем-то, я не против.
2: Конечно. Но разве плохо провести часок в приятной компании? Ведь это же не просто путевка, а путевка в Новый год. В эфире передача отдела сатиры и юмора Всесоюзного радио «Путевка в Новый год».

0: Итак, уважаемые слушатели, мы с вами в доме отдыха. Нас встречает молодой, энергичный, элегантный директор, удивительно похожий на известного артиста Николая Караченцева.
1: Да, мне частенько говорят об этом сходстве. Ну что ж, я не против, не знаю, как Караченцев.
0: Ну, при случае непременно его спросим. А вас мы хотели бы спросить, готов ли ваш дом отдыха к приему гостей?
1: Безусловно. К услугам отдыхающих отдельные номера. На любой вкус, от одноместных до эстрадных. Работает камера хранения и кинокамера. Ну и, конечно же, наш дом отдыха радиоофицирован.
2: Даю проверку. Раз, два, три, четыре. Проверка.
1: Ну, это пока, так сказать, проба пера нашего радиста. А вот это уже проба пера отдыхающих. Перед вами доска объявлений нашего дома отдыха.
3: Меняю первое и третье на два вторых. Ужин и полдник на завтрак. Одно второе на два ужина. Возможны варианты.
4: Сдаю на день спальный мешок с Жоржем Семеноном. Такса постраничная.
5: Молодая, интересная блондинка, разведенная, рост 1,67 м, голубые глаза, отдельная квартира в столице со всеми удобствами. Потеряла лыжную палку от лыж Кнайсель. Нашедших ее несемейных мужчин до 35 лет просят лично известить. Корпус 2, номер 34, Нина. Женщин и людей старшего возраста просят не беспокоиться.
6: Меняю временное место работы на постоянное место в доме отдыха.
7: Меняю прекрасную солнечную комнату на двоих, лоджия, вид на зимний лес, цветной телевизор, эстампы, бра и прочее на любое помещение, не смежное с номером 13.
0: Ну, какие суеверные бывают люди.
1: Ой, не говорите. И главное, такой симпатичный отдыхающий в 13-м. Приятный, обходительный, гостеприимный.
0: Гостеприимный? Ну, понятно. Это значит, что с утра до вечера в его номере толпутся посторонние.
1: Ну, почему посторонние? Что, музыкант не может прийти к дирижеру по делу?
0: Один музыкант.
1: Ну, почему один, если в оркестре 25 человек? И потом они не толкутся в номере, а репетируют номер. И номер сложный, я бы сказал, синтетический. Хотите послушать?
0: Да.
1: Тогда пошли в 13-й, где проживает гостеприимный руководитель эстрадного оркестра «Современник» Анатолий Кролл.

0: Внимание, внимание! Говорит радиоузел Дома отдыха «Эфир». Послушайте нашу информацию. Товарищи отдыхающие, если вы потерялись в нашем доме отдыха, встречайтесь в центре ГУМа у фонтана. Сведению туристов. В 7 километрах от нашего дома отдыха обнаружена скала, где Вася еще не был. По просьбе отдыхающих, книга жалоб и предложений разделена на 2. Жалобы рассматриваются дирекцией, предложения – ЗАГСом.
1: Сразу хочу похвастаться. Сколько времени прошло с начала года, а дирекция еще не получила ни одной жалобы.
2: Подождите радоваться. Еще напишут. Год только начался. Куда торопиться?
1: Ну, что касается жалоб, то тут я с вами согласен. Тут мы никого не торопим. Но в остальном все-таки лучше поторапливаться, чтобы потом не опоздать.
2: Ну, это-то понятно.
1: Как приятно это слышать от женщины. Обычно у вас отношения со временем более сложные, скажем так. Ну, к примеру, если я скажу, что сейчас, ну, условно, 9:30, то всем ясно, что это значит 8:30. Теоретически это так, но вот как 9:30 порой выглядит в жизни. Милая, говорит одна приятельница другой, вы не могли заглянуть к нам завтра с мужем вечерком? С удовольствием, а во сколько? Ну, скажем, 9:30. На следующий день в 20:45 муж говорит жене, ну так мы идем или не идем? Конечно, идем. Вот только я причешусь и оденусь. Но нас же пригласили к 9:30. Правильно. Значит, они ждут нас к 9:00, поэтому мы спокойно можем прийти в 9:45. Таким образом, приглашение на 9:30 в переводе на женский язык означает 9:45. А каковы взаимоотношения со временем у влюбленных? Вот, скажем, молодой человек договаривается с девушкой встретиться в 17:00. Для влюбленного молодого человека 17:00 – это 5:45. Для девушки – это 6:10. Ну, для менее влюбленного 17:00 – это может быть и 17:45. Для менее влюбленной девушки – это 17:40. Таким образом, молодой человек ждет свою девушку в среднем 25 минут. Что не мешает ему с упреком ей заметить: «Я тебя целый час жду», на что она легкомысленно бросает: «Какие мелочи! Еще не вечер!»
0: «Еще не вечер!» Так называется новая песня Раймонда Паулса и Ильи Резника. Поет Лайма Вайкуле.

0: синей гостиной нашего дома отдыха сегодня, если можно так выразиться, аншлаг. Ни одного свободного кресла.
1: А по какому случаю?
0: По случаю приезда к нам кинорежиссера. Большого мастера серийного производства серийных фильмов.
1: Ой, тише, тише, тише. Мастер, кажется, входит в контакт с залом.
2: Дорогие мои, ну что ли, грубо говоря, друзья. Меня, как кинорежиссера, часто спрашивают, так сказать, о моей работе, о работе над моей последней лентой. Так сказать, что я сейчас, грубо говоря, снимаю. Снимаю я сейчас киноэпопею «Тысяча и одна ночь». Или как мне сегодня ночью пришло в голову такое острое, по-моему, название, не знаю, понравится вам или нет, хочу назвать «Волшебная лампа Аладдина». Ну что, мечтаю снять 87 серий. Это сейчас модно и где-то денежно. Ну, фильм у меня замысливается как широкоформатный, видовой, стереофонический, цветной, местами художественный. Конечно, водоотталкивающий, и хотелось бы, чтобы был противоударный. Извините за шутку. Ну, о масштабах ленты говорит тот факт, что, например, в батальных сценах у меня будет занято все мужское население средней полосы России. Ну, вас, конечно, всех волнует, и ваше волнение мне и заинтересованность понятно. Кто же у меня будет, так сказать, сниматься в центральных ролях? Ну что, рад вам сообщить, что 40 разбойников нашлись сразу. Приятно, что все как один народные артисты. Ну и, наконец, нас в очень дружеской, любовной форме спрашивают, говорят, дай вам Бог здоровья и долголетия. Как вы думаете успеть при жизни все эти 87 серий отснять? Товарищи, вот тут не надо закрывать глаза на правду. Конечно, не все из нас живьем дойдут до премьеры. Живьем дойдут не все. Но, как говорится, дети наши учатся в институте кинематографии. Я думаю, что и дети детей наших будут учиться там же. Так же, как говорится, не мы, так потомки потомков наших. Извините за напряженное внимание.

0: Так, где пьют, там и бьют.
1: Ну, что вы хотите этим сказать? Да, бывает, бьют, но зато пьют только соки. И сейчас я приглашаю всех в наш безалкогольный бар с броским оранжевым названием «Мандарин».

мандарин. Бар – это моя гордость. Одна реклама чего стоит? Ну, не в смысле денег, а в смысле выдумки. Ведь наша торговая база выдумкой не блещет. Третий месяц подряд поставляет только мандариновый сок. Ну, кто убедит отдыхающих, что это вкусно, полезно, освежающе? Только реклама. В сочетании с искусством, конечно. Если хотите знать, у меня на рекламе два театра работают. Артисты из оперетты и оперные тоже поют. Как могут. Словом, прошу всех в наш мандарин.

0: Вы знаете, а тут у вас в доме отдыха действительно неплохо.
1: Правда, вам нравится?
0: Да, наверное, не только мне. Смотрите, до сих пор никто у вас книгу жалоб еще не попросил.
1: Ну, это пока не попросил. Однако не будем забывать про отдыхающего Задорнова из 47-го номера. 2 года назад был он вот так же в одном доме отдыха. И что же?
0: И что же?
1: А то, что записал он в свой писательский блокнотик, слово в слово, приветственное слово директора того дома отдыха. А потом всем зачитывал. И смеялся при этом. И другие смеялись. А некоторые артисты даже просили эти слова списать. Я, например, точно знаю, что Зиновий Высоковский списывал.
0: Послушайте, директор, а если я скажу, что артист Зиновий Высоковский тоже отдыхает здесь, нам ведь не поверят?
2: Но, тем не менее, это так. И сейчас я могу слово в слово воспроизвести приветственное слово директора дома отдыха.
1: Не нашего, не нашего.
2: Не вашего, не вашего. Ну что ж, товарищи отдыхающие, давайте знакомиться. Директор дома отдыха. Товарищи, отдыхать в нашем доме отдыха вы должны особенно культурно, поскольку он был построен в знаменательный год, 48-летие со дня начала его строительства. И был сдан строителями досрочно, на 2 года раньше, чем был построен. Ну, прежде всего, о культуре поведения в номерах. Товарищи, обрадую. Номера у нас новые, комфортабельные. Каждый на 12 койко-мест. Поэтому категорически запрещается в самих номерах курить, сорить, ходить, разговаривать, учитывая между номерами хорошую слышимость, а также их плохую проветриваемость из-за отсутствия окон, которые строителями в попыхах сделаны не наружу, а между номерами. И еще. Поскольку строители не во все номера успели врезать замки, уходя из номера даже ненадолго, все вещи берите с собой. Вот тут интересуются, будут ли выдаваться полотенца. Товарищи, обрадую, у нас есть своя прачечная. Но поскольку она встала на капитальный ремонт раньше, чем начала работать, полотенца выдаваться будут, но строго регламентировано. По 1 вафельному на 1 номер, по 2 махровых на 3 этажа. Вот я вижу удивленные лица. Мол, а как же вытираться? Товарищи, обрадую, вытираться вам вообще не придется, потому что у наших обоих 18-этажных корпусах вода поднимается не выше подвала, и то только весной в половодье. Ну, а теперь, товарищи, о лифтах. Лифты – это наша радость и гордость. Но поскольку они не подошли по размерам к нашим шахтам, вы можете их увидеть отсюда из окна. Вон они там стоят во дворе. Но это не все лифты. Из некоторых мы по-хозяйски, товарищи, сделали пляжные раздевалки. Только раздеваться у них никому не советую. Автоматические двери заржавели и не всегда срабатывают. Поэтому в каждом из них осталось по 1 отдыхающему с прошлого заезда. И еще, товарищи, еще одна радость. У нас новый медпункт. Врач-молодой специалист, окончивший без строек Рижский политехнический институт. Ну, а сейчас, товарищи, я вас особенно обрадую. В нашем новом комфортабельном доме отдыха вас ждут всевозможные увеселительные мероприятия, дискотеки, перетягивание канатов и праздничные уборки территорий. И последнее. Если кому-то что-то не нравится, можете написать жалобу. Обещаем, все ваши жалобы будут немедленно, внимательно рассмотрены, а сами недовольные будут оставлены еще на 1 срок.

Внимание, внимание! Найдена девочка, 9 лет, беленькая, глазки голубенькие. Зовут Ева Петренко. Родители ребенка просят не беспокоиться. Девочка чувствует себя хорошо. Ой, играет с микрофоном. Хочет петь. Ну, пускай поет.

0: Почему ребенку не дают допеть? Ну, кто там мешает?
1: Видите ли, в зимнем саду началась спевка. И мне бы не хотелось прерывать хористов. Люди, они не молодые, прямо скажем, очень не молодые. А если совсем прямо, им всем за 100.
0: Всем вместе?
1: Да нет, каждому. Это хор долгожителей, джигитов, детей гор, которые неосторожно доверились молодой певице Наталье Нурмухамедовой.
0: А почему неосторожно?
1: Да потому что она решила приобщить их к джазу.

0: Хотя у нас не курят, но курительная комната все же есть. Некурящие мужчины, предупрежденные Минздравом, иногда собираются здесь, чтобы неторопливо, по-мужски поговорить о том о сём.
1: О том о сём — это о чем?
0: Ну, скажем, о женщинах.
2: Все очень просто, если понимаешь женский язык.
0: Своими соображениями доверительно делится с мужчинами наш отдыхающий из 53-го номера писатель Михаил Жванецкий.
2: Все очень просто, если понимаешь женский язык. Женщина в метро молчит. Кольцо на правой руке, замужем. Спокойно. Все стоят на своих местах. Кольцо на левой, развелась. Два кольца на левой, два раза развелась. Кольцо на правой, кольцо на левой. Дважды замужем, второй раз удачно. Кольцо на правой и серьги, замужем, но брак не устраивает. Два кольца на правой и серьги, замужем, еще есть человек. Оба женаты, один на мне, оба недовольны женами. Кольцо на правой, одна серьга. Вообще-то я замужем. Кольцо на левой, кольцо на правой, серьги, брошь, есть деньги. Есть дом в деревне, ищу что-нибудь поспокойнее. Темные очки, масса колец, брошь, парик, барменша ресторана «Восточный», миллионерша, «Жигулин», мужа нет, вкуса нет, человека нет. Двухкомнатная в центре, телефоны, три аппарата на разные голоса, плита «Телефункин», сервиз «Перламутр» с золотом на 24 персоны, серебро. В туалете хрустальная люстра, белый медведь, из пасти горячая вода, коллекция «Сейка», нужен мужчина с тряпкой, щеткой и женской фигурой. Ни одной серьги, джинсы, ожерелье из ракушек, оловянное колечко со старой монеткой, торба через плечо, обкусанные пальцы, загадочные ноги. Художник, фанатик, откликается на разговор о Ферапонтиевом монастыре. Погружена в себя настолько, что другой туда уже не помещается. Ищет реставратора. Они не знакомятся и не влюбляются, а просто идут вместе за горизонт. Кольцо на правой, русая гладкая головка, зеленый шерстяной костюм, скромные коричневые туфли, колечко с янтарем и прекрасный взгляд милых серых глаз. Твоя жена, болван.
0: На этом разговор на такую животрепещущую тему, конечно, не кончается. Отдыхающему из 117 номера Михаилу Боярскому тоже есть что сказать. Вернее, спеть.

0: Разрешите вас пригласить?
1: Ну уж нет, увольте, эти танцы не для меня. Вот помню, в наше время танцы были...
0: Знаю, что вы скажете дальше. Ну и молодежь теперь пошла.
1: А что, я не права?
0: Правы, но не оригинальны. Ибо эту реплику «ну и молодежь теперь пошла» всегда, во все времена повторяли и повторяют все, кому уже за. Не сомневаюсь, что вот эту сакраментальную фразу с таким же чувством лет через 50 будет произносить и вот этот, к примеру, разудалый парнишка. О, смотрите, как отплясывает. Я просто слышу этот ворчливый монолог.
2: Ну что, ну и что за молодежь теперь пошла? Ни воспитание, ни внутренней культуры. Да разве мы в наши годы такими были? Ничего похожего. Мы были вежливыми, предупредительными. Всегда в транспорте место женщинам уступали. И ничего я не заливаю. Еще как уступали, по первому требованию. Да я и сам, как сейчас помню, один раз уступил место старушке, хотя меня никто об этом и не просил. И гордиться тут вообще нечем. Мы всегда были учтивые, воспитанные. Я бы даже сказал, галантные. Я, между прочим, прежде чем вот твоей бабушке сделать предложение, месяца два за ней ухаживал. Не то, что вы теперь сегодня с одной, завтра с другой. В наше время уж если начал с одной встречаться, то так бывало с ней и встречаешься всю неделю. А теперь что? Нет, не та пошла молодежь, нет. Уж теперь не об искусстве, не о литературе понятия не имеете. А я в твои годы уже прочел Дрюона и Пикуля и Юлиана Семенова. В общем, всю классику. И вообще, мы по сравнению с вами были настоящими эрудитами. Некоторые помнили наизусть все марки фирменных джинсов. Я мог с завязанными глазами отличить гонконгский Вранглер от ереванского. Кстати, как вы теперь одеваетесь? Ну, нет, это же чудовищно. Это срам. На вот, посмотри, вот. Это мы с бабушкой, когда нам было по 19, вот, на ступенях Большого театра. Нет, в подтяжках это бабушка. Да-да, не ухмыляйся. В наше время все одевались строго, сдержанно. Разве в театр тогда ходили, в чем попало, упаси бог? Обязательно в майке «Адидас». Или, по крайней мере, ну, погоди. А в рестораны? Тогда вообще пускали только в обуви. Да. Что значит какой? Спортивный, конечно. А какие тогда в ресторанах играли оркестры? Ой, закачаешься. Мы ведь музыку какую любили? Мелодичную, тихую. Если играет у кого-нибудь дома магнитофон, так его за два квартала уже и не слышно. Ну, какой мне интерес врать? Ну, не за два квартала, за четыре. Не в этом же дело. Главное, что звучала она интимно. Я, между прочим, курить по-настоящему начал только, знаешь, когда? Когда в школу пошел. А до каких лет теперь на родительской шее сидят? Нас ведь к самостоятельной жизни с раннего возраста приучать начинали. Лет с 35. Мне родители первую квартиру только ко второй свадьбе купили. И мы, между прочим, в отличие от вас, своих родителей почитали, чтобы там голос на них повысить или надерзить. Этого и в помине не было. Даже если они и цеплялись к нам не по делу, скажешь только, дорогие предки, отвалите. И никакого хамства. А вы сейчас... Ой, это же просто... Нет, это просто кошмар какой-то, ужас. И главное, я одного не пойму, в кого вы такие.
0: Дед в изнеможении откидывается на спинку кресла и трясущимися руками начинает крутить кубик Рубика.

0: Знаете, товарищ директор, вот смотрю я на вас и думаю, все-таки удивительно вы похожи на артиста Караченцева. И лицо, и голос, и походка. Вот только что не поете.
1: Ну, почему? Ну, иногда пою, если так можно сказать. Ну, для себя.
0: А для нас?
1: Ну, могу спеть и для вас.
0: Ой, будем очень рады. И сейчас хорошо бы послушать что-нибудь лирическое.
1: Лирическое?
0: Угу.
1: Ну, можно и лирическое.
2: Для счастья не нужно причин, причины бывают у ссор. Несчастья прошли как один, день ссоры идет до сих пор. Давай забудем ссоры и обиды свои. Ведь время мчится очень скоро, и дней так мало для любви. Давай забудем ссоры и обиды свои. Ведь время мчится очень скоро, и дней так мало для любви. Быть может, во всем ты права, но наши следы на снегу, твой смех и глаза, и слова я прошлым назвать не могу. Давай забудем ссоры и обиды свои. Ведь время мчится очень скоро, и дней так мало для любви. Давай забудем ссоры и обиды свои. Ведь время мчится очень скоро, и дней так мало для любви.
0: Скажите, товарищ директор, а кто эти ряженые? Вон те двое.
1: Ну как, не ряженые, а наряженные. Причем по последней моде.
0: А кто это?
1: Он, это заведующий сектором Центра бытового дизайна и семейной икебаны Эмиль Митрофанович Приталинный. А она, главный модельер сопутствующих товаров и фурнитуры Блузкина Жабо.
0: О, нас ждет показ моделей?
1: И каких? Коллекция 1987 года.

0: Наступил Новый год. В самом разгаре зимушка-зима с ее контрастными воздушными массами. Что же будет модно в этом демисезонье?
1: Ах, грядущая мода представляется мне в достаточной мере традиционной. Отрезной лиф спортивного кроя, строгая линия бедра, слегка расклешенные оборки и талия-реглан со стороны спины. Вновь будут актуальны сочетания розового и моренго на фоне зеленого в крупный рубчик. Нет-нет, это мы рекомендуем только для молодежи. Кстати, будут и некоторые сюрпризы. Прошу вашего внимания, например, свободные лацканы с набивными плечами все чаще станут приходить на смену боковым выточкам на кокетке 5-10 сантиметров ниже колена. Но это мы рекомендуем только для женщин среднего возраста. Надо заметить, что по-прежнему вельвет, прошу вашего внимания, хорошо дополняет парусину, крепдешин, крепжаржет, а сапоги на манной каше нельзя надевать вместе с курткой на рыбьем меху.
0: Теперь несколько слов о макияже. В холодное время года будут модны голубые глаза с естественными ресницами, хотя брови придется перенести на несколько порядков выше обычного. Губы слегка припухлые, цельнокроенные, заутюженные по краям. К повседневному лицу пойдут обыкновенные духи цветочного направления. Но зато к лицу вечернему, особо торжественному, в гамму запахов надо добавлять ярко выраженную фантазийную струю. Это впечатляет.
1: И, наконец, о мужчинах. Темно-серые, у них все решительнее вытесняется серо-коричневым. Мужчина-спортсмен и мужчина-интеллектуал – вот два основных типа, которые мы рекомендуем в качестве эталонных. Первые хорошо компонуются с плащевой тканью, вторые – с контрастной строчкой по дорогому туалету.
0: Ну и, конечно же, кроссовки для всех полувозрастных категорий. Дома, на работе, в театре, на овощной базе в них всегда уютно и радостно. К сожалению, наша промышленность еще не может полностью удовлетворить кроссовками всех желающих. Однако и в этом деле наметился явный сдвиг. В Северной Блондинии нами закуплена специальная фабрика, которая уже в четвертом квартале 1989 года выпустит первую пробную пару.
2: Счастливо вам обуться, одеться, друзья!
3: О, а почему возле этого номера такая яркая люстра? И ковер ручной работы, и пальма?
4: Ну, извините, видите ли, дело в том, что здесь живут интуристы.
3: Ага, понятно. А кто они?
4: Бельгийский ансамбль Dream Express. Проще говоря, экспресс-мечта.
3: И что, им здесь нравится?
4: Очень. Как ни спросишь, ответ всегда один и тот же. C'est si bon, что в переводе с французского означает «ну как же хорошо».

0: Товарищи отдыхающие, приглашаем всех в зрительный зал. К нам приехал Аркадий Райкин.
1: В самом деле?
2: Как директор, я подтверждаю правдивость этой информации и прошу всех в зал.
3: Я работаю в НИИ. В НИИ. НИИ. НИИ за что НИИ скажу. НИИ, что мы делаем? НИИ, кому это надо? Работать НИИ неинтересно. Но НИИ, когда НИИ уйду? Потому что в другом НИИ неизвестность. А тут уже все ясно. Можно НИИ хрена не делать. И сотрудники у нас все такие. Ни уму, ни сердцу. Как на подбор, только очень долго подбирали. Все такие одинарные, прозаичные и слегка чокнутые. То разберут прибор. Ой, как интересно. А ты как, колесики, колесики. Ой, большие, большие, маленькие. Вот еще крутится, все крутится. Все вечится. А почему же в нашем-то не крутится? А почему же у нас-то не вечится? Ой, как интересно. Потом соберут прибор. А это что это? Смотри-ка, шайбочки. Шайбочки. Шайбочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть шайбочек. И шпунтики, ой. Шпунтики, шпунтики. Шпунтик раз, а шпунтик два. Восемь шпунтиков. Это не ваше, нет? Нет, и не мое. Откуда же это? Ой, неужели это оттуда? Придется опять разбирать. Разберут, там соберут, там опять, там снова, там еще. Считают, все считают. Приходят рано утром, очень серьезно, садятся и начинают считать. Все считают. С утра до вечера считают. Вечером все пересчитывают. Графиками любуются.

Это в сравнении с 911.

0: Ну что ж, дорогие друзья, срок вашей путевки закончился, и мы должны попрощаться с молодым, энергичным, элегантным директором дома отдыха, удивительно похожим на артиста Николая Караченцева. А впрочем, чего тут удивительного, если в этой роли действительно выступал Николай Караченцев.
1: А в роли ведущей выступала ведущая передачи «С добрым утром» Тамара Кузина. Позвольте попрощаться с вами, дорогие друзья, и пожелать вам счастливого Нового года.
0: Всего вам доброго.
2: Минуточку внимания. Они забыли сказать, что в передаче были использованы миниатюры Александра Ширвинда, Валерия Чудодеева и Михаила Козовского. В радиоузле сидел артист Вячеслав Богачев, а вместе с ним режиссер Николай Субботин, ассистент режиссера Александра Сорокина, звукооператор Елена Горшкова, музыкальный редактор Ирина Земскова, редакторы Наталья Сухаревич и Людмила Яковлева.

0: Была ль то песнь, рожденная мечтою? Иль песнею рожденная мечта, не знаю я, но в этот миг со мною родились добро и красота. От светлых дум сомнения исчезали, как легкий дым от гаснущей золы. Я был далек от сумрачной печали, от злых обид и дерзостной хулы. Я мир любил, и был любим я миром, тая в душе неугасимый свет. Я в бездне бездн носился по эфирам с толпою звезд за сонмищем планет. И видел я пленительные тайны бессмертного божественного сна. Я постигал, что зло и смерть случайны, а жизнь с добром и вечна и сильна. Я ликовал смущенную душою, и жар молитв сжигал мои уста. Была ль то песнь, рожденная мечтою, или песнею рожденная мечта? Я знаю грусть, певучая, как песнь, она в душе рождается случайно, чтоб утомить, как тяжкая болезнь, и взволновать, как призрачная тайна. Я знаю песнь, в душе моей, как грусть, она звучит то нежно, то сурово, ее давно твержу я наизусть, но в ней мечтам все ярко и все ново. Элегия. Мои надгробные цветы должны быть розовой окраски. Не все я выплакал мечты, не все поведал миру сказки. Не допил я любовных слов благоуханную отраву, и не допел своих стихов, и не донес к сединам славу. А как был ясен мой рассвет, как много чувств в душе таилось! Но я страдал, я был поэт, во мне живое сердце билось, и пал я жертвой суеты, с безумной жаждой снов и ласки. Мои надгробные цветы должны быть розовой окраски. Меланхолия. Для радостей природа создана, но почему она грустит всечасно? Теперь закат сверкает в небе ясно, и в нем печаль глубокая видна. Вечерний блеск позолотил вершины, зеленый мрак в вершинах потонул, задумались деревья исполины, далеких волн, внимая смутный гул. Вдали звучит кукушки кукованье, как тихий плач бездомной сироты. И я грущу. И грусть та без названья, наперстница таинственной мечты. Навеяла ль печальная природа мне эту грусть? Иль сам я грусть вдохнул в ее черты, в сияние небосвода, в дыханье трав и в леса смутный гул? Я — сон ее. Она ль мое видение? Мне все равно. Печаль ее близка. Восторг людей живет одно мгновенье, а грусть и скорбь бесчетные века. Накануне весны. Еще рассвет весны чуть брежет, в тени сереет мутный снег, но мир на взор усталый нежит лучей живительный набег. Деревья все черны и голы, И лишь над вербами звеня кружат проснувшиеся пчелы в тепле ликующего дня. И с ветром дали ароматной от зеленеющих полей ко мне плывет едва понятный далекий отзвук прежних дней. Душа, изнывшая в безверье, вновь возрождение полна, и мнится, я стою в преддверье весной нашептанного сна. Весна прилетела. Под напев молитв пасхальных и под звон колоколов к нам летит весна из дальних, из полуденных краев. В зеленеющем уборе млеют темные леса, небо блещет точно море, море точно небеса, сосны в бархате зеленом и душистая смола по чешуйчатым колоннам янтарями потекла. И в саду у нас сегодня я заметил, как тайком похристосовался ландыш с белокурым мотыльком. Осеннее. Заглохший сад усыпан весь листвою. Прощальный луч глядит из-за ветвей. Не нагляжусь вечернюю зарею, не надышусь дыханием аллей. Как нежный сон воспоминания, сладок моим мечтам день осени сырой. Немая грусть и немощь, и упадок везде, на всем, с прощальной красотой. Заглохший сад мне шепчет отовсюду, была весна, и встречу вновь весну. И в тишине я радуюсь, как чуду, и сумраку, и немощному сну. Элегия. Склонилась жизнь моя к закату, я слаб, я чаще нездоров. Иду по смолкнувшему скату завечеревших берегов. Воспоминаний нет со мною, зачем их праздные листки? Они полны печальной мглою обид, позора и тоски. Прощаясь с днем без сожаления, встречаю вечер без слезы. Молю я сил, молю терпенья навстречу будущей грозы. Иду, погоду замечая, потупив грустное чело, далекая туча грозовая закатом небо обожгло. Там, где смерклось на востоке, вокруг оплаканных жилищ, я вижу пламенные строки пожарищ, битв и пепелищ. Папироса, еще и еще папироса, я курю и в окошко смотрю. Над водою все ласточки кружатся косо. Покурил, закурил и курю. Мысли злы. Для мучений больного вопроса нет ответа, или бледен ответ. Папироса, еще и еще папироса, а забвения думам мучительным нет. Пепел стол весь усыпал, с тупого откоса в пруд сбегают утята толпой. Папироса, еще и еще папироса, как все глупо, старо, Боже мой! Как счастлив тот, кто верить может и в божество, и небеса. Его кончина не тревожит, ему понятны чудеса. Он, оскорбленный в шуме света, В молитвах радости найдет. Над книгой Нового Завета внезапно сердцем расцветет. Забыв печаль мгновенной жизни и в вере сладостной мечте, он воспарит к своей отчизне, к благословенной высоте. И в очищающем горниле перерожденная душа воспрянет снова в мирной силе, как май, как утро хороша. К сыну. Люби людей, люби природу. Неволей ближних и родных не покупай себе свободу. Учись у добрых и у злых. Есть в небе место ясным зорькам, но там и темной ночи мгла, и сладкий мед в растенье горьком находит мудрая пчела. Пусть лучше ты обманут дважды и проклят ложью не за ложь, чем сам обманешь хоть однажды и на проклятье посягнешь. Мы, проклиная, сердце губим, и свет любви теряем с ним. Мир наш, пока его мы любим, разлюбим, станет он чужим. Как маяки в пустыне водной, нам лучезарные умы роняют смело свет свободный в хаос ничтожества и тьмы. Но жизнь бы холодом знобила, но жизнь бы мудростью томила, как скучной сказкой без конца, когда б не грели нас лучами, когда б не бились рядом с нами другие добрые сердца.
1: Микрофон и слово Тамаре Парра. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Если я спрошу у вас, зачем нам дети, мне кажется, вы ответите так же, как и Альбер Мими в своей коротенькой заметке на эту тему, опубликованной в самом популярном журнале в мире, как скромно написано на обложке, Reader's Digest, ноябрьский выпуск. Итак, зачем нам дети? Однажды, после многолетних усилий, отцу удалось наконец дать понять своей дочери, как он ее любит. Молодая женщина как раз родила своего первенца, и ребенок, разумеется, стал для нее центром вселенной. «Вот теперь, — сказал ей отец, — ты понимаешь, как я тебя люблю». Родительская любовь, за редким исключением, безгранична. В первую очередь дети все лучшее детям.

Начинает обретать смысл, это сам ребенок. Мы заводим детей, потому что они нужны нам. Они нужны нам, потому что им нужны мы. Мы даем детям все – жизнь, поддержку, защиту, нежность. Но отдавая им всего себя, мы становимся для них источником всего. И та связь, что заставляет нас быть отцами своих сыновей, а сыновей заставляет быть сыновьями своих отцов, эта связь нерасторжима. Ничто не в состоянии поколебать тот факт, что мы рождены вот этой женщиной, нашей матерью, равно как ничто не в состоянии поколебать тот факт, что мы родители вот этой девочки, нашей дочери. Один мудрый еврей по имени Рамбам объяснил как-то раз своему сыну объективную необходимость этой родительской связи. «Ты не просто мой сын», — сказал он, — «ты еще и внук моего отца». Мы рождаем детей, чтобы отдать долг нашим родителям. Долг, который нельзя оплатить, можно только передать. И каковы бы ни были смысл и цена, приходится лишь поражаться неистощимости этой любви. Она была первой и остается основой всех будущих любовей. Вот такая небольшая заметка на тему «Зачем нам дети?» опубликована в журнале Reader's Digest, ноябрьский выпуск. И здесь же, в этом же выпуске Reader's Digest, еще одна любопытная публикация – «Житейские наставления отца». Джексон Браун-младший. Много лет назад я прочитал, что родители должны не прокладывать дорогу своим детям, а снабдить их картой. Поэтому, когда мой сын Адам собирался уезжать в колледж, я набросал на бумаге кое-какие полезные советы и сложил их в обычную канцелярскую папку. Когда мы с женой помогли сыну переехать в общежитие, я подарил ему эту папку. Спустя несколько дней Адам позвонил мне. «Ты знаешь, пап, твоя книга – это один из самых лучших подарков в моей жизни. Я хочу ее дополнить и со временем передать своему сыну». Жизнь иногда подбрасывает такие драгоценные мгновения, что весь переполняешься и чуть ли начинаешь светиться. Такой момент я тогда пережил. Вот те советы, которые я передал сыну. Каждый день говори приятное трем разным людям. Встречай восход солнца хотя бы раз в году. Не скупись на чаевые официанткам, подающим завтрак. Смотри людям в глаза. Не скупись на спасибо, не скупись на пожалуйста. Живи посредством. Чем бы ни торговали дети, сладка у твоего дома – покупай. Относись ко всем так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Каждый год сдавай на донорский пункт литр крови. Обзаводись новыми друзьями, но дорожи старыми. Храни тайны. Не трать время на изучение профессиональных хитростей, лучше изучи саму профессию. Признавай свои ошибки. Будь смелым, а если не сможешь, притворись. Все равно разницу никто не почувствует. Узнай, где находится ближайшее благотворительное общество, и не жалей на него ни времени, ни денег. Используй кредитные карточки для удобства, а не для получения кредита. Никогда не обманывай. Потрать год, но прочитай Библию от корки до корки. Учись слушать. Фортуна порой стучится очень тихо. Никогда не лишай человека надежды. Она может статься единственное, что у него есть. Молись не о вещах, а проси мудрости и отваги. Никогда не совершай ничего в гневе. Держи себя с достоинством. Входи в комнату целеустремленно и уверенно. Не говори о делах в лифте. Никогда не узнаешь, кто может тебя услышать. Определи, что для тебя главное. Еще никто на смертном одре не говорил: «Боже мой, как же мало я просидел в конторе». Не бойся сказать «не знаю». Не бойся сказать «простите». Составьте список того, что хотел бы успеть испытать в жизни, 25 пунктов. Носи этот список в бумажнике и время от времени перечитывай. Звони маме. Коротко я прочитала вам вот эти житейские наставления отца. Их опубликовал Джексон Браун-младший в Reader's Digest. Что больше всего поражает меня, это не сам факт подобной публикации, не суть житейских наставлений, хотя и в них есть очень много для нас интересного,
Но поразительная степень

доверия, доверительности между отцом и сыном. Но, видимо, такое возможно только, как мы сейчас любим говорить, в благополучном, стабильном обществе. Мы же воспитаны на другой посылке. Конфликт между отцами и детьми у нас хрестоматийный. Другого как бы не дано. Я с удовольствием при случае прочитаю материал, опровергающий эту установку. Но пока что родительская страница литературной газеты, это 44-й номер, печатает материалы под общим названием «Таблетки от вранья» и вопросительный знак. Вот такое письмо, которое получила литературная газета. «Пишу, потому что не знаю, как быть. Вести дочь к врачу или просто наказать. Обманывает на каждом шагу. Спрашиваю, куда собралась? К Верке, говорит, а сама в сторону смотрит. Звоню через час Верке, но дочери там нет. Начинаю нервничать, обзваниваю всех, кого можно. Нет ее. Вечером является, оказалось, в кино ходила. Причем билеты были куплены заранее. Зачем соврала, не объясняет. Стала ходить в музгруппу, там ее одноклассники играли. Приходит как-то, рассказывает, будто она у них теперь вокалистка. Сама стихи сочинила и мотив придумала, репетирует. Но мы с отцом напросились на их концерт. А день этот почему-то без конца переносится. То саксофонист у них будто бы простудился, то ударник руку вывихнул. Проходит месяц, и я случайно узнаю, был концерт, но нашей дочери на сцене никто не видел. Зачем врала? С какой целью морочила нас этим враньем? Начинаешь с ней говорить, молчит, глаза отводит, обижается ужасно. Но мы-то при чем? Она нам врет и на нас же обижается. Я вот думаю, может, есть какие-нибудь таблетки от вранья? Надо спасать как-то девчонку, а как, не знаю. Письмо из Нижнего Новгорода подписано инициалами В.Л. Это письмо комментирует психолог. С кандидатом психологических наук Вадимом Артуровичем Петровским беседует корреспондент родительской страницы Наталья Гамаюнова. Как вы думаете, Вадим Артурович, неужели какие-то таблетки помогут этой девочке? Ответ. Представьте себе ситуацию. Родители узнают, что все происходящее с девочкой – болезнь. Они тут же схватятся за голову, побегут к врачу. Ребенок поймет, что с ним что-то не в порядке. Он может на самом деле превратиться в больного. Тем более не стоит этого делать в случае, рассказанном в письме, потому что обман девочки – не патология, не педагогическая запущенность и даже не недостаток, а особенность личности, которую чрезвычайно трудно изменить. Таблетками здесь не поможешь. На самом деле грань между патологией и нормой в случае психопатии чрезвычайно размыта, поэтому и возникает множество проблем. Детей начинают воспринимать как педагогически запущенных, исправлять недостатки. Но, судя по рассказу мамы, речь идет о другом, об акцентуации характера. Действительно, такое поведение ребенка тяготеет к мифомании. Я был знаком с человеком, очень одаренным. Сейчас он отличный работник, заведует большим институтским отделом, хотя в детстве, в юности, у него были симптомы мифомании. Может быть, маме из Нижнего Новгорода и не стоит так переживать? Да и надо ли с этим бороться? Бороться с такой особенностью характера бессмысленно. Но непременно нужно понять причину, почему у девочки возникла потребность фантазировать. Если мы попробуем разобраться, то увидим эмоциональное неблагополучие ребенка, которое заставило его когда-то бежать от реальности в мир своих выдумок. Что еще? Девочка, видимо, нуждалась в том, чтобы не только себя, но и всех близких убедить. Ее фантазии реальны. Ведь человек только тогда переживает реальность воображаемых событий, когда находит какое-то подтверждение им в окружающем мире. А что, на ваш взгляд, заставляет девочку убеждать маму в своих фантазиях? Она хочет убедить себя, убедив вначале родителей, что ее выдумка – факт. Наверное, ее жизнь не совсем благополучна. Угнетает сильный родительский контроль, их упреки, которые дочь слышит с раннего детства. Или отсутствует телесный контакт у матери и дочери, то есть недостает ласки. Есть и вторая причина, из-за которой не нужно бороться с этой особенностью характера.
Борьба создает стресс, а значит и еще большее неблагополучие. Девочка почувствует свою вину, а избавиться от этого сможет только одним, уже испытанным образом, новой фантазией, еще одним бегством от реальности. Так что же, поощрять? Получается, что в любой ситуации она может всю жизнь провести среди своих фантазий, так и не узнав реальности. Это в лучшем случае, а в худшем. Ведь столкновение с реальным миром может обернуться для нее настоящей трагедией. И это не исключено. Но прежде чем что-то предпринимать, нужно представить себе состояние своего ребенка. Я думал, с чем можно сравнить такие фантазии. И решил... Не столько со снами, сколько с просоночными состояниями. Когда мы засыпаем или просыпаемся, в наши сны вторгается реальность и перепутывается с ними. Детские фантазии – это что-то вроде мифа о Карлсоне. Малыш действительно нуждается в Карлсоне. И чем раньше родители поймут, как это нужно ребенку, тем лучше. А для того, чтобы сделать мир ребенка более реалистичным, нужно направлять его творческую энергию в другое русло, помочь ему раскрыться. Как это сделать? Видимо, маме следует почаще разговаривать с дочкой, расспрашивать ее обо всем. Если мама о ее фантазиях скажет: «Слушай, как интересно, напиши об этом», и предложит записать в дневнике свои впечатления и переживания, то может получиться настоящее литературное произведение. «Как здорово ты сделала, как интересно рассказала», должен услышать ребенок. Тем самым мама построит мостик между своим духовным миром и миром дочери. Иллюзии, смешанные с реальностью, превратятся в художественный вымысел. Ну а если коснуться совсем уж житейской стороны дела, маме нужно хотя бы примерно ориентироваться, когда ребенок говорит правду, а когда выдумывает. Мало ли что с дочкой могло случиться, мама даже толком не знала, где ее искать, у Верки или в кино. Можно распознать, когда человек лжет. Нужно лишь быть внимательным. Например, у сидящего человека, когда он начинает говорить неправду, меняется поза. Он двигает ногами, будто хочет уйти. Кстати, Вадим Артурович, не кажется ли вам, что фантазии девочки еще и попытка создать свою тайну, тем самым отгородившись от родителей? Да-да, это так. Ребенок нуждается в том, чтобы у него была тайна, даже для повышения ценности своей личности. Но в данном случае роль тайны двойственная. Помните второй эпизод в письме? Девочка стремится рассказать о своей тайне близким. Ей важно, чтобы все знали, она обладает какой-то тайной. С одной стороны, хочет открыться, а с другой – закрыться. Это уже не тайна, а секрет. Рассказывая взрослому о своем мире, ребенок стремится к тому, чтобы родители знали и в то же время не знали, что происходит с ним. Может быть, маме не стоило говорить девочке, что узнала про ее поход в кино? Не стоило. Она посягает на святое. Маме неудержимо хочется ворваться в мир дочери, сохранить те формы контроля, которые существуют изначально. Это нехороший путь. Вместо него должен быть постоянный интерес к дочери. А нарисуй, как все происходило. Запиши. Ведь вот художник рисует, все восхищаются картиной и считается нескромным спрашивать, а вы подсмотрели или сами выдумали. Это его мир, он так его видит. Когда актер играет на сцене, нельзя у него спрашивать, вы действительно живете или только изображаете чужую жизнь. У девочки нет такой возможности, как у художника или актера. Она творит лишь в общении с близкими людьми, и не нужно ей мешать. Считается, что в цивилизованных странах ребенок в семье чувствует себя свободнее, чем у нас. Нет мелочной опеки и диктата, и в то же время родители бережнее относятся к его внутреннему миру. Наверное, там дети меньше фантазируют. Ответ психолога. Вопрос любопытный. С одной стороны, там педагогическая культура более либеральна, больше уважения к правам ребенка. Его умеют выслушивать, умеют объяснить ему, что он сейчас на самом деле чувствует и переживает. Но с другой стороны, миф о Карлсоне родился именно там. Тут же рядом, в этой же литературной газете, под заголовком «А как у них?»,
Статья Эдгара Чепорова с обкора литературной газеты в США «Устами младенца». Я хочу предложить вашему вниманию выдержки из этой статьи. Пол Экман, один из самых, а точнее самый известный в Соединенных Штатах эксперт по лжи. Он исследует и другие психологические проблемы, но ложь – главная его специальность. «Я изучил, – пишет он, – то, как обманывают друг друга доктор и пациент, жена и муж, нанимающийся на работу и кадровик, преступник и полицейский, судья и свидетель, политик и избиратель». Это цитата из книги Пола Экмана «Почему дети лгут». Но на вопрос Эдгара Чепорова: и все же, есть ли лекарство против лжи? Какой, на ваш взгляд, должна быть реакция родителей, когда их обманывают? Пол Экман отвечает: как только ребенок начинает понимать, что может солгать и при этом остаться непойманным, перед ним впервые встает проблема выбора, говорить ли родителям правду или нет. Обманывая нас, ребенок реализует право на свою частную, в чем-то отдельную от родителей жизнь. Чем бы такая ложь ни была продиктована, она видится взрослыми как предательство. Она разрушает атмосферу доверия в семье. Но не бывают ли повинны в этом сами родители? Ведь если взрослые лгут, то и дети лгут. Если вы мошенничаете с налоговой ведомостью, то попробуйте объяснить ребенку, на глазах которого это происходит, что он не вправе мошенничать со школьными заданиями. Прежде всего, родители должны понять мотивы лжи, а поняв, постараться объяснить ребенку, что цели, которые он добивается, можно достичь и не обманывая. В том случае, конечно, если эта цель достойная. Попробуйте, как нетрудно это, увидеть мир глазами вашего ребенка. Покажите ему, что готовы его простить. С подростком уже можно всерьез обсуждать его место в семье и правила, по которым в ней следует жить. И все же понимание того, что творится в детской душе, не может начисто исключить вашу гневную реакцию. Ребенок должен понимать, что своей ложью довел взрослых до белого коленя. Но даже в том случае, если вы имеете дело с серьезными проступками, такими как драка, воровство, родительское осуждение должно быть смешано с состраданием. Не надо громоздить препятствия для возвращения ребенка на путь истинный. Не надо топтать в нем самоуважение. Ложь должна быть наказана, но и прощена. Так рекомендует Пол Экман, один из самых известных в Соединенных Штатах эксперт по лжи. «Продолжайте себя в детях». Так называется публикация журналиста Анохиной в «Народной газете» от 14 ноября. Азаров сам открыл дверь, и на меня сразу же повеяло теплом добра. Книги, картины, писанные его рукой, и снова книги. Среди них уже знакомые мне раньше роман Солинга, Печора, «Новый свет», и неожиданно то, что привело меня в этот дом – семейная педагогика. Книга лежала на столике и была чуть приоткрыта. И я вдруг представила – выйдут сейчас из нее по очереди герои и протянут руку – будем знакомы. Затем и пришла в этот дом познакомиться с книгой и ее автором – Юрием Петровичем Азаровым, педагогом, научным работником, доктором педагогических наук, журналистом, писателем, другом детей и взрослых. «Главное в этой книге о детской жизни, – пишет журналист Анохина, – отношение к миру взрослых. Им, неугомонным нашим детям, невмоготу выполнять наши предписания. Поэтому они перед постоянным выбором между правилами, примерами и условностями, идущими неизменно все от тех же взрослых. Но одни правила и примеры дети принимают, другие почему-то им кажутся сущим бременем». Когда Азаров поставил в Артеке спектакль по своим романам, то отчетливо увидел: одни ребята искренне вжились в образы, и их волнует спор, который ведут герои.
Другие не могут, несмотря ни на что, поверить, что перед ними Троцкий, Ленин или Зиновьев. Они видели перед собой лишь девчонок и мальчишек из своего отряда во главе с вожатым. Так к этому и относились. Значит, последних не зацепило то, что предложил им автор и режиссер. «А хотелось, чтоб зацепило», — говорит Юрий Петрович. «Но для этого нужно настроить, пробудить в ребенке его собственную любовь, но ни в коем случае не навязывать ее. Например, я хочу создать студию. Для этого я должен уметь рисовать, и не только. Я должен любить цвет. Меня лично синий цвет безумно трогает, и я передаю это детям. В них что-то вспыхивает, загорается, но я тут же говорю, не торопитесь. Может, вы что-то другое любите? Как реакция замешательства, а потом уже радость». От возникшей вдруг обязанности выбирать и мыслить самостоятельно. Ведь жить в думающем мире сложнее, чем в слепо верующем, но намного интереснее. Как ни верти, но не через усидчивое терпение накапливают дети свой опыт, а через разбуженный интерес, через игру и, если хотите, через любовь. Можно ли научить детей любить? Ответ один, другого выхода нет. Нравственность разрушается, когда нет любви. Но когда она есть, в каждом человеке чрезвычайно сильно живет потребность реализовать ее. Чаще всего это самовыражение находит себя в детях. Пусть это бремя, пусть дитя наполовину съедает мать, принося ей не только радость, но создай женщине нормальные условия, почти все они, как и прежде, будут много рожать. И в каждого мать будет вкладывать всю себя, часто интуитивно находя путь к сердцу ребенка, стремясь взрастить в нем не просто человека, а личность. Каждая из них внутри себя уверена, что ее ребенок будет лучше, индивидуальнее других. Говорят, общение формирует личность. Ерунда. Общение никогда не формировало. Бесконечная болтовня лишь уничтожает личность. Значимость любого человека определяют две вещи – нравственный поступок и его дело. Формируют его главным образом собственная деятельность, инициатива, занятие над собой. Сколько прочел, написал, сделал, заработал своим трудом. А у нас болтовня. Бесконечная болтовня друг с другом или сидение перед телевизором. Это не что иное, как отчуждение себя от своей личности, вариант определенной несвободы, когда человек поддается влиянию. Азаров уверен, что дети к 3-4 классам уже должны думать о будущей профессии, хоть о 3 сразу, но чтобы эти позывы были. А чтобы возникали они не на голом месте, нужно ребенку к 10 годам попробовать самому и пилить, и строгать, и тесать, держать в руках иголку или кисть. Нет такого вида деятельности, к которому ребенка нельзя приобщить. Но при этом Юрий Петрович убежден, нельзя ребенка заставлять что-то делать. Ни в коем случае. Это один из важных моментов в воспитании. Вообще, вся практическая педагогика Азарова состоит из таких моментов. У каждого свой механизм. Например, механизм радости. Как заставить ребенка с желанием и удовольствием приводить в порядок окружающие его места? Юрий Петрович пытается это делать. В некоторых странах, говорит он, например, детям, асфальт моют мылом. У ребят округляются глаза. В Швейцарии я сам видел, как подростки валялись на асфальте, будто на траве. Завидно еще как. Да и в диковинку, это же надо асфальт и мылом. И его дети уже готовы броситься повторить то же самое. Пожалуйста, хоть всю Тверскую вырежем. Или взять механизм поощрения. Некоторые педагоги считают, что поощрять вредно. Но все великие строили воспитание именно на поощрении, как бы авансируя им дальнейшую потребность человека к росту. «Я много лет экспериментирую в художественных студиях», — приводит Юрий Петрович пример. «Было время, занимались у меня ребята умственно отсталые. Они приходят, они ничего не умеют делать, но просят, можно я рамку для картины собью?
и сколачивает, как умеет. Я хвалю его, поощряю к дальнейшей деятельности, независимо от качества его работы. Или, скажем, он решил попробовать себя в краске. Что-то рисует, и постороннему глазу кажется, что в его рисунке ничего нет. Позволю не согласиться. В любой картине всегда что-то есть. Тот же Боттичелли, знаете, как объяснил пейзаж? Мол, достаточно взять, намочить губку в краске и швырнуть ее в стенку. Я верил великому мастеру и проводил опыт. Брал тряпку, прежде опущенную в краску, и что из силы бросал ее на лист. Выходили круги, лица, разные животные. Все зависело от глаза и воображения. Помните, как Леонардо да Винчи увидел пятна плесени? Сколько красоты, хитросплетений и возможностей в этих кругах, удивлялся он. То есть посмотрел на них в данном случае как художник. И в каждом ребенке обязательно нужно будить эту струнку, поощрять ее. В поощрении проявляется щедрость души человека. Я как-то проводил эксперимент, сказал ребятам: найдите в рисунке друг друга только положительное. Сначала они старались. Потом один не выдержал, рассмеялся. Какие же это облака, это корова. Автор рисунка обиделся и немедленно парировал тем же самым. Вы приглядитесь, как дети общаются между собой. Они вообще не хвалят друг друга. Более того, они завистливы. У многих развита любовь лишь к себе, горделивая, честолюбивая. Это где-то оправдано. У ребенка, кроме позитивных, формируются и отрицательные наклонности. Увы, ребенок растет и формируется быстрее, чем мы осознаем его развитие. Поэтому его деятельность нужно все время усложнять и не бояться вступить с ним в конфликт. Он необходимое условие для его развития. Но утверждать родительское «я» свои ценности нужно не бичом и мечом, а силой своей энергии и разума. Нельзя научить выпрямляться, не выпрямляясь самому. Нельзя наслаждаться знаниями и добродетелью ребенка, усвоенными твоими уроками. Почему? Потому что в детях нужно не повторять себя, а продолжать. И любить в них главное – самостоятельно осознанный, ставший их сутью, гуманизм по отношению ко всем, кто рядом. А еще ощущать в детях то, что называется духовным единством – любовь, веру и надежду. Без них воспитание – лишь одна видимость, а не ежесекундная работа души. Это была корреспонденция Анохиной под названием «Продолжайте себя в детях», опубликованная в «Народной газете» 14 ноября. И вот такой постскриптум книга «Семейная педагогика» выйдет в декабре этого года в издательстве «Аргументы и факты». Ну, мне остается только напомнить, что в обзоре были использованы публикации из «Литературной газеты», 44 номер, из ноябрьского выпуска Reader's Digest и «Народной газеты» от 14 ноября. Обзор подготовила и провела Тамара Парра. Спасибо за внимание.

Первые торговые ряды в Петербурге были построены в 1705 году на петербургской стороне, вблизи домика Петра Великого, где теперь стоят дома церковнослужителей Петропавловского собора. По словам первой монографии о Петербурге, отпечатанной в 1713 году в Лейпциге, ряды заключали в себе несколько сотен грубо обтесанных брусчатых лавок без окон и печей. Эти лавки в ночь на 28 июля 1710 года сгорели дотла. На пожаре не обошлось без крупного грабежа. Чтобы наказать грабителей, вскоре по углам площади, занятой до пожара лавками, были построены 4 виселицы, на которых повесили по жребию 4 из числа 12 человек, принадлежащих частью к гарнизону и уличенных в воровстве. После пожара 1710 года мелочные торгаши воспользовались уцелевшими брусьями и досками и сколотили из них против кронверка в 2 ряда шалаши. Это был первый в Петербурге толкучий рынок, который народ называл татарским табором. Воспоминание о нем до сих пор сохранилось в названии одного переулка – татарского, примыкающего к описываемой местности. По словам другого описания Петербурга, изданного в 1718 году во Франкфурте, около этих шалашей толпилось всегда множество народа, отчего была такая теснота, что проходившие там должны были зорко смотреть за своими кошельками, шпагами, даже самими шляпами и париками. Все это, чтобы сохранить в целости, необходимо было носить в руках. Неизвестный автор рассказывает, однажды гвардейский полковник с женою, проходя по рынку, не приняли нужных предосторожностей, почему и возвратились домой один без шляпы и парика, а жена без фонтанжа. Это приключение с ними случилось в рынке весьма просто. Какой-то человек верхом на малорослой татарской лошаденке, проезжая мимо помянутых лиц, стащил их головные уборы особенного устройства вилами. Толпа, видя это, смеялась и отпускала остроты, но никто не оказал содействия к возвращению похищенного, и все продолжали идти своей дорогой. Вблизи этого рынка в то время совершались казни и выставлялись на каменном столбе и железных спицах тела казненных. Здесь видел Бергхольц рядом с 4 другими головами голову брата прежней царицы, урожденной Лопухиной, и голову сибирского воеводы, князя Гагарина. Тело последнего было повешено уже в 3-й раз. Лицо казненного было закрыто платком. Одежда его состояла из камзола, сверх которого была надета белая рубашка. Тела казненных отдавались спустя некоторое время родственникам для погребения. Головы же долгое время оставались на площади. На этой же площади прогуливались и выделывали разные фокусы, маски на уличных маскарадах, длившихся иногда целые недели. Эта же площадь была свидетельницей разных торжеств по случаю побед над неприятелями. В 1713 году построен был другой гостиный двор, называвшийся долго Новым. Он стоял на той же площади, шагах в 200 выше прежнего. Новый гостиный двор был обширное мазанковое строение в 2 яруса, крытое черепицею, с большим двором внутри, который пересекался поперек каналом. Во всю длину здание было перегорожено стеною надвое, так что лавки выходили двойные, одни на площадь, другие же на внутренний двор. В этом-то гостином дворе помещалась первая книжная лавка в Петербурге. В ней продавались печатные указы, азбуки учебные, 6 денег каждая, считание удобное, то есть таблицы умножения по 5 алтын, затем из гравюр портреты персоны, то есть царя, Шереметьева, виды монастырей, Москвы и так далее. Бойче всех книг в тогдашнее время
Здесь шел календарь Брюса. Публика особенно ценила его за предсказания. Вовсе не покупались и лежали в лавке книги «Разговоры на голландском и русском языках», затем множество еще других печатных изданий. Как мало дорожили тогда книгами, об этом есть множество свидетельств. Так в конторе Московской синодальной типографии накопилось такое множество напечатанных при Петре Великом книг, не находивших покупателей, что в 1752 году их приказано сжечь. О равнодушии тогдашнего общества к книгам ярким примером является также и указ 1750 года, в котором говорится, что в Синоде беспрекословно было представлено для истребления множество книг и карт, которых представлять вовсе не следовало. Книги эти были после свезены в Диссианс-академию. Позднее, впрочем, в русском обществе, особенно в провинции, явилась страсть хвастаться книжками. И нередко сельские библиотеки наших бар состояли из тысяч томов, выточенных из дерева. Вся эта деревянная мудрость стояла в роскошных шкафах с блестящую софьяновую накладкой на корешках и с надписью «Расин», «Вольтер», «Энциклопедии» и так далее. В это время в быту дворянском книги составляли последнюю вещь из всех вещей. Орловский или Тульский помещик говаривал, что оследить русака не то, что прочесть книгу. Книгу может прочесть всякой, а петли русачьи по выбору бредут на разум. Пороше дело, а книгу читаешь от безделья. С почтенными помещиками думали тогда более или менее все одинаково. Книжная лавка, о которой мы говорили, была единственная в Петербурге до 1760 года. Она управлялась фактором. Вторая книжная лавка была открыта господином Вейдбрехтом. Носила она название «Императорской книжной лавки». Затем уже с 1785 по 1793 год открылось около 10 новых книжных магазинов господ Клостермана, Эверса, братьев Гей, Миллера, Роспини, Логана, Гостернберга, затем Ивана Глазунова, Тимофея Полежаева, Василия Сопикова и Василия Алексеевича Плавильщикова. Из всех книгопродавцев того времени имя Плавильщикова отличается наибольшими заслугами в области просвещения. Ему принадлежит слава основателя первой русской библиотеки для чтения. До него книги для чтения можно было получать от книгопродавцев не по выбору читателей, а по воле последних, которые и выдавали книги испорченные или старые. Плавильщиков прибыл из Москвы в Петербург в 1788 году. Он сперва взял в аренду губернскую и после театральную типографию и затем открыл первую книжную торговлю в Гостином дворе в лавке под номером 27. По словам современников, его магазин представлял тихий кабинет муз, где собирались ученые и литераторы делать справки, выписки и совещания, а не рассказывать оскорбительные анекдоты и читать на отсутствующих эпиграммы и сатиры. Все почти литераторы безденежно пользовались его библиотекой, даже и после его смерти 1723 года, 14 августа, по духовному завещанию. Открытие первой библиотеки в Петербурге состоялось 15 сентября 1815 года. Первая же библиотека в смысле книгохранилища была основана Петром во дворце в Летнем саду и затем передана в Академию, где с 1728 года, 22 октября, и сделалась доступной для общественного пользования. В старом здании Гостиного двора помещалась и биржа, которая позднее, в 1725 году, перенесена в особое строение перед Гостиным двором.
Вне гостиного двора никому не дозволялось ни складывать, ни продавать товары. Здание принадлежало царю. Для безопасности у четырех углов и при воротах гостиного двора стоял солдатский караул. Этот гостиный двор существовал до 1735 года, потом в нем хранилась полковая амуниция. Что же касается до места, где теперь стоит гостиный двор, то сначала здесь в 1734 году предполагалось устроить морской рынок, бывший при Петре на Адмиралтейской площади. Но в 1735 году купцы, торговавшие в первоначальном гостином дворе на петербургской стороне, просили по случаю ветхости здания отвести им места на новоотведенном вместо морского рынка месте от большой и другой перспективных дорог на 180 лавок земли, длиннику по обе стороны по 130 сажен, поперечнику от новой перспективы 107 сажен, а в заднем конце, что явится, по мере. 4 июля 1735 года позволение было дано. Место в указе определялось так. От Адмиралтейства к Невскому монастырю по правую сторону перспективной дороги в ширину от первых шпренделей до двора Антона Девьера, а в длину от Девьерова двора прорубленную перспективную дорогу к церкви Вознесения Господня до переулка, который мимо Апраксина двора. Гостиный двор построен был коштом всего купечества для того, как говорит Богданов, что бывший каменный гостиный двор на Мойке у Зеленого моста полицейского от пожара в 1735 году сгорел и за неисправностью в скором времени от казны выстроиться не мог. По словам Георги, каменный гостиный двор существующего вида был начат строением в 1755 году и окончен только в 1785 году. Он имеет вид косого четырехугольника, длиною около 150 сажен, шириной с одной стороны в 100, а с другой около 50 сажен. В каждом его ярусе имеется 170 лавок. Он разделен на 4 линии, из которых каждая сохранила свое старинное название, показывающее прежнее назначение рядов. Так сторона, обращенная к Невскому, называется суконную линию, по Садовой – зеркальную линию, против Думы – большую суровской линией, а в тыле – малую суровскую линию. Под словом «суконной» в старину подразумевался всякий шерстяной товар. Под словом «зеркальной» – всякий светлый товар. А «суровским», или вернее «сурожским», называли всякий шелковый товар. Эта торговля получила свое название от Сурожского моря. На жаргоне гостинодворцев продавцы суровскими товарами назывались «сурогами». Против большой суровской линии через улицу впоследствии был построен бабий ряд или перинная линия. Здесь до 40-х годов торговлей занимались одни женщины. За бабьим рядом сбоку был построен в 1800 году купцом Нащекиным мебельный ряд, и напротив его вытянулась банковская линия или по-старинному глазуновские лавки, в которых засели менялы. Далее по Садовой в 1791 году, после постройки ассигнационного банка, был сооружен москотильный ряд. Москотильным товаром в русской торговле называются краски, пряные коренья и аптекарские материалы. Это имя тоже очень древнее и перешло к нам от арабов, торговавших в Болгарах и отеле, нынешней Астрахани, этим товаром, получаемым из города Маскота или Муската.
Участок земли пространством более 20 тысяч квадратных сажен, окаймленный с одной поперечной стороны большой садовой улицей, с противоположной набережной реки Фонтанки, известен с 1740 года под именем Торгового Апраксина двора. Это вполне упроченный народный рынок с кустарным товаром. В 1780 году в переулке от Большой Садовой улицы к Фонтанке уже находился охотный или птичий ряд, где уже в то время продавались живые битые птицы, собаки, кошки, обезьяны, лисицы и другие живые звери. Здесь же были ряды лоскутной, ветошной, шубной, табачной, мыльной, свечной, луковой, седельной, нитиной, холщовой, шапочной и стригальный ряд, где фельдшеры сидят для стрижения волос и бород. Рядом с Апраксиным двором был Щукин двор. Там торговали ягодами и плодами в огромном гуртовом виде. В 1787 году на Невской перспективе подле Большого гостиного двора был выстроен каменный в 3 этажа дом, где в нижнем ярусе поместились 14 лавок с серебром, жемчугом и драгоценными каменьями. Эти лавки некогда принадлежали богатому купцу Яковлеву, сын которого служил в Министерстве иностранных дел и писал театральные рецензии в «Северной пчеле». Петербургские старожилы театрала хорошо помнят его, ходившего в театр всегда в вицмундире. За строгий разбор бенефиса актера Каратыгина по приказанию министра двора князя Волконского он был выведен в водевиле «Горе без ума» в смешном виде и, по словам Каратыгиной, был узнан всею публикой, громко смеявшейся в сцене, когда отец водевильного рецензента, почтенный богатый купец, торгующий серебряными изделиями, уговаривает сына не позорить его имени и не срамить себя самого статьями, писанными под хмельком. «Не разбирай тогда актеров, когда тебя поразберет». Старик оканчивал куплет словами: «Ну, брат, я вижу, ты дурак, 84-й пробы». Нападки были несправедливы. Яковлев был известен как честный критик, талантливый переводчик и остроумнейший человек в обыденной жизни. Остроумие его в городе вошло в пословицу. Остроты, каламбуры у него так и сыпались. Про него между товарищами сохранилось множество воспоминаний. По несчастью, Яковлев не мог похвалиться сильным характером и не был расположен оставить некоторых вечерних привычек молодости, что и свело его в могилу. Он умер 19 июля 1861 года. По рассказам он писал свои фельетоны на службе в канцелярии, озаглавив их титулом докладных записок к покойному министру финансов Егору Францевичу Конкрину. За 2 года до постройки гостиного двора был дан купеческий устав о гильдиях. Преимущество гильдий единственно зависело от суммы объявленного капитала в шестигласной думе. Объявивший капитал от 1000 до 5000 рублей принадлежал к 3-й гильдии и мог отправлять мелочной торг, держать трактиры, бани и так далее. Внесший капитал от 5 до 10 тысяч рублей принадлежал ко 2-й и торговал чем хотел, за исключением держать фабрики и иметь торговлю на судах. Заявивший капитал от 10 тысяч до 50 тысяч рублей и платящий с этой суммы по 1% со 100 принадлежал к 1-й гильдии и мог отправлять иностранную торговлю и иметь заводы и прочее. Купцы же, объявившие у себя капиталу более 50 тысяч рублей, имевшие свои корабли и производившие вексельные обороты более чем на 100 тысяч рублей или 2 раза избранные заседателями на судах, носили звание именитого гражданина.
Они могли ездить в городе в 4 лошади, иметь загородные дома и сады, также заводы и фабрики, и наравне с дворянством освобождались от телесного наказания. Особенно богатых купцов в половине 18-го столетия было очень немного. Все рассказы о богатых наших именитых гражданах представляют более вымысла, нежели правды. Богатым в то время был только двор и некоторые царедворцы. При Екатерине II все высшие государственные сановники торговали и пускались в разные спекуляции. По словам Храповицкого, в это время самыми известными винными откупщиками были князь Долгорукий, князь Гагарин и князь Куракин. Трудно было купцам при такой сильной конкуренции наживать капиталы. Богатели только такие из них, которые участвовали в предприятиях вместе с вельможами. Одно время, как рассказывает тот же Храповицкий, императрица хотела воспользоваться капиталами купцов, предлагая им за проценты чины и баронский титул. Но этот проект, порученный генерал-прокурору Сойманову, потерпел неудачу. Известному в то время богачу, петербургскому городскому голове Березину, за постройку первой народной школы в Петербурге был предложен начальством чин, но Березин отказался. «Чин взять, пешком носить его тяжело, а надобно возить его в карете. Пусть он охотникам достанется», — ответил он. В конце царствования Екатерины II купцов-миллионеров уже было гораздо более. Из числа таких славились своими богатствами Шемякин, Лукин, Походяшин, Логинов, Яковлев, Горохов. Последний в Петербурге был настолько популярен, что заставил жителей забыть название улицы Адмиралтейской, на которой жил и торговал, и называть ее Гороховою по своей фамилии. По преданию, он выстроил в 1756 году первый каменный дом в этой местности. Про купца Логинова, откупщика и приятеля князя Потемкина, Державин рассказывает, что он, раз устроив у себя зимой народный праздник, выставил народу такое количество водки, что на другой день полиция подобрала множество мертвых тел. По смерти этого Логинова долг его в казну простирался до 2 миллионов рублей. Другой такой же откупщик, Савва Яковлев, по уличной фамилии Собакин, при вступлении императрицы Екатерины II на престол стал отказывать народу и не отпускать даром водку против повеления государыни. Народ произвел буйство на улицах. Екатерина приказала объявить ему свое неудовольствие, а пала Яковлева стала гласную в столице. Народ рассказывал на улицах, что государыня пожаловала ему чугунную пудовую медаль с приказанием носить ее на шее по праздникам. Державин на него написал стихотворение «К Скопихину». Вскоре государыня отправилась в Москву для коронования. Следом за ней поехал и Яковлев. На пути Екатерина приметила в одном небольшом селении ветхую деревенскую церковь, грозившую разрушением, и приказала по возвращении своем в Петербург напомнить ей о церкви. Яковлев, узнав об этом, поспешил тотчас же восстановить храм и украсить богатыми вкладами. По окончании коронационных празднеств государыня на возвратном пути в Петербург, проезжая это селение, была встречена крестным ходом с колокольным звоном. Императрица была удивлена таким быстрым и превосходным возобновлением церкви и пожелала знать виновника. К крайнему удивлению ей представлен был Яковлев. Екатерина выразила ему свою признательность, сказав: «Я забываю прошедшее». Прибыв в Петербург, Яковлев покинул все дела по откупам,
вступил в гражданскую службу и впоследствии оставил ее с чином коллежского асессора. Племянник этого Яковлева, Иван Алексеевич Яковлев, отличался тоже крупной благотворительностью. Он в чине корнета конногвардейского полка был один из всех обер-офицеров российской армии, который имел орден святого Владимира на шее. Эту генеральскую награду он заслужил за то, что покрыл железом из своих сибирских заводов все казенные строения в Москве, пострадавшие во время исторического пожара 1812 года. В 1850 году этот же Яковлев пожертвовал 1 000 000 рублей серебром в инвалидный капитал, растраченный правителем дел комитета раненых Политковским. Брат его Саввы отличался самодурством Мота. Он при содействии безграничного кредита, открытого отцом, успевал проматывать более 1 000 000 рублей в год. Отец его говорил ему: «Савва, будешь у меня кость глодать, как положу тебе в год на прожитье только 100 000». Савва служил в кавалергардском полку и был одно время ремонтером. По рассказам, он поставлял в полк таких коней, каких никто не ставил. Служил он недолго. Пьянство и скандалы заставили его выйти из полка. Особенно один крупный скандал в театре ускорил его отставку. Он бросил из боковой ложи дохлую кошку в кульке немецкой актрисе Нерейтер. По выходе в отставку Савва предался самому непробудному пьянству. Не находилось между пьяницами человека, который мог бы перепить его. Мотовство и самодурство, наконец, значительно расшатали его баснословное богатство. Он стал занимать деньги под векселя за подписью своего родственника, молодого гвардейского полковника Угримова, со своим поручительством. Векселей таких выдано было более чем на 1 000 000 рублей. Когда же пришло дело к расплате, Савва не признал своей подписи. Угримов был арестован и кончил жизнь самоубийством в тюрьме. Неповинная смерть приятеля повлияла на самодура, и он в припадках сплина стал стрелять из пистолета по драгоценным фигурам старого саксонского и северского фарфора, хранившимся в богатых покоях своего отца. Вскоре он, впрочем, утешился, сойдясь с наездницей из цирка Лежара Людовикою Слопочинскую. Красавица, впрочем, недолго терпела его самодурство и променяла его на известного тоже богача-красавца Ватковского, который и дал Савве публично в цирке пощечину за какой-то неблаговидный поступок с Лопочинской. Яковлева из цирка привезли в обмороке домой. И так как он непременно желал стреляться с Ватковским, то был подвергнут домашнему аресту. Последний скандал на него подействовал весьма сильно. Он предался пьянству еще больше. По рассказам, серебряный гроб уже не сходил с его стола. Гробом он называл кубок, сделанный формой обыкновенного гроба, в который входила бутылка шампанского. Процесс же питья из гроба был следующий. В конце каждой своей попойки он хриплым голосом кричал: «Гроб!». В тот же момент слуги вносили ящик с шампанским, один за ними нес на подносе кубок, гроб, а другой вносил заряженный пулею пистолет. После них входил дворецкий и называл по имени одного из присутствовавших гостей. Гость вставал и подходил к хозяину. Слуга подавал кубок, а хозяин поднимал над головой гостя пистолет. Гость должен был выпивать вино до дна и, поцеловав хозяина, отправляться домой. Если же гость не мог уже осушить гроба и падал к ногам Саввы, то он приказывал похоронить мертвого, что означало положить в спальню на диване. Так, угостив всех гостей,
Хозяин сам выпивал чашу и успокоивался тут же на раздвижном своем стуле. Яковлев кончил жизнь самоубийством. Раз прокричав «гроб» и осушив его до дна, повернул дуло пистолета себе в рот, и прежде чем прислуга и гости успели вскрикнуть, раздался выстрел, и Савва, обливаясь кровью, пал никем не оплаканный. Торговые части Петербурга, где теперь стоят гостиные и Апраксин дворы, в половине 18-го столетия были наполнены топями и болотами, так что в дурную погоду не было возможности ни пройти, ни проехать. Невский проспект, на котором теперь красуется лицевой своей стороною гостиный двор, получил свое название при императрице Анне 20 апреля 1738 года. В это время было постановлено: по комистскому рассуждению впредь именовать большую проспективу, что следует от Адмиралтейства к Невскому монастырю, Невскую проспективою. Невский проспект был тогда не что иное, как длинная, терявшаяся в отдалении аллея, вымощенная бревнами и обсаженная по обеим сторонам деревьями. Проложили и работали над нею при Петре пленные шведы. На обязанности их было также мести ее каждую субботу. По улицам Петербурга предписывалась величайшая чистота. Каждый домовладелец обязан был против своего дома рано утром

0: владельцы самолично должны...
1: Уверяю вас.
2: Ну что ж, все просто прекрасно складывается. Прямо как в романе Катаева «Исполнение желания».
1: Да, только не Катаева, а Каверина.
2: Разве?
1: Каверина, конечно.
2: Вы уверены, Каверина?
1: Абсолютно уверен.
2: Да, Каверина, совершенно верно. Но вы знаете, я сейчас в состоянии перепутать все на свете. Угу. Я так устаю в цехе, что просто не имею никаких сил.
1: Позвольте, а вы что ж, на производстве работаете?
2: Нет, в цехе, мой милый. Я же вам говорю, в цехе.
1: В цехе?
2: Угу.
1: Ну, а что же у вас там делают в вашем цехе?
2: Что делают? В основном делают мне неприятности. Да, мой милый, если бы вы хоть раз в жизни посетили бы наш вокальный цех, вы бы поняли, что это такое.
1: Простите, какой цех?
2: Вокальный. Я вокалистка, я жанровая певица.
1: Ах, вот оно что. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, и вы что же там в штате?
2: В чем?
1: Да нет, вы не пугайтесь, вы там в штате?
2: Ну, нет, милый, нет, я не в штате. Я не в штате, я певица-надомница.
1: Вы меня простите, я не совсем понял, как вы сказали?
2: На сцену меня почему-то упорно не выпускают.
1: Так.
2: Ну и мне сейчас пока приходится петь на дому.
1: Так.
2: Вот вы видите, милый, как странно. Вот вы, казалось бы, совершенно посторонний человек.
1: Ну, конечно.
2: Первый раз в жизни меня видите.
1: Безусловно.
2: И первый вопрос, какой вы мне задаете, в штате ли я?
1: Да.
2: Нет, мой милый, я не в штате.
1: Ну что ж, не в штате, так не в штате, что же я могу сделать?
2: Ну а вы спросите меня, почему я не в штате?
1: А, ну пожалуйста, почему вы не в штате?
2: Милый, не задавайте наивных вопросов. Почему я не в штате? Потому что сейчас все делается по знакомству.
1: А это с вашей точки зрения?
2: Именно с моей точки зрения. Но, конечно, если бы здесь был бы Степан Степанович, все было бы совершенно иначе.
1: Интересно, а кто же это такой Степан Степанович?
2: Степан Степанович — это мой тигр, мой деспот, мой муж.
1: Муж, понимаю.
2: Человек ездит в командировки, строит дороги и совершенно не реагирует на то,
1: что
2: его жена синтетическая актриса. Человек ярчайшего дарования, абсолютно же ничего не делает. Ну что ж получается, я все время в творческом простое. Ерунда получается.
1: Скажите, пожалуйста, а где же теперь ваш муж Степан Степанович?
2: Степан Степанович сейчас не знаю, по-моему, где-то в степи.
1: В степи?
2: В степи.
1: Ну что ж, прекрасно. Вот и вы поехали бы с ним в степь.
2: Да.
1: Да. Вы знаете, я просто считаю, что вы,
2: да,
1: ну, украсили бы собой степь. Что такое?
2: Ну что вы, милый? Я даже не ожидала, что я найду такого милого, приятного собеседника.
1: Благодарю вас. Спасибо.
2: Нет, мой милый, к сожалению, я не могу поехать в степь.
1: Не можете. Почему?
2: Я не могу бросить плацдарм.
1: Что?
2: Плацдарм. Отдельную квартиру.
1: А?
2: Ну, говорили бы, например, там, человек не способен. Угу. Бывают же люди не способны.
1: Конечно, же бывает.
2: Или там, человек маломузыкальный. Угу. Бывают же люди маломузыкальные.
1: Огромное количество.
2: Но про меня же этого никто не может сказать. Никто никогда не отрицал моего дарования. Зачем далеко ходить за примером? На днях слышу, как один товарищ, например, говорит такую фразу. Он говорит, вы знаете, говорит, голос Аиды Викентьевны чем-то напоминает мне звук лебедки.
1: Любим. Очень милая ассоциация, хороший звук, приятный, хорошо.
2: Ах, мой милый, а вы знаете, как поют лебедки, когда они улетают в теплые края там?
1: Дорогая моя, только улетают не лебедки, а лебеди.
2: Я именно имел в виду лебеди.
1: Лебеди.
2: Только он это лебедь, а она это лебедка, дама лебеди.
1: Слушайте, дама-лебеди, я вас очень прошу, все-таки давайте записываться. У меня мало свободного времени.
2: Милый, вы не смотрите на часы, вы меня абсолютно не задерживаете. У меня куча времени. Да, между прочим, вы знаете, как раз пандан к этому разговору этого товарища,
1: что
2: как-то
1: что?
2: На днях еду в троллейбусе.
1: Где, простите?
2: В троллейбусе еду.
1: Троллейбус.
2: И вы знаете, вот так вот напротив меня как раз сидят две дамы. И одна другой говорит, на днях, говорит, слушала Аиду.
1: Да.
2: Ну и как? Прекрасно. Но вы заметьте, не Аиду Викентьевну, а просто Аиду. Правда, немножко фамильярно, верно? Но очень мило, вы знаете. Мне так понравилось, мне как-то мило и наивно получилось. Я так хохотала.
1: Я понял.
2: Вы знаете, просто
1: заскажу. Слушайте, дорогая, это, конечно, безумно смешно, я вас очень хорошо понимаю. Но все-таки давайте записываться, у меня мало свободного времени.
2: У меня куча времени, я вам говорю уже.

0: что хотела показать. Я как раз вырвала на память кусочек газетки. Но, к сожалению, она вся истлела и разорвалась пополам.
1: Понимаете? Я понимаю, но это что же за газета такая?
0: Ну, это правда газета местного значения. Это стенгазета клиники «Ухо, горло, ноги».
1: Ноги, хорошо. Ухо, горло, ноги.
0: Ну, такая небольшая статейка, вроде роцензии, что ли, понимаешь?
1: Роцензия.
0: Написано, значит, так, минуточку, о концерте. Концерт в клубе, организованный месткомом, оставляет желать много лучшего. Да. Вот вы видите, как мило, нам желают много лучшего.
1: Ну, прелестное пожелание, да, правильно, но...
0: На общем фоне успешнее других выступали. Чтец Бухтеев, ужасный чтец, ужасно читал.
1: Да.
0: Жонглеры, два, Тарасюк, два. Все роняли.
1: Так.
0: Все роняют. 16 человек не могли одну вещь поймать. Жонглеры, понимаете?
1: Бывает, что ж поделаешь.
0: И вот видите, певица Елена Малаховец. Ну вот тоже это Малаховец. Когда она брала высокую ноту, меня просто со стола поднимала. Она воет как шакал, называется певица.
1: Ну
0: вот самое главное. Идр, видите? Идр, да?
1: Идр.
0: Да. Так как вы думаете, кто такой др?
1: Др?
0: Угу.
1: Понятия не имею. Никогда не встречался с др.
0: Идр Рагуценская. И Драгоценская.
1: Ах, это вы, значит.
0: На мою полную фамилию не хватило места.
1: Вы готовы?
0: А, я, пожалуйста, я думала, еще кто-нибудь зайдет.
1: Нет, вполне достаточно.
0: А, пожалуйста, конечно. Я объявлю название,
1: пожалуйста.
0: Да? Ну, значит, так, я исполню мою новинку. Прощальная индустриальная. Исполняет артистка Аида Драгоценская партию фортепиано, это не важно.
1: Это...

законченный фундамент.

Спасибо. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Когда развалилась держава и выдохся первый испуг, развеялось все, что мешало глядеть на себя и вокруг, протершие от гнили и пыли глаза и наморщи чело, мы видим, какими мы были и стоим отныне чего. Эти две строфы Владимира Корнилова, подборка его стихотворений напечатана в «Литературке» в 5-м номере, я взяла эпиграфом к сегодняшнему обзору. Мы поговорим сегодня о нас, какими мы были и стоим отныне чего. Любопытная информация помещена в 4-м номере «Аргументов и фактов». Возможно, некоторые уже знакомы с ней. Это издание довольно популярно среди наших людей. Но вот для тех, кто не читал, я сейчас вкратце все это изложу. Новосибирские психологи Беленко и Власова, работая с депутатами, руководителями и предпринимателями, подобно тому, как экономисты выявили синдромы больной экономики, выявили синдромы больного мышления, стереотипы, которые прочно вошли в наше сознание и подсознание. Эти стереотипы шлифовались десятилетиями и сегодня нередко мешают нам. Эту публикацию подготовили корреспонденты издания Жданкин и Романенко. Вот как она выглядит. Взгляд в прошлое. Два вопроса, кто виноват и что делать, считаются извечно русскими. Но вес их в общественном сознании разный. Если сравнивать наше общество с тонущим кораблем, то по логике здравого смысла мы все дружно должны искать ответ на вопрос «что делать?». Но больное мышление проявляется в том, что мы все делаем с точностью до наоборот. Да, я забыла назвать вам заголовок этой публикации «У больного общества больное сознание». Мы зациклились на анализе прошлого, поиске виновных, жажде мщения и, главное, расходуем на это свое время, интеллект и энергию. А у общества есть строго определенный ресурс всего этого. Согласно здравому смыслу, он должен быть распределен в соотношении 20 на 80, то есть 20% анализ причин случившегося и 80% поиск выхода из ситуации. Соринка в чужом глазу. Конечно, искать причины того, почему получилось так, а не иначе, нужно. Но причины могут быть разные. По статистике, 80% всех отклонений от нормального процесса происходит по вине обстоятельств, и только 14% относится к людям. Казалось бы, нужно искать причины там, где они чаще всего и лежат. Но, увы, наше мышление часто направлено прежде всего на поиск виновных, а не на способы устранения причин. Вождизм. Вождизм – это ориентация на вождя, руководителя, царя и так далее. Ожидание того, что кто-то придет и укажет нам путь, поведет за собой. Но при этом недоучитываются способности и возможности тех, кого ведут. Китайский философ Лао Цзы сказал: «Лучший вождь – это тот, которого народ не замечает. На втором месте – тот, которого народ обожает. На третьем – тот, которого боится. И на последнем – тот, которого ненавидит. Ведущие компании мира тем и опережают других, что значительно лучше используют потенциальные возможности своих работников. Решения здесь принимают сами работники». Функция лидера – разработка стратегического направления, а разработка и реализация тактических планов должны быть отданы тем, кто идет за лидером. Надо и нельзя. Надо и нельзя настолько часты в нашей жизни и настолько сдерживают полет мысли, что напоминают красные флажки при охоте на волков, Но любые запреты ограничивают мышление. Задайте вопрос, что будет, если мы этого не сделаем? И если ответа не найдете, а это часто бывает, то ваше «надо» можно отбросить и пойти другим путем.
Или наоборот, что произойдет, если мы это сделаем? И если не предвидится ничего страшного, то смело отбрасывайте это нельзя. Лозунговое мышление. Мы долгие годы воспитывались на лозунгах. Это не проходит бесследно. Наше мышление стало таким же неконкретным и шаблонным. Посмотрите, как формируются цели совещаний, сессий, собраний в терминах процессах: обсудить, повысить, улучшить, а не в терминах конкретного результата. На одном из съездов народных депутатов России мы проанализировали все предложения депутатов по выходу из ситуации. 80% этих предложений напоминали лозунги «повысить дисциплину», «бороться со спекуляцией» и так далее. А какие конкретные меры могут повысить дисциплину? Что такое хорошая дисциплина? Лозунговое мышление рождает поверхностные предложения и идеи. И главное, не приводит к конкретным результатам. Истеричность перед противоречиями. Собаку обучают отличать круг от эллипса. На круге ей дают пищу, на эллипсе она получает удар электрическим током. Но вот перед ней эллипс вращают с большой скоростью, и он превращается в круг. Собака, не зная, как реагировать, впадает в депрессию или истерику. Подобные реакции на сложности, противоречия жизни свойственны многим, если не большинству людей. Мы жили в безальтернативном обществе. Это не могло не отразиться на нашем мышлении. Обратите внимание, как спорят наши люди. Каждый доказывает свое, не слыша того, что говорит партнер. Унификация, единая идеология, отсутствие выбора разрушили нормальное мышление нации. Его теперь нужно выстраивать заново. Ограниченный временной горизонт. У алкоголика временной горизонт – одни сутки. Что будет потом, его не интересует. У начальника цеха – один месяц. Все его мысли вращаются в этом пределе – времени выполнения плана. У участников совещания – время совещания. Живем настоящим днем. Далеко не заглядываем, не прогнозируем, не анализируем возможные последствия. Поэтому то, что происходит, обычно застает врасплох, бывает неожиданным. А ведь человеческое мышление способно на 80% спрогнозировать последствия. И последняя главка. Неотвратимость наказания. Люди при выполнении какой-то работы могут отклониться в две стороны. Выполнить плохо или хорошо? Раз возможны два варианта поведения, то возможны и два варианта реагирования на это поведение. Сделал хорошо – будет награда, сделал плохо – наказание. Вроде все так и есть. Однако в нашем мышлении наблюдается сдвиг в сторону кнута. Посмотрите, как работают ГАИ, система служб техники безопасности, милиция, школа и многие другие. Они тут же реагируют наказанием на любые отрицательные отклонения. И это типично и привычно. А то, что неэффективно, ну что же? Сколько борются с нарушениями в школах, в вузах, на предприятиях, а кривые все ползут вверх. Хотите воспитать инициативу у сотрудников? Советуют новосибирские психологи Беленко и Власова. Поручите нужное дело и не вмешивайтесь каждый день. Примите тот план, который он предложит. Пусть он будет и не идеален. Вообще, отмечайте его хотя бы взглядом и жестом. И практически не надо наказаний. Наказание должно быть редкостью, когда человек действительно нарушает законы. Эту публикацию под заголовком «У больного общества. Больное сознание», помещенную в 4-м номере «Аргументов и фактов», подготовили корреспонденты Жданкин и Романенко по заключениям новосибирских психологов Беленко и Власовой. Знаете, я согласна с вами. Ощущать себя членом больного общества с больным сознанием не очень уютно. Но, во-первых, не будем прятать голову в песок, как страусы. А во-вторых, всегда в любом больном организме есть и здоровые клетки, как и в больном
обществе светлые личности. Вот как говорит об этом наша известная актриса Алла Демидова. Беседа с ней опубликована в 5-м номере литературной газеты. «Я иногда впадаю в какое-то отчаяние, когда вижу все, что происходит вокруг, и стараюсь даже не ходить по улицам, вообще никоим образом не общаться с внешним миром. Но иногда случайно вот забредешь, например, в храм у Сретенских ворот. Маленькая церковь, Богоматерь Владимирская, народу никого, там что-то благоустраивают, что-то еще строят. И строят молодые ребята с такими прекрасными лицами. Я понимаю, они не халтурят, не ханычат, не за деньги это делают. Я смотрю на эти лица и думаю, а, значит, не все потеряно. Иногда по телевизору вдруг случайно увидишь каких-то ребят, группу энтузиастов. Они занимаются возрождением народных обрядов или ремесел. На нынешний рациональный взгляд они чудаки, а для меня спасение. И их души видны в их лицах». Так говорит Алла Демидова, наша известная актриса, с радостью обнаруживая, что не все потеряно. И ей как бы вторит и Илья Медовой, специальный корреспондент газеты «Культура». В 4-м номере опубликована его статья «А мы такие зимы знали». Зимний ночной пейзаж за московским окном напоминает мышкинский. Тихо, желтая луна в разрывах тонких облаков, отблески лунного света на заснеженных ветвях. И в памяти звучат стихи Эренбурга. «А мы такие зимы знали, вжились в такие холода, что даже не было печали, но только гордость и беда. И в крепкой ледяной обиде сухой пургой ослеплены, мы видели, уже не видя, глаза зеленые весны». Эти поэтические строки для меня словно напоминание о Мышкине и о женщине, про которую пойдет рассказ. Итак, рассказывает Илья Медовой. Хорошую историю можно рассказывать как притчу. Мой рассказ о личности, сумевшей превозмочь давление несвободы, сбросить ее тяжелое ярмо. Итак, жила-была в селе Аносово, что неподалеку от Мышкина, девочка Галя, дочь сельской учительницы. К книгам была расположена с детства, потому и поступила после школы на библиотечный факультет. Поначалу заведовала сельской библиотекой, а после смерти отца перебралась в Мышкин. Там как раз освободилось место в районной библиотеке. В первые годы нашего знакомства я смотрел на Галину Алексеевну Лебедеву не без сострадания. Вот, думал я, женщина, безусловно, талантливая, добрая, деятельная, но до чего же придавлена казенщиной? Про работу библиотекаря в ту пору рассказывать и грустно, и скучно. Дни культуры на фермах, посвящение в животноводы, литературные композиции к торжественным датам. Каждый месяц изволь представить начальству отчет по 70 пунктам. А еще приходилось приводить в исполнение секретные приговоры, которые поступали в запечатанных конвертах. Начальство повелевало уничтожить произведения очередного опального автора. Абсурд для библиотекаря, видящего свой долг в том, чтобы беречь книгу, продлевать срок ее жизни. Но, не дай бог, прознают через доносчиков о неисполнении или колебаниях. Какие муки терзали библиотекаря в такие моменты, представить нетрудно. Однажды мне довелось это явственно ощутить на заседании дискуссионного клуба при Мышкинской библиотеке. На этой встрече обсуждалось творчество Александра Солженицына, только что освобожденного от державной опалы. Загвоздка, однако, заключалась в том, что все книги писателя, изданные раньше, из библиотек изъяли. Проблему решила Галина Алексеевна, которая спокойно извлекла из сумки потрёпанную книжицу «Один день Ивана Денисовича». Сжечь книгу было выше ее сил, и она сберегла ее, рискуя головой. Со временем я понял, что первоначальное мое впечатление о ней было поверхностным. Нет,
Несчастной рабыней системы она не была. Всегда теплилось в ней нечто живое, подлинное, хоть и загнанное в глубину. И это нечто год от года проявлялось все ощутимей. И теперь, благодаря ей, я лучше понимаю, что значит в мартовские стужи, когда отчаяние берет, все ждать и ждать, как неуклюже зашевелится грузный лед. Претерпелость к жизни сирой и абсурдной крепко засела в каждом из нас. И чтобы вырваться из ее плена, нужен крепкий внутренний стержень, необходима устремленность. Откуда это в хрупкой женщине из Мышкина? Что-то, возможно, передалось от отца. Он был необыкновенно силен, смел и деятелен. Повлияла, может быть, и нынешняя атмосфера города, которая стряхивает лень и дрему. А еще и дух библиотеки, где работает она. В прошлом веке, основанная местным предводителем дворянства Федором Опочининым и носившее его имя книжное собрание было уникальным. Тут были редчайшие издания, каких не имели и губернские библиотеки. Мышкинцы и сами выпускали книги. Издали, например, полное собрание русских летописей и много других редких книг, чтобы и вовсе не изречали. В советские годы библиотека влачила жалкое существование. Под предлогом централизации ее книги растащили в города покрупнее, а часть ее сожгли. Даже имени Опочинина лишили. Но вот стараниями Галины Алексеевны отнятые и уцелевшие в других местах книги были возвращены. По ее же почину каждый год стали проводиться поэтические чтения в память здешнего поэта Владимира Ковалева и научные чтения в память Федора Опочинина. Многие годы библиотека ютилась в тесных комнатушках над столовой. Снизу доносились запах щей, мат пьяных мужиков. И вот замечательное событие. Городские власти передали библиотеке старинный особняк на главной площади. На его реставрацию нужны были немалые деньги. Их собирали всем миром. Кое-что выделило областное управление культуры, что-то пожертвовали местные предприятия и жители района. Настал момент, когда деньги кончились. 2 месяца реставраторы работали, не получая ни копейки. И тогда в полном отчаянии Лебедева обратилась к председателю фонда культуры академику Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. Фонд культуры дал необходимые средства. С тех пор Дмитрий Сергеевич посылает сюда книги. Мышкинцы пишут ему об отрадных новостях культурной жизни города. Их теперь немало. Прошла выставка молодых художников из Саратова, Иваново, Москвы. Стараниями библиотеки возобновилась прерванная на полвека театральная жизнь. Недавно в самом просторном зале библиотеки состоялась премьера пьесы Сологуба «Беда от нежного сердца». И еще одна новость, представляющая предмет гордости местных подвижников культуры. В Мышкине снова, как и в давние времена, издают книги. Тяжким катком прошла по Мышкину история. Многое было растоптано и казалось навсегда. Но все же глубинные источники культуры не заглохли. Передо мной выпущенный библиотекой и здешним музеем краеведческий альманах «Мышкинские страницы». В нем исследования о прошлом, заметки старожилов краеведов. Еще одна ячейка памяти общества. Библиотека теперь для горожан – добрый теплый свет, благородный очаг, к которому тянет, у которого чувствуешь себя человеком. Прежде о библиотеке вспоминали по необходимости, когда нужна была какая-то книжка. Теперь же она стала отрадным местом интеллектуального отдохновения, культурного и духовного общения. Теперь она многогранное культурное начало, заметно влияющее на жизнь города. Как же много могут сделать раскрепощенные люди? «Дамы и господа», – провозгласила Галина Алексеевна, повергнув присутствующих в некоторую растерянность. «Это мы-то дамы, это мы, господа». 75 лет обращались друг к другу не иначе, как товарищи, гражданка, и нате вам. Голос Галины Алексеевны высокий, дрожащий, напряженный, на грани срыва. Дело в том, что мы возрождаем традиции мышкинского общества.
Библиотека в тот день открылась после переезда в старинный особняк. Лепнина, позолота, сияние ламп, дубовый паркет. Все свидетельствовало, что посетители оказались вместе особым, светозарным, и тем самым обретают уровень отношений, при котором в обществе, городском, гражданском, рождается самоуважение. Николай Николаевич Соколов, старожил и патриот города, был преисполнен значительности момента. Ему казалось, что вдруг отхлынули мрачные воды, поглотившие в свое время мышкинское пространство, и взору явился осколок старого города. Города, в котором были и театр, и картинная галерея, и спортивный клуб, где мостовые были вымощены цветным камнем в диагональную клетку, а здания одно другого краше. Где представители городского общества вели вечерами долгие беседы о проблемах просвещения народного, где были парящие в небе купола храмов, изящные мосты и беседки. «Ночью меня разбудил телефонный звонок», — продолжает Илья Медовой. «Умерла Лидия Семеновна Голубова. Звонили из Мышкина. Сообщили, что Галина Алексеевна вместе с Музой Петровной Абрамовой, заведующей отделом культуры, едут в Москву хоронить женщину, которая в Мышкине никогда не была. За что ж такая честь?» Одинокая пенсионерка из Москвы Голубова, прочитав в советской культуре о Мышкине, послала туда письмо. Мышкинцы ей ответили. Лидия Семеновна подарила библиотеке свое скромное собрание книг, а потом еще года два переписывалась с Галиной Алексеевной. Узнав о смерти Голубовой, мышкинские женщины купили гроб, сели в утлый библиотечный автобус и при 20-градусном морозе отправились в столицу. Они долго разыскивали усопшую по московским моргам, наконец нашли и услышали. «Хотите взять покойницу, платите 3000 рублей». За долгое хранение, иначе быть ей в общей яме. Жаловаться? Кому? У морга нет начальства, хоть он и находится на территории больницы. Да теперь это, собственно, и не морг вовсе, а кооператив «Кристалл». Впрочем, жалуйся, не жалуйся. Москва, как известно, слезам не верит. Хождение мышкинцев по присутственным местам в попытках получить вспомоществование на похороны это подтвердили. В собесе их встретили окриком: «У нас и на живых-то стариков денег не хватает». Не проявила сочувствия ни директор ДЭЗа, которая, кстати, успела прописать в старушкиной квартире своего сына, ни милиция. Не взволновало блюстителей порядка даже то, что из опечатанной комнаты Лидии Семеновны пропали ценные вещи. Исчезла и деревянная шкатулка, в которой Лидия Семеновна хранила письма из Мышкина. Женщины из последних крох наскребли требуемые деньги, вызволили покойницу из холодильника, в котором скопились горы невостребованных родственниками трупов. А потом они повезли ее по заснеженной дороге в Мышкин. Ночью приехали. А там уже ждал священник, отец Александр. Отпели Лидию Семеновну в церкви, а наутро похоронили в твердой, как камень, земле на кладбище. На поминках было много народу. Присутствовали отцы города и глава районной администрации Геннадий Александрович Замятин. В общем, все было по-людски. И у всех осталось ощущение выполненного святого долга. Обыкновенные люди, а оказались способны на высокий душевный порыв. Отбросив дела, рискуя здоровьем, бросились выполнять последний долг перед человеком, не самым близким и, в сущности, малознакомым. Может быть, именно это имел в виду Андрей Платонов, когда говорил о величии простых сердец. Культурой сердца, совести и чувства Россия издавна держалась и строилась. Мы отлучали себя от этой культуры долго и упорно, питались казарменными агитками, полными ложной нравоучительности, сухими, как кость в горле. И только теперь понемногу начинаем понимать, что есть незыблемые ценности, простые, но необходимые, как дыхание. Доброжелательность и покой, тепло и прочность очага, приязнь и открытость сердца. Что бы там ни было, мы все-таки не машины. Несмотря ни на что, в нас осталось стремление жить по-человечески, потребность в добре и свет в душах. Провинция – понятие не географическое, это категория духовная.
хоть и считался всегда главным ее признаком умственный застой, хоть и высмеивали классики литературы невежество периферийных чиновников, а все же большинство великих людей России именно из провинции и вышли, и на всю жизнь сохранили приверженность родному уголку земли. Провинция — это и способ существования, и отношение к жизни, основанной на равновесии, гармонии и повседневных простых заботах. Это как бы основа бытия, залог его устойчивости, место, куда возвращаются после поисков и потрясений. Это своя культура, гораздо более близкая к народным исконным корням. Это свои обычаи, это более развитая, чем в столицах, экология культуры, взаимопроникновение всего природного и всего общественного, гораздо более развитая связь поколений. Карамзин выразил эту мысль в одной фразе: «Россия сильна провинцией». В глубинке всегда были люди, считавшие своим долгом сеять разумное, доброе, вечное. Они стремились сберечь связь времен. И культура большой России сохранилась благодаря этим людям. Они есть и сейчас. Об этом я размышлял, побывав недавно на опочининских чтениях. Когда люди чувствуют себя созидателями культуры, они ощущают свободу. И тогда они радуются жизни, какой бы горькой она ни была. Это и есть счастье. Это и есть жизнь. Рассказ мой о Мышкине подошел к концу. Пишет Илья Медовой. Но к чему, спросите вы, призывает автор? Оглядимся вокруг. Кругом разруха и нищета. Свобода дана бедному, словно в насмешку. Идейный диктат сменился денежным. У многих из нас пропадает ощущение смысла жизни, теряется надежда. Так что же, надежды так и не будет? Нет, она вернется, отвечает Илья Медовой. Только не следует падать духом. Надо, чтобы и в условиях распада и бегства, разгула цинизма и беспредела остались островки сопротивления, такие как Мышкин. По островкам, как по сваям, проложат прогоны, и люди снова устремятся по этому мосту к надежде. И не такие зимы знали. Это была статья специального корреспондента газеты «Культура» Ильи Медового под заголовком «А мы такие зимы знали». Она помещена в 4-м номере еженедельника. В сегодняшнем обзоре были использованы публикации из 4-го номера «Культуры», как я уже сказала, небольшой фрагмент из беседы Аллы Демидовой с корреспондентом литературной газеты в 5-м номере, публикация «У больного общества больное сознание», 4-й номер, «Аргументов и фактов», и две строфы Владимира Корнилова, тоже опубликована подборка его стихотворений в газете «Литературный», 5-й номер. С обзором вас познакомила Тамара Пара. Спасибо за внимание. Всего доброго.

0: В эфире литературная передача. Сегодня вы услышите стихотворение в прозе Оскара Уайльда. В одной из наших предыдущих литературных передач мы уже знакомили вас с поэтическим наследием выдающегося английского писателя Оскара Уайльда. Талант этого человека был удивительно многообразен. К сожалению, при жизни успех имели в основном его драматические произведения. Лишь много лет спустя Оскара Уайльда по достоинству оценили и как прекрасного романиста, и как поэта. Стихотворение в прозе – еще один жанр, в котором пробовал себя Оскар Уайльд. Как и все творчество Уайльда, стихотворение в прозе представляет собой образец поэтического вкуса и технического мастерства. Они несколько элитарны, часто их даже называют словесным импрессионизмом. В этом их сила и их слабость. Может быть, поэтому, достигнув более зрелого возраста, Уайльд все же меняет характерный для него подход к темам, поднимая более глобальные проблемы взаимоотношений художника и окружающего его мира. Мы откроем нашу передачу предисловием к роману Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», которое по ритму, по форме как раз можно отнести к жанру стихотворения в прозе. Это не просто вступление к всемирно известному роману, но и творческое кредо Оскара Уайльда, объясняющее все написанные им произведения и, в частности, цикл стихотворений в прозе.
1: Художник тот, кто создает прекрасное. Раскрыть людям себя и скрыть художника – вот к чему стремится искусство. Критик – это тот, кто способен в новой форме или новыми средствами передать свое впечатление от прекрасного. Высшая, как и низшая форма критики, один из видов автобиографии. Те, кто в прекрасном находят дурное, люди испорченные, и притом испорченность не делает их привлекательными. Это большой грех. Те, кто способен узреть в прекрасном его высокий смысл, люди культурные, они не безнадежны, но избранник тот, кто в прекрасном видит лишь одно – красоту. Нет книг нравственных или безнравственных, есть книги хорошо написанные или написанные плохо, вот и все. Ненависть XIX века к реализму – это ярость Калибана, увидевшего себя в зеркале. Ненависть XIX века к романтизму – это ярость Калибана, не находящего в зеркале своего отражения. Для художника нравственная жизнь человека – лишь одна из тем его творчества. Этика же искусства в совершенном применении несовершенных средств. Художник не стремится что-то доказывать. Доказывать можно даже неоспоримые истины. Художник не моралист. Подобная склонность художника рождает непростительную манерность стиля. Не приписывайте художнику нездоровых тенденций. Ему дозволено изображать все. Мысль и слово для художника – средство искусства. Порок и добродетель – материал для его творчества. Если говорить о форме, прообразом всех искусств является искусство музыканта. Если говорить о чувстве, искусство актера, во всяком искусстве есть то, что лежит на поверхности, и символ. Кто пытается проникнуть глубже поверхности, тот идет на риск. И кто раскрывает символ, идет на риск. В сущности, искусство – зеркало, отражающее того, кто в него смотрится, а вовсе не жизнь. Если произведение искусства вызывает споры, значит, в нем есть нечто новое, сложное и значительное. Пусть критики расходятся во мнениях, художник остается верен себе. Можно простить человеку, который делает нечто полезное, если только он этим не восторгается. Тому же, кто создает бесполезное, единственным оправданием служит лишь страстная любовь к своему творению. Всякое искусство совершенно бесполезно.
0: Стихотворений в прозе у Оскара Уайльда не так много. Очевидно, он не заострял особого внимания на этом жанре. Однако все то, чего касалось его перо, тут же становилось образцом высокого искусства, тонкого, изысканного, самобытного. В основе стихотворений в прозе Уайльда лежат вечные для искусства темы: взаимоотношения жизни и смерти, красоты и добра, творчества и таланта. Сила этих стихов заключается прежде всего в форме, в манере письма, свойственном только Оскару Уайльду, сделавшей его именно тем, кем он так страстно хотел стать в жизни – писателем, не похожим на других. Вы сами сможете в этом убедиться, послушав несколько небольших стихотворений в прозе, вошедших в сборник избранных произведений Оскара Уайльда.
1: Художник. Однажды вечером в душе его вспыхнуло желание воплотить образ радости, которая живет мгновение. И он пошел по белу свету искать бронзу, потому что он мог воплотить свои мысли только в бронзе. Но в мире исчезла вся бронза. Нигде на земле не оставалось ни куска бронзы, кроме изображения скорби, которая длится вечно. Эту статую он сделал сам своими руками.

никакой бронзы, кроме этого изображения. И он взял изображение, отлитое его собственными руками, и бросил его в огромный горн, и разжег под ним пламя. И из бронзового изображения скорби, которое длится вечно, он отлил изображение радости, которое живет мгновение. Поклонник. Когда умер нарцисс, разлившийся ручей его радости превратился из чаши сладких вод в чашу соленых слез, и ариады пришли, плача из лесов, чтобы петь над ручьем и тем подать ему отраду. И когда они увидели, что ручей превратился из чаши сладких вод в чашу соленых слез, они распустили свои зеленые косы и восклицали над ручьем и говорили: «Мы не дивимся твоей печали о нарциссе, так прекрасен он был». «Разве был нарцисс прекрасен?» – спросил ручей. «Кто может знать это лучше тебя?» – отвечали ариады. «Он проходил мимо нас, к тебе же стремился и лежал на твоих берегах, и смотрел на тебя, и в зеркале твоих вод видел зеркало своей красоты». И ручей отвечал: «Нарцисс любим был мною за то, что он лежал на моих берегах и смотрел на меня, и зеркало его очей было всегда зеркалом моей красоты». Учитель. Когда тьма покрыла землю, Иосиф Аримафесский, держа в руке сосновый факел, сошел с холма в долину. Он шел к себе домой. И увидел он коленопреклоненного на жестких камнях долины отчаяния юношу, который был наг и плакал. Цвет его волос был подобен меду, и его тело было как белый цветок. Но он изранил свое тело шипами и вместо короны покрыл свои волосы пеплом. И тот, у кого было большое имение, сказал юноше, который был наг и плакал: «Я не дивлюсь, что печаль твоя так велика, ибо истинно он был праведник». И юноша отвечал: «Это не о нем проливаю я слезы, но о себе самом. И я притворял воду в вино, и я исцелял прокаженных, и я возвращал зрение слепым. Я ходил по водам, и из живущих в пещерах я изгонял бесов, и я насыщал голодных в пустыне, где не было пищи, и я воздвигал мертвых из их тесных обителей, и по моему повелению на глазах у великого множества людей иссохла бесплодная смоковница». «Все, что творил этот человек, творил и я, и все же меня не распяли». Творящий благо. Была ночь, и он был одинок, и он увидел издалека город, обнесенный стенами, и пошел он к тому городу. И когда он подошел близко, он услышал в городе топот радостных ног и смех веселящихся уст и громкий рокот бесчисленных лютин. И он постучался в ворота, и некто из привратников впустил его. И он увидел дом, построенный из мрамора,
и впереди его прекрасные мраморные столы.

0: толпы. Были столпы увиты цветочными вязями, и внутри дома, и перед ним горели факелы из кедра. И он вошел в дом. И когда он прошел через палату из халцедона и через палату из яшмы и вступил в палату пиршеств, он увидел возлежащего на ложе из морского пурпура, и волосы возлежащего были увенчаны алыми розами, и уста его рдели от вина. И он пошел к нему и коснулся его плеча и спросил: «Зачем так проводишь ты время?» И юноша обратился к нему и узнал его, и, отвечая, сказал: «Я был прокаженным, и ты исцелил меня. Что же мне делать ныне?» И он вышел из дома и шел по улицам. И вскоре увидел он женщину, у которой лицо и одежда были ярко раскрашены, и обувь была в жемчугах. И за нею поодаль шел, как за охотником пес, юноша в двухцветном плаще. Лицо женщины было подобно прекрасному лицу кумира, и глаза юноши пылали страстью. И он поспешил за ними, и коснулся руки этого юноши и спросил его: «Зачем ты смотришь так на эту женщину?» И юноша обратился к нему и узнал его и сказал: «Я был слепым, и ты даровал мне зрение. На что же мне еще смотреть?» И он поспешил вперед и коснулся ярко раскрашенных одежд этой женщины и сказал ей: «Или нет перед тобой иных путей, чтобы ходить по ним, кроме пути греха?» И женщина обратилась к нему и узнала его, и засмеялась, и сказала: «Но ты отпустил мне грехи мои, и путь мой — путь радости». И он вышел из города. И когда он выходил из города, он увидел сидящего у дороги юношу, который плакал. И он приблизился к нему и коснулся его длинных кудрей и спросил его: «О чем ты плачешь?» И юноша поднял взоры и узнал его. И, отвечая, сказал: «Я был мертв, и ты воскресил меня. Что же я могу делать, как не плакать?» Поэт. Поэт жил в деревне, среди лугов и лесов, и каждое утро уходил в большой город, что лежал вдали, окутанный голубой дымкой. По вечерам он возвращался, и когда спускались сумерки, вокруг него собирались дети и взрослые, и он рассказывал им удивительные вещи, которые видел накануне. Он рассказывал им о маленьких смуглых фавнах, которые прятались от него в зеленой листве деревьев. Он говорил о зеленоволосых нереидах, которые поднимали головы над зеркальной гладью вод и пели песни. Он говорил об огромном кентавре, который выскочил ему навстречу на вершине холма, а потом умчался галопом, поднимая тучи пыли и громко смеясь. Эти и многие другие удивительные истории рассказывал поэт детям и взрослым, когда они под вечер обступали его со всех сторон и слушали, пока все вокруг не заволакивало мгла ночи. Он рассказывал людям прекрасные истории. потому что голова его была полна дивных грез. Но однажды, когда поэт, возвращаясь из города, вошел в лес, он вдруг увидел маленьких смуглых фавнов, которые прятались от него в листве деревьев. А когда он подошел к озеру, зеленоволосые нереиды вынырнули из воды и начали петь свои песни. И когда он поднялся на вершину холма, огромный кентавр проскакал мимо него, поднимая тучи пыли и громко хохоча. В этот вечер, когда взрослые и дети собрались вокруг поэта и спросили у него, что он видел днем, поэт печально ответил: «Мне нечего вам сказать. Сегодня я ничего не видел».
1: Вы слушали стихотворение в прозе Оскара Уайльда. Читал артист Алексей Головин, редактор Элла Ермакова, режиссер Евгений Малевский.
2: Ну, а сейчас время обзора газетных, журнальных публикаций. Я предоставляю слово с некоторым опозданием, за что прошу извинения.
3: Да, к сожалению.
2: Тамаре Пар.
3: Спасибо. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Общественная атмосфера минувшей недели представлялась грозовой. На это обращают внимание многие газеты. В данном случае я цитирую субботний выпуск газеты «Культура». На первой полосе опубликована заметка Павла Бунича под названием «Серые рвутся к власти». Из предисловия редакции. Состоялся конгресс Фронта национального спасения, объединивший противников левых и правых курса нынешнего правительства. Президент России Борис Ельцин подписал указ о роспуске оргкомитета Фронта национального спасения. В Доме российской прессы по инициативе объединения «Демократический выбор» прошло собрание демократической интеллигенции Москвы. Свое мнение о работе этого форума, о ситуации в стране, мы попросили высказать участника этого собрания, экономиста Павла Бунича. Сейчас мы переживаем самый тревожный момент за весь тот период, который мы называем периодом Горбачева и периодом Ельцина, пишет Павел Бунич. Если раньше можно было более или менее предвидеть ход событий и просчитывать результаты, то сейчас это сделать невероятно сложно. «Россия стоит сегодня на распутье, перед ней три дороги», считает Павел Бунич. Одна из этих дорог, назовем ее сразу третьей, отмечена красно-коричневым, черным цветом. Но я думаю, что это не та дорога, по которой пойдут люди. Другой путь, я считаю его дорогой номер один, это продолжение курса нынешнего правительства России. Когда я говорю о курсе, я имею в виду именно курс, а не людей, это правительство составляющих. Люди могут быть лучше, могут быть хуже, но суть направления в том, что правительство будет поступать не так, как оно поступало вчера, и не так, как оно поступает сегодня, а так, как следует поступать в ближайшей перспективе. Между первой и третьей пролегает вторая дорога. Это путь дальнейшего отступления от принципов проводимой экономической реформы. Конечно, это не генеральное отступление, которое предполагает путь по третьей дороге, но все же отход. Необходимо остановить приватизацию, заморозить цены, восстановить Советский Союз. Но для восстановления Советского Союза сегодня другого средства, кроме военного, нет. Тогда дорога номер два смыкается с третьей дорогой. Поэтому я ее называю дорогой серого цвета. Серый цвет опаснее черного. Черный виден издалека, он отчетлив, отталкивающий. А серый цвет производит впечатление золотой середины, и потому он имеет больше шансов на успех. К сожалению, сегодня возникла такая странная закономерность. Силы серого и черного цвета очень активны. Они имеют разветвленную организационную структуру не только в центре, но и на местах. Они очень часто выступают, пропагандируя свои взгляды в средствах массовой информации, в том числе и на телевидении. А вот демократические силы ведут себя иначе. Одни демократические организации сегодня развалились, другие очень пассивны. Они действуют, когда гром уже грянул, когда серые и черные силы предприняли тот или иной шаг. Собственно, и с проведением данного собрания мы опоздали. Меня, безусловно, радует, что такая организация демократической общественности создается. Но надо, чтобы она более энергично, более активно влияла на события, чтобы ее работа, особенно в период, оставшийся до съезда, была плодотворна и заметна. Сейчас нужны титанические усилия, чтобы не допустить серость к власти. Это взгляд Павла Бунича на происходящее сегодня событие, опубликованное газетой «Культура». Григорий Явлинский в представлении не нуждается, пишет «Комсомольская правда» от 30 октября. Нынешний политический кризис – закономерный итог провала стабилизационного этапа реформ, пишет Григорий Явлинский. При оценке сегодняшнего надо, образно выражаясь, иметь в виду дробь, в числителе которой результаты, а в знаменателе обещания и надежды. Однако менять или не менять правительство – это не совсем точная постановка вопроса. Дело не в правительстве, а в политике, которую оно проводит, и в том, есть ли у него понимание ситуации. На мой взгляд, понимания ситуации нет ни у правительства, ни у его оппонентов. То есть сейчас невозможно ни добиться финансовой стабилизации, ни закрутить гайки, то есть вернуться к командной экономике. Правительство должно признать, что политика финансовой стабилизации провалилась, и для нее нет сейчас ни политических, ни экономических предпосылок. Приоритет нужно отдать системным преобразованиям, земельной реформе, широкомасштабной и быстрой малой приватизации, созданию рыночных структур, обеспечивающих приватизацию крупных предприятий. Правительство должно обеспечить неизменные правила игры. Его экономическая политика должна быть предсказуемой даже в ухудшающихся условиях. Это главное условие для развития деловой и инвестиционной активности. Нужно осознать, что сейчас быстрый успех невозможен. Так считает Григорий Явлинский. А вот мнение предпринимателей. Его высказывает тоже в этой же «Комсомольской правде» президент Международной ассоциации руководителей предприятий, предприниматель Марк Массарский. Все говорит за то, что Гайдар куда более склонен к контактам с директорами заводов, чем с предпринимателями. Между тем, мы единственные его стратегические союзники, а он нас предает, душит налогами, неплатежами и так далее. В стратегическом плане только предприниматели готовы идти за Гайдаром до конца, а в тактическом мы его критикуем. Он делает неправильные шаги в правильном направлении. Так я всегда отвечаю на вопрос об отношении к Гайдару и его правительству. И еще, с каких это пор директора стали предпринимателями? Предприниматель тот, кто рискует своими деньгами. Валентина Федорова, сахалинского губернатора, тоже нет необходимости представлять. Это уже газета «Век», 12 номер. Интервью с ним корреспондента Валерия Шароева опубликовано под названием «Валентин Федоров. Нужно менять режим, а не правительство». Фрагмент. На вопрос корреспондента, что же происходит, Валентин Федоров отвечает. «Демократы не выдержали испытания властью. Главная неприятность – это эти деятели спутали объект своих деяний. Перед ними оказалась не та рыночная экономика, что столь подробно описано в западных учебниках. Они столкнулись с предельно загосударствленной, коррумпированной экономикой, отторгающей рыночные рычаги управления. Даже разрушаясь, она сохраняет старые формы. Диктатура бедности – вот что принесла пока демократия. Каким видится вам выход из катастрофического положения?» Последовательно и неумолимо прокладывается путь к власти для национально-патриотических сил. В их стане немало и положительных идей, но никто не может сказать, что их приход автоматически приведет к благу. Ведь там много и тех, кто сбросит нас в пропасть, узурпируя они власть. Может начаться сращение новых сил с коммунистами. Возможность нормального, безболезненного перехода к рынку уже утеряна. Это произошло с отпуском цен на энергоносители. Нам нужно срочно менять не министров или президента, а режим, идеологию. Во главу угла должна быть поставлена жесткость, регламентация всей нашей деятельности. Я имею в виду военный режим, подобный тем, которые пришли в свое время к власти в Чили, Тайване, Южной Корее или Сингапуре. Они сыграли огромную позитивную роль в возрождении этих стран. Президент наш, к которому я отношусь с большой симпатией, мог бы сам провести это в жизнь. Он должен только осознать, что обманут теми идеологами, которые сейчас стоят рядом с ним у власти. Они могут быть хорошими людьми в личном плане, играть в футбол, шахматы и прочее, но их социальное, государственное лицо неприемлемо и опасно. Это оценка событий Валентина Федорова, сахалинского губернатора. Профессор Леонид Гольдин публикует статью под названием «Ох уж это оппозиция» в газете «Культура» 31 октября. Леонид Гольдин пишет, как не драматично накалены обстоятельства, в которых действует российское правительство, с оппозицией у него нет проблем. По той причине, что оппозиции как таковой у нас нет. Рассуждая в модном нынче жанре фантазии на политические темы, можно утверждать, что если бы коммунисты и национал-патриоты не собрали у Останкинской башни толпы, протестующие против курса Ельцина и его команды, эту демонстрацию следовало бы инспирировать. Красно-коричневые переходят в наступление, не поможете, доходчиво дают понять американцам, вам же дороже обойдется. Выбирайте меньшее из зол, это красноречиво предлагают и нашим колеблющимся согражданам. Макашов с Жириновским, фашистствующие люмпины, делают небезуспешно ту работу, которая госсоветникам и зарубежным консультантам была бы не по плечу. Не могу поверить, что многоинформированный генерал госбезопасности Стерлигов всерьез считает, что все происходящее у нас делается под диктовку израильского правительства, которое не в состоянии обеспечить безопасность и благополучие собственному народу. Есть и другие соображения, побуждающие считать, что наиболее одиозные фигуры нынешнего политического театра и возглавляемые ими группы удобны или, по крайней мере, не опасны силам, выдвинувшимся на авансцену общественной жизни. Стихийные выплески массового недовольства, даже если ими пытаются манипулировать некоторые политики, еще не движение оппозиции. Для реального участия в политической жизни необходима консолидация на основе осознанных интересов, определения перспективных целей. Сегодня это невозможно. Если бы и был выбор, мы бы затруднились ответить, при каком общественном строе хотели бы жить. Социалистическая модель бытия дискредитирована, развитой капитализм – заоблачная химера, а свой особый путь обновленной России – что это такое? Хотя число людей, недовольных новой жизнью, постоянно растет, альтернативного выбора пути с меньшими издержками сегодня не существует, ибо нынешние трудности не чьими-то ошибками или злой волей определяются, а неумолимой логикой крушения, исчерпавшей витальные силы империи. Иное дело прогнозирование, возможное и при обвальном развитии событий. Предвидеть их ход, хоть в некоторой степени смягчить последствия, за это правительства несут несомненную ответственность перед народом и историей. Это Леонид Гольдин, профессор, в статье «Ох уж эта оппозиция», опубликованной в газете «Культура». Вот такой спектр мнений, далеко не полный. Палитра мнений, если хотите, разноголосица мнений, предстает перед читателями со страниц сегодняшней прессы. Можно сказать, что каждый по-своему прав. Можно также сказать, что все неправы, так как учитывают лишь то, что ближе всего к их собственному пониманию ситуации. Я смелюсь даже предположить, что более прав, если уж говорить о правоте, просто читатель недели, чье письмо опубликовано в последнем 43-м номере под заголовком «И ничего. Живы товарищи Зайцева из Пскова». Не претендуя на философские обобщения, автор, приведя в начале письма вот такую цитату: «В России вся собственность выросла из «выпросил» или «подарил» или «кого-нибудь обобрал». Труда собственности очень мало, и от этого она не крепка и не уважается». Товарищ Зайцев дальше пишет: «Кажется, замечено и написано сегодня о нас. А это Василий Розанов, писатель, философ, критик, сформулировал в 1912 году, когда капитализм в России, как нам сейчас представляется, крепко становился на ноги и законы еще уважались. Не знаю, как к такой классике относиться. С одной стороны, ждать хорошего нечего, раз ничего в стране ни с какой властью не меняется. С другой, как ни ужасно все, что вечно с нашим народом и производством происходит, жизнь-то продолжается. И в этом-то утверждении «жизнь-то продолжается», мне кажется, больше всего правоты. Какой народ может жить? Этот заголовок нельзя было не заметить, просматривая 43-й номер «Недели». Автор публикации Владимир Пацея. Поскольку мы любим цитировать классиков, вот и автор приводит в начале своей статьи следующую цитату. «По-нашему, цел и здоров тот народ, который положительно любит свой настоящий момент, тот, в который живет, и он умеет понять его. Такой народ может жить». И кто же, вы думаете, это сказал? Ну, конечно, наш великий классик Фёдор Достоевский. «Я испугался этой мысли Достоевского», — пишет Владимир Пацея, «потому что не люблю свой настоящий момент и знаю, что многие не любят. И еще знаю, что умения понять и оценить настоящий момент обществу явно не хватает. Может быть, потому что и политика, и экономика, и социология только производные от наших недостаточных знаний о человеке и человечестве. Действительно, что мы знаем о человеке? Со своими сомнениями и вопросами я пошел в Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук. Мой собеседник – академик Павел Васильевич Симонов». Итак, Павел Васильевич Симонов. Что думает физиолог о состоянии человека при данном состоянии общества? Мне очень трудно ответить. Я, как профессионал, не знаю, каково состояние этого общества. Но корреспондент не теряется. Павел Васильевич, вы чуть ли не единственный из множества моих собеседников, кто не пытается этого сделать, так сказать, в первых же строках. Может быть, это и хорошо. Может быть, обратиться к своим житейским впечатлениям, которые есть у каждого из нас, граждан данной страны, данной эпохи. Но тогда невозможно ответить на этот вопрос в общей форме, ведь у каждого человека впечатления об этом обществе индивидуальны. И все же, настаивает корреспондент. Ну хорошо, начнем с тех вещей, которые мне профессионально близки. Поскольку нас интересует поведение человека в определенной ситуации, то я хотел бы поставить и попытаться ответить на два вопроса. Что движет человеком? Что определяет поведение и отдельного человека, и достаточно больших групп людей? И второй вопрос. Мы очень часто в последнее время сталкиваемся с проблемой обостренной эмоциональности людей. Нужно определить, что же такое эмоция. Хочу подчеркнуть... Я излагаю свою личную точку зрения, которую могу отстаивать и доказывать. Итак, что движет человеком? На этот вопрос давались очень разные ответы в разное время. Я считаю, что основной движущей силой человеческого поведения являются его потребности – витальные или жизненные, социальные и идеальные или духовные. Причем одни потребности не происходят из других, а существуют изначально, заложены в человеке. Что самое интересное, они обнаруживаются еще на дочеловеческих этапах эволюции, то есть совершенно очевидны уже на уровне животных. Все три? Да. Говорю об этом не для того, чтобы сказать, что человек ничем не отличается от животных. Это наивно, глупо и неверно. Просто это дает лишний аргумент в пользу того, что у человека все эти группы потребностей самостоятельны. А при анализе человеческого поведения надо учитывать их все. И общество должно стремиться построить такие взаимоотношения с гражданами, чтобы было возможно удовлетворение всех этих потребностей. Но это же очевидные вещи, возражает корреспондент. Идею гармоничной личности нам прививали чуть ли не с детского сада. Для вас, может быть, и очевидные. А в общественном сознании и государственной политике у нас долгое время господствовал тезис о том, что самым главным в человеке является сознание, а как характерологическая личная черта – сознательность. Мы все время апеллировали к сознанию. Вот, мол, сделаем людей сознательными, и они будут делать то, что хорошо, и не будут делать то, что плохо. Но за этим стоят столетия утопистов, главная ошибка которых именно в том и заключалась, что они апеллировали к сознанию. Еще Сократ сказал, что самая главная загадка человека в том, что он знает, что хорошо, и, зная это, делает то, что плохо. Значит, он не сознанием руководствуется, а своими потребностями и производными от них мотивами, интересами, желаниями. Я ни в коей мере не хочу принизить роль сознания. Оно – цепочка, ведущая к внешне регулируемому поведению, к поступку человека. Те исследования, которые я и мои товарищи проводили на протяжении последних примерно 30 лет, позволили нам сделать вывод. Любая эмоция является отражением в сознании человека какой-то актуальной потребности и оценки вероятности ее удовлетворения. Если вероятность удовлетворения потребности мала, это вызывает отрицательную эмоцию, если велика – положительную. Но если эмоции для каждого из нас очевидны, то понять, чем именно они вызваны, нам сложнее. Потребности осознаются нами далеко не в полной мере и не всегда отчетливо. И еще одно очень важное обстоятельство. Когда мы говорим о вероятности удовлетворения потребности, мы имеем в виду не объективную вероятность, а субъективную. Конечно, в громадном большинстве случаев наша оценка возможности удовлетворения наших потребностей была более или менее адекватна реальной действительности. Поэтому мы и выжили, и существуем как биологический вид. Но в каждом конкретном случае эта оценка может быть ошибочной. Например, я могу переоценивать степень угрозы и попаду в состояние паники, или наоборот, недооценивать ее и находиться в благодушном состоянии. Из всего этого следует очень важный практический вывод. Первое условие борьбы с отрицательными эмоциями – как можно более полное и точное информирование отдельных людей, общественных групп, социальных масс. Правдивая информация – враг отрицательных эмоций, а источником информации, если уж совсем упростить наш разговор, и является сознание. И чем более правильную оценку ситуации человек может произвести, тем адекватнее этой ситуации будут его эмоции, тем надежнее будет достижение цели. В последние годы в стране произошли существенные изменения. Насколько отражают они те особенности человека, о которых вы говорите? Я бы оценил эту ситуацию как повторение пройденного. В других условиях, на каком-то другом уровне это уже было. Сейчас мы опять упрощенно подходим к человеку, уповая на его сознательность. В тех конкретных условиях, которые ему сегодня предоставлены, в этой мнимой, искаженной, изуродованной свободе, он не будет выкладываться на производстве, если можно разжиться перепродажей, которая раньше называлась спекуляцией. Люди вовсе не ангелы, как тут еще раз не вспомнить Сократа. Мне кажется, была в истории ситуация, схожая с нашей, Америка 30-х годов, программа Рузвельта по выходу из Великой депрессии. Согласен, что там была другая основа, другие навыки, другой менталитет, но даже там в гораздо большей мере учитывались реальные особенности психики и поведения человека, чем у нас. Наивно думать, что рынок заработает сам по себе, если освободить цены. Мне просто непонятно, как могла сложиться в головах эта иллюзия. Более того, свободные цены не стимулируют производство, и Рузвельт это понимал. Как же мы могли сегодня создать эту чудовищную систему, которая закономерно и направленно работает на снижение производства? Я думаю, что это все-таки не злой умысел, а опять же непонимание реального человека и реальных стимулов, движущих им. Дело не только в том, что в этой якобы свободной и якобы коммерческой экономике действует правило: чем меньше продукции я выпущу, тем более высокую цену могу заломить. Дело и в глубоко сидящей в человеке потребности в экономии сил. Это заложено в наших генах. А поскольку в природе все совсем связано диалектически и за все приходится платить, то эта потребность экономии сил при определенных условиях стимулирует изобретательство, а в других случаях порождает лень и безответственность или стремление получить вознаграждение более коротким и легким путем. Я вынуждена, конечно, за неимением времени сократить эту очень интересную статью и закончу ее вот таким высказыванием академика Павла Васильевича Симонова. «Я не претендую на роль Пифии, которая ответит на вопросы, что делать, кто виноват, куда идем, а тем более куда идти. Но мне бы хотелось все-таки сказать, что камнем преткновения для многих наших решений, в том числе политических и экономических, является недостаточное знание человека. Человека как сложной реальности. И поэтому науку неплохо было бы поддержать, а не загонять ее окончательно. Только действительно научное, не с помощью Кашпировского, Чумака, понимание, что есть человек, кто есть человек, было бы полезно для решения всех наших проблем». Беседу с академиком Павлом Васильевичем Симоновым вел корреспондент Владимир Пацея. Она опубликована в 43-м номере еженедельника «Неделя». На этом позвольте закончить мне мой сегодняшний обзор. Его подготовила и провела Тамара Парра.
4: Вот видите, великое дело настроение.
5: А знаете, как часто муж, придя к себе домой, без всяких оснований вдруг ругается с женой?
6: Он в мрачном настроении, пришел из учреждения.
5: И дома сразу накричал на всех, кто под руку попал. Нельзя зависеть от того, с какой ноги ты встал. Пришел?
4: А ты не видишь, да?
5: А я не понимаю, ты что? Ты чем-то расстроен? Что с тобой?
7: Да нет, ничего.
5: А что такое, а?
7: Боже.
5: А что, а?
7: Почему у нас так душно в комнате? Просто дышать нечем.
5: Ошибаешься, я только что открывала форточку.
7: Незаметно.
5: А что такое? А что такое?
4: Ну, когда ты уже переменишь эту отвратительную мещанскую прическу, гадость какая.
5: Она же тебе всегда нравилась.
4: Нравилась. Терпел по необходимости. Телефон звонит, подойди.
5: Слышу, подойду. Я слушаю. Да, я. А, здравствуйте, Павел Николаевич. Спасибо, а вы как? Тоже, да? А как же? Да ну. Ну да. Передам. И я, и вы, и мы. Обязательно передам.
7: Это что? Опять звонил Павел Николаевич, да?
5: Да, звонил Павел Николаевич.
7: Сколько можно с ним разговаривать про спорожащего?
5: Ой, ну ты же слышал, я говорила с ним одну минуту. Не могла же я бросить трубку, правда?
4: Ну, конечно, не могла бросить трубку. Если бы твоя воля, ты бы с ним сутки подряд разговаривал. Я просто не понимаю, что ты нашла в нем, не знаю.
5: А я в нем ничего не ищу.
4: Но мне это надоело, слышишь? Надоело! И я не желаю, чтобы между вами были отношения. Все.
5: Какие отношения? Ну что, ты с ума сошел?
4: Мой ум всегда при мне. Он далеко не пойдет. Ты что думаешь? Ты думаешь, я не понимаю, что это за шифр, да? И я, и мы, вы же тоже, как же? Неужели думаешь, что я не понимаю, о чем вы сговариваете?
5: Ну, знаешь...
4: Ну, знай и замолчи. И вообще ничего не желаю знать. Боже мой, мама... Мама же предупреждала меня. Мама, как ты была права.
5: Ну, при чем тут твоя мама, ну?
4: Ты не трогай мою мать! Моя мама при всем. И вообще хватит.
5: Хватит.
4: Хватит. Хватит. Хватит.
5: Но это когда у мужа плохое настроение.
4: Ну, а когда жена встала с левой ноги?
5: Пришел?
4: Да, явился.
5: Мог бы уже не являться.
4: А я не понимаю, ты что, чем-то расстроена, да?
5: А чем я могу быть расстроена? Все хорошо, прекрасно. Ты посмотри, какой ты вошел, на что ты похож.
7: А в чем дело?
5: Тебе действительно только домой можно являться в таком виде, не взыщи.
7: А что, что такое?
5: Неделю говорю, зайди в парикмахерскую, зайди в парикмахерскую.
7: Подожди, подожди. Ну я же вчера был в парикмахерской, о чем ты говоришь, я не понимаю.
5: Как? Ты был в парикмахерской?
7: Ну, вчера я стригся, конечно.
5: Смотри, как интересно. А мне ты сказал, что у тебя было собрание.
7: Что?
5: Ты что, забыл, что сказал, да? Страшный человек. Телефон звонит.
7: Я слышу. А, здравствуйте. Ничего, спасибо. Ага. А вы как? Тоже, да? Да ну. А как же, и я, и вы, и мы. Обязательно, да. Передам.
5: Опять разговаривал с этой?
7: С какой этой? Ну что ты говоришь? Это же Павел Петрович.
5: А, это твой всегдашний прием. Вера Леонидовна у тебя Сигизмунд Кузьмич. Марья Николаевна, Павел Петрович, ты не делай из меня сфинкса. Я ведь все равно не буду молчать. Да. Идиотку нашел, видали? Форменную дуру. Он думает, что я не понимаю, о чем они там сговаривают. И я, и вы, и мы. Тоже вы же как же? Я не позволю терзать меня ежедневно.
7: Слушай, ну кто тебя терзает, миленькая?
5: Ну я вам не миленькая. У меня есть имя, отчество и фамилия. И я не желаю, слышите вы, подвергаться ежедневным оскорблениям.
7: Слушай, я тебя моляю, перестань.
5: Хочу и буду. Вы видели это нахальство? Он еще делает мне замечания. У других мужья как мужья. А у меня что? За 5 лет одной шубы не мог мне сделать. Небось, на службе с каждой машинисткой ути-пути-фути-ти. А дома в жене ласкового слова сказать не может. Я уж не говорю о чулках, в которых я родилась и умру. Она ж меня предупреждала, она говорила, Маня, этот человек тебя погубит, он еще покажет себя, он тебя доведет, довел, мама, вот, уже не могу, все.
7: Слушай, подождите, но при чем тут твоя мама?
5: Не трогай мою мать.
7: Хорошо.
5: Не прикасайся к моим чувствам. Была у меня хоть одна морщинка, пока я не была с тобой замужем.
7: Но ты же тогда была моложе.
5: Не лги!
7: Я тебе говорю.
5: Кретин, я не всхлипываю, я рыдаю.
7: Нет, милая, вот так жить невозможно.
5: Ах, невозможно?
7: Нет.
5: Ну все.
7: Что все?
5: Все-все.
7: Ах, как хорошо было бы, если бы мы могли в семье любой создать покой, обиды позабыть.
8: Скандалы сдали бы мы в музей, а ссоры все в архив.
7: У нас одно желание.
8: У нас одно желание.
9: Чтоб каждый помнил, каждый знал и никогда не забывал. Нельзя зависеть от того, с какой ноги ты встал.
10: Я вырастал в глухое время, когда весь мир был глух и тих, и людям жить казалось в бремя, а слуху был не нужен стих. Но смутно слышалось мне в безднах невнятный гул, далекой гром, и топоты копыт железных, и льдов тысячелетний взлом. И я гадал, мне суждено ли увидеть новую лазурь, дохнуть однажды ветром воли и грохотом весенних бурь. Шли дни, ряды десятилетий, я наблюдал, как падал плен. И вот предстали в рдяном свете горят Цусима и Мукден. Год 5 прошумел, далекой свободе открывая даль. И после гроз войны жестокой был октябрен сменен февраль. Мне видеть не дано, быть может, конец чуть блещущий вдали, но счастлив я, что был мной прожит, торжественнейший день Земли.
11: Эти строки принадлежат выдающемуся деятелю русской культуры, поэту Валерию Яковлевичу Брюсову. Величав и торжествен строй поэзии Брюсова. Брюсов мужествен, писал Луначарский. Он любит материю, любит весомую, подчиняющуюся чеканке природу более, чем неуловимое и невыразимое. Редко ищет намеков, старается, наоборот, словом захлестнуть, как арканом, свой предмет, очертить его им, как крепкой графической линией. Брюсов внес значительный вклад в развитие русской поэзии, подготовил почву для появления Маяковского, многих других советских поэтов. Сергей Есенин откликнулся на смерть Брюсова статьей, в которой писал: «Все мы учились у него. Все мы знаем, какую роль он играл в истории развития русского стиха».
10: В моей стране, в моей стране покой осенний, дни отлетевших журавлей, и словно строгий счет мгновений проходят облака над ней. Безмолвно поле, лес безгласен, один ручей, как прежде, скор, но странно ясен и прекрасен омытый холодом простор. Здесь, где весна, как дева, пела над свежей зеленью лугов, где после рожь цвела и зрела в святом предчувствии серпов, где ночью жгучие зорницы порой влюбленных стерегли, где в августе склоняли жницы свой стан усталый до земли. Теперь торжественность пустыни, да ветер, бьющий по кустам, а небосвод глубоко синий, как купол, увенчавший храм. Век за веком взрывают весенние плуги корявую кожу земли, чтоб осенью снежные вьюги пустынный простор занесли. Краснеет лукаво гречиха, синеет младенческий лен, и снова все бело и тихо, лишь волки проходят, как сон. Колеблются нивы от гула, их топчет озлобленный бой. И снова безмолвно Микула взрезает им грудь бороздой. А древние пращуры зорко следят за работой сынов, ветлой наклоняя с пригорка, туманом вставая с лугов. И дальше тропой неизбежной, сквозь годы и бедствия, и смут, влечется суровый, прилежный, веками завещанный труд.
11: Нельзя обойти самую существенную, пожалуй, черту Брюсова как личности – многогранность его познаний. Максим Горький писал ему: «Давно и пристально слежу я за вашей подвижнической жизнью, за вашей культурной работой, и я всегда говорю о вас. Это самый культурный писатель на Руси. Лучшей похвалы не знаю, это искренно». Вот одна из дневниковых записей Брюсова. В чем я считаю себя специалистом? В наши дни нельзя быть энциклопедистом, но я готов плакать, когда думаю о том, чего я не знаю. По образованию я историк. В университете работал специально над Ливием, над Великой Французской революцией, над русскими начальными летописями, частью над эпохой царя Алексея Михайловича. Еще занимался я в университете историей и философией. Специально изучал Спинозу, Лейбница и Канта. О Лейбнице писал даже свое зачетное сочинение. Но это было давно. И эти знания я наполовину растерял. Сейчас я чувствую себя сведущим, как никто, вопросах русской метрики и метрики вообще. Прекрасно знаю историю русской поэзии, особенно 18 век, эпоху Пушкина и современность. Я специалист по биографии Пушкина и Тютчева и никому не уступлю в этой области. Я хорошо знаю также историю французской поэзии, особенно эпоху романтизма и движение символическое. Вообще осведомлен во всеобщей истории литературы. Последнее время исключительно занимаюсь Древним Римом и римской литературой. Специально изучал Вергилия и его время, и всю эпоху IV века, от Константина Великого до Феодосия Великого. Во всех этих областях я в настоящем смысле слова специалист. По каждой из них прочел целую библиотеку. В разные периоды жизни я занимался еще более-менее усердно Шекспиром, Байроном, Баратынским, VI веком в Италии, Данте, которого мечтаю перевести, новыми итальянскими поэтами. Я довольно хорошо знаю французский, латинский языки, сносный итальянский, плоховато немецкий, учился английскому и шведскому, заглядывал в грамматики арабского, еврейского и санскрита. В ранней юности я мечтал быть математиком, много читал по астрономии, несколько раз принимался за изучение аналитической геометрии, дифференциального и интегрального исчисления, теории чисел, теории вероятностей. Блуждая по Западной Европе, посещал музеи. Кое-что узнал из истории живописи, разбираюсь в школах. И грубые ошибки не делаю. Не смешаю ломбардца с болонцем или старого француза со старым фламандцем. Но, боже мой, как жалок этот горделивый перечень сравнительно с тем, чего я не знаю. Весь мир политических наук, все очарование наук естественных, физики и химии с их новыми поразительными горизонтами, все изучение жизни на Земле, зоология, ботаника, соблазны прикладной механики, тайны сравнительного языкознания, к которому я едва прикоснулся, истинное знание истории искусства, целые миры, о которых я едва наслышан. Древний Египет, Индия, государство майев, мифическая Атлантида, современный Восток с его удивительной жизнью, затем медицина, познание самого себя и умозрение новых философов, о которых я узнаю из вторых, из третьих рук. Боже мой, если бы мне иметь 100 жизней, они не насытили бы всей жажды познания, которая сжигает меня.
10: Халдейский пастух, отторжен от тебя безмолвием столетий, сегодня о тебе мечтаю я, мой друг. Я вижу ночь и холм, нагую степь вокруг, торжественную ночь при тихом звездном свете. Ты жадно смотришь вдаль, ты с вышины холма за звездами следишь, их узнаешь и числишь. Предвидишь их круги, склонения, ты мыслишь, и таинства миров яснеют для ума. Божественный пастух, среди тиши и мрака ты слышал имена, ты видел горний свет, ты первый начертал пути своих планет, нашел название для знаков зодиака. И пусть безлюди, нагая степь вокруг, в ту ночь изведал ты все счастье дерзновенья, и в этой радости дай слиться на мгновение с тобой, о искренний, о неизвестный друг. Хвала человеку. Молодой моряк вселенной, мира древний дровосек, неуклонный, неизменный, будь прославлен человек. По глухим тропам столетий ты проходишь с топором, целишь луком, ставишь сети, торжествуешь над врагом. К камни, ветер, воду, пламя, ты смирил своей уздой, взвил ликующее знамя прямо в купол голубой. Вечно властен, вечно молод, в странах сумрака и льда, петь заставил вещи молот, залил блеском города. Сквозь пустыню и над бездной ты прошел свои пути, чтоб не рвущийся железной нитью землю оплести. В древних вольных океанах, где играли лишь киты, на стальных левиафанах пробежал державно ты. Змея, жалившего жадно с неба выступы дубов, изловил ты беспощадно неустанный зверолов. И шипя под хрупким шаром и в стекле согнут в дугу, он теперь покорный чаром светит хитрому врагу. Царь несытый и упрямый, четырех подлунных царств, не стыдясь ты, роешь ямы, множишь тысячи коварств. Но отважный со стихией, после бьешься с грудью грудь, чтоб еще над новой выей петлю рабства захлестнуть. Верю дерзкой, ты поставишь по земле ряды витрил, ты своей рукой направишь бег планеты меж светил. И насельники вселенной, те, чей путь ты пересек, повторят привет священный: будь прославлен, человек.
11: Из заметок Брюсова. Выбери себе героя, догони его, обгони его, говорил Суворов. Мой герой – Пушкин. Когда я вижу, какое количество созданий великих и разных набросков, поразительных по глубине мысли, оставалось у него в бумагах ненапечатанными, мне становится не жалко моих, неведомых никому работ. Когда я узнаю, что Пушкин изучал Араго, Д'Аламбера, теорию вероятности, Гизо, истории средних веков, мне не обидно, что я потратил годы и годы на приобретение знаний, которыми не воспользовался.
10: Мир электрона. Быть может, эти электроны – миры, где 5 материков. Искусство, знания, войны, троны и память 40 веков. Еще, быть может, каждый атом – вселенная, где 100 планет. Там все, что здесь в объеме сжатом, но также то, чего здесь нет. Их меры малы, но все та же их бесконечность, как и здесь. Там скорбь и страсть, как здесь, и даже там та же мировая спесь. Их мудрецы свой мир бескрайний, поставив центром бытия, спешат проникнуть в искры тайны и умствуют, как ныне я. А в миг, когда из разрушения творятся токи новых сил, кричат в мечтах самовнушения, что Бог свой светоч загасил. Сын земли. Я сын земли, дитя планеты малой, затерянный в пространстве мировом, под бременем веков давно усталый, мечтающий бесплотно о ином. Я сын земли, где дни и годы кратки, где сладостно зеленая весна, где тягостны безумных душ загадки, где сны любви баюкает луна. От протоплазмы до ихтиозавров, от дикаря с оружием из кремня до гордых храмов, дремлющих меж лавров, от первого пророка до меня. Мы были узники на шаре скромном, и сколько раз в бесчетной смене лет упорный взор земли в просторе темном следил с тоской движение планет. К тем сестрам нашей населенной суши, к тем дочерям единого отца, как много раз сносились наши души мечты поэта, думы мудреца. И сын земли, единый из бесчетных, я в бесконечное бросаю стих к тем существам телесным или бесплотным, что мыслят, что живут в мирах иных. Не знаю, как мой зов достигнет цели, не знаю, что привет мой донесет, но если

0: как если бы мы бросили в тигель фиалку с целью открыть основной принцип ее красок и запаха. Растение должно возникнуть вновь из собственного семени, или оно не даст цветка. В этом-то и заключается тяжесть проклятия вавилонского смешения языков. Это слова Шелли. Разложить фиалку в тигеле на основные элементы и потом из этих элементов создать вновь фиалку – вот задача того, кто задумал переводить стихи. Слова, включенные в тесный размер стихотворения, столь же отличаются от обычного языка, разговорного, делового, научного, как статуи Фидия и Микеланджело от диких скал Пороса или каменоломни Каррары. Стихи, переложенные прозой, даже очень хорошей прозой, умирают. В полях еще встречается снег, но уже текут весенние ручейки, и их журчание пробуждает спящую землю. В этих словах ничего особенно резкого, особенно чуждого не прибавлено к тютчевским стихам. Если бы французский поэт сумел в таких выражениях передать на своем языке весенние воды, многие сказали бы, что он дал близкий и верный перевод. Но разве можно узнать в этих прозаических строках удивительное? Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят, бегут, и будет сонный брег. С другой стороны, редко кто из поэтов в силах устоять перед искушением бросить понравившуюся ему фиалку чужих полей в свой тигель. Собственная переводческая деятельность Брюсова велика и значительна. В 1923 году ему первому было присвоено звание народного поэта Армении за создание уникальной по тому времени антологии «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней». Знание основных европейских языков позволяло Брюсову выступать переводчиком поэтов самых разных национальностей. Вот его перевод стихотворения французского поэта Рене Гиля «Жалоба пастушки».
1: Нет ни одной тропы на свете, дорогая, где бы ни прошли хоть раз влюбленные. В пыли рассветших летних дней шаги их замирая, под шепот страстных клятв растаяли вдали. Так блеяние твоих овечек, так вдали замолкший ровный шум нагорных речек тая. Но утро каждое, смотри, опять в пыли расцветших летних дней посев шагов, сверкая, вся радость, вся мечта, встает заря другая. О, дорогая, когда слетает лист и воет звонкий рог, и полон небосклон его истомным стоном, и веет ветр в овсах, блуждая без дорог, в дни августа жнецы по дедовским законам, как рой кузнечиков по пашням и по склонам, серпами верещат, о, дорогая, но, когда уже полно высокое гумно, вновь в полдень запахи над полем страстно дышат, вновь ветер над жнитвами забытый стебель колышет, а где колосья ржи стройны и высоки, там, где колосья ржи синеют васильки, нет места на земле, о, дорогая, где бы кровь не лилась овец. Они с тобой по полю теснились и паслись, и вдоль больших дорог багряных летних дней, глядя на ощупь в небо очами кроткими, все шли, как бы в неволю. В пыли багряных дней следы их робких ног, дождем, что по тропам топтался и по полю, размыты до конца. И все же на путях багряных летних дней, там, по большой дороге, где лужи от дождя еще блестят во рвах, опять вздымают пыль их маленькие ноги. И сколько б небосклон не угрожал грозой, их, робких, блеющих, все столько же за тобой. Нет ни одной тропы на свете, дорогая, где б не прошли хоть раз влюбленные. И пусть серпом идущих

0: лет ты срезана, любовь моей души и слов. И пусть струилась кровь мучительных разлук, когда всевластна грусть, в истоптанной пыли воспоминаний пусть, посев твоих шагов размыт, заря сверкая под голубым шатром одежды белизны, опять встает, и вновь живет любовь былая. Тобой полны мечты и сны, как в дни весны, о дорогая.
1: Граня и чеканя слова, переливая в них свои мечты, поэт всегда связан с народом. Ему нет жизни вне народа. Он жив, пока жив народ и им созданный живой язык, писал Брюсов. Поэт, повинуйся народу, ибо без него ты только музейная редкость. Брюсову, великому труженику, был близок созидательный пафос народа. И это предопределило безоговорочное принятие им революции.
0: Работа. Единое счастье – работа. В полях, за станком, за столом. Работа до жаркого пота, работа без лишнего счета, часы за упорным трудом. Иди неуклонно за плугом, рассчитывай взмахи косы, клонись к лошадиным подпругам, доколь не заблещут над лугом алмазы вечерней росы. На фабрике в шуме стозвонном машин и колес и ремней заполни с лицом непреклонным свой день в череду миллионном рабочих преемственных дней. Иль согнут над белой страницей, что сердце диктует, пиши, пусть небо зажжется деницей, всю ночь выводи вереницей заветные мысли души. Посеянный хлеб разойдется по миру с гудящих станков, поток животворный польется, печатная мысль отзовется во глуби бесчетных умов. Работай! Незримо, чудесно! Работа, как сев, прорастает, что станет с плодами безвестно, но благостно влагой небесной труд всякой падет на народ. Великая радость работа в полях за станком, за столом. Работай до жаркого пота, работай без лишнего счета. Все счастье земли за трудом.
2: Этот чемодан я видел впервые. На ручке его болталась кожаная бирка для указания имени владельца. В бирку вставлен кусочек картона, на котором моей рукой было четко написано «Джон Фаррер». Попробовал замки, заперты ключом. Открыть их совсем непросто. «Дорогой чемодан», — сказал Маддокс, глядя на меня в упор. «Да, только ключ потерял. Ты не смог бы мне достать какую-нибудь отвертку? У меня есть для этого дела специальная отмычка». «Ступай за ней», — приказал я. Коридорный вылетел из номера, словно пушечное ядро. А я остался сидеть на кровати, разглядывая чемодан, и борясь со смешанным чувством страха и надежды. Что содержал в себе этот чемодан? Ключ к тайне загадочных 40 дней? Маддокс вернулся минут через 5, а у меня было такое ощущение, будто я ждал 5 часов. Он нагнулся над чемоданом, воткнул в скважину одного из замков какой-то кусок металла, повернул, и замок открылся. То же самое он проделал и с другим замком. «Нет ничего проще, если правильно взяться за дело», — промолвил коридорный. Пришлось дать ему обещанные $20. «До завтра», — сказал я Маддоксу. Хотелось побыстрее от него избавиться. Не успел он еще закрыть за собой дверь, как я уже поднял крышку чемодана. Не знаю, что рассчитывал обнаружить, но во всяком случае не то, что в нем оказалось. Он был битком набит деньгами. Какое-то время я сидел неподвижно, не в силах даже пошевелиться. Потом дрожащими руками стал вытаскивать из чемодана пачки банкнотов и раскладывать их на кровать. 250 тысяч долларов в купюрах по 100 долларов. Теперь было понятно, почему Рикка так настойчиво спрашивал у него про деньги. Как очутились они в этом чемодане? 250 тысяч долларов. Достаточно веская причина для убийства. Неужели ради них я действительно убил двух мужчин и женщину? Если бы на мне не висело обвинение в убийстве, то я никогда бы не дотронулся до этих денег. Отнес бы чемодан к Ривкину, и пусть он распутывает это дело. А теперь отнести чемодан с деньгами Ривкину значило бы обеспечить его мотивацией убийства, чего тому не хватало, чтобы обвинить меня в преднамеренном убийстве. Ну, а если схватят с этим чемоданом, разница небольшая. В моем распоряжении оказалось 250 тысяч долларов, и я решил их использовать для розыска. Покупаю коридорного Маддокса, покупаю лысого администратора. Маддокс обойдется в 100 долларов, лысый согласится помочь и за 100. Им обоим станет ясно, кто я, стоит лишь раскрыть завтра газеты. Действительно, все они опубликовали мое имя и подробное описание примет личности. Этот человек разыскивается полицией для дачи показаний в связи с убийством женщины, значилось во всех газетах. Всякий, кто опознает его, должен немедленно связаться с лейтенантом Биллом Ривкиным из отдела борьбы с бандитизмом. Но так как вознаграждения никакого обещано не было, то ни Маддокс, ни Лысый на этот призыв внимания не обратят. Они будут заботиться лишь о моем благополучии и моих долларах. Я просидел в своем номере 2 недели. Усы и роговые очки изменили внешность, и теперь не было оснований бояться прохожих и случайных встречных, прочитавших мои приметы в газетах. Попросил Маддокса достать мне машину и пистолет. Он пригнал черный плимут из поддержанных. Именно то, что требовалось для дела, которое я намеревался осуществить, и передал пару пистолетов с запасными обоймами. На 16-й день я решил, что атмосфера достаточно разрядилась, и в 10 часов вечера покинул отель. Поехал по Бискайскому бульвару в направлении центральной автотрассы. Машину вел осторожно, строго соблюдая правила движения и дорожные знаки, чтобы не быть задержанным дорожной полицией. Спустя 6 часов пути показались огни Линкольн-Бич. Я намеревался проскочить город, не останавливаясь. Главной целью было добраться до того места, где произошла катастрофа с Бентли. Потом, конечно, следовало возвратиться в Линкольн-Бич. Мне хорошо запомнилось место аварии. Там был холм, а дорогу с 2 сторон окаймляла пальмовая рощица. В 50 милях от Линкольн-Бич я притормозил. Передо мной виднелся холм, справа и слева темнели силуэты пальм. Наконец я обнаружил искомое место аварии. Несмотря на то, что прошло уже 2 месяца, я его сразу узнал. Вырванные с корнем деревца, выжженные участки травяного покрова. Более получаса ушло у меня на тщательное изучение почвы на месте аварии, но ничего нового не удалось обнаружить. Если что и было здесь интересного, полиция, конечно, уже подобрала. Но я надеялся, что сам факт присутствия на месте аварии поможет мне все вспомнить. Однако ничего подобного не произошло. В течение 16 дней в отеле я не раз пытался мысленно проникнуть в прошлое, рассеять туман, в котором скрывались загадочные 40 дней моего бытия. Время от времени появлялись проблески. В воспоминаниях возникала огромная блондинка, но когда я пытался сосредоточить на ней все внимание, она превращалась в свирепого льва. Он с рычанием бросался на меня. Этот образ появлялся довольно часто, и я в страхе просыпался. Было ли то кошмарным сновидением, или толстая блондинка и лев имели какое-то отношение к пропавшим 40 дням? Сидя на вырванном с корнем дереве, я курил сигарету и вспоминал, как прямо на нас из тьмы летела автомашина, как закричала Делла. И неожиданно явственно услышал скрежет столкнувшихся автомобилей. В то мгновение, когда Бентли встал на попа, я вцепился руками в приборную доску и закрыл глаза. Возникла ослепительная вспышка, и наступила темнота. Потом вдруг вспомнился деревянный домишко на берегу океана. Я видел его довольно отчетливо. Дом был крыт оцинкованным железом, одно из окон разбито. Это было уже нечто новое и относилось к происшедшему после аварии на шоссе. До крайности возбужденный этим открытием, я вскочил и внимательно огляделся вокруг. К океану через рощицу карликовых пальм вела какая-то тропинка. Я понесся по ней, словно ужаленный. Было чувство, что здесь мне уже приходилось бывать. Лучше всего положиться на внутренние чувства. Оно обязательно должно привести меня к тому домику. В этом не могло быть сомнений. Так я шел 10 минут, прежде чем увидел его. Он был точно таким, как и привиделся мне, деревянный, с крышей, крытой оцинкованным железом, одно из окон разбито. Перед дверью стоял мужчина 40 лет, курил и смотрел в мою сторону. Нетрудно было понять, что он меня побаивается. «Здравствуйте», — сказал я, приближаясь. «Наслаждаетесь полным одиночеством?» Мужчина внимательно оглядел меня. «Откуда вы взялись, мистер?»
3: «Крутил баранку всю ночь, разминаю ноги. Не найдется ли у вас чашечки кофе?»
2: «Конечно, найдется. Только что сварил. Сейчас принесу, мистер». Я присел на какой-то ящик. У меня было такое чувство, что этого человека я тоже уже видел. Он вернулся с 2 бокалами горячего кофе, и пока я пил, не спускал с меня глаз. «Странно», — сказал он наконец. «Мне кажется, что я вас уже где-то видел. Наверное, это был мой брат. Я решил прибегнуть к хитрости, дабы вытянуть из него побольше сведений. С ним произошла автомобильная катастрофа неподалеку отсюда. Это случилось 29 июля. Вспоминаете?» Мужчина быстро отвел глаза.
3: «Никогда ничего об этом не слышал», — ответил он. «Было ясно, что это ложь».
2: «Мой брат был ранен», — продолжал я, наблюдая за ним. «С ним произошла потеря памяти. Он ничего не может рассказать о случившемся. Мне поручено узнать, что произошло».
3: «Вам же было сказано, я ничего не знаю», — сухо повторил мужчина. «Если вы напились кофе, то, извините, у меня дела».
2: Я достал пачку долларов. «Мне не хотелось бы заставлять вас понапрасну терять время, понимаете? За информацию надо платить.
3: Она мне велела никому ничего не говорить», — протянул мужчина. Глаза его алчно сверкали. «Но, коли вы его брат...»
2: «Что тут произошло?» — осведомился я. «Они пришли сюда вдвоем. Она мне сказала, что его стукнуло по голове, и у них угнали машину, но я сразу понял, что врет. Они попали в аварию, и машина загорелась. Там внутри нашли труп».
3: «Все верно. А как она выглядела, эта женщина?»
2: «Красивая брюнетка с большими черными глазами. На ней было роскошное зеленое платье. Сразу бросалось в глаза, очень богатая».
3: «Итак, это Делла.
2: Ваш брат делал вид, будто чуть ли не при смерти. А на самом деле ничего подобного не было. Он только хотел заставить меня в это поверить. Она же попросила меня позвонить какому-то парню, дала номер телефона, телефонная будка на шоссе 800 метров. Ну, я позвонил тому парню, он сказал, что выезжает. Возвращаюсь, взглянул в окно, увидел, оба они сидят и разговаривают. Но когда вошел, ваш брат притворился, будто в обмороке».
3: «Непонятно было, что бы это значило.
2: А номер телефона помните?»
3: «Линкольн Бич, 44-44.
2: «Как звали того типа, которому вы звонили?»
3: «Ник Рейзнер. Она мне сама назвала это имя. Показалось, будто за шиворот мне сунули кусок льда. Можете точно вспомнить, что она вам сказала?»
2: Он нахмурил брови, долго раздумывал.
3: Она мне сказала, что Рикка попал в аварию, и чтобы Рейзнер скорее за ними приехал. И он приехал?
2: Да.
3: Вы его видели?
2: Нет, я спал, когда он приехал.
3: Теперь мне стало известно, что после аварии мы с Деллой были в этой хижине. Это означало, что в автомашине сгорел Поль. Предстояло установить, кем является этот Рейзнер. У меня теперь был его номер телефона. Почему вдруг Делла стала называть меня Рикка? Она или другая женщина погибла во второй автокатастрофе? Поблагодарив хозяина хижины, я вернулся назад на шоссе. Примерно в 8 часов утра возвратился в Линкольн-Бич. Выбрал гостиницу в стороне от шоссе. Завалившись на постель, я проспал 3 часа. Ночь, проведенная в автомобиле, утомила. В 11:30 взял черный чемодан из свиной кожи, отнес его в машину, запер багажник и поехал в центр города. Припарковав машину за массивным паккардом, я вошел в кафе. Было обстоятельство, которое следовало выяснить безотлагательно. Войдя в телефонную кабину, набрал номер 4444. Послышались длинные гудки, потом женский голос произнес: «Алло, казино, Линкольн-Бич, вас слушают, что угодно.
2: Мне нужно поговорить с Ником Рейзнером», — сказал я сдавленным голосом.
3: «Мистера Рейзнера больше нет с нами. А кто говорит?»
2: «Его друг. Я только что с самолета. Где можно его найти?»
3: «Очень сожалею, мистер». Женщина на другом конце провода явно была в смущении. «Мистер Рейзнер умер».
2: «Как умер?» — воскликнул я, стараясь показаться огорошенным. «Когда это случилось?»
3: 30 июля.
2: То есть на следующий день, после того, как он отправился на место аварии за мной и Деллой. Мне стало снова страшно.
3: «А чего он умер?» «Минутку. Не кладите, пожалуйста, трубку».
2: Что-то щелкнуло, и на том конце провода спросили:
3: «Кто у телефона?»
2: Спросили мягким голосом, который породила глотка, заплывшая жиром. Это был голос Рикка. Я ничего не ответил. Я прижимал к уху трубку и слышал, как он дышит.
3: «Кто говорит?» — спросил опять Рикка. «Это ты, Джонни?»
2: Хотелось повесить трубку, но этот вкрадчивый голос и прерывистое дыхание словно гипнотизировали меня. Внезапно вмешался другой голос, резкий и властный. «Говорит капитан Хейм, полиция, сообщите, откуда звонят». Я быстро повесил трубку и вышел из кафе. Узнал слишком мало, а рисковал чрезвычайно. Сделал большую глупость, дав им понять, что нахожусь в Линкольн-Бич. Я сидел в машине, надвинув шляпу на глаза. Рука покоилась на рукоятке пистолета. Ждать пришлось недолго. Организация у них была великолепная. Рассчитывал увидеть полицейских, но на бульваре показался большой черный кадиллак. Он остановился около кафе метрах в 10 от меня. Из автомобиля вышли двое, они направились к кафе. Увидеть их на этом свете я меньше всего предполагал. Это были Пеппи и Бенно. Откуда взялась эта пара нечистых? Возможно, Пеппи и Бенно работали на Рикка. Помнится, Оллер говорил, что они не отстанут от меня, пока не прикончат. Спустя несколько минут оба гангстера вышли из кафе, постояли на тротуаре, глядя по сторонам. Потом уселись в кадиллак и отчалили. Было чего призадуматься. Можно потягаться с Рикка, но много ли шансов буду я иметь, выступая против коалиции Рикка-Пеппи-Бенно? Способности двух последних были, к сожалению, мне слишком хорошо известны. Это убийцы. Но что бы со мной ни случилось, им не удастся наложить лапу на мои деньги. Теперь, когда стало известно, что я в городе, было бы безумием таскать их повсюду с собой. Надо припрятать деньги в надежном месте. Здание банка трудно было не заметить.
3: В нем насчитывалось 20 этажей. Оно одно занимало полквартала. На тротуаре стояло 5 охранников в форме, вооруженных до зубов. «Соблаговолите следовать за мной, сэр». Охранник провел меня в вестибюль, огромный, словно вокзальный зал ожидания. В глубине его виднелась решетка с толстыми прутьями. Вверху проходил металлический мостик, по которому расхаживали охранники с автоматами на изготовку. Трудно было и помыслить организовать нападение на подобную крепость. Меня подвели к бледному молодому человеку, сидящему с видом скучающего принца. Он тут же поднялся и поклонился. «Мистер Ивсхэм займется вами, сэр», — произнес охранник и удалился. «Вы, кажется, хотите арендовать у нас сейф?» «Да». «Не откажите в любезности пройти со мной». Лифт поднял нас на 5 этаж. Затем мы проследовали к запертой на замок двери из стальных прутьев. Стоящий рядом охранник отомкнул ее. «Мне нужен ключ от 46-го сейфа», — сказал Ивсхэм. Охранник выдал ключ, и мы прошли в небольшую комнату, где стояли 2 кресла, стол, на полу лежал серый коврик, в стене был виден сейф. «Да здесь просто жить можно», — удивился я. «У нас немало клиентов, которые часто желают работать со своими бумагами, не выходя из банка. Мы делаем все возможное, чтобы предоставить им максимум удобств», — объяснил мистер Ивсхэм. Затем повернулся к сейфу. «Шифр замка этого сейфа — слово «экономика». Его нетрудно запомнить. Возможно, вам понадобится самому открыть сейф. В этом случае все понятно. Не в первый раз приходится иметь дело с такой механикой. Ключ от комнаты следует возвратить охране. Клиентам не разрешается брать его с собой. Таковы правила». «А теперь, мистер, не пора ли нам пройти и уладить некоторые формальности?» «Хотелось бы проверить содержимое этого чемодана, прежде чем запереть его в сейф», — был мой ответ. «Позвольте присоединиться к вам через несколько минут». «Разумеется. Вы знаете, где меня найти. Охранник проводит вас к лифту». Ивсхэм удалился, а я открыл чемодан, достал 10 купюр по $100, сумма достаточная, чтобы продержаться несколько дней. Засовывая пачку денег во внутренний карман пиджака, почувствовал рукоятку пистолета 22-го калибра. Другой пистолет остался в машине, а так как пара пистолетов была явно ни к чему, то решил положить 22-й в сейф. Потом сунул туда чемодан и запер дверцу. Спустя 4 часа отправился по адресу бульвар Франклина, 3945, квартира номер 4. Я увидел большое старое здание, окруженное садом. К двери дома вела прямая короткая аллея. Знал, что приходить сюда очень рискованно, но убеждал себя, что если удастся проникнуть в этот дом, то смогу обнаружить там нечто, способное заставить вспомнить прошлое. Долгое время никто не отвечал. Я ждал, уверенный, что некому открыть, но был готов к любой неожиданности. Позвонил снова. Появился новый звук. Все тело напряглось. Это звук шагов. Приготовился стрелять. Дверь открылась. Передо мной стояла девушка с короткими волосами цвета темной меди. Ее удивленные большие глаза голубели, словно летнее небо. Это была Джинни. Я смотрел на нее, будто окаменев. Ее появление сорвало пелену тумана, который обволакивал мой разум. «О, Джонни, ты вернулся!» — вскричала девушка. Остальное произошло одновременно. Глаза ее внезапно округлились от ужаса. Я услышал какой-то шорох, и ослепительный свет вспыхнул вдруг у меня в мозгу. Падая, старался заключить ее в объятия, дергался, как бешеный, но Джинни здесь больше не было. Я все падал и падал, проваливаясь из настоящего в прошлое, кричала женщина, но это была не Джинни. Я поднял руку тяжелую, словно налитую свинцом, и стал шарить вокруг себя, но ничего не обнаружил. Попытался сесть, но это оказалось мне не по силам. Внезапно женский крик прекратился. Было слышно только мое прерывистое дыхание. «Джонни?» Мне известен был этот голос. Голос из прошлого, голос Деллы. Сделав усилие, чтобы все вспомнить, снова почувствовал удар в челюсть, который провел Кит. Вновь увидел сверкающие глаза Деллы. Она вопила: «Вставай же, боксируй, вставай, слабак!» Наконец удалось открыть глаза. Кругом была темнота. Куда исчезли все прожекторы стадиона? Поймал себя на мысли, что, думаю, не ударил ли меня Кит каким-нибудь молотком. Может быть, из-за этого я ослеп. «Джонни, скажите хоть что-нибудь. Вы ранены?» Надо мной склонилась Делла, а над ее головой на небе вырисовывались какие-то деревья. Тут я вспомнил скрежет столкнувшихся автомобилей и вновь почувствовал, как взлетаю на воздух. «Все в полном порядке», — ответил я, — «оставьте меня в покое». Провел рукой по лицу, оно было влажным и липким. «Что произошло?»
4: «Вы должны подняться и помочь мне», — сказала Делла торопливо. «Мне кажется, он мертв».
3: «Кто мертв?»
4: «Да Поль же! Поль! Идите, Джонни, хватит сидеть, помогите мне!»
3: «Хорошо, хорошо. Еще минуту, пожалуйста». Наконец удалось встать на колени, но от острой пронизывающей боли раскалывалась голова. Через несколько минут я все же кое-как встал, но не поддержи меня, Делла, конечно же, снова бы упал. Поль лежал на боку рядом с Бентли, сплющенным, как консервная банка. Голова его покоилась на руке, одно колено упиралось в подбородок. Я присел рядом с Полем на корточке и перевернул его. Поль мягко перекатился на спину, а голова так и осталась лежать на руке. Он сломал себе шею. Я взял его за руку и попытался нащупать пульс, но понял, зря теряю время. Делла опустилась рядом со мной на колени, она дрожала всем телом. «Он мертв», — сказал я. Она ничего не ответила, только пальцы ее судорожно сжали мое плечо. «Оставайтесь здесь», — сказал я, поднимаясь. «Пойду посмотрю, может быть, найду кого помочь нам».
2: «Вы уверены, что он мертв?» — спросила она жестким холодным тоном.
3: «У него сломан позвоночник».
2: Делла встала и отошла к дереву, оперлась о него. Луна сквозь ветви деревьев освещала ее лицо. На носу виднелось кровавое пятно. Она смотрела мимо меня, как человек, который глубоко задумался, готовясь принять срочное решение. «Тут рядом другая автомашина, Джонни. Пойдите взгляните, что там с шофером».
3: «А где Кадиллак?»
2: «Исчез куда-то. Они, видимо, решили, что все погибли». Медленно, чувствуя себя еще оглушенным, я отправился на шоссе. Несмотря на свет луны, мне понадобилось несколько минут, чтобы разглядеть второй автомобиль. Он врезался в деревья, которые росли по другую сторону дороги, и лежал на боку. Это был огромный Паккард. Взглянул в разбитое стекло дверцы. Водитель сидел за рулем, в широко раскрытых глазах застыл ужас. Рулевая колонка пронзила насквозь его грудь, словно копье. Я пошел прочь. Кроме водителя в машине никого не было, а ему помочь уже никто не мог. Перейдя шоссе, я вернулся к рощице пальм, где оставалась Делла. «Что там?» — спросила она, впиваясь в меня взором, словно инквизитор.
3: «Водитель погиб».
2: «А кто еще в машине?»
3: «Больше никого нет».
2: «Вы уверены, что он мертв?»
3: «Да». Делла как-то странно захихикала. «Вот уж повезло, так повезло».
2: Я с тупым удивлением посмотрел на нее и внезапно понял, что и авария, и смерть мужа, и гибель другого парня оставили ее равнодушной. Она даже об этом не думала. Ее занимало нечто иное, настолько важное, что она забыла, что лишь недавно была выброшена из автомашины на скорости свыше 100 миль в час.
3: «Что это с вами?» — спросил я.
2: «Поищите мою сумочку, Джонни».
3: «Плевать я хотел на вашу сумочку, как вы себя чувствуете?»
2: «Все в порядке. Помогите найти сумочку».
3: «Есть дела поважнее вашей сумочки», — возразил я. «Надо поставить в известность полицию».
2: «Полицию?» — Делла посмотрел на меня с удивлением. «А что нам это даст?»
4: Надо вызвать полицию, повторил я нетерпеливо. Тут же два мертвеца, наш долг. Мне нужна сумочка, сказала Делла упрямо и зло. В ней лежит нечто очень ценное. Надо ее найти. Это важнее, чем вызвать полицию. Она принялась шарить по полу автомашины, а я попытался открыть дверцу с другой стороны, но не смог. Ее сильно заклинило. Вскоре Делле удалось обнаружить свою сумочку. Хорошо. Раз вы ее нашли, то теперь сядьте и сидите спокойно. А я пойду искать телефон. Делла подошла ко мне. Нет, Джонни, не будем звонить в полицию. Ни к чему им знать, что он мертв. Рано или поздно его найдут. Установят номер автомашины. Не кончив говорить, я взглянул на нее. А почему вдруг не надо знать, что он погиб? Что это еще за выдумки? Я объясню вам все, Джонни. Только не сейчас. Потом. Не сердитесь. Все будет хорошо. Это бывает... Бывает при контузии, сухо ответил я. Присядьте. А я пойду позвоню в полицию. Делла сунула в сумочку руку и вынула пистолет 38-го калибра. Вы никуда отсюда не пойдете, Джонни? Тихо, сказала она, направляя на меня пистолет. «Вы часом не чокнулись, малость?» спросил я, не двигаясь. «Бросьте эту штуку!» «Все случившееся очень важно для меня», ответила она. «Только нам с вами известно, что Поль погиб. Надо, чтобы это осталось между нами. А теперь, Джонни, слушайте меня внимательно». Или будете делать, как скажу, или я вас убью. Но если вы будете делать, как я скажу, то неплохо заработаете. Что надо делать? Разденьте его, потом оденьте в свое. Пусть думают, будто это вы погибли. Я? Да меня же знают в пилоте. Сразу увидят, что это не я. Нет, не увидят. Вы его посадите в машину и подождете. Да нет же, не могу я это. Послушайте, право, или вы это сделаете, или вынудите меня избавиться от вас. Другого решения быть не может. Удар, который я получил во время аварии по голове, мешал мне четко мыслить. Если бы не это обстоятельство, то уверен, что попытался бы отобрать у нее пистолет. Но сейчас у меня не было ни одного шанса схватить ее за руку, прежде чем раздастся выстрел. Она будет стрелять. Ее взгляд не оставлял на этот счет никаких сомнений. Но решайтесь. Мы и так потеряли слишком много времени, мягко произнесла Делла. Но скажите, по крайней мере, зачем все это? Потом. Будете меняться с ним одеждой? Да? Или нет? Ее губы застыли в ужасной улыбке. Палец уже был готов нажать на спусковой крючок. Жизнь моя висела на волоске. Да, Делла расслабилась, улыбка исчезла. Только побыстрее, Джонни. Обливаясь потом, я стал раздевать Поля. За исключением разбитого затылка, на Поле не было ран. Он не испачкался в крови. Под дулом пистолета я переоделся в одежду мертвеца. Делла не спускала с меня глаз. Потом напялил на труп свой костюм. Занятие было отвратительное, но я довел его до конца. Правда, когда потребовалось переобуть покойного в мои туфли, мужество отказало Делла. «Не могу, это выше моих сил». «Ладно», — согласилась она. Голос ее дрожал, как и мой. «Итак, сойдет». «Грузите его в машину. Подумает, соскочили при аварии. Только за руль сажайте». Я потащил Поля к автомобилю. Он был отнюдь не легковес. Стоило немалых усилий выдрузить его тело на переднее сиденье. Он тут же завалился на руль. «Отвинтите крышку бензобака», — приказала Делла. «Привяжите свой носовой платок и поджигайте». «Мы рискуем пожизненным заключением», — предупредил я.
3: Нам могут пришить умышленное убийство с попыткой замести следы. Не теряйте времени. Быстрее отсюда. Нас не должны здесь видеть. Мы молча направились к океану, вышли на пляж. Постепенно зарево горящей автомашины исчезло из вида. «Подождите, Джонни», — сказала вдруг Делла и остановилась. «Хотите загрести кучу денег?» «Очень много денег, Джонни. Если у вас хватит духу, можно заработать 500 тысяч долларов, по 250 на каждого». Меня как громом ударило. 250 тысяч долларов. Делла быстро рассказала мне, что покойника звали Поль Вертхам. Он был профессиональный игрок и владелец трех казино. «Его дело стоит миллионы», — пояснила Делла. «Как только станет известно, что Поль мертв, стервятники набросятся со всех сторон. В каждом казино есть управляющий. Они все загребут себе, а мне достанутся лишь крохи. А если будут считать, что босс жив, то все может идти своим чередом. Конечно, я могу управлять и сама, но вы бы могли мне здорово помочь. В игре полмиллиона долларов. Если будете делать, что я вам скажу, то дело выгорит. Мы не промахнемся». Вот тут-то и надо было сказать «нет» и отправиться прочь, даже с риском получить пулю в затылок. Вот тут-то и надо было вспомнить предупреждение Тома Роше относительно быстрых обогащений и тех неприятностей, которые они увлекут за собой. Но я не сказал «нет». «А как вам удастся скрыть его гибель?» — поинтересовался я. «Как долго вы сумеете продержаться? Если никто не узнает про смерть Поля, хотя бы 3-4 дня – деньги наши. Здесь нет ничего сложного. В каждом казино имеется резерв в виде солидной суммы денег на случай крупного выигрыша клиентов. Казино в Линкольн-Бич заправляет Ник Рейзнер. Управляющим в казино Лос-Анджелеса является Джек Рикко, а в Париже – Левинский». Поль как раз собирался отправиться в Париж, когда ему стало известно, что Рейзнер запускал лапу в резерв казино в Линкольн-Бич для покрытия собственных проигрышей в рулетку. Надо было действовать быстро. Он не хотел откладывать поездку в Париж и договорился, что в Линкольн-Бич приедет Рикко. Поль позвонил Рейзнеру и сказал, что Рикко уже выехал, и пусть он ему представит все счета. Но в последний момент оказалось, что Рикко в запое. С ним это время от времени случается. Он забивается куда-нибудь в укромное место, берет с собой бочку виски, и несколько дней от него ни слуху, ни духу. Это обстоятельство вынудило Поля отложить вылет в Париж, а предупредить Рейзнера, что ему придется заменить Рикко, Поль не успел. Мы как раз и направлялись в Линкольн-Бич, да задержались в пилоте посмотреть матч по боксу. Рейзнер не знает, что вместо Рикко должен прибыть сам хозяин, и не знаком с Рикко. Таким образом, вам надо выдавать себя за Рикко всего несколько дней, пока мы не провернем дельце и не завладеем резервом казино. И мне достанется 250 тысяч долларов? Да, Джонни, слово чести. Я от своих обещаний не отказываюсь. У меня столько же прав на эти деньги, что и у Рейзнера, даже больше. Все до последнего цента принадлежат Полю. Будь у него завещание, он бы все мне оставил. Конечно, без неприятностей не обойтись, подумалось мне. Но с большими деньгами иначе не бывает. Мы шли куда-то 10 минут, пока в темноте не возник огонек. Вскоре перед нами предстал деревянный домишко, обращенный фасадом к океану. Вы все хорошо поняли, Джонни? Помните, что надо делать, да? Вы контужены. Говорить буду я. Все ясно. Делла направилась к хижине, а я растянулся на песке, стараясь ни о чем не думать. Послышались голоса. Делла говорила: «Он только что опять потерял сознание. Это последствия ушиба. Вид у нее был столь обеспокоенный, даже испуганный, что я бы и сам всему поверил». Мужской голос сказал: «Перенесу его в дом. Не волнуйтесь, мисс. «Видать, его сильно оглушило», — произнес мужчина. «Может быть, вызвать врача, мисс? А телефон здесь далеко?» «Метрах в 800, на шоссе».
2: «Угнали нашу машину», — сказала она тихо. «На нас напали. Ударили моего друга по голове. А нам надо как можно скорее попасть в Линкольн-Бич. Не могли бы вы позвонить туда нашим друзьям, попросить их приехать за нами?»
3: «Конечно. Почему бы нет? Отправляюсь немедленно. Меня зовут Джуд Харкнесс. Очень рад быть вам полезным».
2: «Я бесконечно вам признательна, мистер Харкнесс», — сказала Делла.
3: «Давайте номер телефона, мисс. Я все сделаю. Не надо ли поставить в известность полицию?»
2: «Сначала я хочу доставить его домой. Об угоне сообщу сама. А номер простой. Линкольн-Бич, 4-4. Попросите к телефону Ника Рейзнера. Скажите ему, что с Рикка случилось несчастье, и пусть он приедет сюда как можно скорее».
3: Когда Харкнесс ушел, Делла сказала: «Скоро здесь появится Рейзнер. С ним надо держать ухо востро. Он отнюдь не дурак. Не позволяйте ему расспрашивать о вас. Лучше, если я буду с ним говорить сама. Пусть думает, будто вы контужены и не в состоянии отвечать на вопросы». Я кивнул. «Ему, конечно, покажется странным, почему Поль отпустил меня с вами из Лос-Анджелеса», — продолжала Делла. «Он, надо думать, будет звонить в Лос-Анджелесское казино, чтобы поговорить с Полем. Там ему скажут, что Поль улетел в Париж, а Рикка отправился в Линкольн-Бич. А это именно то, что мы ему и заявим. И если же вдруг у Рейзнера появятся серьезные подозрения, он свяжется по телефону с Левински в Париже, но тот ничего не может сказать, пока во Францию не прибудет судно, на котором должен был плыть Поль. Он не выносит самолетов. Таким образом, в нашем распоряжении будет достаточный срок, чтобы покончить с делом». Она пошла посмотреть в окно, не идет ли Харкнесс, а я стал искать в карманах сигареты. В одном из них обнаружил золотой портсигар. Закурив, сунул портсигар на прежнее место. «Будьте внимательны к тому, что я вам говорю», — произнесла Делла. «Вы должны хотя бы немного знать, что представлял собой Поль, какие у него были привычки, как он жил. Очень легко попасться как раз на мелочах». Она рассказала, где жил Вертхам в Лос-Анджелесе, сообщила его номер телефона, сколько было у Поля автомашин и много другого о личной жизни покойного. Поведала Делла и о казино, указала местоположение шулерских игровых столов, объяснила механику мошенничества, потом перешли к Джеку Рикко. Делла рассказала мне его биографию. В организации Вертхама он состоял уже с год, правда, о нем было известно немного. Поговаривали, будто в прошлом Рикко владел ночным кабаре в Нью-Йорке. Сам он никогда этот факт не признавал, но и не отрицал. Такие люди не любят много болтать о себе. «Время от времени у него случаются запои», — закончила Делла. «Держу пари, в данный момент он уже лежит в какой-нибудь из больниц и проходит курс лечения от алкоголизма». «А как случилось, что Вертхам взял на службу запойного пьяницу?» «Видите ли, он напивается не чаще 2 раз в год. В остальном же, по мнению Поля, в своем деле он исключительно компетентный человек, подобного ему трудно найти. С тех пор, как Рикко стал управлять казино, доходы утроились». «Прекрасно», — произнес я, глядя на Деллу в упор. «О Вертхаме и Рикко мне теперь известно предостаточно. Расскажите же немного и о себе. А вы, случайно, не влюбились в меня, Джонни?» «Думайте, что хотите», — сказал я. «Но уж, коли нам предстоит работать вместе, должен же я хоть немного знать о вас». Делла усмехнулась. Она прекрасно понимала, что к чему.
2: «Мы познакомились с Полем 2 года назад. Тогда я пыталась сниматься в кино. В тот день, когда мы встретились, у меня не было ни гроша.
3: Поль не жалел денег. Он тратил на меня тысячи долларов, возил повсюду. Но я добивалась, чтобы он женился на мне. В конце концов, Поль созрел. Делла горько улыбнулась. Но он обманул меня. Женитьба оказалась шулерской. Поль уже был женат, но я узнала об этом лишь спустя 18 месяцев. Правда, он обещал развестись. С прежней женой сдержал обещание. Развод был намечен на ближайший месяц, но теперь всему конец. Его состояние целиком отойдет законной жене. А у меня никаких прав, ни на что. Вот уже 2 года я живу, не ведая нужды, и не хочу, чтобы было как когда-то. Вот почему Джонни мне и пришлось продумать всю эту комбинацию. И ничто на свете, милый, меня не остановит. Стукнула щеколда входной двери, и появился Харкнесс. «Ну как, удалось дозвониться?» — спросила Делла.
5: «Да, он уже в пути, прибудет примерно через час. Если я вам больше не нужен, то пойду лягу, мне рано вставать».
3: «Конечно, о чем речь? Мы вас больше не станем беспокоить. Я бесконечно вам признательна за все, что вы сделали для нас».
5: «Не стоит благодарности. Вам больше ничего не нужно?»
3: Делла встала. «Спасибо, ничего, все в порядке. И не стоит вам вставать, когда прибудет мистер Рейзнер». Она мгновение колебалась. «Мне бы хотелось вас вознаградить за труды».
5: «Ну что, это право ни к чему».
3: «Да-да, вот, возьмите, пожалуйста, вы меня очень обяжете». Делла открыла сумочку, достала 100-долларовую купюру и положила на стол. «Могу ли я рассчитывать на вас, мистер Харкнесс? Не хотелось, чтобы кто-нибудь знал про эту историю с угоном автомашины. Скажем, если вдруг начнут расспрашивать, понимаете, это сугубо личное дело». Поколебавшись, он взял деньги.
5: «Хорошо, договорились. Никогда не болтаю о том, что меня не касается».
3: Харкнесс прошел в соседнюю комнату и закрыл за собой дверь. Рейзнер оказался высоким, худым, держался прямо, как палка. Седые волосы зачесывал назад, открывая высокий широкий лоб. У него были крючковатый нос с узкими маленькими ноздрями, маленький рот садиста и неподвижный, холодный взгляд глубоко посаженных глаз. Рейзнер стоял в дверях и молча смотрел на Деллу. «Привет, Ник», — сказала она с улыбкой. «Объясняться будем потом. Пошли отсюда». Уголки рта Рейзнера дернулись, формируя ледяную улыбку. Потом взгляд его упал на меня. «Это Рикка». Голос у Рейзнера был мягким.
5: «Он самый», — ответил я, медленно поднимаясь.
3: «Вы плохо выглядите. Что произошло?» — спросил Рейзнер. «Помоги ему, Ник», — попросила Делла. «Он контужен. На нас напали и угнали Бентли».
5: «Какая жалость», — спокойно сказал Рейзнер. «Моя машина рядом». Я не спеша прошел мимо. Чувствовал, что он следит за мной.
3: Делла догнала меня и взяла под руку. Автомобиль стоял на тропинке в 20 метрах от дома. Это был Олдсмобил величиной с небольшой крейсер. Мы с Деллой разместились на заднем сиденье, и Рейзнер сел за руль. «Я не ждал вас, миссис Свертхам», — сказал Рейзнер, включая зажигание. «Это приятная неожиданность». «Поль решил один поразвлечься в Париже», — рассмеялась Делла. «А потом он хотел, чтобы я сопровождала Джонни».
5: «Джонни?» — удивился Рейзнер.
3: «Я называю его Джонни. Мне это нравится больше, чем Джек. Вы что, против?»
5: «Поль мне ничего не говорил о вашем приезде», — сказал Рейзнер, делая вид, что не заметил несколько суховатого тона Деллы.
3: «Он так решил в самую последнюю минуту, и мы хотели устроить вам сюрприз».
5: Казалось, Рейзнер не слышал последней фразы. «Стало быть, на вас напали. Где это произошло?»
3: «Сами нарвались.
2: Подобрали по дороге одного парня. Потом на трассе, когда никого вокруг не было, он стукнул Джонни по голове, велел мне остановить машину, выкинул нас на асфальт и угнал Бентли.
5: Вы поставили в известность полицию?
2: Нет. Я хотел сначала доставить Джонни в город.
5: Хотите, я сам это сделаю? Хайм уладит все так, чтобы в газетах об этом не болтали.
2: Это было бы самое лучшее.
5: Как он выглядит, этот тип?
2: Ростом примерно с Джонни. У него был такой вид, словно он с кем-то недавно подрался. В светлом костюме, а так ничего особенного.
5: Почему вы его посадили?
2: Судя по всему, он торопился уехать из Пилотты и казался очень милым. Сказал, что направляется в Майами, а машина сломалась, и просил подбросить до Линкольн-Бич.
5: Где это случилось?
2: Недалеко от Пилотты.
5: Ладно, я займусь этим. Поль придет в ярость от мысли, что лишился Бентли.
2: Наступило молчание. Рейзнер прибавил газ, и мощная автомашина помчалась, как стрела. Справа от автотрассы росли карликовые пальмы, слева был океан. Спустя несколько минут вдали показались огни довольно большого города. Мы ехали слишком быстро, но и то, что я успел разглядеть, свидетельствовало, что Линкольн-Бич весьма отличался от других известных мне городков побережья. В 2 часа ночи он буквально утопал в море разноцветных огней. «Как красиво!» — сказал я. «Вон там казино. Видите огни на той стороне залива?» — оживилась Делла, показывая пальцем, где именно. «Производит потрясающее впечатление, Ник».
5: «Я тоже мог бы произвести потрясающее впечатление, если бы на меня истратили $1 миллион». Без энтузиазма ответил Рейзнер.
2: Аллея внезапно вывела на просторную лужайку, и взору представилось сверкающее огнями казино. Мне никогда не приходилось видеть такого впечатляющего и роскошного дворца, словно из арабских сказок «Тысячи и одной ночи». Огромное белое строение в мавританском стиле с 6 башнями, увенчанными луковицами куполов, величественно вздымалось вверх, заслоняя ночное небо. Фасад его освещался попеременно желтыми, красными, зелеными и голубыми огнями прожекторов, которые управлялись автоматическим устройством.
5: «У вас в Лос-Анджелесе такого нет, не правда ли, Рикка?» — спросил Рейзнер. «Эта система обошлась нам в 10 кусков».
2: Машина продолжала медленно ехать между клумбами цветов. Мы миновали огромный бассейн, где, несмотря на поздний час, было полно купающихся. Потом въехали в ворота внутренней ограды, которые охранялись 2 стражниками. Увидев нас, они встали по стойке смирно. Проехали мимо теннисных кортов. Потом я заметил группу деревенских бунгало, расположенных полукругом в 100 метрах от берега океана. Каждое бунгало отделялось от другого пальмовой рощи и клумбами тропических цветов.
5: Рейзнер затормозил около одного из бунгало. «Вот мы и прибыли. Здесь все готово для вас, миссис Вертхам», — сказал он, обращаясь к Делли. «А где поместить Рикка?»
2: «В соседнем бунгало, которое предназначалось для Поля», — ответила она, выходя из машины.
5: «Как хотите», — согласился Рейзнер, даже не пытаясь скрывать своего полного безразличия.
2: «Не ждите нас, Ник», — сказала Делла. «Поговорим завтра утром. Спасибо, что заехали за нами».
5: Когда красные катафоты и его автомашины исчезли среди пальм, Делла облегченно вздохнула.
2: «Ну вот и все. Как вы находите Рейзнера?»
5: «Трудный субъект».
2: Она открыла дверь бунгало и включила свет. Внутри имелись большая комната, которая служила одновременно гостиной и спальней, миниатюрная кухня и ванная. Все выглядело роскошным и комфортабельным. Окна, шторы, занавеси, откидная кровать, встроенная в стену, шкафы и даже буфет – все управлялось с помощью электричества. Достаточно было лишь нажать соответствующую кнопку. Кнопок было великое множество.
5: «Как? Нравится?» – спросила Делла, опускаясь на кровать.
2: На пляже 30 таких бунгало. Все они меблированы на разный манер. Но мне это нравится больше всего. Налейте виски, Джонни. Бутылка в буфете.
3: Признаться, все выглядит здесь весьма впечатляюще, сказал я, приготавливая виски с содовой. А казино так просто сказка. Обошлось, наверное, в миллионы.

0: лежащей на кровати в соблазнительной позе закружилась голова. Она взяла у меня из рук бокал с виски. «А вы, Джонни, что бы вы стали делать?» «Не знаю. А как вы думаете, способен ли легко и просто Рейзнер отказаться от полумиллиона долларов? Я, Делла, в этом не уверен. И тем не менее ему придется это сделать, если умело взяться за дело». Опустив глаза, она стала разглядывать разорванную юбку. «У меня такой вид, будто после кораблекрушения», — произнесла Делла и, встав, направилась к зеркалу. Я подошел к ней. Несмотря на растрепанные волосы, ссадину на носу и разорванную юбку, она выглядела весьма респектабельно. Слишком даже респектабельно, если учесть тот настрой, который мною овладел. «Вам надо идти спать, Джонни». «Нет». Руки дрожали, спирало дыхание. «Рано или поздно это, конечно, случится, раз нам придется действовать сообща. Но только не сейчас. Я не хочу. Это было бы неосторожно», — сказала она. Я обнял ее за плечи, почувствовал, что она дрожит всем телом. Тогда заставил ее обернуться и прижал к себе. «С тех пор, как я вас увидел, то исполнял все ваши приказания. Тогда вы командовали, теперь моя очередь». Делла обвела руками мою шею. «Вы мне нравитесь, когда ведете себя как настоящий мужчина, Джонни».
1: Ну, а сейчас наш традиционный обзор из газетных и журнальных публикаций. Передаю микрофон Илье Прудовскому.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. А предметом своеобразного исследования при подготовке обзора являются газеты, одно из важнейших средств массовой информации. В другом средстве массовой информации, радиовещании, работаю я, поэтому меня не мог не заинтересовать материал, опубликованный в 9-м номере еженедельника «Россия», озаглавленный «Семь смертных грехов и 10 заповедей средств массовой информации». Думаю, этот материал будет интересен и вам. Познакомлю с ним вас в сокращении. Автор статьи – Пол Джонсон. Один из крупнейших историков современной Великобритании. Его перу принадлежит 28 книг, в том числе такие фундаментальные труды, как «Мир от 1920-х до 1990-х», «История английского народа», «История христианства», «История евреев». Основой статьи явился его доклад на 12-й международной конференции средств массовой информации в Сеуле. В дальнейшем, это я уже говорю от себя, а не цитирую газету, в дальнейшем при чтении этой статьи где-то я буду читать в сокращении средства массовой информации СМИ. Итак, собственно, текст статьи. Средства массовой информации являются в потенциале великой светской церковью, направленной на рассеивание тьмы невежества и утверждение истины. Евангелие от Иоанна, если задуматься, посвящено прессе. И Иисус Назарянин может быть назван первым журналистом, приносящим человечеству добрые новости. Может ли кто-нибудь усомниться в том, что человек, проповедовавший некогда 5000, сегодня не воспользовался бы возможностями газеты или телевидения? Джефферсон, третий президент США, произнес знаменитый афоризм: «Если бы мне доверили решать, что лучше, правительство без газет или газеты без правительства, я, не сомневаясь, выбрал бы последнее. Мы не можем установить для СМИ, средств массовой информации, особую систему правления, принудить их быть добродетельными. Единственно надежный способ, с помощью которого мы можем создать СМИ –

служащие обществу, состоит в том, чтобы в них работали люди, которые разделяют определенные моральные нормы. Необходимо определить характерные слабости, если мы собираемся исправить или искоренить их. На мой взгляд, таких черт 7, и я называю их 7 смертными грехами средств массовой информации. Первый из них – это искажение. Я не говорю ложь, потому что открытая публикация материалов, о которых известно, что это фальсификация, весьма редкая в журналистике вещь. Единственным предохранителем здесь является внутренняя бдительность, стремление точно придерживаться истины. Второй смертный грех я называю «почитаемые ложные образы». Существует непреодолимое влечение к созданию международной мыльной оперы с хорошими и плохими персонажами. Все эти Кастро, Каддафи, Саддамы, Хусейны и Полпоты гримируются под злодеев, и таким образом формируется состав исполнителей, которые ведут себя предсказуемо и в соответствии с ролью. Третий смертный грех – это вторжение в частную жизнь. Связан с этим и четвертый смертный грех – убийство репутации. Пятым смертным грехом является эксплуатация секса для поднятия рейтинга и тиража. Редакторы и телепродюсеры могут долго и напряженно думать о том, навлечет ли эксплуатация секса санкции. Однако я сомневаюсь, если среди них хотя бы один из 20 когда-либо примет во внимание возможное разлагающее воздействие на зрителей и читателей. И это приводит нас к шестому смертному греху – загрязнению и даже отравлению умов детей тем, что они видят, слышат и читают. Перейдем отсюда к седьмому и последнему смертному греху – злоупотребление огромной властью, которые обладают средства массовой информации. С тех пор, как Маколей назвал прессу четвертым сословием, появилась уверенность в политической власти, которой располагают СМИ. В некотором роде этот последний смертельный грех, злоупотребление властью, распределяет по категориям все остальные. Могут возразить, легко определить и перечислить недостатки средств массовой информации. Могут ли они на самом деле быть исправлены с помощью какой-либо схемы реформ? Ответ на последний вопрос однозначен – нет. Самое большое, что может сделать кто-то типа меня, это указать дорогу. Вот мои 10 заповедей, касающихся всех, кто работает в прессе, говорит Пол Джонсон и продолжает. Первый императив – желание открывать и сообщать истину. Это гораздо больше, чем принципы «не лгать, не искажать, не обманывать». Вторая заповедь состоит в том, что журналисты должны всегда продумывать последствия того, о чем они говорят. Что будет предупреждать вред – и что будет его наносить? Это приводит нас непосредственно к третьей заповеди. Сообщения истины недостаточно, если отсутствует суждение, основанное на информированности. Журналисты должны быть образованными, а этот процесс занимает всю жизнь. Четвертой заповедью является то, что журналисты должны побуждать к получению знаний. Они не должны довольствоваться тем, чтобы говорить публике то, что она хочет, или то, что они думают, что она хочет. Пятая заповедь, в определенном смысле наиболее сложная из всех для исполнения и наиболее важная. Те, кто управляет средствами массовой информации, должны делать различия между общественным мнением в его высоком историческом смысле, которое создает и формирует конституционную демократию, и приходящим непостоянным феноменом популизма. Менкен высказал афоризм: «Никогда ни одна газета не потеряла в тираже, недооценив
интеллектуальный уровень своих читателей. Однако это скользкие дорожки. Временами также средства массовой информации должны проявлять желание возглавить. Это шестая заповедь. Могущество влечет за собой ответственность, а ответственность означает лидерство. Однако осуществление руководства требует смелости, поэтому ее проявление является седьмой заповедью. Ее не хватает на всех уровнях, от самого зачуханного репортеришки, который всегда должен рассматривать полученные распоряжения с точки зрения морали, до богатейшего магната, который рискует, создавая новые средства массовой информации или улучшая существующие. Моего давнего коллегу Николаса Томлина, погибшего во время выполнения задания на голландских высотах, однажды спросили, каким качеством должен обладать журналист. Он ответил: «крысиной изобретательностью». При этом он должен был бы добавить «и львиной храбростью», которую проявлял сам. Восьмой заповедью, которая на самом деле тоже форма смелости, является готовность признавать ошибки. Однако признания ошибки еще недостаточно. Моя девятая заповедь предписывает нечто более положительное – общую честность. Моя десятая заповедь – уважайте, цените, берегите и чтите слова. Средства массовой информации, даже изобразительные, в сущности занимаются словами, поскольку слова неотделимы от истины. Сначала было слово. Так начинается Евангелие от Иоанна, о котором я говорил. Мы вынуждены использовать слова в спешке, иногда в волнении, такова их природа, но мы должны всегда употреблять их с осторожностью, с уважением к их истинному значению. Слова могут убивать, однако могут также просвещать, утешать, возвышать и вдохновлять. Уважение к словам и любовь к словам являются сторонами одной и той же монеты. Эта монета является видом валюты, которая позволит средствам массовой информации внести решающий вклад в мировую культуру в 21 веке. Не слишком ли много мы требуем от средств массовой информации? Нет. И мы должны требовать этого без колебаний. Это были выдержки из статьи английского историка Пола Джонсона «Семь смертных грехов и 10 заповедей СМИ», опубликованных в 9-м номере еженедельника «Россия». А вот фрагмент материала на эту же тему, материала более близкого к нам по времени и по месту. «Вечерний клуб» 25 февраля, вчера, опубликовал интервью с известным ведущим телевидения, нашего телевидения, Александром Любимовым, который, в частности, сказал: «Телевидение – это не политика, это зрелище. Даже программа новостей для зрителей, сидящих в теплых квартирах за чашкой кофе, тоже зрелище. Скажу, может быть, циничнее, это развлечение. И моя программа должна подходить под это понятие. Существует тип людей, которые живут с постным лицом. Кажется, у них есть одна мысль, и они ее всю жизнь думают. У нашей передачи нормальное психическое состояние. Надеюсь, что ее главными составляющими являются юмор, доброжелательность, легкая ирония. Не могу принять, когда ведущий многозначительно начинает свое выступление. В нашей многострадальной стране нормальная страна. Ну, переживаем сегодня сложности. А где их нет? У любой страны свои проблемы. Мне кажется, многим российским журналистам доставляет удовольствие повторять, что у нас все плохо. Это фатальность русской психики – воспринимать окружающий мир именно так. А вот сейчас статья, которая, как мне кажется, пытается спокойно и трезво воспринимать нашу действительность. Ее автор из Белгорода, Чистяков, пишет в 6-м номере газеты «Центральная Россия» в статье «Когда рушатся империи».
Время, в которое мы живем, даже не пора заката СССР, этого Третьего Рима. Мы оказались свидетелями исчезновения целого этноса, группы народов и государств, объединенных не общим языком, религией или культурой, а единой властью. По мнению известного этнолога Льва Николаевича Гумилева, историю любого этноса, любую живую систему, мол, можно уложить в схему. Толчок, подъем, перегрев, упадок, затихание. Внезапно появляется некоторое количество энергичных и деятельных людей, Колумбы и Дон Кихоты, которые дают начало этносу. Тогда завоевываются целые страны, обретаются богатства, делаются революции. Число их растет, этническая система усиливается. Но наступает момент, когда процент этих людей становится очень высок, и они начинают истреблять друг друга. Происходит надлом и спад, ведущие к исчезновению этноса. Но обязателен ли упадок, задает вопрос ученый, и приходит к выводу, что это неизбежно, потому что наряду с подвижниками и авантюристами, готовыми жертвовать собой и другими ради собственных, часто иллюзорных целей, появляются особи безответственные и импульсивные, привыкшие довольствоваться простым насыщением и размножением. Именно они почти без борьбы берут власть из слабеющих рук подвижничества. Трудности, переживаемые нами сегодня, это не следствие реформ, а результат распада когда-то великой и могущественной империи, запрограммированные самой историей возникновения, подъема, упадка и исчезновения вообще всех таких империй, Римская, Византия и других. Как известно, их крушение всегда сопровождалось великими потрясениями. Поэтому, видимо, нельзя во всех бедах и трагедиях, обрушившихся на нас, обвинять Горбачева и его сподвижников, дескать, не завари они кашу в 1985-м, и мы нормально жили бы, не зная ни политических, ни экономических, ни национальных, ни социальных потрясений. Если бы перестройку не начал Горбачев, это сделал бы кто-нибудь другой, только несколькими годами позже. Единственное, в чем его можно упрекнуть, что дальше декларации Горбачев, к сожалению, не пошел, упустил время. Пришедшие на победной волне над августовским путчем в 1991 году демократы, занятые не столько реформами, сколько борьбой за власть и поисками, на кого бы переложить ответственность за собственные промахи, просчеты, а то и злоупотребления. Неуклюжая, неэффективная политика реформ, предложенная бывшим редактором экономического отдела газеты «Правда», преподавателем марксизма-ленинизма и первым секретарем обкома КПСС, воспитанных на антидемократических, антирыночных постулатах, и не может быть иной. За один год они умудрились скомпрометировать саму идею демократии, рыночной экономики, дали повод поговорить о том, что любая власть плохая, и лучше не участвовать ни в каких политических акциях, не поддерживать ни одну из существующих политических сил. Гражданская нерешительность одних, жажда обогащения и некомпетентность других – вот что мешало и мешает нам жить по-новому. Но только ли это? Посмотрите, когда появилась возможность открыть частное дело – и сделать лучше хотя бы собственную жизнь, мы ведь не бросились зарабатывать в небольших семейных пекарнях, в слесарных мастерских или пошивочных ателье, где не требуется ни огромных капиталовложений, ни значительной рабочей силы, предпочли давиться черствым хлебом, заниматься перепродажей купленных по знакомству или за взятку в госторговле вещей и ругать Ельцина. Не отсюда ли такая ностальгия по брежневским временам, когда мы делали вид, что работаем, а государство, что платит нам зарплату? И многих это устраивало.
Да, до перестройки и до Ельцина жизнь была немного лучше, это правда. Но до революции еще лучше. Народ не знал голода, пшеницу Россия даже продавала за границу. Пуд крымских осетров на рыбной бирже стоил 24 рубля. Хороший костюм в магазине Санкт-Петербурга 8. Гречневая каша в трактире вообще 2 копейки. А французы и немцы приезжали в Россию на заработки. Многое зависит и от нас самих, от желания сделать собственную жизнь и жизнь близких чуть лучше, веселей, богаче. Пока мы больше напоминаем вымирающие племена Андамских островов, о которых рассказал упомянутый выше Гумилев. Им лень наловить рыбы, нарвать в лесу плодов для любимых детей. Они лежат на берегу океана в ожидании парохода, а потом просят у приезжих туристов табаку, курят и счастливы. Напомню, статья публициста из Белгорода Чистякова «Когда рушится империя» опубликована в 6-м номере газеты «Центральная Россия». Здравая, по-моему, и простая мысль, простой вывод в этом материале. Надо хотеть сделать и делать собственную жизнь и жизнь близких лучше, веселей, богаче. Тогда и нас ожидает, как мы давно уже привыкли говорить, светлое будущее. Такое, например, какое видится в прогнозе американских футурологов, прогнозе, касающемся Соединенных Штатов Америки. Эту информацию дает 7-й номер еженедельника «Голос». Материал называется «Наступит времечко золотое». Подзаголовок «Следующее десятилетие глазами футурологов». Нынешнее десятилетие станет десятилетием экономического прогресса, хотя и умеренного. Об этом сообщается в очередном ежегодном приложении выходящего в США журнала «Футурист. Перспектива-93». Напечатанные в нем прогнозы были составлены на основе гипотез, сделанных в минувшем году учеными-футурологами, занимающимися исследованиями в различных областях экономической и социальной жизни. Составители включили в брошюру наиболее интересные мнения и суждения о будущем развитии нашего общества, которые, по их мнению, в максимальной степени отражают наиболее вероятные тенденции в целом, хотя совсем не обязательно, что они сбудутся. В предстоящие годы увеличится занятость на работах, связанных с охраной окружающей среды. Например, в городах будут больше уделять внимание сооружению велосипедных дорожек, в сельской местности рекультивации территорий, которым ранее был нанесен ущерб. По мере старения поколения, родившегося в период бума рождаемости, их рабочие места перейдут к следующему поколению. Эти люди, которым за 20, по мнению многих, не отличаются надлежащей трудовой дисциплиной и не желают подчиняться авторитету руководителей. Сверхпоезда, которые в настоящее время проектируются для разгрузки наиболее напряженных пассажирских маршрутов в Соединенных Штатах, смогут перевозить до 40 миллионов человек в год и тем самым ослабят давление на переполненные аэропорты и загруженные автомагистрали. В будущем продукты питания, скорее всего, будут производиться на фабриках по производству гигиенической пищи, которые придут на смену традиционным сельскохозяйственным комплексам. В предстоящие годы Япония потеряет свою мощь из-за старения рабочей силы, из-за того, что молодежь не будет заинтересована работать продолжительную рабочую неделю. Наступит время, когда домашние компьютеры будут обладать такими же возможностями, как сегодняшние суперкомпьютеры. Объем электронной памяти будет каждые 3 года увеличиваться в 4 раза. Мобильные автономные роботы, оснащенные датчиками и искусственным интеллектом, смогут выполнить целый ряд человеческих функций,
тем самым освобождая людей от значительной части монотонного труда. Они будут выполнять работу уборщиц, доставщиц бумаг в учреждениях, саперов по разминированию и строительных рабочих в космосе. Роботы будут использоваться индустрией туризма, приветствовать гостей, сидеть с маленькими детьми, выполнять функции охранников. Возможно, у роботов не будет человеческого обаяния, но они будут работать не уставая и не будут жаловаться, когда после окончания сезона их оставят храниться на складе. Информационные системы позволят людям не только выполнять свои служебные обязанности с использованием ЭВМ, не выходя из дома, но через ЭВМ выполнять и многие другие социальные функции, например, производить электронную закупку товаров в магазинах, выполнять банковские операции, продавать и покупать акции, голосовать, проходить медицинское обследование. Соединенные Штаты Америки выйдут из нынешнего экономического спада мудрее, чем они были прежде. Вырастут накопления и продуктивные капиталовложения в научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы, благодаря чему 90-е годы станут десятилетием процветания. Вероятность того, что нынешний экономический спад является последним в 20 веке, равна 50%. Футурологический прогноз о следующем десятилетии Соединенных Штатов Америки напечатан, напомню, в 7-м номере еженедельника «Голос». К сожалению, здесь много говорится о Соединенных Штатах Америки и ничего не говорится о нас, о России. Ну, безусловно, чтобы так работать для будущего, работать для себя и своих близких, нужны еще не только наши желания, но и определенные условия. О них рассуждает известный режиссер. Об этих условиях известный режиссер Марк Захаров в новом издании. Это вот передо мной первый номер газеты «Частная собственность». «Частная собственность» — это еженедельное, бесплатное приложение к газетам «Известия» и «Мы». Я не смогу познакомить вас полностью со статьей Марка Захарова «Кому пожелать успеха», скажу лишь, что речь идет прежде всего о той теме, которая определена в заглавии газеты, в ее заголовке – «Частная собственность». В частности, Марк Захаров пишет: «Тем, кто умеет работать для себя, своей семьи и благо тех, кто по разным причинам лишен такой возможности – по физическим и психическим причинам. Наше сознание подверглось такой безжалостной большевистской деформации, что из нормальных людей все мы за долгие годы строительства коммунизма преобразовались в многомиллионное племя мутантов, для которых понятие частной собственности не принадлежит к естественным закономерностям развития человеческого рода. Исключения есть, но они пока мало что определяют. Те могучие умы, что снова собираются восстановить на нашей территории призрак коммунизма, от которого давно теоретически и практически отказалась мировая цивилизация, не понимают, что без собственности нет демократии, потому что нет свободного человека. Есть раб, люмпен, халуй, холоп, бомж. Об этом начали осторожно догадываться многие граждане России, очнувшись от многолетней спячки в маразме развитого социализма. Значение частной собственности, инстинкт рачительного хозяина, свойственный нормальному человеку, кажется, оценили почти все наши высокие руководители. Тем не менее, сил для принятия декларации о священной неприкосновенности частной собственности нет. Не хватает сил, может быть, даже ума. Поэтому нет четкого правового мышления в этой сфере. Впрочем, как и во всех других. Уникальное в истории Земли физическое уничтожение класса основных товаропроизводителей –
российского крестьянства, конечно, не могло не сказаться на нашей психике. И все мы, не исключая автора этих строк, не совсем здоровы, пишет Марк Захаров. «Искренне жаль этих людей», — говорит он уже в конце своей статьи. «Хотя в какой-то степени они ступили на путь душевного выздоровления, но только символически. Они еще не подозревают, что есть неизлечимая болезнь, коллективный эгоизм. Попытки трансформировать право собственности на социалистический лад ни к чему хорошему не приводят. В Югославии промышленные предприятия давно принадлежали рабочим коллективам. Последствия югославского эксперимента ежедневно транслируются в телевизионных новостях. Вывод неутешительный. Человек, лишенный права частной собственности, начинает терять человеческие черты. Возникает чудовищная по своей разрушительной силе цепная реакция экономической, политической и культурной деградации. Кто ее остановит? Новая генерация российских граждан, молодые люди с нормальным, неизуродованным человеческим разумом. Пожелаем им успеха». Так заканчивает свою статью в первом номере газеты «Частная собственность», приложение к газетам «Известия» и «Мы», режиссер Марк Захаров. На этом я прощаюсь с вами. Сегодня обзор подготовил Илья Прудовский.

0: Сегодня в нашей студии собрались журналисты и постоянные авторы музыкального глобуса, чтобы рассказать о новогодних обычаях и традициях и послушать вместе с вами новогодние песни разных стран мира.
1: И первое слово журналисту Валерию Волкову.
0: И первое место сегодня кубинской музыки.

На Кубе сегодня фьеста. Новогодний и революционный праздник. Фьеста. Праздник. Это магическое для кубинцев слово особенно уместно звучит в первый день Нового года. Ведь новогодние дни на Кубе проходят празднично не только по причине смены календаря. Вот уже 16 лет подряд в начале года кубинский народ отмечает и очередную годовщину своей революции.

День этот не всегда проходит одинаково. В свое время мне не раз привелось быть свидетелем военных парадов и демонстраций, трудящихся на площади революции в Гаване. Были годы, когда все кубинцы, отложив в сторону праздничные лозунги и транспаранты, отправлялись в поле рубить сахарный тростник. Ведь декабрь и январь – одни из самых важных месяцев сафры, периода рубки и переработки сахарного тростника. И после парада, и после трудового дня в городских квартирах и в лагерях Мачетерос обязательно звучит музыка.

Новогодний праздник в тропиках мы, северяне, всегда ощущаем несколько необычно. О каком в самом деле Деде Морозе может идти речь, если температура воздуха не опускается ниже отметки плюс 20 градусов, а под окнами вместо елок качаются вечно зеленые пальмы? Впрочем, утверждать, что новогодних символов на Кубе мало, было бы неправильно. В витринах магазинов, аптек, гостиниц можно видеть ярко расцвеченные игрушками колючие кустарники марабу, которые после покраски их белилами служат детям и взрослым новогодним украшением. Без них немыслимы фойе театров, концертных залов Гаваны. Вечером 1 января в помещении театров Гарсия Лорка, Амадео Рольдан находятся во власти музыки. Особенное веселье царит вечером 1 января на эстрадах знаменитой гаванской тропиканы, под куполом красного салона гостиницы «Капри», в «Ривьере» и «Паризьене». Специальные праздничные программы, в которых можно услышать и Роситу Форнес, и ансамбль Пачо Алонсо, и Елену Бурке, никого не оставляют равнодушным.

0: al igual que tú y yo. Ayer fuimos felices, hoy y siempre viviremos tristes.
1: Наблюдая за этими яркими фестивалями музыкальных талантов, я невольно для себя делал открытие. В перерывах музыкальных представлений мои соседи сами отправлялись танцевать. Смотреть на танцующих кубинцев – одно удовольствие. Иногда, глядя на них, кажется, что у них особые музыкальные гены, передаваемые по наследству, и что вместо крови в венах у них бурлят музыкальные мелодии.

На Кубе сегодня фьеста. Новогодний и революционный праздник. Иступленно, до боли в ушах, гремят по всей стране барабаны, которым вторят крестьянские гитары, флейты, а иногда и детище цивилизации, электрогитары. Праздничная Гавана передает эстафету фьесты всей стране.

0: журналист Александр Жигарев специально пришел к нам в студию, чтобы передать новогодние приветы от наших польских друзей.
1: Разрешите вам представить одного из самых популярных певцов народной Польши – Ежи Паломского. Прошедший год для Ежи был особенный, можно сказать, юбилейный. Вот уже 20 лет он выступает на эстраде, был лауреатом многих международных конкурсов и фестивалей, и неизменно ему сопутствует успех. «В чем я вижу тайну популярности Ежи Паломского?» – писал недавно старейшина польской эстрады, воспитатель целого поколения известных актеров Людвиг Сымполинский. «В том, что Ежи всегда оставался самим собой, не подражал различным временным стилям и направлениям в эстрадном искусстве. В том, что он всегда был веселым, непосредственным певцом Варшавы, певцом Польши». Ну что ж, вам слово, Ежи.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С Новым годом! Всего хорошего желаю вам, счастья в вашем труде и в вашей работе и в жизни.
1: Для этой новогодней программы Ежи Паломский выбрал песню, которую недавно пел в Большом Кремлевском дворце съездов во время Дней польской культуры в Советском Союзе. Это песня о веселых и прекрасных варшавских девушках.

0: Анна Герман. Она прислала добрые слова слушателям музыкального глобуса. Но прежде чем вы их услышите, несколько слов о ее планах. Сейчас Анна Герман работает над двумя большими эстрадными программами. Первая будет называться «Две Анны», которую, кстати говоря, смогут посмотреть советские телезрители. В ней Анна Герман исполнит известные оперные арии Шуберта, Скарлатти, Пуччини, Гершвина и популярные эстрадные песни. Вторая эстрадная программа Анны Герман будет почти полностью состоять из песен советских композиторов – Пахмутовой, Фраткина, Гамалея и других. С этой программой Анна Герман собирается приехать к нам в Москву.
1: Поздравляю всех с Новым годом и всем вам, дорогие друзья, товарищи, желаю самого всего хорошего, здоровья, чтобы сбылось все то, что для вас важно, что для вас составляет радость. Для меня, например, эта работа связана с моими песнями, и, по-моему, любовь, радость — это очень важно —

0: Нынешний Новый год японцы встречают скромнее, чем когда-либо за последний четверть века.
1: У нашего микрофона журналист Владимир Цветов.
0: Нет предпраздничного ажиотажа на улицах, и зазывалы с приклеенными седыми бородами и в красных с блестками кафтанах и высоких шапках тщетно пытаются завлечь прохожих в магазины. Цены за год подскочили на 25%, и многие японцы решили обойтись без традиционных новогодних подарков. А теми, кто все же делает покупки, движет нежелание одарить под Новый год родных и близких, а трезвый расчет. В новом году окажутся новыми и цены, еще более высокими, чем в старом. Было время, когда шоферов токийских такси за поистине космические скорости называли камикадзе, по аналогии с летчиками-смертниками периода Второй мировой войны. Теперь такси не торопится, пассажиров мало. Стоимость проезда растет так быстро, что шоферы не успевают переделывать счетчики. Пассажиры высчитывают плату по специальной таблице, висящей в кабине позади водителя. Померкла световая реклама, благодаря которой вечерние токийские улицы снискали славу самых ярких в мире. Энергетический кризис заставляет экономить электроэнергию. Может быть, поэтому и в песне, с которой накануне Нового года выступил популярный в Японии ансамбль «Деревенские певцы», говорится о холодном северном ветре, заставляющем зябко ежиться и с грустью вспоминать о минувших днях, теплых и светлых.

12 часов. Пиджаки и галстуки исчезают в шкафах. Японцы облачаются в кимоно. Вместе с европейским костюмом японец оставляет и пришедшие за границы обычаи и привычки, которым следует все то время, пока на его плечах пиджак, а шею обхватывает галстук. В предрассветных сумерках раздаются удары колокола. 108 раз ударит он, оповещая о наступлении Нового года.

Утро. Распахиваются двери домов. Двери украшены кадамацу. Там, где живут люди победней, это веточки сосны. Там, где побогаче, это букеты из стволов молодого бамбука и веточек сосны и сливы. Сосна – символ долголетия, бамбук – стойкости перед ударами судьбы, а слива символизирует жизнерадостность, жизнелюбие. Радио передает пение японского соловья.

По старому японскому поверью, услышать в первый день Нового года соловья – добрая примета. Но в окутанной смогом Японии услышать щебет птиц – редкая удача. Вот радио и решило порадовать японцев, которым очень хочется верить в лучшее будущее. Семьи, возглавляемые самыми старшими, вместе с детьми, даже с теми, кто еще не может ходить самостоятельно и дремлет за спиной матери, чинно направляются в храм, чтобы совершить хацумаири – первое паломничество. Все от мала до велика в кимоно. У женщин кимоно белые, с красивыми разноцветными узорами понизу. Мужчины одеты в кимоно с мелким, неярким рисунком. Никто не торопится. Степенные ребятишки. Японцы нерелигиозны. Паломничество в храм в первый день Нового года – дань традиции. Покидая храм, все покупают омикудзи. За несколько десятков иен из вращающегося барабана достают свернутую бумажку, на которой написано все, что должно произойти в наступившем году. Японцы, пробежав глазами листочки, прячут их, чтобы вместе с забавными фигурами башков, зверюшек, купленными здесь же сладков, сохранить как память о Новом годе. Вернувшись домой, мужчины усаживаются у телевизоров. Первый день Нового года – это и первый день зимнего чемпионата по борьбе с умо. Схватки огромных, непомерно толстых борцов популярны в Японии, как у нас хоккей или футбол.

0: журналист Александр Игнатов предложил для нашей передачи одну новогоднюю песню с маленьким комментарием.
1: Францию считают страной песен. И это, наверное,

Мороз не оставил ничего в моих башмаках. Конечно, у него много работы сейчас, но он же находит время, чтобы положить подарки тем, кому их клали в прошлые годы. Если бы я, говорит певец, был Дедом Морозом, уж я бы не пропустил при раздаче ни одной туфельки. Но ведь я не могу стать невидимкой. И поэтому я прошу бородатого старика с красным носом, пожалуйста, не сокращай список ребят. Подумай о детях, которые живут на самых верхних этажах, на чердаках. И не забудь тех, кто у тебя в самом конце списка, чтобы ребята могли поверить в сказку о Деде Морозе и башмачках для подарков.

0: «А как встречают Новый год в Америке?» С таким вопросом мы обратились к журналисту Владимиру Познеру.
1: Когда минутная стрелка сливается с часовой, упираясь острием в цифру 12, а затем трогается дальше, отметив тем самым наступление Нового года, вся Америка как бы взрывается восторгом. В Техасе палят из пистолетов, на Таймс-сквере в Нью-Йорке лупят в колокола и под оглушительный шум целуют незнакомых девушек. В Нью-Орлеане неумирающий Диксиленд шпарит во все трубы тромбоны и флейты разом. Одним словом, Америка празднует наступление Нового года. И весь этот шум и гам – это как бы прощание с годом старым и приветствие года нового, приветствие, в котором заложено много разных чувств, сложных чувств. Но все-таки есть одно главное – это надежда. Надежда, что, черт возьми, будет лучше. Ну, обязательно будет лучше. Эта надежда звучит еще до наступления 1 января Нового года. Она звучит в предновогодних рождественских песнях, которые знакомы всякому американскому ребенку с самых первых дней, как он себя помнит. В этих песнях слышится перезвон серебряных колокольчиков, скрип полозьев по снегу. И неважно, где ты живешь, к примеру, в штате Миссисипи, где сроду не бывало снега, ведь это песня надежды, и надеются все, независимо от климата.

Пожалуй, у американцев нет своих собственных новогодних традиций, кроме традиции всей страной праздновать наступление Нового года. Вы скажете, что какая же это американская традиция, когда точно так же поступает во всем мире? Так, да не совсем. Дело в том, что в Соединенных Штатах вообще нет общенациональных праздников. Согласно законодательству, каждый штат сам решает, какое событие считать праздником. Федеральное же правительство имеет право решать этот вопрос только для округа Колумбия, куда входит столица страны, город Вашингтон. Вот и получается, что празднование Нового года по всей стране – именно традиция для Америки. И, как мне кажется, решающим в установлении этой традиции является все та же надежда, без которой люди не могут жить. Когда развощекий и белобородый Санта-Клаус появляется на улицах американских городов, волоча за спиной громадный мешок, дети видят в нем надежду на подарки. Взрослые же – надежды на будущее. Все ждут прихода этого вечного старика с молодым блеском голубых глаз. Они видят в нем обещание. Обещание радости, исполнение желаний. Это радостное ожидание Санта-Клауса звучит во многих американских песнях.

Непросто и нелегко живется американцу сегодня. Острые, подчас кажутся неразрешимые проблемы стучатся в его дверь, преследуют его днем и ночью. Как свести концы с концами, когда цены все поднимаются и поднимаются? Как получить работу, а имея ее, как избавиться от страха, что завтра не потеряешь ее? Как дать образование детям, независимо от того, какого цвета их кожа и сколько денег зарабатываешь? Все эти мучительные вопросы подгоняют американца, заставляют его бежать вперед и вперед, не оставляя времени, чтобы оглянуться и посмотреть в лицо всем тем, кто бежит рядом. В новогодний праздник пусть на мгновение люди останавливаются. Они часто с удивлением замечают рядом с собой другие человеческие лица. И в них просыпаются чувства, которые вынуждены отступить на второй план в течение всего года. Чисто человеческие чувства, доброта, сострадание, заинтересованность. И тогда, как мне кажется, американец с сожалением думает о том, что жаль, ужасно жаль, что только на Новый год может он себе позволить расслабиться, протянуть руку другому человеку, не думая ни о чем. И тогда обязательно должна возникнуть у него немножко наивная, но трогательная мысль. Ну, почему же не может быть Нового года круглый год? Собственно, эти слова и звучат в песне, которую вы сейчас услышите. И именно в тот момент, когда звучат эти слова, зал взрывается аплодисментами, как бы подтверждая мое предположение.

Вы слушали 276-й выпуск «Музыкального глобуса». Его подготовили режиссер Екатерина Тарханова, редакторы Эльвира Хачикян, Галина Гордеева и Татьяна Александрова. Вели программу Виктор Татарский и Мария Ключникова.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня утром я читал выпуск «Последних известий». В конце выпуска традиционно была погода. Для Москвы я передал температуру 25-28 градусов. Цепь ассоциаций проста: 25-28, лето в разгаре. Раз лето, то, так сказать, косвенный признак лета – это каникулы. Каникулы, соответственно, молодежная тема. Мы иногда жалуемся, ворчим на молодежь, говорим о том, что мы не понимаем ее. Ну и иногда кажется действительно, как понять. Вот, пожалуйста, московский комсомолец 11 июня. Небольшая заметка, заметка-анонс. «Пес на выезде». Я приглашаю вас послушать лексику этого материала. Тины и тинши. 28 июня мы ожидаем вас на празднике газеты, а точнее на площадке «Тинейджер», где будут веселая тусовка и клевые ребята. Итак, праздничное меню. Для закуски и заморки червячка два веселеньких конкурса с вполне приличными призами. Мисс Нос плюс Мистер Нос и Мисс Мистер Уши. Да, и уши, и носы для большей убедительности и внушаемости можно украшать веснушками, очками, сережками, кольцами и прочими фенечками. Зовем и все существующие в Москве тусовочные организации, будь то анархисты, металлисты, пофигисты, рокеры, рэперы и прочие, дабы вышеперечисленные тусовки украсили нашу тиновскую площадочку. Желательно заготовить табличку с названием организации, возможно, агитация подрастающего населения и вербовка в свою компанию. В общем, обед на высшем уровне с десертом вам обеспечен. Только оденьтесь покруче, не забудьте ваших любимых мальчиков и девочек, панамки и рюкзаки с провиантом. Желающие могут приехать на личном транспорте: ролики, скейты, велосипеды, самокаты. А те, кто решил поучаствовать в нашем холидее, обязательно позвоните нам по телефону. Пока. Как понять? Действительно сложно, но я подумал, уважаемые слушатели, что не надо смеяться, не надо ругать, не надо ворчать на поколение. Надо понять. А понять непросто, потому что многие из нас, если не большинство, воспитывались в другой жизни, в другом укладе, имели перед глазами иные примеры. Многим поколениям памятны, например, пионерские лагеря. А что с лагерями сегодня? «Комсомольская правда», 12 июня. Подбор материалов под заглавием «Судьба барабанщиков» или «Горн забыли, галстук сняли, кто остался в лагерях». Россия. А на ЗИЛе путевка в подмосковный лагерь на одну смену для своих стоит 2089 рублей. То есть родителям обходится в 520. Они продаются также и всем желающим, но уже по 4070 рублей. Если же вы хотите отправить ваше чадо на море, то родителям-зиловцам придется заплатить 1660, а простым смертным 4500 рублей. Таким образом, товарищи дети, агитируйте родителей устраиваться на работу на крупные предприятия или становиться миллионерами. Несмотря на все эти устрашающие цифры, все лагеря заполнены. Правда, их стало меньше, так как около половины закрылись на капремонт и при всем своем желании отремонтироваться не могут. Опять же, нет денег. Украина. Всех, конечно, волнует вопрос Крыма и бывших всесоюзных здравниц, в частности, Артека. Сейчас в Артеке считают деньги сами. Никаких дотаций давным-давно нет. Путевка стоит 15 тысяч. Проблем много, но главное – наполняемость полная. По нынешним временам в это даже трудно поверить, потому что все остальные здравницы южного берега Крыма наполовину пустые. Мы в редакции выразили предположение, что и отдыхают там дети коммерсантов и так далее. Руководство Артека, как нам сообщили по секрету, тоже в самом начале думали так же. Но оказалось, что в Артеке, так же, как и раньше, отдыхают и дети начальников, и дети рабочих, и дети коммерсантов. Все зависит от того, оплачивает ли предприятие частично или полностью стоимость путевки. Сами понимаете, что школы или поликлиники сделать этого не в состоянии. Есть в лагере и дети малоимущих, но это уже редкая благотворительность. А сегодня в Артеке праздник, день рождения. Но помпезных мероприятий не будет, тем не менее вылетает праздник в 500 000. Если бы не спонсоры, то он бы не состоялся. Казахстан. Пионерские лагеря вокруг Алматы заполнены едва наполовину, зато дворы и подворотни переполнены детьми, в основном врачей, учителей, инженеров и рабочих. Для оставшихся в городах большая проблема питания – потому что даже обычная котлета стала недоступной. 97 школ, чтобы решить эту проблему, в спешном порядке открыли городские лагеря со сносными ценами от 21 рубля до 76, в зависимости от того, сколько могли компенсировать обком профсоюза и РАЯНО. Но совершенно фантастические каникулы у детей бизнесменов. Для них увлекательные заграничные поездки за 200-300 тысяч. Для этих семей это стало престижным. Лагеря и как в них сейчас отдыхают. Такой родной и близкий всем красный цвет в лагерях теперь большая редкость. Все перекрасили, лозунги сняли, атрибутику убрали. Не стоят теперь по краям аллей скульптуры юных пионеров с трубами и барабанами, не звучат гимны, не алеют знамена. Было время, когда принимать лагерь приезжали из всевозможных комитетов и комиссий, а сейчас только пожарные и медкомиссия наведываются. Раньше на открытие лагеря, торжественный и праздничный момент, собирались опрятные пионеры в белых рубашках и красных галстуках. Теперь сбредаются непричесанные, хотя и это как где, дети в самой немыслимой одежде. И начальник лагеря вместе с заместителем директора по воспитательной части, бывший старший пионер-вожатый, сообщают, что каждое утро будет проводиться не какая-нибудь политизированная линейка, а утренняя встреча отдыхающих лагеря. Да, летний отдых становится летний отдых детей, а, впрочем, равно как и взрослых, становится все более трудноразрешимой проблемой. Тем более, что эту проблему надо решать на фоне всех прочих, и в первую очередь, может быть, сейчас для родителей, в первую очередь, финансовых проблем. Задачка для родителей, так названы достаточно грустные рассуждения Татьяны Зайцевой в газете «За 2 июня». Отзвенели в школах последние звонки, отзвучали напутственные речи преподавателей, старшеклассники вышли к финишным школьным экзаменам, а их родители оказались перед необходимостью решать очередную жизненную задачу. Условия задачи. В семье из 3 человек отец – инженерно-технический работник, зарабатывает 1200 рублей в месяц. Мать служащая, соответственно, 800 рублей. Сын заканчивает среднюю школу. Вопрос. Можно ли на эти средства А. экипировать ребенка на выпускной вечер, Б. помочь ему в выборе профессии? Ниже приводятся некоторые исходные данные, без которых условие задачи не является полным. По пункту А. Государственная цена отечественного костюма прадедушкиного образца 3000 рублей. Импортный костюм современного фасона 5-7 тысяч. Самая дешевая из отживших свой век моделей рубашек 200 рублей. Модная в коммерческой торговле 500-700 рублей. Стоимость туфель от 1500 до 2000 рублей, как повезет. Носков от 75 до 100 рублей за пару. Приплюсуйте сюда визит к парикмахеру от 30 до 70 рублей. Цветы педагогам, одна роза 35 рублей. И взнос на проведение выпускного вечера в среднем 300 рублей. По пункту «Б». В армию парни идти не хотят. Причины известны. Среднее специальное образование их также не прельщает из-за отсутствия перспектив. К спекуляции пивом, торговле газетами и протиранию машин на перекрестках еще не все морально готовы. Однако вуз продолжает оставаться тем шансом на получение полезной профессии, который больше всего вдохновляет некоторых юношей, особенно их родителей. А поскольку средняя школа не обеспечивает нормальной подготовки в институт, необходимо обращаться к частным педагогам. Но прежде нужно иметь в виду, что за полуторачасовое занятие придется платить от 75 до 200 рублей в зависимости от гарантий преподавателя и заниматься каждым предметом минимум 2 раза в неделю в течение 1,5-2 месяцев. Вот, пожалуй, все отправные величины нашей задачи. Так что мозгуйте, умные головы, ищите ответы, составляйте уравнения. К примеру, элементарный вариант решения по пункту А. Обеспечить каждую школу одной партией выпускных костюмов и раз в году выдавать их на вечер на прокат, как это давно и успешно из года в год проделывается с учебниками. И родители довольны, и дети комильфо, и расходы минимальные. А с пунктом Б и вовсе просто. Папы вполне могут постоять в подземных переходах с протянутой рукой, благо руки пока крепкие, да и мамам, не старые еще, полезно прогуляться вечерком у ресторанов. Так и укрепляется семейный бюджет. Только приступать к этому лучше заранее, ведь теперь ежемесячная плата за ученика первого класса в частной школе составляет уже 1500 рублей, а учиться ему 11 лет. Так как же и кем, возникает вопрос, вырастить наших детей? Под рубрикой «Очень личное мнение» в 22-м номере журнала «Столица» автор материала Илья Араскин искренне обеспокоен этим, что видно из небольшого эссе, опубликованного в журнале. Илья Раскин: «Белинского и Гоголя с базара понесут». За цитатой стоит знак вопроса. Он пишет: «Я, честно говоря, опасаюсь того времени, когда на нас не зайдет цивилизованный рынок со всеми его цивилизованными прелестями. Дело в том, что для него ведь нужны цивилизованные люди. Я всерьез думаю, что году так в 70-м или 80-м мы были бы более готовы к рынку, чем сейчас. Имею в виду не всех нас, но специально молодежь. Тогда молодежь худо-бедно, но чему-то все же училась. Сейчас это видно невооруженным глазом. Все от 12 до 30 лет заняты бизнесом. Престиж учебы упал до нуля. А как же ему не упасть, если на перепродаже пива или бигмака можно заработать раз в 50 больше профессора? И кто моет стекла, кто приторговывает, кто опекает торгующих? Да учеба ли, когда ребята при деле, солидные такие, приодетые, крутые, девицы смотрят, не чета совкам? Это же не жизнь, а разлюли малина. Детишки могут из своего кармана платить учителю 3 ставки. Есть такие случаи, чтобы только не докучал своими занятиями. Но, боюсь, ребята рано радуются. Ведь то, что у нас сейчас, это не рынок, а базар. А вдруг рынок? Для многих это будет неожиданностью, но тогда заниматься настоящим делом и делать настоящие деньги будут другие люди, те немногие, которые учатся математике, физике, истории, литературе. Куда будет податься нынешним крутым? Ведь они же ничего толком не умеют. И при этом привыкли чувствовать себя чуть ли не хозяевами жизни. Во всяком случае, хозяевами базара. Базарные навыки на рынке останутся невостребованными, и удар по самолюбию, с этим не шутите, будет нанесен чудовищный. Престижу ребятам хочется. И вдруг выяснится, что самое место им в подсобных рабочих. Здоровье есть, образование не надо. Не пойдут ни за что, это уж слишком. Куда еще? Вышибалами в кафе? Так это ведь в каждом подъезде придется по 5 кафе открывать. Боюсь, пойдут ребята воевать против рынка за базар. За совок, родной, пасконный, коего они и есть достойные и любимые сыны. Тогда нам грозит всплеск преступности, не чета нынешнему. Посмотрите, ребята здоровые, агрессивные. Их не сотни тысяч, миллионы по стране. Сейчас у них еще есть время сесть за книжки. Да разве хоть один послушает такого совета? Ведь чтобы над своим будущим задуматься, тоже нужна некоторая привычка к умственному труду. Не знаю, кто бы смог объяснить им доходчиво. Мне думается, обеспокоенность автора вполне понятна. Вот еще раз небольшая фраза из его материала. Посмотрите, ребята здоровые, агрессивные. Эта фраза как эпиграф к следующему материалу, опубликованному 11 июня в подмосковных «Известиях». Автор Алексей Ломунов опубликовал заметку «Жестокие игры». Те, кто постоянно ездит в электричках, вероятно, не раз наблюдали, как в окно движущегося поезда влетает камень, а по вагону разлетается множество мелких стекол. Это хулиганят подростки. Ребята накладывают на рельсы камни, гвозди, консервные банки. Иногда возникают целые баррикады. Подростки не задумываются о том, какой опасности они подвергают железнодорожный состав и пассажиров. Ведь такие игры доводят до аварий. Рассказывает помощник машиниста Сергей Владимирович Хомянин. Месяцев 5 назад выехали из Пушкина в Лось. Было поздно, 2 часа ночи. Доехали до Клязьмы. На платформе примерно 15 подростков с камнями и палками в руках. Подъезжаем, двери вагонов открываются, пассажиры выходят. Потом входят подростки, срывают стоп-кран и начинают бить стекла. 3 вагона разбили полностью. Машинист мне говорит: «Не ходи, не суйся, и тебе достанется». Когда хулиганы ушли, мы с машинистом взяли лом, прошли по вагонам, закрыли стоп-краны. Да, хулиганство и варварство на железной дороге возросло. Бьют светофоры, особенно карликовые, воруют сиденья и печки для дач, стекла и дерматин. Помощник машиниста должен обязательно ходить по вагонам, осматривать состав. Но это стало небезопасно, нападают грабители. Они нажимают стоп-кран и ждут помощника машиниста. Если тот одет хорошо, то вытряхивают, отбирают деньги. Если нет, просто избивают. Старые железнодорожники вспоминают военные и послевоенные годы. Грабили тогда в поездах. Но чтобы локомотивную бригаду трогать, никогда такого не бывало. Однажды на Октябрьской железной дороге 2 подростков бросили 2-килограммовый камень в лобовое стекло идущего навстречу локомотива. Машинист скончался. Если удается задержать подростков-хулиганов, штрафуют их родителей. Но размеры штрафа до смешного малы. У транспортной милиции много проблем. Линейный пункт обслуживает участок протяженностью 90 километров. Не хватает штатных сотрудников, нет автомашин. Как и на железнодорожников, нападают и на милиционеров. На железнодорожном транспорте сегодня масса проблем, их решают профессионалы. Не создавать новых, не подвергать опасности жизни многих людей, беречь наше, свое – это забота каждого. Наступило лето, и в эти летние каникулы больше, чем когда-либо, дети будут предоставлены себе. И «Не дай Бог». Далее следует многоточие. Очень мрачная заметка. Но вы знаете, вот в начале обзора я сказал свою точку зрения, что не осуждать, не смеяться, не ворчать, а понимать. Действительно мрачная заметка, но ведь всегда должно быть и есть в жизни место для наблюдений оптимистических, для, как мы привыкли раньше говорить, положительного факта. И я был очень рад, с большим удовольствием прочитал, был очень рад познакомиться с большим очерком 12 июня «Комсомольская правда». Я прочитаю его с сокращениями, поэтому прошу запомнить тех, кто заинтересуется. 12 июня, газета «Комсомольская правда». Автор Сапожникова выступила с большим очерком «Если выстрелить вишневой косточкой». В качестве эпиграфа стоит фраза «Никто в банковском городе Отепе не считает своего молодого мэра бароном Мюнхгаузеном». Автор пишет: «К Янусу я ехала 2 года. Честно говоря, как самый молодой в республике мэр города, он мне был совершенно неинтересен. Подумаешь, стал мэром в 26 лет. Но тут Янус Райдл начал действовать, и мне пришлось завести на него специальную бумажную папку. Для начала он отменил на территории города Отепе, где мэрствовал, все социалистические законы. Потом, когда его излишняя самостоятельность не понравилась эстонскому правительству, намекнул публично, что Эстония вполне может стать и федеративной республикой, а город Отепе обойтись и без Эстонии, и пригрозил ввести собственную валюту. С одним моим приятелем разоткровенничался. Ты, наверное, подумаешь, что я сумасшедший, но я буду президентом Эстонии». Потом, в то время как официально Эстония морщилась при одном упоминании забастовочного города Нарвы, неожиданно заключил договор о дружбе и сотрудничестве и нанес в Нарву официальный визит. А когда газеты сообщили, что Янус Райдл признал независимость Чечни, слетал к Дудаеву и предложил построить воздушный мост Грозный Тарту, а промышленность Отепе переориентировать на выпуск оружия, я поняла, что пора ехать. Готов? Надо брать. Либо действительно сумасшедший, либо крутой юморист, что, впрочем, тоже неплохо. В Отепе сразу же хочется остаться навсегда и пасти на зеленом лужку овечек. Это крохотный городок в 3000 жителей, 5 часов трястись на автобусе. У Таллина одуванчики желтые, а в Отепе они уже белые. Вот и непонятно, то ли это дает о себе знать Южная Эстония, то ли они по дороге так распушились. Городок в основном одноэтажный, особнячки разбегаются по пригоркам. Пригорок — это в нашем понимании. В Эстонии же любой такой холмик называется горой и имеет название Королевское. Итак, Отепе окружают горы Королевское, Лошадиное, Аптекарское. Про последнюю рассказывают легенду с печальными лицами. Жил-был несчастный аптекарь. У него было горе, жена не любила. Поэтому он взял да умер. Озеро Пьюхаярф, святое, значит, от того, что в нем слезы матерей, чьи сыновья погибли за свободу Эстонии. В Отепе всего 2 русских, от того, утверждают, и нет там национальных проблем. 5 безработных и 3 бюро по трудоустройству, туристическое и информбюро Совета Северных стран, что, несомненно, придает городу особую значимость. А еще в Отепе асфальтированные дороги. Это второе, что сделал Янус Райдл после того, как стал мэром. Первое – переименовал горосполком в муниципалитет, что по тем временам было шагом весьма революционным. До этого момента с дорогами в Отепе было напряженно, потому что вопрос, что заасфальтировать и когда, как водится, решался в районном центре Валга, а планы не выполнялись. Я потому так много об этом говорю, что про дороги благодарные горожане, наверное, вспомнят, даже если их разбудить ночью. Одного этого, похоже, было достаточно, чтобы войти в историю города. Жаль, я не могу сравнить, скрипел ли тут песок под ногами когда-нибудь. Но любители провинциального покоя оценили город намного раньше. Здесь десятки домов отдыха, спортивных баз и дач. Солженицын тут, по слухам, работал, и Сахаров, и Жан-Поль Сартр, и Евтушенко. Но главной достопримечательностью города Отепе, конечно же, является его мэр Янус Райдл. Он высок, сероглаз, строен и холост, и в него очень трудно не влюбиться, но это не главное. Главное то, что по плану Януса в 1996 году уровень жизни в городе достигнет Швеции и Финляндии, в 2000 году будет мировой, а в 2005 самый высокий в мире. Можете верить, можете нет, но мэр утверждает, что ошибки не будет. Ведь еще 10 лет назад он точно предсказал крушение Советского Союза, независимость Эстонии, крах западной демократической системы и начало новой эры. И Советский Союз разрушил именно он, так он считает, потому что это он в 1988 году передал в журнал «Шпигель» документы эстонского пленума творческих союзов, с чего, собственно, все и началось. Документы опубликовали, в Кремле был большой шум, и пошло-поехало. Об Отепе не говорили, а теперь говорят. Дороги, водопровод, электросеть, колбасный цех с 6 сортами колбас. Все это скучно и важно, но Янус собирается заново отстраивать епископский замок, от которого не осталось и камня. Главный аргумент тут в 13 веке, когда Отепе был столицей Ливонии, замок был. В Отепе появится «можно», в Отепе понятие «можно» и «нельзя», «законно» и «незаконно» совершенно смещаются. Когда я была в командировке, пишет автор материала, Янус еще только говорил о том, что он собирается муниципализировать спортивный комплекс с традиционным названием «Пентагон», союзную собственность, между прочим. На следующий вечер по эстонскому телевидению передали «уже муниципализировал». Меня, говорит Янус Райдл, часто спрашивают, кем я хочу стать. Я говорю «правителем мира». И все пугаются сразу, потому что Гитлер хотел стать правителем мира, Сталин, Наполеон, Ленин, но не удалось. А потому не удалось, что они хотели силой, а надо не так. Меня 4 раза обворовывали. И я понял, что пока не будет богатым общество, я богатым тоже не буду. Поэтому я хочу сейчас все свои мысли инвестировать обществу. Это моя миссия. Поэтому был создан фонд имени Райдла, чтобы у любого человека была возможность себя реализовать. Фонд богатый, он поможет в тех сферах, где есть недостатки в Эстонии, в обществе, в мире. Вопрос. Фонд твоего имени? Прости, Янус, а со скромностью у нас там как? Все в порядке? Человек, отвечает Янус, стоит ровно столько, насколько он сам себя оценивает. Если чувствует себя рабом, значит, он раб. Королем – значит, король. Если правителем мира, то правитель мира. Заканчивается материал так. Я возвращаюсь из Сталина. Одуванчики километр за километром заметно молодели, как будто кинопленку прокручивали в обратную сторону. Чары Януса и города Отепе таяли. Дома проекты Райдала снова стали казаться невозможной ерундой, сам Янус чудаком, командировка каким-то фантастическим фильмом. Господи, да кто же он в самом деле, Манилов, Остап Бендер или барон Мюнхгаузен? Уровень авантюризма во всяком случае тот же. Авантюризм – это когда говоришь и не делаешь, и хочешь обхитрить, а я делаю. Должна быть тысяча идей, чтобы хотя бы 2-3 прижились. И потом есть такая примета: если ты врешь, тебе все верят. Говоришь правду – не верят. Парадокс состоит в том, что журналисты едут в Отепе посмотреть на клоуна и невозможного фантазера, мальчишку, который много о себе имеет, и возвращаются его союзниками. И в самом деле готовы поверить то, что у оленя на голове может вырасти вишневое дерево, если в оленя пальнуть косточкой. Я вернусь к началу материала и напомню, что Янус Райдал стал мэром в 26 лет. Это опять к вопросу о сегодняшней молодежи. Этот материал «Если выстрелить вишневой косточкой» опубликован в «Комсомольской правде» 19 июня. На этом я заканчиваю обзор. Подготовил, провел его Илья Прудовский.
1: Выткался на озере алый свет зари, на бору со звонами плачут глухари. Плачет где-то Иволга, схоронясь в дупло, только мне не плачется, на душе светло. Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог, сядем в копны свежие под соседний сток, зацелую допьяна и замну, как цвет, хмельному от радости пересуду нет. Ты сама под ласками сбросишь шелк фаты, унесу я пьяную до утра в кусты, и пускай со звонами плачут глухари, есть тоска веселая в алостях зари.
2: Не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа со снопом волос твоих овсяных. Отоснилась ты мне навсегда. С алым соком ягоды на коже нежная, красивая была. На закат ты розовый похожа, и как снег лучиста и светла. Зерна глаз твоих осыпались, завяли, имя тонкое растаяло, как звук. Но остался в складках смятой шали запах меда от невинных рук. В тихий час, когда заря на крыше, как котенок моет лапкой рот, говор кроткий о тебе я слышу в водяных поющих с ветром сот. Пусть порой мне шепчет синий вечер, что была ты песня и мечта. Все ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи, к светлой тайне приложил уста. Не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа со снопом волос твоих овсяных. Отоснилась ты мне навсегда.
1: О красном вечере задумалась дорога, кусты рябин туманней глубины, изба старуха челюстью порога жует пахучий мякиш тишины, осенний холод ласково и кротко крадется мглой к овсянному двору, сквозь синь стекла желтоволосый отрок лучит глаза на галочью игру. Обняв трубу, сверкает по повете зала зеленая из розовой печи. кого-то нет, и тонкогубый ветер о ком-то шепчет, сгинувшим в ночи. Кому-то пятками уже не мять по рощам, щербленый лист и золото травы, тягучий вздох, ныряя звоном тощим, целует клюв нахохленной совы. Все гуще хмарь, в хлеву покой и дрема, дорога белой узорит скользкий ров, и нежно охает ячменная солома, свисая с губ кивающих коров. Разбуди меня завтра рано, о моя терпеливая мать, я пойду за дорожным курганом дорогого гостя встречать. Я сегодня увидел в пуще след широких колес на лугу, треплет ветер под облачной кущей золотую его дугу. На рассвете он завтра промчится, шапку месяц пригнув под кустом, и игриво взмахнет кобылица над равниною красным хвостом. Разбуди меня завтра рано, засвети в нашей горнице свет. Говорят, что я скоро стану знаменитый русский поэт. Воспою я тебя и гостя, нашу печь, петуха и кров, и на песни мои прольется молоко твоих рыжих коров.
2: Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увидание золотом охвачены, я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться, сердце, тронутое холодком, и страна березового сица не заманит шляться босиком. Дух бродяжий, ты все реже, реже расшевеливаешь пламень уст, о моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств. Я теперь скупее стал в желаниях, жизнь моя, иль ты приснилась мне? Словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне. Все мы в этом мире тленны. Тихо льется с кленов листьев медь. Будь же ты вовек благословенна, что пришло процвесть и умереть.
1: Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу бренные пожитки собирать. Милые березовые чащи, ты земля, и вы равнин пески. Перед этим сонмом уходящих я не в силах скрыть моей тоски. Слишком я любил на этом свете все, что душу облекает в плоть. Мир осином, что, раскинув ветви, загляделись в розовую водь. Много дум я в тишине продумал, много песен про себя сложил. И на этой, на земле угрюмой, счастлив тем, что я дышал и жил. Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве, и зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Знаю я, что не цветут там чаще, не звенит лебяжьей шеи рожь. Оттого пред сонмом уходящих я всегда испытываю дрожь. Знаю я, что в той стране не будет этих нив, золотящихся во мгле. Оттого и дороги мне люди, что живут со мною на земле.
2: Отговорила роща золотая, березовым веселым языком. И журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком. Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник, пройдет, зайдет и вновь оставит дом, а всех ушедших грезит коноплянник широким месяцем над голубым прудом. Стою один среди равнины голой, а журавлей относит ветер вдаль. Я полон дум о юности веселой, но ничего в прошедшем мне не жаль. Не жаль мне лет, растраченных напрасно, не жаль души сиреневую цветь. В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть. Не обгорят рябиновые кисти, от желтизны не пропадет трава, как дерево роняет тихо листья, так я роняю грустные слова. И если время, ветром разметая, сгребет их все в один ненужный ком, скажите так, что роща золотая отговорила милым языком.
1: Низкий дом с голубыми ставнями, не забыть мне тебя никогда. Слишком были такими недавними отзвучавшие в сумрак года. До сегодня еще мне снится наше поле, луга и лес, принакрытые сереньким ситцем этих северных бедных небес. Восхищаться уж я не умею, и пропасть не хотел бы в глуши, но, наверное, навеки имею нежность грустную русской души. Полюбил я седых журавлей с их курлыканьем в тощей дали, потому что в просторах полей они сытных хлебов не видали, только видели бересь да цветь, да ракитник кривой безлистый, да разбойные слышали свисты, от которых легко умереть. Как бы я и хотел не любить, все равно не могу научиться, и под этим дешевеньким ситцем ты мила мне, родимая, выть. Потому так и днями недавними уж не юные веют года. Низкий дом с голубыми ставнями, не забыть мне тебя никогда. Шагане ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли, я готов рассказать тебе поле про волнистую рожь при луне. Шагане ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли, что луна там огромней в сто раз, как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолей, потому что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе поле, эти волосы взял я у ржи, если хочешь, на палец вяжи, я нисколько не чувствую боли, я готов рассказать тебе поле. Про волнистую рожь при луне, по кудрям ты моим догадайся. Дорогая, шути, улыбайся, не буди только память во мне. Про волнистую рожь при луне, Шагане ты моя, Шагане, там на севере девушка тоже, на тебя она страшно похожа, может, думает обо мне. Шагане ты моя, Шагане.
0: Публикации, которую сегодня подготовил и проведет Александр Андрианов.
3: Здравствуйте, друзья. Как-то в одном из своих обзоров я касался проблемы того, что Россия в связи с распадом Союза остается без космодрома, ибо Байконур в силу известных причин отходит к Казахстану. Во время недавнего посещения президентом Ельциным космодрома Плесецк над стартовыми комплексами развивался трехцветный российский флаг. Означает ли это, что Россия наконец-то имеет свой собственный космодром? О сверхсекретном до недавнего времени космодроме ходит немало слухов. Так что же он все-таки собой представляет? Космодром это или ракетный полигон? Вот на этот и другие вопросы отвечает начальник пресс-службы космических частей Объединенных Вооруженных Сил Содружества Независимых Государств полковник Александр Родионов в газете «Мегаполис Экспресс» в 24 номере. Если полигон, значит,

К тому же надо заметить, что ситуация на Байконуре далеко не простая. Многие вопросы, связанные с его нынешним использованием, еще предстоит решать с руководством Казахстана, поэтому уже сейчас, являясь самым загруженным космодромом Содружества, Плесецк вынужден со своих стартовых комплексов осуществлять и байконурские запуски. Еще с начала 60-х годов, то есть с момента своего основания, Плесецк был российским космодромом. Само место его расположения было выбрано с учетом возможности запусков космических аппаратов на полярные орбиты, что непосильно для наших космодромов южных широт Байконура и Капустина-Яра. С Плесецка, например, проводили запуски по программе «Интеркосмос». Если запуски пилотируемых космических аппаратов, которые раньше производились с Байконура, придется перенести на Плесецк, то это потребует существенного преобразования инфраструктуры самого города. По предварительным подсчетам, перевод байконурских программ в Плесецк потребует до 10 миллиардов рублей. А где их взять? Из финансирования социальной сферы? Так уже и сегодня в Плесецке 145 бесквартирных семей военнослужащих. В заключение полковник Александр Родионов говорит, что же касается статуса, то Северный космодром, очевидно, его получит, причем в ближайшее время. Получил же гарнизон деньги на строительство двух многоквартирных домов после визита на космодром президента России. Однако события последнего времени свидетельствуют, что положение с космодромом вовсе не так уж сложно. Впрочем-то, не столько с самим космодромом, сколько с его наличием. Дело в том, что 26 мая в Софинцентре был представлен первый космический коммерческий проект. Я хочу обратить ваше внимание именно коммерческий. Акционерное общество ИВК, созданное выпускниками университета имени Баумана и НТЦ-комплекс, родившийся в недрах славного разработкой баллистических ракет Московского теплотехнического института, решили использовать снятые с вооружения твердотопливные СС-20 и СС-25. Переделанный под мобильный четырехступенчатый космический носитель «Старт-1», которому не нужны космодромы, осенью прошлого года ИВК инвестировало средства в его разработку, а 14 мая добро дал и Гайдар. Интересно, почему? Дело в том, что грузопоток на околоземную орбиту устойчиво растет на 5-7% в год. Все больше фирм нуждаются в уведении своих спутников в космос. Как правило, это низкоорбитальные спутники связи, экологической и геологической разведки, мини-заводы для получения сверхчистых материалов в невесомости. В последние годы, благодаря прогрессу электроники, вес таких аппаратов уменьшился, снизившись до 300 килограммов. На этом фоне американские и европейские системы носителей, запуск которых обходится заказчику в 60-80 миллионов долларов, теряют рынок. Создатели «Старта-1» намерены предложить пока не имеющий аналогов в мире комплекс для низкоорбитальных систем массой до 550 килограммов в диапазоне орбит от 350 до 1000 километров, что обойдется клиентам гораздо дешевле. Особенное преимущество системы состоит в том, что она исключает расходы на аренду и обслуживание космодрома, ремонтно-восстановительные работы на стартовой площадке после запуска. Мобильность старта позволяет производить взлеты в любой точке земного шара, в том числе и на территории заказчика. Схема примерно такова. Советские специалисты реконструируют место старта и проводят инженерную подготовку. Затем комплекс доставляется морем в указанный район. Заказчик обеспечивает загрузку и транспортировку комплекса к месту взлета. Стыковка ракеты-носителя с полезным грузом, с так называемым полезным грузом, выполняется под наблюдением клиента на его территории. Президент компании Сергей Зинченко воздержался от того, чтобы назвать примерную цену запуска, заметив, наши цены будут ниже мировых, но не демпинговыми. Первый запуск произойдет в декабре 1992 года на космодроме Плесецк, а с 1993 года начнутся коммерческие.

0: космические взлеты. Отцы новой программы заявляют, что она не противоречит договору об ОСНВ и обходит запреты ККОМ. Ведь запуски и полетные задания будут контролироваться заинтересованными международными инстанциями. Что и говорить. Думаю, что вы согласитесь, идея хороша. Российские предприниматели могут прочно занять принадлежащую им на мировом рынке нишу. Впервые это делается на коммерческой основе. Хочется только отметить, что на коммерческие рельсы должны быть переведены не только запуск, но и производство ракет. Иначе, несомненно, деловой успех будет оплачен деньгами налогоплательщиков. И этот второй шаг должно сделать государство. Это не единственный шаг, который должно сделать государство. Скажите, что может быть безнадежней нищей старости? Что может быть страшнее бездольности человека, которому нынешние условия существования в нашем Отечестве и собственный возраст не оставляют надежд сносно дожить отпущенный Богом срок? Безысходность порождает страх, корень многих общественных зол. Не примечательно ли, что тот же корень имеет слово, издавна обозначавшее в русском языке способ защиты от социальных невзгод? Это слово «страхование». Об этом идет речь в 17-м номере еженедельника «Россия» в статье Татьяны Филипповой под названием «Лекарство от страха». Я дам вам ее с существенными сокращениями. На Западе, пишет она, лозунг Великой Французской революции «Всякий, кто служил своему Отечеству, защищал, просвещал или прославлял его, вправе требовать от нации признательности и претендовать на вознаграждение» уже в начале XIX века материализовался в многочисленных формах пенсионных гарантий. В России же эта сфера социального обеспечения получила импульс к развитию лишь в эпоху великих реформ 60-х годов прошлого столетия. Второй пенсионный закон 1861 года касался очень важной категории работающего населения, рабочих и служащих горнодобывающих предприятий. При них решено было организовать горнозаводские товарищества, одной из задач которых становилось попечение рабочих в болезни, старости и при домашних несчастьях, презрении вдов и сирот рабочих. Средства товариществ составлялись частью из взносов завода управления. И все же промышленный подъем конца прошлого столетия сдвинул дело с места. Ведь уверенный в своем будущем работник – это хороший работник. Так считали и в соответствии с этим действовали просвещенные меценаты, европейские образованные Третьяков, Морозов, Бурышкин. Скажите, можно ли у собственного прошлого чему-нибудь научиться? Но обладая маломальски развитым умом, наверное, да. Инициатива Ассоциации социальной защиты трудящихся, под эгидой которой в конце прошлого года создан Российский страховой пенсионный фонд, свидетельствует о том, что лучшее из опыта прошлого еще способно возродиться. Альтернативное пенсионное обеспечение, значительно превышающее государственное и перекладывающее часть забот государства на коммерческие структуры, это выгодно для всех. Вот эту-то обоюдную выгоду, новой, вернее, хорошо забытой старой формы пенсионного обеспечения, и подчеркнул в своем рассказе о новом фонде директор РСПФ Владимир Никитин. Он считает, что работнику предлагается добровольно откладывать в наш фонд сбережения на старость, а от государства ожидается налоговые льготы, что в сущности означает раскошелиться, ну, по сути дела, на копейку. В результате за незначительные комиссионные мы приращиваем к деньгам наших вкладчиков максимум прибыли, а государство, как участник нашей деятельности, получает возможность оперировать миллиардами рублей, которые и дефицит бюджета помогут сократить и ускорят выход страны из кризиса. Так считает Владимир Никитин. Идея возродить альтернативное пенсионное обеспечение настолько разумна и своевременна, что не вызывает, думаю, возражений. Но как скоро при нынешнем-то кризисе экономики и власти эта идея сможет воплотиться в жизнь? Ведь каждый месяц увеличивает ряды обездоленных. К сожалению, с обездоленными в нашем обществе все в порядке. Вряд ли сегодня кого-нибудь удивишь очередями, в том числе и на усыновление детей. Однако последние экономические реформы в стране, похоже, порождают новое явление, измученное беспросветной нищетой, обрушившейся на семью, молодая мать пошла на крайность. В своем коротеньком письме в редакцию газеты «Мегаполис Континент» жительница Санкт-Петербурга Нина Т. написала: «Отдам ребенка в хорошие руки». Но не в наши отечественные, а в заграничные руки решила она отдать своего сына. «Хочу предложить, — пишет она, — к усыновлению своего ребенка Филиппа 3 лет. Мальчик хорошо развит, здоров, симпатичен, ухожен. У него светлые волосы и серо-голубые глаза. Хотелось бы, чтобы ребенок попал в обеспеченную западноевропейскую или американскую семью. Если вы не располагаете информацией о потенциальных усыновителях, пожалуйста, опубликуйте мое письмо и укажите непременно, что я не хочу иметь дело с отечественными благодетелями». И все. Поначалу, признается автор материала в 22-м номере газеты «Мегаполис Континент» Галина Денисенья, я немного опешила. Писем подобного рода получать не доводилось. С угрозами, да, с требованиями о немедленной материальной помощи тоже были, ну чтоб такое. И что же это за мать? Однако попытаемся все-таки рассмотреть ситуацию и по возможности вскрыть причины, приведшие к такому положению. «Я одна, совершенно одна, родственников никаких у меня нет», — прерывающимся голосом произнесла Нина. «Рано лишилась родителей, сейчас мне 29 лет. Молодая, здоровая, неужели не заработаю денег, чтобы обеспечить и Филиппа, и себя? Во всяком случае, уж самое необходимое смогу дать малышу», — так казалось ей. Поначалу так и было, но последние 2 года превратились в кошмарный сон. «Пока ребенок не подрос», — решила Нина, — «спасение только в одном, в надомной работе. Вчерашняя учительница оказалась весьма способной ученицей, быстро научилась шить, и небольшие заказы стали единственной статьей дохода их маленькой семьи. Однако бесконечный рост цен привел к тому, что спрос на ее работу упал, да и впрямь разве можно сегодня купить по доступной цене ткань или фурнитуру? Семья лишилась и этого скудного заработка. А бесконечные... Марафон нищеты и унижений тем временем набирал обороты. Неожиданно серьезно заболел сынишка. Вскоре он перенес нейрохирургическую операцию. Теперь это позади, ребенок здоров, но врачи настоятельно рекомендуют вводить его в бассейн, развивать физически. Это Нине не под силу. Голос Нины, пишет Галина Денисенья, то и дело прерывался. Видимо, не могла сдержать душивших ее слез. В ответ на настойчивые попытки направить разговор в другое, более оптимистическое русло, она упорно твердила, что все решила окончательно и говорить больше не о чем. «Нас настойчиво приучают, — пишет в заключении своей статьи Галина Денисенья, — к мысли о неизбежности появления миллионов безработных в ближайшее время. Объясняется это, как правило, особенностями переходного периода к рынку, необходимостью экономических реформ. Но не слишком ли велика становится цена этих реформ? Бог Богом, а возле него люди, заметил один мой знакомый священник. Это относится действительно к роду человеческому в достаточной степени справедливо. В публикации «Мы, дети галактики» в газете «Мегаполис Континент» в 14-м номере доктор экономических наук Игорь Малмыгин выдвинул теорию гибели человечества, считая ее раковой опухолью на теле живого организма планеты Земля, и указал пути его спасения. Как оказалось, оригинальная идея ученого отнюдь не обретается на уровне блестящей гипотезы, а реализована во вполне конкретное предприятие, ключ, деятельность которого настолько фантастична, что в нее трудно поверить. Интересно, что подсказало Игорю Алексеевичу способы претворения этой идеи? Он отвечает, что сама Земля. Дело в том, что в организме планеты живут люди, которым Земля-матушка открыла свой разум, логику и язык, поручив им пропагандировать экологически чистые технологии и другие полезные для нее вещи. Она беседует с этими людьми. Одна из форм общения – язык зрительных образов. Не удивляйтесь, но загадочные треугольники в небе Бельгии – это фраза на языке Земли, обращенная к одному из посвященных. Игорь Малмыгин говорит, что с ним более 30 лет работают около 100 таких человек, способных общаться с Землей на ее языке. Об этом в своей беседе с корреспондентом газеты «Мегаполис Континент» рассказывает Игорь Алексеевич в своей беседе. Чем же трактовка этими людьми, которые общаются на языке Земли с Землей, отличается от принятой? Отличается она тем, что для каждого Богом является личность высшего по отношению к нему организма. Так для живой клетки нашего тела Бог – это личность человека. Для человека Бог – это непонимаемая и невоспринимаемая им в целом личность планеты Земля. Для Земли Бог – личность Солнечной системы и так далее. Душа каждого организма есть психической нервной функции, которую он исполняет в высшем организме. Для выполнения одной и той же конкретной функции планета рождает однородные, аналогичные организмы – растения, животных, людей. Все это нисколько не странно, ибо вполне увязывается с наукой по имени астрология. Это, считает Игорь Малмыгин, планетарная функция. Она записана в подсознании человека, но ему неизвестно, и его волей не управляется. Создавая какие-то организмы, планета наделяет их определенными свойствами и дает им соответствующие названия. Современные европейцы считают, что имя и фамилию люди выбирают сами. Это одно из многих заблуждений больного человечества. На самом же деле планета вводит соответствующее имя в подсознание человека. Откуда? Оно поступает в его сознание. Ему кажется, будто он сам выбрал имя своему ребенку или фамилию при вступлении в брак. Но попробуем вернуться к тем людям, которые работают с Игорем Алексеевичем в течение 30 лет. Много лет эти люди дружили и... можно сказать, говорит доктор Малмыгин, уже тогда являли собой неформальную организацию по интересам. Когда были приняты законы, разрешающие предпринимательскую деятельность, они создали предприятие и начали торговать своими разработками. Предприятие распространяет рекламный проспект с перечнем услуг и чистых технологий. Покупатели заключают договоры и после выполнения работ или получение необходимой информации оплачивает их. Какие интересные процессы разрешает искусственно осуществлять планета, посвященным ее логику и язык? Игорь Алексеевич считает так. Все, что естественно, идет в ее организме. Например, смягчать, делать безопасными извержения вулканов, землетрясения. В океане и атмосфере ослаблять ураганы, засуху, мороз, град и туманы. Изменять все биологические процессы, вплоть до урожайности. В коллективах людей можно формировать спокойствие и доброжелательность, и даже предотвращать войны, бунты и революции. Исцелять болезни, увеличивать продолжительность жизни, делать ее радостной. Возможно, кратковременные изменения в близком космосе. И уж вовсе не трудно исключить аварии и сбои в работе любых механизмов. Ответ на вопрос, почему именно этим людям Земля поручила так называемую санитарную функцию, кроется в их именах. Когда мы, говорит Малмыгин, перевели имена посвященных с языка Земли, то обнаружили, что у всех они означают полезные для планеты функции. Например, у одной женщины имя переводится как «любовь к миру». Здесь «мир» означает «природу». У другого мужчины «мое освобождение и благо», «мое планета Земля». Итак, у всех. Что касается обычных людей, то Земля дает им такие имена, как, например, создающий трудности, опасный враг и аналогичный таковым. Эти имена и их носители создают противоречия и напряжения вокруг себя. При этом не следует думать, что люди в чем-то виновны. Нет. Самоистремление людей на почве социальных, национальных, межгосударственных разногласий неизбежно. В силу того, что люди, считает доктор Малмыгин, расплодились за предельно допустимую численность, и Земля избавляется от них. Она вводит в подсознание людей приказ на самоуничтожение, и они, будучи биороботами, послушно и неотвратимо исполняют волю своего божества. А политики, в данном случае, лишь организаторы исполнения поступившего приказа планеты. Они, политики, не знают о своем предназначении. Каждый из них в отдельности работает за счастье своего народа, а все вместе взятые помогают планете очиститься от людей. Любопытная концепция. Интересно, можно ли что-нибудь сделать в данной ситуации, или мы действительно биороботы? Игорь Алексеевич считает, что можно. Следует изучить и объективно отразить в знаниях людей анатомию, физиологию и психологию планеты как личности, одной из частей которой, причем больной, является человечество. Определить нормальную численность людей в здоровом организме планеты и двигаться к ней. Пардон, позвольте задать, Игорь Алексеевич, вам вопрос. Каким образом двигаться к разумной численности людей на планете? Но, тем не менее, все-таки я продолжу. Сформулировать такие основы общественных отношений, которые обеспечат развитие человечества по безошибочным критериям гармонии части с целым. Дать рекомендации о новом устройстве человеческого общества без государств, с единым языком и другими новыми свойствами. Но естественным образом возникает вопрос. Разве способны несколько десятков человек перевоспитать все население земного шара? Уже сейчас, считает доктор Малмыгин, следует начать отбирать и обучать наиболее одаренных молодых людей для реализации ими новых идей о прогрессе человечества в специальных учебных заведениях. Ввести там в учебный процесс особый предмет – обучение искусству общения с планетой как личностью и искусству управления человечеством как одним из органов нервной системы Земли. Использовать выпускников в качестве интеллектуальных лидеров, способных возглавить различные национальные и межнациональные органы управления. Материал почти заканчивается, и тем не менее я все-таки позволю себе прерваться и вспомнить произведение братьев Стругацких «Волны гасят ветер». Там идет речь об образовании новой формации людей, так называемых люденов, которые способны общаться с космическим пространством, разговаривать на языке Земли. Это просто я уже трансформирую к тому, что сказано в беседе Игорем Малмыгиным. Вот, то есть это совершенно новое человеческое образование, точнее, это уже сверхчеловеческое, несомое космосом, несомое, если угодно, иной цивилизацией. И благо ли это? Такой вопрос ставят эти гениальные, я считаю, фантасты. В заключении с корреспондентом газеты «Мегаполис Континент», которая опубликована в 22-м номере, Игорь Малмыгин говорит, что работа над организацией такого учебного заведения уже ведется. Вот таковы новые персонажи нашей эпохи. Может быть, тот, о котором я сейчас хочу вам вкратце поведать, тоже таковым является. Это Михаил Плиско. Он не экстрасенс, не маг и не кудесник, а всего лишь артист цирка, акробат, гимнаст, йог. На арене он в любом жанре смотрится эффектно и выразительно. В прошлом хирург. Об этом рассказывает Николай Булавинцев в российской газете за 5 июня. До Академии в Петербурге, до военно-медицинской академии, куда он был в свое время направлен, Михаил близко так и не доехал. В Москве друзья заманили в новый цирк на проспекте Вернадского. По ночам, после представлений, Михаил еще настойчивее штудировал древнюю и великую йогу. Именно в этом искусстве, видя свое настоящее призвание. Возможности человеческого организма чрезвычайно велики, считает он. Увы, мы очень мало о них знаем. Культура древних цивилизаций удивительно богата, в том числе и культура стран Древнего Востока. Мы же, по своему невежеству, кроме экзотики, ничего не видим. Нам гораздо проще верить во всякие чудеса, колдовство, заговоры, сверхъестественные силы, чем попытаться эти чудеса разгадать. Когда-то вся страна ломала голову над феноменом Кашпировского. А ведь еще несколько лет назад научный журнал «Эврика» написал о необычной операции, которая проводилась в Ташкенте. Одним из ее участников был как раз Михаил Плиско. Именно он готовил к операции без анестезии Сапаева. Однако прежде чем решиться на такое, я обращаю ваше внимание, прежде чем решиться на такое, Михаил перенес операцию без наркоза сам. Нет никаких тайн, считает он, и чудотворных сил. Есть труд, труд и еще раз труд. Ну что ж, впрочем, пожалуй, Михаил Плиско прав. Человек выживает, когда он умеет трудиться, так умелых пловцов на поверхности держит вода, заметил в свое время Константин Симонов. На этом позвольте мне с вами попрощаться. Всего вам доброго, Александр Андрианов.
1: В эфире «Собеседник» из газетных и журнальных публикаций. У микрофона Александр Андрианов.
0: Здравствуйте, друзья. На фоне наших сегодняшних событий, на фоне нашей сегодняшней жизни, где что купить, где взять на это денег, сколько это стоит, конечно, наверное, для вас коллекционирование значков, как массовая болезнь Америки и Европы, ну, может показаться, ну, в лучшем случае, так сказать, смешным или незаслуживающим внимания, или даже может вызвать раздражение. Но подождите, в конце концов, раздражаться всегда просто. Появилась новая газета «Курьер для вас». Это обзор советской и зарубежной печати. Как видите, они занимаются родственным делом, тем, что занимаемся мы. И вот там помещена эта статья. Это перепечатка из газеты «Экспресс» французской. Сначала позвольте привести несколько цифр. Во Франции только за прошлый год было выпущено 250 миллионов значков. В стране существует уже около 80 предприятий, специализирующихся на их производстве, и они ежегодно удваивают, утраивают, а то и учетверяют свой капитал. Каждую неделю в продаже появляется более 300 новых видов значков, а спрос все равно продолжает превышать предложение. Сегодня уже не найти ни одной фирмы, ни одного общества или движения, которые не имели бы своего нагрудного символа. Свое значковое отражение находит каждое событие, от крупных, таких как велогонка Tour de France, до мельчайших микрорайонного масштаба. Собиратели значков везде и всюду рыщут в поисках жемчужины, показывают друг другу свои сокровища, меняются, а есть и такие, что подделывают, крадут и продают. Очень дорого, кстати сказать. Есть такие, которые ради обладания ценным экземпляром готовы на вас напасть, даже с оружием. Новое массовое увлечение пришло в Европу из Америки. В прежние времена говорили «все новое из Рима», а теперь получается «все новое из Америки». Там начало было положено В 1984 году, когда фирма Coca-Cola решила дать ход старинному значку со своей эмблемой, воспользовавшись для этого Олимпийскими играми в Лос-Анджелесе. Американцам начинание ужасно понравилось. Значки стали штамповаться с огромной скоростью. 4 года спустя на теннисном турнире Ролан-Гаррос в Париже состоялась своя премьера. Публике и участникам матчей предлагались памятные значки, на которых помимо символики этого крупнейшего европейского чемпионата стояли еще и имена его главных спонсоров. У значкоманов свои строгие критерии оценок, а у значков своя иерархия. Особенно высоко котируются те, что были выпущены по случаю событий и мероприятий для узкого круга. Лучшим из лучших, супером, считается «Пинс», заказанные фирмой, производящей автомобили марки «Феррари», и изготовленные маленькой серии 399 экземпляров, это действительно немного, по случаю знаменательного события выпуска новой роскошной гоночной машины «Г-40». Его не достать. Очень высоко котируются значки «Катарина Витт» в честь чемпионки по фигурному катанию. Золотая камера Каннского фестиваля, ралли «Париж-Дакар». Цены на них достигали у спекулянтов неправдоподобных размеров. 3-4 тысяч франков. Это 25-20 тысяч рублей на наши деньги. Правда, в марте этого года состоялся первый официальный аукцион и международный фестиваль значков в Вилар-де-Лансе, где удалось отрегулировать ситуацию, поставив барьеры для черного рынка. Была установлена максимально высокая цена на значок – 2600 франков, превышать которую запрещается. Ну вот, в общем-то, европейские проблемы сомкнулись с нашими. Как видите, у них все-таки есть цена, превышать которую запрещается. Сейчас позвольте перейти к интервью в жанре страданий. Так называется публикация в газете, простите, в журнале «Столица». Это статья Елены Гессин. И помещена она под рубрикой «Бумеранг». Позвольте вам напомнить, бумеранг – это оружие австралийских аборигенов, с помощью которых они охотились на попугаев. Особенность этого оружия заключается в том, что оно имеет способность после метания возвращаться к тому, кто его метнул. Просто нужно вовремя возвратившийся бумеранг поймать. Если вы этого не сделали, то бедная ваша голова. Итак, интервью в жанре страданий. «Материалы об Америке в советской прессе нынче в чести», — пишет Елена Гессин. Пишут их люди самые разные. И профессиональные журналисты, и туристы, и мигранты. Вот и Татьяна Толстая, проведя год в Соединенных Штатах Америки, решила, приехав на каникулы в Москву, поделиться с читателями столицы своими впечатлениями о житье-бытие в Америке. Из какового интервью не только советский читатель, но и я, пишет Елена Гессен, прожившая как-никак 10 лет в этой стране, узнала о ней много нового и интересного. Как известно, не хлебом единым. И вот уже разговор переносится в иные сферы. Вопрос корреспондентки. Неужели и работа не приносит никакого удовлетворения, вызывает очередную бурю негативных эмоций? Американские студенты, по мнению Толстой, наивны, простодушны, невежественны, необразованны и равнодушны. Учение их не интересует. Если у меня из 30 студентов один или два действительно хотят учиться, а не валять дурака, это счастье. Толстая называет себя наблюдателем. Я по природе наблюдатель, наблюдать страшно интересно. Но коли так, как же она не заметила доброты и широты Америки? Задает вполне закономерный вопрос Елена Гессен. Справедливости ради следует заметить, что Татьяна Толстая строга и безжалостна не только к американцам, но и к своим соотечественникам, как нынешним, так и бывшим. У иммигрантов, уверяет она, запуганный вид. Они все равно не вписываются в американский образ жизни, не умеют быстро работать, ходят, о чем-то мечтают, думают. Позвольте отвлечься и заметить, что думать никогда не вредно. А сейчас я возвращаюсь к статье Елены Гессен. «Не знаю, где нашла Толстая таких иммигрантов», – пишет автор. «По статистике, доход среднего представителя нашей иммиграции выше дохода среднего работающего американца. Наша иммиграция известна талантливыми изобретателями, прекрасными учеными и инженерами. Среди нас несколько лауреатов американской премии гениев». Вот эпизод, ставший как бы прелюдией к нашей эмиграции в Риме. Посреди памятного всем эмигрантам круглого рынка с нашим 6-летним сыном, пишет автор, случилась истерика. Словно какая-то неведомая сила швыряла его от лотка к лотку с воплями. «Купи это, и это, и это». Хохочущие продавцы совали ему бананы, а мы, поспешно набивая по его указаниям сумки, не знали, плакать нам или смеяться. Как чужбина становится домом? «Не знаю», — замечает Елена Гессен, — «таинственный и непонятный процесс. Но постепенно улицы чужого города обрастают собственными воспоминаниями, и ты перестаешь бродить по ним неприкаянной тенью. Ты равноправный путник, такой же, как все остальные». «Абсолютная бездомность невыносима», пишет польский философ Лешек Колоковский, живущий в Лондоне. «Она означает как бы отказ от человеческого существования». Мы строим свой дом на чужбине и возвращаемся домой из Парижа и Лондона, из Амстердама и Иерусалима, и даже из невероятной, непредугаданной поездки в Москву мы вернулись домой. Поразительный дуализм иммигрантского сознания. Путаница в местоимениях. Мы, они, наши, ваши. Кто же мы, в конце концов? Мы... люди, построившие свой дом на американской земле и обретшие его здесь. Я пишу эти заметки, продолжает автор, в канун самого американского праздника, Дня Благодарения, праздника пилигримов, отметивших год своего приезда на землю обетованную и свою победу над тяготами первой эмиграции. Вот уже 11-й раз встречаю я этот праздник на американской земле. И я, кому уроки советского патриотизма внушили стойкую неприязнь к самому этому понятию, говорю спасибо миру, который мы выбрали и освоили, и который был добр к нам. Миру со всеми его несовершенствами, сложностями, непонятностями, ставшему моим. Хотя где-то там, за далью непогоды, осталась и по-прежнему маячит заветная страна. И от этого никуда не уйти, не деться. И не стоит даже пытаться. От себя могу добавить только, наверное, то, что Родина все-таки, наверное, там, где ты родился. Поэтому она называется Родиной. А как мы на этой Родине живем? Ну, собственно говоря, много говорить по этому поводу не хочется. Ибо все мы участвуем в этой жизни и видим, как она нас колотит. Вот за одиночество платили мы полвека. Пишет Виктор Сагитов в своей заметке в 5-м номере «Недели». Я и теперь, когда все уже кажется предельно ясно, так и не могу до конца осознать, что же за люди придумали и приняли в свое время этот указ Президиума Верховного Совета СССР. Мне ничего не стоит пойти в библиотеку и выяснить состав того президиума, назвать их всех поименно. Но делать этого не хочется, чтобы не воскрешать в памяти имена, одни из которых уже осуждены историей, другие преданы забвению, а третьи чуть ли не анафеме. Шел 41-й год. В тот день, 21 ноября, для страны завершался пятый месяц полной боли, ужаса, страданий, кровопролития и героизма. Всего, что уже выпало на долю народа. Позади был парад на Красной площади, и десятки миллионов людей еще не знали, что им уготовано. Затеряться, пропасть среди павших на этой войне. Но пока они были живы, здоровы и, следовательно, являлись исправными налогоплательщиками, в тот день был принят указ Президиума Верховного Совета СССР о налоге с холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР. «Нас сегодня трудно чем-либо удивить», — продолжает Виктор Сагитов. «Но тот налог, принятый в дни, когда вся страна превращалась в землю одиноких людей, когда гибли кормильцы и кормилицы, разрушались семьи, когда стремительно росло число вдов и вдовцов, тот налог можно считать одним из самых циничных решений избранников народа. Ведь для миллионов и без того несчастных мужчин и женщин он стал кошмаром, везде и всюду преследующим их напоминанием о том, что семья и дети – главное в ощущении счастья бытия, им никогда не будут доступны. Этот кошмар начинался сразу после свадьбы, а заканчивался для женщин в 45, для мужчин в 50. Вот такими сроками был определен для них продуктивный возраст. Этот кошмар с вычитанием мог начаться и сразу после похорон, ибо для нашего государства горе одного отдельно взятого человека ровным счетом ничего не значило. Вы теперь одиноки, так платите. Удивительный цинизм. Как ничего для него не значила и судьба двух людей, один из которых, возможно, не был способен к деторождению. Но кто и когда пытался доказать родному государству, что налог за бездетность с него взимается несправедливо? Я лично о таком не слышал, не читал. Верховный Совет России отменил этот налог. 1992 года. Но когда я думаю, пишет Виктор Сагитов, что все поколения, подчеркиваю это, как любой, хоть неделю, хоть месяц, а подпадал под указ, целых полвека покорно платили такую нелепую дань, мне становится по-настоящему грустно. В связи с этим мне вспомнилась поговорка, по-моему, французская или английская, я не помню точно, но это, в общем-то, даже и не важно. О том, что каждый народ заслуживает того правительства, которое он выбрал. В общем, веселенькая у нас жизнь, под кваканье и свист. Это не мое измышление, так называется статья в третьем номере недели. Возникновение полтергейста – вещь реальная. По этому поводу существуют разные версии. Ученые, дилетанты, обыватели объясняют его всяк по-своему. Природными особенностями места, на котором стоит дом, избытком биоэнергии жителей этого дома или квартиры, развлечениями неприкаянных душ прежних обитателей или примитивными шалостями нечистой силы, превращениями фосфористого водорода, который образуется в свежих захоронениях при разложении трупов без доступа кислорода. Некоторые гипотезы вроде бы находят подтверждение, но не вполне определенные. Поэтому давайте попробуем рискнуть выдвинуть
2: такую гипотезу, ну, отчасти подтверждаемую наблюдениями и анализом некоторых известных нам полтергейстовых процессов. Живет в Москве, в комфортабельной квартире, в доме послевоенной постройки семья, бабушка, дедушка и внучка Нина, 14 лет. Глава семьи – бабушка. Человек по характеру сильный, волевой. Участвовала в войне. Пережила скоропостижную смерть любимой дочери. На руках муж – инвалид. В прошлом – крупный военный. И девочка, которую долг перед покойной дочерью надо вырастить и воспитать. Волевая – это волевая. Да годы дают себя знать. И болезни. Порой и нервы сдают. Однажды Нине, внучке, подарили щенка. Что за безответственность дарить животных, не согласовав прежде такой подарок со всеми, кому предстоит жить с ним под одной крышей? Нина щенка с восторгом приняла. Вечером и утром с ним погуляла и убежала в школу. Щенок ее не дождался и испачкал ковер в гостиной. Бабушка выразила недовольство. На следующий день ситуация повторилась. Бабушка рассердилась не на шутку, снесла щенка на птичий рынок и пристроила в хорошие руки. Поистине позвольте отвлечься благими намерениями, услана дорога в ад. Вернувшаяся из школы Нина очень расстроилась и рассердилась. Перестала с бабушкой разговаривать и, хлопнув дверью своей комнаты, крикнула: «Вы еще пожалеете». Бабушка глотала таблетки. Наконец, взвинченные и расстроенные, дедушка с бабушкой погасили свет, легли спать. Заснуть, по крайней мере, бабушке не удалось. В прихожей внезапно зажегся свет, и раздался громкий свист, заквакала лягушка, прокричала какая-то птица. Бабушка выглянула из своей комнаты. Никого. Свет горит. Погасила, снова легла. Заснуть не успела. Послышались шаркающие шаги. И щелкнул выключатель. Встало никого. Дед крепко спал. Видно, лег на то ухо, которое хорошо слышит. Ниночка, наплакавшись и накричавшись, тоже, как видно, спала. Она вообще спит крепко. А звуковые эффекты не давали заснуть часов до двух. Утром, когда она встала, как всегда, первой, повсюду горел свет. День прошел в беспокойном напряжении. Эмоции, ссоры еще не улеглись, но ничего сверхъестественного не происходило. А вечером все повторилось. Когда по субботам Нина уезжала к отцу, у которого давно уже своя семья, где с радостью привечают старшую дочку, в квартире наступал покой. В воскресенье, часа через 2-3 после ее возвращения, неприятности начинались опять. Бабушка пригласила экстрасенсов и биолокаторов. Приборы показали, что у Нины сильное энергетическое поле, которое, как объяснили специалисты, может спровоцировать резонанс необъяснимых явлений. Что же делать? Как остановить, прекратить эти проказы? Атеистка бабушка обратилась к Николаю Угоднику, как посоветовал один из экстрасенсов. Повесила иконку в прихожей на месте картинки-чеканки, как раз там, где, как сказали, проходит энергетический столб. Стала ходить в церковь. Не помогает. Позвольте мне теперь отвлечься от статьи и привести мнение компетентного специалиста. Это вице-президент Ассоциации инженерной биолокации Владимир Григорьевич Хлопков. Вот что он сказал. В случае, о котором рассказывается в статье, ключ к происходящему в бурной реакции, в стрессе девочки-подростка. Этот ключ разомкнул какой-то запретный затвор. Нечто вырвалось, и загнать этого джина обратно очень трудно. Боюсь, что Николай Угодник тут не поможет. Простите, мысль богохульная, но, по-моему, верная. Энергия перемещается, хоть весь дом завесь иконами, щелочка найдется, и шалости будут продолжаться. В этом смысле «Ваше предположение, — говорит он корреспонденту, — о том, что негативные эмоции, агрессивность, злоба, нетерпимость способствуют явлениям полтергейста, не лишено оснований. Но связь тут, на мой взгляд, более сложная. Слишком много факторов оказывается задействованными при появлении полтергейста, и не всегда легко определить причину и отделить причину от следствия. Не может ли быть так, что дурные эмоции, спровоцированные силами, нам не подвластны? Как говорится, все в руках Божьих. А сейчас позвольте мне вернуться к статье. Отчего и вдруг ли возникли в доме неприятности? Можно предположить, что беспокойные силы до поры до времени находились в состоянии некоего равновесия, словно подремали. Что-то их разбудило. Что? Все началось со скандала из-за щенка. Всплеск негативных эмоций, искра, взорвавшая равновесие. Бабушка с внучкой давно помирились. Но не забудем, у бабушки нервы уже не те, что в былые годы, а внучка как раз в том возрасте, когда хочется бунтовать, возражать и своевольничать. Николаю Угоднику в такой ситуации трудно бороться за мир. В заключении автор материала высказывает свою гипотезу, свой взгляд на то, что произошло и что вообще происходит в нашей жизни. Пока мы сами не успокоимся, не перестанем друг друга терзать, не только в глобальном, а в большей степени от нас зависящем, мелкодомашнем масштабе. Батарейки не перестанут порхать вокруг нас, лягушки не прекратят жутко квакать в коридоре, предметы исчезают с глаз, шаги шаркают за дверью и тяжкие вздохи доноситься из-за дверей. Вот так вот. И в заключение, у меня осталось, к сожалению, очень мало времени, но я попробую все-таки познакомить вас с материалом, опубликованным в России в 7-м номере под названием «Господа и товарищи офицеры». Для наших предков было аксиомой: без армии не может быть крепкого государства, а ее сила заключена в офицерском корпусе. Поэтому-то с давних времен на службу в качестве офицеров привлекались лучшие представители российского общества. «Военная служба, — пишет автор, — стимулировалась правительством. С этой целью еще при Петре I в январе 1722 года был разработан и вступил в силу закон, который получил название «Табель о рангах», действовавший вплоть до 1917 года. В каком положении были русские офицеры? Маршал Советского Союза Шапошников в своих воспоминаниях писал, что, выпустившись из военного училища в 1903 году подпоручиком в часть в Ташкенте, он ежемесячно получал 67 рублей жалования и 9 рублей квартирных. Расходы его составляли: квартира 15 рублей, обеды и ужины 12, чай, сахар и стирка белья 10, вычеты в счет будущей пенсии и в фонд офицерского собрания 10-15 рублей, обмундирование 10, жалование денщику 3 рубля в месяц. В итоге прожиточный минимум молодого офицера составлял 60-65 рублей в месяц, то есть 80-85% от его месячного содержания. Оставшиеся 1-16 рублей он мог тратить по своему усмотрению на книги и развлечения. Развитие капитализма в России изменило ценностные ориентиры в обществе. В конце XIX века много предприимчивых молодых людей устремилось на гражданскую службу, которое сулило гораздо большие материальные выгоды и не требовало переносить лишения, рисковать здоровьем, а то и самой жизнью при выполнении служебного долга. В 1913 году военные ведомства впервые за всю историю существования русской регулярной армии не обеспечило необходимое количество абитуриентов для комплектования младших классов военных училищ. В апреле 1914, всего за три месяца до начала Первой мировой войны, в офицерском корпусе русской армии существовал некомплект офицеров, достигавший 9% от штатного расписания. В результате этого в подразделениях не хватало до половины младших офицеров. Таким образом, развал русской армии произошел не в годы Первой мировой войны, а значительно раньше, тогда, когда военная служба перестала считаться престижной в обществе и когда она не обеспечивала нормальные условия жизни и быта офицеров и членов их семей. Последствия этого развала хорошо известны. Так не лучше ли оглянуться в прошлое и своевременно сделать выводы? Вот таким вопросом заканчивается эта статья. Поистине, чем кумушек считать, трудиться не лучше ли на себя кума оборотиться? Прав был Иван Андреевич Крылов. На этом позвольте мне закончить сегодняшний обзор. Всего вам доброго. До свидания. До следующей встречи. Александр Андрианов.
3: Было 2 часа ночи. Старуха сидела в большом кресле в пышном белом ночном туалете. Полина Гебль была вся в черном. Она, видимо, произвела на Анинку хорошее впечатление. Та неожиданно поднялась, обняла невестку и зарыдала. Когда Анинкова пришла в себя, молодая женщина рассказала ей о своем намерении увезти ее сына за границу.
4: «Мой сын беглец? Я никогда не соглашусь на это. Он честно покорится своей судьбе, слышите? Мой сын беглец. Никогда!»
5: «О, мадам, это достойно римлянина, но их времена уже миновали».
3: В Петербурге Полину Гебль ждало тяжелое известие. Анинков думал, что она совсем оставила его и пытался повеситься. Его нашли в камере на полу без чувств. Узнав об этом, Полина тут же бросилась в крепость.
6: Господи! Ой, Господи, помилуй! Спаси нас, Господи! Барыня! Барыня, держись! Держись! Ой, Господи ты, Боже ты мой! Ой.
7: Быстрей! Держись, милой! Держись! Быстрей!
5: Право, не понимаю, как мы могли переехать тогда, пробираясь такой опасностью сквозь льдины? Бедный лодочник крестился все время, повторяя: «Господи, помилуй». Наконец, большим трудом мы достигли другого берега. Когда я подошла к крепостным воротам, то встретила опять препятствие, которое, впрочем, ожидала. Часовой не хотел пустить, потому что было уже 11 часов ночи.
3: Невероятные усилия пришлось приложить ей, чтобы ночью пробиться в крепость. Точно сердце ее предчувствовало беду и разлуку. В ту же ночь Анинкова с товарищами увезли в Сибирь.
8: «Je résondre ou mourir?»
9: «Встретиться или умереть?»
5: Je rejoindre au mûrir.
3: Полина мчится в Вязьму, обгоняя карету самого царя.

0: государственным преступником Анненковым?
1: Oui, сир.
0: Да, но Сибирь – это не ваша родина, мадам. Там вы будете очень несчастны.
1: Я знаю, сир. Я готова на все.
0: Но ведь вы не жена государственного преступника.
1: Но я мать его ребенка. Я готова на все.
2: 23 декабря 1827 года из Большого Московского барского дома Анны Ивановны Анненковой отправилась в Сибирь к ее сыну, декабристу, оставив дочь на попечение бабушки, молодая француженка Полина Гебль. 1 год, 6 месяцев, 11 дней продолжалось мучительное путешествие закованных в железные кандалы декабристов Соловьева, Мозголевского, Сухинова. Это он произнес: «И в Сибири есть солнце». Не зная русского языка, вихрем за 18 дней домчалась до Иркутска француженка Полина Гебль. И везде, где бы она ни появлялась, все изумлялись, с какой быстротой она ехала, как она смогла вынести ужасный холод той зимы. Жанетта Поль, она же Полина Гебль, дочь монархиста, сгинувшего без вести, швея и сотрудница модного магазина, милая, красивая, много испытавшая на коротком веку своем женщина, подписав все отречения, въезжала в Читу. Еще несколько минут лошади слетят с откоса вниз к деревне, сани остановятся у края улицы, и, словно пройдя сквозь невидимую грань, исчезнет милая госпожа Гебль, и появится жена ссыльно-каторжного государственного преступника Прасковья Егоровна Анненкова. Еще только шаг, только шаг. Невозможно описать их первого свидания, той безумной радости, которой они предались после долгой разлуки, позабыв все горе и то ужасное положение, в каком оба находились в эти минуты. Тотчас по ее приезде комендант объявил ей, что уже получил повеление Его Величества относительно ее свадьбы.
1: 4 апреля 1828 года. С утра начались приготовления. Все дамы хлопотали принарядиться, как только это было возможно сделать в Чите, где, впрочем, ничего нельзя было достать, даже свечей не хватило, чтобы осветить церковь прилично торжеству. Тогда Елизавета Петровна Нарышкина употребила восковые свечи, привезенные ею с собою, и освещение вышло очень удачное. Шофера непременно желали быть в белых галстуках, которые я им и устроила из батистовых платков, и даже накрахмалила воротнички, как следовало для такой церемонии. Экипажей, конечно, ни у кого не было. Липарский, отъехав в церковь, прислал за мной свою коляску. Не было только одной из нас. Это Александры Григорьевны Муравьевой, которая накануне только получила известие о смерти своей матери, графини Чернышовой. А остальные все – Нарышкина, Давыдова, Янтальцева, княгиня Волконская и княгиня Трубецкая – присутствовали при церемонии.
2: И вдруг, казалось, замерли, упали на землю, осыпались, как хваченный морозом лист, все слова, все звуки, кроме одного – все нарастающего звона кандалов. Под конвоем привели жениха и его шоферов Петра Свистунова и Александра Муравьева. Молча расступились люди, отстали солдаты, на паперти церкви у самого входа в нее сняли с декабристов оковы.
1: Церемония продолжалась недолго. Священник торопился, певчих не было. По окончании церемонии всем трем, то есть жениху и шоферам, надели снова оковы и отвели во строг. Дамы все проводили меня домой. Квартира у меня была очень маленькая.

0: маленькая, мебель вся состояла из нескольких стульев и сундука, на которых мы кое-как разместились. Спустя несколько времени плац адъютант Розенберг привел Ивана Александровича. Но не более, как на полчаса.
1: Это была любопытная и, может быть, единственная такая свадьба в мире, вспоминал декабрист Басаргин. Полина Гебль, она же Прасковья Егоровна Анненкова. Господи, как она была счастлива, эта живая, подвижная красавица с утра до вечера хлопотала по хозяйству. К изумлению княгинь бесстрашно потрошила кур, ловила рыбу и, поняв, что нужно спасать всех, вскопала благодатную забайкальскую землю, получив невиданный урожай овощей, которым бы позавидовали сегодняшние садоводы-любители. Это прекрасная, чистая душа, возвышенная и благородная, так скажет Федор Достоевский об Ольге Анненковой, дочери Анненковых. Эти слова можно отнести и к ее матери. Да, она была счастлива и хотела сделать счастливыми всех окружающих, буквально расточая ласки и заботы. Она делала счастливыми и своих подруг, разделивших со своими мужьями 30-летнюю каторгу и ссылку.
2: Au bord d'une fontaine, je me suis reposée. Oh, je l'attends, je l'attends, je l'attends. C'est lui qui j'aime, que mon cœur aime. Oh, je l'attends.
0: Надо сознаться, что много было поэзии в нашей жизни. Если много было лишений, труда и всякого горя, зато много было и отрадного. Все было общее. Печали и радости. Все разделялось. Во всем друг другу сочувствовали. Всех связывала тесная дружба. А дружба помогала переносить неприятности и заставляла забывать многое. И еще. Я всегда жертвую собой человеку, без которого я не могу жить. Это самое пламенное мое желание.
2: Je l'attends, celui qui j'aime, que mon cœur aime. Oh, je l'attends, je l'attends, je l'attends, celui que mon cœur aime tant.
1: Без нее, со своим характером, он бы совершенно погиб. Его вечно все тревожит, и он никогда ни на что не может решиться, шутя говорили об Иване Александровиче. И он действительно не мог без нее даже дышать, не то что жить. Он не замечал даже отсутствия окон в камере. Зачем ему солнце, если у него есть свое солнце, Полина? Так и шли дни. Рождались дети, праздник. С мужа сняли кандалы, праздник. Пришло письмо из России, праздник. Чита, Петровский завод, Иркутск. Весной 1837 года, чуть не погибнув на Байкале, вся семья собралась в Бельском, а уже летом 1838 года уезжали из села, на прощание искупавшись в реке Белой. До конца ссылки оставалось 18 лет, 11 месяцев, 20 дней. К амнистии 1856 года из 18 детей Анненковых в живых осталось шестеро. 12 раз лом и лопата врезались в землю, чтобы навеки зарыть еще не окрепшего и потому рано угасшего младенца. 12 раз оплакали родители сыновей и дочерей своих, которым отдали столько душевных сил.

0: высокий и красивый старик. Подле него несколько полная, необыкновенно подвижная, с весьма симпатичными чертами лица и постоянную французскую речью на устах его супруга. Такими увидел Прасковью Егоровну и Ивана Александровича Анненковых Нижний Новгород. В дневнике Тараса Шевченко от 16 октября 1857 года читаем: «У Якоби встретился я и благоговейно познакомился с возвращенным из Сибири декабристом, с Иваном Александровичем Анненковым». И вот Дюма в Нижнем Новгороде, губернатор обещает ему сюрприз.
1: «Не успел я занять место, думая о сюрпризе, который, судя, не мог быть неприятным, как дверь отворилась, и лакей доложил: граф и графиня Анненковы».
0: Простим Александру Дюма. Иван Александрович и Прасковья Егоровна графского титула не имели.
1: «Эти два имени заставили меня вздрогнуть, вызвав во мне какое-то смутное воспоминание. Я встал. Генерал взял меня за руку и подвел к новоприбывшим. Александр Дюма, — обратился он к ним. Затем, обращаясь ко мне, он сказал: граф и графиня Анненковы, герой и героиня вашего романа, учитель фехтования». У меня вырвался крик удивления, и я очутился в объятиях супругов. Графиня Анненкова показала мне браслет, который Бестужев надел ей на руку с тем, чтобы она с ним не расставалась до самой смерти. Браслет и крест, на нем висевший, были окованы железным кольцом из цепей, которые носил ее муж.
0: Полина Гебль, Прасковья Егоровна Анненкова, умрет тихо, без болезни, вдруг. Точно и самой смертью своей боялась побеспокоить близких. Это было 14 сентября 1876 года. Журавли, дикие утки, птахи малые собирались в стаи, чтобы лететь в теплые края вить гнезда. Куда? Может быть, в ее Лотарингию, в замок близ Нанси? Может и так.
2: Иван! Иван Александрович! Я плыву к тебе, Иван Александрович.
3: Полина, Полинушка моя, почему же ты уплыла так далеко?
2: Я люблю тебя, Жетем. У меня одна мечта — жить и умереть вместе с тобой.
3: Полина.
2: Посмотри, сколько цветов сибирских насобирала на острове. Саранки, колокольчики, незабудки, лилии, желтые-желтые, словно из воска.
3: Алина.
2: Мой милый друг.
0: Прасковьи Егоровны Анненковой не стало. И словно исчезла рука, заслонявшая Ивана Александровича от страшной тьмы. Он никак не мог представить, что можно ее, лучшую из жен потерять. Так вот, в одночасье потерять. Была и нет. Он молил Всевышнего, чтобы тот не спослал ему несказанную милость, прекратил земное существование без нее. Он был услышан. Иван Александрович вступал в небытие радостно, как когда-то входил в прозрачную изумрудную воду сибирской реки Белой. И только на миг встрепенулся, услышав, как потекла над рекой песня его Полины.

0: В сильные морозы я возвращался в родное село, с которым расстался больше 20 лет назад. Мне предстоял путь в 2 с лишним тысячи ли. Стояла глубокая зима. Погода становилась все сумрачнее. Уныло завывал холодный ветер, проникая в каюту Джонки. В просветы бамбукового навеса было видно серо-желтое небо и несколько пустынных деревушек, разбросанных по берегам без малейшего признака жизни. Я смотрел на них, и мое сердце сжимала тоска. Неужели это и есть мои родные места, память о которых я хранил 20 лет? Я представлял себе родное село совсем другим. Оно казалось мне гораздо лучше. Но странно, когда я вдали от него старался вспомнить его красоты или хотел о них рассказать, я ничего не находил в своей памяти, и мне нечего было сказать. Здесь ничто не изменилось. Родные места все те же, и не так уж они печальны, как мне показалось. Изменилось только мое настроение. Эта поездка домой не сулила мне ничего приятного. Я возвращался в родные места только для того, чтобы навсегда с ними проститься. Мы продали чужой семье наш старый дом, под кровом которого жил весь наш род. Срок передачи истекал в этом году, и надо было до января покинуть родное жилище. Нашей семье предстояла далекая поездка на чужбину, где я служил. На другой день, рано утром, я подошел к воротам родного дома. На ветру колыхались стебли засохшей травы, привязанной к гребню крыши. И всем своим запущенным видом дом, казалось, говорил, что пора ему сменить своих хозяев. Все наши родственники, жившие вместе с нами, уже уехали, и в доме было тихо. Только моя мать и 8-летний племянник Хунер ожидали моего приезда. Мать мне очень обрадовалась, но в лице ее была глубокая печаль. Она усадила меня и напоила чаем, не решаясь заговорить о переезде. Хунер видел меня впервые и издали внимательно поглядывал на меня. Наконец, мы заговорили о предстоящей поездке. Я рассказал, что уже снял квартиру в городе и купил кое-какую мебель. Здесь придется продать все тяжелые вещи, а там купить новые. Мать согласилась со мной. Перевозить мебель, конечно, не было смысла. И некоторые вещи она уже продала, только вот деньги никак не могла собрать. «Ты отдохни денек-другой», — сказала мать. «Навестишь родню, а там уж и тронемся». «Хорошо», — ответил я. «Да, вот еще Жунту. Он всегда спрашивает о тебе, когда приходит. Он очень хочет повидаться с тобой. Я ему написала, что ты должен приехать, и он, наверное, скоро придет». Перед моими глазами промелькнула чудесная картина. Золотое колесо полной луны на темно-синем небе, песчаный берег моря и далеко-далеко, насколько хватает глаз, простирается изумрудное поле арбузов. Посреди поля мальчишка с серебряным обручем на шее. В руках у него стальная рогатина. Что есть силы, он заносит ее над хорьком, а тот изворачивается и убегает, проскользнув у него между ног. Этот мальчик Жунту. Я с ним познакомился лет 30 назад. Ему было тогда не больше 11 лет. Мой отец был еще жив, и мы ни в чем не нуждались, я рос барничем. В том году наша семья должна была совершить большое жертвоприношение предкам нашего рода. В каждой семье это событие происходит раз в 30 лет, и поэтому церемония совершается очень торжественно. В январе перед таблицами предков приносят в жертву разнообразную еду на самой лучшей посуде. Молящихся собирается так много, что нужно остерегаться, как бы не украли посуду. У нас был только один сезонный батрак. Ему трудно было управиться со всей работой, и отец разрешил ему привести его сына Жуньту, стеречь жертвенную утварь. Я очень обрадовался. Я уже давно слышал про Жуньту и знал, что мы с ним сверстники. Он родился в високосный год, и из 5 стихий в его гороскопе не хватало земли, поэтому отец и прозвал его Жуньту. Жуньту умел расставлять силки и ловить птичек. Я с нетерпением ждал Нового года. В этот день должен был приехать Жуньту. И вот, наконец, мать мне сказала, что Жуньту пришел. Я помчался на кухню. У Жуньту было круглое лицо цвета бронзы, на голове маленькая войлочная шапочка, а на шее блестящий серебряный обруч. Видно, отец его очень любил, и, боясь, чтобы он не умер, дал обет Будде и закрепил его обручем. Жуньту всех стеснялся, кроме меня. Оставшись вдвоем, мы разговорились, и не прошло полдня, как мы стали друзьями. Не помню, о чем мы тогда болтали. Помню только, что Жуньту был очень весел и рассказывал о своей поездке в город, где он увидел много невиданных им прежде вещей. На другой день я попросил его пойти ловить птиц. «Сейчас нельзя», — ответил он. «Ловить можно только, когда выпадет большой снег. Дома я расчищаю площадку на песчаной земле, ставлю большую бамбуковую корзину, подпираю ее колышком и рассыпаю под ней мекину, а сам издали слежу, как прилетают птицы. Когда они начинают клевать, я дергаю за веревочку, привязанную к колышку, и корзина их накрывает. Попадаются всякие хохлатки, горлицы, синицы. Мне хотелось, чтобы сейчас же выпал большой снег». Жуньту продолжал рассказывать: «Теперь слишком холодно. Ты приезжай к нам летом. Днем мы собираем раковины на берегу моря. Красные, зеленые, разных цветов. Есть такие, которых черт боится. А иногда попадается раковина рука богини Гуаньинь. По ночам мы с отцом ходим стеречь арбузы. И ты пойдешь с нами».
1: «Стеречь от разбойников?»
0: «Не. Если какой прохожий сорвет арбуз, чтобы утолить жажду, мы его за вора не считаем.
1: Арбузы надо охранять от зверей. От барсука, от ежа, от ча. Светит луна, и вдруг послышится чавканье. Ча-ча. Это ча ест арбузы. Берешь рогатину и тихонько подкрадываешься. Я тогда не знал, что это за зверь такой ча, да и сейчас не знаю. В то время мне почему-то казалось, что он похож на собачонку и очень злой, а он не кусается. Подкрадываешься с рогатиной, как завидишь его, так и кали. Но ча умный, он бросается прямо на тебя и проскальзывает между ног. Шерсть у него скользкая, словно намасленная. Я никогда и не думал, что на свете так много интересных вещей. Разноцветные раковины на берегу моря и такие опасные приключения на арбузном поле. Об арбузах я знал только, что их продают в фруктовых лавках. У нас во время прилива на песке прыгает тьма летающих рыбок. Ножки у них вроде лягушечьих. Ах, как много знал Жуньту удивительных вещей, о которых я и мои товарищи понятия не имели. Жуньту жил на берегу моря, а мы жили в 4 стенах двора и видели лишь небольшой квадрат неба. К сожалению, январь прошел, и Жуньту должен был вернуться домой. Я громко плакал от горя. Жуньту спрятался на кухне и тоже плакал. Он не хотел от нас уходить. В конце концов, отец увел его. Потом он прислал мне из дому с отцом разноцветные раковины и красивые птичьи перья. Я тоже раз или два посылал ему подарки, но с тех пор мы больше не виделись. Все эти воспоминания
0: как молния промелькнули в моей голове, когда мать заговорила о Жунту. Вот оно, мое родное село. Именно в этих воспоминаниях вся прелесть моих родных мест. Хорошо, что он придет. А как ему живется? Ему? О, жизнь у него очень тяжелая, сказала мать и выглянула в окошко. Опять идут. Говорят, что хотят купить вещи, а сами тащат, что попадет под руку. Надо пойти посмотреть. Мать поднялась и вышла. За дверью послышались женские голоса. Я подозвал Хунера и стал его расспрашивать, умеет ли он читать, хочет ли отсюда уехать.
1: Мы поедем в поезде?
0: В поезде.
1: А на джонке?
0: Сначала на джонке.
2: Ха! Вот он какой! И усы какие длинные!
0: Вдруг раздался чей-то странный пронзительный голос. Вздрогнув от неожиданности, я поднял голову и увидел широкие выдающиеся скулы и тонкие губы. Передо мной стояла женщина лет 50, упершись руками в бока. Ее тонкие ноги в синих штанах были похожи на раздвинутый циркуль. Я оторопел.
2: Не узнаешь? А ведь я носила тебя на руках.
0: Я еще больше растерялся. К счастью, вошла мать и вмешалась в наш разговор. Он ведь давно здесь не был и все забыл. А ты должен бы помнить, обратилась она ко мне.
2: Это наша соседка, Ян Ирсау.
0: Она живет наискосок и продает доу-фу.
2: Я вспомнил. Я был тогда еще ребенком.
0: В лавке, где продавали доу-фу, целыми днями сидела Ян Ирсау. Ее все звали творожная красавица. Но тогда она была набеленная, скулы ее не выдавались так сильно, губы не были так тонки. Она всегда сидела, и я не замечал, что она похожа на циркуль. В то время все говорили, что только благодаря ей торговля в лавке идет хорошо. Но я был еще очень мал, и она не производила на меня никакого впечатления, поэтому я и забыл о ней.
3: Циркуль явно была недовольна мною и презрительно смотрела на меня. Так можно смотреть на француза, не знающего о Наполеоне, или на американца, не слышавшего о Вашингтоне. Холодно улыбнувшись, она сказала: «Забыл».
2: «Да, глаза знатных высоко смотрят».
0: «Да нет же!» Я растерянно приподнялся.
2: «Вот что я тебе скажу, брат Синь. Ты разбогател. Перевозить вещи тяжело, да и к чему тебе это старье? Оставь мне. Нам, бедным людям, все пригодится».
0: «Я вовсе не разбогател и должен все продать, прежде чем уеду».
2: «Ой-я! Ты поставлен начальником округа, а говоришь, ты не разбогател. У тебя теперь 3 жены, паланкин с 8 носильщиками, а все не богат.
3: Меня не проведешь».
0: Я понял, что возражать ей нет смысла, и стоял, не раскрывая рта.
3: «Ай-я! Ай-я! Вот уж правду говорят, чем больше у человека денег, тем меньше он хочет упустить. А чем меньше он упускает, тем больше у него денег». Циркуль сердито повернулась и, продолжая тараторить, направилась к выходу. По пути она заткнула за пояс перчатки моей матери.
0: Потом стали приходить жившие неподалеку родственники и свойственники. Я с трудом урывал свободную минуту, чтобы уложить багаж. Так прошло 3-4 дня. В холодный день после обеда я пил чай. Вдруг мне послышались чьи-то шаги под окном. Я выглянул и поспешил навстречу. Это пришел Жунту. Хотя я и узнал его с первого взгляда, но он был совсем не похож на Жунту, какого я хранил в своей памяти. Он стал вдвое выше. Его прежде круглое бронзовое лицо стало серовато-желтым и покрылось глубокими морщинами. Глаза, как и у его отца, покраснели и припухли. Правда, почти у всех крестьян, живущих на берегу моря, бывают такие лица от постоянно дующих морских ветров. На голове у Жунту была потрепанная войлочная шапка. Одет он был в тонкую ватную куртку и ежился от холода. В руках он держал бумажный сверток и длинную трубку. Когда-то эти руки были круглые и крепкие, а теперь грубые и потрескавшиеся, они напоминали кору сосны. Я очень обрадовался Жунту, но не знал, с чего начать. А, брат Жунту, ты пришел! В голове у меня кружилось много слов. Хохлатки, летающие рыбки, раковины, ча. Мне казалось, что эти слова посыпятся одно за другим, как рассыпается нить жемчуга. Но что-то неуловимое мешало мне говорить. Жунту стоял передо мной, в его лице были радость и печаль. Он шевелил губами, но ничего не говорил. Наконец он принял почтительную позу и отчетливо произнес: «Господин, я почувствовал, как меня охватила холодная дрожь. Теперь я знал, что нас разделила высокая стена», и печально молчал. Обернувшись, он кому-то сказал: «Шуйшен, поклонись господину», и вытащил прятавшегося за его спиной ребенка. Это был тот же Жунту, которого я знал 30 лет назад. Но только лицо у него было чуть желтее и худее, и на шее не было серебряного обруча. «Это мой пятый ребенок. Он еще нигде не бывал и стесняется». Мать и Хунер спустились вниз, очевидно, услышав наши голоса. «Госпожа, я давно получил письмо и очень обрадовался, что господин возвращается», — сказал Жунту. «Чего это ты так церемонишься?» – весело спросила мать. «Ведь раньше вы называли друг друга братьями. Надо по-прежнему, брат Синь».
4: «Ой, я, что ты, госпожа, разве так будет прилично? Тогда мы были детьми, ничего не понимали».
0: Жунту опять приказал Шуйшену поклониться, но тот смущенно прижался к спине отца. «Это Шуйшен, пятый?» «Он стесняется. В этом нет ничего удивительного. Здесь все незнакомые. Пусть они с Хунером пойдут погулять», — сказала мать. Хунер позвал Шуйшена, и тот, вздохнув с облегчением, весело пошел за ним. Мать предложила Жунту сесть. Он нерешительно опустился на стул, прислонив к столу свою длинную трубку, и протянул мне бумажный сверток. «Тут немного зеленого горошка. Мы сами сушили. Прошу тебя, господин, зимой больше ничего нет». Я спросил, как ему живется, он покачал головой.
4: «Тяжело. Шестой ребенок уже подрос и помогает, а на еду все не хватает. И вообще неспокойно. Всюду нужны деньги. Порядков нет, урожай плохой. Соберешь кое-что, понесешь продавать, а тут налог за налогом, и продаешь себе в убыток. А если не продать, так погниет».
0: Он опять покачал головой. Его лицо, изрезанное морщинами, казалось совсем неподвижным, как бы высеченным из камня. Видно, он знал много горя, но не умел высказать всего. Помолчав, он взял свою длинную трубку и закурил. Из его ответов на вопросы матери я понял, что у него дома много дела и что он обязательно должен завтра вернуться. Узнав, что он не обедал, мать велела ему пойти на кухню и разогреть себе еду. Он вышел. Мы с матерью погоревали над его участью. Много детей, голод, кабальные налоги, солдаты, разбойники, чиновники, джентри – все это высушило его, как деревянную статую. Мать предложила подарить ему все, что мы не сможем взять с собой. Пусть сам выберет, что ему надо. Вечером Жуньту выбрал себе несколько вещей. 2 длинных стола, 4 стула, курильницу, подсвечник, безмен. Он еще хотел взять всю золу от соломы. У нас топливом на кухне служила рисовая солома. Она была ему нужна для удобрения песчаной земли. Мы уговорились, что к нашему отъезду он приедет и погрузит все это на джонку. Вечером мы долго беседовали, но не касались ничего серьезного. На другое утро Жуньту взял с собой Шуйшена и ушел. Прошло еще 9 дней, и, наконец, наступил день отъезда. Жуньту приехал с утра, но вместо Шуйшена он привез с собой 5-летнюю дочку, чтобы она покараулила лодку. Весь день мы провели в хлопотах, и поговорить нам больше не удалось. Гостей собралось немало. Кто пришел провожать, кто за вещами, а кто за тем и за другим. К вечеру, когда мы садились в джонку, наш дом как будто вымели. В нем ничего не осталось, ни больших, ни маленьких, ни старых, ни сломанных вещей. Наша джонка шла вперед, и горы по берегам, темно-синие в вечерних сумерках, медленно уплывали от нас. Стоя у окна джонки, мы с Хунером любовались сумрачной красотой природы. Вдруг Хунер спросил: «Дядя, а когда же мы вернемся?»
5: «Вернемся? Ты еще не успел уехать, а уже думаешь о возвращении.
0: Шуйшен звал меня к себе играть». Хунер задумался, широко раскрыв большие черные глаза. Я и мать тоже загрустили. Мы вспомнили Жуньту. Мать рассказала мне, что творожная красавица Энерсао, которая приходила к нам каждый день с тех пор, как мы начали собираться в путь, на днях нашла в куче золы 10 чашек и тарелок. Посудачив об этом, она решила, что это дело рук Жуньту. Приехав за золой, он мог бы увезти и посуду. Я Энерсао сочла, что оказала нам большую услугу, и, прихватив с собой кормушку собакам Назла, быстро убежала, если только можно бегать в туфлях на таких толстых подошвах, специально сделанных для того, чтобы ее ноги казались маленькими. Все дальше и дальше отплывал я от своего старого дома. Вдаль уходили от меня родные места, но я не жалел, что расстаюсь с ними. Мне казалось, что невидимые стены окружают меня со всех сторон и отделяют от мира. Мне стало тоскливо. Фигурка маленького арбузного героя с серебряным обручем на шее, прежде такая отчетливая, теперь потускнела, и это причиняло мне боль. Мать и Хунер уснули. Я лежал и, прислушиваясь к журчанию воды, думал о том, что я в жизни иду своим путем. Наши пути с Жуньту далеко разошлись, сказал я себе. Но дети еще близки друг другу. Разве Хунер не думает сейчас о Шуйшене? Я верю, что их не разделит высокая стена, и что им не придется жить ни в таких мучительных скитаниях, как живу я, ни в таком тяжелом отупении, как живет Жуньту, и не будет у них такой горькой злобы в душе, как у других. Они должны жить новой жизнью, какой мы не знали. Мне вдруг стало страшно. Когда Жуньту попросил курильницу и подсвечник, я внутренне посмеялся над тем, что он все еще поклоняется идолам. А разве то, что я называю мечтой, не идол, созданный мною? Только мечты Жуньту в завтрашнем дне, а мои в туманном будущем. Сквозь дремоту я видел изумрудный берег и золотую луну на темно-синем своде и думал: мечта – это не то, что уже существует, но и не то, чего не может быть. Как на земле дороги нет, а пройдет много людей,
1: и проложат дорогу.

0: синие морозные сумерки. Парк, снег, стволы лип. Появляется мальчик со скрипкой, черный футляр в руке. Он очень озяб, воротник поднят, на ногах ботинки с галошами. Но он никуда не спешит. Наоборот, садится на заметенную снегом скамейку и съеживается. Это грустное зрелище, когда человек сидит и замерзает. Появляется Катя. Катю я знаю, я живу в той же квартире, что и она уже несколько лет. Катя в платке и валенках, торопится и на ходу касается каждого дерева, ни одного не пропускает. Прикладывает к стволу ладонь, подержит немного и спешит к следующему дереву.
1: Холодина. Ну что за холодина такой? Холодин. Ой, ты чего? Ты чего тут сидишь? Замерзнуть захотел? Ты что, разве не слышал, по радио говорили? К ночи 19 градусов будет. Ты что, музыкант? Это кто?
2: Чего пристало-то? Никто, скрипка.
1: Скрипка? И ты на ней играть умеешь? Интересно?
2: Интересно.
1: А чего тут сидишь? Замерзнуть захотел? Тебя как зовут? Ну, говори, чего ты, вот человек.
2: Меня? Ну, Гена.
1: Гена. А меня Анна-Мария.
2: Чего?
1: Сразу два имени. Анна и Мария. Это они меня так решили назвать. Ну, родители. А их теперь нет. Они уехали в Америку, когда мне исполнился ровно год, и их корабль разбился у знаменитого острова Сейбл.
2: Чего?
1: Слыхал про такой остров? Не веришь? Я могу тебе дать почитать про этот остров. Ну вот, и они решили меня назвать Анна-Мария, а в милиции говорят, это нельзя, чтобы у девочки было сразу два имени. Давайте или Анна, или Мария. А мама говорит, это наша девочка. Мы хотим, чтобы она была Анна-Мария. А милиция отвечает, мало ли что, все равно. Несправедливо, скажи.
2: Не знаю.
1: Ну вот. А мама говорит, а знаешь что, пишите, что хотите, мы все равно станем ее называть Анна-Мария. А папа говорит, да ладно, напишите Катя. Ну и написали Катя. А это все просто так. Ну чего ты все молчишь? Ты же синий совсем стал, замерз. Ой, смотри, превратишься в сосульку.
2: А тебе-то что?
1: Ничего. Просто тебя через 1000 лет могут разморозить. Раскопать и разморозить. У нас в квартире живет замечательный ученый, Володя. Он говорит, что через 1000 лет все может быть. И размораживать научится. Представляешь себе? Через 1000 лет тебя потихонечку раскапывают, размораживают. Ой, Генка, ты куда? Ты чего? У тебя что, случилось что-нибудь?
2: Ну чего ты пристала-то? Не лезь! Чего это ты там делаешь?
1: Что?
2: Чего ты там у деревьев крутишься?
1: А, это просто так. Ты видишь, как они замерзли, а к ночи еще холоднее будет. И когда я делаю вот так, ладошку прикладываю к стволу, то там получается сахар.
2: Сахар?
1: Ага. Вроде сахара, сок такой. Он оттаивает и поднимается по стволу к самой макушке. И дерево становится тепло-тепло, и уже никакой мороз не страшен.
2: Ври!
1: Правда-правда. Но самое главное, чтобы рука была теплая, самое главное, чтобы началось. Вот попробуй сам. Нужно только очень плотно приложить руку к стволу. Ну-ка, дай-ка твою руку. Вот так. О, видишь? И сразу увидишь, какое дерево принимает тепло, а какое не принимает.
2: У меня не принимает.
1: Еще бы.
2: Руки замерзли.
1: Ну разве это руки? Это же ледышки, а не руки. Ты с ума сошел? Ну как же ты играть будешь? Ты же отморозил руки.
2: Хватит, наигрался уж.
1: У тебя что, случилось что-нибудь, да? что? У меня постоянно что-нибудь случается, я же не замерзаю. Я вот живая, подвижная, и замерзать не собираюсь. Слушай, Генка, пойдем к нам. Пойдем, правда, у нас знаешь, как хорошо. У нас и поиграешь, у нас тепло, уютно, картины, все такое. А я твою скрипочку понесу. Я еще никогда не видела мальчиков, которые на скрипочках умеют. Пошли, правда, Генка. А мы скажем, что мы на улице скрипочку нашли. И ходили по театрам спрашивать, не потерял ли кто скрипочку.
2: Чего-чего?
1: Ну, можно сказать, что мы сели в трамвай, а трамвай шел, никак не мог остановиться и испортился. Ну, пойдем, Генка, ну, пошли, ну, пожалуйста, ну, пойдем.
2: Не тяни ты меня, не пойду. Меня из школы выгнать хотят.
1: Ну, так и знала, что у тебя неприятности.
2: Да что там неприятности? Директор сказал, скрипка скрипкой, арифметика арифметикой. И слышать ничего не хочу. Потом позвонил матери на работу. Она, конечно, на меня. Ты, говорит, кроме своей скрипки ничего не замечаешь. Глаза мои, чтоб тебя не видели.
1: А у тебя мать не любит, чтобы ты на скрипке?
2: Почему? Понимаешь, я играю в ванной. Все дырочки заткнул, все равно слышно.
1: Подожди, какие дырочки? При чем тут дырочки? Я не понимаю.
2: Внизу для вентиляции, что ли? Соседи говорят, я им перепиливаю нервы. В ванной не помыться, не постирать, не побриться. Гонят в дом пионеров.
1: Ну, а почему бы тебе действительно не пойти в дом пионеров?
2: А я хожу в дом пионеров. Только в ванной мне больше нравится. Там у меня лучше получается. И вообще... Я хочу играть в ванной.
1: Ну да, ну да. Угу. Ну, замерзать тоже глупо, я тебе скажу. Ну, мне тоже многое, что не нравится. Я живу то у дяди Пети, то у тети Любы, то там, то сям. Ну, мы же не взрослые, верно?
2: Не взрослые? Не взрослые не люди, да?
1: Да, вообще-то, конечно.
2: Конечно.
1: Слушай, Генка. Ты совсем замерз, даже синий совсем. Ну, пойдем, пожалуйста, а? Пойдем к нам, Геночка, я тебя очень прошу. Я тебя с Володей познакомлю. Ты знаешь, какой Володечка? Он как волшебник. Он обязательно что-нибудь придумает. Ну, пойдем, а? Смотри, и скрипочка совсем замерзла. Слушай, на! Держи мои варежки, мне не холодно. Вот, смотри, прикладываю руку. Есть, пошел. Теперь не замерзнет.
2: Ври!
1: Правда-правда, смотри. Есть! Пошел! Теперь не замерзнет! Есть! Пошел! Есть! Пошел! Есть! Пошел!

0: представьте себе контур домика на фоне зимней улицы, с силуэтами церкви и строительного крана, с теплыми огоньками. Здесь живет Катя. Кстати, я тоже уже много лет живу в этом доме, но это не имеет особого отношения к тому, что происходит. Небольшая комната с довоенной мебелью. Входит Петр Петрович, Катин дядя. В руках сумка с бельем и березовый веник.
1: А, ученый! Эх, чему ты только ученый?
2: Замрите, дядя Петя.
3: Фу ты. Чудишь все, ученый.
0: Чудю, дядя Петя. Чуду. Черт, как сказать, чуду. Чудю. Чудю. Анны Марии нет?
1: Нет еще, товарищ ученый. Все с ребятишками, как маленькой. Тебе бы своих давно завесть, а ты... Эй, бога, хороший ты парень, а к делу не пристанешь
0: так
1: никак.
0: Так что ж к делу, дядя Петь? Дело у меня есть. Не получается только дело мое. О, Анне Марии подарок придумал. Шпаги.
1: Балуешь, Катюшка, балуешь.
0: А вы что, в бане, что ли, были?
1: Да сходил.
0: Да, так не мешало б.
1: Чего?
0: Ну, чего? У меня где-то и огурчик есть. Мама из Мичуринска прислала.
1: А, огурчик. Огурчик – это ничего. Но это что? Я ведь чего хочу? Я это... Красок не хватает, понимаешь? Холста тоже. Я ведь на эскизах бы все в отдельности. Вот, смотри.
0: Что это?
1: Меню из ресторана. Вот, холодные закуски. Икра кетовая в яйце. Чувствуешь? Яичко беленькое, а в нем суриком так. Так-так-так. Икра. Ну и лучок зелененький, масельца. Ну, картина.
0: Содержательно.
1: Пальчики оближешь. Да. А в перспективе борщ дымится.
0: Ой, дядя Петя, аппетитно, даже слюнки текут.
1: Что?
0: Дядя Петя, меня нету. Тетя Кланя пришла, будет дело.
1: Явилась, не запылилась.
4: Катька где? Картошку в суп бросил?
5: Бросил. Ну что, что шумишь-то? Вот ураган, а?
4: Ураган. Ее не за дрожжами, а только за смертью посылать.
5: Ну, полно, полно воевать-то. Садись вот чай с холоду-то. Вот тут конфетки, натюрморт.
4: О, натюрморт, натюрморт. Некогда мне. Вон, я принесла баранки. Ну, вот что это за человек, а? Ну, что это за люди? Не знаю, просто честное слово.
5: Баранки. Опять баранки. Баранки да баранки.
6: Входи, входи, чего? Не стесняйся, Леночка, входи. Да не пойду я. И ванной все равно нет. Ну, что, у нас так хорошо, тепло, уютно, все такое. Смотри, как у нас хорошо, видишь? Тепло, уютно, все такое, картины. Дядя Петечка, добрый вечер.
5: Здравствуй, Катюшка.
6: Знакомьтесь, это Гена. Скрипач.
7: А, здрасте.
5: Здравствуй.
6: Геночка, ну чего же ты? Ну, открывай скрипочку, начинай. Ой, как он играет, дядя Петечка. Как он замечательно играет.

Это, конечно, играет не Гена. Он умеет пока только гаммы, да и скрипка его еще в футляре. Но Катя уже слышит музыку.

0: что же это опять, а? Зачем ты натаскала полную кухню грязных камней? Стараешься, стараешься, чтобы в квартире порядок был.
1: Кланя, Кланя.
0: Петя, ну ты видел? Натаскала полную кухню грязных камней.
1: А может, ей по ботанике задано?
0: Какая ботаника? Камни с улицы. Все заступаешься. О. Весь двор смеется, чтобы сейчас же все выкинула. Катя, я тебе последний раз говорю.
2: Да, после такого не только не поиграешь, но и в доме не останешься. И Катя с Геной оказались во дворе. Вот он наш двор. Самый обычный небольшой двор. От других его отличает разве что склад магазина. Светит фонарь, падает редкий снег. Стоит запряженная в телегу большая лошадь. Грузчик стаскивает с телеги последний ящик, ставит его на плечо и скрывается в освещенном проеме полуподвала. Там склад.
3: Ну что, доигралась со своими камнями? Ну зачем они тебе?
4: Ну ты что? Ты знаешь, какие они красивые? Вон, смотри, голубые, желтые, зеленые. А еще, говорят, бывает лунный камень. Слыхал? Ну чего ты такой, Кен?
3: Я бы как раз сейчас заниматься начал. У меня ведь расписание. Вон все музыканты, или в балете, например. Они всегда в одно и то же время начинают заниматься. А знаешь, сколько нужно работать, чтобы на конкурсе или еще где чего-нибудь добиться? Раз пропустил, другой пропустил, уже все.
4: Ну, конечно. Ну, ты не расстраивайся, Ген. Хорошо? Слушай, Генка, пошли к Ирме. У меня же сестра есть троюродная, Ирма. Она очень хорошая. И она очень близко живет. У нее и ванная есть. Прямо войдешь, играй.
3: Выдумываешь?
4: Правда, честное слово. Ой, лошадь. Смотри, лошадь приехала. Ты знаешь эту лошадь? Ну, смотри, какая замечательная белая лошадь. Она так любит ребят, а уж которые на скрипках. Это замечательная лошадь. Пойдем, я тебя с ней сейчас познакомлю.
3: С лошадью?
4: Ну да. Ты видишь, она бутылки с пивом привезла, она всегда их привозит. И вот сейчас извозчики унесли в магазин ящики, да? И их там будут пивом угощать. И они там не меньше часа просидят. А она стой на морозе и мерзнет. Справедливо скажи?
3: Не знаю.
4: Но она никогда не жалуется. Она, знаешь, очень такая вежливая. Ну, пошли, поговорим с ней немножечко, потому что ей очень скучно стоять. И пойдем.
3: Ты дурочка, да? Как мы с ней поговорим?
4: Ну ты что? Я с ней очень часто разговариваю, она же говорящая лошадь. Здравствуйте, лошадь. Лошадь, здравствуйте.
5: Здравствуй, Анна-Мария, добрый вечер.
4: Вот видишь, Геночка, она знает, что меня зовут Анна-Мария. Познакомьтесь, лошадь, это Гена, мой знакомый мальчик, он скрипач. Но у него, правда, сейчас неприятности. Его все ругают. А он хочет играть в ванной. А директор школы даже решил его исключить из одной математики. Но разве это справедливо? Подумайте. Исключить из школы.
5: Мне трудно судить, не зная всех обстоятельств дела. Но я считаю, что каждый должен честно выполнять свои обязанности. Все, между прочим, работают. Все трудятся. Мне, например, думаете, очень нравится возить по морозу эти бутылки.
4: Вы простите, простите.

0: принцессы, короли, королицы. Не, ну как же это? Вот видите, что происходит с памятью. А ведь была безукоризненная, феноменальная память. Ах, какая у меня была память.
1: Королевы.
0: Ах, да, королевы. Ну, конечно, королевы. Спасибо, детка.
1: Пожалуйста.
0: Ты хорошо играешь на этой, как ее?
1: На скрипке.
0: На скрипке? Ну да, скрип, скрип. Да, но почему в ванной? Почему бы тебе не пойти в дом пионеров?
1: А я хожу в дом
0: пионеров. Не перебивай меня, это невежливо перебивать.
1: Она просто зануда, эта твоя лошадь, и спит все время.
2: Тише, что ты? С ума сошел? Она просто очень усталая, пожилая лошадь.
0: Спит, спит. О, это были удивительные времена. Где оно, мое светлое прошлое? Королева. Я родилась в королевской конюшне, да, дети в королевской. У меня была феноменальная память и такие бабки. Ах, какие у меня были ноги. Однолеткой меня отдали в королевский манеж. О, я там танцевала и пела. Пела и танцевала.
3: Эй! Эй, вы!
2: Яшка, как всегда все испортит. Ну чего тебе?
3: А ничего. А вы чего? Опять хлеб даешь этой кляче?
2: А тебя?
3: Смотри, все тете Клане скажу.
2: Тебя это не касается, между прочим. Извините, лошадь. Вы же знаете, что это за тип Яшка.
3: Ты музыкант. Вали с нашего двора. Буду тут всякий со своими скрипками.
2: Он ко мне пришел, а не к тебе. И не лезь.
3: Ну, вали, кому говорят. Понял?
2: Яшка, как тебе не стыдно?
3: Че там Яшка? Ну, ты что, музыкант, оглох, да?
1: А ты дурак, да?
3: Что? Ты еще? Ну, держись.
2: Яшка, ты что, с ума сошел? Яшка, не смей! Не смей, Яшка!
4: Володечка, дай Володя!
5: Что случилось? Яшка, замри!
2: Володечка, он же волшебник. Ну, сделайте с этим Яшкой что-нибудь, пока он замер. Вы же умеете.
6: Сейчас, Анна Мария, мы что-нибудь придумаем. А не оставить ли нам его здесь, в этой глупой позе, чтобы он померз как следует?
3: Ого!
2: Да ну его, еще замерзнет.
3: Еще замерзнет?
6: Замерзнет. А ну, отомри.
3: Ну смотри, музыкант, еще попадешься у меня во дворе.
6: Яшка, опять?
3: Что там Яшка? Что Яшка-то?
6: Яшка, прекрати.
2: Давай, Яшка, что с тобой? Покажи. Ну покажи, пожалуйста. О, синяк. Ой, какой кошмар. Геночка, ну пожалуйста, пойдем к Ирме. Она такая хорошая, ну пойдем. Лошадь, до свидания. Понимаете, должна идти. У Гены тут неприятности, понимаете? До свидания, лошадь.
3: Стой, девочка, стой, стой.
2: Смотри, смотри, Генка, это тот самый грузчик, который так любит издеваться над лошадью.
7: А я тебя знаю. Ты опять с своей клячей разговариваешь. Господи, да не слушай ты ее. Ну сколько раз тебе говорить? Чудачка ты, честное слово. Старуха все выдумывает. Девось опять рассказывает про королевскую конюшню. Благороднейших кровей, фундаментальная память, понимаешь ли? Главный манеж там еще, да? Не слушай. Ну глупости это все, честное слово. Просто любит очень врать, честное слово. Нок-нок, ты, научная фантазия. Что, не нравится? Правда-то на глаза
2: ну, зачем
7: колет.
2: Вы так, ну зачем, ну, вы так тебе, не надо?
7: Я тебе точно говорю. Обыкновенная орловская лошадь из деревни, купленная в позапрошлом году. Нахваталась тут в городе кое-чего. Опять же, кино у нас рядом с конюшней, все слыхать, когда показывают. Да тоже, ну кому сказали-то?
2: Я пойду, до свидания.
7: Иди, иди.
8: В квартире Катиной троюродной сестры, десятиклассницы Ирмы, идет веселье. А Катя? Катя в полном унынии сидит в прихожей, в кресле у вешалки.
9: Катька, я тебе скажу, ты бессовестная. Ты еще не ушла.
2: Ирмочка, ну можно? Ну, пожалуйста.
9: Катя, ну я ж тебе сказала, что сегодня нельзя. Сегодня квартира занята. Сегодня все десятиклассники. Все танцуют, говорят разные вещи. Наверное, в бутылочку будем играть.
2: Ой, а что это такое?
9: Катя, не что это такое, а тебе пора домой. Я тебе объяснила, приводи своего мальчика завтра. Сережка согласился его послушать.
2: Ну хорошо, хорошо.
9: Завтра,
2: ну хорошо. Только можно мне туда на одну секундочку, Ирмочка?
9: Зачем?
2: Ну, пожалуйста, на меня гляди очень.

0: понимаешь? Я посмотрю и уйду. Я же не могу долго, у меня же Генка ждет.
1: Катя,
0: а мне
1: нет.
0: Очень интересно, я потом Генке расскажу, ну, пожалуйста.
1: Да ты в валенках в этом платье. Один вид школьного платья может испортить всем настроение.
0: Ну что ты, меня никто не увидит, я спрячусь. Ну, пожалуйста, Ирмочка, я тебя очень прошу, ну, пожалуйста.
1: Катя, не проси, нет.
0: Ну, какой-то противный вред, ну, одну секундочку, не можешь быть.
1: Ну, ладно, ладно, пошли.
0: Ура!
1: Мальчики, тихо, тихо, тихо. Вот вам, новая барышня, прошу любить и жаловать, моя сестра Катя.
2: О, Ирма, вы нас сразили. Игорь, ты посмотри, какая девочка. Это же просто принцесса.
3: О, нет, это же Мальвина.
2: О, Мальвина, вы где живете? В домике с голубыми ставнями.
3: Вы в какой группе в вашем детском саду? В средней или уже в старшей?
1: Никакой.
3: О, какая деловитость.
2: Вы не хотите с нами веселиться?
1: Подумаешь, воображала.
3: Ну, а глаза, какие глаза?
2: Вы не ответили на мое предложение, принцесса.
1: А какой у вас сегодня праздник?
3: Грандиозный. День голубого неба.
1: Ой, правда? Ой, Игорь. А я на такой тоже хочу.
3: Ну, так прекрасно, вы будете у нас Золушкой.
1: Золушка? Как в сказке?
3: Ага.
2: Замечательно.
3: О, вальс Золушки. Давай.

0: Танцую только с ней.
1: Слушай, Игорь, ты смотри, она и правда танцует.
2: Ой, какая смешная у тебя сестра.
1: Каблуки надела.
2: Плесецкая. Слушай, ей кажется, что она плесецкая.
1: Стойте, стойте, подождите. Ой, извините, я же забыла. Ой, мне надо идти. До свидания, извините.
3: Куда же ты?
2: Солнышко, обошмачу, а тупик.
1: Ой, Ирма. Я же совсем забыла, меня же Генка ждет на улице.
4: Да что ты, Катя, куда? Оставайся, ешь пирожные, пей чай, оставайся.
1: Не могу,
4: Катя.
1: Спасибо, меня же Генка ждет. Спасибо, Ирочка, большое.
4: А ты где теперь живешь?
1: У дяди Пети. Ой, прости, у дяди Любы.
4: Катюха, не обижайся, но вообще-то странно, чтобы какой-то мальчик приходил в нашу ванну играть на скрипке.
1: Да я понимаю, понимаю.
4: Иду, иду. Беги, Катюха, не обижайся.
1: До свидания, до свидания. Спасибо, Ирма. Извини.
5: Наконец-то.
1: Ты не замерз, а?
5: Нет.
1: Ой, я так долго, понимаешь? Ну, там это, там у Ермы рождение, ну? Гостей так много.
5: Пойдем?
1: Да понимаешь, она сначала сказала давай-давай, а потом говорит, что лучше завтра. Вот.
5: Да? А сама сказала, что и ванная есть, и играть можно. Как войдешь, так и играй. Говорила, нет? Все, хватит, я с тобой больше никуда не пойду.
1: Ты что, Генка, ты что? Мы сейчас с тобой пойдем к тете Любе. У меня тетя есть, тетя Люба, она
5: чего,
1: такая
5: чего?
1: Добрая. Тетя Любочка, она нянечка в детском саду, она очень добрая. У нее и ванна есть, прямо войдешь и играешь.
5: Мне заниматься надо, а мы время теряем.
1: Геночка, я тебя очень прошу, правда, она такая хорошая, у нее столько вещей дома красивых. И это собака. Ты собак-то любишь?
5: Люблю.
1: Ой, что ты, Генка, какая у нее собачища такая... Маленькая-маленькая, хорошенькая-хорошенькая. Такая беленькая, пушистенькая, глазки такие черненькие, умненькие.
5: Беленькая, пушистенькая. Шпиц!
1: Чего?
5: Ну, порода такая, шпиц, что ли?
1: А, шпиц-шпиц, ее зовут это как ее...
5: Шариком.
1: Шаритик. Такой шаритик-шаритик, такой хорошенький. Она не кусается, ничего такого, с ней играть можно.
5: Играть можно.
1: Слушай, Генка, что с нами однажды произошло? Пойдем, я тебе по дороге расскажу, ну вот. А дождь, мы шарика пошли в лес.

0: Катя всю дорогу так увлекательно рассказывала Гене про шарика, что когда они вошли в дом тети Любы, не сразу заметила, что комната совершенно пуста, а тетя, стоя на табуретке, клеит обои.
1: Представляешь себе, а у него такой хвостище длинный, а шарик его как цапнет.
2: Ой, тетя Любочка, здравствуй.
3: Здравствуй.
2: Что это у тебя, ремонт?
3: Ремонт.
2: Ну вот, видишь, ремонт, Генка. И, конечно, все книги, все вещи красивые вынесла.
3: Какие книги?
2: Так, тетя Любочка, все ясно. Так, знакомься, тетя Люба, это Гена.
3: Здрасте.
4: Здрасте.
2: Он не из моего класса, он скрипач.
4: Да ну.
2: Ага. Геночка, ты раздевайся, открывай скрипочку и начинай. Между прочим, тетя Люба, на каком-то там конкурсе он первое место получил.
3: Да ты что?
2: Получил, ничего, да чего ты стесняешься? Ну, давай, открывай скрипочку. Вот так.
3: Подожди.
2: Что?
3: А собака-то где?
4: Какая собака?
3: Шарик.
2: А, собака. Ну, так и знала. Так и знала, тетя Люба, что ты шарика-то выпустила. Ну, где шарик?
3: Да
2: ты выпустила, да?
3: Что это?
2: Ну, какая ты, тетя Люба, странная. Зачем ты шарика на улицу-то выпустил? Сейчас его Геночка моментально приведу. Ты пока начинай, а я за шариком. Моментально. Шарик.
4: Катюшка-то наша вылитая мать. Вылитая. Чем старше становится, тем больше похожа. Мы с Катькой на той матерью сестры. Та точно такая же. Точно.
5: Скажите, а правда, что они поехали в Америку и разбились там возле острова Сейбл?
4: Кто?
5: Ну вот они, родители.
4: В Америку?
5: Ну да.
4: И чего это?
5: Разбились.
4: Да кто?
5: Ну вот они, родители.
4: Родители?
5: Анна-Мария.
4: Родители Анны-Марии разбились. Это что ж, насмерть?
5: Ну да, наверное.
4: Ах ты, несчастье-то какое! Это как же вышло-то?
5: Как вышло? Ну, поехали они на корабле в Америку.
4: Ой, куда?
5: Ну вот, и возле острова Сейбл корабль потерпел крушение, и они погибли.
4: Ой, ух ты, батюшки, вот страху-то. А я вот вечно воды боюсь, сроду ни на какой корабль, даже в лодку не сяду. На воде-то хуже нет помирать, а тут Америка. Ну, она-то что, спаслась?
5: Спаслась?
4: Да.
5: Она что, с ними была?
4: Не с ними, а где же?
5: Да что как где?
4: Да что как где?
5: Да вы что, ничего не знаете, что ли?
4: Да я, откуда же мне знать, милый ты мой? Я сроду отсюда никуда не выезжала. Сроду нянечка в четвертом детсадике работаю, тебе любой скажет.
5: Ничего не понимаю.
4: Ну она что, сиротой осталась, что ли? Ах ты, Господи, вот жалость-то. А вот возьми нашу Катьку. У ней с родственников много. Мать, правда, все по командировкам. А вот мы с братом Петром, и еще бабушка у нее есть. У кого ей жить?
5: Не знаю. Скажите.
4: Что тебе сказать?
5: А собака-то беленькая у вас правда есть?
4: Собака? Ах, тут собака-то. Собака-то вроде и мелькала тут эта какая-то.
5: Вы извините, а я домой пойду.
4: Погоди, она сейчас прибежит. Собаку найдет и прибежит. Ты
5: нет,
4: только обожди.
5: Нет, поздно уже, меня мама ищет.
4: Ну ты играй, она сейчас прибежит, сейчас она, у нас ведь как ртуть, Катюшка, так как огонь, у нее собака будет, и все будет, ну ты только обожди.
5: Вы меня извините, но никакой собаки у вас нет, и вообще ничего у вас нет, ваша Катька все сочиняет и выдумывает.
4: Чего это она выдумывает, ишь ты, какой, ушел. Наша соседка тоже ее все вруша, пересмешницу какую-нибудь вырастила, самостоятельная боль.

0: пожалуйста. Я тебя очень прошу. Ну, на полчасика. Ну, пожалуйста.
1: Ну, не нужно. Не хочу я. Не могу, понимаешь, я занят.
0: Ну что, тебе жалко? Ты же согласился?
1: Да,
0: ну и пожалуйста, скажи, что тебя зовут Шариком. Отзывайся на Шарика.
1: Ну вот, какой еще Шарик, какой? Какой я Шарик? Я полкан.
0: Полкан, полкан, полкашечка. Полкашечка, мой полкашечка, ну побудь Шариком. Ну будь человеком, это так нужно. Мальчик такой бедный, такой больной и такой талантливый. Ты знаешь, я в одной книжке читала, что когда нужно было, к больной девочке даже слон пришел. Понимаешь? Слон.
1: А я не слон. Я не Шарик. И вообще врать нехорошо. Понимаешь? Стыдно врать.
0: Да это же не врать. Ну совсем не врать. Ну почему врать, полканчик? Ну, полканчик, ну пожалуйста. Он такой бедный, такой больной. Ой, ну пожалуйста, полканчик, ну пойдем, ну миленький, ну.

0: А вот и мы! Вот и наш шарик! Шарик, проходи, мой хороший!
1: Здрасте! Ноги вытирай!
0: Тетя Люба!
1: Ну что?
0: А где же Генка?
1: Катенька ушел. Поздно, говорит, мама ждет. Ты-то куда пропала?
0: Как ушел? Да что ты, тетя Люба, как ушел? Его же там все ругать будут, тетя Люба. Я же шарика-то привела.
2: Да не шарик, а полком.
1: Пойду, говорит, все равно никакой собаки у вас нет. Катенька, что это за собаку-то ты выдумала? Зачем она тебе?
0: Была собака, понимаешь, была. Маленькая, беленькая, шариком зовут. Что ты наделала, тетя Любочка? Что ты наделала? Его же там ругать будут.
3: Гена! Геночка!

Снова парк, снег, черные стволы лип. Появляется Катя. Теперь она уже никуда не спешит. Она садится на заметенную снегом скамейку, замирает, закрывает глаза. И кажется ей просторная ванная комната. Гена играет на скрипке. Тут же на низенькой скамеечке сидит Катя. Наконец-то!

0: Катя, открой!
1: Катя!
2: Что же это, Катюшка?
0: Катя!
1: Катя, открывай!
3: Открывать? Открывай, конечно. Давай не будем. Это же твоя ванная, ты же имеешь право, ведь договорились же.
1: Открывай,
2: Катя!
3: Но ведь человек играет. Вы слышите, как человек замечательно играет. Не надо, Анна Мария, что же делать? Открывай. Но ведь сейчас ни утро, ни вечер. Никому не умываться, не нужно ничего такого. Открывай. Войдите.
2: Что же это, Катюшка?
4: Так, Гена, ты все свое продолжаешь. Тебе говори, не говори, а Гена свое. Матерь от тебя плачет. Учителя плачут, а Гена свое.
5: Учился бы пока, старался. Там на пенсию выйдешь
4: и играй. Чем, Люба, пенсия? Пусть выучится, на ноги встанет, свою квартиру заведет. А там хоть 5 скрипок играет.
3: Ему же играть нужно, ему же каждый день играть нужно.
4: Ему каждый день играть нужно, а нам каждый день жить нужно.
2: Я где хочешь могу рисовать, мне все едино, хоть в чулане.
6: А ему ванную подавай.
2: Да.
3: Здесь резонанс.
5: А где ж ты такой увидел-то?
3: Раз вы так, то я знаю, что я сделаю. Я в эту ванную вообще никого не пущу. А вот сейчас увидите. Пожалуйста, пожалуйста, проходите. Вам здесь хорошо будет. Воды сколько угодно, горячей, холодной. Мойтесь на здоровье, а вам тоже будет хорошо. Вы посторонитесь, у вас в ванной будет лошадь жить.
4: Люди добрые, ты что же это такое делаешь?
0: Да это та самая лошадь, которая пиво возит.
6: Подожди, Яша, подожди.
3: Скажите, лошадь, вам ничего, если рядом на скрипке будут играть?
7: На скрипке? Да можно. А ну, гармонь-то, конечно, получше будет. У нас бывал чек Колька кривой, как Ливенку-то вынесет, как Елецкого-то пустит. О, боже мой, что я говорю. Ну, конечно, скрипка – это божественно. У тебя не Страдивари, мальчик?
3: Чего?
7: Ах, какой я слышал о Страдивари в этом, как его?
4: Телегентка.
0: Устала она, устала.
4: За день ты намотаешься.
7: Да. А вот это мыло ваше, можно я его съем? Очень я мыло есть люблю, особенно детское. И зубную пасту тоже, очень вкусная паста.
4: С куска не обеднею. Да.
7: Вот и прекрасно, все великолепно. У нас даже в королевской конюшне не было такой замечательной ванны. Спасибо, Анна Мария. И вам спасибо, уважаемые. Однажды у нас в королевском манеже... А что ты грустный, Гена?
0: Да вот бегает целый день со своей скрипкой.
4: Играй, Еночка, играй.
0: Да, и лошадь пущай живет. Я ей овса нарисую. Можно перегородочку поставить. Лошадь в ванной пусть плескается, а парнишка тут пилит.
8: И дырочки-то не затыкай, задохнешься еще.
0: Да дырочку-то еще можно навертеть.
4: Играй, Еночка, играй. Я сама по радио люблю песни слушать. Вырастешь, Гена, большой, не забывай нас. Мы к тебе всей душой.
0: О, Генка, знаменита будешь, небось и руки не подашь.
5: Конечно, пускай играет, мы потерпим.
4: Да.
5: Раз нужно для искусства.
3: Сыграй, Гена. Ты видишь, какие все хорошие, какие все добрые. Ладно.

0: Филармония.
1: Да.
2: Что ты грустная, Анна-Мария? Ведь все же хорошо.
1: Что вы, лошадь? Ведь это только снится.

0: Генка, Генка, Геночка, где же мне тебя искать-то? Везде была, и в магазине, и в аптеке. Ну, везде была. Ой, холодина какая.
1: Слушай, ты что, обидела, что ли? А? Ну, хочешь, пойдем, я согласен.
2: Спасибо, теперь уже не нужно.
1: Ну, не обижайся, а. Ну, тесный я очень, понимаешь? Ну вот никак не могу заснуть, все думаю, правильно я поступила или неправильно. Ну, Кать, ну не молчи,
2: я
1: а.
2: Тебе не Катя.
1: Ну хорошо, хорошо, Анна-Мария, ну не обижайся, а. Ну можешь, зови меня Шариком, я согласен, так и быть.
2: Теперь уже поздно, Шариком, теперь уже все поздно.
1: Ну зато я знаю, где этот живет.
2: Кто?
1: Ну, Дор-ми-фа-соль-ля-си, вот этот.
2: Не понимаю.
1: Ну, со скрипкой которой, со скрипкой.
2: Генка!
1: Ну?
2: Шарик, что же ты молчишь, Шаричек, миленький, ты пойдем же скорее. Пойдем скорее, Шаричек, пойдем.

0: История наша подходит к концу. Значит, Гене пора бы прийти домой, где его, наверное, ждет мама. Ждет и волнуется, как все мамы. А когда люди волнуются, всегда звонят по телефону.
1: Галя, нет, не пришел. Ой, это просто идиотизм какой-то. У меня коллоквиум завтра, всю ночь буду сидеть зубрить, а он как сквозь землю провалился. Ну да, это все понятно, переходный возраст. Но у меня тоже нервы не железные. Что? Ну как не расстраивайся? Правду говорят, маленькие детки, маленькие бедки. Ой, подожди, Галя, кажется, пришел мой изверг. Ну ладно, я потом тебе сама позвоню. Ну пока.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй.
2: Гена дома?
1: Да нет, нет его, я вот жду. А ты что, из его класса, что-нибудь случилось?
2: Нет, вы не волнуйтесь, с ним ничего не случилось. Просто он не хочет идти домой.
1: Как-то не хочет? Я не понимаю, он у тебя, что ли, прячется? Поди и скажу, чтобы сейчас же шел. У меня 4-й курс, мне заниматься надо, он не будет свои фокусы показывать. Пойди, приведи его немедленно, а то хуже будет. Ну что ты молчишь?
2: Вы ничего не понимаете. Я сама не знаю, где он, я его везде искала. Он на скрипке хочет играть.
1: Опять эта скрипка. Ну и что? Кто ему мешает?
2: Конечно, дело не в одной скрипке. Просто все его ругают. Все и в школе, и дома, и ребята бьют. И он один, понимаете? Один. Когда еще я одна, так понятно. То есть бы вы были бы одна.
1: Уж я-то так одна, что... Мне как только минута свободная выдастся, я... Гена. Гена отвернется и молчит, как будто мать ему зла желает. Мы с ним неделями не видимся, а он даже не разговаривает. Вас вообще не разберешь, вы странные какие-то дети.
2: Почему странные? Когда со мной разговаривает, я разговариваю. Да, а когда со мной не разговаривает,
1: да,
2: конечно,
1: ты разговорчивая. Вы что, с ним дружите?
2: Да, нет, просто я шла по парку, а там такой мороз, холодина, он сидит...
1: Как сидит? Где?
2: Нет, сейчас там уже его нету, понимаете? Потом мы пошли к моей тете, тете Любе, а там у нее ремонт...
1: Я ничего не понимаю, где он сейчас? 11 часов скоро. Да... Да нет, не поздно. Я еще не сплю. Да. Да ну, у нас коллоквиум завтра. Всю ночь придется просидеть. Во сколько? Не обещаю.
2: Так. А ты что здесь делаешь? Генка! Геночка!
1: Ой,
3: тебя там собака спрашивает.
1: Да, ну ладно, пока. Пока, а то тут мой ойстрах пришел.
3: Ойстрах.
1: Ну и как это называется? Где ты был? Почему я должна весь вечер сидеть волноваться? Что ты отворачиваешься? Вот и поговори с ним, он еще обижен, как будто мать ему враг. Это что такое? Синяк, ты дрался? Я тебя спрашиваю, кто тебя ударил? Молчишь, ну ладно. Знаю, мне просто вообще надо перестать с тобой разговаривать. Делай, как знаешь. Зачем я буду себе нервы трепать? Пришел в 11 часов, где был неизвестно, уроки не сделаны, глаз подбит, как хочешь. Все. Там на кухне на нашем столе борщ, котлеты ешь. Мне некогда.
3: Опять все холодное. Не буду греть.
1: Разогреешь, не маленький. А тебе тоже, наверное, домой пора, уже поздно. Родители волнуются.
2: Нет, я не люблю рано спать ложиться. Ну ладно, я пойду.
1: Иди.
2: До свидания.
1: До свидания.
2: Только вы с ним неправильно. Ну, вы с ним как-нибудь по-другому поговорите, пожалуйста.
1: Смешная ты, как я еще могу поговорить?
2: А вы знаете...
1: Ну ладно, ты иди. Мне действительно заниматься надо.
2: Помирись с ней быстренько. Ну, пожалуйста, Геночка, помирись с ней, она плачет настоящими слезами. Ну, пожалуйста, помирись.
1: Ну ладно, хватит дуться.
3: А я и не дуюсь.
1: Ну, вот садись здесь. Я тоже с тобой поем. Целый день ведь, наверное, не ел.
3: Конечно.
1: Вот видишь, голодный какой. Я звоню домой с работы, из библиотеки. Мне потом пришлось в библиотеке сидеть, тебя все нет и нет. Замерз?
2: Еще бы. По всему городу туда-сюда.
1: Вот тетя Надя в Ленинград едет. Я хочу попросить, чтобы она тебе ботинки купила. Может, меховые попросить?
2: Нет.
1: Не хочешь? Подожди, а где же... Я не заметила, как она ушла.
2: И я не заметил.
1: Странная девочка.
2: Анна-Мария.
1: Анна-Мария?
2: Да.
1: Подожди, но ведь уже поздно, она, наверное, боится одна.
2: А нет, ей все равно, рано поздно.
1: Да, она вообще смелая. Она не с тобой учится?
2: Нет.
1: А почему у нее такое странное имя? Анна-Мария?
2: Выдумала она все. Катька ее зовут.
1: Как? Просто Катька?
2: Конечно, Катька. Она вообще такая выдумщица. Она говорит, у моей тети Любы все есть. И книги, и картины, тепло, уютно. И собачка такая маленькая-маленькая, беленькая-беленькая, пушистенькая-пушистенькая. Шариком зовут.

0: А Катя в это время бежит через парк. Она торопится, но на ходу касается каждого дерева. Ни одного не пропускает.
1: Есть пошел?
0: Приложит к стволу ладонь, подержит немного и спешит к следующему дереву.
1: Ой, есть пошел!

0: Понедельник и вторник Олег Олегович провел на Ула-Юльском рейде, среду на Коломенском, в четверг, за ночь проскочив 200 километров Кити, утром шумно совещался со сплавщиками, вечером в заезжий шушукался с начальником участка стариком Еромой, а ночью встречал капитана Бориса Зиновича Валова. Прончатов почернел, похудел, довел до лихорадочного блеска глаза, опал щеками. Напряженный, словно туго заведенный пружиной внутри, пышущий жаром плотбищ, проскваженный ветрами, истерзанный до крови комарами, пропахший дымом, Прончатов в пятницу утром вернулся в Тагар, бросив запыхавшуюся двоечку у причала, пешком добрался до конторы, и ровно в 9 часов его грязные кирзовые сапоги простучали по гулкому крыльцу. Секундочку постояв на пороге, прислушавшись, Олег Олегович пошел по коридору. Слева была черно-золотая табличка «Портком». Справа серая, начальник производственного отдела. Затем и справа, и слева шли густо главный механик, плановый отдел, бухгалтерия, комитет ВЛКСМ, отдел капстроительства и, наконец, просто-напросто секретарь. Возле этой двери Прончатов остановился, дав затихнуть эху от собственных сапог, опять прислушался. Кузнечиками потрескивали арифмометры, кастанетами щелкали счеты, по тараканье шуршали бумаги, доносилось телефонное говорение. Шумел конторский коридор, и только за дверью с табличкой «Портком» стояла начальственная тишина. Так как парторг товарищ Вишняков говорить по телефону не любил, считал, что руководитель обязан непосредственно общаться с массами. Поэтому за его дверью было тихо, и Прончатов, послушав эту тишину, с грустной усмешкой подумал: «Черт возьми, парторг, а чужой человек». Непривычно было ему, что при слове «парторг» возникло чувство раздражения. Он зло выругался и рванул дверь с табличкой «Просто секретарь».
1: Олег Олегович, а мы уж не ждали. Здравствуйте, Олег Олегович, добрый день.
2: День добрый, день добрый. Почту, сводки и чай. Через 10 минут главного механика, начальника производственного отдела, бухгалтера, главного комсомольца и товарища Вишнякова.
0: Через 10 минут Прончатов сидел за столом свежий, сдержанный. Ни морщинки не было на его бронзовом лице, на отличном костюме. А в тот миг, когда он вопросительно постучал по циферблату часов пальцем, дверь открылась, и в кабинет быстро вошел главный механик Огурцов, за ним начальник производственного отдела Наталья Петровна Сорокина, бухгалтер Спиридонов и секретарь комсомольской организации Сергей Нехамов. Поздоровавшись, они деловито сели за стол. Все это заняло не больше минуты.
2: Нет товарища Вишнякова. Подождем полминуты.
0: Он не успел договорить, как двери замедленно открылись. Выстояв несколько неподвижных мгновений на пороге, в кабинет резким шагом вошел секретарь парткома Вишняков. Примерившись к обстановке, оглядев поочередно всех присутствующих, он сел на тот стул, который стоял точно посередине, меж Прончатовым и другими. Григорий Семенович Вишняков имел высокий лоб, внимательные серьезные глаза и плотно сбитую крутоплечью фигуру. В движениях он был нетороплив, плавен, держался прямо. Парторг вообще внешне производил приятное впечатление. Несуетный, основательный, значительный такой человек.
2: Итак, начали. Обстановка на сегодня такова. Конторы на 6% отстают от графика. В том числе по молевому сплаву на 13%, по сплотке на 8%. Ваше мероприятие, товарищ Сорокина?
0: Начальник производственного отдела Сорокина сняла квадратные очки, взмахнула ими, но ничего не сказала, а только удивленно ойкнула.
3: Как-то получается, что контора отстает?
2: На 6% от графика. На Ула-Юле забракован плот, на Черной речке заторила моль. Итак, ваше мероприятие. Да, несколько частных замечаний. На Ула-Юльском рейде недостает такелажа. На Коломенском кончилась проволока. Вчера в мехмастерских секретарь первичной партийной организации Исидор Нехамов при шлифовке запорол коленчатый вал бульдозера. Вам известно об этом, товарищ Вишняков?
4: Нет.
2: А вы знаете о коленчатом вале, Эдгар Иванович?
5: Знаю. На бульдозер ставим сегодня вал с 34-ки, а на нее получим...
2: Отлично, отлично. Я надеюсь, что партком разберется в случившемся, если секретари первичных партийных организаций...
0: Не договорив, Олег Олегович пошевелил в воздухе пальцами, с непонятным выражением лица покачал головой.
2: Прошу к 3 часам дня сообщить план мероприятий и командировок. Все свободны. Григорий Семенович, прошу задержаться на минутку.
0: Главные инженеры парторга остались одни. Они сидели друг против друга, были неподвижны, и теперь было хорошо видно, какие они разные, какие далекие друг от друга, хотя были одинакового возраста. Пранчатову исполнилось недавно 36 лет, и Вишнякову исполнилось 36. Однако все остальное было разным. После войны с Вишняковым произошли странные вещи. Он вернулся с фронта примерно в то же время, что и Олег Пранчатов. Но жить начал иначе, чем другие фронтовики. Не пошел в институт, хотя имел среднее образование, а фронтовую гимнастерку не снял. Кажется, в 47-м году, когда Пранчатов на каникулы приехал в Тагар из лесотехнического института, он при встрече с Вишняковым остолбенел. Шел навстречу тот самый Гришка, что в 45-м вернулся с фронта. Желтым, словно опаленным войной, было его лицо. Настырно скрипели до блеска надраенные старенькие сапоги. Та же гимнастерка, побелевшая от стирок, ловко обхватывала крепкий торс. Они остановились, поговорили. Вишняков успел жениться, народил уже 2 детей, заправлял на лесозаводе тарным цехом. Был будничный день, но на Гришкиной груди звенели ордена и медали. Чистый подворотничок был по-военному ловко приторочен к гимнастерке, начищенные пуговицы сияли. Разговаривал Вишняков преимущественно о войне. Вспомнил свой первый украинский, с похвалой отозвался о фронте, на котором воевал Пранчатов, поругал за капризность винтовку СВТ и о работе рассказывал военными словами. Держим равнение на правофланговых, плохо, что тылы завода не обеспечены, насчет кедра разведку произвели, но неудачно. Вишняков и в областную партийную школу пришел в гимнастерке, хотя на дворе шел уже 56-й год. И рядом с ним сидели на парте ребята из тех, кто знал про войну только из книг и кинофильмов. Потом Вишняков добровольно поехал работать секретарем партийной организации небольшого лесопункта. Проведя 3 года в глухой тайге, не сразу согласился стать парторгом Тагарской сплавной конторы. Искренне боялся, что не справится. К началу 60-х годов Вишняков ходил все в той же белесой гимнастерке, но времени чуточку уступил. Надевал поверх гимнастерки черный дешевый пиджак, а ордена и медали заменил планками к ним. Карманы древней гимнастерки были аккуратно заштопаны, к вороту пришиты новые пуговицы, но ремень был фронтовой, широкий, потрескавшийся. Да, разными были главный инженер и парторг, и молчали они по-разному. Вишняков тяжело, с поджатыми губами и непреклонным выражением лица, а Пранчатов легко, просветленно, думающе. Потом он даже улыбнулся своим мыслям, поправив выбившиеся из-под рукавов манжеты.
2: Чего ж делать, Григорий Семенович? Надо разбираться с Исидором Нехамовым. Коленчатый вал все-таки.
0: Пранчатов умышленно упрощал язык, нарочно нагонял на себя простоту, хотя Вишняков примитивным человеком не был, а просто интеллектуально и технически отстал от века, жил по-прежнему во фронтовых годах.
2: Ты понимаешь, Григорий Семенович, чувствуется все-таки отсутствие директора. Так ты мне пока не приехал, Цветков, помогай. Позабудь, так сказать, о наших распрях.
6: С Нехамовым разберемся. А насчет помощи, Пранчатов, так она тебе не нужна. Ты все на свой манер делаешь, товарищ главный инженер. Ты ведь один шагаешь в ногу, а вся рота не в ногу. Ты выше всех себя ставишь, Пранчатов. С коллективом не считаешься. Хороших работников гонишь, плохих выдвигаешь. И парторганизации для тебя тьфу. Вот, например, последнее решение парткома ты не выполнил. Почему?
2: Ну вот, ты опять за свое. Ну, когда это кончится, Григорий Семенович?
6: Никогда.
2: Мне трудно с тобой говорить, Григорий. Ну, так трудно, что слов не нахожу. Ну, что это значит? Хороших работников гонишь, плохих выдвигаешь. У тебя примеры есть.
6: А как же? Куренного ты со света сживаешь, а Огурцова во все дыры тычешь. Где справедливость, Пранчатов?
0: Парторг выпрямился, привычным солдатским движением огладил складки гимнастерки, подбородок выпятил так, точно его подпирала жесткая пряжка каски.
6: Вот такие дела, дорогой товарищ Пранчатов.
0: Олег Олегович сидел грустный, словно приплюснутый к сиденью кресла тоской и одиночеством, свалившимися на него вместе со словами Вишнякова. Да, все было бы по-другому. Бороться против назначения в Тагар нового директора Цветкова было бы во сто крат легче, если бы Вишняков понял, что в мире происходит промышленная революция, а сама жизнь так стремительно изменяется, что в ней нет места не только гимнастеркам времен Отечественной войны, но и широким брюкам 50-х годов.
2: Чепуху говоришь, Григорий Семенович. Ну как можно назвать плохим работником умного, знающего, прогрессивного молодого инженера? Ну ты пойми, если есть в конторе Огурцов, значит будут получены освоены новые электрические краны.
6: Ай, что краны, я людьми занимаюсь, а не техникой. А твой Огурцов скептик. Он над всем смеется. Ну чего ты молчишь, Пранчатов?
2: Ну хватит гнать бодягу. Времени у меня немного, но изволь, Григорий Семенович, выслушать пространную речь. Обвинение уж очень серьезное.
0: Пранчатов встал, подняв руку, вяло помотал в воздухе кистью. Он так делал всегда, когда напряженно думал, или разговор был ему неинтересен, неприятен. Пранчатов при этом становился насмешливым, глаза у него поблескивали, весь он был опасным, настороженно ласковым.
2: Ну вот слушай, Вишняков, меня, молодого бригадира грузчиков, тагарские бабы и мужики, то есть, по-твоему, народ, послали учиться в лесотехнический институт. Все 5 лет, пока я там учился, мужики и бабы вкладывали в меня деньги, чтобы я, Пранчатов, знал то, чего не знают они. И вот я вернулся. Не кажется ли тебе, Вишняков, что народ должен потребовать обратно свои деньги, если я стану спрашивать у него, как учаливать плот или грузить лес на металлические баржи? Я советуюсь с коллективом только в тех случаях, когда речь идет о морально-этической стороне вопроса. Разве я не обратился к людям с просьбой спасти Калаюльский моль? Обратился, его спасли. Фразы о народе чаще всего прикрывают равнодушие к народу. Ты защищаешь Куренного. Хвалишь его на всех перекрестках за то, что он тесно связан с массами. А Куренной своим невежеством и демагогией приносит вред. Тут примитивная философия, Вишняков. Знаешь дело, хорошо работаешь, народен. Халтуришь, дело не знаешь, антинароден. Вот что ты на это скажешь?
6: А то же самое, что и говорил. Меня красивыми словами не проберешь.
0: Сказав это, Вишняков скрестил руки на груди, прищурившись, так посмотрел на Пранчатова, что Олег Олегович опять затосковал. Что с него возьмешь? Ничего не понимает. Досадуя, Пранчатов подошел к окну, прижавшись лбом к стеклу, несколько мгновений стоял молча, спина у него была сутулая, грустная.
2: Ты все путаешь. По твоему выражению, Вишняков, я себя выше народа ставлю. А я, Пранчатов, разве не народ? Ну чем моя жизнь отличается от жизни сплавконторских рабочих? На Пиковском рейде десятки грузчиков зарабатывают больше меня. Ты говоришь, что я не считаюсь с коллективом, плюю на его интересы. Ну, не смешно ли это, Вишняков? Ведь в этом самом коллективе работает слесарем мой младший брат Борька. Да семеро двоюродных сестер и братьев. Я их люблю, они мне родные люди.
0: Вишняков молчал. Он только упрямо мотнул головой, стиснул зубы. И в груди у Пронщатова вдруг засветился, затрепетал озорной зайчик. Ох, как захотелось ему разнести вдребезги гранитную величавость Вишнякова. Хотя это походило на самоубийство. Силен, еще очень силен был Вишняков. Ох, толкаешь голову в петлю, Пронщатов. Ох, зарываешься, голубчик.
2: Ты прав, Вишняков. Прав ты на все 100%. Ты посмотри на меня, Вишняков. Возможно, разве чтобы я, Пронщатов, стал скромным. Ты глянь-ка на меня.
0: Задирался, лез на рожон Пронщатов. Но Вишняков и глазом не моргнул. Железный он был все-таки человек. Огонь, воду и медные трубы прошел он на фронте, закалился до стальной крепости и на поясничающего Пронщатова глянул вдруг веселым, умным глазом, так как второй был прищурен. Потом Вишняков свободно улыбнулся, пожевал губами.
6: Посмотреть есть на что, Пронщатов. Мужик ты видный. Весь тагар уже говорит, что ты снюхался с племянницей Полякова. Говорят, в гости к ней ходишь, по лесу с ней гуляешь.
0: Крепок, силен, упрям был Вишняков, но и Олег Пронщатов был слеплен не из крупчатой муки. Ничего не изменилось на его лице, когда Вишняков заговорил о поляковской племяннице, но внутри у Пронщатова все гневно застыло. Помедлив секунду-другую, чтобы успокоиться, Олег Олегович с таким видом, точно племянница не упоминалась, вернулся к столу, сел, положив ногу на ногу, откинулся на спинку кресла и резким движением поднес к глазам часы.
2: Благодарю за внимание, Григорий Семенович. Прошу немедленно разобраться с коленчатым валом.
0: Когда Вишняков, по-солдатски размахивая руками, подчеркнуто громко стуча стальными подковками сапог, вышел из кабинета, Пронщатов, усмехнувшись, посмотрел в окно. Он вспомнил Гришку Вишнякова мальчишкой. Был веселый, общительный, свойский пацан. Хорошо вел себя, когда всей школой дрались с бугринскими, но в первые ряды не лез. Вообще обычный был мальчишка. Что же произошло с Гришкой Вишняковым? Почему до сих пор не снимает гимнастерку? Отчего так держится за возможность ходить солдатским чеканным шагом? Что вообще происходит с ним сейчас? Отчего не понимает, что изменилось время, что жизнь безвозвратно похорошела? А он, Пронщатов, тоже хорош гусь. Задирался, хвастался, лез на рожон. Экий дурацкий характер, подумал Олег Олегович о себе. Затем, закрыв глаза, дал себе 5-минутный отдых. Он все-таки здорово устал от Вишнякова. А через 5 минут Олег Олегович встряхнулся, как утка, подмигнул сам себе и резко надавил кнопку звонка.

0: Дорогой Виктор Иванович, ну, мы с вами встречаемся ведь много лет и часто довольно-таки. И в Союзе писателей, и в редакциях, и даже на рыбалках были. И ведь каждый раз, когда мы встречаемся, обязательно мы вспомним о войне.
1: И о победе.
0: И о победе тоже.
1: И конечно. О юности.
0: О юности солдатской, да.

0: Действительно, вот память о войне, конечно, живет в нашем поколении, и она будет вечна для нас. Ну и я вот замечаю, что не только для поколения, которое само воевало, но и для последующих поколений то же самое война очень многое значит. Поколение детства, которое попало на войну, и даже поколение, которое родилось после войны, и то же самое. Вот есть много поэтов молодых, которые написали замечательные стихи о войне, хотя сами они только слышали или видели ее в фильмах, в пьесах и так далее.
1: Тут, Николай Константинович, я что хочу сказать. У меня такое впечатление, что значение нашей победы возрастает с годами, а не уменьшается. Вот вспомни ты, 30 лет назад, ведь упрекали наше поколение в том, что мы заняты военной лирикой, что пора завершать это дело, что тема эта уже устарела, что война отодвинулась в прошлое. И даже вот, что касается меня, у меня просто снимали военные стихи иногда. Ну, говорили, поменьше, поменьше, давай современность. И вдруг теперь военная лирика снова обретает значение какого-то, ну, я не знаю, нравственного авторитета в поэзии. Высокого нравственного авторитета. В чем, думаю, дело? Дело в том, что в нынешней атмосфере всеобщего разброда и развала вот те 4 года остаются какой-то высочайшей, важнейшей нравственной ценностью в судьбе, в истории нашего народа. И значение их все более возрастает. Все более возрастает. Я даже иногда думаю, что это последняя жилая квартира эти 4 года, последняя жилая квартира нашего патриотизма. Ведь все остальное постепенно оболгивается. Ну, когда-то у нас была авторитетом Октябрьская революция. Она перестала быть авторитетом. Когда-то был авторитетом вот этот 50-летний путь движения народа к новой жизни. Он перестал быть авторитетом. Он стал предметом самого яростного глумления. Тут уж написано и наговорено такого, что трудно сказать.
0: Да и праздники, ведь народ тоже первым праздником стал День Победы. Во. Потому что май сейчас не так отмечают, 7 ноября тоже не так отмечают. И прочие праздники то же самое. А вот все-таки сам народный, даже не только в Москве, я часто на рыбалку езжу, в деревню на эти дни, когда День Победы, я вижу, как народ отмечает этот праздник по-настоящему. Никто его не заставляет, никто его не агитирует праздновать, но празднует по-настоящему. Ну и, конечно, вот у нас много воспоминаний сохранилось. И фронтовых, и просто-напросто бытовых даже. Когда вот в такое трудное время, все-таки, вот сейчас тоже трудное время, но я думаю, что тогда-то не менее трудное было время. И проявлялось такое милосердие, такое добросердечие, что просто удивительно. Я вот тут вспомнил, как в 42-м году я учился во 2-м Ленинградском пехотном училище. Мне было еще 17 лет, еще не было 18 лет. У меня флегмон открылся на левой коленке. Вот раздулась коленка, ужас. Меня положили в лазарет, сделали мне операцию. И оттуда через 2 дня выписали, дали костыли мне в руки. Старая шинель, видимо, фронтовая чья-то шинель у меня была. Нас не баловали в училище, дырявая. Ботинки английские тоже. Это было в Удмуртии. Мороз был градусов 35. И думаю, видимо, такой у меня был.

0: И просто нужно всю жизнь, я вот помню почти 50 лет об этом, как же забудешь. Ну, вообще память все-таки, как ни странно, она не увядает, а все новые вспышки какие-то бывают. У нас, я вот недавно написал стихотворение маленькое, хочу прочитать, не знаю, может, вы не знаете, «Мой окоп». С той немыслимой поры годы рысью пробежали, отпылали те костры, у которых мы лежали, и окоп, спасавший нас, но израненный врагами, засыпало 40 раз то листвою, то снегами. От берез ему светло, благодарен он березам, ведь его и солнцем жгло, и тиранило морозом, размывало силой вод, прорывавшихся с болотца. Только он еще живет, не сдается, не сдается. Он еще живет войной, той великой и проклятой, как на память вырыт мной малой шанцевой лопатой.
1: Я тогда осмелюсь тоже в продолжение этих воспоминаний прочесть стихи о своем пребывании на Дону, на фронте. У меня тоже недавно написанные стихи, это из новых стихов. Называется не «Донская степь». Я был на фронте, он назывался тогда Воронежским фронтом, потом перешел в Степной фронт и так далее. Снежок липал, туман заполз в Осокуле, но забелели берега реки, степная синь живет мечтой о соколе, взлетающем с охотничьей руки. В крутых ярах от Калитвы до Вешенской попрятались казацкие ветра. Степная синь живет мечтой о бешенстве ночного половецкого костра. Маячили тут редкие становища у самой кромки медленной воды. Степная синь не проморгалась все еще от бунчуков Батыевой орды. Из века в век, кто пикой, кто рогатиной, тут щекотали смертного врага. И мой окоп вдавился темной вмятиной в колючие донские берега. Светился Дон до камушка, до катушка. На старых пряслах сохли не вода, а позади была Россия-матушка, а впереди германская орда. Не знаю, обратил ли ты внимание, что наша молодость отличалась от нашей старости тем, что тогда как-то люди дружнее жили. Это было действительно то, что называлось не ротой, а коллективом называлось. Уважали друг друга, берегли друг друга. Хотя ведь вроде бы кругом кровь лилась. Каждый должен был бы сам за себя, так сказать, воевать, сам себя беречь. А ведь сколько примеров того, как сосед спасал соседа. Один солдат закрывал другого солдата, или солдат закрывал командира от пули, от штыка и так далее. Насколько мне известно, у тебя есть замечательное стихотворение на этот счет.
0: Есть одно стихотворение, которое посвящено моим однополчанам. У меня во взводе в пулеметном, где я был помощником командира взвода пулеметного, было два солдата, Александр Казаков и Павлин Малинов, первый и второй номера. Ну и вот я до сих пор с ними встречаюсь, мы ездим друг к другу в гости, рыбу ловим, вспоминаем, за грибами ходим, какие-то еще добрые дела делаем иногда. Я им посвятил стихотворение. «Друзья моих военных дней, где вы теперь, как вы живете? Той давней дружбы нет верней, рожденной в пулеметной роте. Мне кажется, среди болот, среди лесов, объятых вьюгой, она по-прежнему живет между Смоленском и Калугой. Там, где февральский мокрый снег выбеливает обелиски, она живет как человек, понятный и до нельзя близкий. Она под орудийный гром сидит над гаснущим костром, ползет по снегу с автоматом, как в том крутом 42-м, как в легендарном 45-м». Мы с вами участники одного фильма «Поэт и война». И вот вы видели, наверное, там кадры, как я был в деревне у своего Малинова, Павлина Владимировича. Это мне что приятно вдвойне вспомнить о нем, потому что, ну, одно дело фронт, там такая обстановка, что обязательно вот это и дружба, и отвага какая-то, иначе, так сказать, погибнешь. Но мне интересно было всегда, что же дальше было, какими люди стали с течением многих лет, а прошло-то сколько лет уже. И вот, в частности, подтверждением того, что многие

0: Солдаты войны сохранили свою совесть, работоспособность, свое служение Родине. Вот пример, это Павлин Владимирович Малинов. Он живет в деревне Красногор, в Нижегородской области, далеко, в общем, от Горького, это километров 300, наверное. Он был, кстати сказать, я его спас, когда его ночью ранило, он был без сознания, у него были разбиты руки, мина попала прямо в пулемет, я лежал метрах в 10 от пулемета. Там ранило и лейтенанта, и первый номер, но они могли сами идти в санбат. А он был без памяти, руки у него были разбиты, лопатка была разбита. Я его вытащил, сдал санитару. Вот. И я много лет не знал, жив он, не жив, и только через много лет я его нашел. Но он приехал вот с этими разбитыми кистями рук. У него все скорчено, он ведра воды не может принести. Но стал преподавать в родном селе историю. И учился одновременно в Горьковском пединституте. Когда он его окончил, его сделали директором школы. Он с этой школы сельской сделал чудо просто. Во-первых, в те трудные годы он сумел построить новые учебные здания, мастерские, интернат, столовую. Из его школы сельской восьмилетки вышло 8 кандидатов наук. Из его школы вышло 2 доктора наук, профессора истории, а он сам историк. Вот Леднев, например, Свердловский, вот он доктор, профессор исторических наук. Это его ученики, вы представляете, из такой школы. Мало того, у него замечательная библиотека в школе собрана для учеников. Я ему, правда, помогал, я ему около 100 книг достал с автографами Астафьева, Распутина, Носова, Белова, поэтов наших многих. У него все хочет районная библиотека отнять. Я говорю, Павлин, не отдавай пока, держи. Замечательную библиотеку собрал. Вокруг школы замечательные березы. 40 лет назад посаженные березы, они теперь в обхват. И так приятно, вот я приезжаю летом, мы идем в школе, вот гуляем по саду школьному, и можно набрать пол корзинки грибов вокруг этих берез. И подберезовики белые, все. Чудо просто. Вот как человек может сделать. Потом он добился того, что у них речуек по деревне, по Красногору течет. Сделали 2 запруды, образовалось 2 больших пруда. Ребятам есть где рыбу ловить, купаться есть где. Он следит за ним, чтобы не браконьерствовали. У него прям окна выходят на эти пруды, и он смотрит, чтобы кто-то сетями не ловил ничего, чтобы никаких безобразий не было. Теперь вот сейчас, уже уйдя на пенсию, он обошел с ребятами своей деревни все окрестные деревушки и открыл в деревне музей сельского быта старого. Это музей чудесный. Там 3 комнаты, там старые сарафаны, какие-то утюги, сохи, предельные станочки, ткацкие станочки, еще древнейшие, просто чудо-музей. То же самое все прицеливается у него, краеведческий музей все отнять, но пока что он держит. Вот видите, потом вообще он совесть села. Я вот к нему дети обращаются, вот мы сидим с ним, чай пьем, вдруг открывается окно, и там мальчик какой-нибудь первоклассник. Павлин Владимирович, можно вас попросить, у меня вот рыба крючок оторвала, нет ли у вас крючочка? Ну, значит, это высовывается, говорит, сейчас Костя, я тебе дам крючок, ищет там крючок, да, к нему обращается с какими-то советами, какие-то спорные дела, обязательно к нему. И мне приятно, что вот из этого нашего поколения все-таки люди сохранили свой человеческий облик. В самом таком высоком смысле слова.
1: Думаю, что роль таких людей сейчас сильно стала возрастать. Их все меньше, но каждый сам по себе все больше значит. У нас здесь в Москве есть свой совет дивизии, однополчане. Дивизия дважды формировалась, значит, по 10 тысяч, 20 тысяч осталось, в живых 400 человек. Вы представляете, какое, скажем, там 1500 умерло после войны. Но все остальные, 18 тысяч, легли там, на полях сражения. И вот когда я встречаюсь с этими людьми, я чувствую и их тревогу за судьбу сегодняшнего нашего Отечества, и какую-то боль, что сделанное ими не всегда по-настоящему оценивается, не всегда воздается должное даже не столько живым, сколько тем, кто пал за эту победу. Я обратился к ним с таким стихотворением, которое я осмелюсь вам прочитать сейчас. «Из когорты спасавших, не из племени Бога спасаемых, мы в ответе за все, мы с себя не снимаем вины, и медали звенят, колокольчики неприкасаемых, и седины дымят, остывающий пепел войны. Нас крестили огнем в каменистых траншеях над Волгою. Над могилами сверстников ломкий шуршит чернобыл. Мы победу ковали, но победа сегодня оболгана. Мы державу спасали, но держава идет на распыл. Современность беспамятна, словно сын, позабывший родителей. Рубежи фронтовые успела песком замести. Побежденные ныне обучают, как жить победителей. Офицеры не в моде, менеджеры сегодня в чести. Но у времени есть исключение, не знавшее правила, и в сегодняшних бедах оно подтверждение нашло. Исчезает бесследно, что хитрость в наследство оставила, сохраняется вечно, что мужество в дом принесло. Сколько б в эти полвека нас жизнь не мотала, не маяла, мы готовы к ответу, мы с себя не снимаем вины. И железной травою на склонах кургана Мамаева пробивается снова великая правда войны.

0: Виктор Иванович, вы, конечно, помните, какую роль играла песня в среде солдатской.
1: Там певал не раз.
0: Да, и особенно во время многокилометровых переходов, марш-бросков, усталость такая. Вдруг старшина как крикнет «Запевай!» И были действительно замечательные песни походные, которые поднимали настроение, такую бодрость вливали. Я помню даже очень забавный эпизод. Я написал воспоминания. Было в какой-то газете, я уж не помню, честно говоря, «Сталин на фронте», была такая статья. И там рассказывалось, сколько он раз выезжал, свидетели там были и так далее. И я тут вспомнил о том, что я тоже был почти свидетелем того, как он должен был приехать. Это было в августе 43-го года на Западном фронте, под Юхновым. Мы в окопах сидели. Вдруг нас снимают с передовой, отводят на несколько километров в лес, в тыл. Велели прорубить просеку, выкорчевать корни, утрамбовать землю, построить трибуну. Мы вообще-то думали, что это, в честь чего и все такое. Вот только через много лет я понял, в чем дело. Оказывается, именно на этот участок фронта должен был приехать Сталин. И он приезжал туда. Но, видимо, командующий нашей армией, 21-й генерал Крылов, который вот после был командующим ракетными войсками, он лет 8 назад умер, Николай Иванович приказал как раз построить вот эту трибуну и сделал вроде репетиции. Он подумал, что вдруг наш отец, товарищ Сталин, захочет посмотреть своих соколов, солдат. И, значит, на всякий случай он предусмотрительный был человек. Утрамбовали землю, сделали трибуну, и мы прошли строем мимо этой трибуны. Ну и, конечно, раз мы проходили мимо нашего командующего армии, то, конечно, с нас потребовали, чтобы была песня. Поскольку мы были пулеметчики, то мы и запели песню о пулеметчиках. Песня эта, видимо, еще с Первой мировой войны. Но к ней был приделан новый припев, очень глупый, ну, прямо сказать, идиотский, в котором назывались все части пулемета. Песня такая была: «Я пулеметчиком родился, в команде Максима возрос, свинцом картечью я крестился, и смертный бой я перенес». Слова замечательные. И вдруг такой припев, когда мы проходили, спели вот этот куплет, а потом грянули припев: «Эх, кожух, короб, рама, шатун с мотылем, возвратная пружина, приемник с ползунком». И генерал Крылов помахал нам рукой и закричал: «Молодцы, товарищи пулеметчики, все части пулеметов в песне назвали». Ну вот, такой даже забавный случай с песней. И вот недавно как раз меня натолкнула вот эта статья о Сталине на фронте. А потом оказалось, что действительно Сталин там был, но парада не потребовалась, он не захотел, так сказать, этого, видимо. Ну это, в общем-то, шутка такая, но действительно песня играла очень большую роль. Я помню, как мы, тогда немцы применили газы в Крыму, по-моему, и нас по много часов в противогазах томили. И вот мы, как чумные, жаркий летний день, это июль, по-моему, месяц, в противогазах вылетаем на какую-то поляну и вдруг слышим песню. Сначала мы даже не увидели, кто поет. Потом только смотрим, оказывается, разведчики в маскалатах лежат на траве, а один встал на коленки и поет на солнечной поляночке, дугой выгнув бровь. Парнишка на итальяночке играет про любовь. Фатьяновскую песню.
2: На солнечной поляночке дугою выгнув бровь, парнишка на итальяночке играет про любовь. Про то, как ночи жаркие, с

0: Это чудо просто, вот вдруг в такой обстановке. Я вот потом написал такое стихотворение в памяти Фатьянова Алексея, замечательного нашего песенника, поэта. Хочу его прочитать. «Пусть былое ворвется в беседы, хоть оно порастает быльем, каждый год накануне победы мы солдатские песни поем. Не случайно совсем, не впервые, до поры отложивши дела, соберутся твои рядовые у накрытого другом стола. Снова песню военную грянув, словно новый возьмут перевал, тут и выйдет Алеша Фатьянов, запевала из всех запевал. Не его ли в глухом Чернолесье надрывались всю ночь соловьи, не его ли широкие песни были самые наши, свои, миссолдат уживались бывалых, пробирались по топям болот, согревали на кратких привалах, шли в рядах марширующих рот. Ничего, что сегодня мы седы, мы упрямо стоим на своем. Каждый год накануне победы те прекрасные песни поем».
1: Хорошая
0: история. Я тоже откликнулся, видите, на песни, поскольку я сам был запевалой, и даже уж я немножко вас ущемлю, но хочу заодно уже. Значит, когда в 42-м году я отправился на фронт, нас не доучили в училище, многие курсанты вступили в комсомол. Когда приехали на фронт, мне дали, значит, взвод, еще командира взвода не было. Я был командиром взвода какое-то время. И вдруг во время одного похода ко мне подходит старшина и говорит: «Старшинов, ты у нас будешь запевалой». Я говорю: «Товарищ старшина, какой я запевала? У меня слуха нет, голоса нет». Он говорит: «Ничего, давай пой, это тебе первое комсомольское поручение». Ну, и тут хочешь, не хочешь, а запоешь, потому что старшина приказал. Да. И я об этом написал стихи. «Я был когда-то ротным запевалой, в давным-давно прошедшие года. Вот мы с учений топаем, бывало, а с неба хлещет ведрами вода. И нет конца раздрызганной дороги, густую глину месят сапоги, и, кажется, свинцом налиты ноги, отяжелели руки и мозги. А что поделать? Обратишься к другу, а он твердит одно: не отставай». И вдруг на старшина на всю округу как гаркнет: «Эй, Старшинов, запевай!» А у меня ни голоса, ни слуха, и нет, и не бывало никогда. Но я упрямо собираюсь с духом, пою, а голос слаб мой, вот беда. Но тишина за мною раскололась от хриплых баритонов и басов. О, как могуч и как красив мой голос, помноженный на сотню голосов. И пусть еще не скоро до привала, но легче нам шагается в строю. Я был когда-то ротным запевалой, да и теперь я изредка пою».
1: Прекрасные стихи, Николай Константинович. Но я вот о чем еще хотел бы сказать. Дело в том, что по мере того, как уходит в прошлое наша с тобой юность, мы все больше начинаем ощущать, что все-таки наше поколение было поколением чрезвычайно сложной судьбой во всех смыслах. Вот даже теперь, когда уже все эти страсти, страхи 30-х годов открылись, все-таки, на мой взгляд, именно военное поколение пережило больше всего. И я вот осмелился написать такое стихотворение, которое называется «Солдатское счастье». Что же это такое? Осмелился попробовать себя в так называемом «белом стихе». Солдатское счастье. А что это такое? Друзья обо мне говорят: человек со счастливой судьбой. А почему бы и нет? Тысячи пуль мимо меня просвистели, и только одна обожгла мне предплечье. В 100 городов я въезжал туристам и гостям, и только в 10 городов с боями входил солдатом. 60 зим я прозимовал в благоустроенной квартире, и только 3 зимы промерз в окопной землянке. 90 раз я был под весенним ливнем, и только 9 раз под немецкими бомбами. В 40 реках я омыл свое грешное тело, и только 4 реки форсировал с боем. 900 дней я провел в санаториях и домах творчества, и только 90 дней в лагере военнопленных. 400 раз я бывал на пирах и банкетах, и только 14 раз на допросах в СМЕРШе. 500 раз меня водили на экскурсии и демонстрации, и только 1 раз водили меня на расстрел. 15 лет я просидел в номенклатурных кабинетах, и только 15 дней в лагерной одиночке. 6 раз меня принимали в партию и только один раз исключали, да и то по ошибке. Сколько раз друзья величали меня известным, и только один раз я был назван пропавшим без вести. Миллион шансов было у меня погибнуть на фронте, и только один шанс выжить и победить. И я выжил, и я победил, человек со счастливой судьбой.
0: Виктор Иванович, вот я коснулся песни, роли песни в солдатской жизни, судьбе. Я сам, например, много лет мечтал написать песню. Для меня это высшей было бы награда, если бы мою песню пел бы народ или солдаты, там, или гражданские. Но я написал несколько песен. Даже в 44-м году написал такую песню: «Эх ты, мама, моя мама, выслушай меня ты. Ты сегодня просто мама, завтра мать солдата». На нее долго никто не писал музыку, но потом сразу несколько композиторов, человек 8, наверное, написал. Вот Борчунов из Свердловска, Николай Писаренко из Смоленска. Но я знаю, что у вас есть замечательная песня «Кукушка», которую я хотел бы просто, чтобы вы рассказали.
1: Ну, я тоже должен признаться, что сам песен я никогда не писал. По-видимому, у меня нет просто дарования писать песни. Это особое же дарование. Но вот одно стихотворение мое, написанное в первые послевоенные годы, неожиданно стало песней, да еще где, в Афганистане, во время афганской войны. И по утверждению одного исследователя фольклора, Петра Ткаченко, который специально ездил в Афганистан исследовать солдатский фольклор, эта песня стала там довольно известной, и поэтому фильм, посвященный афганским событиям, художественный фильм, сопровождается этой песней. А песня начиналась со строк, которые вовсе не предполагают, что это стихотворение может стать песней. «Весь просвечен заревой покой, лес о чем-то, о своем мечтает, серая кукушка за рекой, сколько жить осталось мне, считает».

0: Ну вот, солдат-композитор назвал эту песню «Кукушкой». Теперь она уже раз 6 или 7 вышла в разных сборниках, и что мне особенно понравилось. Недавно она вышла на Украине в сборнике, который называется «Солдатские песни». И этот сборник издан на русском и на украинском языке. И начинается он с песни, которую я очень люблю, со старинной русской солдатской песни «Солдатушки, браво, ребятушки, где же ваши жены?» «Наши жены, пушки заряжены, вот где наши жены». И я был так доволен, что я попал в такой авторитетный сборник.
1: Да,
0: но я хочу прочитать не текст этой песни, а я хочу прочесть стихотворение, которое я считаю, ну, своеобразным, что ли, паспортом моего поколения. «Всяко жил, и горестно, и весело, правил челн в широкий мах весла. Жизнь меня и счастье мне обвесила, и печали меня обнесла. Но за всеми памятными датами видится главнейшая одна день, когда нас сделала солдатами в смертный бой идущая страна. Воевали, хорошо ли, плохо ли, пусть потомки спорят горячо, но какую силищу разгрохали, развернувшись в полное плечо, отдымили старые пожарища, отстреляли старые форты, и давным-давно мои товарищи в благородной бронзе отлиты. Смотрят вдаль с тревогою и верою, с городских и сельских площадей, и летят над ними тучи серые рериховской стаей лебедей. Всяко жил, и горестно, и весело ветеран пехотного полка. Жизнь не очень густо понавесила орденов на лацкан пиджака, но когда немалый путь итожится, я твержу, как заповедь слова. Русь жива, все прочее приложится. Главное, солдаты, Русь жива.
1: Да, Виктор Иванович, это самое главное. И хорошо, что существует какая-то эстафета поколений вот в уважении к солдатам, в уважении к людям, которые воевали, которые добились победы. Вот я составлял много сборников, и в частности, в антологии 12-томный «Венок славы», который выходил к 40-летию Победы, я составлял все стихи во всех 12 томах, вы знаете.
0: Да, да,
1: и там
0: да.
1: Ваши стихи есть все. И мне было приятно то, что в эту книгу мне удалось ввести и стихи поэтов младших поколений. О войне то же самое, и о солдатах, и так далее. И в частности, значит, и поколение детства, которое упало на военные годы, и поколение, которое родилось после войны, уже. И очень много хороших по-настоящему стихов, посвященных отцам и братьям, которые воевали. Ну, в частности, вот замечательные были стихи, там, я помню, Николая Дмитриева. Вот, у него отец, он сельский учитель, воевал. И у Коли такие стихи: «В 50-х рождены, войны не знали мы, и все же, в какой-то мере, все мы тоже, вернувшись с той войны. Летела пуля, знала дело, летела 40 лет подряд вот в этот дом, вот в это тело, вот в это солнце, в этот сад. С отцом я вместе выполз, выжил, а то в каких бы был мирах, когда бы снайпер батьку выждал в чехословацких клюверах». То есть его бы не было, и все. Вот замечательные стихи.
0: Николай Константинович, я хочу еще сказать радиослушателям о том, что Николай Константинович все эти годы следил за военной лирикой во всей нашей России. И особенно за теми, кто по старой солдатской пословице называется догоняющим роту. То есть, понимаете, есть солдаты, которые в свое время не начали литературную жизнь. Вот они с опозданием на 20, 30, 40 лет начинают писать стихи, и многие из них ведь хорошо стали писать. Интересно, он составил целую книгу этих стихов, и я хотел, чтобы вы сказали 2-3 слова об этом.
1: Да, это то же самое к 40-летию Победы. У меня такая мысль возникла, поскольку я работаю в альманахе «Поэзия», и мне приходится иметь дело со всеми поколениями. Ко мне приходили участники войны, у них даже не набралось у многих на книжку, может быть. Но вот душа пела, душа хотела выразить свои, так сказать, мысли, чувства. Хорошие стихи. И вдруг я обнаружил среди них вот как бы пополнение нашего военного поколения, поэтов. Многие стихи из этих вот, казалось бы, солдатских блокнотов достойны публикации в антологиях. Они действительно вошли, многие стихи. Вот Тимошечкина, учитель из города Россош. Вошли Бориса Тедерса, московского художника. Вошли стихи Анатолия Головкова, вот «Мытищик» живет, замечательный у него. Я даже книжку назвал его строкой «Поэзия моя, ты из окопа». Это действительно книга, написанная не профессионалами, книга, написанная не журналистами, не редакционными работниками, а пулеметчиками, минометчиками, летчиками, саперами, стрелками. И это очень было существенным добавлением к тому, что сделали поэты профессионалы. Так что, конечно, это тоже самый большой вклад в нашу поэзию, да и в литературу, я думаю, хороший.
0: Ну, а главный, это все-таки роту этой поэзии составляли замечательные старшие наши с тобой товарищи, наши ровесники, которых, к сожалению, сейчас уже нет в живых. Замечательные поэты Сергей Орлов, Гудзенко.
1: Михаил Львов, Марк Максимов.
0: Александр, да. Балин, прекрасный,
1: да,
0: поэт.
1: Да.
0: Юрий Белаш, вот это те, кто догонял, вот тоже ушедшие уже из жизни. И я думаю, что их имена должны быть названы, когда речь идет о уже теперь полувековом юбилее Победы.
1: Ну вот еще мы говорили, Алексей Фатьянов, да, потому что, да, тоже, да, замечательный, да, да, поэт, и песни которого до сих пор поются.

0: Нужно, чтоб кто-то кого-то любил. Это наивно, и это не ново. Не исчезай, петушиное слово. Нужно, чтоб кто-то кого-то любил. Нужно, чтоб кто-то кого-то любил. Толстых, худых, одиноких, недужных, робких, больных. Обязательно нужно. Нужно, чтоб кто-то кого-то любил. Лось возвращение весны протрубил, ласточка крылья над ним распластала. Этого мало, как этого мало? Нужно, чтоб кто-то кого-то любил. Чистой воды морякам под килем, чистого неба летающим в небе. Думайте, люди, о чуде, о хлебе, но не забудьте, пока мы живем, нет раздвоения у супертурбин, нет у земли ни конца, ни начала. Мозг человеческий, как это мало! Нужно, чтоб кто-то кого-то любил.
1: Бор. Открой мне тайну, древний бор. Дай мне постичь лесную душу. Впусти меня, и я не струшу. Твоих законов не нарушу. К твоим ногам кладу топор. Мое ружье не для тебя. С далеких дней поры военной я свой патрон для жизни бренной сберег, как выход сокровенный, о невозможности скорбя. А нож и спички для костра. Мой бор в твоем краю зеленом, по всем охотничьим законам, он будет низким и наклонным, и будет в нем гореть кора, пылать сушняк, змеится пламя, и станет ясно, что пора, что поздно, что уходит с нами. И, может, я, мой бор, пойму согласие птиц в твоем дому. Они ль друг другу не перечат, и хоть проразное поют, птенцов растят, деревья лечат, и где хотят, там гнезда вьют. Хочу, чтоб снова кружева. Я старомоден, как ботфорт на палубе ракетоносца, как барк, который не вернется из флибустьерства в новый форт, как тот отвергнутый закон, что прежней силы не имеет, и как отшельник, что немеет у новоявленных икон. Хочу, чтоб снова кружева и белые скатерти, и сани, чтоб за морями, за лесами жила та мудрость, что права. Хочу, чтоб вновь цвела сирень, наваливаясь на заборы. Хочу под парусом на боны и в море всех, кому не лень. Хочу, чтоб без земных богов, и презирая полумеру, за оскорбление к барьеру считай 14 шагов. Хочу, чтоб замерла толпа пред Бюргером и пред Ван Гогом, чтоб над арканами монголов смеялся дикий конь Тарпан, чтоб нам вернули лошадей, чтоб наши дети не болели, и было все, как у людей, чтоб ты жила, чтоб ты плыла, чтоб не скрипел военный зумер, чтоб я, не заживаясь, умер, окончив добрые дела.
0: Что вы сказали? У меня роман.
2: Роман?
0: А что ж, роман, подобный грому, а может, он сродни аэродрому, с которого уходят на таран? А может, в полдень вспыхнувший пожар в бару, звенящим от сухого зноя? Никто не знает, что это такое. Но неземной плывет воздушный шар, плывет легко и плавно над паромом, над колокольней, облаком и громом, над завистью, неверием, тщетой, пронизанной щемящей высотой. Да, у меня роман с моей женой, и, кажется, таинственнее двери, смешнее и нелепее потери, когда ее дыхание за спиной.
1: Министр семи правительств Талейран не мог бы умереть на баррикаде, под пулей, на кресте или в засаде, на минном поле от открытых ран. Он, старый коршун, умирал в гнезде, и клюв его из сен-марсельской кожи, его двойные веки были схожи с тем чучелом, что сохло на гвозде. Он умирал, чтобы воскреснуть вновь в иных веках, в его бессмертных масках. А мы, солдаты, шли в зеленых касках, в раздумье хмуря выцветшую бровь, на крест, под пули или на таран, и в том бою никто не задержался, чтоб больше никогда не возрождался министр семи правительств Талейран.
0: Живу с окном на море, пою парам, парам, из свежего помола пью кофе по утрам, потом бинтую ногу и точно по часам иду навстречу Богу, куда не знаю сам. И так легко и просто, с морозцем под ребром, как будто до погоста тропа не за бугром. И так светло и звонко, все дуги сведены, как будто ты, девчонка, а я пришел с войны. Как будто все нам внове: земля, трава, вода и жизнь на полуслове не рухнет никогда.
1: Уже уходящим за гребни годам дорога видней, уже георгины цветут по садам, дожди холодней, уже отпылав, расплатились леса за дерзость весны, за птичьи предсвадебные голоса и жаркие сны. Уже после гона остывший олень роняет рога. Уже за холмом убывающий день остожил стога. Но кружится дней моих веретено, хоть пряжа тонка, нет смерти у жизни. Мы смертны давно, а живы века. Мы рыбами были, а станем сосной, и тленью назло. Кому-нибудь будет тревожно весной, а летом тепло.
0: И мне было все нипочем, когда среди рано трубивших, когда среди поздно любивших считался и я трубачом. Я долго лежал под водой и, радуясь, что не растрачен, в порывах своих однозначен, трубил я, как лось молодой. А эхо прошло стороной, оно возвращает все то же, оно ничего не тожит, живя за чужою спиной. О, как надоели они, прямые, открытые звуки, упрямо призывные руки, в ушах дребезжащие дни. Я благословляю судьбу и мудрую тень провиденья, когда, исключая сомнения, легко зачехлил я трубу. Спешите делать добрые дела, пока еще не склевана рябина, пока еще не ломана калина, пока береста совести бела. Спешите делать добрые дела. В колесах дружбы так привычны палки, в больницах так медлительны каталки, а щель просвета так порой мала, а ложь святая столько гнезд свела, анчары гримируя под оливы. У моря все отливы и отливы, хоть бей в синопские колокола. Пока сирень в глазах не отцвела, и женщины не трубят в путь обратный, да будут плечи у мужчин квадратны. Спешите делать добрые дела.
3: Ну а сейчас настало время традиционного обзора по страницам газетных и журнальных публикаций. Я уступаю место Евгению Терновскому.
4: Здравствуйте. Представьте себе, что доктор с подавляющей долей вероятности сказал: «Ваше здоровье пошло на поправку, и через полгода следа от болезни не останется». Еще представьте себе, что при всеобъемлющем плюрализме консилиум высоких политиков страны сошелся в едином мнении, что страну, сорвавшуюся при прыжке через пропасть, надо вытягивать вперед по ходу прыжка, а не назад. Или еще представьте, что наши экономические доктора, тоже с огромной степенью вероятности, обнадежили нас, что через полгода прекратится инфляция, рубль станет конвертируемым, и экономическое здоровье общества кардинально улучшится. Если представить себе все это, какое сердце не встрепенется и не забьется радостно в груди? Надежда лечит, надежда вдохновляет. Так вот, о пользе вдохновляющей надежды, вдохновляющего прогноза пишет Владимир Литвинов в статье «Кривое зеркало». Статья эта из независимой газеты, которая продавалась в Москве 8 февраля. Ясно, что считать инфляцию единственным виновником наших неприятностей нельзя. Но, будучи однажды пробужденной, она не обойдет своим опасным вниманием и мельчайших сторон бытия. Схема взаимодействия инфляции и общества сложна, но сила взаимодействия поразительна. К деньгам мы привыкаем с раннего детства. Деньги для нас нечто само собой разумеющееся. Мы привыкаем соотносить определенное количество денег с определенным количеством и качеством каких-то благ. Если же эта определенность достаточно быстро и непредсказуемо меняется, то ориентироваться в бурном море житейском трудно. Как историю человечества называют историей войн, так и историю денег можно назвать историей инфляции. Как и война, инфляция тоже драматическое, остросюжетное событие. Но кто бы указал кнопку, нажав которую можно тотчас выключить эту адскую машину? Однако все же есть причина причин, есть родители, благодаря которым уродливое чадо, инфляция появилась на свет и процветает. Человек, родив деньги, познав деньги, родил инфляцию. Совершенно очевидно, что разъясняющая пропагандистская кампания, призванная ободрить граждан, помочь им разобраться в хаосе событий, была бы очень кстати. Пресса, телевидение, радио выдают лишь внешнюю, довольно устрашающую сторону происходящего, что, конечно же, никак не снимает паники. А предупреждение в адрес масс о надвигающейся гиперинфляции ей же и благоприятствует. Пророчества вызывали к жизни напророченные события. Стремление избежать ожидаемых неприятностей к ним же и привело. Стремясь к какой-то цели, но не зная переплетения всех связей, помыслов и поступков других людей, не имея возможности или способности предвидеть все следствия своих действий, человек часто против своей воли осуществляет то, что хотел предотвратить. Влияние прогноза на его осуществление вполне осязаемо, что очень важно уметь правильно оценивать и учитывать при создании прогноза. В развитых капиталистических странах, особенно в деловых и политических кругах, уровень прогностической образованности гораздо выше, чем у нас. Жизнь, отличающаяся высокой скоростью перемен, богатая событиями, в условиях конкуренции, заставляет развивать способность предусматривать события и перемены. Специалисты по прогнозированию стали неотъемлемой частью всех уровней управления. Без их советов и крупные фирмы ни правительства не принимают никаких решений. У нас в предыдущие застойные годы привычка к тому, что ничего не происходит, а если и происходит, то по указанию сверху, не способствовало развитию института прогнозирования. Перестроечные изменения, сделавшие течение жизни куда более бурным, застали всех врасплох. Дело осложнилось еще и тем, что перемены были волевыми. Уже первые шаги, сухой закон и так далее, кабинета Горбачева вызывают, мягко говоря, сомнения в том, что инструмент прогностики использовался при анализе возможных последствий. Непродуманность нововведений и их осуществление привела не просто к нежелательным последствиям, а к совершенно противоположным. Экономику настиг кризис, а многие высшие руководители покинули насиженные кресла. Неумение предвидеть отдаленные результаты своих поступков, непонимание своей ответственности за последствия собственных пророчеств присуще теперь почти всем. Мрачные обещания, будь то прогнозы экономистов, будь то предсказания астрологов, запугивают, нагнетают общий пессимизм, убеждая в неотвратимости черных дней. И очень быстро больное сознание порождает соответствующее ему и пророчествам бытие. Массовое сознание имеет свойство приходить в состояние массового психоза. И даже один пророк, достаточно авторитетный и одержимый, способен вызвать это состояние, состояние психоза. Прогнозы о дальнейшем росте инфляции активизируют финансово-торговую спекулятивную деятельность, побуждают производителя повышать цены на свою продукцию или приберегать ее до лучших времен, усиливают борьбу за повышение заработной платы и тенденцию создания домашних запасов. Все эти действия лишь приближают новый виток инфляции. Оптимистический же прогноз. Во многих случаях одна из причин, приводящих к благополучному исходу. Если видный политик или экономист развитой страны утверждает, что положение дел в СНГ не так уж безнадежно и будет благоприятствовать прибылям довольно скоро, то, естественно, это увеличит поступление капиталов. Вложения капитала приобретут более основательный стратегический характер. Если такой прогноз делает крупный бизнесмен, который начал осваивать новое экономическое пространство, это привлекает инвестиции извне. Иностранные инвестиции способствуют подъему экономики. Шансы на осуществление обнадеживающего прогноза растут. Что касается нашего государства, то материальные предпосылки для реализации радужных планов налицо. СНГ, пишет датский ученый и управленец Оги Нильсен, несмотря на переживаемые трудности, по-прежнему обладает огромными экономическими и сырьевыми ресурсами, стабильными темпами роста капиталовложений. По мнению экспертов, по этому показателю нас обгоняет только Япония. Высоким уровнем технологий, отвечающим мировым стандартам в области космических исследований, в области военной промышленности и в некоторых отраслях металлургии. Так в чем же дело? Недостает лишь жизнеутверждающих, уверенных настроений, решительных действий. Основная трудность вызвана отношениями собственности. Как поделить то, что раньше было то ли общим, то ли ничьим, то ли принадлежало государству, то ли КПСС, то ли начальнику, то ли рабочему? Отсюда и перекосы в умах, и падение нравов, и паралич власти. Выбирая пророчество, мы в какой-то мере выбираем и наше будущее. Напомню, статью Владимира Литвинова «Кривое зеркало» напечатала независимая газета 8 февраля. Радуют прогнозы, подобные тому, который сделал Оге Нильсен. Но не радуют нынешние возможности простого советского человека, который один раз уже прошел как хозяин необъятной родины своей и скрылся за горизонтом, а снова что-то не появляется на нем,

Петербурге экспедицию по изготовлению государственных бумаг. У этой организации было практически все – жилье, церковно-приходская школа, церковь. Перед служащими экспедиции полицейские снимали фуражки. Ровно через 100 лет Ленин подписал специальный декрет, которым служащие Гознака приравнивались к военным. Тем, кто мешал нормальной деятельности Гознака, грозил военный трибунал. После этого власти почти перестали обращать внимание на фабрику, которая печатала сертификат их же благополучия. До сих пор основная техника на Гознаке – орловские печатные машины, выпущенные еще по велению Сталина. У станка размером с письменный стол постоянно должны находиться бригады из 3 человек. Недавно здесь установлены первые 6 машин нового поколения, каждая из которых заменяет 44 орловских. Ручная работа на фабрике по-прежнему занимает почетное место. Дедовским методом делаются загранпаспорта. Но если несколько лет назад их требовалось около 1 000 000 штук в год, то теперь целых 20. Средний возраст работающих на Гознаке 42-44 года. 2/3 из них – представительницы прекрасного пола. Каждый человек пропускает в день через свои руки 1 000 000 рублей. Зарплата на Гознаке была такой же, как и в обычных типографиях, и добиться ее повышения удалось только в прошлом году. Здесь ничего не происходит быстро. Поэтому все слухи о скором выпуске в свет российских денег на Гознаке встречают с некоторым недоумением. Для создания новой денежной купюры необходимо около 10 месяцев. На один только портрет Ленина художник-гравер тратит 1/2 года. Чтобы запустить купюру в серийную печать, требуется около 3-4 лет. Например, на подготовку к выпуску купюры в 100 марок Германия потратила 4 года. Более того, по свидетельствам специалистов, сейчас Гознаку заниматься новыми деньгами просто не под силу. В Англии граверному делу обучают талантливых ребят с 14-15 лет. Через 10 лет они становятся профессионалами. У Гознака сейчас нет ни техникума, ни школы граверов, ни своего училища, хотя специалистов-художников вовсю обхаживают европейские фирмачи, пытаясь переманить к себе. Наши деньги не такие простые, как кажутся с виду. Существует 100 с лишним способов защиты от подделок. Самый простой – ультрафиолетовый. Достаточно просветить купюру ультрафиолетом, как станут видны скрытые детали или надписи. На четвертных, например, таким образом спрятаны слова «25 рублей». Наиболее частый брак Гознака – закрашенный водяной знак. Если бы инфляционные процессы остались такими, какие они сейчас, то Гознак сумел бы стабилизировать ситуацию с дефицитом наличности через 2-3 месяца. Положение считается нормальным, если на каждого человека из общего количества обращающихся денег приходится примерно по 20 купюр. Сумма невыплаченных Центральным банком России наличных за январь составляет около 17 миллиардов рублей. Несмотря на то, что на Гознаке привыкли к деньгам и даже иногда ходят по ним, бракованные рваные листы бросаются под ноги, соблазн положить хрустящую пачку в карман у иных остается. Одно из крупных хищений случилось здесь лет 10 назад. Женщина, муж которой был охотлив до спиртного и требовал на него денег, спрятала и вынесла 2 листа с отпечатанными 25-рублевками. На каждом неразрезанном листе умещается по 48 купюр. Однако удалось ей потратить лишь 100 с лишним рублей. Ее почти сразу вычислили. На Гознаке все учитывается и пересчитывается по нескольку раз. Это, а также видеонаблюдение за цехами и жесткий контроль на проходных, практически лишает нечестных людей возможности что-то украсть.

0: Гознак печатает не только деньги. Билеты лотереи, грамоты, удостоверения, почтовые марки тоже. А красочные игральные карты производства Гознак получили на выставке во Франции золотую медаль. Правда, было это в 1936 году. Здесь привыкли не удивляться неожиданностям. Ко дню возвращения из космоса космонавта Леонова Гознак выпустил памятную марку, на которой стояла дата этого возвращения. Но произошла задержка, и Леонов приземлился на день позже. Всю ночь на Гознаке перепечатывали тираж марки. Утром на ней было уже другое число. Больше всего на Гознаке не любят политиков, которые задумывают раскроить и поделить печатный станок. Ради своей валюты и гордости. В мире только 34% стран выпускают банкноты. Все остальные их заказывают. Украина не захотела платить Гознаку за производство купонов 6 миллионов рублей, а французам отдала целых 28. Качество французской работы на Гознаке оценивают скептически. Мы лучше делаем даже билеты в Олимпийский. Сейчас Гознак работает круглые сутки, кроме воскресенья. Заметки корреспондента «Комсомольской правды» Бартникаса «Люди при деньгах» напечатаны в газете 11 февраля. Но есть и были люди, которых деньги интересовали постольку-поскольку, для которых главное было призвание, служение искусству. О таких людях наш следующий материал. Их любовь была коротка, как коротки были их жизни. Американская революционная танцовщица Айседора Дункан и русский поэт Сергей Есенин. Вряд ли своенравная судьба могла создать более экстравагантный союз. Настолько экстравагантный, что многие факты и обстоятельства их личной жизни у нас в стране просто замалчивались. Между тем, как все яркие личности, обреченные на общественное внимание, Айседора Дункан и Сергей Есенин и сегодня обречены на интерес многих людей. В еженедельнике «За рубежом» номер 6 с продолжением печатаются фрагменты книги близкого друга Айседоры Мэри Дести. Так вот, Айседора в книге Дести «Нерассказанная история». Мэри Дести вспоминает. «Жили мы в основном в студии, но когда 1 числа каждого месяца поступало мое пособие в сумме 150 долларов, что тогда казалось огромным состоянием, переселялись в Маргарит или какой-нибудь другой отель и кутили до тех пор, пока не иссякали деньги». Искусство Айседоры начало завоевывать в Париже большую популярность. И раз или два в месяц она танцевала в своей студии, и на эти ее представления собиралась вся элита. Перед каждым концертом вступительное слово произносила какая-нибудь знаменитость. Даже старый тигр Клемансо это однажды сделал. На одном из выступлений Айседоры произошло знаменательное событие. Айседора одевалась за занавесом, отгораживавшим угол комнаты, который служил сценой. Айседора танцевала в золотых сандалиях с очень высоко переплетающимися ремнями. Уже тогда она любила глотнуть спиртного перед танцем. И вот бокал виски выскользнул у нее из рук, и содержимое вылилось в сандалию. Запах был такой, что мы начали смеяться, да так, что не в состоянии были зашнуровать сандалии. А тем временем заиграла музыка. Я схватила сандалии, швырнула их в угол и выпихнула Айседору на сцену босиком. Это был первый случай, когда Айседора танцевала босая. И сенсация была так велика, все превозносили красоту ее ног, что она стала всегда танцевать босиком. Мэри Дести вспоминает дальше. В различные периоды жизни Айседору мучили галлюцинации. И как это ни странно, она верила в дурные приметы и проклятия. За несколько дней до гибели своих детей Айседора обедала у меня дома в небольшой компании и предложила всем поехать к ней в студию в Ньюи, чтобы посмотреть на детей. В студии было довольно мрачно, и когда мы вошли, Айседора с дрожью в голосе спросила меня: «Ты видела, там, перед занавесом, пробежали 3 черные кошки?» Все бросились к занавесу, но никаких кошек не обнаружили. Айседора сказала: «Как странно, по-моему, я схожу с ума. Я ясно видела 3 кошек. И не только их. Вчера вечером я видела еще 3 огромных черных птиц, которые здесь пролетали». Ну, кто-то сказал, что это нервы, и ей надо обратиться к врачу. Она ответила, что уедет в Версаль, потому что студия действует на нее угнетающе, и ночевать в ней она больше не будет. Накануне трагедии мы с Айседорой поехали в Версаль. И во время нашего обычного ужина Айседора рассказала мне содержание книги, которую кто-то положил ей в этот вечер за кулисы и от которой настроение у нее стало очень грустным. Это была книга «Ниоба, оплакивающая своих детей». Айседора даже представить себе не могла, зачем кому-то понадобилось подкидывать ей эту книгу. На следующее утро мы встали рано. Маленький Патрик, как настоящий мужчина, пытался подать мне пальто, а Дердри пела и танцевала, кружась по всему номеру. Никогда я не видела Айседору такой счастливой и нежной, как в то утро. Когда мы поехали в город, Айседора завезла меня домой. Через некоторое время позвонили от Айседоры. «Мадам Дести, срочно приезжайте. Дело не терпит отлагательств». Я поехала в ее студию. Подъезжая, увидела огромную толпу, полицию, и ощутила страшное волнение. У самой двери передо мной упала на колени кухарка и, хватая меня за платье, запричитала: «О, мадам Дести, дети, дети, случилось ужасное. Дети утонули в сене. Их забрали в американский госпиталь». Я бросилась вниз, как лунатик, пробилась через густую толпу у дверей и побежала в госпиталь. Не зная, куда обратиться, я вбежала в первый же домик. Это оказался морг. Там на белом мраморном столе лежали 2 наших ангела. Как и все, что происходило с Айседорой, этот несчастный случай был уникальным. Такого несчастья не случалось никогда. В тот день Айседора попрощалась с детьми перед их отъездом в Бельвью, укрыла их ноги пледом, а через несколько минут машина, в которой ехали дети, чуть не наехала на повороте на такси. Чтобы избежать столкновения, шофер резко затормозил. Когда такси проехало, оказалось, что мотор машины с детьми заглох, и нужно завести его ручкой. Не выключая зажигания, шофер вышел из машины и прикрыл дверцу. Затем вставил ручку и повернул ее. И тут машина завелась, накренилась и двинулась прямо в реку, которая была в футах в 10. Шофер, видимо, пытался схватиться за руль, но дверца же была закрыта, и ему это не удалось. И тогда, вместо того, чтобы громко позвать на помощь, он упал на мостовую и стал биться о нее головой. Быстрое течение отнесло машину с места трагедии, и потребовалось время, чтобы ее обнаружить и вытащить. Прижимая детей к груди, няня, вероятно, старалась не дать воде поглотить их, и оба ребенка, когда их вытащили, были еще теплыми. По Парижу ползли страшные слухи, которые, я думаю, были последним шипом в терновом венце Айседоры. Сразу же после трагедии она послала за шофером, которого держали в полиции, и когда бедняга упал ей в ноги, сказала: «Не отчаивайтесь. Я знаю, что человек не мог бы совершить такого ужасного преступления. Возвращайтесь к своим детям. Я не позволю и волосу упасть с вашей головы». Айседора была в трансе. Она бессознательно отдавала приказания. Меня она спросила, видела ли я детей и есть ли надежда. Но надежды никакой не было. Мне с большим трудом удалось получить разрешение взять тела детей домой, и их уложили на кушетку в библиотеке. За ночь студенты Академии художеств покрыли все деревья и кусты в саду белыми цветами, и сад выглядел сказочным. Люди шли бесконечным потоком. Айседора утешала их, как будто в нее вселился дух утешения. В такие моменты всегда проявлялось ее величие. Вот еще фрагмент воспоминаний Мэри Дести. В мае, июне и июле 1921 года в парижской прессе появились статьи об Айседоре. В одной из них говорилось: «Айседора Дункан в восторге от большевиков, особенно от Красина, через которого она получила предложение от Советов открыть в Москве балетную школу на 1000 детей». Когда ее спросили, не пугают ли ее трудности с продовольствием, Айседора ответила: «Я боюсь духовного голода, не физического. Лишения не играют никакой роли на пути к моему идеалу. Осуществлена будет мечта всей моей жизни. Россия». Первой мыслью Айседоры, когда она открыла утром глаза, и последней перед сном была мысль о России. В России, как она считала, сметены все ложные условия. Всякое неравенство, всякая несправедливость, и царствует лишь гармония и братская любовь. Такой утопией представляла она себе Россию. День перед отъездом выдался в высшей степени беспокойным, но все же мы нашли время посетить гадалку. И не потому, что Айседора верила в такие вещи, а скорее просто в шутку. Гадалка рассказала, что Айседора едет в длительное путешествие, что у нее будет много неприятностей, злоключений. Но когда эта особа изрекла: «В одном могу вас уверить, вы выйдете замуж», Айседора возмутилась. Это действительно было слишком. Айседора никогда не выходила замуж. Замужество было для нее пугалом. Когда мы бросились вниз по лестнице к ожидавшему нас автомобилю, вслед нам неслось визгливое: «Выйдете замуж, и года не пройдет». Это были фрагменты книги Мэри Дести «Нерассказанная история», которая печатает с продолжением еженедельник «За рубежом». Начало в 6-м номере. Надеюсь прочитать вам продолжение. До свидания.
1: Аничков мост, или Аничкин, как его и теперь еще называют, был построен в 1715 году. Название он получил от примыкавшей к нему Аничковской слободы, построенной подполковником Аничковым. Позднее, в 1726 году, Аничков мост был подъемный, и здесь при въезде к нему стоял караульный дом для осмотра паспортов у лиц, въезжавших в столицу. В 1720 году такие заставы стояли в конце каждой улицы. Их закрывали ежедневно вечером в 11 часу, а поднимали утром после пробития утренней зори. Ночью через заставы или шлагбаумы пропускались все команды, вельможи, священники, лекаря, повивальные бабки и посланные по делам службы, но только все должны были иметь зажженные фонари. Тогда было подтверждено: когда шлагбаумы ночью опустятся, в такие часы знатных персон и при них служителей пропускать с фонарями без задержания, а без фонарей не пропускать, а из подлых в такие неуказанные часы разве кто за крайнюю нуждою пойдет один с фонарем, спрося у него по указу пропускать же, а ежели два или три человека или более из подлых, хотя и с фонарем пойдут, тех брать под караул. Голландец фон Гавен приводит следующий рассказ по этому случаю. Однажды шел по улице генерал, и перед ним слуга его с фонарем. Стража окружили генерала и задержали его, а слугу пропустили без затруднения, так как у него был фонарь. Позднее при Екатерине II уже о приехавших и выехавших из города не спрашивали. Часовые никого из проезжающих через заставу не останавливали и ни о чем их не допрашивали. Шлагбаумов тогда не было. Выезд за долги из столиц не был запрещен. Каждый получал от губернатора подорожную во всякое время и без всякой платы, и выезжал из города, когда хотел. Но по старой привычке многие лица считали обязанностью говорить о своем проезде. Имена их вносили в реестр, который оберполицеймейстер на другой день и докладывал императрице. При императоре Павле I еще до заставы в городе каждого проезжающего останавливали раз пять пикеты и подвергали подробным расспросам. На городской заставе ехавшего опять подвергали длинному и томительному допросу. Выехать за черту города тоже без подорожной нельзя было. Проезд через заставу при императоре Александре I был делом тоже государственной важности, и все проезжающие должны были записываться. Иногда это записывание вызывало немало комических сцен. Так, например, несколько проказников сговорились, проезжая через петербургские заставы, записываться там самыми смешными и хитрыми именами и фамилиями. Это обратило внимание начальство. Приказано было задержать первого, кто подаст повод к подозрению. Несколько дней спустя, после такого распоряжения, проезжая через заставу, государственный контролер Балтазар Балтазарович Компенгаузен и заявляет свое звание, имя и фамилию. Караульному офицеру это имя показывается странным. Он грубо говорит ему: «Знаем мы вашу братью шутников, извольте-ка здесь посидеть, а потом мы отправим вас к коменданту для спроса, существует ли такой шут Гороховый». Аничков мост стали перестраивать в 1742 году, и в 1749 году его утвердили на сваях, на которых он простоял 34 года. В царствовании Екатерины II Аничков мост был уже каменный, в два свода, из дикого тесаного камня. Между сводами был подъемный мост с четырьмя каменными башнями в три сажени вышины. На мосту находились четыре колонны с восемью фонарями на железных рукавах. Начали его строить в 1783 году и окончили в 1787 году. Строителем его, как и других семи каменных мостов, в одно время с ним выстроенных, был генерал Модерах, который позднее был пермским губернатором. В нынешнем виде Аничков мост возведен в 1841 году и украшен колоссальными бронзовыми группами, вылепленными и отлитыми бароном Клоттом. Открыт Аничков мост был в день восшествия императора Николая на престол. Первый же исторический мост в Петербурге был построен на Петровском острове, на реке Ждановке. Он соединяет крепость с городом. После него были выстроены три моста на Фонтанке, в числе которых был и Аничковский. Затем уже в 1739 году в столице стало вдруг 40 мостов. Все эти мосты были в первое время безыменные. Каменные палаты наших вельмож, стоявшие на широких дворах, с прудами, оранжереями и обширными садами на фонтанной речке, давали всей этой местности вид приволья и простора. Здесь в старину проводили лето наши сановники, а некоторые из опальных живали и по зимам. Известный своими дебошами в екатерининское время граф Апраксин, не имея права на въезд в столицу, жил здесь как бы за городом, на своей даче, где теперь стоит торговый Апраксин двор. Из построек, замечательных историческими воспоминаниями, в старое время у Аничкова моста по левой стороне, где теперь дом Семянникова, стоял дом известного администратора и историка Татищева, религиозные убеждения которого так пугали многих своей смелостью, что доставили ему между современниками репутацию афеиста, чего на самом деле за ним не было. Татищев восставал против пустосвятства и суесвятства, боязни дьявола и разных бабьих предсказаний. Суеверие массы, эксплуатируемой ханжами, у Татищева больное место. По рассказам, Татищев умер как редкий христианин. Накануне дня смерти он поехал верхом за 3 версты от своего имения Больдина, Клинского уезда, в Приходскую церковь. Отправляясь из дома, он велел прийти людям к церкви с лопатами. Когда обедня кончилась, он пригласил священника с собою на погост. Пришедший туда выбрал себе место и велел рабочим приступить к копанию могилы. На завтра он просил священника приехать к нему со святыми дарами, чтобы его исповедать и причастить. На другой день священник исповедал его и причастил. Простившись со всеми, он просил священника читать отходную и тихо, безболезненно скончался. Когда послали за столяром, чтобы снять мерку для гроба, то оказалось, что давно по приказанию покойного гроб сделан, и ножки под него он сам точил. От дома Татищева на Невской перспективе стояли триумфальные ворота. На них было поставлено изображение императрицы Анны Иоанны в короне и порфире. Ворота были выстроены по случаю торжественного въезда в столицу государыни 16 января 1732 года. В этих воротах граф Миних, губернатор Петербурга, принес поздравления государыне и рапорт о состоянии столицы. Эти ворота простояли до 1751 года. Напротив дома Татищева, где теперь дворец великого князя Сергея Александровича, стоял дом князя Шаховского, известного противника немцев-правителей, за что он подвергался преследованию Миниха и гневу Берона. Князь Яков Петрович Шаховской, оберполицеймейстер времен Берона, отличавшийся также необыкновенной честностью и правдивостью, был родной племянник этого Шаховского. Он воспитывался в его доме, и, как заявляет в своих записках, нравственными основами он был обязан дяде. При Екатерине II этим домом владел директор ассигнационного банка Мятлев. В его доме собиралась следственная комиссия, учрежденная по случаю растраты денег в заемном банке. В комиссии участвовали Державин, Мятлев и Архаров, петербургский генерал-губернатор. Похищена была кассиром Кельбергом сумма в 600 тысяч рублей. Из следствия оказалось, что в течение долгого времени при освидетельствовании банка кассир Кельберг клал в сундуки запечатанные пакеты с надписью 10 тысяч, в которых вместо ассигнаций, однажды сосчитанных, лежала белая бумага. Кассир, как говорит Болотов, подделал казенную печать, все деньги вынул, а сам дал было стричка, но Архаров не выпустил его из Петербурга. Жена его, как рассказывает Державин, чтобы приготовить средства к пополнению дефицита, продавала ко двору при праздновании шведского мира бриллиантовые вещи. Это подало повод императрице еще в 1790 году заподозрить честность банковских чиновников. Так говорит Державин, но Грибовский упоминает о доносе, поданном на главного директора заемного банка Заводовского каким-то Морозовым. Во время производства дела Заводовский подал просьбу об увольнении. При следствии открылось, что он поставил себя сам в неловкое положение. В ночь после открытия по краже он велел вывести из банка к себе на дом 2 стоявшие там сундука. Это дошло до императрицы, Она приказала Архарову потребовать у Заводовского объяснения. Последний отвечал, что в этих сундуках хранились принадлежавшие ему старые золотые и серебряные вещи, и что, когда пришлось запечатать банк, то он счел нужным вывести их. Державин же в своих записках объясняет это тем, что Заводовский, вопреки правилам банка, брал свое жалование серебром и, кроме того, променивал ассигнации на серебро без платежа лажа. А для покрытия этого держал в одном сундуке серебряную монету, в другом ассигнации, переводя деньги из одного в другой. Для пополнения же происходившего при этом дефицита стали брать с заемщиков непомерные проценты. Державин повел дело круто, со свойственной ему правдивостью. Граф Заводовский упал духом, слег в постель, и даже считали его жизнь в опасности. Кассир Кельберг показал, что по уставу банка деньги должны были храниться в сундуках в кладовой. А вне кладовой в обоих сундуках могло находиться не более как по 10 тысяч в каждом. Между тем, на деле вне кладовой находились гораздо большие суммы, из которых директора временно брали деньги на свои надобности. Кроме того, Кельберг говорил, что в 1790 году первому директору Алексееву поверены были в особый присмотр Заводовским 240 тысяч рублей, из которых он, Кельберг, взял на покупку бриллиантов 80 тысяч рублей. А когда бриллианты были куплены, то потребовались еще 40 тысяч. Сумма эта, с позволения Алексеева, и была взята из казенных денег. На место же ее положены 4 пакета с пустыми бумагами за печатью. Это и было началом расхищения банка. Державин не находил нужным смягчать падавшую тень на начальников банка. По свидетельству Грибовского, Екатерина, прочитав доклад комиссии, назвала Державина следователем жестокосердным. По повелению императрицы доклад был передан в Сенат, где приверженцы Заводовского дали делу такой оборот, что произведенное следствие признано недостаточным. Поэтому назначен был пересмотр, результатом которого было полное оправдание принадлежавших к высшему управлению банка лиц. Осуждены были только кассир Кельберг с женою и несколько человек, признанных его сообщниками. Приговор был только исполнен в царствование Павла I. Присуждено было Кольберга лишить чинов и сослать с женою в тяжкую работу. Других же сообщников наказать кнутом, сослать или присудить к денежным взысканиям. На этот приговор 4 декабря 1796 года последовала высочайшая резолюция. Кельберга выводить по 3 дня на площадь и ставить у столба с привешенную на груди таблицу «Вор государственной казны». Сообщников его второй степени от наказания кнутом освободить из единственного человеколюбия и милосердия нашего. После Мятлева дом купил князь Белосельский, известный представитель французской музы в Петербурге. Он переводил Державина, Ломоносова и даже Баркова на французский язык. Его поэтические вольности были безграничны до невозможности. Написанная им оперетка «Оленька» в свое время наделала много шуму. Она, по словам князя Вяземского, была приправлена пряностями такого соблазнительного свойства, что публика, не дождавшись конца спектакля, поспешно разбежалась. Все эти игривые качества князя не мешали ему быть просвещенным вельможей своего времени. Князь долго был посланником в Турине. Единственная дочь его, Зинаида Волконская, наследовала от отца любовь к литературным занятиям и с 1825 года считалась членом Московского общества истории и древности российских. Умерла она в 1862 году. Рядом с этим домом стоит Троицкое подворье, построенное в 1718 году на земле, пожалованной Петром I в 1714 году Александро-Невской лавре. Но, собственно, первое каменное строение, как и освящение церкви, было в 1753 году. В 50-х годах нынешнего столетия дом и церковь пришли в ветхость, и вместо нее выстроена нынешняя в 1857 году. Главным строителем теперь богатого подворья был архимандрит Варлаам, в мире Василий Антипьев Высоцкий. Этот иерей был духовником шести высочайших особ, в том числе двух императриц – Екатерины I и Анны Иоанны. Первую императрицу он присоединял к православию, когда она была еще мариенбургской пленницей Мартой и проживала в Москве тайно в нанятом для нее царем частном доме. Здесь же он крестил у нее дочерей – Анну и Елисавету. Варлаам, впоследствии занимая почетное звание царского духовника, пользовался от императрицы и двора особым уважением. В числе знатных лиц, которым должны быть отпускаемы по востребованию казенные суда от адмиралтейства, показано имя и Варлаама. Ему положена одна восьмивесельная шлюпка без гребцов. По свидетельству современников, Варлаам вел жизнь благочестивую, строгую, по уставам церкви, которую осмеивал в сатире к Феофану Прокоповичу известный вольнодумец того времени Кантемир. По рассказам, келья Варлаама была всегда наполнена просителями разных званий и состояний. Все просители не уходили от него неудовлетворенными. Императрица Анна по кончине своей сестры, царевны Екатерины Ивановны, подарила Варлааму принадлежавшую царевне мызу на Петерговской дороге. Варлаам здесь построил монастырек, куда уединялся по временам в последние годы своей жизни. Год спустя императрица отдала своему духовнику деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы, которая была при загородном доме покойной матери ее, царицы Прасковьи Федоровны, на Фонтанке, близ Лештукова переулка. По перенесении этой церкви на приморскую дачу Варлаам устроил в ней храм во имя преподобного Сергия и освятил его 12 мая 1734 года. Варлаам переехал в Петербург вместе со своей духовной дочерью, императрицей Анной Иоанной. По его ходатайству были возвращены Троицкой лавре те села и деревни, которые при императоре Петре I были отчислены к новооснованной Александро-Невской лавре, указ 1730 года, 15 июля. Варлаам был противником Феофана Прокоповича. Он был одним из главных действующих лиц древнерусской партии, мечтавшей о восстановлении в России патриаршества. На Троицком подворье в келье архимандрита Варлаама был образ преподобного Сергия Чудотворца. Предание говорит, что образ написан на доске от гроба Чудотворца Сергия, взятый тотчас по открытии его мощей. Образ этот теперь находится в Сергиевской пустыне. Архимандрит Варлаам умер в Петербурге в 20-х числах июля 1737 года. Императрица Анна очень скорбела о потере своего духовника и, живя в Петергофе, сама делала письменные распоряжения о погребении его. Один из священников провожал тело его всю дорогу из Петербурга до Сергиевской пустыни. Над прахом его там воздвигнута небольшая каменная часовня. Где теперь стоят дома Зиновьева и угловой дом Графскому переулку, и затем примыкавшие к углу Троицкого переулка большие новые дома, здесь стояла загородная дача духовника Елисаветы Дубянского, бывшего при дворце в большой силе. Придворные считали его недалеким простячком, которого никто не боялся, но на самом деле это был ловкий и умный царедворец. По его представлениям, совершались все перемены в составе духовенства, а также объявлялись разные распоряжения по церковному ведомству. По преданию, Дубянский жил очень открыто на своей даче. В записках Марковича встречаются следующие заметки. «Бывали у отца духовного Дубянского. Бокалов по 10 венгерского выпили и под пиахом». В доме Дубянского была церковь во имя Преображения Господня. По смерти Дубянского загородный дом поступил во владение его племянников, и в 40-х годах здесь жили его наследники. Вероятно, петербургские старожилы помнят одного из потомков духовника Елисаветы, камергера Дубянского, низенького бодрого старичка в легком пальто и всегда со шляпой в руках, несмотря ни на какой мороз. Его коротко обстриженные волосы были буквально залиты маслом или помадой. Позади Дубянского всегда следовала низенькая модная карета. Жил он в своем доме в Графском переулке, который так назван от дома графа Головина. По другим сведениям, он получил название от дома графа Ротари, к дому которого он вел с Фонтанки. Граф Ротари, известный богач-художник, ученик Балестры и Тревизани, был вызван Екатериной II на должность придворного живописца. Он написал в Петербурге множество портретов, исторических картин и более 300 девичьих головок, служащих теперь украшением одной из зал Большого дворца в Петергофе. Ротари умер в Петербурге. На месте дома на углу Графского и Фонтанки, где теперь помещаются квартиры духовенства Аничковского дворца, в старину стоял загородный дом Алексея Деденева, женатого на дочери Разумовского. Про этого Деденева говорит Гельбик, что он был человек весьма странный и в обществе неуживчив. У него был сын камергер, умерший в Дрездене в 1793 году. От сына последнего камер-юнкера великий князь Николай Павлович в 1818 году и купил деревянный дом со всеми строениями и землею. Далее стояли дома сторонников Елисаветы Петровны, шталмейстера Кошелева и гофмейстера Шепелева. Женаты оба были на двух родных сестрах, дочерях пастора Глюка, в семействе которого некогда жила Марта Скавронская. Родственница Шепелева Мавра Егоровна была лицом очень близким к императрице и впоследствии вышла замуж за графа Шувалова. Дом Шепелева примыкал к углу Чернышева переулка. По словам Гельбига, Шепелева все ненавидели за его грубость. Предание говорит, что он был при Петре смазчиком экипажей. Напротив этого дома, по Фонтанке, тянулся большой сад графа Воронцова, в глубине которого к гостиному двору стоял великолепный дворец, построенный графом Растрелли. Граф Воронцов был в то время вице-канцлером. Женат он был на двоюродной сестре императрицы Анне Карловне Скавронской. В 1763 году императрица Екатерина купила его дом за 217 тысяч рублей. Дом стоял пустым до осени 1770 года. В этом году там отвели квартиру принцу Генриху Прусскому, брату Фридриха II. Потом жил в нем принц Нассау-Зиген, служивший в нашем флоте адмиралом, одержавший победы над шведами. Затем помещался в нем вице-канцлер граф Остерман. Император Павел устроил в нем капитул Мальтийского ордена. Церковь была построена архитектором Гваренги и освящена 17 июня 1800 года митрополитом Сестринцевичем. Она состояла в заведовании графа Литты до смерти его. В 1810 году дом этот был пожалован пажескому корпусу, хотя вовсе не был приспособлен к помещению учебного заведения и носил все признаки жилища богатого вельможи XVIII столетия. Великолепная двойная лестница, украшенная зеркалами и статуями, вела во второй этаж, где помещались дартуары и классы. В огромных залах в два света были спальни для воспитанников. Все дартуары и классы имели великолепные потолки. Картины этих плафонов изображали сцены из Овидиевых превращений с обнаженными богинями и полубогинями. В одной из таких комнат на потолке было изображение освобождения Персеем Андромеды. Без всяких покровов прелестная Андромеда стояла прикованная на скале, а перед нею Персей, поражающий дракона. По рассказам современников, после дворца Воронцова по роскоши был один дом в Петербурге, это Шувалово, который в то время полагал основание Императорской академии художеств. Около Чернышева переулка в старину стоял загородный дом отца знаменитых деятелей царствования Екатерины II, Ивана, Петра и Захара Чернышевых. Про этого денщика Петра I, графа Чернышева, говорит дюк де Лирия, испанский посол, что он был умен, храбр и исправен в службе, но отличался чрезвычайной скупостью, лживостью и ненавистью к иностранцам. Здесь же, вблизи, был дом князя Куракина, сына известного дипломата времен Петра Великого. Куракин был тип версальского придворного, усвоившего вполне внешний лоск. Проживший всю свою молодость в Париже, он вынес безукоризненное знание французского языка, элегантные манеры и модное в то время легкомысленное отношение к вопросам религиозным и нравственным. При императрице Анне Иоанне Куракин был непременный член всех интимных вечеров и празднеств, на которых имел привилегию напиваться до пьяна и потешать государыню каламбурами и остротами. Куракин был также усердным слугой Остермана и Берона. За домом Куракина стоял загородный двор царицы Прасковьи Федоровны, вдовы царя Ивана Алексеевича, брата Петра Алексеевича и матери императрицы Анны Иоанны. Жила ли здесь царица, неизвестно. По приезде в Петербург ей был отведен с дочерью дом на петербургской стороне, недалеко от крепости, вверх по Неве, близ Петровского домика. Жизнь этой царицы в Петербурге была непривлекательна. В Москве она жила в Измайлове гораздо лучше, полной помещицей. Там у ней было все, что нужно для самого обширного хозяйства. Про двор своей невестки император Петр говаривал: «Госпиталь уродов, хаджей и пустосвятов». По словам Татищева, в низеньких покоях ее обширного дома, в толпе челядинцев, не только были терпимы ханжи, пустосвяты и всякие уроды, физические и нравственные, но некоторых из них почитали чуть-чуть не за святых. Были здесь и гадальщики, и пророки. В последнем звании состоял один отставной полупомешанный подьячий Тимофей Архипыч. Некогда он занимался иконописанием, но потом бросил, стал юродствовать миру. «Меня, — рассказывает Татищев, — Тимофей Архипыч не любил за то, что я не был суеверен и руки его не целовал. Однажды перед отъездом в Сибирь я приехал проститься с царицей. Она, жалуя меня, спросила этого шалуна, скоро ли я возвращусь. Он ответил на это: руды много накопаешь, да и самого закопают». Пророчество, однако, не исполнилось. Царица верила каждому слову Тимофея Архипыча и считала себя счастливою, что такой человек удостоился жить в ее доме. Он прожил у ней 28 лет. Говорят, что он предрек царевне Анне Иоанне ее дальнейшую судьбу. Впоследствии загородное место царицы императрица Елисавета подарила своему первому лейб-медику Лестоку, для которого здесь построил загородный дворец архитектор Растрелли. 3 года тому назад дом Лестока был еще цел. Он стоял на углу Лештукова переулка в глубине крайнего двора от Фонтанки, напротив дома известного фабриканта Жукова. В настоящее время он переделан. Граф Герман Лесток, по происхождению француз, имел на Елисавету сильное влияние в начале ее царствования. Лесток приехал в Россию в 1713 году, определен доктором Екатерины, и в 1718 году сослан Петром в Казань, как уверяет Штеллен в своих анекдотах. Со вступлением на престол Екатерины I Лесток был возвращен из ссылки и определен врачом к цесаревне Елисавете. Здесь он умел понравиться ей своим веселым характером, французской любезностью. При дворе принцессы Лесток ловко повел интригу в пользу своей повелительницы и представил ей план овладеть престолом. Вначале Елисавета не решалась отважиться на такой шаг, но позднее, спустя 11 лет, во время младенчества императора Иоанна Антоновича, она согласилась на его план. По его совету царевна обратилась к содействию французского посланника маркиза де ла Шетарди, и последний передал Лестоку до 130 тысяч дукатов для этого дела. Все переговоры были ведены очень хитро. Если нужно было переписываться, то заговорщики клали записочки в табакерки и таким образом вели корреспонденцию. Но как ни были ловки заговорщики, тайные сношения были открыты. Елисавета имела горячий разговор с регеншей и, возвращаясь домой, объятая страхом, умоляла Лестока бросить все затеи. Елисавета, наконец, решилась, и в ночь с 24 на 25 ноября 1741 года взошла на престол своего отца. Услуги Лестока были вскоре забыты императрицей. Последний это предвидел и не раз намекал об этом Елисавете, но государыня уверяла его в своей неизменной благодарности. В первые дни своего царствования она наградила его по-царски. Помимо большого жалования, он получал за каждый раз, когда пускал кровь императрицы, по 2000 рублей. Елисавета пожаловала ему свой портрет, украшенный бриллиантами. Но вскоре своим беззаботным поведением, кутежами и в особенности преданностью наследнику Петру III он возбудил в императрице подозрительность. Этими ничтожными обстоятельствами и воспользовались его враги, граф Апраксин и Бестужев Рюмин, которые донесли, что он находится в тайной связи с враждебным императрицей прусским двором и затем хочет возвести на престол Петра III. Как ни были нелепы эти обвинения, но Елисавета поверила им. Над Лестоком был учрежден суд. Видение этого суда возмущало всякого беспристрастного человека. Только для веселого Лестока оно было новым источником забавы. Но вскоре веселость покинула его. Для обвинения нужно было собственное сознание, чего никак нельзя было добиться от графа. Варварская пытка подействовала. Несколько ударов кнутом вынудили его сознаться в несовершенных преступлениях. Но, несмотря и на это, враги ни в чем не могли изобличить его. Они начали тянуть процесс, члены которого по существовавшему тогда закону содержались на счет виновного Лестока. Превосходный дом его на Царицыном лугу, теперь дом Игнатьева, взял себе граф Апраксин. Капитал тоже был отобран. Дело тянулось долго. Только в 1756 году он был осужден к ссылке сначала в Углич, потом в Устюг. При вступлении Петра III на престол Лесток был возвращен государем. Когда его возвратили, то жена Лестока, принося благодарность Петру Третьему, пророчески сказала императору: «Ваше Величество, все такой же любезный, человеколюбивый государь, каким и были. Ваше великодушное сердце прощает своим врагам, но, поверьте мне, ваша доброта погубит вас». По преданию, Петр Третий позволил Лестоку отыскивать разграбленные у него вещи, и последний смущал придворных своим появлением в их гостиных. Лесток был талантливый человек. Он обладал проницательным умом, глубоким знанием людей и добрым сердцем. Он владел неунывавшую веселостью, был вечно жив, резв и остер, и до последних дней жизни беззаботен и крайне невоздержан на язык. Этим недостатком он вредил скорее себе, чем другим. Лесток умер в 1767 году, по одним сказаниям, от каменной болезни, по другим он был заеден насекомыми вследствие своей невероятной нечистоплотности под старость. Известный по уличному прозванию на Фонтанке у Семеновского моста Глебов дом, где помещаются теперь казармы, получил свое прозвище от своего прежнего владельца, генерал-прокурора Глебова, происходившего родом из духовного звания, возвышением же своим обязанного графу Шувалову, в руках которого, по выражению императрицы Екатерины II, он находился и напоился его дурными принципиями, хотя и не весьма полезными для общества, но достаточно прибыльными для их самих. Глебов владел миллионами, начало которых положил в Сибири, где был откупщиком и винозаводчиком в Иркутской губернии. Впоследствии Глебову за взятки и разные беззакония было воспрещено жить в обеих столицах. В это время он выстроил себе дом на Ходынке, близ Москвы, где и умер. Глебов еще при жизни своей продал дом своему однофамильцу, богатому ярославскому купцу, который в доме устроил большую суконную фабрику. В царствовании императора Павла в Глебовом доме стояли два эскадрона кавалергардского полка. Потом при Александре I были казармы Московского и Литовского полков. По возвращении первого из заграничного похода в 1814 году в казармах была отстроена церковь, освящена 27 апреля 1815 года во имя святого архистратига Михаила. Когда здесь стоял литовский пол, то в церкви хранилась тамбур-мажорская трость, отбитая у верховного визиря во время войны с Турцией в 1829 году. Трость эта была пожалована императором Николаем в память победы, одержанной над турками. С переводом в эти казармы фельдъегерского корпуса здесь снова был освящен храм в память Сретения Господня. За Глебовым домом жил в царствование Анны Иоанны, прославившийся своими мрачными деяниями в тайной канцелярии во время Бероновщины, 60-летний старик граф Ушаков. Андрей Иванович Ушаков, сын бедного дворянина Новгородской губернии, осиротев в ранней молодости, до 30-летнего возраста жил в деревне с четырьмя братьями. Владел обще с ними всего одним крестьянином Анохою, Ануфрий, и одним же холстяным балахоном с парой лаптей семеричков. Ходил с девками по грибы и, отличаясь большой телесную силою, перенашивал деревенских красавиц через грязь и лужи, за что и слыл детиною. В 1700 году Ушаков в числе прочих недорослей явился на царский смотр в Новгороде. Записанный государем в Преображенский полк, он скоро обратил внимание Петра и через 7 лет был уже капитаном. Императрица Екатерина I произвела его в генерал-поручики. Императрица Анна пожаловала его сенатором и генерал-аншефом. Императрица Елисавета пожаловала его графом и первым из трех своих генерал-адъютантов. Ужаков был смел, честен, некоростолюбив, отличался очаровательным обхождением и даром выведывать чужие мысли.

Герардом. Основана в 1784 году по плану лейб-хирурга Кельхена по образцу Венской лечебницы, одна из обширнейших столичных больниц – Обуховская. Как название больницы, так и мост этой местности получили свое прозвание от строителя-подрядчика Обухова. Место, где стоит теперь Обуховская больница, некогда было загородной дачей Нарышкина. В июле 1769 года Фальконет окончил гипсовую модель памятника, и она была выставлена на 2 недели для всенародного обозрения. Голову всадника сделала приехавшая француженка девица Колот. Для того, чтобы вернее изучить мах лошади, перед окнами дома Фальконета было устроено искусственное возвышение, вроде подножия памятника, на которое по несколько раз в день въезжал вскачь искусный берейтер, попеременно на лучших 2 лошадях царской конюшни, жеребцах «Ле Бриллиант» и «Ле Каприсье». Скач коня на монументе сделан на 10 градусов от горизонтальной линии. Вся высота всадника с конем 17,5 футов, высота одного всадника 11 футов. Профессор Академии художеств Лосенков по заказу Фальконета нарисовал картину с модели. Фальконет заплатил ему за нее 300 рублей и тотчас же отослал картину в Париж. Камень имеет 7,5 сажен длины, 3 ширины и 2,5 вышины. При отделывании камня на месте Фальконет велел от передней высоты убавить 2,5 фута. Это произвольное уменьшение камня вызвало неудовольствие со стороны Ивана Ивановича Бецкого, и он поручил дальнейшее надзирание за работами архитектору Фельтону. Фальконет обиделся и решительно отказался выливать статую. Правительство стало искать мастера. Писали литейному мастеру Гоору в Копенгаген. Тот запросил за вылитие 400 тысяч ливров. Сумма эта показалась высокую, и более 2 лет не находили литейщика. Наконец, 1 мая 1772 года приехал литейный мастер Бенуа Эрсман, который и обязался вылить статую за 140 тысяч ливров. С ним прибыли также 3 подмастерья. Через 2 года Эрсману было отказано, и Фальконет опять отлитие принял на себя. 25 августа 1775 года начата была отливка, надзор за которой был поручен русскому литейному мастеру Хайлову. Меди было заготовлено 1351 пут. И когда она, растопленная, была уже пущена, и в то время, когда нижние части формы все уже наполнились, вдруг медь из глиняной формы вытекла и разлилась по полу. Фальконет, увидев, что его 9-летние труды рушились, и честь его погибает, со страха и с горя выбежал из мастерской. Его примеру последовали и все остальные рабочие. Один только Хайлов не потерялся и с опасностью для своей жизни остался там и стал подбирать вытекшую расплавленную медь и снова вливать ее в форму. Отлитие удалось с небольшими погрешностями. Передние ноги коня вышли прекрасно, только та часть коня не удалась, откуда вытекла медь. Но это горе взялся поправить господин Сандоц и в 2 года выполировал и обделал статую. За эту работу ему было заплачено 20 тысяч рублей. Модель змеи делал ваятель Академии художеств Гордеев. Фальконет покинул Петербург в сентябре 1778 года. Он получил за свою работу 92 261 рубль. 3 его подмастерья – 27 284 рубля, а литейный пушечный мастер Хайлов – 2 500 рублей. Сумма, заплаченная конторою с 1776 года по

День окончания работ простирается до 424 610 рублей. По отъезде Фальконета всеми работами стал заведовать коллежский советник Фельтон. Открытие памятника происходило 7 августа 1782 года. За несколько дней перед торжественным освящением памятника вместо деревянного забора монумент был обнесен полотняной оградой, на которой были изображены горы и скалы. Ограда была 5 сажен вышины и имела 32 сажени в окружности. В день открытия статуи погода стояла дождливая, но в 12 часов прояснилось. В это время двинулись полки под предводительством фельдмаршала князя Голицына. Число войск простиралось до 15 тысяч человек. В 16:15 прибыла государыня на шлюпке, при выходе из которой была принята всем сенатом во главе с генерал-прокурором князем Вяземским и, сопровождаемая отрядом кавалергардского полка, отправилась в сенат, откуда и явилась на балконе, в короне и порфире. Со слезами на глазах императрица преклонила голову и тотчас же спала завеса с памятника, и воздух огласился криками и выстрелами из пушек. Поэт того времени Рубан по этому случаю сочинил следующее восьмистишие. Колосс Родосской, днесь смири свой гордый вид, и нильские здания высоких пирамид престаньте более считаться чудесами. Вы смертных бренными соделаны руками, нерукотворная здесь Росская гора, вняв глазу Божию из уст Екатерины, пришла во град Петров через Невские пучины и пала под стопы великого Петра. День открытия памятника был ознаменован многими милостями, и на открытие выбита была медаль. Большую такую золотую медаль первый получил присутствовавший на этом торжестве столетний старец, капитан-командир Рейзер, вступивший в морскую службу еще в 1715 году. Разные милости народу были объявлены особенным манифестом. В этот день был прощен Голиков, несостоятельный должник. По преданию, он пришел на площадь, упал перед памятником на колени и здесь дал клятву всю свою жизнь посвятить на написание истории деяний Петра, что и исполнил честно, издав такой истории 30 томов. В 1803 году, 16 мая, в день столетия Петербурга, перед памятником Петра праздновался столетний юбилей города. 20 тысяч войска, предводительствуемого самим императором Александром I, проходили церемониальным маршем и салютовали преклонением знамен перед монументом Петра. В день юбилея от города была поднесена государю золотая медаль с изображением в профиль Петра, увенчанного лаврами с надписью кругом «От благодарного потомства». Медаль была по воле монарха отнесена с церемонией в Петропавловский собор и положена на гроб Петра. На Неве в этот день против памятника стоял 110-пушечный корабль «Гавриил», с императорским штандартом, имея на хребте своем ботик, известный под именем дедушки русского флота. 400-летних старца были его стражами. Из них один был 107 лет от роду. Он хорошо помнил Петра I, при котором служил морским офицером. Другой из них, тоже современник великого монарха, некогда носил за государем межевые шесты, когда он вымерял болотистую местность под Петергофом. Он дожил до 20-х годов нынешнего столетия, проживая в деревне Ольховой близ Ропши.
Этот старик как святыню хранил один из двух серебряных рублей, пожалованных ему царем за его работу. В день столетнего торжества Петербурга монумент, дворец Петра на петербургской стороне и в летнем саду были убраны флагами, а вечером пышно иллюминованы. Тоже и весь город горел в этот вечер огнями. В конце царствования Екатерины II стала славиться в Петербурге рядом своих великолепных каменных домов английская набережная, которая до этого называлась Галерным двором и Галерную набережную. В половине английской набережной еще лет 50 тому назад впадал в Неву Крюков канал, через который был перекинут подъемный мост с великолепными гранитными столбами. Канал этот теперь течет под сводом, и на нем выведена широкая улица от Благовещенской церкви к Николаевскому мосту. В прежние годы на этой набережной собиралась для прогулки лучшая петербургская публика в феврале и марте месяце. Эти прогулки прекратились с постройкой Николаевского моста. В 1710 году английская набережная имела непривлекательный вид. Здесь жили одни бедные рабочие в жалких избушках. В 1716 году первый здесь выстроил князь Меньшиков длинное и высокое мазанковое строение, покрытое черепицей, для постоялого двора, в который и стал пускать за постойные деньги от казны разных приезжих иностранцев-мастеровых. Рядом с строением Меньшикова стоял кабак, в который заходили адмиралтейские рабочие. По словам Вебера, кабаки в то время были крайне неряшливы. Пиво в них стояло в больших открытых катках, из которых теснящийся народ зачерпывал пиво деревянным ковшом, и чтобы не проливать ничего даром, выпивал пиво над каткой, в которую стекало таким образом по бороде то, что не попало в рот. Притом, если у пришедшего выпить не оказалось денег, то он оставлял в заклад свой старый тулуп, рубаху или другое какое-нибудь насильное белье, без чего мог обойтись до вечера, когда получит паденную плату свою и заплатит за пиво. Такой заклад по обыкновению вешался тут же на катку, которая часто была кругом обвешана этой грязной рухлядью, но никто этим не брезговал, хотя нередко эта ветошь от тесноты сваливалась в чан и там преспокойно плавала в пиве по несколько часов. Впоследствии князь Меньшиков построил каменный дом, и когда впал в немилость, то дом этот был отдан Миниху. Тот, в свою очередь, променял его канцлеру Астерману, и когда тот тоже был сослан в Сибирь, то дом перешел в пользование канцлера Бестужева-Рюмина. Последний его перестроил заново, вывел обширные каменные палаты с церковью, но и сам в нем жил недолго и был так же, как и прежние домовладельцы, сослан. В 1764 году сюда был переведен сенат, который и до настоящего времени там находится. В первое время постройки каменных домов здесь жили в небольших домах следующие лица: корабельные мастера Ней, Иван Немцов, дом последнего стоял крайним к Галерному двору, затем гвардии майор Юсупов, генерал Полянский, Иванов, вице-адмирал Синявин, Волынский, граф Шереметьев, Матюшкин, граф Головкин, Бутурлин, Муханов, князь Хованский, архитекторы Чевакинский и Еропкин. В блестящий век Екатерины II и в начале нынешнего столетия на английской набережной возвышались дома следующих вельмож. От сената был первый дом графа Лаваль, теперь дом господина Полякова. В этом доме, по преданию, собирались декабристы. Здесь хозяйка дома вышивала им знамя шелками. После рокового дня на Сенатской площади на этот дом пало немало упреков.
петербургское простонародье иначе не называло графиню, как лавальшей бунтовщицей. Через дом, где теперь дом Паскевича, стоял дом Потоцкого. Рядом с ним был дом графа Остермана Толстого. После дом принадлежал графине Бутера-Радали. В настоящее время дом этот графа Воронцова-Дашкова. В этом роскошном доме со статуями Торвальдсена в 40-х годах устраивались изящные праздники и давались благородные спектакли, лучшими исполнителями на которых были следующие аристократы-артисты, два графа Б и С. Один из них особенно был хорош в роли безрассудного певца-студента в комедии «Старые любовники». Граф владел замечательным голосом. Сама хозяйка дома в этой пьесе с большим успехом играла роль молодой бедной певицы. В другой пьесе Скриба «Ле Шаперон», здесь тоже игранный не раз, большой фурор производил сын сенатора господин Же. Граф Воронцов-Дашков первый стал устраивать в своем доме благотворительные базары. Он по своей прекрасной наружности считался самым блестящим придворным кавалером своего времени. Этот вельможа имел внешность дипломата и сохранял таковую, даже играя на бильярде, до которого был большой охотник. Граф был посланником в Турине и участвовал в Веронском конгрессе. В «Санкт-Петербургер Цайтунг» за 1878 год находим следующую черту его беспримерной деликатности. Летом 1834 года я приехал на почтовых в Петербург, пишет анонимный рассказчик. И, проезжая в 2 часа ночи мимо ресторации Леграна, впоследствии Дюссо, ощутил зверский аппетит. Видя в окнах свет, я взошел и заказал себе что-то. Какой-то господин, в одиночку забавлявшийся на бильярде, обратился ко мне с предложением, не сыграю ли я партию, пока мне готовят кушанье. «Почему нет?» – отвечал я, не зная, что господин этот – игрок по ремеслу. Игрок сначала маскировал свою игру, делал грубейшие ошибки, но в конце концов всегда выигрывал. Я проиграл ему в заключении вечера 200 рублей. «Завтра я пришлю сюда деньги на имя Леграна», — сказал я. «Хорошо», — отвечал он, — «а меня зовут Долгушев». На другой день я послал деньги к Леграну, но слуга мне принес их обратно. Деньги, по уверению Леграна, были уже заплачены, и притом человеком, выдававшим себя за моего слугу. Я рассказал о происшествии графу Вейльгорскому, который тоже не мог решить, кто бы это мог сделать. Год спустя однажды Воронцов пришел к своему другу Вейльгорскому. «Слушай, Воронцов, — сказал последний, — я подозреваю, что ты это сделал». «Очень просто, — отвечал он. — Я находился в соседней комнате, узнал его по голосу и подумал, что он, вероятно, не при деньгах. Что его обманули, это не подлежало сомнению. Я оставался до конца игры и потом обделал все дело. Если бы он пошел далее, то я вышел бы и запретил ему играть». Балы графа Воронцова были самые блестящие в Петербурге. В день каждого бала дом графа представлял великолепное зрелище. На каждой ступени роскошной лестницы стояли ливрейные лакеи. Внизу в белых кафтанах ливрея Дашковых, на второй половине лестницы в красных кафтанах ливрея Воронцовых. Мажордом Воронцова, итальянец, в черном бархатном фраке, коротких бархатных панталонах, чулках и башмаках со шпагою сбоку и треуголкой под локтем. Ужин императрицы в этом доме всегда сервировался на отдельном небольшом столе на посуде из чистого золота. Вообще все приемы графа Воронцова-Дашкова отличались царским великолепием и носили характер врожденного барства. Граф Сологуб
называя женщин петербургского большого света 40-х годов, говорит, что в то время не было женщины в Петербурге, которая бы могла походить по чарующей грации и по тонкости ума на графиню Александру Кирилловну Воронцову-Дашкову. Рядом с домом графа Воронцова стоял дом графа Татищева, теперь Шереметьева. Соседним с ним был дом супруги обер-егермейстера Нарышкиной. Этот дом в то доброе старое время, время скороходов, пудры и гвардейских сержантов, можно вполне было назвать домом торжеств. Владельцы его жили открыто, широко, и почти ни один день здесь не обходился без праздника. У дома Нарышкина в летние вечера на реке, на плотах и на лодках играло несколько оркестров музыки. Особенно большой эффект производила роговая музыка. Это, так сказать, собственность фамилии Нарышкиных, изобретенная в 1751 году обер-егермейстером Семен Кирилловичем Нарышкиным. Державин, гостеприимный дом Нарышкиной, воспел в следующих стихах: «Где дружеский незваный стол, важна хозяйка домовита». По рассказам современников, Нарышкина управляла домашним хозяйством сама. Муж получал от нее по рублю на карманные расходы. Далее поэт говорит: «Оставя короли, престолы и ханы у тебя гостят». Посещавший Екатерину II император Иосиф, короли прусской и шведской, французский граф Д'Артуа, а также и азиатские ханы, приезжавшие ко двору императрицы, считали своим долгом побывать и пообедать у Нарышкиной. «Пред дом твой соберется чернь», здесь поэт намекает о разных масленичных удовольствиях, горах и качелях, которые Нарышкина строила зимой на Неве перед своим домом. Рядом с домом Нарышкиной стоял дом деда нынешнего владельца, господина Дурново. Следующий дом был князя Лобанова-Ростовского и затем дом коммерческого общества. Зимою в этом клубе для постоянных членов давались по подписке балы. С гостей же брали довольно высокую плату за вход на бал. Балы эти считались самыми приличными. В первое время, лет 60 тому назад, когда балы лишь только учредились, было постановлено правилом, чтобы дамы приезжали не иначе, как в ситцевых платьях. Балы эти были прозваны ситцевыми. Правило это продержалось только до конца первой зимы. Впрочем, уже и тогда начали появляться шелк, бархат и кисия. Далее следовали дома сенатора Метусова, князя Шаховского, действительного камергера Жеребцова, затем несколько домов принадлежали богатым купцам-иностранцам. Перейдя через постоянный мост на Крюковом канале, теперь несуществующий, стояли по набережной следующие дома. Угловой – Борхе, теперь Кларка. Рядом с ним один из старейших вековых домов Петербурга, принадлежащий теперь генералу Асташеву. В 1740 году домом этим владел камергер князь Хованский. От него дом перешел к сыну его Хованскому, который в 1761 году продал его за 7 тысяч рублей профессору философии и английскому купцу Генриху Клаузингу. Тот перепродал его за 13 тысяч рублей негоцианту Фоме Бонару. От него купил дом в 1814 году за 40 тысяч рублей иностранный гость Генрих Томпсон, от которого в 1852 году и приобрел за 110 тысяч рублей отец нынешнего владельца, камергер Асташев, давший громадный толчок отечественной промышленности открытием в 20-х годах золота в Восточной Сибири в Енисейском округе по реке Ангаре. Вместе с домом был куплен и вековой погреб.
с несколькими сотнями бутылок старого вина. В погребе нынешнего владельца Асташева, этого петербургского широкого благотворителя, теперь хранится тысячами бутылок портвейн закупки 1782 года. Вековые Токайское, Рейнвейн, Арманьяк и таких же патриархальных годов литовский мед, ровесник царствования саксонских королей, ценою чуть ли не по червонцу за глоток. О доме соседнем господина Полежаева сохранилось следующее предание. В нем жил более полувека добродушный старик, действительный камергер Яковлев, слывший в петербургском свете за алхимика и астролога. В доме бывшем канцлера графа Румянцева жил в царствовании Екатерины король шведской Густав IV с дядей герцогом Зюдерманландским, после бывшим королем Карлом XIII. Простой народ во время пребывания герцога в Петербурге называл его Сидором Ермолаевичем. Далее шли дома вельмож, князя Юсупова, генералов Потемкина, Юшкова, Левашова, иностранных купцов Келя, Венинга, Молво, Перекусихиной. Замечательно также, что в конце английской набережной всегда жили придворные лейб-медики. Так здесь имел свой дом лейб-медик Екатерины II Роджерсон. Затем проживал лейб-медик императора Александра I баронет Вилье. И в наши дни имеет здесь дом светило врачебной науки нынешнего царствования Боткин. В этой также местности просуществовал более 81 года банкирский дом барона Штиглица. Приводим, кстати, оригинальные обстоятельства, касающиеся английской церкви, существующей рядом с домом Штиглица. В первое время и даже в 40-х годах на ее молитвенниках была напечатана надпись «English Factory at St. Petersburg», чем англичане как бы применяли Петербург к своим колониям на берегах Тихого океана или Африки. На месте теперешней английской церкви стоял в былые годы дом сподвижника Петра Великого Шереметьева. Славный генерал-фельдмаршал граф Шереметьев умер в Москве. Он завещал предать свое тело земле в Киеве, в Лавре, но по воле Петра I тело его перевезено из Москвы в Петербург и похоронено в Невской Лавре, в Лазаревской церкви. Петр Великий не хотел расстаться и с останками своего сподвижника и друга и желал подарить их своей новой столице в воспоминание его знаменитых дел. За гробом Шереметьева из Москвы до Петербурга следовали пешком два полка в продолжении 6 недель. В описываемую нами эпоху все дома на английской набережной были каменные, в 2 и 3 этажа, не имея ворот на набережную. Вороты были только в одном доме госпожи Плещеевой. До 1800 года в Петербурге лучшие дома строились в 2 этажа и редко в 3. Это продолжалось до 20-х годов. Потом постепенно дома стали расти вверх. Первый дом в 5 этажей – был выстроен в 1830 году Зверковым у Кокушкина моста, и на него в первое время приходили смотреть как на редкость. До настоящего времени на английской набережной нет ни одного магазина, и только сравнительно недавно здесь поселились вывески банков и купеческих контор. Впрочем, в 50-х годах в угловом доме, бывшем вон Лярлярского, где теперь помещается аптека, существовал недолго ресторан Бореля. В доме, где теперь военная академия, квартировала в старину коллегия иностранных дел. В начале текущего столетия Петербург, полный еще богатым барством былого царствования Екатерины II, жил открытыми домами. Хлебосольно, нараспашку.
В эту эпоху почти ежедневно у кого-нибудь из вельмож давались праздники и большие обеды, на которые стекались званые и незваные. Дома таких бар были еще живою летописью прежнего славного царствования. По большим праздникам здесь отставные военные гости являлись в пудре, в красных камзолах, с золотыми позументами и разнообразными обшлагами. На этих парадных пиршествах толпы раззолоченных слуг толпились по залам с яствами и питьями. Хоры и оркестры крепостных артистов гремели победоносными маршами и польскими. Богатый помещичий быт еще блистал внешнюю пышностью. Когда гость приезжал в дом такого амфитриона, то в передней 30 или 40 слуг в богатых ливреях кидались снимать с него шубу. Затем в конце целого блестящего ряда из украшенных и ярко освещенных комнат показывался хозяин. С сановитой почтительностью медленно шел гостю навстречу, в дверях передней с постоянными поклонами брал его под руку и провожал к столу, установленному водками, икрою, хреном, сыром, маринованными сельдями и так далее. Кругом стола обыкновенно стояло все общество и лакомилось в ожидании карт, за которыми обыкновенно сидели почти до утра. По окончании закуски каждый мужчина подставлял свой локоть даме, и вся эта процессия из 40, 50 и более пар торжественно выступала под звуки полонеза и садилась за четырехчасовое обеденное пиршество. Вся женская прислуга, образующая целый хор, стояла толпою в дверях и пела песни с аккомпанементом скрипок и других инструментов. Малолетние дети дворовых в костюмах китайских, арабских, черкесских, калмыцких и так далее бегали кругом стола. Гости отделяли их сластями. После обеда следовали танцы. В дверях и в углах комнат теснились дети хозяев, разряженные, как куклы, в новые платья с пудрою, с их наставниками-французами. Последние следили издали за их первыми шагами в обществе. В числе домов таких вельмож в 20-х годах жил роскошно в своем громадном доме на углу Исаакиевской площади и Малой Морской, теперь дом военного министерства, блестящий вельможа Александровской эпохи, князь Александр Яковлевич Лобанов-Ростовский. Дом князя, великолепно отделанный в стиле ампир, вмещал несколько редкостных музеев. Князь имел редкую даже в Европе библиотеку, в которой в числе многих исторических отделов был один, где было собрано все, что было писано на всех языках о жизни несчастной королевы Марии Стюарт. Впоследствии, по смерти жены, когда князь задумал продать свою библиотеку и большой свой дом, то не нашлось покупщика. И Лобанов уже предполагал разыграть ее вместе с домом в лотерею по рублю за билет, выпустив билетов на 1 000 000 рублей. Но император Николай не допустил лотереи и купил как дом, так и библиотеку. За последнюю государь назначил князю пожизненную пенсию. Князь Лобанов был женат на самой богатой невесте в России – графине Клеопатре Ильинишне Безбородко. Лобанов в высшем обществе пользовался всеобщей любовью. Это был прямодушный человек безупречного благородного характера. Князь служил флигель-адъютантом у императора Александра I. Со вступлением на престол императора Николая он как-то заслужил выговор нового государя, явившись во дворец в старой форме. После этого князь вышел в отставку и долго жил в Париже. Здесь он предался страстно охоте вместе с друзьями своими, князем Голицыным и Бутурлиным. Арендовал знаменитый королевский парк Фонтенбло.
Лобанов жил в этом замке по-царски. Каждый вечер приглашал первых артистов к себе на ужины. Почтовые тройки в русской упряжи привозили актеров. Эти пиры наших русских бар заставили говорить весь Париж. Князь Лобанов вместе с князем Тюфякиным, бывший директор театров, основал в Париже яхт-клуб, где он и был долго командором. В числе различных редкостей, которыми владел князь Лобанов, у него была превосходнейшая коллекция драгоценнейших тростей и палок, принадлежавших королям и другим историческим лицам. Эту коллекцию впоследствии у него приобрел граф Воронцов-Дашков. Под конец своей жизни князь Лобанов жил в Петербурге на углу Большой Морской и Гороховой улицы в доме Штрауха, где и давал один раз в год Великим постом роскошный раут для мужчин. На этом великосветском рауте устраивали всегда турнир на бильярде. В то время в знатных русских домах везде были заведены бильярды в подражание французам. Иностранные посланники и другие высокие гости состязались на бильярде во фраках и со всеми звездами. Маркером у игроков был известный в то время Тюрин из английского клуба. Победителем на этих турнирах был всегда граф Воронцов-Дашков. В последние годы царствования Екатерины стал в Петербурге греметь своими пирами дом канцлера Безбородко. Дом князя Александра Андреевича стоял в Ново-Исаакиевской улице. Прежде на этом месте было подворье Курско-Знаменского монастыря. Безбородко купил его в 1781 году за 6000 рублей. В это время канцлером были куплены для возникавшего в то время почтамта дом графа Ягужинского за 30 тысяч рублей и еще два пустые места, принадлежащие профессору Урсиносу и нотариусу Медору. Дом Безбородко блистал как внутренним, так и наружным великолепием. На одну его картинную галерею, как выражался по-татарски канцлер, «чек акчаверды», то есть много денег пошло. Наружный вид дома поражал своими четырьмя стоявшими при входе колоннами из полированного гранита с бронзовыми основаниями и капителями, мраморным наверху балконом с бронзовыми перилами, задняя часть которого выходила на Большую Исаакиевскую улицу. Князь обладал большим вкусом и приобретал почти ежедневно новые художественные вещи и украшал ими свое жилище. По свойству построек его дома, как писал Реймерс, видно, что они возникали один салон за другим, одна галерея за другую. Особенно красивы были в доме Безбородко столовая и танцевальные залы. Великолепна была и большая парадная зала с колоннами под мрамор, превосходно исполненная по проекту архитектора Гваренги. По обеим сторонам этой залы стояли две большие мраморные вазы, сделанные в Риме с барельефными фигурами. По обеим сторонам других стен возвышались две высокие почти до потолка этажерки, сверху донизу уставленные редчайшим китайским фарфором. В комнатах была расставлена замечательная мебель, некогда украшавшая дворцы французских королей. В начале революции она была вывезена, и ее успел купить князь за большую цену. В числе комнатных украшений здесь были бюро, жирандоли, вазы, урны, гобеленовые занавесы и шелковые материи на креслах любимого кабинета несчастной Марии Антуанетты из Малого Трианона. Великолепная люстра из горного хрусталя, взятая из полирояля герцога Орлеанского, и чрезвычайно редкая мебель с художественной инкрустацией работы Шарля Буля, бронзовые статуи работы Гудена и затем замечательная по своей большой величине севрская ваза бирюзового цвета с прекраснейшими украшениями из бронзы и белого бисквита.
Канцлер купил ее почти за бесценок, за 12 тысяч рублей. Рядом с кабинетом с мебелью несчастной королевы французской стояли превосходные северские сервизы. Стены парадной спальни канцлера были обиты красным бархатом и отделаны бронзовыми украшениями. В нише здесь помещались бюст императора Павла I, а на двух сторонах двери два портрета императрицы и императора. Перед бюстом Павла на цоколе стояла прекрасная серебряная атланта с медалями российских государей в знак благодарности. В голубой бархатной гостиной висел портрет императрицы Екатерины, работы Левицкого. Государыня изображена во весь рост. Стоит она подле жертвенника, на котором курится фимиам из маковых цветов, а на столе возвышается пьедестал с медалями ее царствования. Здесь же помещалась чаша работы Бунцеля. За этой комнатой находилась обыкновенная спальня князя, в которой он и умер. После смерти канцлера там был поставлен за решетку бюст покойного из белого мрамора работы Шубина. Замечательные особенно были в спальне 22 картины Вернета с изображением по большей части морских видов. В картинную галерею вход был из танцевальной залы, где при входе особенное внимание заслуживала статуэтка из белого карарского мрамора с изображением Амура работы Фальконета. По смерти Безбородко Купидон достался его брату Безбородко. В настоящее время эта статуя хранится в императорском Эрмитаже. В каталоге галереи Безбородко было 330 оригинальных картин, большая часть которых принадлежала некогда герцогу Орлеанскому и частью последнему королю польскому. Помимо этих богатств, в доме Безбородко было большое собрание великолепных золотых и серебряных сосудов, драгоценнейших плато, особенно одно было необыкновенно изящно, с изображением храма Геркулеса с колоннами из лапис-лазури. Затем еще в нынешней церкви Почтамта, помещающейся теперь в бывшей танцевальной зале князя, имеются древние иконы «Спаситель в Эммаусе», работы Рубенса, «Положение Спасителя во гроб», «Икона страстей Господних», «Великомученица Варвара», «Взятие Богородицы на небо» и еще некоторые. Во время управления почтамтом князем Голицыным богослужение в этом храме отличалось необыкновенной торжественностью. Церковь освещалась лампадами, а в алтаре горели особенные светильники, разливая неяркий свет, как в римских катакомбах во времена первых дней христианства. Также и хора певчих не было видно. Стройное пение неслось откуда-то издалека, невидимо. Дом, в котором жил Безбородко, можно было назвать целым музеем. Канцлер не жалел денег на приобретение картин, статуй и других редкостей искусства. Безбородко был самый приветливый и радушный хозяин. На его обедах, балах и праздниках собирались все знатнейшие иностранцы, первые сановники и образованные люди. Вельможа-холостяк иногда устраивал вечера, которые ему обходились в 50 тысяч рублей. Во время таких празднеств ставились горки золотых и серебряных сосудов в 6 футов вышиной и 3 фута в ширину. В кругу людей близких и родных он был всегда весел, откровенен и увлекателен, но на парадных собраниях несколько неловок и тяжел. Терещенко рассказывает про него, что он, являясь к императрице в щегольском французском кафтане придворного, нередко не замечал осунувшихся чулков и оборвавшихся пряжек на своих башмаках. Гулял же по городу Безбородко всегда в простом синем сюртуке, в круглой шляпе и с тростью с золотым набалдашником. Граф Комаровский пишет в своих воспоминаниях:
На обедах его, кроме знатных гостей, обыкновенное общество его состояло из живущих в его доме. Ничего не было приятнее слышать разговор Безбородка. Он был одарен памятью необыкновенную и любил за столом много рассказывать, в особенности о фельдмаршале графе Румянцеве. Безбородка особенно покровительствовал своим землякам-малороссам. Приемная его была постоянно наполнена ими, приезжавшими искать место и определять детей. Канцлер имел доброе сердце и никогда не отказывал просителям, хотя нередко и забывал просьбы просителей. По рассказам он имел привычку повторять последние слова просителей «Не оставьте, не забудьте». На просьбу одного просителя о деле, которое должно было решиться на другой день, «Не забыть». Безбородко отвечал: «Не забуду, не забуду». «Да вы, граф, забудете!» — слезно замечал его проситель. «Забуду, забуду», — подтверждал Безбородко, любезно отпуская просителя. Иногда он успокоивал просителя словами «Будьте, батюшка, благонадежны», которые обыкновенно произносились настоящим малороссийским выговором. Григорович в своей книге «Канцлер Безбородко» рассказывает несколько анекдотов по этому случаю. Раз один из названных просителей серьезно обратился к вельможе с просьбою определить его в должность театрального капельмейстера, чтобы палочкой махать, да по 6000 брать. Снисходительный сановник только ласково улыбался и объяснял просителю, что для маханья палочкой в оркестре и получения 6000 нужно знать музыку, хотя немножко. Другой раз, работая у себя в кабинете, Безбородко услышал в приемной комнате топанье ног и протяжное зевание с разными переливами голоса. Осторожно взглянув в полуоткрытую дверь, он увидал толстого земляка с добродушной физиономией, явно соскучившегося от ожидания. Вельможа улыбался, глядя из-за двери, как посетитель, не привыкший ждать никогда, все потягивался, зевал, смотрел картины и, наконец, соскучившись окончательно, принялся ловить мух. Одна из них особенно заняла малоросса, и он долго гонялся за ней из угла в угол, улучив затем минуту, когда незатейливое насекомое село на огромной вазе, охотник поспешно размахнулся и хватил рукою. Ваза слетела с пьедестала, загремела и разбилась вдребезги. Гость побледнел и потерялся. А Безбородко вышел в приемную и, ударив по плечу малоросса, ласково спросил: «Чи поймав?» Иногда масса одолевавших Безбородка просителей заставляла его уходить по черной лестнице. Но и в таких случаях хитрые малороссы не терялись. И раз один из земляков Безбородка, не застав его дома, забрался в его карету, стоявшую у крыльца. Канцлер был крайне удивлен, найдя в карете просителя, но, узнав дорогой о нужде земляка, сделал ему угодное.

0: Старика Барканса Гринвуд заметил, едва ступив под своды космовокзала Марса. Он стоял неподалеку от посадочной галереи и сквозь стекло рассматривал пассажиров Брикстайра, следующих на таможенный досмотр. Среди них не было человека, которого встречал старик. Гринвуд это знал. Баркинс же узнает через несколько минут. Гринвуд подхватил чемодан и поспешил к выходу, заметив, что старик в этот момент повернулся и, сгорбившись, удаляется прочь. Вслед за ним Гринвуд вышел из здания космовокзала. Старик пересек небольшую площадь и скрылся в дверях какого-то заведения с яркой вывеской «Королева Марса». Гринвуд перекинул чемодан в другую руку и направился к «Королеве Марса». Баркинса он нашел у стойки. Перед ним стояла рюмка, наполненная до краев прозрачной жидкостью. Гринвуд устроился возле стойки рядом со стариком.
1: «Бармен, 2 двойных виски. Мне хотелось бы вас угостить. Я только что прилетел с Земли, хотел бы поглядеть на Марс, походить по развалинам древней цивилизации. Вы бы не могли мне помочь в этом деле?»
2: «Для этого есть экскурсионное бюро».
1: «Да нет, ну это не то. Там со всех сторон опекуны, а мне же хочется по-настоящему ощутить дыхание Марса».
2: «А почему вы обратились именно ко мне?»
1: «Господи, ну сел здесь, и вы оказались ближе остальных».
2: «Нет, нет. Мне не нужна лишняя обуза».
1: «Ну ладно, мне все равно. Вы или кто-то другой станет моим проводником. Но меня удивляет, что вы отказываетесь от столь заманчивого предложения».
2: «Какого предложения?»
1: «А, фу, господи, боже мой, я же вам не сказал. Все необходимое мы приобретаем за мой счет. И вода тоже за мой счет. Вода ведь на Марсе самая большая ценность. Без выпивки, без многого другого еще можно прожить. Но без воды...»
2: «Ну что, если так, я согласен».
1: «Меня зовут Томас Райвер».
2: «Джон Баркинс, значит, в 9 на этой площади, возле стоянки пескоходов, мы должны выехать еще до полуденного зноя».
1: «Хорошо. А я пока закажу провианты и воду».

0: Навстречу выпорхнула секретарша. Но Гринвуд, даже не взглянув в ее сторону, распахнул дверь кабинета Каллагена. Гринвуд уселся в кресло, закинул ногу на ногу и достал из кармана сигарету.
1: Здесь не курят.
2: Да.
1: Кто бы такой, черт бы вас побрал?
2: Я? Ах да, меня вам не представили. Я Гринвуд-младший.
1: Гринвуд-младший. Не может быть.
2: Да, да.
1: Я ожидал, что прилетит кто-то из агентов
2: корпорации. А прилетел я. Видите ли, дорогой мистер Каллаган, у меня иногда появляется тяга к путешествиям. А в этот раз я решил сразу убить двух зайцев, сочетая приятное с полезным. У меня мало времени. Кое-что вы сообщили в лазерограмме, но мне нужны подробности.
1: Подробности? Ну, хорошо. Хорошо. Джон Баркинс на Марсе уже 12 лет. Разведен. О том, что он имеет сына, мы узнали лишь недавно. Точнее, когда он послал ему лазерограмму на Землю.
2: Да.
1: С ее содержанием вы знакомы. Далее мы исходили из следующего. Баркинс что-то нашел.
2: Полезные ископаемые, например.
1: Да, да.
2: Мы тоже пришли к такому выводу. Но если это так, он должен приобрести участок земли, где отыскал это самое что-то. Иначе его находка не имеет ценности.
1: Совершенно верно. Однако, как известно, мы не продаем ни один участок, не произведя первичных геологических изысканий. Старик Баркинс это знает. Видимо, и сын он вызвал как раз по этой причине.
2: Да, да, понятно. Старик оказался в безвыходном положении.
1: Конечно.
2: Конечно, если он подаст заявку на владение земельным участком, эту землю мы сразу же обследуем и, обнаружив в маломальски что-нибудь стоящее, просто не продадим.
1: Ну, разумеется, разумеется.
2: Хорошо, теперь я окончательно уяснил, в чем суть дела. К 9 часам мне понадобится продовольствие и вода.
1: Зачем?
2: Затем, что я и Баркинс в этот час отправляемся в интересное, с моей точки зрения, путешествие.

0: мелко вздрагивая, пескоход катился по волнистым дюнам. В кабине было душно и жарко. Гринвуд обливался потом, изредка поглядывая на невозмутимо восседавшего рядом Баркинса. Странно, но тому не было жарко. Морщинистое лицо не блестело от пота, и противные соленые капли не срывались с кончика носа на мокрую насквозь рубаху.
1: Господи, как вы здесь живете на такой жаровне?
2: Привыкли. Человек такая тварь, что привыкает ко всему.
1: Мне кажется, что к этому привыкнуть невозможно.
2: А ты пей меньше. Тогда не будет столько влаги выделяться организмом в виде пота.
1: Я не нуждаюсь ни в чьих советах.
2: Ну, как знаешь.
0: Пескоход, урча мотором, продолжал переваливать через песчаные волны. Но, как заметил Гринвуд, они постепенно становились все ниже и ниже. Вскоре Гринвуд увидел впереди размытые очертания горной гряды. Прошло еще не менее получаса, прежде чем Гринвуд смог разглядеть их. Это были не скалы. Перед ним простирались развалины древнего марсианского города. Они были столь величественны, что у Гринвуда перехватило дыхание.
1: Проклятие! Это же настоящий Клондайк для туристов. Если бы не приходилось буквально все возить с земли, прямо здесь можно было бы построить с десяток кемпингов. И еще вода. Самое ценное – это вода.
2: Вот моя хижина.
0: Гринвуд увидел перед собой жалкую лачугу, сколоченную из листов фанеры. Маленькие оконцы были затянуты целлофаном. Из крыши торчала металлическая труба, а к двери была приставлена лопата, что означало «хозяина нет дома». Рядом с хижиной прямо на земле лежал огромный бак из нержавейки. По-видимому, старик держал в нем воду. Пескоход замер. Баркинс выключил двигатель, открыл дверцу и выпрыгнул наружу. Гринвуд последовал за ним, только сейчас почувствовав, как занемели все части тела. Пока он разминался возле пескохода, старик сходил в лачугу и вынес оттуда длинный резиновый шланг.
2: Надо перекачать воду из танка в бак. Помоги мне.
1: Да нет, я лучше пойду посмотрю на развалины. Да
2: поздно уже, поздно. Скоро стемнеет, у нас еще много дел. Завтра посмотришь.
1: Ах, тогда я пойду спать.
2: Ах, иди, иди. Будешь спать? На кровати. А я на этом матраце. Ужинать будешь?
1: Нет, не хочется.
2: Ну ладно, тогда ложись, ложись. Через несколько минут станет совсем темно, а у меня электричества, сам понимаешь, нет.
1: Можно было бы купить и свечи.
2: А, слишком дорогое удовольствие.
0: Гринвуд разделся, с отвращением отбросив в сторону влажную рубаху, и лег, тут же провалившись, в бездонную пропасть.

0: а у Гринвуда все чаще возникала ассоциация с пресловутой иголкой в не менее пресловутом стоге сена. Гринвуд уже всерьез подумывал о возвращении. Еще денек-другой, и он наверняка убрался бы восвояси, если бы не его величество случай. Произошло это после обеда. Они сидели на крыльце и попыхивали сигарами.
1: Ксенолингвисты говорят, что у марсиан была странная письменность. В каждой строке они писали по одному слову. Но если прочитать все первые буквы каждого из этих слов, то получалось еще одно слово. То же самое выходило, если взять вторые буквы, третьи и так далее. Да, с нашим языком такие шутки не проделаешь, нет.
0: Гринвуд тогда не поддержал этот разговор. И старик вскоре умолк. Но вечером, когда Гринвуд снова бесцельно бродил по развалинам, ему почему-то вспомнился текст Лазара Граммы, посланный Баркинсом на землю. В ней было всего несколько слов. «Вылетай один, дело абсолютно новое». И стояла дата 20.10.2002 года.
2: Текст довольно странный. К тому же, почему старик решил, что, получив это послание, его сын бросит все дела и помчится на Марс? Вполне возможно, что в лазерограмме скрыта еще какая-то информация. Но какая? Это я уже начинаю фантазировать. В конце концов, Баркинс-младший знает своего отца и, получив от него сообщение, так же, как и мы, поймет, что старик нашел действительно что-то ценное. И все же что-то тут не так. Но чтобы вылететь на Марс, сын должен быть уверен, что окупит расходы, иначе он не станет рисковать. Так, значит так. Подожди. Стоп. Что после обеда говорил старик? Боже мой! Как все просто! Так, если взять первые буквы лазерограммы, то получится слово «вода». Подожди, стоп. Причем здесь буква «Н»? Хотя нет, если добавить еще и первую цифру даты, то получится вода, H2O. Старик все же сообщил сыну, что именно он нашел, а мы не смогли догадаться. Но теперь Баркинс, не желая этого, дал мне в руки ключ. Знал бы он, кто я есть на самом деле. Так, стоп. Теперь остается самая малость. Узнать, где он нашел воду. И кажется, я знаю, как это сделать.
0: Гринвуд огляделся. Старик по-прежнему копался в песке, всецело поглощенный своей работой. Осторожно выбравшись из развалин, Гринвуд направился к дому. 2 минут ему хватило, чтобы проделать в баке с водой небольшое отверстие. Затем он сел в пескоход. Старик отложил в сторону лопату и вопросительно посмотрел на него.
2: Хочу вот развеяться, прокачусь с ветерком по пустыне.
1: Что же дело?
0: Вернулся Гринвуд, когда стало смеркаться. Пришел пешком, старательно хромая на левую ногу. Баркинс ждал его, сидя на крыльце. Лицо его было чернее туч.
1: Где пескоход?

0: не справился с управлением и перевернулся.
1: Так, это еще не все. Не зря говорят, беда никогда не приходит одна.
0: Что-нибудь случилось еще?
1: Бак с водой прохудился, и все вытекло в песок.
0: Как? Что же теперь делать?
1: Пескоход можно отремонтировать?
0: Не знаю.
1: Где ты его оставил?
0: В миле отсюда.
1: Пойду по твоим следам, посмотрю, что там стряслось.
0: Я с тобой.
1: Куда? Ты еле ходишь, а скоро совсем стемнеет.
2: Баркинс ушел, а Гринвуд, улыбаясь, зашел в дом и улегся на кровать. Пока все шло по плану.
1: Все, крышка. Пескоход не починить.
0: И что теперь?
1: Сдохнем здесь с тобой, вот что.
0: Но можно вызвать спасателя?
1: Каким образом? Каким образом? Ты умудрился разбить у передатчик, а другого у меня нет.
0: Черт возьми!
1: Ну-ну, парень. Может, кто и заберется сюда, прежде чем мы превратимся в высохшие мумии.
2: Шли пятые сутки. Они лежали в доме, не помышляя выйти наружу. Гринвуд без конца ныл. Старик молчал, экономя силы.
0: Хотя бы глоток. Хотя бы один глоток воды, иначе нам конец. Никто не сунет нос в это богом забытое место. Разве что какой-нибудь сумасшедший вроде меня. Да не молчи ты, слышишь? Иначе я за себя не ручаюсь.
1: Сегодня прилетает корабль с земли.
0: Ну и что?
1: На нем наверняка прибудет на Марс мой сын.
0: Что? Сын? Да он не прилетит к тебе, старик.
1: Это почему?
0: Да потому, что никогда не получал и не получит лазерограммы, посланные тобою.
1: Что ты хочешь этим сказать?
0: Ровным счетом ничего.
1: Нет, нет, уж выкладывай, раз начал.
0: Ну ладно, ладно, ладно, ладно, ты этого хотел сам. Так вот, моя фамилия вовсе не Райвер. Я Гринвуд-младший. Мой отец является...
1: Это можешь не объяснять.
0: Ну вот и хорошо. Меньше времени уйдет на разъяснение. Все дело в том, что мы перехватили твою лазерограмму. Ты нашел что-то ценное здесь, на Марсе. Ведь это так?
1: Допустим.
0: Я же, приехав сюда, догадался, что ты отыскал воду.
1: Но ты не знал, где. И потому придумал штуку с баком и пескоходом.
0: Совершенно верно. Теперь у тебя остался только один выход. Ты должен сказать, где находится вода. Иначе мы скоро умрем.
1: Идем. Вода там. В 80 милях отсюда. Если дойдешь, иди.
0: Да, старик, тебе не повезло. Ты проиграл. И черт возьми, мне тебя не жаль, ибо ты забыл, кто ты. Забыл свое место, а зря. Твой удел копаться в этом дерьме, понимаешь? А потому ты подохнешь здесь. Знаешь, что это?
1: Нет.
0: Это массопередатчик. Новинка, о которой еще мало кто и слышал. Через несколько секунд я буду в Марсополисе, а ты... Ты так и сдохнешь здесь, если, конечно, тебе не повезет. Но будь уверен, в твоем везении не будет и капли моей заслуги. Счастливого превращения в мумию!

0: Кажется, получилось.
1: Он довольно улыбнулся и вошел в дом. Отодвинув кровать от стены, Баркинс нащупал кольцо на полу и потянул его на себя. Каменная плита со скрежетом отошла в сторону, обнажив древние замшелые ступеньки, ведущие в бездну. Старик начал медленно спускаться, подсвечивая себе фонариком, часто останавливаясь и прислушиваясь к монотонному шуму внизу. Наконец его нога ступила на последнюю ступеньку. Она была влажной и скользкой, но Баркинс не замечал этого. Он смотрел на гигантское подземное море, которому не было конца. Старик выключил фонарь. Здесь было светло, как днем.
0: Нет, нет. Я тебя не отдам. Потому что они превратят тебя в товар. В самый страшный и самый гнусный товар, который может когда-либо существовать в этом мире. Пусть люди приходят сюда и берут тебя, сколько им нужно, бесплатно. Ибо за человеческую жизнь нельзя брать плату. А эти, с ними еще не окончено. Надо идти ремонтировать пескоход. Запасных частей на этот случай я заготовил предостаточно.

0: Через два дня Баркинс был уже в Марсополисе. Он ничуть не удивился, придя в контору оформлять документы на участок, когда его попросили пройти в кабинет управляющего.
1: Мистер Баркинс, надеюсь, все документы у вас в порядке?
2: Да, сэр.
1: Отлично. Отлично. Ну-с, и какой же участок вы желаете приобрести?
2: А только бы не переиграть. Боже мой, как я устал. Горную гряду в 400 милях к востоку от Марсополиса.
1: О, весьма сожалею, мистер Баркинс, но корпорация этот участок не продает.
2: Я в этом не сомневаюсь. И черт побери, разве этот участок представляет какую ценность?
1: Ой-ой-ой, вы шутник.
2: Не меньше, чем вы.
1: Довольно, довольно. Участок не продается, и вы знаете, почему. Можете приобрести любой другой.
2: Да, но... Если увидите Гринвуда-младшего, передайте ему, что он подонок.
1: Вы забываетесь, мистер Баркинс.
2: Ничуть.
1: К тому же вы еще и глупец. В любом случае, наши изыскатели проверили бы этот участок, прежде чем мы продали бы его вам. Впрочем, каждый рассчитывает, что ему повезет. Не так ли, мистер Баркинс?
2: Хорошо, хорошо. Я хотя бы могу купить участок, на котором стоит мой дом?
1: Безусловно.
2: Ну вот. В таком случае, когда мне ждать изыскателей?
1: Да никогда. В этом просто нет необходимости.
0: Старик кивнул и молча вышел.
2: Господи, ради двух слов мне пришлось стать профессиональным артистом. А все-таки я неплохо сыграл свою роль. Но самое смешное, у меня никогда в жизни не было сына.

0: В эфире передача из газетных и журнальных публикаций. Ее подготовил и проведет Виктор Ромашов.
1: Здравствуйте. Коротко остановлюсь вначале на вчерашних событиях. Совсем коротко. Вчерашний день, которого в столице многие ждали с такой тревогой, выдался по-весеннему солнечным и, пожалуй, веселым, благодаря марионеточному съезду распущенных депутатов бывшего СССР и пресловутому митингу. Участникам этой сходки хватило и половины Манежной площади. Москвичи их пустую затею проигнорировали. Словом, с треском провалился Макашовско-Анпиловский спектакль. Вот под такой шапкой заглавной вышла сегодня газета «Куранты». Приведу несколько заголовков из различных газет, посвященных этой теме. «Погасли свечи» — это тоже «Куранты». «Много шума из ничего» — тоже «Куранты». «Московский комсомолец», «Новая столица СССР», «Поселок Воронова». «Партизанскими тропами Подмосковья». Это одна информация о вчерашних событиях. И вот вторая. Однозвучно гремел колокольчик вчера на Манежной площади. Колокола Ивана Великого, со звона которых организаторы всенародного, так в тексте, вечер решили было начать вчерашнее мероприятие, молчали. Один небольшой колокольчик, более всего напоминавший корабельную рынду, время от времени, раскачиваемый явным непрофессионалом, позванивал в самые ответственные моменты. Российская газета дает материалы о вчерашних событиях под такими заголовками: «Форум бывших в погоне за миражом». И вот с одной небольшой информационной заметки из российской сегодняшней газеты я познакомлю вас. Это информация из Санкт-Петербурга Юрия Куканова. Достаточно было побывать на репетиции шабаша, устроенного перед выездом на самозванный съезд группой бывших депутатов от Ленинграда, чтобы с изумлением обнаружить, бывшие на полном серьезе вознамерились дважды войти в одну и ту же реку. Они требовали отобрать у Горбачева президентские полномочия, восстановить СССР в границах 1985 года, освободить членов ГКЧП, выбрать генерала Макашова главой государства, ввести на территории всего СССР чрезвычайное положение, решить русский вопрос. Вот, собственно, и все, что могут предложить сегодня горячо любимому ими народу его бывшие избранники. Тот же стандартный набор спекуляций на нынешних трудностях и кликушеских призывов назад к победе коммунизма раздавался на Дворцовой площади в минувшее воскресенье и вторник на митингах, организованных движением «Трудовой Ленинград» и другими организациями. За всеми этими действиями стремление снова прорваться к власти. Представьте, они даже знают тот заветный день. Член Оргбюро ЦК РКПР Виктор Тюлькин в интервью газете «Час пик» заявил: «Календарь расписан вплоть до 7 ноября, когда состоится подъем красного флага над Кремлем. Если будем грамотно работать, власть тогда уже будет другая». Быстро оклемались. Они после прошлогоднего путча снова подбивают народ к смуте. И это не может не вызывать протеста. Вот такая информационная заметка Юрия Куканова, собственного корреспондента из Санкт-Петербурга, опубликована в сегодняшней российской газете. Думаю, дорогие друзья, что вы уловите ту внутреннюю логику, которая заставила меня сразу вслед за предыдущей заметкой дать ниже следующий материал из вчерашних «Курантов». Это письмо читателей в газету. Послушайте его. В «Курантах» за 18 февраля мы прочитали заметку «В пекле демократии» о Колесникове, С. Колесникове, помощнике Е. Гайдара. Мы имели несчастье познакомиться с этой личностью в конце 60-х годов, когда наш сын вместе с Колесниковым учился в 9-10 классах средней школы номер 16 Октябрьского района Москвы. Произошел такой случай. Ребята, 4 мальчика из класса, в том числе и наш сын Колесников, обсуждали между собой работу Ленина «Государство и революция». Класс был филологический, и эта работа ими разбиралась на уроках. И сын высказал свое мнение. Он обратил внимание на несоответствие ленинских положений с практикой застойного периода. Выслушав замечание сына, Колесников предложил ему написать все в письменном виде. Сын, не подозревая ничего, в порыве свойственной ему юношеской эмоциональности, это сделал. Колесников взял у него работу, как бы почитать, а сам устроил провокацию с разбирательством на комсомольском собрании, обвинив сына в антисоветской деятельности, чем напугал до умопомрачения директора и завуча, спекулируя мнением своего папаши, в то время инструктора ЦК КПСС. Сын получил выговор по комсомольской линии и решением бюро с подачи Колесникова был обязан регулярно являться по вызову на бюро для отчета о поведении. Свое унижение и предательство Колесникова сын запомнил на всю жизнь, а нам, родителям, достаточно потрепали нервы. Сейчас сын живет и работает в Польше, поэтому пишем «Вам мы, а не он». Вызывает недоумение, почему привлекают таких людей, которые подлость проявляли еще в юношеские годы. Почему привлекают их в управленческий аппарат России, за которую так приходится сейчас переживать? Супруги Георгий и Надежда Щукина. Делу Ленина верны. Так озаглавила редакция «Курантов» это письмо своих читателей. Вот и свяжите первую информационную заметку и это письмо. Еще о письмах. Публикация все из тех же вчерашних курантов. По-моему, эта газета становится превалирующей в моих последних обзорах. Ну что ж, хорошая газета, ничего не скажешь. Цитирую. «Я никогда не отвечаю на письма читателей. Прав я или не прав, им судить, не мне». Так начинается публикация во вчерашних московских курантах Леонида Радзиховского. Внимательные слушатели должны заметить, что публикация этого автора из самых разных газет уже не однажды звучали в рамках, ну, по крайней мере, моей передачи, когда я делаю эту передачу. Продолжу представление материала. Итак, автор не отвечает на письма читателей, но вот на такое письмо, замечает он, не ответить – грех. И дальше он пишет. «Начало опускаю, там идут всякие добрые слова в мой адрес, но вот дальше эта женщина пишет. Я в своей жизни не знаю, что такое праздник. Все праздники я дежурила с ребенком за вторую зарплату». Автор письма – медсестра. «Пенсию заработала наравне с врачами, и даже побольше кое-кого. 115 рублей 67 копеек». 67 копеек. «Почему я оказалась нищей, бедной? Я, на которую за всю мою жизнь не пожаловался ни один больной. Я, которая не только пятака яблока от больных не взяла, да еще и по полтиннику на дорогу бедным давала. И после этого вы хотите собрать живую цепь в защиту правительства Ельцина, это уточнение автора. Из кого? Из нищих и бесправных? Им не за что держаться. Я своими ушами слышала в булочной, как мать объясняла ребенку, что не может купить плюшку, так как она стоит 3 рубля 20 копеек. Такая мать пойдет в цепь? Вы наивный человек. У меня есть факты, что сейчас все они делают деньги, меняют их на валюту и вкладывают их за границей. И уже сделали миллионы. Не рублей, естественно. И взятки депутаты раньше брали тысячами, а теперь тоже тысячи берут, но долларами. Вот вам и демократия, и живая цепь. Кто же в нее пойдет еще? Уехать бы, начать жизнь сначала, да поздно и страшно двигаться куда-то с пустым карманом». Ничего не стоит написать ответ. и про уравниловку, и про люмпенскую психологию, и про советскую ненависть к богатым, и, наконец, это к мудро про то, что, мол, да, всем трудно, такой этап, а дальше впереди нас всех ждет небо в капиталистических алмазах. Стыдно так писать, продолжает Леонид Радзиховский. Наверное, потому стыдно, что я тоже люмпен, тоже заражен той же самой психологией. Тоска смотреть, как мается бедняк, и как, шутя, живется богачу. Чтобы не обиделись апологеты рынка, разъясняет Леонид Радзиховский, эти стихотворные строки из Шекспира, англичанина, потому склоните перед ним голову. Что я могу вам написать? Я могу вам сказать, продолжает автор публикации, обращаясь к автору адресованного к нему письма, что моя бабушка работала детским врачом и умирала с каждым своим ребенком, и, проработав 50 лет, скопила 4000 рублей. Могу вам написать, что когда я вижу, как по телевизору наш юный миллионер или миллиардер объясняет, что помогать бедным он не будет из принципа «пусть сдохнут», это справедливо. Вот когда он это объясняет, ну ладно. Но не для демагогии, а по совести могу вам ответить, почему я все-таки пойду, если понадобится, в эту чертову живую цепь защищать это правительство. И не только правительство, но и чиновников, которые берут дикие взятки, которые не пойдут ни в какие цепи. И все-таки придется мне их защищать с их мерседесами, наглыми презентациями черной икрой, с их каменным равнодушием к беднякам, с их пресмыкательством перед богатыми интуристами, которым они всегда готовы продать все, все, все. Видите, я пишу не хуже Сашки Невзорова, только вывод делаю прямо противоположный. Почему? Потому только потому, что, увы, знаю обратную сторону медали. Кто хуже демократов? Только коммунисты. Только патриоты. Только Невзоровы, Алкснисы, Бабурины. Кто хуже богатых правителей? Только бедные правители. Правда, правители бедными не бывают. Леонид Радзиховский продолжает. Вы спрашиваете, почему вы, честно проработав всю жизнь, нищие, голые боссы? Да потому что ваши родители и мои деды, видя, как несправедливо жируют богатые, сбросили их и надеялись установить справедливый порядок. Я много раз писал и повторяю еще раз. Нет, революция – это не чей-то идиотский заговор, не погибель, насланная темными силами на бедную и наивную Россию. Этот шизофренический бред оставим больной памяти. Революция – это результат справедливого протеста бедняков, их зависти, обиды, горечи, отчаянного их чувства «почему?». Почему я, мои дети, хоть сдохни, не выбьются из нищеты, а они давят меня вчера рысаками, сегодня мерседесами? Почему моя дочь, если хочет одеться, должна идти в шлюхи, а их дети будут покупать моих для своего развлечения? Господи, за что? Над этим протестом нынче можно смеяться. Его можно называть всякими учеными словечками. Но кровь словом не заговоришь. И если кто-то не понимает этого протеста, я рад за него. Я понимаю, но я знаю, чем все обернулось. Обернулось на следующий день. Рабы сменили господ. Вот и все. Это результат любой революции. Я мало бывал за границей, но все же был. Там много несправедливости, и богачи часто отвратительны, не лучше наших. Но там минимум жизненных благ имеют все. Это имели бы вы, если бы не революция, не социализм. И эту проклятую цепь надо разорвать. Увы, рвать выпало нам. Тяжело. Вам, пожилым, особенно тяжело, но другого выхода я не вижу. Ну вот видите, скатился я к банальности. Что делать? Тут не изобретешь велосипеда. Любое общество жестоко и несправедливо. Как, впрочем, в любом, даже в социализме, есть и свои радости. Просто приходится из двух зол выбирать меньшие. И приходится защищать не демократических депутатов, черт с ними, а себя. А вот насчет всего народа я с вами не согласен. Все-таки народ в большинстве, по-моему, понимает, где жизнь, а где маразм, где тупик, гибель. И вернуться к старой блевотине народ не заставить. И еще. Если вы опытная медсестра, а Бог дал силы, вы необходимы как сиделка. Кругом столько больных, и бедных, и богатых. А согласитесь, это такое несчастье, перед которым ничего не стоят все путчи, живые цепи, все богатства и вся нищета. Это все заботы живые, заботы здоровых. Пока есть здоровье, есть силы, есть возможность помочь несчастным, страдающим людям, когда есть дочь и внук. Ну разве вы несчастны? Да вы счастливый человек. Желаю вам только здоровья, вам и вашим близким, здоровья и чистой совести. Леонид Радзиховский. Так заканчивается эта публикация во вчерашней газете «Куранты».

0: А сейчас, как говорится, из другой оперы. Сейчас тема... Тема, которую, знаю, нужна, должна присутствовать в наших обзорах, потому что очень, для очень многих людей это необходимость. «Почему я верую в Творца?» Вот таков заголовок публикации. И дальше идет редакционное разъяснение, объяснение математика профессора Джона Леннокса. Доктор Джон Леннокс, профессор математики в Институте математики Уэльского университета Великобритании. Докторскую степень он получил в Кембриджском университете и в последующее время занимался исследованиями в университетах Вюрцбурга, Фрайбурга и Вены. Специализируясь в области алгебры, он написал более 50 статей и одну книгу. За последние 2 года он 3 раза посетил Советский Союз в рамках программы научного обмена Академии наук. На конференции, организованной советским филиалом Римского клуба и Академии наук Новосибирского академгородка, профессор читал лекцию на тему «Мысли о цивилизации в конце 20-го столетия». Эта публикация из литературки не из сегодняшней, а из предыдущей. Как человек, занимающийся чистой наукой, математикой, а также как христианин, я вдвойне интересуюсь вопросом о происхождении Вселенной и о жизни в ней. Многие современные ученые являются либо атеистами, либо агностиками. Агностицизм, замечу, это учение, философское учение, отрицающее познаваемость объективного мира и объективной истины. Так вот, многие современные ученые являются либо атеистами, либо агностиками, однако, будучи не только христианином, но и ученым, я нахожу неразрешимые противоречия в атеистической модели мира, пишет Джон Леннокс. У меня есть единомышленники. Профессор Пол Дэвис из Ньюкасла, физик-теоретик, пользующийся заслуженной репутацией за большой вклад в науку, пишет: «Трудно удержаться от соблазна поверить, что Вселенная – результат какого-то плана, пример тонкого эстетического решения. Веру в то, что за этим что-то кроется, разделяет за мной, как я подозреваю, большинство физиков. Член Королевского общества сэр Фред Хойл, несомненно, относится к этому большинству». Он пишет: «Общепринятое истолкование фактов предполагает существование некоего сверхинтеллекта, который забавляется физикой, а также химией и биологией. В природе нет слепых сил, о которых стоило бы говорить. И, как заметил мой коллега, продолжает ученый, профессор Викрамасинж, вероятность случайного зарождения жизни на Земле так же мала, как вероятность того, что тайфун, путь которого пролегает через свалку, может случайно построить Боинг 747». Они правы. За этим что-то кроется. И это что-то не является ни слепым, ни безличным. Каждая часть Вселенной имеет такой сложный и тщательно разработанный чертеж, что это под силу только Создателю, который является конструктором с мощным интеллектом. Даже те эволюционисты, которые отрицают какую-либо цель или план в создании Вселенной, тем не менее, в ходе своих научных исследований, имея дело с индивидуальными признаками, должны постоянно предполагать наличие такой цели. И в самом деле, они потеряют покой, пока ее не найдут. Профессор далее пишет: «На меня лично сильное впечатление производит существование на нашей планете разумной жизни. Человеческие существа обладают разумом, и это представляет проблему для тех, кто считает, что в природе действуют лишь слепые и бессмысленные силы. Профессор Халдейн, сам атеист, видимо, понимает эту проблему. Он пишет: «Если умственный процесс в мозге целиком определяется движением атомов, У меня нет оснований предполагать, что мои взгляды истинны, и, следовательно, нет оснований предполагать, что мой мозг состоит из атомов. Именно так. Отрицая предельную достоверность разума, атеист рубит сук, на котором сидит. И что еще хуже, он разрушает основание научного познания, которое покоится на предельной достоверности разума. Потому как ученый, я, безусловно, предпочитаю библейский рассказ о сотворении мира. Этот рассказ подтверждает, что наш разум и произведение отражения разумного Создателя. Как показал великий историк философии и науки профессор сэр Альфред Норт Уайтхед, именно вера в Бога как законодателя впервые породила представление о систематическом порядке творения, представление, которое легло в основу современной науки. Кеплер, Паскаль, Ньютон, Фарадей и Кларк Максвелл, все они согласились бы со следующим утверждением Эйнштейна. Наука без религии хромает, религия без науки слепа. Разумеется, мне известно, что Библия почти ничего не говорит о том вопросе, который более всего занимает науку, а именно, как Бог сотворил Вселенную. Гораздо большее значение придается тому, зачем он это сделал. Тем не менее, в Писании... Разумеется, мне известно, что Библия почти ничего не говорит о том вопросе, который более всего занимает науку, а именно, как Бог сотворил Вселенную, гораздо большее значение придается тому, зачем он это сделал. Тем не менее, в Писании содержатся очень глубокие замечания на интересующую нас тему. Например, первый стих Библии гласит: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Иными словами, Писание ясно говорит о том, что Вселенная имеет начало. С этим утверждением соглашается подавляющее большинство современных ученых. Эта точка зрения ярко отражена в заглавии книги лауреата Нобелевской премии по физике Стивена Вайнберга «Первые три минуты». Но это еще не все. В частном разговоре с автором профессор Хойл сказал: «Замечательно, что Библия нигде не утверждает, что Бог все создал сразу. Книга Бытия представляет сотворение и упорядочение Вселенной как серию шагов, каждый из которых вводится на новом уровне информации – слове Бога. И сказал Бог». Новый Завет подтверждает и усиливает эту точку зрения. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». Библия обращает наше внимание на тот основополагающий факт, что материальный мир, в особенности мир биологии, состоит не из голой материи, а из материи, которая несет информацию. В этой связи в современной науке наблюдается вопиющее противоречие. Некоторые ученые убеждены в том, что в других мирах есть разумные существа, которые, возможно, попытаются вступить с нами в общение. Если этих ученых спрашивают, как они отличат сигнал, исходящий от разумного существа в космосе, от посторонних шумов во Вселенной, они говорят следующее: шум беспорядочен. Он ни в коем случае не является языком и сам по себе исключает вероятность сигнала от разумного существа. Шум ни в коем случае не является языком, однако сигнал, посланный разумным существом, не был бы похож на беспорядочный шум. Он имел бы все отличительные признаки языка, которые были бы выявлены посредством статистического анализа, даже если бы мы не сразу поняли содержание сообщения. Итак, я утверждаю следующее. Недавний статистический анализ Иоки показал, что информация, которую несут клетки человека, обладает всеми отличительными признаками языка. Я думаю, что настоящий ученый не может допустить, чтобы та подробная информация, которую несут живые клетки, исходила бы не от разумного, а от лишенного разума источника. Все это ставит перед нами интересный вопрос. Согласно Библии, книга Бытия, глава 1, является божественным отчетом о сотворении, написанным простым языком, который в состоянии понять каждый. Если Писание не Слово Божие, но некое примитивное сочинение, откуда же оно позаимствовало свои глубокие догадки, так удивительно совпадающие с современным научным мировоззрением? Я без колебаний отвечу на этот вопрос. Я убежден в том, что Библия — откровение Божие человечеству. Она не только предлагает мне четкую модель построения мира, но и вооружает меня системой оценок, которые созвучны моему личному опыту, поразительному контрасту с безысходным пессимизмом неверия. Писание представляет мне достоверную и удовлетворяющую всем требованиям надежду на будущее, как мое собственное, так и всего мира. Вот такую, по-моему, несколько сложноватую публикацию я решил сегодня представить вам. Она дана под заголовком «Почему я верую в Творца?» И автор ее лауреат. По-моему, он лауреат, или я ошибаюсь. Ну, во всяком случае, крупный ученый, математик, профессор Джон Леннокс. По-моему, у меня хватит времени на самую последнюю информацию этой сегодняшней независимой газеты. «Весеннее равноденствие. Здоровье в марте». В конце первой декады марта начала возрастать активность Солнца с 18 по 27 марта. Заметьте это, с 18 по 27 марта можно ожидать всплеска геомагнитной возмущенности. Периоды весеннего и осеннего равноденствия особенно неблагоприятны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. В это время учащаются приступы стенокардии, нарушение ритма сердца, у больных, страдающих гипертонической болезнью, повышается артериальное давление, может обостриться бронхиальная астма и другие хронические заболевания. Еще до наступления неблагоприятного периода необходимо заблаговременно проконсультироваться у врача. Конечно, подбор рационального лечения в каждом конкретном случае решается индивидуально, тем не менее, вот рекомендации общего характера. Прежде всего, в день магнитной бури и последующие два дня необходимо стараться уменьшить физическую нагрузку. В больницах врачам в эти дни следует приостанавливать расширение режима у больных, перенесших инфаркт миокарда, особенно если заболевание осложнено нарушениями сердечного ритма. Если нет противопоказаний, полезно накануне магнитной бури и в день ее развития принять на ночь полтаблетки аспирина. Если у вас колеблется артериальное давление, возможно, ваш врач посоветует увеличить в эти дни дозу гипотензивных лекарств или участить их прием. Людям, испытывающим в дни магнитных бурь повышенную раздражительность, неустойчивое настроение, бессонницу, не лишним будет назначение препаратов валерьяны, реланиума и тезепама. Я должен кончать. Напомню, сегодня передачу подготовил и провел Виктор Ромашов. Доброго вам здоровья и до встречи в эфире.
1: Собеседник. Это время обзора. У микрофона Илья Прудовский.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Просматривая сегодняшние газеты, естественно, обратил внимание на то, что все они, буквально все, без исключения, дают основной материал дня. И этот материал, понятно, почему так освещается. Вот в курантах вынесено в заголовок: Вчера Борис Ельцин подписал постановление правительства о государственном регулировании цен на энергоресурсы. Нефть, газ дорожают в 5-6 раз. Оптовая продажа топлива по ценам выше установленных карается экономическими санкциями. Вместе с тем удорожание энергоносителей для населения обернется повышением стоимости практически всех товаров и услуг. Мера жесткая, но неизбежная, поскольку правительство вынуждено бросать спасательный круг реформам. Я никак не буду шире раскрывать этот материал. Я полагаю, вы и уже слышали, и много еще услышите на эту тему. Меня, когда я просматривал сегодняшнюю прессу, удивило, что едва ли не следом за этим материалом по частотности упоминания в газете идет событие, казалось бы, очень и очень далекое от этого. Например, «Независимая газета», сегодняшний номер. «Сеанс магии в Эрмитаже». Говорят, это имело отношение к Булгакову. Корреспонденты газеты Марина Квасова, Андрей Кутепов пишут. В ночь с 16 на 17 мая в саду Эрмитаж состоялся весенний бал полнолуния, организованный продюсерской фирмой «Эльборос» и рекламно-коммерческой фирмой «Твинс». Доходы от этой благотворительной гулянки должны пойти в фонд Булгакова. С наступлением ночи к Эрмитажу вереницей потянулись многочисленные «Мерседесы», «Тойоты» и прочие. Публика медленно заполняла уголки сада. Белоснежные улыбки пышно одетых женщин сверкали ярче традиционных фонариков Эрмитажа. Гуляла элита московской буржуазии, выложившая по $30 за входной билет. Допускался рублевый эквивалент в 2000 рублей. Начался фейерверк, в воздухе парили гигантские надувные шары. В ресторане у Грибоедова кутила богатая публика, заплатившая за вход $200 или 20 тысяч рублей. На оставшиеся свободные места допустили публику из сада. Скорее всего, эта неоднородность публики и вызвала потасовку во время аукциона, на котором были выставлены зеркала и салфетки из макраме. Стреляла сильно пьяная женщина из числа кооператоров. Это была такая шутка. Гуляющая в ресторане сада публика заказывала известным мастерам эстрады любимые песни и песенки, так что отказать было невозможно. На сцену летели толстые пачки денег, а особенно пьяные гости предлагали расплатиться валютой. Сеанс черной магии был представлен фокусами Игоря Кио, тоже щедро оплачиваемыми. Всего же продали билетов на 1 миллион рублей. Похоже, что пожертвования в фонд дома Булгакова придется делать дополнительно. Тех слушателей, которых до некоторой степени раздражают подобные материалы, я попрошу еще немного потерпеть, потому что хочу прочитать из сегодняшнего номера «Московской правды» корреспонденцию Орехова Сергея Жигунов «Секс, конгресс, шоу». Автор пишет: «Напомню, Жигунов – это молодой актер, которого экранная история Гардемаринов вознесла в зенит популярности даже в тех наших бывших республиках, где не желают ныне принимать телепрограммы из Москвы. Теперь он еще и предприниматель, генеральный директор творческого объединения «Шанс». Вчера начался организованный им первый международный конгресс шоу «Сексуальные традиции в холистических культурах Востока». Два генеральных директора, Жигунов и Юрий Белоус, Центр холистического здоровья Ассоциации «Мир», растолковали непосвященным, что «холистический» означает «целостный». Речь идет о культурах, главным образом, Китая и Индии, где здоровье и секс рассматривают, так сказать, многомерно. Организаторы считают свою затею этакой попыткой осознать в сексе момент самосовершенствования, что для всех нас необыкновенно важно. Нет, конгресс не коммерческая акция, проводят они его ради удовольствия. Впрочем, господин Жигунов резонно заметил, что лучшая реклама – скандал, а душа его вообще жаждет скандала. Что ждет участников, кроме того, конечно, что само по себе участие в работе Конгресса обойдется в 2500 рублей или в 100 американских долларов? Во-первых, научная часть в Центральном доме медика. Сообщения, доклады, лекции о связи секса с религией, питанием, архитектурой, астрологией. Звезда Конгресса Шри Матаджи Индра Деви, автор знаменитой книги «Йога для вас», вышедшей недавно на русском языке, выступит с докладом о сексе и йоге. Представлены в программе и искусство гейш, преподносимое организаторами как школа хороших манер. Обещан и первый московский арт-вернисаж китайского эроса, стремясь, видимо, дать примерное представление об экспонатах, объединенных музыкой и любви. Господин Жигунов, не мудрствуя лукаво, назвал их «порно-открытками на шелке». Интересно, не становится ли порнография искусством от того, что на шелке. Ну и гвоздь программы – эротическое шоу, не обессудьте уж, для узкого круга. В Шереметьевской усадьбе Кускова намечены концертные исполнения самых сексуальных произведений симфонической музыки, эротическая кухня, катание в каретах, фейерверк. По-видимому, Жигунов покажет гостям свой новый фильм «Сердца трех», ради съемок, в котором, по его словам, отказался от еще одной гардемаринской истории. Графской усадьбе от этой суматохи перепадет некоторая сумма на реставрацию. Часть средств обещана и фонду «Антиспид». По части скандала, пишет автор, сильно сомневаюсь, что Сергею Жигунову это удастся, хотя шанс у его шанса, вероятно, есть. Рискну предположить, Москва, сосредоточенная на политических страстях и борьбе за выживание, сексуальный конгресс просто-напросто не заметит. И я думаю, было бы в достаточной мере правильно, если без всяких переходов предложить вашему вниманию материал под рубрикой «Уровень жизни». Госкомстат обнищание только грезится. Этот материал я прочитаю без сокращений. Автор его Ольга Плохотникова в российской газете, я забыл сказать, в российской газете в сегодняшнем номере пишет. Уровень жизни можно определять по-разному. Один из самых выразительных показателей – расходы на питание. В благополучных странах средняя семья проедает 17-20% от всех своих расходов. Там, где живут бедно, доходят до 70%, как, например, в середине 80-х годов в Социалистической Республике Вьетнам. Сегодня большинство нашего населения уверено, что тратит свои деньги в основном на еду, ни на что другое их просто не остается. Но вот сенсация. Оказывается, в первом квартале этого года расходы на питание составляли в семейных бюджетах в среднем 45%. Это всего на 5% больше, чем в тихом, спокойном 85-м году. Цифры сообщил начальник управления социальной статистики Госкомстата Евгений Жарков. И вроде бы нет оснований не верить им. В России 50 тысяч семей регулярно записывают свои доходы и расходы. За этот труд им платят деньги. Аккурат 10 рублей в месяц. Потом данные обрабатываются и, как утверждают статистики, репрезентативно показывают, как живет народ. Вообще-то здравый смысл подсказывает. Наш народ с его широкой душой вряд ли заметил бы, что сегодня тратят на еду на 5% больше, чем вчера. А он уверяет, что жить уже не в моготу, устраивает стачки. Тем не менее, в первом квартале средний ежемесячный доход на одного члена семьи, по данным Управления социальной статистики, составлял 1400 рублей, а прожиточный физиологический минимум гораздо меньше. Выходит, если уровень жизни упадет еще немножко, народ и это переживет. В Управлении социальной статистики, пишет Ольга Плохотникова, мне прокомментировали динамику расходов на питание так. Во-первых, еду мы покупаем каждый день, а вот рубашки, билеты в планетарии и цветы для своих любимых гораздо реже. Из-за этого процесс покупки продуктов четко запечатлевается в памяти, а на всем остальном мы не успеваем зафиксировать внимание. Во-вторых, разговоры о повышении цен шли уже давно, и все нормальные люди успели затовариться крупами, сгущенкой и мясными консервами. Поедая свои съестные припасы, они смягчили давление цен на структуру доходов. Статистика оказалась несколько залакированной, но теперь, поскольку былой запас уже в основном оприходовали, цифры должны стать точнее. Ну а в-третьих, люди просто стали меньше есть. Потребление молока и молочных продуктов в первом квартале по сравнению с прошлым декабрем упало на четверть, мясных продуктов на 15%, овощей и фруктов на 10%. Правда, несколько увеличилось потребление хлеба и картошки. Но эта тенденция, кстати, идет еще с прошлого года. В 91-м тоже стали есть меньше, чем в 90-м. Повальное обнищание народа стало, пожалуй, самой болевой точкой при переходе от социализма к светлому капиталистическому будущему. Статистика же убеждает, обнищание всем нам только грезится. Можно в сегодняшних газетах найти очень много материалов о том, что мы должны как следует работать, и тогда от наших усилий, от усилий каждого, и будет зависеть наше благосостояние. Все это, безусловно, так. Это истина бесспорная. Но вот, листая независимую газету на последней 8-й странице, я обратил внимание на публикацию некоторых анекдотов из собрания Юрия Никулина. Здесь идет рассказ о вышедшей книжке, собранных им анекдотов.

0: многое зависит от нашего трудства, которые могут быть оценены только здесь, ибо здесь их корни. Уходят на Запад вещи, толкования которых известно только здесь. Там они будут деталями интерьера. А здесь они были элементом нашей жизни. Уходит культура, уходят ее носители, люди. Это потери невосполнимые. В Японии есть высший чин – живое национальное сокровище. А разве у нас их было мало? Наша культура сгорела, ее надо восстанавливать, а восстанавливать дороже, чем строить. Вы являетесь президентом фирмы «Антей». Расскажите, чем занимается ваша фирма? Согласно мифологии, Антей – сын богини земли Геи, черпающий свои силы от почвы. Наша фирма возникла как строительная, и в штате, и по договорам у нас работали сотни человек, мы получили серьезные заказы на реконструкцию, строительство. Было бы долго перечислять все виды деятельности, которыми мы заняты сейчас, но основными для нас являются приобретение земельных участков и малоэтажное строительство в Подмосковье. Наш кооператив получил право генеральной дирекции по строительству крупнейшего в Москве бизнес-центра. Нами накоплен значительный опыт, и очень жалко, что все наши предложения, в частности к Министерству обороны, нередко остаются без ответа. В общем, на жизнь нам хватает, но хочется дела. Напомню, это был материал из сегодняшнего номера «Вечернего клуба». На этом я прощаюсь с вами. Обзор подготовил и провел Илья Прудовский.
1: «Жизнь. Явление полосатое». Так назвала свою новую книгу воспоминаний Наталья Сац. Наталья Ильинична Сац, как, видимо, знают многие наши слушатели, главный режиссер Московского государственного академического детского музыкального театра. Немаловажное место в ее театральной деятельности занимает и педагогическая работа. Сегодня как раз вы познакомитесь с одной из ее учениц, студенткой ГИТИСа Екатериной Дракиной. Автор доверила ей чтение своей новой книги. Итак, у микрофона Наталья Ильинична Сац.
2: Сейчас я со своей студенткой Катей Дракиной прочту вам первые главы моей новой книги «Жизнь. Явление полосатое». Целиком она выйдет в сентябре этого года в издательстве «Новости». Я редко читаю предисловия даже самых умных книг. Тем более стыдно навязывать вам свое. Но обычно пишу, когда хочу. А эту книгу пишу, несмотря на то, что очень не хочу. Некоторые страницы из моей жизни вы, быть может, уже прочли в моей книге, не раз изданной, новеллы моей жизни. Но все написать в те годы не могла. Трудом пишу и сейчас. Оказывается, даже больше 50 лет спустя больно прикасаться к крепко забинтованным ранам, даже рубцам от них. Но бояться правды не смею. Обыкновенная правда – тоже борьба. Обыкновенная и обнаженная правда. В этой книге в первый раз пишу о том, что навсегда старалась вытеснить из сердца, мозга, памяти. Итак, глава первая. Шестипалый.
3: Солнце раздвинуло щели моих занавесок раньше, чем обычно. На часах было только 7 утра. На календаре, стоявшем на письменном столе рядом, 21 августа 1937 года. И запись о том, что к 10 часам утра вызвано к председателю комитета по делам искусств. После зарядки и душа быстро оделась и села за стол. Председателя нам назначили нового. Надо набросать план ответов, если спросят о перспективах работы нашего Центрального детского театра в предстоящем сезоне. Конечно, немного жалко было прерывать отпуск за 5 дней до его окончания. В санатории Барвиха этим летом одновременно со мной отдыхали Константин Сергеевич

0: Станиславский, Мария Петровна Лилина, Екатерина Павловна Корчагина Александровская, Михаил Михайлович Климов, Рубен Николаевич Симонов. Уже с вечера мы готовили друг для друга планы увеселительных прогулок, состязаний на реке и прочего. Константин Сергеевич называл меня «маленькая Наташа Сац», хотя мне было уже почти 34 года. И вспоминал мои детские годы, неотрывные от Московского художественного театра. Самым интересным в Барвихе были вечерние читки у Станиславских. Константин Сергеевич тогда писал книгу «Работа актера над собой». И после ужина мы все собирались в его большой комнате, чтобы послушать очередной отрывок. И вот однажды, развив глубокие мысли о том, как должен чувствовать себя актер, выходя на сцену, Константин Сергеевич, закрывая тетрадь, спросил вдохновенно: «Ну как, скажите прямо, согласны вы со мной? Очень хотелось бы услышать мнение Екатерины Павловны». Действительно, в этот вечер Корчагина Александровская слушала очень активно. Ее голова, глаза, губы все время были в движении. И она ответила на той же вдохновенной ноте, с которой спросил ее Станиславский. Слушала и диву давалась. «Да чего ты, батюшка, умен? Да чего учен? Только если бы я обо всем, о чем ты тут понаписывал, когда на сцену выхожу, думала, я б и роль забыла». Раздался смех. Конечно, не обидный. Уж очень искренно, с какой-то одной ей присущей задушевной интонацией, Екатерина Павловна это сказала. Но Константин Сергеевич все же постарался развеять некоторую неловкость. «Вот пример самобытного дарования, масштабы которого исключают необходимость в каких-то бы ни было теориях. Но большинству актеров...» Почти хором мы все подтвердили, что большинству его системы действительно необходима. Да, золотое это было время в моей жизни. Воспоминание о Барвихе прервал телефонный звонок. Звонил муж. Он был уже на работе, а в Барвиху приезжал не раньше 11 часов вечера. Огорчился, что меня вызвали в Москву, и сказал, что сейчас же вышлет за мной машину, чтобы я скорее вернулась обратно в санаторий. Мне по службе тоже полагалась машина, но муж ее называл «керосинкой на колесах» и всячески от нее оберегал. Это было совершенно излишне, но как еще один знак его заботы радовало. В приемной председателя комитета по делам искусств за своим столом сидела секретарь Дина Львовна Богомазова. Напротив — скромный шатен, который, как мне показалось, даже не заметил моего появления. Дина Львовна улыбается. «Вы прекрасно выглядите. А взятая вами накануне отпуска новый секретарь, ее фамилия, кажется, Цурюпа, напугала нас слухом, будто с вами произошло что-то...» Я пожимаю плечами. «Вы говорите о бывшей жене брата Цурюпы? Я ее взяла по чьей-то рекомендации и почти не знаю. Ну, а я жива-здорова». Разговор прерывает звонок из кабинета председателя комитета. Видимо, не хочет меня задерживать. Вызывает. На двери его кабинета успеваю прочитать фамилию. Рабичев. Я с ним прежде не встречалась. Вхожу. Он встречает меня, кивком головы приглашая садиться напротив. Товарищ Рабичев маленького роста. Он почти потонул в большом, не по его росту, кресле. Разговор начинается сугубо официально. Начальник просит меня доложить репертуарный план Центрального детского театра на предстоящий сезон. Отвечаю охотно. Наши планы продуманы и, как мне кажется, интересны. Перед начальником блокнот. В правой руке карандаш. Но он ничего не записывает, смотрит как-то мимо меня. Безразличным голосом процедил еще один-два вопроса. И вдруг я заметила его левую руку. Она лежит на столе, поотдаль от правой, маленькая, и на ней 6 пальцев.
1: 6 пальцев.
0: 6 пальцев.
1: 6 пальцев.
0: Меня вдруг охватывает страх. Не может быть. Да, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Такого не бывает. Не начато волнение сбило меня. Мерещится, бог знает что. Шесть. Начальник больше ничего не спрашивает, прощается. Продолжайте ваш отпуск. В сердце вползает беспокойство. Разговор по существу не состоялся. Выходя из кабинета, хочу спросить кое о чем Дину Львовну. Может, она что-то прояснит? Но ее в приемной нет. Один только Шатен. Неожиданно он подходит ко мне. «Простите, Наталья Ильинична, мы не знакомы. Но кто же вас не знает? Здравствуйте. Я, как и вы, возмущен стремлением опорочить ваше имя. Сейчас много клеветников, но когда в их числе и ваш секретарь, следует насторожиться». Отвечаю с привычным апломбом. «Спасибо, учту ваш совет». Неожиданно он отвечает с не меньшим апломбом. «Тем более, что разговоры идут о вашем аресте». Видно, шесть пальцев Рабичева крепко запали мне в голову. Бред, абсурд какой-то. Но если это так, я должна буду принять какие-то меры. Лепечу я почти в шоке. Если разрешите, я вам помогу. Шатен неожиданно ловко взял меня под руку и повел к лифту. В голове калейдоскоп мыслей. Подобие благодарности к посочувствовавшему мне человеку, желание как-то покончить с клеветой, сожаление, что опоздаю к обеду в Барвиху, и неотступное чувство страха при воспоминаниях о шести пальцах Рабичева. Около подъезда комитета стояло несколько машин. Я хотела подойти к красивой машине мужа, но Шатен посоветовал мне сесть с ним в потертую эмку, пояснив с полуулыбкой, что дело у нас конфиденциальное, и не стоит мне афишировать себя в нарядной машине. Лучше скромно бороться за правду. Мы подъехали к импозантному зданию на Лубянской площади, где я до этого никогда не была. Странным показалось, что вошли не в парадный подъезд, а через низкую железную дверь во дворе. Шатен ввел меня в небольшую комнату, подставил мне стул и ушел. Я, уже в состоянии полного шока, просидела в этой комнате часа два. Потом из стены, да-да, прямо из стены, выскочил черный человек и железным голосом закричал. «Вы знаете, зачем вы здесь? Вы арестованы!»
1: «Вы арестованы!» — это сказал человек, выскочивший не из дверей, из стены, которая то сливалась с обоями, а то превращалась в открытое пространство. На несколько секунд я прерываю чтение того, что уже напечатано в журнале. Только сейчас, сию минуту, вспомнила, как после слов «Вы арестованы» черный человек также внезапно исчез в стене. Вдруг около меня появились тоже неизвестно откуда взявшиеся две громоздкие женщины в военной форме и быстрыми шагами повели меня по полутемным комнатам. С моего полосатого черно-бело-красного платья они сняли пояс, вытащили резинки из чулок и белья, потом почти бегом привели в угловую комнату, где стоял уродливый фотоаппарат. Он, словно издеваясь надо мной, отразил мое совсем еще недавно розовое лицо, замазанным черными пятнами, с рытвинами и ухабами, похожими на те, что бывают у переболевших черной оспой. Неизвестно откуда в ушах зазвучали разрозненные строчки стихов. «Качай, черт, качели!» мохнатую рукой. «Качает и смеется!» Оттуда, когда меня уже почти бегом приволокли в комнату, где снимают с рук отпечаток пальцев. Тут мной завладела ужасающая мысль, какая-то непонятная ассоциация. Я вспомнила, как папин друг, знаменитый композитор и дирижер Сергей Васильевич Рахманинов, однажды повернул мои руки к себе пальцами кверху и сказал: «Илья Александрович, у Наташи хорошие руки, ее пора учить игре на рояле». Ну, да, то сказал Рахманинов, сказал, что у меня руки, которые достойны того, чтобы играть на рояле, а сейчас их повернули тыльной стороной и заставили меня сделать отпечаток. Правда, говорят, такие делают уголовникам. Это, кажется, называется играть на рояле. После двухчасового пребывания в полном одиночестве выкрик черного человека, выскочившего из стены со словами «Вы арестованы», с неведомой силой посадил меня на эти чертовы качели. Неизвестно кто. После двухчасового пребывания в полном одиночестве эти страшные выкрики черного человека буквально ошеломили меня. «Вы арестованы, вы арестованы, вы арестованы!» — повторял я в каком-то бешеном темпе непонятные такие страшные слова. Да нет, только бы не упасть вслед за конвоиршами. Глава вторая. В камере.
0: Когда меня ввели в камеру и зазвенел ключ, которым заперли дверь с обратной стороны, я была почти каменной, полное непонимание происшедшего. В камере было 6 аккуратно застеленных железных кроватей, 4-угольный стол, стулья, закрытое железом окно. И женщины, которые шарахнулись в сторону, увидев меня. «И вы сюда?» «Да», — ответила без всякой интонации чужим голосом. Меня о чем-то спрашивали, я отвечала механически, не всегда впопад. Моего «я» здесь еще не было, только черное полосатое платье, пояс которого сняли, когда вводили в это пространство. Мысленно продолжала жить по своему календарю. Скоро сын вернется с теннисной площадки, посадить его за математику, повести дочь к доктору Гланды. Через несколько дней сбор труппы после отпуска в центральном детском, приветственное слово «сжать» и сразу на сцену репетировать. Но все сломано. Уснула, как камень, брошенный в воду. Нет, это по мне ударил неизвестно откуда взявшийся камень. Утром, подняв голову с подушки, не могла понять, где я. А соседка по кровати, взглянув на меня, всплеснула руками и зажала себе рот, издавший какой-то странный звук. Много позже, когда шагала по сибирскому снегу и увидела свое отражение в еще не замерзшей луже, поняла, почему на меня смотрели в тот день с испугом. За одну ночь мои каштановые волосы стали седыми, вернее белыми, как парик маркизы. Следующий день был еще страшнее. Ввели женщину лет 50. Она несколько минут стояла неподвижно с остановившимися зрачками. Понять, что с ней произошло, она, конечно, не могла. 2 часа назад она была еще дома, муж тоже, оба профессора химии, орденоносцы. К вечеру в камеру ввели сутулую старую женщину, как мы уже узнали позже, врача-гинеколог. Ее арестовали на улице, по дороге из больницы домой. От нервного потрясения она долго не могла говорить. И в тишине камеры только громко стучали ее зубы. Чужое горе заставляет хоть на несколько минут перестать думать о своем, напоить водой, увести от навязчивых мыслей. Вспомнила слова...
1: Очень смешное воспоминание, слова Лессинга. Если в некоторых случаях жизни человек не сходит с ума, значит, ему просто не с чего сойти. Так понимал я свое поведение в эти дни. Я не сходила с ума. Я оставалась придавленной, безмолвной.
0: Пусть по ошибке считали меня умной. Может быть, мне и впрямь не с чего было сойти. Но и бежать, действовать тоже нельзя. Золотой ключик от жизни исчез. Я еще продолжаю лихорадочно обдумывать новые планы нового, теперь уже центрального детского театра. Наконец-то у нас настоящая огромная сцена, хорошая оркестровая яма. Такие авторы, как Евгений Шварц, Алексей Толстой, Валентин Катаев. У нас Петя и Волк Сергея Прокофьева. Почему сижу на месте? Бежать туда, работать, планировать. Но надо помочь жить и им, и себе. Переключиться. Постараться поверить, что это настоящее, далеко не конец, просто нелепая случайность. Я совсем не знаю таблицу Менделеева. Попрошу женщину-профессора рассказать нам об этом. Да и врач-гинеколог просто находка. Ведь если за короткое время, конечно, за короткое, попадем куда-нибудь в глушь, как важно уметь оказать первую помощь при родах, если потребуется. Не будем, дорогие, терять веру в жизнь. Давайте сегодня расскажу вам о детском театре. Говорю я, стараясь взять себя в руки и словами как-то разрядить то, что невыносимо давит мозг. Но наладить общение в те дни не удалось. 6 очень разных женщин, никогда прежде не встречавшихся друг с другом на воле. Раз в неделю приходил библиотекарь. Я заставляла себя брать книги. Грибоедов, Пушкин, Мариме. И многое заучивала наизусть. А соседки смотрели на меня почти с презрением. «Зачем врать самой себе?» — говорили их глаза. Каждая была насмерть убита своим горем. И, как выяснилось, ни одна из нас не знала, как, за что она попала сюда. Все были настолько пришиблены безысходностью случившегося, что искали спасения в наиболее близкой к смерти мертвой тишине. Ну а я могла только на какое-то время при помощи книг отключиться от самой себя, значит, от потребности выяснять, действовать, бороться за то, что завивало всей своей жизнью. Стала требовать вызова к следователю. Да, требовать. Ведь мне никто ничего не объяснил. Явно хитростью, ложью доставили в тюрьму. Какой-то бред. Глазок в запертой двери открывается. Раздается голос. На букву «С». Сац. Без Натальи и, конечно, Ильинична. Выводит из камеры в коридор. Стараюсь шагать в мужественном темпе конвоиров, не сгибая ног. Заряжаю свою волю на встречу с тем, кто меня вызвал. Не согнуться, выдюжить, чтобы сегодня же вернуться домой. Не заблудиться в этих бесконечных коридорах. Скорее войти в какую-то светлую комнату, в которой меня ждет кто-то понятный. Открывают невысокую дверь. За ней хмурая комната, темно-серый линолеум пола, окно в длинной серо-суконной шторе. Около окна канцелярский стол. За ним мужчина с опущенной головой что-то пишет. Два жестких стула против стола с деревянно-прямыми спинками. Наверное, чтобы сидеть на вытяжку, принеслось к голове. Стою в двух шагах от двери. Конвоиры ушли. Тот, что за столом, продолжает писать. Странно. Я делаю полшага к столу. Сидящий за столом человек медленно поднимает голову. И я едва не теряю сознание. Страшный сон. Ведь это же тот самый шатен, который так скромно и вежливо познакомился со мной в комитете по делам искусств и привез сюда, чтобы заступиться за меня. Чудовищно! Подлый лжец! Актеришка в чьем-то дьявольском сценарии. Вдруг отчего-то вспоминаю, как недавно в подъезде дома правительства встретила растрепанную Надежду Анатольевну Каминскую. На вопрос, почему уже несколько дней не видно Григория Наумовича, она ответила кратко. Исчез. И добавила. У нас в подъезде арестовано еще двое. Очевидно, тот, кто сидит сейчас за столом с нагло непроницаемым лицом, куда девалась недавняя улыбчивость? Мой следователь? Но как я смогу говорить с подлым лжецом? Налетело головокружение, схватилась за спинку стула, чуть не упала. Он сориентировался быстро, усадил, предложил закурить. Как же он мне противен! Следователь повторяет. Закуривайте. На вытянутой руке, слегка покраснев, стыдно, вероятно, все же, держит напротив меня открытый портсигар. Но голос мой дрожит, отвечаю с достоинством. Я режиссер, берегу свой голос, не курю. Он выдавливает подобие улыбки. Вы хотите сказать, что были режиссером? Да, вам высоко было падать, можно было ушибиться. Я добавляю с горечью, можно было и разбиться. Но маска на его лице делается еще более непроницаемой. Чем скорее вы забудете, что были заслуженной артисткой, директором и главным режиссером театра, тем будет для вас лучше. Вы теперь никто. Еще раз повторяю, пора это забыть, и чем скорее, тем лучше. Я ничего не собираюсь забывать. Я есть я. Вы — изменник Родины, — заявляет он безапелляционно. Я резко встаю со стула, но должна сесть опять. Потемнело в глазах. Как вы смеете говорить мне эти дикие слова? Это все равно, что бить крапивы по лицу. Не понимаю. Ваше дело не понимать, а отвечать. Вероятно, его главной задачей было привести меня в состояние, близкое к безумию. Он задавал мне какие-то странные вопросы, вернее, скакал с вопроса на вопрос, но делал это с явным удовольствием, поглядывая одним глазом на лежавшую рядом роль обличителя. Правда ли, что вы находились в родстве с гетманом Скоропадским? Я чуть не рассмеялась. Ответил, пожимая плечами. В раннем детстве нас с сестрой на лето отправляли в село, где рядом с небольшим имением моего дяди Саши было роскошное имение Скоропадских. Мы иногда играли с детьми служащих этого имения. Где он выкопал это родство? Какой национальности ваша мать? Ее мамы, моей бабушки, фамилия Иванова, она русская, а дедушка был украинцем, фамилия его Счастный. Дед был из крестьян, но выслужился в офицеры, отличился на войне, ему был присвоен чин генерала и пожалован на дворянство. Вы часто бывали за границей. Зачем это вам было нужно, если вы отрицаете, что вы изменник родины? Мой первый муж, Николай Васильевич Попов, был торгпредом в Польше. И когда в Варшаве убили нашего посла, мне поручили помочь ему наладить культурные связи с польскими деятелями искусства. Назовите, с кем вы встречались? С писателем Юлианом Тувимом, артисткой Лодой Халамой, Казимирой Невьяровской, Тицианом Высоцким. Режиссеру Марии Бележанке я помогла организовать первый в Польше театр для детей в Кракове. Вы были у них на жаловании? У кого у них? У наших врагов. За что они должны были платить мне? Изменники Родины знают за что. Среди моих знакомых врагов нашей Родины не было. Это были талантливые и прогрессивные деятели культуры. Но это как сказать. Вы забываете, что за вами черным по белому числится еще американский посол Буллит. Он не раз бывал в вашем театре. И вообще, отвечайте без всяких удверток. Какие у вас были отношения с Буллитом? Первый посол США в СССР Уильям Буллит действительно по приезде в Москву еще на вокзале сказал члену коллегии наркомотдела товарищу Довголевскому. Конечно, прежде всего я хотел бы встретиться с Иосифом Виссарионовичем Сталиным, но меня, как журналиста, очень интересует встреча с Константином Сергеевичем Станиславским и с Натальей Сац. Прищуренные глаза следователя ничуть не сбили меня, и я продолжала. После смерти Джона Рида, как известно, Буллит женился на его вдове. Она очень восхищалась нашим московским театром для детей, мечтала стать американской Натальей Сац. И перед смертью взяла с Уильяма Буллита слово, что если когда-нибудь он окажется в Москве, то придет в наш театр с их дочерью, тогда уже 7-летней Энн. Следователь грязно намекнул на мои якобы отношения с американским послом. А ведь вся Москва того времени прекрасно знала фамилию артистки, с которой через некоторое время после приезда в Москву Буллит очень подружился и отнюдь не скрывал с ней своих отношений. Следователь был явно разочарован, что у него не появилось никаких оснований включить Буллита в мое дело. Он решил, видимо, отдохнуть от беседы со мной и дал мне задание на 1,5-2 часа, которое, по его словам, могло улучшить мое положение. Подробно напишите все, что знаете об очень подозрительных поездках по всему миру композитора Сергея Прокофьева, вдруг приземлившегося у нас, о подозрительном журналисте Михаиле Кольцове, о композиторе Леониде Половинкине и жене писателя Алексея Толстого Людмиле Ильиничне. Пишите все без утаек. Меня посадили в углу комнаты за маленьким столиком. Дали письменные принадлежности, и я не без удовольствия стала писать о людях, с которыми дружила, которых уважала, о радости совместной творческой работы с ними. Создание вместе с Сергеем Прокофьевым первой симфонической сказки для малышей было моей гордостью, возможность исполнять ее с оркестром на разных языках – счастьем. Я рассказала и о балете «Блудный сын» на библейскую тему, в котором танцевал Лефарь в театре Дягилева в Париже, и о дружбе Сергея Сергеевича с композитором Мисковским, и о Кабалевском, с которым он вначале был в натянутых отношениях, а потом помирился, о его любви к приемам у Литвинова, на которых мы любили танцевать вместе, но делали это плохо, и о нашем общем восхищении Тухачевским, его остроумием и музыкальной культурой, десятками его поклонниц. Михаил Кольцов первый написал о нашем театре статью «Дети смеются», которая укрепила саму идею театра для детей. Рассказал о пылком романе юного Кольцова с артисткой Юреневой, а затем женитьбе на Лизавете, которая гордилась, что она потомок Пестеля. О совете Кольцова молодым писателям: «Пиши короче, ты не Гоголь». Людмила Ильинична помогла мне уговорить Алексея Николаевича Толстого написать пьесу по сказке «Золотой ключик». Откровенно рассказала ей о личной жизни, взглядах, спорах моих друзей. Я знала об этих людях только хорошее. Прочитав мое донесение, следователь пришел в бешенство. Вы что это, собственно, написали? То, что вы хотели иметь. А для чего это мне нужно, вы сообразили? Для того, чтобы знать правду об этих людях, их деятельности. Это не правда, а материал для представления их к орденам. Наша задача – скорее разоблачить их. И я был уверен, что, желая вернуться к детям, вы мне поможете, поймете в своих же интересах. Простите, но меня с детства научили уважать правду. Я люблю свою родину, верю в ее справедливость. Моя речь не была услышана. Следователь Русинов рвал и швырял в корзину под стол страницы моего донесения. Затем вызвал по телефону конвой, произнеся так часто слышанные мною потом в тюрьме слова: «Возьмите сац!» Встречи со следователем были и позже. Вопросы его были поразительно нелепы. Однажды он спросил меня, не собирала ли я за границей порнографические открытки. А я в те времена даже не знала, что это такое. Он мне для примера показал, вынув из своего ящика серию этой пошлятины. А я заплакала и отвернулась. Следователь меня, кажется, даже пожалел и пробормотал: «Подсунули мне вас на горе, детский театр вы несчастный. Носового платка у вас, наверное, нет. Утритесь хоть бумагой». Мне на минуту показалось, что ему жаль меня. И я спросила тихо: «Ну скажите мне, пожалуйста, честно, зачем вы сюда меня привезли?» Он ответил, как заученный урок, с тухлой интонацией: «Вы изменник Родины. Вы говорите неправду и знаете это». Начала было я, как будто это прежнее я еще что-нибудь значило. Следователь ответил: «Запомните, что сейчас вы никто. В ваших интересах как можно скорее признаться».
2: «А если мне не в чем признаваться?»
0: «Этого не бывает. Давайте вместе подыщем вам подходящую статью. Вы анекдотов много знаете?»
2: «Каких?»
0: «Политических, соответствующих КРА, малоприличных».
2: «Совсем не знаю. Они меня не смешат,
0: да и нет у меня на них времени. Театр берет все время, и детей двое».
2: Следователю со мной было скучно, но исполнял чужую волю он старательно.
0: Сидит, наугад листает кодекс законов, попадая пальцами то на одну, то на другую статью, и поочередно пытаясь привязать ко мне каждую из них. Печально глядит на мое дело. Оно лежит у него в столе, девственно чистое. Нет там никаких показаний, только один ответ — нет. Конечно, возвращалась в камеру после этих допросов я совершенно разбитая, но чувствовала, что от допроса к допросу играть роль что-то понимающего прокурора следователю все труднее и труднее. Что он просто статист в адском сценарии, неизвестно кем сочиненном.
3: Поймите меня правильно. Отпустить вас я все равно не могу. Не имею права.
2: Почему нельзя отпустить ни в чем невиновного человека, распяв его самой страшной статьей — изменник Родины? Неужели страна, которую я так сильно люблю, не самая лучшая, не самая справедливая? родная. И вдруг в памяти встает ласковый разговор с мужем накануне его отъезда в командировку. Заренька, ты мне изменять не будешь?
3: Тебе изменять? Зачем бы я стал это делать?
2: Он меня любил и считал, что лучше меня на свете нет и быть не может. Зачем бы я стал тебе изменять? Ну а я? Зачем бы стала изменять своей любимой, своей единственной родиной? Как он смеет допускать такое хотя бы до моих ушей? А следователь за эту паузу немного повеселел. Тогда я дам вам буквенную статью. КРД. Контрреволюционная деятельность. За работу в театре для детей? За попытку тормозить государственное дело? Кто из нас сумасшедший? Неужели уже я? Однако, если тянуть из человека жилы, лишив его свободы, семьи, мужа, каких-либо известий о жизни на воле, мозг, вероятно, не выдерживает. С каждым днем я все больше тупела, боялась думать. Мысль, что из-за моего ареста вдруг перестали доверять мужу, что если поверили моим клеветникам, маме и детям уже ничто не поможет, и они голодают, как чудовищная моль проедала дыры в уме и сердце. И я уже ловила себя на желании найти какой-нибудь повод неизвестно в чем признаться. Кроме того, действовали и соседки по камере. Некоторые из них приходили с допросов с опухшими ногами. Их заставляли на допросе по 8-9 часов стоять. Некоторые со следами побоев. А мой следователь все вдалбливает мне одно и то же. Тянет жилы. Один раз даже предложил бутерброд с сыром. Я, конечно, не взяла. Пусть за позорную свою работу ест сам. Так он и делал. В моем голодном присутствии сытно завтракал, очевидно намекая, что за достойное поведение мог бы дать кусочек и мне. Рядом с ним на столе, как всегда, лежало мое безмолвно чистое дело. Прожевав сыр, он спросил меня: «Вы в Карманицком переулке жили?» И вдруг я почти зримо ощутила нашу милую, уютную квартиру. Я была награждена ею Московским советом за заслуги в деле социалистического строительства. В смежных квартирах жили важные люди: заместитель председателя Моссовета Волков, наркомфин Сокольников, Каменев со второй женой Глебовой и 4-летним сыном Воликом. Домами я ни с кем из них не дружила, но моя 5-летняя дочка Ксаночка играла во дворе со своими сверстниками. Я работала в театре с 9 утра до 3, репетиции. Потом на час приезжала домой отдохнуть. Потом снова допоздна уезжала в театр на спектакль. И вдруг сейчас, сидя у следователя, вспомнила, как однажды, приехав днем домой, заснула и вдруг услышала стук в дверь. Я приподнялась на постели и увидела растрепанную, с глазами полными отчаяния, Татьяну Глебову-Каменеву. Рядом с ней стояла впустившая ее к нам Ксаночка. Глотая слезы, Глебова сказала: «Каменев арестован. Сейчас пришли арестовывать и нас с Воликом. У меня совсем нет денег, ни гроша, даже чтобы несколько дней прокормить Волика. Умоляю, по бесчеловечным законам того времени, если Каменев считался врагом народа, я, как жена коммуниста, должна была ей отказать. Но на моем письменном столе лежала только что полученная зарплата, несколько ассигнаций. Я ответила, указывая на стол: «Возьмите, сколько вам надо». Все это я откровенно рассказала следователю. Он крайне оживился. «Сколько же она взяла?» «Точно не помню. Кажется, 100 рублей». «Ну, и она взяла.
3: Да, взяла и исчезла.

0: У микрофона Виктор Ромашов.
1: Здравствуйте. Сегодня я намерен вернуть долг, если можно так в данном случае выразиться, не нарушая жанра передачи. Наши постоянные слушатели, возможно, помнят, что не однажды мне приходилось говорить о том, что в Ивановской области родилось движение за учреждение у нас в стране, в России, Дня Матери. У других народов такой праздник есть. Года два назад наладилась связь между собеседником и нашей слушательницей из Иваново Людмилой Сергеевной Бутовой, председателем женсовета Ивановского производственного объединения «Точприбор», которая, собственно говоря, судя по всему, явилась автором идеи проведения Дня Матери. Все началось с проведения праздника три года назад в рамках производственного объединения, а в этом году он приобрел уже областной масштаб. Нынешним летом я вернулся к этой теме, предприняв тогда попытку соединить Людмилу Сергеевну с теми, кто мог заинтересоваться ее инициативой в других российских городах. Мой разговор по радио дал необычайно широкий эффект. В Иваново звонили со всех концов России. Ну, я об этом уже в свое время говорил. Сегодня, возвращаясь к этой теме, подведу некоторый итог, который, надеюсь, найдет заинтересованных слушателей в городах России. Итак, в этом году праздник, выйдя за границы города Иваново, широко разошелся по области. Обращусь теперь к некоторым публикациям ивановских газет. Сначала к тому периоду, когда еще только шла подготовка к празднику. Ивановская областная независимая газета «Рабочий край» поместила на первой странице сообщение «Иваново-Информ». Думаю, что эта информация может быть полезна тем, кто раньше заинтересовался темой, но по разным причинам не смог сориентироваться, как и что надо делать. Ведь главное, с чего начать. Недаром же говорится, лиха беда начала. Так вот, что писала газета «Рабочий край» чуть больше, чем за 10 дней до 21 сентября, до начала проведения праздника. Писала она об этом 8 сентября. В областной администрации состояло заседание оргкомитета по проведению Дня Матери. Как известно, его инициаторами выступили женские общественные организации, и совпадает он с православным праздником Днем Рождения Пресвятой Богородицы. Акция, которая должна быть проведена, носит благотворительный характер. И вот далее газета представляет план проведения праздника. План, как это видно из публикации, разрабатывался с участием областной администрации. И это стоит особо подчеркнуть. Реализация же плана готовилась главным образом, и это естественно, на предприятиях, в трудовых коллективах, городскими и районными административными структурами. Было намечено, как пишет газета, провести народные гуляния, чествование женщин-матерей, встречи руководителей городов и районов с активистками женского движения, вдовами погибших. Различные благотворительные акции намечались. Хочу отметить, что в этом году праздник матери проводился в общей сложности уже в третий раз. В этот раз план мероприятий, естественно, значительно расширился. Было намечено также посетить женскую колонию, детские больницы. Были намечены встречи с одинокими матерями, молодыми мамами, студентками. Праздник намечалось отмечать и в школьных коллективах. Из бюджета города планировалось выделить для проведения мероприятий 150 тысяч рублей. Эта инициатива ивановцев была поддержана, активно поддержана в Фурманове и районе, например. Руководители города, как писала газета, уже сейчас продумывают вопросы организации торговли в этот день товаров по сниженным ценам, чествование многодетных матерей, бесплатного питания малоимущих, показы кинофильмов. Планировалось не оставить без внимания детские дома и дома престарелых. Городской праздник решили открыть проповедью священника и выступлением церковного хора. 21 сентября в храме планировалась специальная служба. Председатель областного отделения Российского детского фонда Семенко считает, что было бы полезным, это пишет газета еще 8 сентября, организовать на предприятиях бесплатные консультации силами специалистов по вопросам семейного права. Нельзя забыть о тех, кто воспитывается в детских домах, и

тех, кто воспитывает в детских домах чужих детей, отдавая им сердце и душу. Было внесено и такое предложение от имени общественности обратиться к президенту России о проведении акта индивидуального помилования женщин-матерей, отбывающих наказание в колониях. Вот такое сообщение пресс-службы областной администрации было опубликовано в период подготовки к проведению Дня матери в Ивановской областной газете «Рабочий край» 8 сентября. Судя по публикациям и в других местных газетах, кампания подготовки велась очень активно и очень продуманно. Например, общественно-политическая газета города Родников и района «Родниковский рабочий» 17 сентября напечатала такую информацию председателя районного оргкомитета по подготовке и проведению Дня матери Рыбиной, которая обещала, сообщала, что активно подключились к этому делу работники культуры. Ведь праздничные концерты, вечера, выставки, ярмарки должны были проводиться в основном в домах культуры и клубах района. Одними из первых, конечно, откликнулись школьники. 20 сентября должна была открыться выставка цветов. Это дополнение, так сказать, ко всем мероприятиям. Проблемы женщины-матери, которые обильно возникают в наше непростое время, было намечено обсудить активистами женского движения за круглым столом с руководителями района и города. «Хочется верить», — писал автор публикации, — «что в этот день у каждого появится забота и милосердие к своей матери, к одинокой обездоленной старушке. Пусть же этот праздник положит начало доброй традиции». Тут же Родниковский рабочий напечатал такое приглашение. Районный оргкомитет по проведению Дня матери обращается к садоводам, огородникам, коллективам предприятий, школ, дошкольных учреждений с просьбой принять участие в благотворительной выставке цветов, которая будет проведена в Доме культуры «Лидер». Газета «Сельские вести» Лежневского района также сообщает о подготовке к проведению праздника. Районная газета «Звезда» в публикации Кочергина, заголовок которой «Давшая жизнь Христу», в доходчивой форме рассказывает о празднике Рождества Богородицы. Два праздника на Ивановщине решили соединить: День Рождества Богородицы и День Матери. Так вот, под заголовком «Давшая жизнь Христу» в этой небольшой заметочке в доходчивой форме рассказывается о празднике Рождества Богородицы, что этот праздник относится к наиболее почитаемым, что Богородица в православном календаре, ей, Богородице, посвящены 4 праздничных дня из главных 12 праздников. Этой же теме была посвящена публикация накануне празднований в другой газете «Сельской правде». Образ земной женщины Марии, в страданиях родившей своего сына, бывшей свидетельницей его мученической смерти, был близок и понятен всем женщинам-матерям. В лице Марии христианки всегда видели свою заступницу. Праздник Рождества Богородицы совпадал на Руси с окончанием летних полевых работ, поэтому Богородицу чествовали и благодарили еще и за посланный урожай. В народе Богородица считается покровительницей семьи и материнства. Не случайно в некоторых местах Рождество Богородицы считали бабьим праздником. «Сельская правда», газета Гаврилово-Посадского района, приглашала 21-го к 13 часам в районный дом культуры, в котором состоится праздник, посвященный Дню Матери. Многие районные газеты области в самый канун праздника посвящали целые полосы публикациям, посвященным предстоящему Дню Матери. Газета «Заря», например, вот о чем писала уже 19 сентября. «В преддверии праздника в школах района прошли конкурсы на лучшие сочинения, посвященные матери. Некоторые из этих сочинений газета опубликовала на своих страницах, предупреждая читателей: не будьте придирчивы, дети высказывались как умели, не судите строго, хорошо бы и каждый из нас в этот день задумался о том, что значит для нас мать, все ли мы сделали, чтобы ей было тепло. Мать-то в долгу никогда быть не может».
Миша Туваров, ученик 7 класса, неполной средней школы города Комсомольска, в своем сочинении вот что написал. «У мамы самые добрые и ласковые руки, и сердце у мамы чуткое. Она умеет прощать и ни к чему не бывает равнодушна. Для меня мама друг. Она никогда не бросит меня в беде. Я во всем советуюсь с ней. Моя мама лучше всех. У нее больное сердце, и я очень боюсь за нее. Мы часто делаем неприятное нашим мамам. А надо так, чтобы они никогда не огорчались, чтобы в их глазах никогда не было слез. Тогда и морщинок на лицах наших мам будет меньше». Петр Покудин из средней школы номер 1 город Комсомольск в своем сочинении написал, между прочим, вот о чем. «Бывают такие матери, которые бросают своих детей. И таких, к сожалению, становится все больше. Мне очень жаль таких детей. Но они все равно любят своих матерей. Для меня моя мама как Бог. Ведь она дала мне жизнь. Я люблю, когда моя мама улыбается. И я хочу, чтобы она улыбалась почаще. Ведь так приятно видеть свою маму в хорошем настроении». Итак, не исчерпывая всей информации, представленной в различных печатных изданиях Ивановщины, в таких вот чертах можно обрисовать период подготовки к празднику. А теперь о тех материалах ивановской прессы, в которых рассказалось об уже прошедшем дне. Рассказывалось об уже прошедшем дне. Кстати, скажу, точнее, подчеркну, что, конечно же, значительный успех начатого дела был обеспечен тем, что его, это дело, поддержали не только морально власти. Среди ксерокопий публикаций Людмила Сергеевна Бутова прислала в редакцию «Собеседника» и такой вот документ, цитирую. «Ивановский областной совет народных депутатов, администрация области, представитель президента Российской Федерации горячо и сердечно поздравляет всех женщин-матерей с праздником Днем Матери. Вам, славным матерям нашим, мы выражаем сегодня великую благодарность, глубокое уважение, любовь и признательность за неустанную заботу о доме, о воспитании детей, за верность и доброту, милосердие и мудрость. Отдавая должное вашей энергии и гражданской позиции, мы хорошо сознаем, что переживаемые стороной трудности тяжелым бременем ложатся на ваши плечи. Природой матери дан дар миротворчества. Ее голос призывает жить в согласии и взаимном уважении. Мы рассчитываем и впредь на ваше содействие в преодолении разного рода конфликтов, в падении духовных и нравственных ценностей, в поддержании диалога и доверия друг к другу. Давайте же не терять оптимизма. Пусть будет тепло в нашем общем доме. Пусть не угасает теплящийся в каждом из нас огонек надежды. С таким вот обращением, поздравлением обратились к своим землячкам председатель областного совета Тихомиров, глава администрации области Лаптев, представитель президента Российской Федерации по Ивановской области Толмачев. Как же конкретно прошел праздник? Ивановская газета 23 сентября вот что писала об этом. «Сентябрьским утром шли, конечно, торжественные службы на Рождество Пречистой и Благословенной Богородицы. И тут газета напоминает, что впервые праздник Дня Матери проводился 3 года назад по инициативе председателя женсовета «Точприбор» Людмилы Бутовой, моей корреспондентки. Тогда он прошел только на предприятии, нынче он проводился по всей области. Среди проведенных в области мероприятий были такие. В некоторых роддомах состоялась торжественная регистрация новорожденных, часто немолодых мам. В школах прошли уроки, посвященные этому дню. В Фурманове, например, для детишек бесплатно работали парикмахерские. Началась в этот день неделя юридической помощи всем желающим. В Лежневе и Лухе состоялись выставки местных рукодельниц. Состоялись вечера отдыха, праздничные радиоконцерты, специальные выпуски газет были выпущены, бесплатные киносеансы, состоялись посещения многодетных семей и матерей, воспитывающих детей без отцов. Внимание было уделено вдовам, женщинам-инвалидам, конечно же, с подарками и цветами.
для многодетных семей организовали обеды в ресторанах. Очень много поработали в этот период активисты городского женсоюза, депутаты. Они посетили дома престарелых, детдома, больницы, онкодиспансер. Чествование женщин было многообразным. «С ручейка доброты», пишет автор публикации в «Ивановской правде», корреспондент Субботина, «с одного ручейка доброты начался этот неотмечаемый в наших календарях праздник. И верится, что придет день, когда этот праздник шагнет за границы области, и вся Россия в единый день склонится в благородном поклонении матери». Конец цитаты. Газета «Рабочий край». Вот какую информацию помещают на своих страницах. Площадь на кладбище Балина с монументом скорбящей матери, место в областном центре известное. Вокруг захоронены сотни воинов Великой Отечественной войны. В праздник Рождества Богородицы, в День Матери, здесь состоялась церемония поминовения Божьей Матери, а также всех ивановских матерей, потерявшей кто в военную годину, кто в наши невоенные, но отнюдь не мирные лихолетия своих сыновей, мужей и дочерей. Молебен провели священнослужители Свято-Введенского монастыря. Я не буду цитировать и многие другие публикации, чтобы убеждать вас в том, что День Матери на Ивановской земле прошел наполненный, плотно наполненный добрыми делами милосердия. Но пока не вышел он еще за рамки одной области. 3 года назад, зародившись в производственном объединении «Точприбор», он пока только вот разлился по одной области. А нет. Нет все-таки. Среди ксерокопий публикаций в прессе, в бандеролях, присланных на мое имя, я обнаружил приложенное Людмилой Сергеевной Бутовой вот такое письмо. Ну, наверное, можно сказать, что это документ. Это обращение православной общины во имя Христа Спасителя, что в Иркутской колонии 272/3. Вот этим обращением я, пожалуй, закончу эту часть сегодняшней передачи. Цитирую. «Будучи православными верующими, хотим выступить с почином и обратиться ко всем людям России, в первую очередь к верующим. 21 сентября 1992 года, в день Рождества Пресвятой Богородицы, утешительницы и заступницы обездоленных и скорбящих, прибежище грешных, Царицы Небесной и покровительницы земли русской, в 9 утра по московскому времени, вознесем молитву к Отцу Небесному о спасении детей наших сирот на чужбине горькой и в самой России. И далее приводится текст молитвы. Владыка Господи, Вседержителю, буди милостив к детям моим, приведи их к вере и спасению, сохрани их под покровом Твоим, покрый их от всякого врага и супостата, отверзи им уши и очи сердечные, даруй умиление и смирение сердцам их. Молитва за детей, подвижников, благочестие келейно. Вознесенная одномоментно по всей земле российской станет сия молитва всеобщей мольбой русских людей к небесам о спасении сирот по всей земле и в Рождество Матери Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего, благодать благословенной Пресной Девы Марии обратиться Божией милостью и благодатью к обездоленным сиротам русским, в первую очередь находящимся на чужбине. Православная тюремная миссия». Напомню, это обращение православной общины во имя Христа Спасителя в Иркутской колонии 272/3. Я не знаю, не пояснила Людмила Сергеевна, как этот документ попал к ней, почему она приложила его к публикациям, которые были вложены в бандероли. Хочется верить в то, что благородный порыв, рожденный на Ивановской земле, достиг Иркутской земли, проник в колонию при посредничестве собеседника. И этот отклик, такой отклик, залог того, что милосердный почин ивановцев найдет еще много откликов в других русских городах. И со временем праздник Дня Матери станет всероссийским, чему в какой-то степени сможет, надеюсь, послужить и сегодняшняя передача «Собеседника».

0: вернул долг ивановцам. И как-то сразу на душе легче стало. Оставшееся время передачи я хочу использовать для того, чтобы, как я знаю, впервые на собеседнике воспользоваться публикациями из литературного, публицистического и религиозного журнала «Континент». Да, того самого «Континента», из того самого «Континента», который затеял в эмиграции писатель Владимир Максимов. Некоторое время назад за чтение этого журнала можно было угодить, ну, куда известно. Но все течет. Уже несколько номеров журнала можно было свободно покупать в Москве, в частности, в магазинах «Академкниги». Но, правда, их не так много в Москве. У меня в руках номер первый за этот год. 2-3 дня назад, может быть, чуть побольше, мне удалось купить его в газетном киоске. Журнал теперь будет издаваться здесь, в России, насколько мне известно. Сегодня мне хотелось бы привлечь ваше внимание к прозе, которая открыла номер. Проза эта принадлежит перу композитора... Да-да, я не оговорился. Композитора. Николая Каретникова. В музыкальных кругах это имя широко известно. А вот в широких не уверен. По-моему, не очень известно, потому что этот композитор, который работает давно, много и плодотворно, у нас, ну, не очень часто звучали его произведения, мягко говоря, а, круто говоря, не очень-то пропагандировалась его музыка. Между тем, композитор Николай Николаевич Каретников, автор опер «Тиль Улиншпигель», «Мистерия апостола Павла», балетов «Геологи», «Ванина Ванини» по Стендалю, «Крошка Цахис» по прозванию «Цинобер» по Гофману. Еще таких произведений, как «Пять духовных песнопений», он автор 5 симфоний, музыки к теле- и кинофильмам. Композитор был, ну, как говорится, персона нон грата для определенных кругов. И потому музыка его мало звучала в стране. Зарабатывал он главным образом как композитор в кино. И вот проза его, в предисловии которой он пишет. «Когда я закончил первую книгу, темы с вариациями, мне показалось, что более ничего, кроме музыки, писать не буду. И действительно, память молчала. В конце апреля 91-го я рассказал близкому человеку о том, что в 7-летнем возрасте был подвергнут операции удаления гланд. Но ведь это готовая новелла, услышал я, когда окончил рассказ. Активно включилась память, и за полтора месяца я записал новеллы, предлагаемые во второй книге. Мне кажется, пишет автор, новая книга получилась во многом иной, нежели первая. Так я пытался избавиться от кучи камней, которые мне напихали за пазуху. В готовности к бытию, так называется проза, пробую начать собирать камни». И вот сейчас с некоторыми новеллами я вас познакомлю. «Забота о детях». Мастер починил дверь. Я дал ему 10. Он передал ее подмастерью и сказал: «Вася, давай в магазин и закусить». Подмастерье принес. Они выпили, закусили, и мастер начал подгонять оконную раму. Подогнал. Получил 10. «Вась, давай в магазин». Про закусить Вася и сам знал. Теперь надо было сделать перила на лестнице. Мастер сделал, получил 15. Вася принес 2 бутылки. «Послушай», — обратился я к мастеру, — «у тебя дети есть?» «Есть 2». «Как же так? Ты заработал за сегодняшний день 35 рублей, а вы их до копейки пропили. Ты детям-то ничего не хочешь принести? А зачем? У меня жена работает. Сколько же она получает?» «120 с вычетами». «Как же дети на такие деньги вырастут?» «Да я ведь вырос». Апелляция. Оранжевый абажур мягко освещает стол на середине комнаты. Сидя в углу, дожидаясь хозяина дома. Его старенькая мать медленно маленькими шишками ходит вокруг стола. Совершив несколько кругов, она останавливается с противоположной от меня стороны и после очень глубокого и тяжелого вздоха на выдохе произносит: «Ой». Несколько мгновений она медлит, затем возобновляет хождение и, завершив круг, вновь произносит «Ой». Это повторяется еще и еще раз. Наконец она, вновь остановившись, поднимает голову и, не отрывая взгляда от потолка, с упреком говорит «Такая хорошая и такая больная». Где он брал материал? Сашенька, речь идет об Александре Галиче. Сашенька, я ведь хорошо знаю почти всех, с кем ты годами общаешься. Это определенный круг московской интеллигенции. Что они говорят, что делают, хорошо известные. Никаких неожиданностей быть не может. Я много лет стараюсь понять, где ты набираешь материал для песен про народную жизнь. Да еще такой колючий материал, спросил я. Колька, ты же знаешь, что я часто валяюсь по больницам, — ответил Галич. Так вот, когда ложусь туда, всегда прошу, чтобы меня поместили в общую палату, где народу побольше. А уж там, после месяца лежания, я набираю материалу на 2 года работы. И еще одна, пожалуй, еще одна новелла «По пути к Тинторетто». Про Сикстинскую Мадонну Рафаэля я знал предостаточно. Восхищенная статья Гаршина, рассказ о том, что Достоевский с лупой влезал на стремянку, чтобы разглядеть ее глаза и понять их тайну. Потрясение тех, кто видел ее живьем. Многочисленные репродукции. Восторгаться ею было даже как-то вульгарно. Посему я шел на выставленную в Пушкинском музее коллекцию Дрезденской галереи, чтобы увидеть большое собрание полотен Тинторетто, которого очень ценил и мечтал увидеть. Попасть к Тинторетто было возможно, проскочив через небольшой внутренний зал с несколькими колоннами, что находится на 2-м этаже, в тылу главной музейной лестницы. Пробегая через этот зал, повернул голову и увидел ее. С повернутой в бок головой я как будто всем телом налетел на стеклянную стену. Ощупывая руками воздух позади себя, начал пятиться. И пятился до тех пор, пока не уперся спиной в колонну, прислонился к ней и заплакал. Я не мог оторвать взгляд от ее лица. Не видел ни папу Сикста, ни Христа, ни даже того, что она несет своего сына в мир на заклание. Только глаза. Я был не в состоянии постичь их тайну и долго не мог остановить слезы. Так прошло 20 минут. Огромным усилием заставил себя успокоиться и отойти от нее. Наконец я перешел в зал Тинторетто. Его полотна были прекрасны, удивительны. Но теперь это была всего лишь великая живопись. Вот такие прекрасные новеллы. Не только эти, но очень много других опубликованы в 1-м номере толстого журнала «Континент» за этот год. Напомню, это были новеллы прозы композитора Николая Каретникова. Заголовок прозы «Готовность к бытию». Ну вот и все на сегодня. Передачу подготовил и провел Виктор Ромашов. Может быть, встретимся в рамках этой передачи на следующей неделе. Ну, а во всяком случае, сейчас желаю вам доброго здоровья и до встречи. До свидания.
1: Александр Андреянов.
2: Здравствуйте, друзья. Сегодня в экономике стран СНГ все больше используется знак минус. Меньше становится еды и обуви, хуже работает транспорт. Нефть и газ, уголь и лес становятся дефицитом. Статистика бесстрастно отмечает это в своих сводках. А они дают повод больше печалиться, чем радоваться. И все же есть основания для оптимизма. Что же их дает? Свой взгляд на ситуацию излагает в газете «Труд» 18 августа в статье «А фермеров-то прибавляется» заместитель председателя статистического комитета Содружества независимых государств Нефедов. Еще 2-3 года назад, пишет он, счет фермеров шел на единицы и десятки. Сегодня на Украине, в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и других государствах крестьянские хозяйства идут с плюсом. В России их число приближается к 130 тысячам. Всякая мера относительно. Скажем, в Финляндии 200 тысяч фермерских наделов дают в волю пропитание и едокам Суоми и остается на продажу заграничным соседям. Что касается российских фермеров, то в прошлом году они произвели менее 1% всей сельскохозяйственной продукции. Тут не их вина. Беда в том, что за десятилетия колхозно-совхозного строя крестьянина разучили по-настоящему хозяйствовать, оттолкнули его от результатов труда, а человек, работающий без интереса, на чужой ниве урок отбывает, лишь бы день до вечера. Однако обследование 29 тысяч крестьянских хозяйств в России, которые проведены в этом году, дают основание надеяться, что фермеры пашут глубоко. Почти 60% выделенной земли взяли в пожизненное наследуемое владение, а четверть в собственность. Значит, скоро появятся у нас потомственные хлебопашцы, с малых лет взрастающие на отцовской ниве. Это уже будут истинные хозяева, кормильцы. Далее автор рассуждает на тему, насколько основателен настрой фермеров. Это видно по культуре, которую они взялись возделывать. Более четверти занимались в прошлом году зерновыми. Около 40% производством мяса. Остальные выращивали картофель, овощи, держали пасеки. Конечно, у противников вольных хлебопашцев сегодня есть достаточно доводов в пользу колхозов и совхозов. Мол, единоличники никогда не будут конкурировать с коллективными кормильцами. А зачем, собственно, нужно надрывать пупок любой ценой, обгонять и перегонять соперника? Надо работать. И только. Но в равных условиях. Если же фермеры и дальше будут пасынками правительства и губернских чиновников, не подняться им на ноги и детей своих не вывести никогда в люди. А люд, работный в городах, так и не будет сыт. Что у владельцев крестьянских хозяйств сиротская доля, доказывать много не надо. Цифры сами за себя говорят. Лишь 3% фермеров смогли в прошлом году построить жилье, и вдвое больше счастливчиков сладили животноводческие помещения. Но если и удавалось с грехом пополам соорудить какое-то пристанище для скота, в большинстве случаев воду, электроэнергию подвести туда не было возможности. По части механизации и электрификации тоже не густо. Плуг приходится на 5 хозяйств, сенокосилка на 10, комбайн на 12. Тут в сжатые сроки на ниве не управишься, и все-таки выкручивается мужик и пашет, сеет. И, возможно, нынешнее поколение доживет до тех времен, когда будет вкушать хлеб насущный не из-за морей, далеких приплывшей в наши края, а возвращенный хлебопашцами отечественными, в том числе и фермерами. Вот такую надежду выражает в конце своего материала Нефедов, заместитель председателя статистического комитета Содружества. Впрочем, если дело так пойдет и дальше, да если еще фермер из пасынков в сынки выйдет, глядишь, и сыты будем, и стоить все будет дешевле, и жить будем богаче. Хотя на уровень благосостояния может быть и такой вот оригинальный взгляд. Сегодня чуть ли не каждая вторая семья имеет легковой автомобиль. Радоваться бы надо, а меня это огорчает. Сколько аварий, сколько гибнет людей. Правильно делает российское правительство, что повышает цену на горючие автомобили. Может быть, это убавит автомобильный зуд. Пусть уж лучше легковая машина из средства передвижения превратится в роскошь, станет доступной избранным, только бы не гибли в авариях люди. Это письмо от пенсионера Мансурова из Республики Адыгея пришло в редакцию «Сельской жизни». Такое вот письмо, выбивающееся из общего ряда, потому, видимо, и обратило на себя внимание. В остальных письмах, я знаю это по своей почте, Как правило, и тон иной, и оценка ситуации противоположная. Люди выступают категорически против безудержного роста цен, произвола и беспредела. Вот цитата еще из одного письма, пришедшего в редакцию «Сельской жизни». «Это ограбление своего народа», так заканчивает письмо нижегородец Федоренко. «И я лично солидарен с ним», пишет журналист Севастьянов в номере «Сельской жизни» от 18 августа. Его материал называется «Автомобиль не роскошь». «Хочется заткнуть уши», продолжает автор, «когда слышишь, что теперь автомобиль стоит от 350 тысяч до миллиона рублей. Литр бензина можно купить за 8 рублей, а с рук он и того дороже». И уже сегодня, тут Мансуров зрит в корень, автомобиль огромному большинству людей стал недоступен. А те, кто его имеет, пусть благодарят не столь уж отдаленное застойное время. Тогда цена на легковые машины тоже росла год от года, но не такими гигантскими скачками. Его мог купить и колхозник, и рабочий, и инженер. Беда была в том, что автомобиль был товаром остро дефицитным. Приходилось по нескольку лет ждать, когда подойдет твоя очередь, но ждали, копили деньги и покупали. Спрос намного превышал производство. Эта проблема едва ли будет решена в ближайшие 10-20 лет. И, конечно же, ошибается Мансуров, утверждая, что чуть ли не каждая вторая семья имеет автомобиль. Это далеко от истины. Как сообщает Госкомстат России, на начало года в личной собственности граждан имелось 9,4 миллиона автомобилей. В основном это отечественные «Запорожцы», «Жигули», «Москвичи», «Волги». Но уже начался приток машин иностранных марок. Больше всего владельцев личных автомобилей в Адыгее. В общем-то, понятно. Понятны истоки, откуда появилось письмо. Здесь на каждую тысячу жителей приходится 105 машин. Затем идут Хакасия, Сахалинская, Курганская, Воронежская области, Краснодарские, Алтайские края, а средняя обеспеченность граждан была 64 машины на тысячу человек. В селах эта цифра чуть выше, чем в городах, 67. «Не могу согласиться с утверждением Мансурова», продолжает автор, «что чем меньше машин на дорогах, тем реже будут аварии. Напомню, Соединенные Штаты выпускают легковых автомобилей в несколько раз больше, чем мы. Опережает нас также Япония, Франция, Германия, и нигде не стоит вопрос о сокращении производства. Наоборот, автомобильная индустрия успешно развивается вширь и вглубь. Конструкторы и дизайнеры предлагают более совершенные и комфортабельные машины, заняты поиском новых материалов, горючего, способного заменить ныне дефицитный бензин. Так во многих странах на дорогах уже можно встретить электромобили и машины, работающие на газовом топливе. Это, во-первых, дешевле, во-вторых, практически не засоряет окружающую среду вредными выбросами. Поиск альтернативного топлива идет по всем направлениям. Запасы нефти столь ничтожны, что их хватит, по утверждению ряда ученых, еще на 40-70 лет. Поэтому не случайно специалисты обратили внимание на огромное количество органических веществ, из которых можно получить жидкого горючего в 20-30 раз больше, чем добывается на всех нефтяных и газовых скважинах. Пока лишь около 4% органических веществ используется человечеством, остальное пропадает без пользы. Страны, бедные горючими ископаемыми, уже давно обратили свои взоры на растительное сырье. Так в Бразилии используется треть всей биомассы. 1 гектар специальных плантаций дает сырье, эквивалентное 28 тоннам нефти. Кроме того, из отходов сахарного тростника и других культур бразильцы получают этиловый спирт, на котором вместо бензина работает 2 миллиона автомобилей. Правда, согласитесь, это не совсем для России. И у нас сделан первый шаг. Ученые Московского института горючих ископаемых рекомендуют выращивать для этих целей южную акацию. Из этого дерева с помощью различных технологий можно получать до 67% жидких углеводородов, годных в качестве компонентов моторного топлива или сырья для нефтехимического синтеза. Что же касается аварий и гибели людей в автокатастрофах, то тут запретами едва ли можно чего-нибудь добиться. Необходимы хорошие дороги и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения. Так что легковой автомобиль едва ли выйдет из моды. Он со времен немецких изобретателей Даймлера и Бенца и по сей день надежные, удобные средства передвижения. Да, куда ни кинь, получается, что прав-то все-таки был Остап Бендер. Свидетельствуем. И что уж совсем, трудно так это разделить с пенсионером Мансуровым радость по поводу повышения цен на энергоносители, если со всей неумолимостью встал вопрос, как защитить народ от бедности. Министерство труда Российской Федерации разрабатывает социальные аспекты правительственной программы углубления экономических реформ. Об этом рассказывает заместитель начальника управления уровня жизни населения Алексей Новиков в 46-м номере «Российских вестей». Его материал называется «Как защитить народ от бедности». Переход к рынку тяжело дается всем, пишет автор. Необходима упреждающая система защиты экономических интересов всех слоев общества. Специалисты Минтруда России считают, что в области политики доходов населения главная задача – их государственное регулирование. Нельзя допускать, чтобы рост доходов опережал или стимулировал рост цен. На каждом этапе необходимо соблюдать оптимальные соотношения между изменениями в доходах и ценах. Они должны быть, с одной стороны, экономически обоснованными, а с другой – социально приемлемыми. В нынешних условиях, когда при падении объемов производства продолжается стремительный рост заработной платы, Минтруда предлагает два варианта предупреждения этого процесса. Первый предусматривает регулирование общей суммы средств на оплату труда через налоговый механизм и установление ее нормированной величины. Второй вариант – отказ от какого-либо ограничения средств на оплату труда, но при ужесточении прогрессивного налогообложения индивидуальной заработной платы. И тот, и другой варианты имеют свои преимущества и недостатки, поэтому необходимо тщательно проанализировать результаты эксперимента. Каждый день в Минтруд Российской Федерации и другие правительственные органы поступают обращения трудовых коллективов, общественных организаций, отдельных граждан с требованием немедленного введения закона об индексации. Но мировой опыт свидетельствует, что при годовых темпах инфляции выше 40% механизм автоматической индексации неприемлем, так как способствует раскручиванию инфляционной спирали. Поэтому там обратились в Верховный Совет с просьбой приостановить действие недавно принятого закона о досрочном введении закона о компенсации пенсий и продолжать использовать более целесообразный и гибкий механизм поддержания уровня жизни населения. Это периодический пересмотр размеров пенсий, стипендий, оплаты труда. Частные решения по отдельным отраслям и категориям работников привели к нарушению соотношений в оплате труда. Единая тарифная сетка, разработанная в министерстве, призвана устранить диспропорции, опираясь на различия степени сложности труда и уровня квалификации работников. Там рассчитывают, что уже в августе единая тарифная сетка будет рассмотрена правительством и утверждена. Предприятия и организации хозрасчетного сектора экономики смогут использовать ставки и оклады, определенные на основе тарифных коэффициентов. В качестве ориентиров для дифференцирования оплаты по профессионально-квалификационным группам работающих для бюджетных организаций эта сетка будет обязательной для применения. В правительство представлено также предложение Минтруда по повышению размеров оплаты труда работников бюджетных учреждений, которые сейчас в 2,2 раза ниже, чем в хозрасчетных предприятиях. Ее уровень с учетом характера и условий труда должен составлять не ниже 70-75% от зарплаты в промышленности. При этом мы оговариваем, продолжает автор, дифференцированный подход к разным отраслям бюджетной сферы, исходя из того, что многие из них могут получать средства на оплату труда за счет хозрасчетной деятельности. Разрабатывая политику доходов населения, мы пришли к выводу, что пришло время отказаться от принципа равного права на государственную поддержку каждого ребенка и постепенно перейти к дифференцированному обеспечению детей в зависимости от их возрастных групп и материального положения родителей. Мы предлагаем создать единую федеральную систему государственных пособий семьям с детьми. Одни пособия должны финансироваться за счет средств социального страхования, другие за счет местных бюджетов, третьи за счет федерального бюджета. Но все пособия по четким социальным нормативам. Мы стоим на том, пишет Алексей Новиков, что социальную помощь лицам с ограниченными возможностями трудовой деятельности нужно оказывать дифференцированно. Трудовому же населению необходимо в рамках закона создавать условия для увеличения материального достатка. Частичная занятость, совмещение, надомный труд, развитие мелкой и семейной предпринимательской деятельности. Но главное, Мы все должны понять, что уровень жизни и наше личное благосостояние зависит не только от увеличения зарплаты или пенсии, а от увеличения объемов производства продуктов питания, товаров. Это и есть наша самая надежная защита от бедности и дефицита, считает заместитель начальника управления уровня жизни населения Алексей Новиков. Вот так мы живем. Таков взгляд изнутри. А каков он снаружи? Вот так мы выглядим в зеркале зарубежной прессы. Сельская жизнь 18 августа перепечатала заметку газеты «Бостон Глоб» о России. Старая женщина извергает проклятие, стоя у толстой звуконепроницаемой стеклянной стены, отделявшей ее от толпы покупателей, главным образом представителей Запада, в новом ирландском магазине в центре города на Калининском проспекте. Вам должно быть стыдно иметь такие богатства, когда у трудящихся вокруг вас нет ничего. Старушка держала в руках пустую сумку после безуспешного утреннего похода по магазинам. В магазине покупатели рассматривали экзотические импортные сорта чая, свитеры и джемы из Ирландии. Русские, продолжает газета «Бостон Глоб», испытывают все большую ненависть к этим нарождающимся капиталистам, мафиози и иностранным гостям, которым удается хорошо жить в период глубоких экономических потрясений в бывшем СССР. Когда-то было невозможно выделить тот или иной полюс в социально-экономической шкале в СССР. Существовал многочисленный рабочий класс, представители которого слонялись по магазинам в надежде, что им повезет найти болгарские фрукты или чешскую обувь. Богатые советские граждане держались особняком на расположенных в стране дачах или в специальных домах отдыха, в то время как коммунистическая номенклатура и близко не подпускала туда бедняков России. Теперь, однако, так же, как в американских городах, крайности жизни в России бросаются в глаза. Бездомные ветераны афганской войны стояли вокруг небольшого костра за Киевским вокзалом в Москве, в то время как молодые русские предприниматели, одетые по последней моде, направлялись в находящийся рядом западный отель, где обеды стоят крайне дорого. Недавно жена видного русского адмирала пришла пообедать в гостиницу «Совой». После того, как несколько минут прошли в торжественном молчании, она потрясла своих гостей. «Когда я шла сюда, я проходил мимо нищих, а в нескольких кварталах отсюда люди голодают». Хотелось бы знать, такие же настроения были в дни перед большевистской революцией и не организует ли сейчас где-нибудь в провинции заговор «Новый Ленин»? Спрашивает газета «Бостон Глоб». Самый большой парадокс здесь заключается в том, что после 70 лет дурацких разговоров о классовой борьбе, по словам Стивена Сестановича, директора программы изучения России в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, в России, быть может, действительно вот-вот начнется классовая война. Надежные экономические сведения найти в Москве почти так же трудно, как свежее мясо, но, судя по недавно опубликованным данным, все большая часть общества, по некоторым данным, около 35% живет в нищете, и наоборот, около 2% населения прикарманили значительную часть нового богатства только на рождающейся системы. Все российские газеты публикуют гневные статьи о новом классе постсоветских капиталистов. Зловещим признаком является и восстановление печально известного термина «кулак». Кулаками были частные фермеры, уничтоженные Сталином во время жестокой коллективизации в начале 30-х годов. Поляризация российского общества, разделившегося на тонкий слой страшно богатых людей и огромный недоедающий нижний класс, привела к довольно заметным изменениям в жизни Москвы. Если прежде иностранцам с Запада часто уступали место в очереди или предлагали самые большие куски, то теперь русские открыто протестуют против особого отношения к иностранцам. Москвичи все больше приравнивают капитализм к мафии и считают всех, кому удалось достичь успеха в бизнесе, мошенниками. Процент экономических преступлений в бывшем Союзе, когда-то считавшийся самым низким по сравнению со всеми индустриальными странами, теперь резко увеличивается. Так пишет газета «Бостон Глоб» о России. Увеличивается, надо заметить, и количество конфликтных ситуаций. Все чаще приходится наблюдать мелкие и не очень стычки, в частности, в магазинах, в очередях. Бытие все-таки определяет сознание. Как поется в популярной песенке на стихи «Юный морец», собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Правда, есть люди, которые не могут не скандалить. Многие из нас считают их ненормальными, больными, однако психиатр Вячеслав Маслов убежден, что характер – это не болезнь. Вряд ли найдется человек, который хотя бы раз в своей жизни не был атакован скандалистом. И вот что же такое скандальность, черта характера, болезнь, плохое воспитание? Психиатр считает, что здесь всего понемногу. Часто стиль отношений в семье. Впрочем, нередко бывают наглыми внутренне тонкие натуры. Но чтобы защитить себя, они выбирают вот такую форму поведения. Быть нахальным, агрессивным, нетерпеливым проще. Способность быть неизменно деликатным, милым, добрым доступна лишь сильным личностям. Конечно, встречаются среди скандалистов психически больные люди. Человек, допустим, ходит в автобус и давай ругать всех и вся, но также может вести себя и нормальный человек, когда его довели и допекли. Определенное воспитание может слепить и такой характер. А характер – это не болезнь, стоит на своем психиатр Вячеслав Маслов. Есть еще кверулянты. Люди, которые все время куда-то пишут жалобы, что-то доказывают, с кем-то спорят. Такой стиль поведения может быть и своеобразной защитой, но и может использоваться для достижения каких-то благ. Вот вы, например, спрашивает Маслов у Ларисы Прошиной, которая ведет с ним беседу. Вы, например, придете, допустим, в какое-то учреждение, попросите о чем-то, вам скажут нельзя. Вы что сделаете? Уйду, отвечает журналистка. Правильно, уйдете. А скандалист будет приходить еще и еще, пока не надоест, устроит сцену со слезами. Если кто-то вступает в конфликт, отстаивая свои убеждения, принципы, он достоин уважения. Другое дело, что все это необходимо делать сдержанно и корректно. Но есть люди, которым постоянно кажется, что их все время пытаются использовать в чьих-то интересах, что-то от них получить, что они больше всех работают и меньше всех получают. Это личностные особенности. Не находя поддержки, они начинают мстить, ругаться, заводят коллег. Таким плохо живется, если рядом никто не страдает. Безусловно, они многое теряют, считает психиатр. Вот вроде бы получили то, ради чего конфликтовали. Прибавку к зарплате, рабочее место у окна, хорошую командировку или еще что-нибудь. Но как личности они ничего не выигрывают. Они одиноки, от них отворачиваются, им не доверяют, с ними не дружат. Эти люди, как правило, никому не верят. Помочь человеку с тяжелым, патологичным характером, осознать, что он далеко не всегда прав, может лишь нейтральное лицо. Допустим, психолог. Но у нас в стране такое количество проблем, что до плохих характеров просто руки не доходят. Но вот если скандалист на работе, то от него можно избавиться. А если дома, как быть в такой ситуации? Как в этом случае сохранить и семью, и здоровье? Психиатр считает, что с любым человеком можно найти общий язык. Нужно только все время подчеркивать положительные стороны его характера. Если все время ругать, дергать, наступать на больные места, лучше никому не будет. В отношениях между членами семьи не должно быть никаких подсчетов. Кто сколько кому должен, кто что сделал. Если же скандал назревает, то как его погасить? Один из рецептов – постараться перевести разговор на другую тему. Заняться делом. Сказать, а сейчас по телевизору будет богатый и тоже плачет. Короче, отвлечь. Надо всегда уходить от неприятного спора. Психологи советуют, если в коллективе конфликт, допустим, один человек выступает против другого, их обязательно надо разделить. Перевести в другую бригаду, пересадить в другой кабинет. Есть люди, которые легко заводятся. Если вы знаете об этом, старайтесь обходить то, что может вызвать бурную реакцию. Скандалят часто неуверенные в себе, в чем-то ущербные люди. Но спровоцированное это может быть чьим-то хамским поведением. Пожалейте себя и других. С точки зрения медика, что происходит во время скандала? Вячеслав Маслов считает, что с одной стороны сбрасывается раздражение. Человек облегчает душу, как говорится. С другой его кожа краснеет, повышается кровяное давление. Часто именно в такие моменты случается инсульт. Скандал – это эмоциональный всплеск, значит, нагрузка на сердце, нервную систему, на весь организм. А после скандала опустошенность, подавленность, плохой сон. Могут обостриться какие-то болезни. Вячеслав Маслов дает советы тем, кто все время скандалит. Право слово, может быть, к ним стоит прислушаться. Учитесь сдерживаться. Если появилось желание начать ссору, считайте про себя или вслух до тех пор, пока не успокоитесь. Но если скандал уже разразился, и вы наговорили бог знает чего, найдите в себе силы тут же извиниться, объясните, не смог сдержаться. Это сразу разрядит обстановку. Отрицательные эмоции лучше всего снимаются физическим трудом. Помните, в фильме «Укрощение строптивого» герой, его играл Челентано, рубил дрова, чтобы отвлечься от девушки, которая ему нравилась. Но есть и общие причины, провоцирующие людей на скандалы. «У нас агрессивное телевидение, газеты», — говорит психиатр. «Послушайте иностранные телевести. Это сдержанность, выдержка и уважение ко всем, любому мнению». Много бытовых проблем, но главное, у людей нет веры в будущее, нет веры в завтра. Никто не знает, будет ли работать, дадут ли зарплату, какая будет пенсия или ее вообще отменят. Вот почему пустеют улицы, когда по телевизору показывают мелодрамы. Чья-то счастливая жизнь дает надежду и на собственное счастье. Вот так считает психиатр Вячеслав Маслов. Его беседа с ним опубликована в «Курантах» от 13 августа. Беседу с ним вела журналистка Лариса Прошина. Но право стоит ли отвлекаться созерцанием пусть красивой, но чужой жизни, вместо того, чтобы заняться своей собственной? За потребление наркотика приходится платить потери здоровья, в данном случае душевного. На этом позвольте мне с вами попрощаться. Всего вам доброго. Александр Андрианов.

«Светлый путь» – так мы назвали музыкальную передачу, посвященную творчеству народной артистки Советского Союза Любови Орловой. Ведет передачу народный артист РСФСР Алексей Концовский.

Любовь Орлова. Кому неизвестно это имя? Одна за другой выходили на экраны знаменитые наши комедии. «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь», «Весна». И во всех этих картинах актрисе посчастливилось стать первой исполнительницей песен композитора Исаака Осича Дунаевского. Время подтвердило, рождение этих музыкальных произведений оказалось не просто большим художественным событием, а фактом самой жизни, ее характерной приметой. Именно такое место суждено было занять в 30-е и в начале 40-х годов музыки Дунаевского. И для самой Любови Орловой она стала частью собственной биографии, актерской и человеческой.

сколько чудесных образов создала Любовь Орлова на экране. И каждый образ, созданный актрисой, всегда отличался яркостью, правдивостью, лиризмом и азартом одновременно. А фильмы с ее участием стали для миллионов людей поистине символом нашего времени, символом торжества жизни и радости. Они стали как бы лирическим портретом целой эпохи.

0: Несомненно и то, что успеху фильмов, в которых снималась Орлова, в немалой степени способствовало музыкальное, песенное творчество выдающегося композитора Исаака Осиповича Дунаевского. Приглашенный Григорием Александровым для работы над картиной, он сочинил к кинокомедии «Веселые ребята» столько оригинальной, блистательной музыки, сколько не писал до этого ни один композитор. Сочинил он к фильму и бодрый, жизнерадостный марш. Мелодия его уже была в нотах, а подходящего стихотворного текста, способного удовлетворить требовательный вкус композитора и режиссера, все никак не находилось. Бросили клич через газету «Комсомольская правда», приглашая читателей принять участие в создании песни к картине. Вскоре стало поступать множество писем со стихами. Однако ничего по-настоящему стоящего в этом потоке не было. Но однажды в коридоре киностудии на Потырихе Григория Александрова разыскал поэт Лебедев-Кумач, также откликнувшийся на призыв. Он протянул режиссеру листок со стихами. Быстро пробежав глазами по строчкам, Александров счастливо улыбнулся. Это было именно то, о чем он мечтал с тех пор, как Дунаевский проиграл ему заглавную мелодию фильма. Так родился «Марш веселых ребят», каким его знают и помнят миллионы людей. И первыми его исполнителями стали простая домработница Анюта и пастух Костя, замечательные артисты Любовь Орлова и Леонид Утесов.
1: Мы можем...

Для одного из эпизодов фильма «Цирк» Дунаевский написал колыбельную. Помните, цирковая артистка Марион Диксон, белая американка, укачивая на руках своего черного ребенка, нежно напевает ему песню.

середине 20-х годов Григорий Александров вместе с Сергеем Эйзенштейном и оператором Эдуардом Тиссе, будучи в Америке, подружились в Голливуде со знаменитым Чарли Чаплином. Они ходили к нему в гости, играли в теннис. А однажды Чаплин пригласил советских кинематографистов покататься на лодке по Тихому океану. Был прекрасный летний день. Низко над водой с гомоном носились чайки. Хорошо. Александров неожиданно запел русскую народную песню «Волга, Волга, мать родная». Чаплин послушал, послушал и запел вместе с Александровым. Когда они причалили к берегу, Чарли Чаплин сказал: «Послушайте, а почему бы вам не сделать фильм о Волге?» И действительно, вскоре режиссер Александров, воспользовавшись мыслью Чаплина, сделал картину, назвав ее «Волга-Волга». Эта веселая, остроумная, жизнерадостная комедия родилась из любви советского народа к своей стране, к народным песням, к народным талантам. Фильм удался, и во многом этому способствовали песни в исполнении неизменной участницы всех александровских фильмов, блистательной актрисы Любови Орловой.

0: последний предвоенный год Григорий Александров снимал картину «Светлый путь». Ленту о деревенской девушке Тане Морозовой, Золушке, которая, приехав в город, становится ткачихой, знаменитой стахановкой, многостаночницей, рекордсменкой. Героиня Любови Орловой воплощала на экране прекрасную мысль о том, как по воле трудолюбивого, свободного человека страны Советов мечта становится былью. Актриса вложила в образ Тани Морозовой ту сердечную привязанность и огромное уважение, которое она испытывала к людям труда, энтузиастам своего дела. Потому-то столько поэтичности, одухотворенности, жизнелюбия ощущается в марше энтузиастов, который исполняет в картине актриса.
1: Здравствуй, родной герой!

На долю Любови Орловой выпал поразительный успех. Она действительно по-настоящему народная артистка. Талант ее необычайно многогранен, но особенно он проявился в годы Великой Отечественной войны. Неожиданно раскрылась еще одна грань ее удивительного дарования. Она обладала способностью поднимать дух бойцов, вселять в них веру в победу, окрылять радостью. В годы войны Любовь Орлова побывала с концертами почти на всех фронтах. Она ехала туда, где труднее, где больше всего была нужда в ее светлом, жизнерадостном искусстве. Однажды ей довелось выступать в Сталинграде перед одержавшими победу войсками. Орлова вышла на сцену и на секунду застыла в раздумье. Что петь? О чем петь? Тотчас же пришло решение, и она запела песню о Волге.

Отгремели над страной победные салюты. Веселее стало на душе у советских людей. Снова потянулись люди к задорной песне, к смеху, к шутке. И снова режиссер Григорий Александров взялся за постановку веселой кинокомедии с символическим названием «Весна». Глубокий свет радости пронизывает весь этот фильм. В нем много истинной любви к жизни, ясного, убежденного оптимизма, множество комических ситуаций. Григорий Александров, влюбленный в композиторское творчество Дунаевского, снова приглашает его писать музыку для своего фильма. И веселая комедия вновь оказывается пронизанной свежими широкими мелодиями, дающими со всей остротой почувствовать радости жизни. Именно так и исполняла эти песни в новой кинокомедии «Любовь Орлова». Она осталась в памяти всех поколений зрителей, молодой, жизнерадостной, вселяющей в людей веру в добро.

Вы слушали музыкальную передачу, посвященную творчеству народной артистки Советского Союза Любови Орловой. Ее подготовили автор Юрий Белкин, режиссер Владимир Иванов, музыкальный редактор Олег Федосеев, оператор Роза Садрединова. Вел передачу народный артист РСФСР Алексей Концовский.

0: Здравствуйте. Михаил Сергеевич Горбачев и Джордж Буш начинают диалог. Пишет сегодня «Правда». С чем приехал высокий гость? Мы отправляемся в Москву в решающий период истории СССР и наших с ним отношений, отметил президент США в своем заявлении перед поездкой. Мы подпишем договор по сокращению стратегических наступательных вооружений, который станет вершиной наших усилий. Впервые наши страны примут на себя обязательства не только по контролю, но и по сокращению стратегических вооружений. Джордж Буш сообщил, что хотел бы обсудить с президентом Горбачевым шаги по нормализации экономических отношений, поддержку Соединенными Штатами развития демократии и рыночной экономики в Советском Союзе. Президент США встретится с некоторыми руководителями советских республик. Я намерен укреплять отношения с республиками не в ущерб отношениям с центральным правительством, а как способ расширения прямой поддержки реформ. Есть все основания полагать, что визит пройдет хорошо, заявил Джордж Буш. Президенты встречаются, а матери солдат, пропавших без вести в Афганистане, взывают: «Президенты, помогите!» Об этом заметка журналиста Хохлова, напечатанная в сегодняшней «Комсомолке». В телеграмме солдатских матерей есть такие слова: «Когда развязываются войны, у матерей согласия не спрашивают. А когда попадает в плен или пропадает без вести сын, матери молят о спасении и участии. Верните наших сыновей». Лидеры будут говорить в Москве о глобальных проблемах, но судьба человечества складывается из судеб людей. Найдется ли у двух президентов хоть несколько минут, чтобы поговорить о судьбе мальчишек-солдат? Хотелось бы верить. Судьба человечества складывается из судеб людей. И самое время нам поговорить о судьбе человека, от которого в немалой степени зависят судьбы человечества. Имею в виду президента Михаила Сергеевича Горбачева. Политолог, доктор исторических наук Алексей Кива попытался создать портрет нашего президента на фоне перестройки. Этот политический портрет помещен в 6-м номере досье литературной газеты. У меня есть время для чтения небольшого фрагмента эссе Алексея Кивы. Вот он. «И угораздило же Михаила Горбачева выступить инициатором реформ в такой стране, как наша. Врагу своему не пожелаешь. Трудно? Опасно? Да, конечно. Но это еще полбеды. Настоящая беда в непонимании замыслов и мотивов реформатора не только со стороны противников реформы, но и многих ее сторонников. Когда многие в нашей стране обвиняют Горбачева в том, что он не способен покончить с межнациональными и иными конфликтами, нанести удар по теневой экономике, по организованной преступности, навести порядок в производстве, хотелось бы им посоветовать хорошенько подумать. Хотели бы они быть свидетелями десятков расстрелов рабочих на новочеркасский манер, террористической национальной политики на сталинский манер, полного развала экономики и общества и в конечном итоге разрешения кризиса на румынский манер, только, разумеется, умноженного на масштабы нашей страны, на всеобщую озлобленность, на ненависть, которая постепенно накапливается в обществе по отношению к тем, кто 70 лет дурачил народ сказками о светлом будущем, и кто вовсе не жил жизнью народа, не разделял его вечной нужды, неустроенности, униженности перед лицом всесильной бюрократии. Надо быть предельно откровенным. Если кризис случится, то разъяренный народ будет в первую очередь бить по всем структурам тоталитаризма. И тогда наши правые и откровенные реакционеры будут рвать на себе волосы, будут проклинать себя за то, что они подстрекали народ против политики перестройки реформаторов. Будут думать о Горбачеве совершенно уже по-другому, как о человеке, который изо всех сил стремился спустить нарастающие противоречия в обществе на тормозах, не довести дело до гражданской войны. Не так часто в истории вы найдете личность, которой приписывались бы прямо противоположные цели. Сверхрадикалы говорят, Горбачев затеял перестройку ради спасения власти госпартаппарата и даже чуть ли уж не решил эту задачу. Крайне правые утверждают, Горбачев взял курс на капитализацию страны и даже озвучивает идеи, рожденные где-то за бугром. Одним словом, агент империализма. Неотягченные такой химерой, как совесть, эти личности сравнивают перестройку с нашествием на нашу страну фашизма. Так кто же такой Горбачев? Что нужно Горбачеву? Остановить тоталитаризм? Спасти номенклатуру? Стать безраздельным диктатором? Чушь собачья. Измерением его успеха в жизни могла бы явиться только победа перестройки, постепенная трансформация общества из тоталитарного в демократическое. Если запустить механизмы реальной многопартийности и такой же реальной многоукладности, то начнет сказываться принцип саморазвития, и общество постепенно само выйдет на тот путь, который в наибольшей степени нам подходит. Хотим мы или нет, но прошедшие 70 лет из нашей жизни не выбросить. Выходу на путь мировой цивилизации никак не может помешать формула социалистического выбора, ибо содержание понятия «социализм» постоянно меняется, и не стоит на этом зацикливаться. Горбачев может и, наверное, хочет войти в историю не как душитель свободы народов, не как хитрый и лукавый правитель, тем более не как кровавый диктатор, а как великий реформатор. И в этом контексте поражение перестройки стало бы личной трагедией Горбачева. Да, конечно, многое неясно в личности Горбачева. Например, почему он терпел так много бездарных людей в своем окружении, которые своим бездействием или грубыми ошибками способствовали ухудшению экономического положения и политического климата в стране. Непонятно, почему так долго затянулась военная реформа, и сформировавшиеся еще в сталинское время генералы перекрыли путь к выдвижению на высшие должности многим талантливым молодым офицерам. Генералы политиканствуют, армия разлагается. Омоложение армии – обычная практика в ходе демонтажа любого антинародного режима, будь то в Греции, Испании, Португалии или Аргентине. Что принципиально важного, исторического, неприходящего достигнуто за годы перестройки под руководством Горбачева? Подорван фундамент тоталитаризма. Разоблачена его идеология. Показаны, каковы они в жизни его носители, вожди системы. И повсюду, прибегая к образу Андерсена, король голый. После этого тоталитаризм никогда не сможет возродиться. И в этом, и только в этом смысле перестройка носит необратимый характер. Тоталитаризму нанесен смертельный удар. У него отнято самое для него сокровенное – вера в него людей. Без веры во всесилие, показавшей свою полную несостоятельность, устаревшей, да к тому же утопичной теории, веры в справедливость, построенной на ее основе антинародной реакционной системы, может существовать любая диктатура, как умеренно правая, так и откровенно реакционная, но не тоталитаризм. Тоталитаризм – это когда в руках олигархии сосредоточено все – политическая и экономическая власть, рычаги регулирования социальных отношений, манипулирование массовым сознанием, монополия на все сферы духовной жизни – И все это опосредствовано верой и энтузиазмом одураченных людей. Тоталитаризм и диктатура – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Диктатура, как правило, скоротечна. Она не уродует так общество, как тоталитаризм. И вот как раз разрушение тоталитаризма на глазах масс Горбачеву никогда не простят необольшевики, марксисты-экстремисты, да и многие марксисты-ортодоксы. Нанесен такой же смертельный удар и по последней в мире империи. И вот этого тоже никогда не простят Горбачеву национал-патриоты, другие носители милитаристского и имперского сознания. Именно со стороны этих сил велся и ведется интенсивный огонь по позициям Горбачева, Яковлева, Шеварднадзе, Бакатина и других. И здесь опять же главный удар по Красной империи нанесен в самой уязвимой для нее области, в области веры. Народу стало ясно, что мировая революция – это миф. Мировая социалистическая система со всеми ее структурами на поверку оказалась тоже мифом. Как только исчез страх перед советскими танками, социалистический лагерь тут же опустел. Старший брат, по существу, остался один. И еще впервые за все 70 лет существования казарменного строя наш народ стал говорить то, что думает. Не уверен, что его так просто удалось бы заставить замолчать. Другое дело, что, хлебнув глоток свободы, многие из нас стали терять чувство реальности, преувеличивать свои силы и недооценивать силы тоталитаризма. У нас часто отказывают внутренние тормоза. Но ведь мы были в рабстве, а освобождение от рабства духовного – это целая историческая полоса. Почему, однако, Горбачев, начиная с осени 1990 года, дрогнул? Почему поддался давлению и шантажу правых? У президента оставалось гораздо меньше места для маневра, чем раньше. Он принял на себя первый и очень старый, страшный удар старых тоталитарных структур. Если бы мы были обществом с развитой политической культурой, хотя какая нелепица говорить об этом применительно к военно-полицейскому государству, то уже должно было смениться первое поколение лидеров. Как это обычно и делается в цивилизованных странах, когда лидер, взяв на себя задачу решения сложных проблем, не очень популярных по своим социальным последствиям среди населения, оставляет свой пост в пользу нового, но своего человека. В конечном итоге так поступила и железная леди Тэтчер. Поэтому надо спокойно относиться к смене команды президента. Но, по крайней мере, часть вины за тогдашний сдвиг Горбачева вправо должны взять на себя демократы. Они во многом оказались слабыми, беспомощными, однако же весьма агрессивными. И прежде всего по отношению к Горбачеву. Фактически у Горбачева не осталось иной опоры, кроме партии. Ситуацию спасло именно то, что президент еще и генеральный секретарь правящей партии. Но ведь если ты ждешь от партии поддержки, то должен отвечать ей тем же. Противоречивое состояние правящей партии неизбежно будет вызывать и противоречивые действия со стороны президента. Чему ж тут удивляться? Наступил, как вы помните, критический момент, когда уже не только левые радикалы, но и представители правых сил, вот уж поистине крайности сходятся, потребовали отставки президента. Горбачев где исчерпал себя и нужен свежий человек. Что ж, такой подход имеет право на существование. У каждого из нас есть определенный запас интеллектуальных и духовных сил, потенциал активного деяния, чувство новизны и так далее, и так далее. Смена лидера и его команды – вещь вполне нормальная. Откровенно говоря, глядя сейчас на усталое лицо Горбачева, на новые морщины, все более белеющие виски, по-человечески ему сочувствуешь. Какой неимоверной тяжести груз он на себя взвалил. 6 лет быть капитаном на нашем перестроечном корабле. Задавая себе вопрос, лидер исчерпал свой потенциал как реформатор, надо помнить, что Горбачев умеет учитывать ходы вперед и обладает поразительной способностью находить верные решения в экстремальных ситуациях. На 19-й всесоюзной конференции КПСС, парируя кого-то, Горбачев сам о себе сказал: «Михаил Сергеевич не так прост, как вы думаете». Роль Горбачева в современной истории сегодня с трудом поддается полному осмыслению. И лишь отойдя на какое-то расстояние, мы, или те, кто придет после нас, сможем его вклад оценить. Сегодня, в жаркое лето 1991 года, мы лишь пытаемся анализировать Горбачева как личность, как политика. Политический портрет нашего президента нарисовал Алексей Кива в 6-м номере досье литературной газеты. Страна наша богата выдающимися людьми, людьми высокого духа. И 6 последних лет это нам доказали. А сколько у нас нищих духом, людей, не имеющих ни малейших признаков культуры, образования, кто-нибудь подсчитывал? А тем не менее, 17 июля по решению премьер-министра Павлова был освобожден от занимаемой должности член-корреспондент Академии наук СССР, председатель гособразования страны Геннадий Ягодин. Политик, чье ведомство считалось самым мирным среди прочих. Причем не только изнутри, но и снаружи. У подъезда дома на Люсиновской никогда не дежурили милиционеры, а рассеянные бабушки-вахтерши забывали спрашивать у посетителей пропуск. О том, как снимали председателя гособразования страны, заметка Сергея Романовского в еженедельнике «Собеседник» номер 30. Пройдя путь от студента Московского химико-технологического института имени Менделеева до его ректора, Ягодин был чужд партийной номенклатуре. Поэтому его назначение на министерский пост сами работники народного образования восприняли с надеждой как добрый знак. И надежды эти по большей части оправдались. Именно при Ягодине началась деидеологизация высшего и среднего образования. Отменили начальную военную подготовку в школах, предоставили студентам отсрочку от армии. Однако многие из этих новшеств задевали интересы серьезных министерств, привыкших считать образование делом второстепенным. Громче всех возмущались военные из Министерства обороны, которые, как известно, из всех законов бытия признают прежде всего один – о воинской повинности. Но свести с Ягодиным счеты осмелились только нынешней весной, когда на смену «плохому» в кавычках Николаю Рыжкову пришел «хороший» в кавычках Валентин Павлов. Согласно закону СССР о кабинете министров, министры прежнего Рыжковского созыва сохраняли свои полномочия до 1 июля 1991 года. После этой даты им предстояло либо переутвердиться на занимаемых должностях в Верховном Совете СССР, либо расстаться с портфелями. Когда пятая сессия была в самом разгаре, Ягодин еще надеялся, что Горбачев вспомнит о нем и предложит на утверждение парламенту. Но время шло, приближалось 1 июля, а его судьба по-прежнему оставалась под вопросом. И вот, 17-го, как уже сказано, Павлов подписывает распоряжение о смещении Ягодина. С точки зрения закона, действия премьера безукоризненны. Однако его решение удивляет, во-первых, странной своей поспешностью, а во-вторых, полным отсутствием логики. Ведь для рубки голов у Павлова имелись более достойные претенденты. Чего стоит, к примеру, один министр внешних экономических связей СССР Катушев, внесший посильный вклад в развал советской экономики. Его кандидатуру Верховный Совет обсуждал 2 дня, но так и не утвердил. Эх, вот бы где щегольнуть Валентину Сергеевичу своей правовой грамотой, напомнить про истекшие 1 июля полномочия. Сразу после смещения Ягодина Павлов отправился в поездку по стране. В Москве осталась заместитель премьера Бихотжан Рахимова, сообщившая Ягодину неприятные известия. По ее мнению, Павлов освободил Ягодина только по причине преклонного возраста. Тем более, что с января 91-го, по просьбе самого Геннадия Алексеевича, ему уже выплачивается пенсия. «Вокруг Ягодина не было никакой политической игры», убеждала Бихотжан Фатхетдиновна. «Наше решение Геннадий Алексеевич воспринял спокойно, предлагал вместо себя несколько замен. Правда, просил меня об отсрочке, ему надо было съездить на какую-то конференцию. Я, человек восточный, отказать сразу не смогла, но ведь документ-то уже подписан». Сейчас бессмысленно вспоминать, что Павлов освободил Ягодина, несмотря на многочисленные петиции в защиту последнего, начиная с обращения Совета ректоров Москвы и кончая коллективным письмом республиканских министров образования президенту СССР. «Я предлагал Горбачеву оставить этот пост за Ягодиным», сказал председатель Комитета Верховного Совета СССР по образованию Владимир Беляев. «Но давить на него, поймите меня правильно, не хотел. Они с Павловым формируют себе команду. Пусть сами решают, с кем им лучше работать». И президент пока решил. Об этом заметка в «Комсомолке» 25 июля журналистки Чистенковой. «Президент поправляет плохую игру». Вот эта заметка. 24 июля президент СССР Михаил Горбачев поручил Геннадию Ягодину исполнять обязанности председателя Госкомитета СССР по народному образованию до сессии Верховного Совета. В гособразовании это сообщение было встречено бурными, продолжительными аплодисментами. А тем временем Валентин Павлов вернулся из своей поездки по стране и встретился вчера в редакции «Рабочей трибуны» с читателями газеты, отвечая на их острые вопросы с утра до обеда. Читателей прежде всего интересовало, когда жизнь в стране начнет улучшаться. Как выразился один из участников встречи, ветеран Великой Отечественной войны Форсунов, «Не заведете ли вы, Валентин Сергеевич, нашу страну в непроходимые дебри, как завел Иван Сусанин поляков?» Отвечая на этот вопрос, премьер-министр сказал, что у правительства есть научные расчеты и экономические обоснования по выводу всего хозяйства страны из кризиса. «Главное, наш народ имеет все необходимое, чтобы обеспечить достойную жизнь каждого члена общества. Природные ресурсы, умелые руки, умные головы», — сказал Валентин Павлов. Со всей откровенностью премьер-министр подверг анализу ошибки нашего развития и показал, где и когда экономика сворачивала с магистрального пути. Надо сказать, вопросы читатели задавали острые, нелицеприятные. Настойчиво спрашивали о том, когда же у нас будет сокращен огромный управленческий аппарат, сколько миллиардов рублей вылетает ежегодно в трубу, теряется по вине ведомств, не заинтересованных в бережном расходовании топлива и энергии. Наконец, почему при огромных тратах на науку идет деградация научно-технического развития? Валентин Павлов поначалу отвел на встречу всего один час. Однако, втянувшись в разговор, вскоре перестал поглядывать на часы. Подробно рассказал о политике правительства по переводу экономики на рыночные рельсы, о причинах провалов во внешнеэкономической деятельности, о своих взглядах на реформу общеобразовательной школы и о многом другом. Подробный отчет о встрече будет опубликован в ближайших номерах «Рабочей трибуны». Об этом пишут в сегодняшней «Рабочей трибуне» журналисты Виктор Дюнин и Людмила Бирюкова. «У нас когда-то все будет хорошо. А финнам, например, хорошо уже сейчас. Финнам хорошо, у них не бывает засухи». Такая заметка журналиста Львова напечатана сегодня в «Комсомольской правде». «Любит наш народ финские промтовары». Об этом красноречиво свидетельствуют высокие их цены на отечественных барахолках. А нынче мы сможем убедиться еще в достоинствах финского хлеба. ТАСС сообщает, что в этом году в обмен на советскую нефть и нефтепродукты Финляндия поставит в Союз до 100 тысяч тонн зерна. На 50 тысяч тонн соглашение уже подписано. А все потому, что у финнов сложилось тяжелое, прям-таки катастрофическое положение в сельском хозяйстве. Вот уже 3 года они собирают много зерна сверх запланированного. В этом году, по прогнозам, перепроизводство составит 1,5 миллиона тонн. От этого финнам одни убытки. И хотя в Финляндии, кроме лесных подзолистых почв, бурых скал и озер, нет никакого чернозема, приходится в оперативном порядке сокращать посевные площади. Еще одно средство от этой хлебной напасти – поставлять зерно в нашу страну с ее Кубанями и Ставропольями. Ничего парадоксального в этой ситуации нет, считает ведущий специалист Института Европы Академии наук СССР Виктор Владимиров, проработавший в Финляндии 15 лет. Дело в том, что все финское производство основано на одном непонятном для нас термине, в дословном переводе – облагораживание продукта. Только Советский Союз может за гроши продавать за рубеж сырую нефть. Финны ее купят, доведут обработку до высочайших кондиций и продадут на Запад, конечно, уже по другим ценам. В Союзе считают, что частные хозяйства на земле панацея от продовольственного кризиса. В Финляндии же очень высок уровень кооперирования. Крестьянин там член сразу нескольких кооперативов, от которых он получает технику, удобрения, рынок сбыта. Один откармливает поросят, другой делает из них колбасу, третий продает. «Однажды я выдвинул ящик у столика в финском магазине», вспоминает Виктор Владимиров, «и на месте соединения досок увидел застывший, растекшийся клей». Хозяин магазина тут же извинился, сказал, что это неблагородно, но столик итальянского производства. Нормальное отношение к труду проявляется и в изготовлении столиков, и в выращивании ржи. Это и позволило маленькой стране с неблагоприятным для сельского хозяйства климатом, которая в первые послевоенные годы получала продовольственную помощь из Советского Союза, заявить, что она способна обеспечить зерном и мясомолочными продуктами северо-западную часть нашей державы, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую области, Карелию. Не правда ли, какие счастливые народы живут на земле? Живут хорошо, потому что работают так же. Хорошей вам всем работы и до свидания.
1: Предшественница дня золотого, весенняя утренняя заря, когда из понта голубого ведет к нам звездного царя, румяный взор свой осклабляет на чело гор, на лоно вод, багряным златом покрывает поля, леса и небосвод. Крылаты кони по эфиру летят, рассекают мрак, любезное светило миру пресветлый свой возносит зрак. Бегут толпами тени черной, какое зрелище очам! Там блещет брег в реке зеленой, там светят перлы по лугам. Там степи, как моря, струятся, седым волнуясь ковылем. Там тучи журавлей стадятся, волторн с высот пуская гром. Там небо всюду лучезарно, янтарным пламенем блестит, мое так сердце благодарно к тебе усердием горит. К тебе усердием, Фелица, о кроткий ангел воплоти, который разум и десница нам кажут к счастью пути. Когда тебе в нелицемерном угодно слоге простота, внемли, но в чувстве безмерном мои безмолвствуют уста. Когда поверх струистой влаги благоприятный дунет ветер, попутно вострепещут флаги и ляжет между водных недр за кораблем сребро грядою. тогда и спустят глаз пловцы и с восхищенную душою вселенной полетят в концы. Когда небесный возгорится, в пиите огонь, он будет петь. Когда от бремя дел случится и мне свободный час иметь, я праздности оставлю узы, игры, беседы, суеты. Тогда ко мне приидут музы, и лирой возгласишься ты. В прекрасный майский день, в час ясные погоды, как всюду длинна тень, ложась в стеклянные воды, в их зеркале брегов изображала виды. И как между столпов и зданий Фемиды, сооруженных ей героев росских в славу, пригласили лебедей в прохладу и забаву вечернюю порой, от всех уединяясь, с пленирую молодой, мы в лодочке катаясь гуляли в озерке. Она в корме сидела, а посредине я. За нами вслед летела жемчужная струя, кристалл шумел от весел. О, сколько с нею я в прогулке сей был весел! Любезная моя, я тут сказал, Пленира, тобой пленен мой дух, ты дар всего мне мира. Взгляни, взгляни вокруг, и вишь красы природы, как бы стеклись к нам вдруг. Серебром сверкают воды, рубином облака, багряным златом кровы, как огненная река. Свет ясный, пурпуровый, объял все воды в круг. Смотри, в них рыб плескания, плывущих птиц на луг и крыл их трепетания. Весна во всех местах нам взор свой осклабляет. В зеленых муравах ковры нам подстилает. Послушай рога рев, там эхо хохотания, тут шепоты ручьев, здесь розы воздыхания. Се ветер помахал крылами тихо слуху. Какая пища духу! В восторге я сказал, коль красен взор природы и памятников вид, они, где зрятся воды, и соловей сидит, где близь, и воспевает зря розу или зарю. Он будто изъявляет и Богу, и царю свое благодарение, царю за память слуг, творцу, что влил стремление к любви всем тварям в дух, и ты, сидя при розе, так дней весенних сын, пой, Карамзин, и в прозе глас слышен соловьин. На холме сквозь зеленой рощи при блеске светлого ручья под кровом тихой майской ночи вдали я слышу соловья. По ветрам легким благовонным то свист его, то звон летит, то шумом заглушаем водным, вздыханием сладостным томит. Певец весенних дней пернатый, любви, свободы и утех, твой глаз отрывный, перекаты от громок нежности, от нег ко плескам, трескам и перунам, средь поздних, ранних красных зарь, раздавшись небо по лазурям, в безмолвие приводят тварь. Молчит пустыня изумленно, и ловит гром твой жадный слух, на крыльях эхо раздробленно, пленяет песнь твоя всех дух. Тобой цветущий дол смеется, дремучий лес пускает гул. Река бегущая чуть льется, стоящий холм чело нагнул и, свесясь со скалы кремнистой, густокудряво мрачной ель, напев твой яркой голосистой и рассыпную звонку трель, как очарованно внимает. Не смеет двигнуться луна, и свет свой слабо не спускает, восторга мысль моя полна. Как громкость, живость, ясность в созвучном пении твоем, стремительность, приятность, каткость между колен и перемен. Ты щелкаешь, крутишь, поводишь, журчишь и стонешь в голосах. В забвение души ты приводишь и отзываешься в сердцах. О, если бы одну природу с тобою взял я в образец, воспел богов, любовь, свободу, какой бы славный был певец! В моих бы песнях жар и сила, и чувства были вместо слов. Картину, мысль и жизнь явила гармония моих стихов. Тогда, подобно Тимофею, в шатре персидском я возлег и сладкой лирою моею царево сердце двигать мог. То вспламеня любовной страстью к Таисе бы его склонял, то, возбудя грозой напастью, копье ему на брань вручал. Тогда бы я между прудами на мягкую мураву воссел и арфы с тихими струнами приятность сельской жизни пел. Тогда бы нимфа мне внимала, боясь в зерцало вод взглянуть, сквозь дымку бы едва дышала ее высоко, нежно грудь. Иль храбрых россиян делами, пленясь бы духом, возлетал герой в полк над облаками, в сиянии звезд я созерцал. О, коль бы их воспел я сладко, гремя поэзию моей, отважно, быстро, плавно, кратко, как ты, о дивный соловей. Не умел я притворяться, на святого походить, важным саном надуваться и философа брать вид. Я любил чистосердечие, думал, нравится лишь им. Ум и сердце человечье были гением моим. Если я блистал восторгом, струн моих огонь летел. Не собой блистал я, Богом, вне себя я Бога пел. Если звуки посвящались лиры мои я царям, добродетелями казались мне они равны богам. Если за победы громкие я венцы сплетал вождям, думал перелить в потомки души их и их детям. Если где вельможам властным смел я правду брякнуть вслух, мнил быть сердцем беспристрастным им, царю, отчизне друг. Если ж я и суетою сам был света обольщен, признаюся красотою, быв плененным, пел и жен. Словом, жег любви, коль пламень, падал я, вставал в мой век. Брось, мудрец, на гроб мой камень, если ты не человек. Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы, царства и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется и

Слава возрастет моя, не увидая, доколь славянов род вселенно будет чтить. Слух пройдет обо мне от белых вод до черных, где Волга, Дон, Нева, с рифей льет Урал. Всяк будет помнить то в народах неисчетных, как из безвестности я тем известен стал, что первый я дерзнул в забавном русском слоге о добродетелях Фелицы возгласить, в сердечной простоте беседовать о Боге и истину царям с улыбкой говорить. О, муза, возгордись заслугой справедливой, и презрит кто тебя, сама тех презирай. Непринужденную рукой неторопливой чело твое зарей бессмертия венчай.

пору моего детства, в 50-е годы, баян был очень популярным музыкальным инструментом. В детских музыкальных школах в класс баяна был самый большой конкурс. Да это и не удивительно, ведь именно тогда любовь к этому простому, доступному музыкальному инструменту была всенародна. Баян звучал повсюду, в селах и городах, на стройках и полях. Дитя русских гармоник, баян пел о русских березах, пел о счастье и любви, пел о труде, пел самую сокровенную, самую нежную песню о матушке России.

А когда развернешь меха и легко, нежно прикоснешься к клавиатуре, запоет и загрустит душа. А если вдаришь по кнопочкам и зазвучит веселый наигрыш, у всех ноги сами в пляс пускаются.

Да, что и не говори. А природа звука у баяна удивительно теплая, душевная, сердечная. Поэтому и петь, и плясать под него одно удовольствие.

Иногда в минуты отдыха я достаю старый тульский баянчик и играю любимые мелодии, русские народные песни, танцы, яблочко, цыганочку, Катюшу, барыню, старинные русские вальсы. И так хорошо на душе становится, как будто из чистого родника напился».

Мне говорят, ну чего ты на таком старом баяне играешь? А ведь ценность-то этого инструмента в том, что это память. Да и сейчас-то таких инструментов не делают. Если раньше в каждом инструменте каждую кнопочку руками прилаживали, каждый голосок доводили, то сейчас баянов стало много, даже слишком много. А вот человечности, душевности в них не хватает. И голоса-то у современных баянов какие-то стали скучные, механические. Вот и обращаются к нам слушатели с просьбой подсказать, у какого мастера, где можно заказать хороший, певучий баян или гармонь. В магазинах баянов, гармошек по количеству очень много, а вот по качеству ими трудно удовлетворить даже запросы любителей, не говоря уже о профессионалах. Поэтому многие ищут и реставрируют старые инструменты. И, обретая новую жизнь, поют баяны-ветераны.

Сейчас на баянах играют разную музыку. Старинную и современную, классику и эстраду. И в этом нет ничего удивительного. Ибо уж больно быстро совершенствуется их конструкция. Уже, наверное, нет такого музыкального произведения, которое при переложении нельзя было бы сыграть на баяне. Это хорошо. Но вот только одно жаль, что, идя к вершинам исполнительского мастерства, мы иногда забываем о народных истоках, почвенности, традиции. У нас очень много грамотных ученых-баянистов, а попроси их сыграть самую простую песню или пляску, то не всякий сможет. Поэтому и хочется верить и надеяться на то, чтобы каждый, кто играет или будет учиться играть на этом замечательном инструменте, не забывал о народных корнях, был поближе к земле, поближе к людям.

По всей нашей стране, во всех городах и селах звучит певучий, голосистый баян, неизменный спутник художественной самодеятельности. Он по праву пользуется заслуженной популярностью, хотя в последнее время он сильно сдал свои позиции. Но хочется еще верить, что сейчас еще ярче, еще сильнее, еще звонче зазвучит голос баяна, музыкальный голос нашей певучей России.

Вы слушали музыкальный рассказ «Играй мой баян». Его подготовил и провел Юрий Зацарный. Дорогие любители народной музыки, мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Людям, далеким от музыки, мое имя мало что говорит. Я Джулио Рикорди, внук Джованни Рикорди, того самого, что поначалу служил переписчиком нот и суфлером в Ласкало, а потом возглавил издательство, быстро ставшее крупнейшим не только в Милане, но и во всей Италии. Мой отец, Тито Рикорди, сделал издательство известным во всем мире. Мои заслуги куда скромнее. Впрочем, не будь меня, мир бы сейчас не имел автобиографии Верди. Написал ее великий композитор по моему внушению.

0: Весной 1877 года я пригласил Верди в издательство для деловых переговоров. Человек аккуратный, он явился точно в назначенный срок. Было ему тогда 64 года. Физически Верди был еще очень крепок, но возраст есть возраст. Свою речь я повел издалека. «Маэстро, ваши биографы весьма произвольно обращаются с фактами вашей жизни. Каждый пишет, что хочет. Я думаю, следует навести порядок в этом деле».
1: «Каким образом?»
0: «Вы сами должны описать свою жизнь. Расскажите обо всем так, как оно было на самом деле».
1: «Я не могу удовольствоваться полуправдой, а говорить всю правду порой тяжело для самолюбия».
0: «И все же вы должны переступить через свое «я» ради самого же себя».
1: «Хорошо. Детство у всех людей схоже, оно чисто и безоблачно. Поэтому я сразу приступлю к годам зрелости.

1836 году я, 23-летний музыкант, получил предложение от Миланского общества театра филодраматика написать оперу. Через 3 года я представил готовую партитуру. К сожалению, к этому времени в дирекции общества появились новые люди, не имевшие никакого отношения к заказу. Тем не менее, моя опера «Оберто граф де Сан-Бонифаче» была прослушана. Ее признали достойной быть поставленной на сцене «Ла Скала». Но импресарио театра Бартоломео Мирелли еще не давал своего согласия. Требовалось как-то воздействовать на него. Но как? Один знакомый посоветовал мне обратиться за поддержкой к новой примадонне «Ла Скала» Джузеппини Стрепони. Она добрый, отзывчивый человек, убеждал он меня. К тому же имеет прекрасный вкус. Твой Оберто непременно понравится ей. Она добьется постановки. Мирелли не посмеет отказать своей лучшей певице. В тот же вечер я отправился в Ла Скала. Стрепони пела в Лючи де Ламермур Доницетти.

0: И голос, и игра Джузеппины Стрепони произвели на меня самое благоприятное впечатление. Если бы ее душа соответствовала таланту, говорил я себе. На следующий день я нанес визит певице. Была она худенькая и бледная, и далеко не такая красивая, как казалось на сцене. Джузеппе Верди, представился я, автор оперы «Оберто граф ди Сан-Бонифаччо».
1: Какое красивое название. «Оберто граф ди Сан-Бонифаччо».
0: Я слышал вас вчера в «Люче де Ленормур». Вы были восхитительны.
1: В операх Доницетти трудно петь плохо. Вам нравится его музыка?
0: Да, но еще больше я люблю Беллини. Его мелодии льются и льются. Никто не писал так вдохновенно.
1: Я вижу, вы настоящий поклонник Беллини. А раз так, то и ваша опера должна быть прекрасна. Я бы хотела ее послушать.
0: Стрепони подсела к инструменту, проиграла несколько отрывков из оперы, спела арию.

0: Чудесно, чудесно. Я буду петь в вашей опере и непременно уговорю своих партнеров выступить в ней. Ласкало собираются провести благотворительный спектакль. Почему бы в этот вечер не показать вашего Уберто? Вот увидите, опера понравится.
1: Стрепони сдержала свое обещание. В один прекрасный день ко мне явился посыльный из Ласкало и сказал: «Если вы и есть тот самый маэстро из Пармы, чья опера принята к постановке, то идите в театр, импресарио ждет вас».
2: Меня? Ждет импресарио?
1: Мне поручено только привести того маэстро из Пармы, чью оперу должны ставить. Если вы и есть тот самый человек, то идите. Я поспешил в театр. Импресарио Мирелли без всяких обиняков заявил мне:
3: «Учитывая благосклонные отзывы, я хочу поставить вашу оперу,
1: Оберто граф ди Сан Бонифаччо».
3: «Оберто граф ди Сан Бонифаччо».
1: И мой Оберто был поставлен.

Моя первая опера не произвела, как говорится, фурор, но публика приняла ее хорошо. После премьеры Мирелли сделал мне совершенно фантастическое предложение написать для Ла Скала 3 оперы, уложившись с каждой 8 месяцев. В те дни я проживал со своим семейством, моей молодой женой Маргаритой Бореци, 2 нашими малышами, в небольшой скромной квартирке неподалеку от Ла Скала. Со всем энтузиазмом я принялся за выполнение заказа, но едва приступил к работе, как заболел ларингитом в тяжелой форме. То было лишь началом. В апреле 1840 года заболел мой малыш. Никто из докторов не мог определить характер его болезни. Медленно угасая, ребенок умер в руках почти безумной от горя матери. Спустя несколько дней заболела дочурка, и этот ребенок тоже ушел от нас. Однако и это было еще не все. Заболела жена. 19 июня того же 1840 года из моей квартиры вынесли 3-й гроб.

0: Сломленный тяжким несчастьем, обрушившимся на меня, я принял решение никогда больше не писать музыку. Мирелли понял мое душевное состояние и не стал принуждать меня работать над заказанными операми.
1: Джузеппе, я не могу силой заставить тебя сочинять музыку, но моя вера в тебя крепка, как никогда. Кто знает, может быть, в один прекрасный день ты снова возьмешься за перо. Тогда ты должен только известить меня об этом за 2 месяца до начала сезона. Даю слово, опера, которую ты принесешь, будет поставлена.

0: Несколько месяцев я совсем не думал о музыке. Но однажды вечером на улице я столкнулся с Мирелли, направлявшимся в театр. Он принудил меня проводить его до Ла Скала. По дороге Мирелли болтал обо всем на свете. И вдруг признался, что находится в затруднительном положении.
1: Дорогой Джузеппе, композитор Николай, которому я заказал оперу, недоволен либретто? А либретто чудесное, изумительное. Возьми его и прочти.
0: Ну, зачем оно мне? Нет. Я не настроен сейчас читать какие-либо либретто.
1: Это либретто не доставит тебе никаких затруднений. Оно тебя ни к чему не обязывает. Ну, прочти его. А при случае вернешь обратно. Взять хотя бы эту фразу. «Лети, моя мысль, на золотых крыльях». Какой прекрасный образ, не правда ли?
0: Да, хороший.
1: Ну так положи текст на музыку.
0: Я принял твердое решение никогда больше не писать.
1: Ах, какая это будет опера, какая опера. Я поставлю ее в дни карнавального сезона.
0: С этими словами Мирелли сунул либретто в карман моего сюртука и не велел показываться в театре, пока опера не будет готова. С текстом Набукко в кармане я пришел домой. Сегодня написана одна строфа, завтра другая. Вот так шаг за шагом и была написана вся строфа.

0: Осенью 1841 года я сообщил Мирелли, что опера готова. Я торопился с постановкой, потому что хотел увидеть в главных ролях лучших исполнителей того времени Джузеппино Стрепони и баритона Джорджо Дранкони, которых ангажировала Ла Скала на карнавальный сезон. Стрепони дала свое согласие на выступление в Набука, но посоветовала проявить настойчивость в беседе с Мирелли.
1: Разговор этот будет очень трудный. Морелли уже принял к постановке три оперы. Четвертую оперу, к тому же почти неизвестного композитора, он навряд ли возьмет.
0: Но ведь Морелли обещал.
1: Обещал. Но постановка неизвестного произведения – дело опасное.
0: Ну, я уверен в Набука.
1: Я тоже. Но надо понять и Морелли. Постановка трех опер обошлась ему чрезвычайно дорого. У него просто нет средств на новые декорации и костюмы для Набуко.
0: Ну, а как же быть?
1: Я обо всем уже переговорила с художником Перонни. Декорации можно использовать из прежних постановок, слегка подновив их. Обойдемся и старыми костюмами.
0: Синьорина Джузеппина, вы мой ангел-хранитель.
1: Теперь главное. Как уломать Морелли?
0: Никто никогда не узнает, как удалось Джузеппине Стрепони склонить импресарио Ла Скала к постановке оперы Набукко. В начале февраля 1842 года на афишном щите театра появилось объявление «Набукко. Лирическая драма в четырех действиях. Сочинение Темистокла Солера». Будет представлена в Императорско-Королевском театре Ла Скала в карнавальный сезон 1842 года. Напрасно я искал на афише свое имя. Имя либреттиста было, а мое отсутствовало. Кипя негодованием, я бросился в театр к Мирелли. О том, каков будет исход разговора, я старался, конечно, не думать. По счастью, возле театра мне повстречалась Стрепони.
1: Это совсем неплохо, что на афише не указано ваше имя.
0: Неплохо?
1: Поверьте, подобная афиша сразу же заинтересует публику. Люди будут спрашивать друг у друга, любопытно, а кто же композитор? Начнут распространяться самые невероятные слухи и догадки. Кончится тем, что весь Милан ринется в театр.
0: Но имя Солера в афише указано.
1: Солера – известный поэт, автор множества либретто. Он как бы гарантия качества новой оперы. Так что не следует огорчаться. Вот увидите, все будет хорошо. У меня такое предчувствие, что опера будет иметь успех. А мои предчувствия меня никогда не обманывают.
0: В конце февраля 1842 года начались репетиции Набукко. Через 12 дней после первой репетиции состоялась премьера. Исполнительский состав был отличный. Джузеппино Стрепони, Джорджо Ранкони, Миралья, Белинцаги –

Мне никогда не забыть премьеру Набукко. По всем расчетам, опера должна была неминуемо провалиться. Репетиций всего было 12. Декорации и костюмы использовали старые, но произошло обратное. Сшитые из различных кусков худо-бедно подновленные костюмы были ослепительны. Старые, слегка подкрашенные декорации произвели неожиданный эффект. Уже само сценическое оформление первого акта, происходившего в храме, подействовало с такой силой, что зал на протяжении 10 минут аплодировал. И решающему успеху, конечно же, способствовало Джузеппина Стрепони.

0: После премьеры Набокко, принесшей мне громкую известность, судьба надолго развела меня с Жозепиной. Вновь я встретился с ней лишь в 1847 году в Париже, куда приехал на постановку оперы «Ломбардцы» в первом крестовом походе. К этому времени Джузеппина Стрепони уже оставила театр, хотя и была совсем еще молодой. Долголетняя безжалостная эксплуатация угрожала ей потерей голоса, поэтому она переключилась на преподавание вокала. В Париже Стрепони была для меня единственной родственной душой. Мы часто встречались, вспоминали прошлое, связывающее нас живой нитью. Джузеппина, а как получилось, что в Мирелле взялся поставить мою первую оперу? Ведь он даже не слышал из нее ни одной ноты.
1: Зато я слышала. Однажды за кулисами, когда поблизости находился Мирелли, я нарочно громко заговорила с Ранкони о высоких достоинствах Уберто. Ранкони подыграл мне, хотя он не знал оперы, но тоже стал расхваливать ее и даже сравнивать с мелодиями Беллини. Мирелли, как мы и рассчитывали, среагировал.
0: Ах, вот в чем дело. А я-то вообразил, будто бы моя музыка сама пробила себе дорогу.
1: А, оказывается?
0: Да, оказывается, я всем обязан своему ангелу-хранителю.
1: И до меня у вас был ангел-хранитель?
0: Да, да. Антонио Бареци, отец моей покойной жены. Он первый раскрыл в простом крестьянском мальчике музыкальные задатки. И свято верил в меня. Когда в июне 1831 года Миланская консерватория отвергла меня, этот человек не сказал: «Все ясно, музыка не твое дело, так что бесполезно тратить на это время и деньги. Возвращайся в свою родную деревню, становись органистом или хлебопашцем, чтобы потом почить там в мире». Он поступил совсем иначе. Нашел мне частного педагога по музыке.
1: Да, а у меня так и не было ангела-хранителя.
0: А Мирелли?
1: Вы имеете в виду те слухи, что ходили по Милану? Театральные нравы вам известны. По всей Италии импресарио пользуются по отношению к своему женскому персоналу правами восточного паши.
0: Ого. Вы давно не виделись с Мирелли?
1: Да, с тех пор, как я уехала из Италии.
0: И с ним вас больше ничего не связано?
1: Нет.
0: Вы тогда считаете, что у вас появился свой ангел-хранитель. Отныне я всецело принадлежу вам.

0: Через некоторое время я получил письмо от Антонио Боретти, в котором он сурово порицал меня за наши отношения с Жозефиной Стрепони. Я написал ответ. Мне нечего скрывать. В моем доме живет свободная, независимая дама, которая так же, как и я, любит одиночество и обладает состоянием, способным защитить ее от любых невзгод. Ни я, ни она никому не обязаны отчитываться за свои поступки. С другой стороны, кому известно, какие между нами существуют отношения, какие у нас общие дела, что нас связывает, или о тех правах, какие я имею на нее, а она на меня. Кому известно также и то, что хорошо это или плохо, даже если в этом и было бы что-либо худое, у кого есть право подвергать нас анафеме. Я должен сказать, что она найдет в моем доме такое же уважение, как и я сам, и даже больше. В этом письме я не сказал ничего, что могло бы вас обидеть. Если же все-таки вам что-либо в нем не понравилось, то, считайте, я его не писал. Я всегда считал вас своим благодетелем и продолжаю считать вас таковым.
1: Уже много лет спустя, после того памятного разговора с Джузеппе Верди, весной 1877 года, я получил письмо от Джузеппины Стрепони.
2: Дорогой Джулио, хочу поделиться с вами одной сокровенной мыслью. Не правда ли, что Верди, как человек, превосходит Верди художника? Прошло уже немало лет, в течение которых мне выпало большое счастье жить в непосредственной близости от него. И бывают моменты, когда я сама не могу точно сказать, что больше: моя любовь к нему или восхищение мое им, его сердце, его характер.
1: Джузеппина Стрепони ушла из жизни 14 ноября 1897 года. Джузеппе Верди пережил ее на 3 года. Умер он 27 января 1901 года. Их прах покоится рядом, в часовне Миланского дома престарелых музыкантов, построенного на средства великого композитора.

0: С некоторыми публикациями вас познакомит Виктор Ромашов.
1: Здравствуйте. Два дня подряд газеты не выходят, но я тут кое-что подобрал за прошедшую неделю. Начну вот с чего. В преддверии возможного референдума по новой конституции вспомним, как принимали на последнем съезде поправки к старой тайным голосованием. Итак, поправки принимались тайным голосованием. Но если в стороне народа власти, то очевидно, что народные депутаты, депутаты из народа и во имя народа, не вправе голосовать по такому важному вопросу в тайне от своих избирателей, которые этим депутатам власть вручили. Съезд народных депутатов – это не более чем юридический прием выявления воли избирателей. Настоящим законодателем является сам народ. «Может ли парламент быть тайным?» Так озаглавлена публикация Андрея Рахмеловича, юриста в газете «Известия» за 13 февраля. Избиратели могут и должны знать, как голосуют народные депутаты, поскольку имеют право на их отзыв. Кроме того, бессмысленно выбирать депутата,

А если в Верховном Совете, то там копируют Верховный Тайный Совет времен Екатерины I. Ни тот, ни другой орган, как известно, не были органами народовластия. Голосуя тайно, депутаты дают понять своим избирателям, что мнение каждого из них, из депутатов, может быть как бы его коммерческой тайной. Когда председатель Верховного Совета говорит, что тайное голосование народных депутатов – это средство избежать давления извне, он тем самым объясняет, что у депутатов есть свои интересы, не менее важные для них, чем интересы их избирателей. Очевидно, делает вывод автор публикации, не защищай народные депутаты на съезде свои собственные личные интересы, тогда ни о каком бы давлении о них в связи с этим, на них в связи с этим не могло быть и речи. И все это, заметьте, заостряет наше внимание адвокат, когда депутаты, народные депутаты, ни материально, ни по своей депутатской деятельности ни от кого не зависят. В силу этих обстоятельств следует вывод. Такая уверенность в необходимости тайного голосования – это та простота, что хуже воровства или равна ему. Можно сказать, что съезд – высший орган государственной власти, и он правомочен решать любые вопросы, отнесенные к ведению Российской Федерации, в том числе и вопрос о процедуре голосования. Это так. Но из этого ничуть не следует, что съезд может решить любой вопрос любым образом. Съезд не вправе нарушать Конституцию и законы. Он может сначала изменить их, но нарушать их он не вправе. Андрей Рахмилович продолжает. Кстати, регламент съезда народных депутатов допускает тайное голосование только в случаях, предусмотренных Конституцией, законами или самим регламентом. Таким случаем являются, согласно регламенту, только выборы должностных лиц. Так что, голосуя тайно по поводу поправок Конституции, народные депутаты нарушили и Конституцию, и регламент, ими же принятый. Однако есть принципы, которые ни съезд, ни никто другой не вправе отменить никаким большинством. Эти принципы – те ценности, которые признаны человечеством и закреплены международным правом. Принцип народовластия в современной цивилизации относится к такого рода основополагающим, которые никто не может отменить. Именно поэтому он, этот принцип, назван в статье 1 Конституции Российской Федерации, видимо, никем незыблемой, основой конституционного строя в России. Итог этих рассуждений сводится к следующему. Поправки Конституции, о которых шла речь выше, могут быть признаны неконституционными в силу того, что процедура их принятия противоречит принципу народовластия. Но все дело в том, что депутаты ощущают себя членами не представительного, а самодержавного органа власти, а, возможно, просто какого-то акционерного общества, и действуют соответственно этому самоощущению. Юрист обращает наше внимание и на следующее. Но избиратели могут и должны понимать, что диктатура 1000 человек ничем не лучше диктатуры 250 или 20 человек. Диктатура в любом количестве также противоречит Российской Конституции. И теперь следует заключительный абзац публикации. Эти же народные депутаты настаивают, чтобы именно они и никто другой принимали новую Конституцию. Но доверять принятию новой Конституции парламенту, который пренебрегает действующей... И вот тут поставим многоточие, оставив за пределами эфира следующие далее эпитеты и метафоры, говорящие о том, что автор публикации не лишен и поэтических чувств. Итак, газета «Известия», 13 февраля, рубрика «Мнение», Андрей Рахмилович, адвокат, заголовок его публикации «Может ли быть тайным парламент?» В том же номере «Известий», на той же странице и под той же рубрикой «Мнение» под публикацией юриста, публикацией кандидата филологических наук

0: Эрика Хан-Пира. О чем ведет речь ученый-филолог? Вот о чем. В ныне действующем Уголовном кодексе РСФСР статья 64 называется «Измена Родине». «Утверждаю», подчеркивает автор, «что ни в одном демократическом государстве нет в законе статьи под таким названием. А у нас она появилась, потому что при тотальном огосударствлении было огосударственно и понятие «родина». Родина и государство не одно и то же». Заголовок публикации ученого-филолога Эрика Хан-Пира. Послушайте этот небольшой материал. Цитирую. «Нас пытались приучить к мысли, что борьба с государством или несогласие с его политикой, или даже нежелание находиться в его пределах, равносильны измене родине. Нас заставляли считать слова «родина» и «государство» абсолютными синонимами и внедряли это в массовое языковое и правовое сознание. В упомянутой статье Уголовного кодекса читаем: «Измена родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти» и так далее. Возникает вопрос. Каким образом само по себе бегство за границу или отказ возвратиться могут нанести ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности? Герман Лопатин в 1870 году организовал побег Петра Лаврова за рубеж, готовил побег туда же Чернышевского. Кому-нибудь тогда или позже пришла в голову дикая мысль назвать его изменником Родины? Декабристы организовали заговор с целью захвата власти. Они были изменниками Родины, а русские офицеры, перешедшие на сторону восставших поляков в 1863 году. Сейчас идет работа над новой редакцией Уголовного кодекса Российской Федерации. Пришло время более точно назвать соответствующую статью и четко определить ее содержание. Ибо не Родина раскулачивала и раскрестьянивала деревню, занимала заселением архипелага ГУЛАГ, депортировала народы, истребляла интеллигенцию, устанавливала аракчеевский режим в науке. И не она прошлась танками по свободе в Берлине, Будапеште, Праге, убивала в Новочеркасске, Тбилиси, Вильнюсе, Баку, затеяла постыдную и кровавую афганскую авантюру. Все это делало государство по приказу из благословения его правящей верхушки. «Родина и государство – не одно и то же». Заголовок публикации в «Известиях» за 13 февраля. Автор – кандидат филологических наук Эрик Хан-Пира. Сейчас хочу привлечь ваше внимание к теме, точнее сказать, к проблеме, которая на прошлой неделе привлекла активное внимание широкой общественности. Речь пойдет о преступности, захлебнувшей Россию в последние годы. Практически каждый ощущает ее не отвлеченно, не философски, а просто, можно сказать, физически. Вице-президенту Александру Рудскому была поручена подготовка прошедшего всероссийского совещания по борьбе с преступностью. По заданию вице-президента независимые эксперты из РАО корпорации подготовили своеобразную «белую книгу» о преступности в России. Все та же газета «Известия» только за 12 февраля привела выдержки из доклада экспертов, которому дали заголовок «Преступность. Угроза России». «Известия» же, в свою очередь, излагая документ, публикацию озаглавили так: «Преступность и государство. Кто кого?» К одному из наиболее значительных аспектов этой грандиозной проблемы сегодня привлеку ваше внимание. Для начала цитата по «Известиям» из упомянутого документа, о котором чуть раньше шла речь. Итак, цитирую. «В России сложились устойчивые коррумпированные структуры, которые проникли в государственные органы. По данным Министерства безопасности Российской Федерации, есть доказательства коррумпированности тысяч государственных чиновников. Арестовать же можно немногих из-за отсутствия соответствующих законов». Алаверды законодателям, парламентариям. Вот одно из последних экономических нарушений. Министерство внешних экономических связей в обход указа президента выдало 40 организациям лицензии на право экспортной торговли сельхозудобрениями. В короткий срок вывезено все, что можно. А собственная земля практически обескровлена на 2 года вперед. Вывод напрашивается сам собой. Пока рынок в России не начнет автоматически регулировать структурные и организационные преобразования, необходим закон, запрещающий государственный протекционизм, льготы, ибо это начало коррупции. Конец цитаты. Вот о коррупции и поговорим. Жгучая тема. Коррупция, конечно, возникла не вчера, не с перестройки даже, не в доперестроечные времена. Наша социалистическая коррупция возникла очень давно. Если по правде, мы ее получили в наследство еще с царских времен. И она нашла в новейшие времена самые благодатные условия для своего развития. Но это лирическое отступление дилетанта. А сейчас представлю слово специалисту. Савастьянов Евгений Вадимович, заместитель министра безопасности России, начальник управления Министерства безопасности России по Москве, назначен в 1991 году, до того возглавлял департамент мэрии Москвы, родился в 1952 году, инженер-геофизик, кандидат наук. Впечатляет, да? Он пишет: «Пожалуй, нет сейчас более жгучей общественной темы, чем коррупция. Больная тема для печати, парламентских слушаний, межведомственных комиссий, президентских указов и постановлений съезда. Ею занимаются, в кавычках, все. И что же на выходе? Почти ничего». Вот так начинается публикация Евгения Савастьянова в «Известиях». Также в «Известиях» за 10 февраля заголовок публикации «Коррупцию можно одолеть». Если вырвать хотя бы 3 ее корня. Пройдемся по статье. Проводились операции, задерживались взяточники и расхитители в государственных органах и их дочерних структурах, сократилось число работников, нарушающих запрет на совмещение госслужбы с предпринимательством, бюрократическое выделение собственности постепенно вытесняется свободной ее продажей, и все-таки общественное мнение не удовлетворено. Нет громких уголовных процессов, нет скандальных разоблачений, мздоимство процветает, слухи о нем наполнили землю. Однако заявление о вымогательстве взяток почти не поступает. Причины – массовая криминализированность общественного и, в первую очередь, предпринимательского сознания. Известная максима – не подмажешь – не поедешь. Обоюдная выгодность – не менее известная максима – согласие есть продукт непротивления сторон. Один из широко известных видов коррупции распространен среди распорядителей государственной муниципальной собственности и средств. Третьим лицам выделяются помещения, земельные участки, представляются государственные муниципальные контракты и подряды на невыгодных для государства условиях. Корысть же зачастую удовлетворяется при этом скрытыми взятками, оплатой загранпоездок, строительством домов, преподнесением дорогих подарков ближайшим родственникам чиновников. Пример. В мае 92-го при получении взятки в 500 000 за выделение нежилого фонда захвачен префект муниципального округа, депутат Моссовета. В ходе следственного эксперимента изъято более 1,5 млн рублей, $7 000, автомат. При получении взятки в 1 000 000 рублей за выделение нежилого помещения захвачен с поличным депутат райсовета, руководитель одного из учреждений департамента образования. Изъяты 1 000 000 рублей и пистолет системы Коровина. Список можно продолжить. Но как активизировать борьбу с этим видом коррупции? Первое условие, пишет Евгений Савастьянов. Надо точно определить, что именно государство вкладывает в само понятие коррупции, и принять закон или положение о государственной службе. Чтобы ускорить дело, можно ограничиться положением. Тогда президент распространяет его действия лишь на тех, кто работает в органах исполнительной власти. Этого почти достаточно. Доля служащих в исполнительных структурах превышает 85% от общего числа. Под коррупцией можно будет понимать при этом нарушение принятого закона или положения, связанного с получением служащим материальной выгоды. Вводя правовую норму, надо предусмотреть и ответственность за ее выполнение. Только надо избежать тут типичной ошибки, выражающейся в недоговоренности, в неопределенности, в формальности, как то было в указе о борьбе с коррупцией. Отсутствие установленного законом точного понятия, между прочим, вдвойне опасно, поскольку ведет к возможным злоупотреблениям самих правоохранительных органов и разнообразных «добровольческих» в кавычках комиссий. И, конечно, серьезные санкции станут возможны лишь после изменений уголовного и уголовно-процессуального кодексов. Второе условие успеха борьбы с коррупцией – полноценная социальная защита самих служащих. Вся страна вовлечена в передел бывшей государственной собственности. При этом есть привилегии у рабочих, которые 25% акций своих предприятий получают бесплатно. У работников торговли и предприятий бытового обслуживания, бесплатно приватизирующих свои заведения. У рабочих совхозов и колхозов, получающих бесплатно земельные участки. А вот служащие всех видов и рангов оказываются в положении лишенцев. В этом смысле равно обделены судьбой и министр, и начальник РЭУ, и мэр города, и работник милиции, ну и ваш покорный слуга, который сидит в этот момент у микрофона. Нищий чиновник, распоряжающийся от имени государства многомиллиардной собственностью, оказывается лицом к лицу, то есть один на один, с предпринимателем, рвущимся к этой собственности и владеющим крупными суммами денег. Устоять от соблазна в подобных условиях могут только гиганты духа. А на гигантах массовые профессии не держатся. Вывод очевиден. Надо ясно и недвусмысленно признать, что чиновник при честной работе и разумной организации управления важный и полезный член общества, заслуживающий уважения. Будем откровенны. Введение нормативов компенсационных выплат чиновникам, соразмерных условиям свободного рынка, для уравнивания их в правах с другими гражданами, так и не состоялось. Последствия этого легко просчитываются, и они, к сожалению, безрадостны. Но, разумеется, самое эффективное средство защиты граждан от всевластия чиновников – это максимальное сокращение сферы влияния государства на экономику и социальную сферу. Естественно, что при этом должно сокращаться число чиновников. Но на практике чиновники плодятся быстрее, чем кролики. При этом они агрессивнее, чем крокодил. Вот и автор замечает. Сердце кровью обливается, когда видишь, как тяжело и медленно совершается такое сокращение. Например, наши «борцы» в кавычках, «за матушку-землю» в кавычках, костьми готовы лечь, чтобы не допустить внедрения нормального механизма купли-продажи земельных участков. Но никто из них не возражает против выделения этих участков пользователю по милости местной бюрократической инстанции, неважно, административной или советской. Граждане, желающие завести приусадебное хозяйство, построить коттедж или стать фермерами, зависят от снисхождения множества инстанций. А русский человек, как никто другой, хорошо знает, что снисхождение это редко заслуживается. Чаще оно выслуживается или покупается. Кто остается от этой системы не в накладе, показывает хотя бы такой пример. В Московской области в этом отношении далеко не худший. Крупнейшие земельные участки для ведения фермерского хозяйства до 40 гектаров взяли практически бесплатно бывшие первые секретари и их родственники. Все, что просто, все гениально, не так ли? Евгений Савастьянов, между тем, несколько ниже продолжает. Последний пример такого рода. Сколько нежилых зданий и отдельных помещений было продано в Москве с аукциона за весь 1992 год? Сколько земельных участков сдано в аренду на конкурсной основе? Сколько муниципальных контрактов было предоставлено в результате полноценного состязания претендентов? Единицы. И хотя, подчеркивает автор, он не склонен отстаивать механизм свободной конкуренции в решении подобных вопросов, как единственный этот механизм, ясно, что городским властям нужно сделать решительный шаг к развитию аукционной собственности. Должно быть заранее известно, каждую неделю в городе выставляются на аукцион, допустим, 10 зданий и 12 земельных участков. А вопрос, кому строить дом или вывозить мусор, решается в соревновании претендентов. Необходимость давать на лапу в таких условиях резко сократится. Бороться же с коррупцией, создавая или оставляя условия для ее процветания, не умнее попыток Мюнхгаузена напоить разрубленную лошадь. В государстве всегда были, есть и будут инстанции, в которых возникает возможность получать взятки. Но в нормальном государстве число таких инстанций минимально, а риск для взяточников очень велик. Вот и необходимо сократить до минимума число всякого рода присутствий, в которые вынужден обращаться гражданин. Тогда будет можно и требовать от компетентных органов резко повысить эффективность борьбы с коррупцией. Существенную роль могло бы при этом играть предоставление государству права на проверку известных категорий служащих. В Соединенных Штатах, например, при поступлении на определенные должности в Белом доме претенденты подвергаются скрупулезной проверке сотрудниками ФБР. В считанные недели сотрудники ФБР должны получить от них отзывы от 3 с лишним десятков людей, знавших претендентов в разные периоды его, их жизни. Важно подчеркнуть, что эта проверка ни в малейшей степени не ущемляет прав самого служащего, поскольку он идет на нее сознательно и добровольно. Могло бы принести существенный результат и проведение активных мероприятий в отношении лиц, дающих некие основания подозревать их в коррупции. Классический пример – подобная операция. Искушение конгрессменов агентами ФБР, задрапированными под арабских шейхов. Делаю небольшую купюру и цитирую заключительную часть публикации. Наконец, несколько слов о производственной коррупции. Это самый, пожалуй, распространенный у нас тип присвоения госсобственности. Один из таких путей – перекачка фондов, оборудования, иной собственности госпредприятий в карманы руководителей, их родных и близких, через создаваемые при заводах и КБ малые совместные тому подобные предприятия. Сразу подчеркну, замечает Евгений Савастьянов, что само создание этих дочерних структур – дело благое, способствующее повышению занятости, да и просто удержанию трудовых коллективов на плаву. Но ведь нужно же и честь знать. Когда руководители его родня являются основными действующими лицами сразу дюжины фирм, ясно, что идет растащиловка, имя которой все тоже коррупция. Но использовать сегодня по делам такого рода понятие хищения, во-первых, бесперспективно, а во-вторых, весьма чревато последствиями. Более 2/3 директорского корпуса окажется под ударом. Осмысливая все вместе взятое, нельзя не сформулировать еще одно этическое определение понятия. Коррупция – такое состояние общества, при котором каждый думает, что все остальные продажны, и позволяет быть продажным самому себе. «Мой опыт говорит», – пишет автор, – «что это вовсе не так, И поддаваться подобному искушению значит обманывать себя. Наша общая задача сегодня – создать обстановку, при которой каждый живущий по принципу «хватай, что можешь» серьезно рискует оказаться в убытке. Заключая, автор подчеркивает, что высказанные им позиции, хотя и разделяются некоторыми его коллегами, но они не являются отражением официальной позиции Министерства безопасности Российской Федерации. Итак, сокращениями я представил вам публикацию из «Известий» за 10 февраля. Заместитель министра безопасности России, начальник управления Министерства безопасности России по Москве и Московской области, кандидат наук Евгений Вадимович Савастьянов, автор этой публикации. Заголовок ее «Коррупцию можно одолеть, если вырвать хотя бы три ее корни». Ну вот, пожалуй, на этом я должен и завершать нашу сегодняшнюю встречу. Время мое почти истекло. Ну вот, да, на этом я и закончу мой сегодняшний, можно сказать, тематический обзор из журнальных и газетных публикаций. Передачу сегодня подготовил и провел Виктор Ромашов. И до следующей встречи. Всего доброго.
1: Бочонок Амонтильяда. Тысячу обид я безропотно вытерпел от Фортуната, но когда он нанес мне оскорбление, я поклялся отомстить. Это было твердо решено, но самая твердость решения обязывала меня избегать риска. Я должен был не только покарать, но покарать безнаказанно. Обида не отомщена, если мститель настигает расплата. Она не отомщена и в том случае, если обидчик не узнает, чья рука обрушила на него кару. Ни словом, ни поступком я не дал Фортуната повода усомниться в моем наилучшем к нему расположении. По-прежнему я улыбался ему в лицо, и он не знал, что теперь я улыбаюсь при мысли о его неминуемой гибели. И у него была одна слабость у этого Фортуната, хотя в других отношениях он был человеком, которого должно было уважать и даже бояться. Он считал себя знатоком вин и немало этим гордился. Итальянцы редко бывают истинными ценителями. Их энтузиазм почти всегда лишь маска, которую они надевают на время и по мере надобности, для того, чтобы удобнее надувать английских и австрийских миллионеров. Во всем, что касается старинных картин и старинных драгоценностей, Фортуната, как и прочие его соотечественники, был шарлатаном. Но в старых винах он в самом деле понимал толк. Я разделял его вкусы. Я сам высоко ценил итальянские вина и всякий раз, как представлялся случай, покупал их помногу. Однажды вечером, в сумерки, когда в городе бушевало безумие карнавала, я повстречал моего друга. Он приветствовал меня с чрезмерным жаром, как видно, он успел уже в этот день изрядно выпить. Он был одет орликином, яркое разноцветное трико, на голове остроконечный колпак с бубенчиками. Я так ему обрадовался, что долго не мог выпустить его руку из своих, горячо ее пожимая. Я сказал ему: «Дорогой Фортуната, как я рад, что вас встретил! Какой у вас цветущий вид! А мне сегодня прислали бочонок Амонтильяда. По крайней мере, продавец утверждает, что это Амонтильяда, но у меня есть сомнения». «Что?» – сказал он. «Амонтильяда? Целый бочонок? Не может быть, еще в самый разгар карнавала?» «У меня есть сомнения», – сказал я. И я, конечно, поступил опрометчиво, заплатив за это вино, как за Амонтильяда, не посоветовавшись сперва с вами. Вас нигде нельзя было отыскать, а я боялся упустить случай.
2: «Амонтильяда?»
1: «У меня сомнения».
2: «Амонтильяда?»
1: «И я должен их рассеять». «Амонтильяда!» «Вы заняты, поэтому я иду к Лукрезе. Если кто может мне дать совет, то только он мне скажет: да Лукрезе не отличит Амонтильяда от Хереса. А есть глупцы, которые утверждают, будто у него не менее тонкий вкус, чем у вас».
2: «Идемте».
1: «Куда?»
2: «В ваши погреба».
1: «Нет, мой друг, я не могу злоупотреблять вашей добротой. Я вижу, вы заняты. Лукреть,
2: я не занят». «Идем».
1: «Друг мой, ни в коем случае, пусть даже вы свободны, но я вижу, что вы жестоко простужены, в погребах невыносимо сыро. Стены там сплошь покрыты селитрой. Все равно идем. Простуда – это вздор.
2: Амонтильяда! Вас бессовестно обманули. А что до Лукрезии, он не отличит Хереса от Амонтильяду.
1: И говоря так, Фортунато схватил меня под руку, и я, надев черную шелковую маску и плотнее запахнув домино, позволил ему увлечь меня по дороге к моему палаццо. Никто из слуг нас не встретил. Все они тайком улизнули из дому, чтобы принять участие в карнавальном веселье. Уходя, я предупредил их, что вернусь не раньше утра, и строго наказал ни на минуту не отлучаться из дому. Я знал, что достаточно отдать такое приказание, чтобы они все до единого разбежались, едва я повернусь к ним спиной. Я снял с подставки два факела, подал один Фортунато и с поклоном пригласил его следовать за мной через анфиладу комнат к низкому своду, откуда начинался спуск в подвалы. Я спускался по длинной лестнице, делавшей множество поворотов. Фортунато шел за мной, и я умолял его ступать осторожней. Наконец мы достигли конца лестницы. Теперь мы оба стояли на влажных каменных плитах в усыпальнице Монтрезоров. Мой друг шел нетвердой походкой. Бубенчики на его колпаке позванивали при каждом шаге. «Где же бочонок?» — сказал он. «Там, подальше», — ответил я. «Но поглядите, какая белая паутина покрывает стены этого подземелья! Как она сверкает!» Он повернулся и обратил ко мне тусклый взор, затуманенный слезами опьянения. «Селитра?» — спросил он после молчания.
3: «Селитра?» — подтвердил я. «Давно ли у вас этот кашель?»
2: В течение нескольких минут мой бедный друг был не в силах ответить. «Это пустяки!» — выговорил он. «Наконец!» «Нет, — решительно сказал я. Вернемся! Ваше здоровье слишком драгоценно. Вы богаты, уважаемы, вами восхищаются, вас любят. Вы счастливы, как я был когда-то. Ваша смерть была бы невознаградимой утратой. Другое дело я, обо мне некому горевать. Вернемся! Вы заболеете, я не могу взять на себя ответственность. Кроме того, Лукреция...» «Довольно!» — воскликнул он. «Кашель — это вздор, он меня не убьет. Не умру же я от кашля». «Конечно, конечно», — сказал я. «И я совсем не хотел внушать вам напрасную тревогу, однако следует принять меры предосторожности. Глоток вот этого медока защитит нас от вредного действия сырости». Я взял бутылку, одну из длинного ряда лежавших посреди плесени, и отбил горлышко. «Выпейте», — сказал я, подавая ему вино. Он поднес бутылку к губам с цинической усмешкой. Затем приостановился и развязно кивнул мне. Бубенчики его зазвенели. «Я пью», — сказал он, — «за мертвецов, которые покоятся вокруг нас».
3: «А я за вашу долгую жизнь!» Он снова взял меня под руку, и мы пошли дальше.
2: «Эти склепы», — сказал он, — «весьма обширны».
3: «Монтрезоры — старинный и плодовитый род», — сказал я.
2: «Я забыл, какой у вас герб?»
3: «Большая человеческая нога, золотая, на лазоревом поле. Она попирает извивающуюся змею, которая жалит ее в пятку».
2: «А ваш девиз?»
3: «Никто не оскорбит меня безнаказанно».
2: «Недурно», — сказал он.
3: Глаза его блестели от выпитого вина, бубенчики звенели. Медок разогрел и мое воображение. Мы шли вдоль бесконечных стен, где в нишах сложены были скелеты вперемешку с бочонками и большими бочками. Наконец мы достигли самых дальних тайников подземелья. Я вновь остановился, на этот раз позволил себе схватить Фортунато за руку повыше локтя. «Селитра», — сказал я, — «посмотрите, ее становится все больше. Она как мох свисает со сводов. Мы сейчас находимся под самым руслом реки. Вода просачивается сверху и каплет на эти мертвые кости. Лучше уйдем, пока не поздно. Ваш кашель...»
2: «Кашель — это вздор», — сказал он. «Идем дальше. Но сперва еще глоток медока». Я взял бутылку де Грава, отбил горлышко и подал ему. Он осушил ее одним духом. Глаза его загорелись диким огнем. Он захохотал и подбросил бутылку кверху странным жестом, которого я не понял. Я удивленно взглянул на него. Он повторил жест, который показался мне нелепым.
4: «Вы не понимаете?» – спросил он.
2: «Нет», – ответил я.
4: «Значит, вы не принадлежите к братству?»
2: «Какому?»
4: «Вольных каменщиков».
2: «Нет, я каменщик», – сказал я.
4: «Вы? Не может быть! Вы вольный каменщик?»
2: «Да-да», – ответил я, «да-да».
3: «Знак», – сказал он, – «дайте знак». «Вот он», – ответил я, распахнув домино и показывая ему лопатку.
4: «Вы шутите», – сказал он, отступая на шаг. «Однако где же Амантильядо? Идемте дальше».
2: «Пусть будет так», — сказал я, пряча лопатку в складках плаща и снова подавая ему руку. Он тяжело оперся на нее. Мы продолжали путь в поисках Амантильяда. Мы прошли под низкими арками, спустились по ступеням, снова прошли под аркой, снова спустились и, наконец, достигли глубокого подземелья, воздух в котором был настолько сперт, что факелы здесь тускло тлели вместо того, чтобы гореть ярким пламенем. В дальнем углу этого подземелья открывался вход в другое, менее поместительное. Вдоль его стен от пола до сводчатого потолка были сложены человеческие кости, точно так, как это можно видеть в обширных катакомбах, проходящих под Парижем. Три стены были украшены таким образом. С четвертой кости были сброшены вниз и в беспорядке валялись на земле, образуя в одном углу довольно большую груду. Стена благодаря этому обнажилась, и в ней стал виден еще более глубокий тайник или ниша размером в 4 фута в глубину, 3 в ширину, 6 или 7 в высоту. Ниша эта, по-видимому, не имела никакого особенного назначения. Это был просто закоулок между двумя огромными столбами, поддерживавшими свод, а задней ее стеной была массивная гранитная стена подземелья. Напрасно Фортуната, подняв свой тусклый факел, пытался заглянуть вглубь тайника. Слабый свет не проникал далеко. «Войдите», — сказал я, — «Амантильядо там». «А что до Лукрези?»
4: «Лукрези невежда», — прервал меня мой друг и нетвердо шагнул вперед.
2: Я следовал за ним по пятам. Еще шаг, и он достиг конца ниши. Чувствуя, что каменная стена преграждает ему путь, он остановился в тупом изумлении.
3: Еще миг, и я приковал его к граниту.
2: В стену были вделаны два кольца на расстоянии 2 футов одно от другого. С одного свисала короткая цепь, с другого замок. Нескольких секунд мне было достаточно, чтобы обвить цепь вокруг его талии и запереть замок. Он был так ошеломлен, что не сопротивлялся. Вынув ключ из замка, я отступил назад и покинул нишу. «Проведите рукой по стене», — сказал я. «Вы чувствуете, какой на ней слой селитры? Здесь в самом деле очень сыро. Еще раз умоляю вас, вернемся». «Нет, вы не хотите. В таком случае я вынужден вас покинуть. Но сперва разрешите мне оказать вам те мелкие услуги, который еще в моей власти».
4: «Амантильядо!» – вскричал мой друг, все еще не пришедший в себя от изумления.
2: «Да», – сказал я, – «Амантильядо!» С этими словами я повернулся к груди костей, которые уже упоминал. Я разбросал их, и под ними обнаружился порядочный запас обтесанных камней и известки. С помощью этих материалов, действуя моей лопаткой, я принялся поспешно замуровывать вход в нишу. Я не успел еще уложить и один ряд, как мне стало ясно, что опьянение Фортуната наполовину уже рассеялось. Первым указанием был слабый стон, донесшийся из глубины тайника. То не был стон пьяного человека. Затем наступило долгое, упорное молчание. Я выложил 2-й ряд, и 3-й, и 4-й. И тут я услышал яростный лязг цепи. Звук этот продолжался несколько минут, и я, чтобы полнее им насладиться, отложил лопатку и присел на груду костей. Когда лязг, наконец, прекратился, я снова взял лопатку и без помех закончил 5-й, 6-й и 7-й ряд. Теперь стена доходила мне почти до груди. Я вновь приостановился и, подняв факел над кладкой, уронил слабый луч
1: на темную фигуру в тайнике. Громкий, пронзительный крик. Целый залп криков, вырвавшихся внезапно из горла скованного узника, казалось, силой отбросил меня назад. На миг я смутился. Я задрожал. Выхватив шпагу из ножен, я начал шарить ее концом в нише. Но секунда размышления вернула мне спокойствие. Я тронул рукой массивную стену катакомбы и ощутил глубокое удовлетворение. Я вновь приблизился к стенке и ответил воплем на вопль узника. Я помогал его крикам, я вторил им, я превосходил их силой и яростью. Так я сделал. И кричавший умолк. Была уже полночь, и труд мой близился к окончанию. Я выложил 8, 9 и 10 ряд. Я довел почти до конца 11 и последний. Оставалось вложить всего один лишь камень и заделать его. Я поднял его с трудом. Я уже наполовину вдвинул его на предназначенное место. Внезапно из ниши раздался тихий смех, от которого волосы у меня встали дыбом. Затем заговорил жалкий голос, в котором я едва узнал голос благородного Фортуната.
5: Отличная шутка. Честное слово, превосходная шутка. Как мы посмеемся над ней, когда вернемся в палаццо за бокалом вина.
1: Амонтильяда, сказал я.
5: Да-да, Амонтильяда. Но не кажется ли вам, что уже очень поздно? Нас, наверное, давно ждут в палаццо. И сеньора Фортуната, и гость. Пойдемте.
1: Да, сказал я. Пойдемте.
5: Ради всего святого, Монтрезор.
1: Да, сказал я. Ради всего святого. Но я напрасно ждал ответа на эти слова. Я потерял терпение. Я громко позвал. Фортуната!
6: Молчание.
1: Я позвал снова. Фортуната!
6: По-прежнему молчание.
1: Я просунул факел в незаделанное еще отверстие и бросил его в тайник. В ответ донесся только звон бубенчиков. Сердце у меня упало. Конечно, только сырость подземелья вызвала это болезненное чувство. Я поспешил закончить свою работу. Я вдвинул последний камень на место. Я заделал его. Вдоль новой кладки я восстановил прежнее ограждение из костей. Полстолетия прошло с тех пор, и рука смертного к ним не прикасалась. Да почиет

0: Передачу сегодня подготовил и проведет Евгений Терновский.
1: Здравствуйте. Помните, у Маяковского, если выставить в музее плачущего большевика, весь день бы в музее торчали ротозеи, еще бы такого не увидишь и в века. Сколько странного, необычного, неприятного, больного мы обнаруживаем сейчас в жизни нашего общества. Нет сомнения, что общество наше серьезно болеет. А если больно целое, больны и его части. Армия – такая больная часть. Вместо того, чтобы повышать свою обороноспособность, она ищет пути к выживанию. Как часто сейчас бросается в глаза жалкий символ нашей армии – офицер с авоськой в руке. А вот для наших предков было аксиомой: без армии не может быть крепкого государства, а ее сила заключена в офицерском корпусе. Поэтому-то с давних времен на службу в качестве офицеров привлекались лучшие представители российского общества. Об этом пишет Валентин Рунов в заметках «Господа и товарищи офицеры», которые напечатаны в 7-м номере еженедельника «Россия». Престижность офицерской службы достигалась различными путями, в том числе и тем, что практически все мужчины царствовавшего дома Романовых имели воинские чины и постоянно носили военную форму. Это же было закономерным и для большинства представителей аристократии, дворянских семей. Даже в роду сугубо гражданского человека, каким был Александр Сергеевич Пушкин, все его сыновья, внуки и многие правнуки стали профессиональными военными, а дочери и почти все многочисленные внучки были замужем за офицерами русской армии. Военная служба стимулировалась правительством. С этой целью еще при Петре I был разработан и вступил в силу закон, который получил название «Табель о рангах». Он действовал вплоть до 17-го года. По табели каждый человек, поступивший на службу как военную, так и гражданскую, в зависимости от занимаемой должности, имел чин, определявший его классность, то есть место в иерархической лестнице государства. Каждый классный чин состоял под защитой государства и пользовался правами и привилегиями, соответствовавшими его рангу. Причем льготы военных чинов были значительно большими, чем гражданских. Так, вплоть до середины XIX века, даже принадлежность к 12-му классу обеспечивала им потомственное дворянство. Кроме чинов, престижность офицерской службы поддерживалась существовавшей в России системой наград. Основу ее составляли государственные ордена. Награждение орденами производилось, как правило, в строгой последовательности, от младшего ордена к старшему. До 1844 года все ордена давали офицерам право на потомственное дворянство. Со второй половины XIX века право ввода в потомственное дворянство были лишены 6 младших российских орденов. Но, получая эти ордена за службу в мирное время, офицеры могли достичь 7-го класса табеля о рангах. Гораздо быстрее этот процесс происходил в военное время, когда ордена давали за конкретные боевые подвиги. Боевые награды резко сокращали сроки выслуги в чинах и стремительно поднимали их кавалеров по табели о рангах. Известный военачальник Белой армии периода Гражданской войны Слащев всего за 2,5 года участия в Первой мировой войне был награжден 7 боевыми наградами. Благодаря этому он поднялся в чине со штабс-капитана гвардии 8 класс до полковника 6 класс. В настоящее время система наград в армии не отражает личного участия офицера в службе и боевых делах. Недавно автору этих заметок довелось присутствовать на похоронах полковника, кандидата военных наук, 30 лет жизни посвятившего службе в армии, а также преподавательской работе в военной академии. Перед гробом этого безусловно заслуженного человека несли подушечку с 8 медалями за выслугу лет и юбилейными. Престижность офицерской службы в дореволюционное время поддерживалась и материально. Это выражалось в увеличении денежных окладов, сумм единовременных пособий, пенсионном обеспечении. Разница в должностных окладах служила действенным стимулом в стремлении офицера продвигаться по служебной лестнице, повышать свое военное образование и профессиональные навыки. Важным шагом в обеспечении социальной защищенности военнослужащих и членов их семей явилось принятие в России закона о пенсионном обеспечении. Петр I впервые в истории российского государства ввел пенсии для офицеров, уволенных из армии в результате ранения или болезни, обретенной во время походов. А закон от 1827 года окончательно навел порядок в этом важном деле. По нему правом на пенсию пользовались все офицерские чины, а также медицинские, ветеринарные работники и священнослужители, имевшие ранения и участвовавшие в военных походах, независимо от того, сколько времени они состояли на военной службе. Для тех, чья служба прошла в мирное время, без ранений и контузий, право на минимальную пенсию определялось после выслуги 25 лет. А на полную после 35 лет выслуги в офицерских чинах. Важно отметить, что выслуга офицеров исчислялась не только количеством чисто календарных лет, но также и условиями службы. Служба в военное время в действующей армии засчитывалась из расчета один день за два, а иногда и больше. Даже время пребывания военнослужащего в плену засчитывалось в выслугу лет из расчета год за год. Развитие капитализма в России изменило ценностные ориентиры в обществе. В конце XIX века много предприимчивых молодых людей устремилось на гражданскую службу, которая сулила гораздо большие материальные выгоды и не требовала переносить лишения, рисковать здоровьем, а то и самой жизнью при выполнении служебного долга. В 1913 году, накануне Первой мировой войны, военное ведомство впервые за всю историю существования русской регулярной армии не обеспечило необходимое количество абитуриентов в комплектовании младших классов военных училищ. В апреле 14 года, всего за 3 месяца до начала войны, в офицерском корпусе русской армии существовал некомплект офицеров. В результате этого в подразделениях не хватало до половины младших офицеров. Развал русской армии произошел не в годы Первой мировой войны, а значительно раньше. Тогда, когда военная служба перестала считаться престижной в обществе, и когда она не обеспечивала нормальные условия жизни и быта офицеров и членов их семей. Последствия этого развала хорошо известны. Напомню, заметки Валентина Рунова «Господа и товарищи офицеры» напечатаны в еженедельнике «Россия» номер 7. Они дают повод для размышлений, не правда ли? А теперь хочу вам почитать о судьбе одного из офицеров русской армии. Более того, одного из Романовых, который имел высокий чин, носил военную форму. Больше того, он победил Наполеона, изгнал французов из земли русской, освободил Европу от супостата. Вы, конечно, догадались, о ком пойдет речь. Во втором номере досье литературной газеты под рубрикой «Первая публикация» напечатаны фрагменты повести эссе Леонида Бежина «Усыпальница без праха». Вот что пишет Леонид Бежин. «Не умер, а ушел. За этими словами скрывается не только одна из самых таинственных, влекущих и завораживающих загадок русской истории, загадка смерти императора Александра I, но и прообраз многих духовных драм, воплощенных как в художественной литературе, достаточно вспомнить «Живой труп», так и в судьбе ее творцов, от Толстого до Гоголя. Уход в безымянность – акт духовной драмы, даже независимо от того, доказан ли этот факт исторически. Вот почему легенда об уходе Александра получила такое распространение еще в 1825 году, когда, по официальной версии, император скончался в Таганроге, а затем возродилась вновь с появлением в Сибири старца Федора Кузьмича. Неужели он? Неужели этот статный, осанистый, белобородый старик, появляющийся иногда на улицах старого Томска, и есть император Александр I, который не умер в Таганроге, а, инсценировав собственную смерть и похороны, ушел неизвестно куда, в скит, в затвор, в схиму, чтобы через 12 лет поселиться в Сибири под именем Федора Кузьмича. Удивительная, право, история. Удивительная, загадочная, непостижимая. Прибыть вместе с партией ссыльных из Красноуфимска, где его судили за бродяжничество и приговорили к 20 ударам плетьми императора-то, и поселиться сначала в деревне Зерцалы, приписанной к казенному винокуренному заводу, затем у лихого казака Сидорова, построившего для него избушку на заднем дворе, затем неподалеку от села Краснореченского, в такой же, чуть больше улья избушке, выходившей окнами на пасеку крестьянина Латышева, и, наконец, в 4 верстах от Томска, на заимке купца Хромова, чьи работники сколотили для него келью. И так сколотили хитрецы, что в погребе под полом слышалось певучее журчание. Спустись туда по лесенке и зачерпни родниковой водички. Сколотили и тем самым уважили старца, любившего чистоту и содержавшего свои вещи в строгом порядке.

Уважаемые радиослушатели, в своих письмах вы обращаетесь к нам с просьбой повторить передачу о 19-м фестивале в Сан-Ремо. Об этом нас просят Фируза Динаева из города Нальчика, семья Дерюгиных из Москвы, зоотехник совхоза имени Калинина Оренбургской области Раиса Попова, студентка Московского строительного института Галина Пучкова, Петр Гончарук, студент Киевского университета и многие другие. Выполняем вашу просьбу.

0: Сегодня музыкальный глобус предлагает вашему вниманию передачу, подготовленную корреспондентом Всесоюзного радио в Италии Николаем Грациановым, которую он назвал «Ярмарка песен Санремо 69».
1: Девятнадцатый фестиваль в Санремо позади. Началась, как говорят между собой фабриканты звукозаписи, дележка торта. Ежегодно в Италии на рынок выбрасывается почти 36 миллионов пластинок. Из них две трети с записями песен. Итальянцы тратят на их приобретение приблизительно 40 миллиардов лир в год. Сумма огромная. Промышленность звукозаписи – это машина для делания денег, писала газета «Аванти». Большинство самых крупных и влиятельных музыкальных домов принадлежит международному капиталу – американцам, англичанам, немцам из ФРГ. Каждый такой дом содержит свою конюшню. Так пренебрежительно в мире дельцов озвученного бизнеса называют певцов, музыкантов, композиторов, поэтов. В Сан-Ремо разыгрывается большой барыш – десяток миллиардов лир. Удачные песни и исполнители, прославившиеся на сцене казино этого курортного городка, могут принести компании колоссальный доход. Вот почему очень многие журналисты называют этот фестиваль не очень-то поэтично – ярмаркой песен.

0: Странный уровень 19-го фестиваля. Итальянская критика единодушно заявила, что фестиваль не порадовал особо яркими откровениями. И если с точки зрения музыки отмечено несколько песен, то сентиментальность и примитивность текстов этих песен ниже всякой критики. Словом, как пишут газеты, сенсации не произошло.
1: И все-таки одна сенсация в Сан-Ремо произошла. Этой сенсацией стала внушительная демонстрация молодежи против нищеты и бедственного положения жителей окраинных кварталов Сан-Ремо. Эта демонстрация, которая проходила во время такого, на первый взгляд, далекого от политики мероприятия, как конкурс эстрадных песен, явилась отражением социальных противоречий сегодняшней Италии. Опасаясь инцидентов, власти стянули в город цветов внушительные отряды полиции.

Песней. Выиграл фестиваль в Сан-Ремо молодой и очень известный певец Джанни Моранди, выступивший на этот раз в качестве композитора песни «Цыганка». Эту песню исполняли Бобби Соло и Ива Дзаникки. Несмотря на молодость, оба эти исполнителя уже 5 раз выступали в Сан-Ремо, и оба неоднократно бывали его победителями. Для Бобби Соло, которого вы сейчас услышите, это уже 3-я победа. Итак, песня «Цыганка». Джанни Моранди – композитор и аккомпанирует на гитаре Бобби Соло. О чем песня? О цыганке, которая может нагадать счастье, о надежде на то, что снова вернется любовь. И все спросите вы. Но вспомните, 19-й фестиваль Сан-Ремо не прославился текстами своих песен.

0: прежде чем познакомить вас, уважаемые радиослушатели, с песней, занявшей второе место на 19-м фестивале Сан-Ремо, мы расскажем вам немного о самом фестивале и его организации.
1: Фестиваль в Сан-Ремо считается самым крупным музыкальным событием года. Ну, разумеется, в области итальянской легкой музыки. Он транслируется по радио, его смотрят 20 миллионов телезрителей, а финальный тур и еще больше, так как обычно он транслируется по системе Евровидения и Интервидения. В этом году на фестивале присутствовало около 500 итальянских и иностранных журналистов, и в течение недели тема фестиваля занимала одно из главных мест на страницах итальянской печати. Прежде всего нужно сказать, что фестиваль Сан-Ремо – это конкурс песен, причем песен итальянских, хотя и исполнители играют на этом конкурсе не последнюю роль. Поэтому вместе с многочисленными эстрадными звездами первой величины в нем участвуют и новички, подчас совсем неизвестные. Главное при отборе исполнителей – это поддержка и рекомендация фирм, выпускающих грампластинки. Фирма заключает с артистами контракты, предусматривающие исключительное право записи песен, и вносит за певцов денежную квоту – своеобразный залог.
0: Но вернемся к песням, премированным на фестивале. Второе место заняла песня известного композитора Серджио Эндриго «С глаз долой, из сердца вон». Вы, вероятно, помните, уважаемые радиослушатели.

прошлом году на 18-м фестивале Серджо Эндриго получил первую премию. Вот примерное содержание песни. Я не знаю, что происходит. Почему меня не радует смех друзей? Почему? Один из них сказал мне: с глаз долой и с сердца вон. А ведь ты сейчас так далеко от меня. Итак, Серджо Эндриго сам исполняет свою песню.

0: Несколько лет тому назад фестиваль Сан-Ремо из национального, сугубо итальянского конкурса превратился в международный. К участию в соревнованиях были допущены певцы из многих стран мира, но с непременным условием. Каждый иностранный исполнитель должен был обязательно исполнять одну из конкурсных итальянских песен. Если посмотреть список участников 19-го фестиваля, то в нем можно обнаружить массу иностранных имен, преимущественно английского происхождения. Ансамбли «Шоумен», «Ньютролс», певцы «Бобби Соло», «Литл Тони», «Дон Бакки» и другие. Но при ближайшем рассмотрении все эти иностранцы – чистокровные итальянцы. Просто в Италии сегодня модно выбирать себе артистический псевдоним с англо-американским прононсом. «Шоумен» – это стопроцентные неаполитанцы, «Ньютролс» – генуэзцы, Бобби Соло, вы его уже слышали, это римский паренек Роберто Сатти, Литл Тони, Антонио Чьячи, а Дон Бакки – Альдо Капони.
1: Вот о песне «Дон Бакки» или «Альдо Капони» и пойдет дальше речь, поскольку она получила третью премию 19-го фестиваля. Дон Бакки, так же как и Серджио Эндриго, сам пишет и слова, и музыку своих песен. Это не первый успех Дон Бакки композитора. В прошлом году он представил на конкурс в Сан-Ремо две песни, занявшие второе и третье место. Дон Бакки известен и как киноактер. Он снимался в нескольких фильмах и, в частности, в картине «Семь братьев Черви», посвященной итальянскому сопротивлению. Песню, премированную в этом году, исполняла хорошо вам известная Мильва.
0: Мильва. Ее настоящее имя Мария Ильва Бёлькатти. Это одна из популярнейших певиц Италии. В фестивалях Сан-Ремо она участвует непрерывно с 1961 года. Репертуар Мильвы широк и разнообразен. Незадолго до фестиваля она выступала в телевизионном музыкальном спектакле, посвященном истории танго. А 7 февраля также по телевидению была передана программа, посвященная Бертольду Брехту, постановке режиссера и актера Джорджа Штреллера. Мильва исполняла там песни и баллады, написанные на слова великого немецкого драматурга. Послушайте, как поет Мильва песню «Дон Бакки» «Улыбка».
1: Твоя улыбка была для меня высшей радостью в жизни. Но звезды угасают в небе, и твоя улыбка погасла в моем сердце. Завтра придет новый день, и ты улыбнешься ему, а мне останутся только слезы.

0: Официально жюри фестиваля присуждало только первые три места. Остальные песни, независимо от количества полученных голосов, были признаны равными. Их исполнителями являются более или менее известные певцы. Фестиваль на этот раз не открыл новых талантов. Исключение составляет лишь 16-летняя дебютантка фестиваля Нада Маланима. Нада учится в средней школе.
1: «Я не собираюсь бросать школу ради пения, несмотря на мой успех в Сан-Ремо», — говорит девушка. «Конечно, я буду певицей, но не всю жизнь. Я больше всего хочу стать врачом». На фестивале Нада исполняла песню композитора Клаудио Матони «Как холодно». «Зимой солнце выглядит усталым. Люди рано ложатся спать».

0: удачнее, чем обычно, выступила в Сан-Ремо победительница предыдущих двух фестивалей Сан-Ремо, 22-летняя Джульйола Чинкуэтти. Ее песня «Дождь» композиторов Конти и Пачи заняла в неофициальном зачете только 6-е место. Но мы думаем, вам будет приятно снова послушать Джульйола Чинкуэтти.
1: «Когда ты рядом, — поет Джульйола, — дождь для меня не существует, поэтому выбрось зонтик, он на

0: Третий раз участвовала в фестивале в Сан-Ремо 24-летняя певица Уретта Берци. Она обладает приятным чистым голосом и предпочитает мелодичные песни. В Италии ее часто критикуют за несовременность. Однако у широкой публики Уретта Берци пользуется неизменным успехом. Послушайте, как она исполняет конкурсную песню «Quando l'amore diventa poesia», «Когда любовь становится песней», композитора Пьера Соффичи.
1: Я не спрашиваю тебя, почему ты меня покинул. Для меня все, что ты делаешь, справедливо. Я пою и плачу. В эту ночь моя любовь превращается в песню.

Итак, вы слушали некоторые песни, исполнявшиеся в финале 19-го фестиваля Сан-Ремо. Но мы не можем не упомянуть о певце, которого хорошо знают и, мы надеемся, любят в нашей стране. О Клаудио Вилла. Песня «Вечером лучше грустить одному» композитора Рейтано, которую он исполнял на фестивале, не попала в финал. Но ветеран эстрады, которого в Италии до сих пор уважительно называют «королем песни», не очень огорчен неудачей. Вилла участвовал в 11 фестивалях Сан-Ремо. 4 раза он был первым, 3 вторым и 2 третьим. «Я уверен», — заявил Клаудио Вилла, «что несмотря на то, что моя песня не выиграла, она найдет дорогу к слушателям». «Сегодня ты погасила солнце моей жизни, мое сердце умирает. Я хочу забыть все, что ты мне говорила. Вечером лучше грустить».

Если вы помните, уважаемые радиослушатели, в начале нашего рассказа о 19-м фестивале в Сан-Ремо мы упомянули о внушительной демонстрации местной молодежи, демонстрации протеста против социального неравенства, царящего в современной Италии. Известная прогрессивная театральная труппа, которую руководит актер и режиссер, коммунист Дарио Фо, устроила в Сан-Ремо также своеобразную демонстрацию. Она показала сатирический пародийный спектакль «Контрфестиваль». Это был протест и против социального неравенства, и против коммерческого подхода к искусству, особенно ярко выраженного на фестивале в Сан-Ремо. Из далекой Сицилии приехал в Сан-Ремо народный, или, как он сам себя называет, бродячий, певец Тринкале. Он приехал для того, чтобы на улицах этого приморского города петь балладу о Луиджи Тенко, молодом композиторе и певце, который во время 17-го фестиваля в Сан-Ремо пустил себе пулю в лоб. В этой балладе Тринкале вспоминает о трагическом фестивале и предсмертном послании Луиджи Тенко. «Я делаю это не потому, что устал от жизни. Совсем наоборот. Я очень люблю жизнь. Своим поступком я хочу выразить протест против фестивальных дельцов, которые прикарманивают и распродают нашу родную итальянскую песню. Пусть моя смерть поможет людям понять, что происходит на фестивалях Сан-Ремо. Чао, Луиджи». Вы слышите голос Луиджи Тенко. Эту песню «Чао, аморе, чао» называют в Италии песней реквием.

Прошло 2 года после трагической гибели Луиджи Тенко. Изменилось ли что-нибудь на фестивалях Сан-Ремо? Нет. И в этом году, в течение 3 фестивальных дней, обстановка была крайне напряженной. И если праздная публика отправлялась после очередного тура попытать счастье в местном казино, то сами участники 19-го фестиваля в Сан-Ремо, такие же певцы, композиторы, как Луиджи Тенко, покидали здание городского казино, где проходили соревнования, с измочаленными нервами. «Это пытка. Это бессмысленная пытка. Я больше не могу», — заявила Мильва. «Что это за соревнование, где судьба певца колеблется, как акции на бирже в дни кризиса?» Наш рассказ о 19-м фестивале Сан-Ремо мы хотим закончить несколькими строчками из рецензии, которую напечатала газета итальянских коммунистов «Унита». Цитирую. Как показали первые дни продажи пластинок с песнями фестиваля, самым большим спросом пользовалась пластинка, на которой известная французская певица Далида записала песню своего трагически погибшего товарища Луиджи Тенко. «Чао, аморе, чао». Музыкальный глобус получил от московского корреспондента газеты «Унита» Адриана Гуэра эту пластинку. Послушайте, как Далида исполняет последнюю песню Луиджи Тенко. В этой песне есть такие слова. «Прощай, жизнь. Прощай, любовь. Прощай, любовь к жизни. Кончается дорога, пропитанная соленым потом труда. Дорога, на которой судьбы людей зависят только от денег. Хватит. Надо уходить. Сказать всем «прощайте» и уйти из мира, который знает все и не делает ничего, чтобы человек, его жизнь и его любовь, и его любовь к жизни обрели свободу и счастье. Прощайте. Чао, аморе.

0: Вы слушали 79-й выпуск музыкального «Глобуса». Его подготовили и вели корреспондент Союзного радио в Италии Николай Грацианов, режиссер Екатерина...
1: Позвольте!
2: Ефим Ивановна, что же это он ушел? Ведь для того, чтобы куплю-продажу совершить, двоих надо. А он ушел.
3: Известно. Божной.
2: Неосновательно. Ну, стало быть, до свиданца.
4: Входит дворник Роман.
5: Где печка дымит?
6: Ух ты! Что в тебе лопнуть? Что ты?
4: Вбегает сын Назара Авдеевича, Миша. Самоуверен, нахален, красиво одет. Он подслушивал разговор отца с Протасовым. Ревниво подсматривал, как отец обхаживал горничную.
7: Печка, слышь, дымит
8: она. Но не здесь, Буйвол, в кухне.
7: А я думал, здесь.
8: Ну, пошел.
7: Ну, Фима, как же? 15 рублей в месяц и квартира идет?
6: Да подите вы прочь, охальник. Ну что это вы точно лошадь покупаете?
8: Ой, ну только нечего там. Я человек деловой. Ты подумай, за кого ты можешь замуж выйти? За мастерового, он тебя бить будет, он как слесарь жену свою. А я тебя устрою скромно, но сытно, чистенько и вообще займусь твоим образованием.
6: Да ну вас тут! Я девушка честная.
8: Ой.
6: К тому же мясник Храпов мне 100 рублей в месяц предлагает.
8: Так старик ведь дура. Ты ж сообрази.
6: А я и не согласна с ним.
8: Ну вот, видишь, Фима, дурочка моя, ну, Фима.
6: Давайте 75.
8: Что? 75?
6: Да, и чтобы на все деньги, сколько следует за год, вексель мне.
8: Однако свы.
6: Да-с.
9: Ну ладно, тише. Ваш папаша ушли?
8: Ушли. Извините.
4: Миша уходит. Появился порядочно выпивший Егор.
6: Ты куда это лезешь? Через кухню не мог. Хозяин дома ходит через кухню, а ты...
5: Молчи. Зови меня барина.
6: Ой, да еще и пьяный. Ну как же это барин с тобой говорить-то будет?
5: Не твое дело. Зови. Я сам буду говорить. Иди!
6: Няня!
10: Чего это она? Не понимаю.
11: А я понимаю. Я понимаю. Когда ты на меня, Павел, действовал вот так же. Говорит, говорит. А потом я узнала настоящую жизнь, полную зверства, ханжества и бессмысленной жестокости. И тогда я попала в больницу.
10: Елизавета Федоровна, Елизавета Федоровна, вам бы не вспоминать об этом. Ну что, больница была и нет ее.
11: Будет!
10: Да не будет больше никаких... Звонок, Елизавета Федоровна, звонок. Кто-то идет, идет кто-то. А Елена Николаевна и художник.
4: Входит жена Протасова Елена Николаевна и художник Дмитрий Вагин. Подчеркнутая элегантность костюма обоих как бы объединяет их.
10: Ну что, пора уже мне уходить, да?
11: А, Борис Николаевич, Павел у себя, Лиза, налей мне, пожалуйста, чаю.
4: Елена Николаевна проходит к мужу и вскоре возвращается.
10: Дмитрий Сергеевич, а чего это вы такой бледный и взъерошенный?
12: Разве? Не знаю. Как ваши успехи в живописи, Лиза?
11: Я сегодня не писала.
12: Жаль. Краски успокаивают нервы.
10: По вас того не видно.
12: Не все, конечно.
11: И не красная.
10: Ну, ладно. Извините меня, пойду-ка я на речку. Раков буду ловить, потом сварю их, буду пить пиво и курить.
11: Уходите?
10: Да. На речку пойду, раков буду ловить, потом сварю их, буду пить пиво и курить. Не провожайте, Елизавета Федоровна, я еще ворочусь. Завтра же, а сейчас на речку пойду, раков ловить.
4: Чепурной и Лиза уходят.
12: Он занят?
1: Скоро придет.
12: Все возится со своей нелепой идеей создать гомункула.
1: Какой тон, стыдитесь.
12: Но если меня раздражает эта дрянная мыслишка педантов и просить им отношение к вам, я не могу, это чудовищно.
1: Я готова раскаяться в том, что позволила быть откровенной с вами.
12: Вы должны быть свободным человеком, и того, кто вас не ценит, вы не должны щадить.
1: Я так и сделаю, вы увидите.
12: Когда? Чего вы ждете?
1: Я должна знать, какое место занимаю я в душе его.
12: Да никакого.
1: Если это так, это хорошо. Тогда все решается просто. Я не нужна ему, и я ухожу. А если нет, я уйду от него, и вдруг в его душе снова вспыхнет.
12: Как вы рассудочны. И все же вашим языком говорит душа рабыни. Вы приносите себя в жертву. Кому? Человеку, который разлагает жизнь на мельчайшие частицы в тупом стремлении найти ее начало. Это же нелепая идея. Елена Николаевна, ведь он служит черной смерти, а не свободе, ни красоте, ни радости. Ему не нужна ваша жертва.
1: Спокойнее, мой друг. Я ничего не говорю о жертве. У меня нет причин верить в силу ваших чувств.
12: Вы не верите в мою любовь?
1: Ну, скажем так, я не верю себе.
12: Как вы холодны.
1: Я говорю искренне.
4: Входит Лиза.
13: Сегодня Павлу целый день мешали. Кто? Все. Няня, слесарь, домохозяин.
1: Это раздражало Павла?
13: Я думаю.
1: Досадно.
13: Прости меня, но ты слишком мало уделяешь ему внимания.
1: Он никогда не говорил мне об этом.
13: Да может быть, от того, что с тобой неприятно говорить.
1: Лиза! Лиза! Лиза!
4: Лиза молча поднимается к себе в комнату. Из столовой выходит Фима.
14: Парня!
1: А что вам?
14: Без вас тут приходила Мелания Николаевна и говорит мне.
1: Что говорит?
14: Да мне так неприлично стало.
1: Неприлично не надо говорить.
14: Да она говорит... Следи, говорит, за барыней. За вами, то есть.
1: Фима, вы всегда выдумываете какие-нибудь глупости.
14: Да это не глупости. Честное слово. Следи, говорит, за барыней и господином Вагиным.
1: Ступайте вон!
14: Я же не виновата. И вот рубль дала.
1: Вон!
2: Позвольте! Ефима Ивановна, что же это он ушел? Ведь для того, чтобы куплю-продажу совершить, двоих надо. А он ушел?
3: Известно. Блажной.
2: Да, неосновательно. Ну, стало быть, до свиданца.
4: Входит дворник Роман.
15: Где печка дымит?
6: Ух ты! Чтоб тебе лопнуть! Что ты?
4: Вбегает сын Назара Авдеевича Миша. Самоуверен, нахален, красиво одет. Он подслушивал разговор отца с Протасовым. Ревниво подсматривал, как отец обхаживал горничную.
16: Печка, слышь, дымит она!
15: Ну не здесь же бывал, в кухне!
16: А я думал, здесь!
15: Ну пошел!
16: Ну, Фима... Как же, 15 рублей в месяц и квартира идет?
14: Да пойдите вы прочь, охальник! Ну что это вы? Точно лошадь покупаете?
16: Ой, да только нечего там. Я человек деловой. Ты подумай, за кого ты можешь замуж выйти? За мастерового, а он тебя бить будет, он как слесарь жену. А я тебя устрою скромно, но сытно, чистенько и вообще займусь твоим образованием.
14: Да ну вас тут! Я девушка честная. К тому же мясник Храпов мне 100 рублей в месяц предлагает.
16: Так старик ведь, дура, ты ж сообрази.
14: А я и не согласна.
16: Ну вот, Фима.
14: Давайте 75.
16: 75?
14: Да, и чтобы на все деньги, что следует за год, вексель мне.
16: Однако свой.
14: Да-с.
9: Ну ладно, тише. Ваш папаша ушли.
16: Ушли-с. Извините.
4: Миша уходит. появился порядочно выпивший Егор.
6: Ты куда это лезешь? Через кухню не мог, да? Хозяин дома ходит через кухню, а ты...
5: Молчи, зови мне барина.
6: Да еще и пьяный. Ну как же барин с тобой говорить-то будет?
5: Не твое дело. Я сам буду разговаривать. Иди!
6: Няня! Нянька!
4: Солнечный день. На веревке, протянутой через весь двор, висит одежда для просушки. Фима поворачивает вещи. Между ними прячется Миша. Его отец, Назар Авдеевич, разговаривает с Чепурным.
2: Так говорите, ничего, пройдет?
17: Ничего.
2: Это приятно. Она, хороша лошаденка, и не мудреная, а все денег стоит. А как же? 60 рублей было за нее дадено 7 лет тому назад. А сколько овса съела за это время? Ой, боже мой. Но ежели она не поправится, вы мне скажите. Тогда я ее продам.
17: А вы что ж думаете, у другого хозяина она здоровая будет?
2: А это уже не мое дело. Господин доктор.
17: Чего?
2: Есть у меня до вас одна деликатная просьбица. Только вот не знаю, как ее выразить.
17: А вы выражайте, короче.
2: Да это-то самое резонное. Только просьбишка-то моя, извольте видеть. Касаемо господина Протасова.
17: Ну-ну.
2: Видите ли, сын мой, обучившись в коммерческом училище промышленности, говорит, дескать, что нынче химия большую силу берет. Да я и сам вижу. Туалетные мыла, духи, помады и подобные товары идет ходка. И большой барыш дает.
17: А ну еще короче.
2: Да никак не могу. Затея очень фигурная. И уксус там, например, и эссенции там всякие, и ну, многое-многое другое. И вот гляжу я на господина Протасова. Ой, боже мой. Без пользы они материалы время тратят. И от этого в скорости ведь проживутся же они, надо думать. Так поговорили бы вы с ними.
17: Насчет уксуса поговорить?
2: Вообще вы на то упираете, что должны они скоро без средств остаться. Жалко мне. И я предлагаю им дельце. Я им заводик поставлю. А? Они полезный товар работать будут. Денег у них для компании нет. Ой, господи, я векселечки возьму.
17: Слушайте, а вы добрый, а?
2: Ну, сердце у меня очень мягкое. Вот вижу, человек без пользы обращается, и сейчас мне хочется его в дело употребить. Они, господин, стоящие внимания. На рождение супруги своей фейерверк они заготовили. Ой, боже мой, высокое искусство было обнаружено ими. Ну так как, поговорите?
17: Поговорю, поговорю.
2: Большую пользу принесете им, как я разумею. Ну а пока, до свидания.
17: До свидания.
2: До свидания.
17: А где господа?
3: Барин у себя. А барыня в саду с господином Вагиным. Елизавета Федоровна там.
17: Ну ладно, пойду я в сад.
18: Извините.
4: Миша загораживает дорогу Чепурному.
18: Не имею удовольствия знать имени отчества вашего.
17: Ничего, я ведь вашего тоже не знаю.
18: Михаил Назаров, Выгрузов, к вашим услугам.
17: А какие же услуги? Мне от вас ничего не нужно.
18: Это из вежливости говорится. Видите ли, я был случайным свидетелем разговора вашего с отцом моим.
17: Я видел этот случай. Скажите, а чего это вы так ногами дрыгаете, а?
18: Это от нетерпения, от стремления. Характер у меня живой.
17: А куда же вы стремитесь?
18: То есть как? Живость у меня вообще.
17: Это ничего, это я понимаю, это неплохо.
18: Позвольте, я имею сказать вам.
17: Чего сказать?
18: По поводу предложения папаши. Видите ли, это моя идея, только папаша изложил вам ее не так ясно.
10: Ну ничего, я понял.
18: Ну, может быть, вы мне сделаете честь, пожалуй, сегодня на Троицкую в 9 часов, ресторан Париж?
10: Нет, знаете, не сделаю я этой чести и вам.
18: Очень грустно.
10: И мне тоже.
19: Невежа! Настоящий скотский доктор!
9: Что? И говорить-то с вами не хотят.
18: Зима, ты знаешь, что я могу с тобой сделать?
9: Ничего.
18: Вот заявлю, что кольцо, которое я тебе подарил, ты у меня украла. Помощник пристава мой знакомый.
9: Не испугалась. Он за мной ухаживает. Помощник-то.
18: Да тем хуже для тебя. Ну ладно, Фима. Ну давай говорить серьезно. 25 рублей квартира идет?
9: Да ну вас тут! Я девушка честная.
18: Да дура ты, вот что. Ну слушай, Фимка, у меня приятель есть, Зотиков. Красавица богач, хочешь, я тебя познакомлю?
9: Опоздали. Он уже 2 раза ко мне письма присылал.
18: Врешь.
9: Что?
18: Ах, подлец. Ну, люди. Вот жулье. Фима, я б женился на тебе, но надо на богатой жениться.
20: Господа идут.
4: Из сада идут Лиза и Чепурной.
13: Что вам угодно?
18: А вот, внушал вашей горничной, чтоб она химических жидкостей из окна в сад не выплескивала. От этого садовая растительность страдает, а также время опасное. Холера идет, изволили слышать?
10: До свидания, молодой человек.
18: Честь имею.
13: Удивительно нахальное лицо.
17: Да. Да, он, коллега, живое вещество изобретает. А куда оно? Вон оно какое вредное. Да нет, Илей. Я вот тоже живое вещество. Какой смысл ими?
13: Как вы сегодня тяжело настроены. Давайте закончим партию.
4: Лиза садится около стола, на котором разбросаны игральные кости и лото.
13: 5, 23. Я вас не понимаю. Вы такой здоровый, сильный.
17: Так, у меня, значит, сколько? 4, да?
13: 31.
17: 30.
13: И ничего не делаете, ничем не интересуетесь. И сейчас, когда жизнь обретает такой трагический тон, всюду растет ненависть, так мало любви. Как много могли бы нести в эту жизнь бы своей работы, доброй, умной работы.
17: Слушайте, мне уже 40 лет и 2 очка.
13: 40 лет, пустяки.
17: И вы очень испортили меня.
13: Я? Испортил?
17: Да-да, все вы, ваш брат, Елена Николаевна, вы.
13: Объясните, чем же мы вас испортили?
17: А знаете, до встречи с вами я жил с большим любопытством.
13: С интересом?
17: Ну да, с любопытством. Мне все любопытно было знать. Вот книжку новую вижу, читаю, хочу знать, что в ней нового, кроме обложки. Человека на улице бьют, подойду, посмотрю, усердно ли бьют. Иногда даже спрошу, за что бьют. И ветеринарии я учился с большим любопытством.
21: Добренького здоровья.
1: Вам что угодно.
21: Мне Павла Федоровича.
1: Он занят.
21: Занят. Но с вами-то я уж не знаю как.
1: Скажите, я ему передам.
21: Предмет разговора неделикатный.
1: Как угодно.
21: Ну, тогда уж все равно. Полиция приходила, изволить или видеть. Да-с. Насчет запаху и насчет помойных ям.
1: При чем здесь муж?
21: Ваш муж, конечно, они не больше других. Но полиция-то, однако, по случаю холеры требует, чтобы запаху не было. Она ведь не вникает, что чему положено иметь запах, только уж оно его даст. И грозится штрафом до 300 рублей.
1: Вам что угодно.
21: Я совета хотел взять. Невозможно ли чем-нибудь попрыскать химическим против запаху?
1: Послушайте-ка вы. Впрочем, я ему передам. До свидания.
17: Сейчас передадите.
1: Нянька ответит вам.
21: Чувствительно тронут. Слышь ты, какая гордионка. Ну, погоди, я тебе хвост прижму.
4: Назар уходит, появляется Протасов.
0: Лена, мне надо что-то сказать тебе.
1: Сейчас?
0: Да. Ты знаешь, случилось что-то чрезвычайно нелепое. Миланья Николаевна, она ушла?
1: Ушла.
0: Ой, она, кажется, знаешь, влюбилась в меня самым обыкновенным образом. Ну, как тебе это понравится? Ей-богу, Леночка, я не подавал никакого повода. Что ты смеешься? Надо отнестись к этому серьезно. Это так неприятно, если бы ты знала. Она тут плакала, брюки мне целовала. Лена, ты меня удивляешь. Я же говорю, она серьезно предлагала мне все свои деньги. Хочу, говорит, жить с тобой. А? Ну, ты подумай. Ну, поверь, я не подавал ей никакого повода. Ой, я так испугался. Леночка, еще она сказала мне, что будто бы ты все знаешь.
1: Да, я все знаю.
0: Ну, как же ты меня не предупредил?
1: Оставим это до вечера.
0: Хорошо. Но если ты знаешь, я даже рад. Значит, ты сама все и распутаешь это.
13: Лена, поди сюда.
0: А ты знаешь, от нее почему-то селитрой пахло.
20: Ну, Лен, ну что это? Ну как ты к этому относишься?
1: А ты?
20: Хорошо, что ты такая спокойная. Фу. Вот денек, а? Он что же, объяснялся с тобой?
1: Да, объяснялся.
20: Говорил, что любит и прочее.
1: Именно это и прочее.
20: Ишь ты какой художник. Ну а ты что ему говорила?
1: Много разное.
20: Но ты сказала ему, что ты любишь меня?
1: Нет, не сказала.
20: Вот это напрасно. Это надо было сказать. Нужно было прямо ему сказать. Я люблю Павла, то есть мужа. После этого он, разумеется, должен был бы... Ну, я уж не могу решить, как он должен был бы поступить. Но в сущности это и не важно.
1: А что же, по-твоему, важно?
20: Важно, что подобный факт больше никогда не повторится.
1: Павел... Ты говорил о нем и кое-что даже пытался решать за него. Ты выразил желание, чтобы это все впредь не тревожило тебя. А где же я?
20: То есть как? Что ты хочешь сказать?
1: Немного. Ты никогда не спрашивал, чем я живу, о чем думаю.
20: Не спрашивал? Но мне некогда разговаривать. А чего ж ты сама не сказала?
1: Я не хочу просить, как нищая, того, что я должна иметь по праву моему человека и жены твоей.
20: Ой, черт возьми, ну как это тяжело. Как не нужны эти недоразумения, объяснения. Господи, как они обидны.
1: Ты не волнуйся. Я твердо решила уйти от тебя. Решила это твердо и уже мысленно простилась с тобой.
20: Лена, нет. Что, как уйти? Зачем? Ты любишь Дмитрия, да?
1: Нет, не так, чтобы быть его женой.
20: Ой, как это хорошо. Но все-таки меня, меня ты уже не любишь, да?
1: Зачем ну, скажи, тебе это знать, Павел, зачем?
20: Ну как зачем? Ведь я же люблю тебя.
1: Полно, Павел.
20: Ну, честное слово, Лен, ну да мне просто некогда. Да нет, послушай, это несерьезно. Это несерьезно у тебя. Я понимаю, ты обижена. Ну прости ты, ну извини ты меня, ну забудь. Если ты уйдешь, я буду думать, где ты, что с тобой. А как же моя работа? Как же мои работы? Ведь или работать, или думать о тебе.
1: Проверь свои слова. Ни слова обо мне.
20: Как?
1: Ни единого слова, мой друг.
20: Как ни слова? Да я же говорю, я не могу жить без тебя, Лена, не надо. Ну пусть я виноват. Ну прости ты меня. Прости, но не мешай ты мне жить. Жизнь коротка, в ней так много интересной работы.
1: А для меня? Что в ней есть для меня?
4: На лестнице шаги, торопливые и громкие. Вбегает Лиза. Ее глаза широко открыты, в них ужас.
1: Подожди.

0: Какой ты всегда смешной, Павел.
1: Смешной? Ну и что ж. Ты знаешь, Лиза, вот и Лена говорит то же самое. Ты вообще права, права. Мы все действительно далеко стоим от простых людей. Надо что-то делать, надо что-то предпринимать, чтобы они подошли ближе к нам. Елена прекрасно говорила об этом. А, так просто, так доказательно. Ты знаешь, Лиза, я поражен. Такое богатство ума и сердца было около меня, а я этого не знал. Я не умел им пользоваться. Нет, во мне, очевидно, что-то тупое, что-то ограниченное.
0: Нет, полно. Просто ты не замечаешь простых людей.
1: Да, что-то есть... Ах, вчера, когда мы тебя уложили, я часа три говорил с Леной. Потом послали за Дмитрием. Ты знаешь, Дмитрий, ой, кажется, этого нельзя говорить.
0: О чем?
1: Будто бы он влюблен в Елену. То есть это он сам говорит. Да я-то ему не верю, и она тоже. Лена великолепно вчера говорила с ним. Ты знаешь, вот как умная, любящая мать. Это было так трогательно. Мы все трое плакали. Знаешь, Лиза, вот как легко и приятно жить, когда люди понимают и уважают друг друга. Вот теперь мы все трое будем друзьями.
0: Трое?
1: Да.
0: А я?
1: Ну и ты, конечно, разумеется, и ты. Мы все, Лиза, будем друзьями. Мы будем работать. Накопим для людей много сокровищ, чувств и мыслей. И гордые сознанием тем, что именно мы сделали так много важного и нужного для людей. Уйдем из жизни, уйдем приятно усталые, спокойно примиренные с необходимостью уйти. Как это славно, Лиза, как это ясно, как это просто.
0: Люблю, когда ты говоришь так. Люблю тебя, и жизнь мне кажется такой, как ты ее рисуешь, простой, красивой. Но когда я одна, я всегда одна.
1: Не надо быть грустной, Лиза, а? Ну, вчера тебе просто представилось, это все твои больные нервы.
0: Довольно!
1: Не надо быть грустной, Лиза, а? Вчера тебе просто представилось, все это только больные нервы.
0: Довольно! Не говорите мне о моей болезни. Ну, дайте мне забыть о ней, мне это нужно, необходимо. Я тоже хочу жить, и я имею право жить.
1: Ты только не волнуйся. А, вот и Лена, вот моя Лена, мой добрый, немножко суровый, строгий друг.
2: Полно.
0: Елена, ты ведь любишь его?
2: Да, конечно.
0: Как я рада, мне порой казалось.
2: Да, бывало мне тяжело, безумно тяжело. Ведь этот господин сам...
1: А, вот и Лена, вот моя Лена, мой добрый, немножко суровый, строгий друг.
2: Полно.
0: Лена, ты ведь любишь его?
2: Да, конечно.
0: Как я рада, мне порой казалось.
2: Бывало мне тяжело, безумно тяжело, ведь этот господин, сам не замечая этого, иногда так может оскорбить.
0: Подождите. Я тоже люблю Бориса Николаевича, вот.
2: Лиза!
0: Вчера я ему отказала совсем совершенно, а вечером мне вдруг почудилось, что с ним случилось какое-то несчастье, какой-то ужас с ним. Он ближе всех мне, ближе всех вас, и вчера я узнала, что люблю его, что он мне нужен, и что я не могу без него жить, не могу. Лена, ведь он упрямый, он славный, да?
2: Лиза, милая Лиза, желаю тебе счастья, немножко счастья. Оно так всем нам нужно.
0: Какие у тебя горячие губы, Ленка.
1: Ну, Лиза, поздравляю. Это ты увидишь, чудесно подействует на тебя. Нормальная жизнь – это очень важно. И чепурной он мне нравится. Он, несомненно, умнее своей сестры.

0: Татьяна Николаевна, вы дома?
1: Вас это удивляет?
0: Нет, нисколько. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Простите, но раньше, чем подать вам руку, я должна спросить вас.
0: Что?
1: Вы предлагали нашей горничной?
0: Продала мерзавка.
1: Значит, правда. Мелания Николаевна, вы понимаете, как это... Как нужно назвать ваш поступок?
0: Да. Да, понимаю. Просто. Так уж просто. Все равно. Слушайте, вы женщина, вы любите. Может быть, вы поймете.
1: Тише. В саду ваш брат.
0: Да что мне? Вот. Слушайте. Я люблю Павла Федоровича. Вот. Я его так люблю, что я готова в кухарке, в горничной к нему идти, понимаете? Я знаю, вы тоже, вы художника любите. Вам Павел Федорович не нужен. Ну, хотите, я на колени перед вами встану. Отдайте его мне. Ноги буду ваши целовать.
1: Успокойтесь, что вы, что вы.
0: Да поймите, у меня же деньги. Я ему выстрою лабораторию. Дворец выстрою. Буду ему служить, чтобы ветер не касался его. День и ночь буду у его двери. Отдайте. Отдайте, ну зачем он вам? Я же его как угодника Божия люблю.
1: Боже мой, успокойтесь. Мне трудно вас понять, какая вы несчастная должна быть.
2: Барыня, вы же умная, вы благородная,
0: вы чистая. А у меня-то жизнь была...
1: Трудно вас понять, успокойтесь.
0: Да, да, я того так с вами говорю сразу обо всем откровенно, потому что знаю, что вы поймете меня, не обманете, правда? Может быть, я тоже человеком стану, если не обманете.
1: Успокойтесь, пойдемте ко мне, успокойтесь.
0: Я боюсь, Елена Николаевна.
1: Не плачьте, идемте.
0: Я боюсь.
1: Идемте.
0: Я боюсь.
1: Идемте. Тише.
3: Входит Меланья. Сегодня она в зеленом. В одной руке у нее корзина с яйцами, в другой опять ящик с цветочными горшочками. Поворачивается и с удивлением видит Елену Николаевну.
0: Елена Николаевна, вы дома?
1: Вас это удивляет?
0: Нет. Почему же? Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Простите, но раньше, чем подать вам руку, я должна спросить вас.
0: Что?
1: Вы предлагали нашей горничной...
0: Продала мерзавка!
1: Значит, правда. Мелания Николаевна, вы понимаете, как это... Как нужно назвать ваш поступок?
0: Да. Понимаю. Просто. Так уж просто. Все равно. Слушайте, вы женщина, вы любите, может быть, вы поймете.
1: Тише, в саду ваш брат.
0: Да что мне? Вот, слушайте, я люблю Павла Федоровича. Вот, я его так люблю, что я готова в кухарке, в горничные к нему идти. Вы тоже, я знаю, вы художника любите. Вам Павел Федорович не нужен. Ну, хотите, я на колени перед вами встану. Отдайте его мне. Ноги буду ваши целовать.
1: Что вы, успокойтесь, успокойтесь. Что вы говорите?
0: Да у меня же деньги. Я ему выстрою лабораторию. Дворец выстрою. Буду ему служить, чтобы ветер не касался его. День и ночь буду у его дверей. Ну, зачем он вам? Отдайте. Отдайте. Я же его как угодника Божий люблю.
1: Боже мой, успокойтесь. Какая вы несчастная должна быть.
2: Барыня, вы же умная, вы благородная, вы чистая.
0: Да у меня... эта жизнь была? Господи! Тяжелые, противные люди, я видела только гнусных. А он дитя такое, такой возвышенный. Да я около него царицей буду. Вот ему служанка, для всех царица. И душа моя вздохнет. Чистого человека хочу я понимать.
1: Нет, мне трудно вас понять. Тише, успокойтесь.
0: Да, да. Я того так с вами говорю сразу обо всем, потому что я знаю, что вы поверите. Поймете меня, не обманете. Может быть, я тоже человеком буду, если не обманете.
1: Успокойтесь, хорошо, тише. Идемте ко мне.
0: Еленка,
1: идемте ко мне.
0: Я боюсь.
1: Ко мне идемте.
0: Тише. Я боюсь, Еленка.
1: Тише. Идемте. Успокойтесь.
2: Слегали, да?
4: Да.
1: А какой текст?
0: У меня же деньги. Я ему выстрою лабораторию. Дворец выстрою. Буду ему служить, чтобы ветер не касался его. День и ночь буду у его двери. Отдайте. Зачем он вам? Я же его как угодника, Боже, и люблю.
1: Успокойтесь. Я вас не понимаю.
2: Барыня.
1: Павел, мне кажется, Лиза серьезно заболела.
5: Ну, это ничего, это всегда у нее после припадков. Ты знаешь, я сейчас говорил с этим сыном домохозяина.
1: Я знаю их намерения. Старик говорил со мной. А что с тобой?
5: Что?
1: Что, тебе холодно?
5: Нет, нисколько. Почему?
1: А почему ты надел галоши?
5: Действительно, галоши. А когда ты их надел? Странно. Я не знаю, правда, как это?
1: Это, наверное, новая горничная.
5: Да, это, наверное, она. Ты, пожалуйста, не пускай ее ко мне. Она какая-то дикая. Сегодня утром мыло лизала. Ленка, милая ты моя, как ты меня вчера измучила?
1: В несколько минут. А я мучилась месяцы, годы.
5: Ну, не надо.
1: Твоя чудесная голова, твоя прекрасная душа так много думает о великом и так мало о лучших из великих, о людях.
5: Ну, все это прошло. Вот только Дмитрий, мне право жаль его. Звонят. Вероятно, Дмитрий. А я бы так хотел, чтобы это был Чепурной. Ради Лизы, конечно. Ну, Ленка, ну неужели ты меня подозреваешь в ревности и прочее?
1: Нет, ты, для которого кроме науки ничего нет в мире.
5: Ленка, я когда-нибудь тебя побью.
1: Нет.
5: Да, вот вчера ты пришла, а у тебя на плече было какое-то перо.
0: Здравствуйте.
5: Милана Николаевна.
1: Здравствуйте.
5: Вы... Милана Николаевна, что-то вас давно не видать.
0: Где же давно? Я вчера была. А вы это уж запамятовали?
5: Ага, ну как же, что вы, как же, я помню.
0: А я боялась, что вы посмеетесь надо мной за вчерашнее.
5: Ну что вы, Милана Николаевна, душенька, это такие пустяки. Это... То есть, я хотел сказать, что это с каждым может случиться.
1: Павел, ты уж лучше ничего не говори.
0: Эх вы.
5: Да, я уж пойду. Я пойду и сниму галоши.
0: Вот он пустяки говорит. Я же перед ним всю душу открыла. Он говорит, что это со всяким может случиться. Точно я на мозоль ему наступила.
1: Не обижайтесь на него, Милана Николаевна.
0: Голубушка моя, мне ли на него обижаться? Я вот сегодня всю ночь не спала. Все ходила по комнатам, думала. Как это я осмелилась с ним говорить? А вы знаете, была у меня все-таки такая мысль. Дай-то мои деньгами привлеку. Ну, кто против больших денег устоять может? А он не соблазнился.
1: Забудьте это.
2: Проходит Лиза.
1: Борис Николаевич нет еще? Нет, не приходил.
0: Угу. Не поздоровалась со мной. И бледная какая.
1: Припадок был вчера.
0: Опять?
1: Да.
0: Ой, бедняга. Вот вы говорите, чтобы я забыла. Нет, не забуду. Мне нельзя забывать. Забуду, опять выкину что-нибудь этакое же. родная вы моя. Ох, подлая же я бабёнка. Нахальная, испорченная, мысли у меня немного, все они непрямые, как червяки во все стороны виляют, а я не хочу этих мыслей, не хочу. Я хочу быть честной. Мне надо быть честной, а то еще столько зла могу сделать.
1: Хотите, значит, будете. Какой тяжелой жизнью вы жили. Вам нужно отдохнуть, забыть о прошлом.
0: Да, мне было тяжело. Били меня, Бог это видит, но ни щеки, ни бока. Мне жалко, душу мне-то жалко. Душу мне исковеркали, сердце мне испачкали. Верить в хорошее трудно мне, а без этой веры, ну какая жизнь? Ну вон Борис, он же над всем смеется, ни во что не верит. Что? Борис как пес бездомный, а вот вы. Вы же тогда сразу мне поверили, а я удивилась. Обманывать думаю. А вы приласкали, объяснили мне, меня.
1: Ну будет, будет.
0: И так ясно, так хорошо, так понятно. Вот как будто не я, баба его люблю, а я человека. Я в человека не поверила. Человека-то я в себе не чувствовала.
1: Я рада, что вы поняли это.
0: Да я сразу поняла. Все-таки думаю, дай попробую. А может быть, и куплю себе забавного барину мужья. Вот ведь какая подлая.
1: Не надо так говорить о себе. Нужно уважать себя. Без этого нельзя жить. Мне приласкать вас хочется.
0: Да. А вы приласкайте. Подайте милостыньку Христа ради, богатой бабе торговки, подайте милостыньку.
1: Не надо. Не надо так, не надо.
0: Ничего, Елена Николаевна, пускай душа моет.
1: Мне приласкать вас хочется.
0: Да, а вы приласкайте. Подайте милостыньку Христа ради, богатой бабе торговки, подайте милостыньку.
1: Не надо так, не надо. Ах, не надо так.
0: Елена Николаевна, приютите вы меня. Вы добрая, научите меня чему-нибудь хорошему, вы можете.
1: Не надо.
3: Вбегает Лиза.
0: Здравствуйте, Елизавета Федоровна.
4: Он не пришел еще? Елена.
1: Нет, не приходил.
3: Лиза проходит в сад.
0: Кого она ждет?
1: Бориса Николаевича. Они жених и невеста.
0: Господи! Это что же выходит, что я буду родня Павлу Федоровичу?
1: Да.
0: И вам тоже?
1: Да.
0: Ой, Борис, давай, Лиза, Лиза-то милая какая. Я пойду к ней, можно?
1: Да, конечно.
0: Сейчас я только... Ой, как все устраивается. Что-то уж очень хорошо. Елена Николаевна, можно я вас поцелую?
1: Да, конечно. Ну, будет, будет, будет, будет.
0: Я пойду к Лизе.
1: Будет.
3: Выходит Протасов.
6: Вы ко мне?
7: Именно.
6: А что такое?
7: Что, за квартирку бы.
6: Послушайте, когда я продал вам этот дом, я денег ждал от вас целых 2 года. А вы? Когда надо платить?
7: Вчера бы следовало.
6: Ну вот видите, как это неделикатно. Я занят, а вы приходите и прочее.
7: Да я, собственно, не за этим. Я про деньги, про между прочим, чтоб самому себе напомнить.
6: А вы напоминайте няньке или жене. Деньги есть, только черт знает где они. Где-то в ящике. Жена пришлет вам, вот нянька принесет. До свидания.
7: Дозвольте-ка задержать вас.
6: Что такое? Зачем?
7: А вот насчет вашей землицы и дачки.
6: Ну?
7: Вам бы продать ее.
6: А какой дурак ее купит? Она никуда не годится. Там ели песок.
7: Вот это вы справедливо. Земля совершенно негодная.
6: Ну вот видите.
7: Да, и никто, кроме меня, ее не купит.
6: А вам зачем?
7: Как я купил у соседа вашего, то и у вас бы надо.
6: Да, ну прекрасно, покупайте. А вы что ж, все богатеете?
7: Да как вам сказать? Расширяюсь.
6: Смешной вы. Но зачем вам песок?
7: А, видите, сын мой окончил коммерческое училище и вышел очень образованный человек. Насчет промышленности он очень такой пытливый. Вот я и возымел охоту к расширению русской промышленности. Для чего, думаю, заводик поставить? Чтоб пивные бутылки выдувать.
5: Нет, вы чудак. А судную кассу что ж закроете?
7: Зачем же? Судная касса – это для души. Это предприятие благотворительное, действующее на помощь ближнему.
5: Да?
7: Да.
5: Ну, хорошо. Покупайте мою землю. Покупайте. До свидания.
7: Позвольте.
3: Фима, не торопясь, уходит. Появляется Протасов.
8: Она не воротилась, нет?
3: Меланья опускается перед ним на колени.
5: Что? Что с вами?
0: Святой человек, спаси рабу.
5: Как вы сказали? Встаньте! Зачем вы?
0: Утопаю в грязи, в подлости своей утопаю. Подай руку. Кто лучше тебя на земле?
5: Позвольте. Позвольте, я так упаду. Не целуйте мне брюки, что вы?
0: Сделала я поступок, изгадила себе сердце, очисти. Кто кроме тебя это может?
5: Вы сядьте, то есть встаньте.
0: Да.
5: Вот теперь сядьте, да. Что вы хотите?
0: Возьми меня к себе. Позволь около жить. Только чтобы видеть тебя каждый день, слышать тебя. Я богата, все возьми. Выстрой себе кабинет для науки. Башню выстрой, взойди на высоту и живи, а я внизу у дверей. Я день и ночь буду сторожить, я никого к тебе не пущу. Все мои дома, все земли, все продай, все возьми себе.
5: Позвольте, это, однако, идея. Черт возьми, ай, какую можно было бы устроить лабораторию?
0: Да, да, и возьми меня к себе, чтобы я могла тебя видеть. Ты не говори со мной, не надо. Ты только посмотри на меня иногда, улыбнись мне. Была бы у тебя собака, ты бы улыбался ей, ласкал ее иногда. Вот и я буду вместо собаки.
5: Подождите, зачем же так? Это странно, это не нужно. Я, знаете, сильно поражен. Подождите, зачем же так? Это странно, это не нужно. Я, знаете, сильно поражен. Разве я мог ожидать, что вас так увлечет наука?
0: Я же глупая. Я тупая, как бревно. Книжки твои я не понимаю.
5: Подождите, зачем же так? Это странно. Нет, это не нужно. Я, знаете, сильно поражен. Разве я мог ожидать, что вас так увлечет наука?
0: Я глупая. Я тупая, как бревно. Книжки твои я не понимаю. Ты что, думаешь, я их читала?
5: Нет. А что ж тогда?
0: Милый, да я их целовала. Взгляну в нее, а там такие слова, что никто, кроме тебя, и понять не может. И целую, целую.
5: А я-то думаю, что это пятна на переплетах? Зачем же целовать книги? Нет, это какой-то фетишизм.
0: Я люблю тебя. Так хорошо около тебя. Так ясно, так чисто. Божий человек, я люблю тебя.
5: Позвольте, то есть как это?
0: Как собака. Говорит, я не могу, я всю жизнь молчала, а у меня с души кожу сдирали.
5: Вы извините меня, я не могу поймать вашу основную мысль. Наверное, вам более удобно будет поговорить об этом с Леной.
0: Да я говорила с ней. Она прекрасная. Она знает, что ты ее не любишь.
5: Как это? Не люблю. Ишь вы.
0: Да она все знает, все понимает. Но зачем же два огня вместе? Она же гордая.
5: Знаете, все это какая-то путаница. То есть никогда я не чувствовал себя так нелепо.
0: А как буду я с тобой? Как будешь ты моим?
5: Что? Как это моим? Миланья Николаевна, нужно объясниться. Вы извините меня, я поставлю вопрос прямо. Вы что? Вы, может быть, влюбились в меня?
0: Родной мой, а про что же я тебе говорю? Я ж тебе про это самое и говорю.
5: Да?
0: Да.
5: Извините, а я думал, вы не так.
0: Да так, так, что вот обезумела и все.
5: Мила Николаевна, конечно, очень благодарна, я очень тронут. Ну, к сожалению, я ведь женат. Ой, да нет, не то. Видите ли, сразу этого нельзя решить. Да, но знаете, не нужно, чтобы об этом знала Лена. Мы уж как-нибудь сами разберемся.
0: Она знает?
5: Что знает?
0: Тихо! Идут.
9: Спасибо.
10: Облом! Запри скорее ворота и калитку! Мое почтение, Павел Федорович, как здравствуйте!
9: Великолепно! Что это вы все запираете?
10: Ой, Господи! Да разве вы не слыхали? Волнение идет в народе. По случаю этой болезни, ой, Боже мой! Но народ так понимает, болезни нет. А это, дескать, господа доктора для практики стараются.
9: Какая дикая ерунда!
10: Ну, известно, народ! Ах, подлый! Подлый народ выдумывает все по дикости своей. Докторов много, а работы нет. Вот они и того. Так вот, на всякий случай, для охраны имущества и покоя я и велел ворота запереть.
9: Нет, положительно, только у нас, возможно, подобная нелепость.
10: Ну, что говорить, что говорить? Вчера одного доктора помяли. Ой, Боже мой.
0: Какого доктора? Фамилия не помните?
10: Фамилия? Не знаю, не знаю.
1: Лиза, Лиза. Ведь Борис Николаевич не доктор.
0: Ах, да, я забыла.
1: Он не доктор?
0: Он не доктор, да.
3: Лиза и Лена уходят. Лена уводит Лизу. В комнату незаметно входит Миша.
10: Павел Федорович, а что господин Чепурной не говорил с вами?
11: Папаша,
10: а?
11: Там подрядчик пришел, честь имею.
9: Здравствуйте.
10: А я скажу, до скорого.
11: Приятный день. Не жарко?
9: Да, приятно.
11: Позволю себе спросить вас, Павел Федорович, девушка у вас служила, что ушла она?
9: Да, ушла.
11: Говорят, замуж она выходит, и будто за богатого.
9: Не знаю. Как мне знать?
11: Ну, скажите, она была честная девушка?
9: Да, безусловно. Только неловкая какая-то. Очень много била посуды.
11: Что вы говорите? А что, Павел Федорович, папаша мой ничего не говорил с вами о химическом заводе?
9: О заводе? Нет. О каком, собственно, заводе?
11: А вот, видите, у нас есть идея выстроить химический завод, а вас взять управляющим.
9: Посмотрите, как это взять? Что, я мешок, что ли? Это несколько как-то странно вы выражаетесь.
11: Пардон, но дело не в слове, оно глубже. Мы, то есть я и папаша, относимся к вам лично с большим вниманием.
9: Весьма тронут.
11: Средства ваши нам известны, и мы знаем, что в скорости вам придется место службы искать, а служить это так трудно, тем более вам.
9: Да, пожалуй, вы правы.
11: Вот, я и папаша, оценив ваши способности и знания, видя, что вы человек для компании удобный, решили вам сделать предложение. Составьте-ка нам смету на оборудование завода.
9: Позвольте, я совершенно не умею составлять смет. Я никогда их не составлял. Техническая химия меня не интересует. Я очень благодарен за вашу любезность.
11: А техникой вы не интересуетесь?
9: Нет, это скучная вещь. Это не для меня.
11: Вы это что, серьезно?
9: Совершенно серьезно.
11: Очень жаль. Но на мой взгляд, вы должны будете передумать. А пока до свидания. До свидания.
3: Входит Елена.
1: Павел.
9: Что?
1: Мне кажется, Лиза серьезно заболела.
9: Ничего, это всегда у нее после припадков. Слушай, я сейчас говорил с этим сыном домохозяина.

Старый барский дом. Большая полутемная комната. В ее левой стороне дверь, выходящая на террасу. В правом углу витая лестница наверх, где живет Лиза. В центре, в глубине комнаты, проход в столовую. Под самым окном возится дворник Роман, он что-то чинит. Рядом кухарка Авдотья.

0: За большим круглым столом сидит Протасов. Он смотрит, как на спиртовой лампочке греется колба с какой-то жидкостью.
1: Послушайте, дворник.
2: Чего?
1: Вы ушли бы, а?
2: Куда?
1: Вообще. Вы мне несколько мешаете.
2: А хозяин велел. Почини, говори.
0: Входит Антоновна, нянька.
3: Ишь, пачком сюда пришел. Мало тебе места в своих-то комнатах.
1: Молчи, старуха. Ты туда не ходи. Я там надымил.
3: Теперь здесь напустишь угару. Дай хоть двери отвори.
1: Не надо. Не надо. Ах ты, старуха, я ж тебя не прошу. Ты вот лучше уговори дворника, чтобы он ушел. А то он мычит.
3: Ну, чего ты тут возишься? Уходи.
2: Ну как же, хозяин велел.
3: Ну иди, иди, потом уделаешь.
2: Ладно.
3: Ой, задохнешься ты когда-нибудь. Вон, говорят, холера идет. Генеральский сын тоже. А занимаешься неизвестно чем. Одни неприятные запахи пускаешь.
1: Подожди, старуха, я тоже буду генералом.
3: По миру пойдешь ты. Дом-то вот спалил на свою химию с физией.
1: С физикой, старуха, а не с физией. И, пожалуйста, оставь меня в покое.
3: Там этот пришел Егорка.
1: Ну вот позови его.
3: Пашенька, Пашенька, скажи ты ему, злодею, ну что же это он делает, а вчера свою жену опять смертным боем
1: хорошо,
3: бил.
1: Хорошо, хорошо, я скажу.
3: Ты пригрози, я, мол, тебе дам.
1: Ну уж я его напугаю, ну не беспокойся, старуха, иди.
3: Надо строго. А ты вот со всеми людьми, как с господами разговариваешь.
1: Ну, будет, будет, старуха.
0: По лестнице неслышно сходит Лиза. На ней длинное черное платье, серый шерстяной жакет.
1: Елена дома?
3: Нет еще. Как ушла после завтрака к Вагину, так и нет с той поры. Смотри, прозеваешь жену-то.
1: Старуха, не говори глупости, я рассержусь.
4: Няня, ты мешаешь Павлу заниматься.
1: Ага, ты здесь. Ну что?
4: Ничего.
3: А про Елену Николаевну я все-таки скажу. Я бы на ее месте нарочно роман с кем-нибудь составила. Что это такое? Никакого внимания женщине. Видно, кашку слопал, да и чашку опал. И детей нет. Какое же удовольствие женщине? Вот она и...
1: Старуха, я начинаю сердиться. Уходи! Экая смола.
3: Лютый какой. Не забудь про Егорку-то. Лизонька, а ты капли принимала?
4: Да.
3: А молоко в столовой стоит?
4: Я знаю.
3: Ну, хорошо.
1: Удивительная старуха. Бессмертна, как глупость, и так же назойлива. Как здоровье, Лизонька?
4: Хорошо.
1: Ну, это чудесно. Это чудесно. Это
4: а нянька права, знаешь.
1: Сомневаюсь, старики редко бывают правы. Правда всегда с новорожденным. Лизонька, посмотри, вот здесь у меня простые дрожжи.
4: Нянька права, когда говорит, что ты мало внимания обращаешь на Елену.
1: Как вы мне все мешаете. Если бы только знали, как вы мне все мешаете. Ты, нянька. Ну, разве Лена не моя? Ведь она сама могла бы сказать мне, если что-нибудь, ну, как-нибудь не так, как нужно. Ну, и вообще там, она же молчит, ну, в чем же дело? А, здравствуйте, Егор. Здравствуйте.
5: Доброго здоровья.
1: Видите ли, в чем дело, Егор? Нужно устроить маленькую жаровню с крышкой. Такая конусообразная крышка, а в вершине ее круглое отверстие, выходящее трубой. Понимаете?
5: Да понимаю, можно.
1: У меня есть рисунок. А где же он? А, идемте, идемте сюда. Как вы мне все мешаете? Если бы только знали, как вы мне мешаете. Ты, нянька. Ну, разве Лена не моя? Ведь она сама могла бы сказать мне, ну, если что-нибудь не так. Ну, как-нибудь, ну, как нужно. Ну, вообще-то, ну, она же молчит. Так в чем же дело?
6: А, вот Егор. Здравствуйте, Егор.
5: Доброго здоровья.
6: Видите ли, в чем дело, Егор? Нужно устроить маленькую жаровню с крышкой. Такая конусообразная крышка, а в вершине ее круглое отверстие, выходящее трубой. Понимаете?
5: Я понимаю, можно.
6: У меня есть рисунок. А где же он? Идите сюда. Идите сюда.
0: Ведет Егора в столовую. Входит Чепурной. Его костюм несколько странен. Русские сапоги и брюки на выпуск.
7: Дома? Добрый день.
8: Здравствуйте.
7: И коллега дома, как слышно, по запаху.
8: Откуда вы?
7: О, с практики. Собачки жены управляющего казенной палатой горничная хвостик дверью отдавила. Так я тот собачий хвост лечил. И дали мне за это 3 карбованца. Вот они. Хотел купить вам конфеты, потом подумал, наверное, неловко угощать вас на собачьи деньги, и не купил.
8: И хорошо сделали. Садитесь.
7: Однако же от этого варева запах сомнительной приятности. Коллега! Коллега, уже кипит, коллега!
9: Не надо, не надо, чтобы кипело, не надо!
0: Вбегает Протасов. За ним выходит Егор.
6: Ну что же вы не сказали-то, господа?
7: Как? Я же сказал, что кипит оно.
6: Да поймите, мне совсем не нужно, чтобы кипело.
8: Ну кто же это знал, Павел?
6: Да черт, теперь надо снова.
5: Павел Федорович, рублевку дайте.
6: Рублевку? Ага. Сейчас. Лизонька, у тебя нет?
8: Нет, у няни есть.
5: Вот, 3.
6: 3? Ну, дайте, пожалуйста. Егор, вот 3, все равно.
5: Все равно. Ну, там сосчитаемся.
8: Павел.
5: Прощайте.
8: Няня просила тебя сказать ему. Ты забыл?
6: Что сказать? Ах, да. Да, Егор, вы присядьте, пожалуйста. Вот. Может быть, ты сама скажешь, Лиза?
8: Нет.
6: Видите ли, Егор, мне надо сказать вам, собственно, это нянька просила. Дело в том, что вы будто бы бьете свою жену. Вы извините, Егор.
5: Бью.
6: Да? Но это же, знаете, нехорошо, уверяю вас.
5: Чего ж хорошего?
6: Ну вот видите, вы же понимаете, зачем же вы деретесь? Это зверство, Егор. Это надо оставить вам. Вы человек, вы разумное существо, вы самое яркое, самое прекрасное явление на земле.
5: Я?
6: Да.
5: Эх, барин, вы бы спросили сначала, за что я ее бью.
6: Ну поймите, бить нельзя. Ну, человек человека не может, не должен бить. Это же так ясно, Егор.
5: Ну вот, а меня били. Очень даже много. А если про жену сказать, так может она не человек, а черт.
6: Такое вздор. Ну что такое черт?
5: Ну ладно, прощайте. Обить я ее буду. Покуда она не станет передо мной, как трава перед ветром, вот буду я ее бить.
6: Послушайте, Егор, вы же сами только что сказали. Ушел. Ушел и, кажется, обиделся. Ой, как это глупо все. Эта нянька всегда что-нибудь устроит нелепое.
0: Павел взял колбу, спиртовку и вышел в кабинет.
7: Очень убедительно говорил коллега.
8: Милый Павел, он всегда смешный.
7: Да, я бы, знаете, того Егора за чуб да палкой.
8: Борис Николаевич.
7: Простите, коли грубо, но он рассуждает очень правильно. Его били, значит, он может бить. А я продолжаю, следует его еще бить.
8: Прошу вас, зачем вы так говорите? Зачем?
7: Да на той же логике построены все карательные законы.
8: Вы же знаете, как я не люблю, как боюсь всего грубого. И всякий раз вы как будто бы нарочно дразните.
7: Нельзя,
8: я подождите. Этот слесарь вызывает у меня чувство страха. Он такой темный. Эти огромные обиженные глаза. Мне кажется, я их уже видела тогда там в толпе.
7: Да не вспоминайте, ну его.
8: Разве можно забыть об этом?
7: А что толку?
8: Да там, где была пролита кровь, никогда не вырастут цветы.
7: Еще как растут.
8: Там растет только ненависть. Когда я слышу грубое, вижу красное. В моей душе воскресает тоскливый ужас, и перед глазами тотчас встает окровавленная черная толпа. Лужи теплой красной крови на песке.
7: Ну вот снова вы договоритесь до припадка. Что мне делать с вами?
8: Нет. Нет. Скажите, вам понятен мой ужас, а?
7: Ну, а как же, Елизавета Федоровна, я понимаю, я чувствую.
8: Нет, нет, вы не понимаете меня. Если бы вы меня понимали, мне было бы легче. Мне хочется сбросить долю тяжести с души моей. И нет другой души, которая бы приняла ее. Нет.
7: Мамочка моя, да бросьте вы это. Пойдемте в сад. Вон какой запах тут. Как будто резиновую калошу в постном масле жарили.
8: Да, запах. У меня даже кружится голова.
0: Входит Антоновна. Она прибирает на столе.
3: Лизонька, ты капли принимала?
8: Сейчас.
7: Как живете, Антоновна?
3: Ничего, не жалуюсь.
7: Добрый, добрый, здоровенький.
3: Слава Богу.
7: Не, жаль, жаль. А то я бы полечил.
3: А вы уж лучше собачек, а я не собачек.
7: А мне хорошего человека полечить хочется.
8: Идемте.
10: Нянька, ну давай мне кипятку.
3: Нету кипятку.
10: Ну, пожалуйста, нянька.
3: Ну, погоди, вот самовар скипит. Сказал Егорке
10: ты? Сказал, сказал.
3: Строго?
10: Очень. Он, знаешь, весь затрясся от страха. О, я говорю тебе, милый, к этому говорю... Как его?
3: К полицмейстеру.
10: Нет. Ну, это все равно. Да, к судье. К мировому, говорю, судье. Ну,
3: вот. А надо было полицмейстером его пугнуть. Ну и что же он?
10: Он? А он, знаешь, сказал мне, дурак вы, барин.
3: Неужто, Пашенька?
10: Да, да. Именно дурак, говорит, вы не в свое дело нос суете.
3: Да что ты, да, да. Так и сказал.
10: Да нет, нет, старуха, это не он, это я сам сказал. Он подумал, а я сказал. Нянька, ну принеси мне кипятку сама, а то эта Франтиха Фима всегда заденет за что-нибудь подолом или рукавами.
3: Знаешь, это Фима-то наша, кажись, с хозяйским сыном шашни завела.
10: А тебе завидно.
3: О, Господи, да чай ты ей хозяин должен сказать, что не гоже так вести себя девушке.
10: Старуха, ну оставь. Ну, правда, по-твоему, я должен ходить целый день и говорить всем, что хорошо, что нехорошо. Ну, это бестактно, это не мое дело.
3: Ты для чего учился?
10: Ну, вот, видишь, вот Миланья Николаевна пришла. Здравствуйте, Миланья Николаевна.
0: Входит Миланья, красивая, еще молодая женщина. На ней розовое кружевное платье. Огромная шляпа с белыми страусовыми перьями. В руках книга и ящичек с горшочками цветов, которые она тут же начинает расставлять перед домом.
11: Здравствуйте, Павел Федорович.
3: Кто же ты дверь-то не запер?
11: Ой, какое у вас довольное лицо.
10: А я рад, что вы пришли. А то нянька меня совсем загрызла. А потом мне сегодня удалась одна очень интересная работа.
11: Да. Как это меня радует. Вы знаете, мне так хочется, чтобы вы прославились.
3: В городе все говорят, прославился.
11: Я верю, что вы обязательно будете чем-нибудь вроде постёра.
10: Это не важно, но надо говорить постера. Это у вас моя книга?
11: Да.
10: Прочитали?
11: Да.
10: Но не правда ли? Это же интереснее, чем роман, да?
11: Да, там только вот эти знаки.
10: А, формулы.
11: А я не понимаю формулу.
10: Это надо, знаете, немножко заучить. Вот теперь я вам дам физиологию растений.
11: Ой.
10: Но прежде всего, Миланья Николаевна, голубушка, внимательнее всего изучайте химию. Изучайте химию. Это, знаете, изумительная наука. Она еще мало развита по сравнению с другими. Но уже теперь она представляется мне каким-то всевидящим оком. Ее зоркий смелый взгляд проникает и в огненную массу солнца, и во тьму земной коры, и в невидимые частицы нашего сердца, и в тайное строение камня, и в безмолвную жизнь дерева. Она смотрит всюду, всюду и везде, открывая гармонию, упорно ищет начало жизни. И она найдет его. Она найдет. Вот изучив тайны строения материи, она создаст в стеклянной колбе живое вещество.
8: Господи! Да почему вы лекции не читаете?
10: Да ну что, зачем это?
8: Вам необходимо читать. Вы так очаровательно говорите. Вот когда я вас слушаю, мне хочется вам руку поцеловать.
10: Не советую. У меня руки редко бывают чистые. Знаете, возишься со всякой всячиной.
11: Я так восхищаюсь вами. Вы такой неземной, такой возвышенный. Скажите, что вам надо? Ну, требуйте всего-всего.
10: Угу. А ведь вы можете.
11: Что? Что я могу?
1: вас есть куры.
8: Куры?
1: Угу.
8: Какие куры?
1: Ну, домашние птицы. Ну, вы же знаете, ну, семейство куриных, петухи, куры.
8: Знаю, есть. Зачем они вам?
1: Голубушка, если бы вы мне давали каждый день свежих яиц, самых свежих, только что снесенных, еще теплых яиц. Видите ли, мне очень много для работы нужно белка. А нянька, она скупая, ну, не понимает, что такое белок. Дает не свежие яйца, всегда надо много говорить, лицо у нее кислое.
8: Какой вы жестокий, Павел Федорович.
1: Я? Почему?
8: Хорошо. Я буду присылать вам каждое утро десяток.
1: Чудесно, чудесно. Это меня превосходно устраивает. Я очень-очень благодарю вас. Вы милая, правда.
8: А вы ребенок, жестокий ребенок. Ничего вы не понимаете.
1: Я действительно не понимаю, почему я жестокий.
8: Ну ничего, когда-нибудь поймете. А что, Елена Николаевна нет дома?
1: Она у Вагина. На сеансе.
8: Он вам нравится.
1: Вагин?
8: Да.
1: Да. Мы с ним давние товарищи, вместе учились в гимназии, потом в университете. Он ведь тоже естественник, правда, со второго курса ушел в академию.
8: Он Елене Николаевне, кажется, тоже очень нравится.
1: Да, очень. Он славный парень. Несколько односторонний, правда.
8: А вы не боитесь?
1: А чего мне бояться?
0: Чепурной стучит в дверь с террасы.
1: Это нянька закрыла.
8: А, ты здесь.
12: А ты уже здесь. Павел Федорович, где у вас вода? Елизавета Федоровна просит.
1: Ей нехорошо.
12: Нет, ничего, лекарство принять.
1: Милан Николаевна, я на минутку оставлю вас. Мне надо взглянуть.
8: Да, идите, только... Пожалуйста, возвращайтесь поскорее.
1: Да-да. А вы бы в сад пошли, а?
8: Хорошо.
1: Там Лиза.
8: Хорошо.
1: Нянька! Нянька! Ну что же воду-то мне?
12: Ну что, Маланья, как дела?
8: Слушай, ты не знаешь, что такое гидотопироморфизм?
12: Чего?
8: Ну, гидотопироморфизм.
12: Бес его знает. Слушай, может быть, то водяной фейерверк?
8: Врёшь?
12: Ну уж так оно, смотри. Пиро, значит, пиротехника, а метаморфоза – фокус. Он что ж, задачи тебе задает?
8: Ну, это не твое дело. Иди себе.
12: Ага, ладно, ладно. Тут, слушай, Маланья, а когда ты его от жены отобьешь, ты мыльный завод построй. Химику не нужно будет жалование платить.
8: Какой ты грубый, Борис.
0: Чепурной уходит в сад. Входит горничная Фима, самовлюбленная красивая девица.
13: Елизавета Федоровна просит вас в сад.
8: А, я иду. Няня, что это вы несете?
14: Кипяток Пашеньки.
8: А, это для опытов.
14: Да-да, все для них.
8: Фима.
13: Что-с?
8: Фима, а что барыня каждый день ходит к художнику?
13: В дождь или когда пасмурно не ходит? Тогда господин Вагин сами здесь бывают.
8: Фимка, а ты умная.
13: Не глупая-с.
8: Ну вот что, если что там за ними заметишь, мне скажи. Поняла?
13: Поняла.
8: И молчи. Вот тебе. Со мной не пропадет.
13: Благодарю покорно. Он ей руки целует.
8: Ну, это немного. Смотри же, я иду в сад. Как только выйдет Павел Федорович, меня позови.
13: Хорошо.
14: Ну, чего чашками-то гремишь, как железными перебьешь?
13: Что, я не умею с посудой обращаться?
14: Не позыряй. О чем тебя купчиха спрашивала?
13: Про Елизавету Федоровну. Насчет здоровья.
14: Могла бы сама посмотреть, чем прислугу-то выспрашивать.
13: Она и пошла, а прислуга тоже человек. Вы тоже прислуга.
14: Я знаю, кто я. Только природные господа с прислугой не разговаривали. Они отдадут приказания и все. А сейчас каждый норовит в баре о повадке, как у твари. Кто это там?
15: Это мы.
4: Что ведущего, я не понимаю. Вошел Назаров Деич. Светлый костюм ладно сидит на его полном теле. Лоснится самодовольное лицо, напомаженные волосы.
15: Доброго здоровья, дядюшка.
14: Вы что?
15: Мне Павла Федоровича. Разговор к нему имею.
14: Ну, сейчас позову.
16: Здрасте, Назар Авдеич.
15: А, почёт и уважение. Эх вы, махравая, обманщица.
16: Ой, пожалуйста, руками трогать не дозволяется.
15: Так и не окажете внимания вдовцу. Вечерком чайку бы попить.
4: А это записано.
17: Что вы кричите, Фима? Ах, это вы, Егор. Ну что вам, я занят. Говорите, пожалуйста, скорее.
5: Я маленько выпил. Трезво я говорить не умею.
17: Ну хорошо, в чем дело?
4: Входит Антоновна, за нею Фима.
5: Давеча ты при людях обидел меня. Начал говорить насчет жены. Ты кто такой, чтобы обижать?
17: Видишь, старуха? Ага. Егор, я не хотел обижать.
5: Погоди, я с малых лет в обиде живу.
17: Ну, да, Егор, я понимаю.
5: Стой! Меня никто не любит, и никто меня не понимает. И жена не любит, а я хочу, чтоб меня любили, дьявол, вас!
17: Не надо кричать.
14: Господи, пьяная ты рожа.
5: Да человек я или нет? Почему? Почему меня все обижают?
14: Батюшки, да что же это такое?
17: Ну, успокойтесь, Егор. Видите, это же нянька сказала.
5: Да няньку надо прочь. Ведь ты же взрослый человек. Ведь взрослому уж нянька не указ. Ты слушай, я тебя уважаю. Я ведь вижу, что ты человек особенный. Это я чувствую. Тем обиднее мне, что ты при людях. Эх ты. Хочешь, я на коленке встану перед тобой? Вот один на один. Это мне не обидно. Но что при скотском докторе... А жену я вздую, вздую и... Хочешь, я на коленке встану перед тобой? Вот один на один, и это мне не обидно. Но что при скотском докторе? А жену я вздую, вздую и изувечу. Я ее люблю, и она меня должна.
4: Вбегают Чапурной, Миланья, Лиза, Фима.
14: Что такое? Что это, Павел?
17: В чем дело, Ануте?
18: Позвольте, позвольте, господа.
19: Няня, пошлите за дворником.
5: Ну, вот ведь налетело вранье.
13: Роман!
5: Павел Федорович.
13: Роман!
5: Ну, шугните вы их хорошенько.
18: Вы бы добрый человек шли себе до вашего дома.
5: Я не добрый человек.
18: И все ж таки идите.
19: Павел, надо полицию!
17: Ой, пожалуйста, вот ничего этого не надо. Вы, Егор, идите, голубчик, идите. Я потом сам, я сам приду к вам.
5: Не обманешь? Ну, придешь.
17: Приду, ну, честное слово.
5: Вот. Павел Федорович, а вот все эти люди, это ж как пыль против тебя. Прощай.
4: Антоновна и Роман появляются в дверях.
19: Роман!
20: Фу, а меня, значит, не надо.
17: Не надо, не надо, идите, идите. Фу. Ну вот видишь, старуха, видишь, что ты натворила?
8: Я боюсь. Боюсь этого человека.
19: Вы уж очень деликатный, Павел Федорович.
17: Ну, я же действительно виноват перед ним.
8: Ну, надо взять другого слесаря, Павел.
21: Мастеровые, они все пьяницы.
17: Как это не рвит и утомляет. Не везет сегодня. Но вторгаются все время какие-то глупые мелочи. У меня там сложный опыт с цановой кислотой. А тут налей мне чаю. Лиза.
8: Я скажу, чтоб чай принесли сюда. Ты не любишь столовой?
17: Хорошо. Я вообще не люблю темных комнат, а светлых в этом доме нет.
19: Как я вас понимаю, Павел Федорович, как
21: Маланья, понимаю? Как это слово?
19: Какое слово?
21: А вот ты давеча спрашивала у меня.
19: Я тебя ни о чем не спрашивала.
21: Вот Тина забыла. Вы знаете, коллега, она когда от вас мудреное слово услышит, у меня спрашивает, что оно значит.
19: Ты, Борис, ужасный человек. Ну что, если у меня плохая память на иностранные слова, на чем тут смеяться?
17: Да о чем вы спрашиваете?
19: Ну, я забыла, что такое... Гидетопироморфизм.
21: Да, я и сказал, что то водяной фейерверк.
19: Как тебе не стыдно, Борис?
0: Лиза вносит поднос с чашками. Фима ставит на стол самовар.
10: А странные у вас отношения. Вы себя как будто враждуете друг с другом. Извините, может быть, я бестактно
19: говорю. Полноте, Павел Федорович. Борис меня совсем не любит, мы с ним как чужие. Он воспитывался в Полтаве у тетки, я в Ярославле у дяди. Мы ведь сироты.
21: Казанские.
19: Встретились мы совсем взрослыми, не понравились друг другу. Борис никого не любит, у него не сложилась жизнь. Вот он за это на всех и сердится. Он ко мне не ходит даже.
21: А вы знаете, коллега, когда ее муж старенький жив был, вот придешь к ней бывал, так он просит, чтоб я полечил его.
19: Врешь!
21: Вот, а я говорю, я не всех скотов лечить умею.
4: Борис Николаевич.
21: Пересолил?
4: Пейте чай.
21: И ступайте домой, понимаю.
19: Павел Федорович, помните, вы обещали показать мне водоросль под микроскопом?
10: То есть клетку водоросли? Да, как же. Это можно. Хотите даже сейчас?
21: Комедия. Водоросли захотела корова.
4: Борис Николаевич! Вы такой правдивый, простой, сильный,
21: но... Давайте, бейте сразу.
4: Ну зачем вы напускаете на себя эту грубость? Эту тяжелую, неприятную насмешливость? Зачем?
21: Я ничего не напускаю.
4: В жизни и так много грубого, много ужасного. Надо быть мягче, надо быть добрее.
21: А зачем же лгать-то? Люди грубые и жестокие, это их природа.
4: Нет, вы не понимаете меня.
21: Может быть, может быть. Я ведь знаете, как понимаю, что... Любить можно полезное или приятное. Вот свинью, например, потому что она ветчину и сало дает, музыку, рак, картину. А человек, он ведь бесполезен, неприятен.
4: Боже мой, ну зачем так говорить?
21: Надо говорить правду, правду, как ее чувствуешь. А добрым я пробовал быть. Я мальчишку как-то с улицы взял воспитать дома, а он часы у меня скрал и удрал. А потом девицу взял, тоже, знаете, с улицы. Молодая такая девица была. Думал, поживем там, повенчаемся. Так она напилась однажды и в физиономию.
4: Перестаньте! Ну как вы не понимаете, что об этом нельзя рассказывать?
21: А почему? Почему? Может, однажды мне нужно всю жизнь мою рассказать, всю, с начала до конца. Может, от этого стал бы я чище душой.
4: Вам надо жениться.
21: Правильно, правильно. Я говорю, надо, надо.
4: Найдите себе девушку.
21: Да вы знаете, девушку я нашел. Второй год хожу возле нее, как медведь возле дупла с медом.
4: Вы снова? Милый Борис Николаевич, я вам уже сказала свое решительное слово, и оно не изменится никогда ни в одном звуке.
21: А может быть, я хохол, а они упрямые, а может
4: быть... Нет!
21: Все, не надо резать. Давайте поговорим пока о другом.
4: Вы пугаете меня своим упрямством.
21: А вы не бойтесь, Елизавета Федоровна, миленькая, вы ничего не бойтесь.
4: Ну за что вы так нехорошо относитесь к вашей сестре?
21: Так она дура, да еще подлая.
4: Боже!
21: Ну все, все, все, все, не буду, не буду, не буду. Ой, ей-богу, вот беда не иметь человека на языке красных слов. Сестра, говорите, ну... Ну что же она, 20 лет вышла замуж за богатого старика, зачем это? Ну потом, правда, едва не порешила себя от тоски, отвращения к нему. Раз ее садушника сняли, повесилась, то еще на шатырный спирт пила. Так вот он помер, она теперь и бесится.
4: Так может быть, вы сами виноваты? Зачем не поддержали ее?
21: Может, виновата, может, и поддерживает.
4: Ну казните ее за это.
21: Да я не только за это. Вы-то не понимаете, зачем она сюда ходит, а я понимаю.
4: Не развивайте мне ваших догадок. Вы лучше скажите... Кто вам дал право быть судьей ее?
21: А вам кто дал право судить людей? И все люди пользуются этим правом без разрешения. Не судить, как не есть, невозможно для человека.
0: Входят Протасов и Меланья. Меланья с удивлением и обожанием смотрит на Протасова.
19: Павел Федорович, я понимаю, но неужели все это правда?
10: Да, да. Все живет, всю душу есть. Все тут тайны. Вращаться в мире глубоких, чудесных загадок бытия, тратить энергию своего мозга на разрешение их, вот истинно человеческая жизнь, вот где неисчерпаемый источник счастья и животворной радости. Только в области разума человек свободен, только тогда он человек, когда он разумен, а если он разумен, он честен и добр. Добро создано разумом. Без сознания нет добра. Да, вы извините, я должен идти.

0: Поймите, голубушка, вот так живешь, живешь, так точно спишь, и вдруг тебя толкнет, откроешь глаза. Утро, солнце, ничего ты сразу не видишь, только свет, и вдруг вздохнешь всей душой. Такой радостью чистой вздохнешь точно за утреннее на Пасху.
1: Ну, чего ты?
2: Выпейте чай, сядьте, вы так взволнованы.
0: Тебе никогда в жизни не понять этого, Борис. Я не буду чаю. Спасибо, я лучше уйду. Елизавета Федоровна, вы меня простите, я вам нервы расстроила. Я не буду чаю, я пойду. Скажите ему, ушла, мол, благодарит, мол. Радость моя, если б вы знали, какой он ясный, чудный какой! До свидания! До свидания!
1: Чего она? Не понимаю. А дальше записан кусок.
3: Лиза садится около стола, на котором разбросаны игральные кости и лото.
4: 5:23. Я вас не понимаю. Вы такой здоровый, сильный.
1: Так, у меня еще 4, да?
4: Значит, 31.
1: 31.
4: И ничего не делаете, ничем не интересуетесь. И сейчас, когда жизнь обретает такой трагический тон, всюду растет ненависть и так мало любви, как много могли бы внести в эту жизнь вы свои работы, добрые, умные работы.
1: Слушайте, мне уже 40 лет и 2 очка.
4: 40 лет, пустяки.
1: И вы очень испортили меня.
4: Я? Испортила?
1: Ну да, все вы, ваш брат, Елена Николаевна, вы.
4: Объясните, чем же мы вас испортили?
1: А знаете, до встречи с вами я жил с большим любопытством.
4: С интересом.
1: Ну да, с любопытством. Мне все любопытно было знать. Вот книжку новую вижу, читаю, хочу знать, что в ней нового, кроме обложки. Человека на улице бьют, подойду, посмотрю, усердно ли бьют. Иногда даже спрошу, за что бьют. И ветеринария, я учился с большим любопытством.
5: Лизонька, ты капли принимала?
4: Да-да, няня, молчите, идите, няня.
5: Самоварки и пить за столом никого нет.
4: Няня.
1: Ой. И вообще на все я смотрел с любопытством.
5: Самовар кипит, а за столом никого нет.
4: Идите, няня.
5: Люди.
1: Забыл текст, извините. Вообще на все я смотрел с любопытством. И видел, что жизнь устроена дрянно, что люди жадные и глупые, а я лучше и умнее, чем они. И это было приятно мне знать. И душа моя была спокойна, хоть я и видел, что иному человеку живется хуже, чем той же собаке или лошади, что я лечу. Но это-то случай. Объяснялся тем, что человек глупее собаки и лошади.
4: Но зачем вы так говорите? Вы же сами в это не верите.
1: Нет, так я жил, и было мне недурно. Но вот попал к вам, вижу, один горит своей науке, другой бредит киноварью с охрой, третья притворяется, что она веселая и разумная. А вы? Вы, Елизавета Федоровна, заглянули куда-то глубоко и трагедию в душе носите.
4: Чем же мы вас испортили?
1: Я не умею это сказать. Сначала мне так понравилось у вас, что я даже водку перестал пить, ибо от ваших разговоров в миллион бывало. Потом потерял я мое любопытство, и беспокойно стало мне.
5: Пили бы чай-то.
6: Готов самовар?
5: Готов.
6: Это чудесно. Здравствуйте, ученый.
1: Здравствуйте, коллега.
6: А Лена в саду?
4: Да.
6: Ну, пойду звать ее. Вы проиграете.
1: Проиграю.
6: А у тебя сегодня славный цвет лица, Лиза. И глаза такие ясные, спокойные. Это приятно видеть.
4: Зачем он всегда говорит со мной, как с больным ребенком?
1: А он со всеми, кто протоплазмой не интересуется, как с ребятами разговаривает.
4: Со мной все так говорят. Все стараются мне напомнить, что я больна.
1: Да вы сами-то прежде всего позабудьте об этом.
4: Продолжайте. Вы сказали, что вам стало беспокойно. Отчего?
1: Ну да, беспокойно и неловко как-то, знаете, как будто механизм души моей вдруг заржавел, и нелепо мне, Елизавета Федоровна. И коли вы мне не поможете...
4: Милый Борис Николаевич, оставьте это, я калека, урод.
1: Погибну я тогда, как навозный жук.
4: Прошу вас, перестаньте.
1: Все,
4: как же вы не понимаете, что вы мучаете меня?

0: молчу, молчу, молчу.
1: Боже мой, как мучительно жалко всех. Это все бессильные, одинокие.
2: Да, вы знаете, я вот раньше очень хорошо спала, вот сейчас лежу, мечтаю, как влюблённый.
1: Давайте пить чай. Чай.
2: Давайте. Ну да, с любопытством. Ну, я видел, что жизнь устроена дрянно, что люди жадные и глупые, а я лучше и умнее, чем они. Это было приятно мне знать, и душа моя была спокойна, хоть я и видел, что иному человеку хуже живется, чем той же собаке или лошади, что я лечу. Но этот-то случай объяснялся тем, что человек глупее собаки и лошади.
1: Ну, зачем вы так говорите? Вы же сами в это не верите.
2: Нет, так я жил, и было мне не дурно. Но вот попал к вам, вижу, один горит своей науке, другой бредит киноварью с охрой, третья притворяется, что она веселая и разумная, а вы... Вы, Елизавета Федоровна, заглянули куда-то глубоко и трагедию в душе носите.
1: Чем же мы вас испортили?
2: Я не умею это сказать. Знаете, сначала мне так понравилось у вас, что я даже водку перестал пить, ибо от ваших разговоров миллион бывало. Потом потерял я мое любопытство, и беспокойно стало мне.

Продолжаем передачу «Место встречи Маяк». У микрофона Артур Макарев. Ну, а сейчас новости зарубежной популярной музыки. Во многих странах мира в эти дни продолжаются концерты, посвященные 50-летию со дня рождения Джона Леннона и Ринго Стара. 7 июля исполняется 50 лет Ринго Стару. В лондонском Royal Albert Hall пройдет концерт, в котором примут участие такие известные исполнители, как Фил Коллинз, Тина Тернер, Эрик Клаптон, Джордж Харрисон, Боб Дилан, Мадонна, Клифф Ричард, Дэвид Боуи. Предполагается, что этот концерт увидит свыше 5 миллиардов телезрителей в различных странах мира. В исполнении Ринго Стара звучит песня «И немного помощи от моих друзей» с пластинки «Клуб одиноких сердец» сержанта Пеппера.

В начале мая этого года на экранах Франции начал демонстрироваться художественный фильм «Белый дурман». Главную роль в этом фильме сыграла лучшая певица Франции 1989 года, 17-летняя Ванесса Паради. А роль Ванессы Паради признана лучшей женской ролью этого фильма. Итак, Ванесса Паради и песня «Комарик» из кинофильма «Белый дурман».

В последнее время в различных музыкальных изданиях мира все чаще встречается заявление того или иного музыканта из ФРГ о том, что участники популярной сегодня в мире группы из ФРГ «Мили Ванили» поют под фонограмму на своих выступлениях, а на запись той или иной песни приглашают певцов и музыкантов из малоизвестных групп. Правда это или нет, неизвестно, а участники группы отказываются комментировать такие заявления. Так это или не так, время покажет. Ну а пока группа «Мили Ванили» остается одной из самых популярных групп 1990 года в мире. В исполнении «Мили Ванили» звучит песня «Во всем виноват дождь».

0: Если вы только что настроили свои приемники на волну маяка, то вы слушаете передачу «Место встречи маяк». Наша передача выходит в эфир первое и третье воскресенье каждого месяца.
1: Место встречи.
0: 15 июня на экраны многих стран мира вышел музыкальный фильм «Трейси». В главных ролях такие известные американские актеры, как Уоррен Битти, Аль Пачино, Дастин Хоффман. Действие фильма происходит в США в 30-х, 40-х и 50-х годах. Одну из главных ролей, роль певицы в кабаре, исполнила популярная певица Мадонна. Вот одна из песен из этого фильма «Настоящий мужчина».

песни из фильма «Трейси» вошли в новую пластинку гигант певицы Мадонна, затаив дыхание. Песня «Журнал» с этой пластинки на сегодняшний день, пожалуй, одна из самых популярных песен в мире. Давайте ее послушаем.

Следующий выпуск передачи «Место встречи Маяк» выйдет в эфир 15 июля в 14 часов 35 минут. Этот выпуск передачи для вас подготовили журналист Артур Макарев, редактор Вера Карпеченко, звукооператор Светлана Зинкевич. До свидания, всего вам доброго.

Вечер. О счастье мы всегда лишь вспоминаем. А счастье всюду. Может быть, оно вот этот сад осенний за сараем, и чистый воздух, льющийся в окно, в бездонном небе легким белым краем встает, сияет облако. Давно слежу за ним. Мы мало видим, знаем, а счастье только знающим дано. Окно открыто, пискнула и села на подоконник птичка, и от книг усталый взгляд я отвожу на миг. День вечереет, небо опустело, гул молотилки слышен на гумне. Я вижу, слышу, счастлив, все во мне. В горной долине бледно-зеленые грустные звезды, помню темнеющий лес, сырость и сумерки в горной долине, холод осенних небес. Жадно и долго стремился я, звезды, к вам в вышину. Что же я встретил? Ноги и граниты, сумерки, страх, тишину. Бледные и грустные вы горные звезды, вы созерцаете смерть. Что же влечет к вам? Зачем же так тянет ваша бездонная твердь? Мудрым. Герой, как вихрь, срывающий палатки. Герой врагу безумный дал отпор, но сам погиб, сгорел в неравной схватке, как искрометный метеор. А трус живет. Он тоже месть лелеет, он точит меткий дротик, но тайком. О да, он мудр, но сердце в нем чуть тлеет, как огонек под кизяком. Перекресток. Я долго в сумеречном свете шел одиноко на закат, но тьма росла, из перекрестка я тихо повернул назад. Чуть брезжил полусвет заката, но после света, как мертва, как величава и угрюма ночного неба синева, и бледны, бледны звезды в небе, и долго быть мне в темноте, пока не теплей и ярче не засияют в высоте.

0: Что в том, что где-то на далеком морском прибрежье валуны блестят на солнце мокрым боком из набегающей волны? Не я ли сам по чьей-то воле вообразил тот край морской, осенний ветер, запах соли и белых чаек шумный рой? О, сколько их невыразимых, ненужных миру чувств и снов, душою в сладкой муке зримых. И что они, и чей в них зов? Нет, не о том я сожалею, прощаясь с юностью моею. Не жаль мне первых ясных дней и сладких грез, и увлечений. Но жаль мне гордости своей и первых самообольщений. Да, я гордился, я мечтал, но не сулила гордость эта ни благ житейских, ни похвал, ни лавров славного поэта. Звучали струны, но не те. То было счастье просветления, высокий трепет приобщения к духовной жизни, красоте.
1: У шалаша. Распали костер, сумей разозлить его блестящих, убегающих, свистящих золотых и синих змей. Ночь тьмы пустого сада дышит холодом прудов, прелых листьев и плодов, ароматом листопада. Здесь же яркий зной и свет, тени пляшут по аллеям, и бегущим жарким змеям, их затеям счета нет.
2: Тропами потаенными, тропами потаенными, глухими, в лесные чащи сумерки идут, засыпанные листьями сухими, леса молчат. Осенней ночи ждут. Вот крикнул сыч в пустынном буераке, вот темный лист свалился, чуть шурша. Ночь близится, уже реет в полумраке ее немая, скорбная душа.

0: на высоте, на снеговой вершине я вырезал стальным клинком сонет. Проходят дни, быть может, и до ныне снега хранят мой одинокий след. На высоте, где небеса так сини, где радостно сияет зимний свет, глядело только солнце, как стилет чертил мой стих на изумрудной льдине, и весело мне думать, что поэт меня поймет. Пусть никогда в долине его толпы не радует привет. На высоте, где небеса так сини, я вырезал в полдневный час сонет лишь для того, кто на вершине.
1: Подражание Пушкину. От праздности и лжи, от суетных забав, я одинок бежал в поля мои родные. Я странником вступил под сень моих дубрав, под их навесы вековые. И зноем истомлен я на пути стою и пью лесных ветров живительную влагу. О, возврати мой край, мне молодость мою и юных блеск очей, и юную отвагу. Ты видишь, я красы твоей не позабыл, и сердцем чист твой мир благословляю, обетованному отеческому краю я приношу остаток гордых сил.
2: Густой зеленый ельник у дороги, глубокие пушистые снега. В них шел олень, могучий, тонконогий, к спине откинув тяжкие рога. Вот след его. Здесь натоптал тропинок, здесь елку гнул и белым зубом скреб. И много хвойных крестиков, остинок осыпало с макушки на сугроб. Вот снова след, размеренный и редкий. И вдруг прыжок, и далеко в лугу теряется собачий гон, и ветки, обитые рогами на бегу. О, как легко он уходил долиной, как бешено в избытке свежих сил, в стремительности радостно звериной он красоту от смерти уносил.
3: Леса в жемчужном инее морозно. Поет из телеграфного столба то весело, то жалобно, то грозно, звенящим гулом темная судьба. Молчит и внемлет белая долина, и все победней, ярче и пышней горит, дрожит и блещет хвост павлина стоцветными алмазами над ней.

0: Проснулся, проснулся, за окнами, в саду, все тот же снег, все тот же блеск полярный, а в зале сумрак. Слушаю и жду. И вот опять таинственный, коварный, чуть слышный треск. Конечно, пол или мышь. Но как насторожишься, как следишь за кем-то, притаившимся у двери, в повисшей без движения портьере. Но он молчит, он замер. Тюль гордин сквозит в голубоватом лунном блеске, да чуть мерцают искорками льдин под люстрою стеклянные подвески.
1: На окне серебряном атыния за ночь хризантемы расцвели, в верхних стеклах небо ярко-синее, из-за стреха в снеговой пыли всходит солнце, бодрое от холода, золотится отблеском окно. Утро тихо, радостно и молодо, белым снегом все запушено. И все утро яркие и чистые буду видеть краски в вышине, и до полдня будут серебристые хризантемы на моем окне.
2: Писатель Владимир Бахтин много лет занимается собиранием и изучением устного народного творчества. Он много ездит по родной стране, часто бывает и за границей. Недавно Владимир Бахтин вернулся из очередной поездки. Об интересной встрече с русскими, живущими в социалистической Румынии, он расскажет в нашей передаче. Предоставляем ему слово.
3: За лесами, за морями, за высокими горами, в 39-м царстве, в 30-м нерусском государстве живут русские мужики. Живут давно, не одно уже поколение. Живут они на большой реке, выращивают кукурузы и помидоры, арбузы и виноград. Но самое главное их занятие все-таки рыба. В 2 часа ночи, а для них утра, все мужчины деревни выходят из своих домов. Дома у них стоят вдоль самого берега, садятся в свои легкие смоленые лодки и едут по протокам. Протоки, как узкие коридоры между 2 стенами камыша, который тут в 1.5 или даже 2 человеческих роста. Новый человек в этих протоках сразу заблудится, а рыбаки знают их лучше, чем собственный огород. Часов 10-12 без передышки ставят и поднимают сети, а затем на бабайках, так называют здесь весла, вставленных в ременные петли, двигаются к дому. Гребут и 5, и 10 километров, а раньше бывало и по 100 километров. Недаром в этой стране, а я рассказываю про Румынию, все чемпионы по гребле – русские, выходцы из этой деревни. Деревня называется 23-я миля. Так это место обозначено на картах. Отсюда, по старому руслу Дуная, 23 мили до Черного моря. Когда-то это были глухие, почти непроходимые места. Принадлежали они Турции. Да и сейчас сухопутной дороги сюда нет. Настоящая дорога кончается сразу за последним домом. Дальше плавни, протоки, озера, лиманы, ереки. Каждый год Дунай разливается, под водой оказывается вся округа на многие километры. Нередко вода приходит и в дома. 2, 3, а то и 4 месяца в году по двору, по единственной улице вдоль берега ездят на лодках. Какие ж тут дороги, только по воде. Как попали сюда русские? В 1707 году царь Петр потребовал, чтобы казаки выдали всех беглых солдат и крепостных крестьян. В ответ на это на Дону вспыхнуло восстание. Под предводительством Кондратия Булавина Казаки собрались было идти на Москву, бить бояр, но казаков было слишком мало. Почти все 15 тысяч восставших были убиты в боях или казнены. Только отряд Игната Некрасова, захватив семьи, скрылся в Турции. Часть некрасовцев поселилась на одном из островов Средиземного моря, а часть – в дельте Дуная. И в XVIII, и в XIX веке сюда бежали от помещиков, от царя. Староверы бежали от преследования официальной церкви. В общем, народ собрался здесь боевой, мужественный, вольнолюбивый.

У родного тятеньки гости пьют, а у маменьки старушки, а у сестрицы моей подружки, а у брата моего ребята. Да в воротах стоят солдаты, ой, да хотят Ванюшку споймать, ой, да ручки-ножки ему сковать. Как видите, в этой песне очень точно запечатлено прошлое. Несладко было этим русским людям и при турецком султане, он заставлял их участвовать в своих войнах, и при румынских боярах. Когда началась Великая Отечественная война, жандармы Антонеску собрали русских в одно место, в лагерь. Много народу тогда погибло. Ну а сегодня русские, их зовут здесь липовани, живут в социалистической Румынии, являются членами рыболовецкой кооперации. Места эти теперь курортные, туристские. В дельту Дуная, в 23-ю милю, летом каждый день прибывает 2-3 экскурсионных парохода. Сюда едут рыбаки и охотники, и не только из других районов Румынии, но и иностранцы. Прежней обособленности нет и в помине. Вот почему так хотелось мне попасть в эти места. Хотелось застать еще старину, которая, может быть, и у нас уже не сохранилась, и которой скоро не будет и у липован. Песнями интересовался я в первую очередь.

0: культуры маленькая прибавка. Мне бы хотелось рассказать, как, ну вот хоть и эта песня попала на ленту моего магнитофона. Это ведь отсюда, из Ленинграда, все кажется простым. Главное попасть в Румынию. Но главное как раз и началось в Румынии. Долго рассказывать, как я постепенно удалялся от городов, из Бухареста, в областной центр Тульча, ну и там десятиэтажный отель и машины всех марок мира. Там комфортабельные экскурсионные теплоходы. Надо рассказывать, как я постепенно освобождался от опеки тамошнего интуриста, который больше всего заботился о том, чтобы иностранец, гость, в данном случае я, не оказался бы без комфорта, без горячего душа и так далее и тому подобное. Вот вышли мы с переводчиком на улицу, стоим на берегу Дуная. С чего начинать? И вдруг слышу русская вроде бы речь, хватая двух парней за руки. «Русские?» «Да, мы липовани». Один говорит: «Я Иван Козлов». А второй: «А я Василий Колесник». «Где живете?» «В 23-й миле». Ребята торопились на пароход. Я говорю: «Хочу приехать к вам. Песни русские поют?» «Поют», говорят, «приезжайте». И дали адреса. Через день на маленьком рейсовом пароходике мы сбежали из шикарного отеля, захватив только магнитофон. Оказалось, у меня был адрес старообрядческого священника. Зовут его Кондрат. Борода у него почти до пояса. Пятеро детей и боевая, острая на язык матушка Васса, Васса Фирсовна. В дельте нет никакого леса, только камыш. Из камыша строят дома, потом стены обмазывают глиной, сараи из камыша, заборы из переплетенного камыша. Во дворе русская печка, из нее на 2-3 метра торчат стебли камыша. Хозяйка готовит и все время пододвигает стебли в огонь. На таком дворе, обнесенном высокой камышовой оградой, за столом сидела вся семья Кондрата, когда вошли мы. Дочка и зять, с которыми я приехал из соседней деревни, поклонились родителям в пояс, встали на одно колено, поцеловали руку отцу и матери. Потом сели за стол, уставленный рыбой и огромными помидорами. Потом снова все встали, помолились на церковь и теперь уже принялись за еду. Меня все время спрашивают, как там старообрядцы? Очень твердо в вере, в обычаях. Я нарочно рассказал о первых эпизодах, чтобы и вы, как и я тогда, почувствовали колорит той жизни. Но продолжения не было. Никакой особой религиозности, никакой нетерпимости и в еде никаких особых ограничений. Был я в церкви, на службе. Пришло 5 или 6 старушек, а в деревне более 500 жителей. Первые несколько дней, как и всюду, ушли на знакомства, на разговоры. Однажды во двор заглянула по своим делам соседка, которую я уже немножко знал. Матушка Васса говорит: «Зенка, ты ведь знаешь играть песни. Сыграй песню. Вон человек из России за нашими песнями приехал». Зена, ее полное имя Зиновия, засмущалась, долго отнекивалась, а потом озорно посмотрела. «Ладно, — говорит, — разве что уж одну, пока мужика моего дома нет». И спела свадебную песню «Не за гором солнышко сияет», которую вы слышали в начале передачи. Я попросил: «Спойте еще одну, больно уж хорошо поете, и песен таких я не слыхал никогда». Ей это понравилось, но сдалась она не сразу. Поговорили о том, о сём, потом прослушали запись, а потом Зена тяжко вздохнула: «Ну, разве еще одну? Есть у вас такая «Темница, темница»?» У меня такой песни не было. Но какую бы песню она ни назвала, народную, ненародную, хорошую или плохую, я все равно бы ответил: «Нет у меня такой песни». По опыту знаю. Сначала всем на память приходят песни новые, услышанные по радио, в кино. Человек должен войти в какое-то особое творческое состояние. Он должен вместе с собирателем увлечься поиском. Только тогда и наступает момент, когда откуда-то из далей, дальних души и памяти выходят старые сокровища. Песня «Темница, темница» – переделка пушкинского «Узника». Переделка очень интересная. Посмотрите, здесь ведь нет в сущности ни одной пушкинской строчки, а какая напряженная, глубокая мелодия. «Темница, темница, темница темна, что в той темнице орел молодой».
1: Ой, орла. славою петь.